0: человек так волнуется, относится и хочет услышать имена бывших наших выдающихся спортсменов, то я могу их перечислить, конечно. Это, ну, в первую очередь, значит, это Ирина Роднина, Александр Зайцев, такая спортивная наша самая заслуженная выдающаяся пара. Белоусова-Протопопов.
1: Это тоже, по-моему, вот, они подверглись гонениям каким-то.
0: Ну, трудно сейчас сказать гонениям, да, на самом деле сейчас они граждане Швейцарии, живут в Швейцарии, они в свое время покинули пределы бывшего Советского Союза, уже будучи двукратными олимпийскими и многократными чемпионами Европы и мира, представляя именно Союз на ледовых аренах. Это и Людмила Пахомова, и Александр Рогашков, замечательный танцевальный дуэт, первые олимпийские чемпионы в спортивных танцах на льду.
1: Еще я помню, был такой человек, по-моему, по фамилии Волков.
0: Да, Сергей Волков, к сожалению, которого уже нету сейчас вместе с нами, как и Людмилы Пахомовой. Вот, это и Владимир Ковалев, двукратный чемпион мира в одиночном катании, и спортивные представители спортивных танцев Наталья Леничук, Геннадий Карпоносов, Ирина Моисеева и Андрей Миненков, тоже чемпионы мира, призеры Олимпийских игр. Вот, в общем, это основной такой перечень наших заслуженных фигуристов прошлого. Это и Сергей Гриньков, которого тоже, к сожалению, уже нету с нами, двукратный олимпийский чемпион, который, в общем, умер буквально вот полгода назад, и произошло это именно на льду, то есть умер на льду.
1: Ну да, этот, я помню, описывали еще в газете.
0: Ну, это описывали, это весь мир как бы скорбил, и не только в газете, и это везде, и показывали, и телевидение, и описывали, и по радио.
1: Ну, вообще, вот как бы у музыкантов, у классических музыкантов существует такое понятие переиграть какой-то там орган, там вот руку виолончелиста, там, например. Вот. А в фигурном катании как бы вот это такой случай, он же, по-моему, из ряда вон выходящий, то есть непонятно, кто не досмотрел, либо тренер, то есть как бы вот я до сих пор в недоумении, хотя, опять же, я повторяю, что я мало чего в этом понимаю, но как бы человек не самый последний в этом виде спорта и такой, как...
0: Прямо скажем, человек самый первый в этом виде спорта, один из первых и любимых был спортсменом и нашей публики, и западной, но сердце не выдержало сердца, а уж какие причины и почему, это уже как бы разбираться врачам, и я думаю, что, в общем, в этой проблеме уже разобрались, и как бы в этой проблеме разобрались, и, в общем, это осветили уже все эти причины внезапной смерти Сергея Гринькова, которая произошла именно на тренировке на катке в Соединенных Штатах Америки.
1: Понятно. Ну что же, я предлагаю прерваться на некоторое время, и потом мы продолжим общение с Игорем Пашкевичем. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Игорь Пашкевич, чемпион мира среди юниоров 90-го года по фигурному катанию в категории одиночное мужское фигурное катание и серебряный призер чемпионата Европы 1996 года. Речь у нас идет, как мы выяснили с недавно звонившим господином, речь у нас идет о жизни на коньках, и вы можете задавать Игорю вопросы по телефону 203-19-22. Но прежде я хотел бы спросить, вот опять же возвращаясь к грядущему, так сказать, чемпионату, который в Израиле пройдет, по-моему, да? Естественно, там будет длительный перелет, туда достаточно. Вот. Насколько вообще вестибулярный аппарат у фигуриста должен быть очень хороший, то есть его не должно тошнить от всех этих переворотов. Вот. И, собственно, ведь вот этот перепад давления в момент подъема, там, взлета, посадки, он как бы может отразиться каким-то образом на вестибулярном аппарате серьезно. Вот. В связи с этим я знаю, что вот ассоциация тренеров по фигурному катанию на своем последнем совещании просто настаивала на том, чтобы спортсменов переправлять исключительно на поездах, вот, ну, то есть наземным транспортом. Как сейчас с этой ситуацией обстоит дело?
0: Ну, ты знаешь, Саша, ситуация, конечно, неординарная, очень сложная, действительно, вот эта транспортная, но дело в том, что зачастую чемпионаты, скажем, мира, Олимпийские игры проводятся на других континентах. Ну, тоже, что значит на других? Значит, допустим, в Азии, на других для Европы, допустим, для Океании. И, конечно, я с трудом представляю себе, как мы, допустим, с тобой бы... Хотя с тобой я представляю, как бы мы ехали, скажем, на чемпионат мира в Японию на поезде там Москва, Пекин, Дакар, Париж и обратно. Вот. Ну, понимаешь, дело в том, что у тебя вообще бы не было проблем. Твою бы станцию бы взяли, ты бы говорил бы с поездом.
1: Конечно. Да.
0: А я пока доехал бы, я вообще уже, наверное, ноги бы в коньки даже забыл бы, как засовывается. Вот в чем проблема, понимаешь? Поэтому все равно в Японию лететь придется лететь.
1: Угу.
0: И вот тут ассоциация тренеров, сколько бы она ни собиралась, кто поедет поездом, тот сам понимаешь.
1: Да, да.
0: Вот. Вот. Сложный, конечно, вопрос. Или как, например, поехать на поезде в Нью-Йорк? Ты, например, себе представляешь?
1: Ну, можно не обязательно на поезде, можно проплыть на судне потом.
0: На каком судне?
1: Ну, на каком-нибудь с трубой, из которой с идет трубой. Дымок.
0: Да, а рядом там где-то маленький каток, на котором можно каждые 15 минут подкатываться, да, допустим?
1: Конечно.
0: Ну, конечно, если ты, Петр, но тут все дело в Петре Капитоновиче, потому
2: да,
0: что мне, если он кольнется на это приобретение, то нет проблем.
2: Зачем?
0: А так...
2: Зачем? У нас же есть это, конверсия. Вот эти все дебильные авианосцы, которые никому не нужны, это же идеальное поле для заливки льда.
1: Вот то и... есть вы имеете в виду аэродромы все вот эти заливать?
0: Нет,
2: нет, авианосцы.
0: Корабли.
2: Ну вы же в армии не служили, я вам расскажу, что там вот такие есть кораблики, на них шоссе довольно широкое. То есть если шоссе залить, то будет каток.
1: Тогда они крутиться не будут. Вы что-то
2: они...
1: путаете, Петр Капитонович.
2: Ну мне видней.
1: Ну, вообще, да, вам, собственно, видней. А скажите, вот я обращаюсь к обоим нашим гостям. Я знаю, что, например, все нынешние военные, они в детстве играли в солдатиков. Все нынешние, так скажем, домохозяйки и матери играли в дочки-матери. А вот ходит слух, что все фигуристы и люди, занимающиеся фигурным катанием, они играли в фигуристов, то есть в тазик наливали воды, замораживали в морозке, доставали и вот катали на них самодельных человечков всячески, вот часами могли этим заниматься, это правда?
0: Да, совершенно верно, Саша, это именно так и было, и в общем, это, да, это вот первые шаги, скажем, в фигурном катании, я тоже заливал там и лужи там, и в холодильнике там, и мама ругалась иногда от этого там было, и это же все тает, и там лужи, ну что поделать, но сын фигурист, ну приходится мириться. Ну, да, это именно
2: кстати,
0: так.
2: Кстати, сейчас это уже заменено компьютерными играми, потому что у каждого ребенка есть денди, он может покататься на экране своего телевизора, к сожалению.
1: Почему к сожалению?
2: Ну, живой лед все-таки, когда ты щупаешь руками, это совсем другое ощущение. Попробуйте как-нибудь, Саша.
1: Ну что же, послушаем небольшую композицию.

Напоминаю тем, кто только что подключился к розеткам, через которые ведется трансляция. У нас в гостях мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы 96-го года по фигурному катанию в категории мужское одиночное фигурное катание.

0: языков. И только после этого вот их, так сказать, труды выносились на всеобщее обозрение, на международных чемпионатах и так далее. Что-нибудь об этом, пожалуйста.
1: Спасибо, спасибо. Действительно, Игорь, я этот вопрос у меня в голове вертелся, вот очень близкий к вопросу нашего радиослушателя. Вот, например, взять сейчас там всякие гонки, Формула-1, да, там практически у каждого спортсмена, так сказать, свой автомобиль, своя покраска, свой какой-то там, свои какие-то прибамбасы. Вот что касается фигурного катания, сейчас это не проблема. Купить хорошие коньки там и, например, нарисовать на самом ботинке портреты всех своих родственников или любимой собачки, это там, или там что-то такое, что нравится, там какую-то картину, репродукцию, да. Вот. Но во времена, когда вот катались Роднина, Зайцев, коньки были проблемами, и действительно спортсменам приходилось самим себе ковать, вытачивать с помощью знакомых. Вот эти коньки даже существуют в единственном экземпляре некоторые. Вот. Как ты считаешь, вот эти изменения, которые сейчас произошли, когда ты пошел да купил коньки, но сам-то не приложил, даже молотком не ударил, хорошо ли это или плохо? Прокомментируй, пожалуйста.
2: Трудно мне однозначно ответить на этот вопрос, но, в общем, я считаю, что, конечно, хорошо, когда спортсмен сам кует свои коньки, потом он лучше их чувствует, и они, и это как эксклюзивный, и, значит, материал, они более прочные, более водоморозостойкие, и, конечно, они могут служить ему бесконечно долго. Пойти купить, значит, в магазин, но это будет какой-то такой серийный вариант. Конечно, может, они тоже неплохие, но, конечно, это не то, вот, что было раньше, вот когда катались спортсмены выдающиеся, и они сами вот были хорошими токарями, фрезеровщиками. То есть я, конечно, вот предпочитаю, чтобы вот было все-таки так, как раньше.
1: Причем ведь тут нужно еще сказать, что от массы спортсмена, от его роста зависит ширина.
2: Конечно, длина. Ширина и заточка, и насколько выдвинут зубец. И, то есть,
1: и это количество зубцов.
2: Количество зубцов, безусловно, высота стойки и ширина вот этой вот самой поверхности, которая прикручивается на подошву ботинка. Все это надо рассчитывать, все это очень важно. И, конечно, когда спортсмен сам разбирается в этих вопросах и сам, так сказать, создает для себя удобство инвентаря, это, я считаю, очень большое преимущество, и это хорошо.
1: А скажи, пожалуйста, вот за, ну, если взять средней длины спортивную жизнь, то есть жизнь в этом спорте, вот существует ли статистика износа коньков? Ну, вот, вот сейчас ты достиг вот такого звания, как серебряный призер чемпионата Европы, там, 96-го года. Вот сколько пар коньков ты уже стер до подошвы? Ведь есть же такое там понятие, что типа стер коньки до подошвы.
2: Ну, раньше, конечно, такое понятие имело место быть, когда был вот именно дефицит, проблема с тем, чтобы достать коньки, и детишки действительно были вынуждены кататься чуть ли не до подошвы. Сейчас, слава богу, уже ситуация изменилась. Ты правильно заметил, что, в общем, пошел и купил. И на самом деле не надо катать лезвие до подошвы, потому что, в общем, они по мере того, как они изнашиваются, они все-таки меняют форму, меняется, значит, и желоб вот этот, который между ребрами, и они уже перестают отвечать тем требованиям, которым необходимо. Короче, просто надо коньки менять чаще, как только вот начинаются вот эти все изменения серьезные с ними происходить, потому что сейчас существует конек, значит, идет лезвие, и в конце идет где-то 6-миллиметровый закаленный, специальный закаленный слой стали для точки. И вот как только этот слой заканчивается, конек практически перестает терять точку, то есть он тупится через 2 дня после заточки, и, в общем, это уже можно выкидывать, такие коньки. То есть как только слой сточился, а это где-то за, скажем, там 12 точек, практически слой стачивается, и приходится коньки менять.
1: А вот, собственно, как бы серьезные музыканты, по-настоящему серьезные музыканты, они меняют струны там чуть ли не после исполнения каждых там 3 песен, им подносят гитары с новыми струнами. Вот. А я знаю, что сейчас практикуется даже, как бы существует соревнование по, так сказать, длительному фигурному катанию. Выступление длится не там 4 минуты, а там по несколько.

0: несколько часов катаются люди, и вот у них как на Формула-1 походы, это тоже входит в так сказать, спортивные состязания, смена, так сказать, ботинок, то есть происходит, он там едет там на одном, значит, на одной ноге, а рядом, значит, едут люди, вот тех обслуг, быстро ему отвязывают, привязывают новый, на другом вираже следующий, вот смена, то есть как бы вот.
1: Ну, в общем, да, существуют сейчас уже такие выступления. Это действительно тяжело кататься на одном и том же коньке, скажем. 5-6 часов, то есть надо менять.
2: Но, кстати, существует еще такая форма утилизации коньков, как ну, для не очень материально обеспеченных исполнителей, как наварка. То есть, подобно автомобильным шинам, наваривается вот эта 6-миллиметровая прослойка, которую потом затачивают. Так что вы можете дешевле обойтись и не менять коньки полностью.
0: Ну, а, кстати, вот что быстрее, ведь изнашивается, то есть конек или ботинок, потому что бывает, что, например, ботинок износился, приходится к коньку пришивать новый ботинок. Вот, и вообще форма ботинка, я, например, знаю, что многие вот выдающиеся спортсмены, как бы они любят на кроссовки нашивать. Некоторые даже вот на, вот дамы, да, на изящную туфельку с каблучком приделывают коньки. Ну, вот привыкли они так, нога лежит только в туфле-лодочке, а некоторые на шлепанцы.
1: Ну, в общем, да, это все очень индивидуально, и иногда ботинки, допустим, изнашиваются раньше лезвия. Но в основном, конечно, это лезвие. А обычно это все вместе как-то меняется. То есть спортсмен откатался, скажем, сезон или два на этом инвентаре и меняет и ботинки, и лезвие одновременно.
0: А все это идет как в музей?
1: Ну, в музее, с аукционов продается этот старый инвентарь выдающихся спортсменов. То есть, ну, разное применение. Или передается, скажем, там, по, так сказать, по наследству, там, более молодым, перспективным фигуристам.
2: Кстати, ну, да. Саша, извините, я хотел вернуться к вопросу о скорости, потому что он вас, я помню, заинтересовал. Конечно. В начале передачи. Теперь, в принципе, каждый желающий, который сможет себе подобрать ботинок по размеру, сможет ощутить ту скорость, которую, например, вот наши игры испытывают во время своих наиболее крутых виражей. То есть на каком-то большом пространстве, обычно на озере, как говорится, на пленэре, заводится специальная машина, которая очень быстро ездит, и желающий человек, заплатив определенное количество, определенную сумму, может, зацепившись крючком за эту машину, на конечках просто вихрем промчаться вот по этому озерку и даже может предварительно заказать какие-то виражи. Uh-huh. Так что вполне вы можете прийти тоже на такой каток и попробовать.
0: А вот вопрос к Игорю. Игорь, действительно, как бы ведь вот вас учат и даже заставляют просто всячески чувствовать, контролировать скорость. И я вот вижу, вот вы с собой тоже вот принесли вот ваши коньки. И вот у них вот в левом я вижу вот вмонтирован спидометр как бы. А вот что это в правом за счетчик обычного автомобиля, там скорость вращения двигателя, а вот как бы, или это тоже спидометр зачем?
1: Нет, это счетчик, который показывает общее количество оборотов, выполненных там в единицу времени, скажем там в минуту, или как ты его настроишь, или за программу, или за тренировку, или за час, или за полчаса. То есть это зависит от того, есть такие универсальные счетчики, которые переключаются в единицы, различные единицы времени.
0: Они это вот затем... под каблуком я вижу, да?
1: Да.
2: Кстати, Игорь близок к преодолению так называемого звукового барьера, ну, мягко говоря. То есть он может, если будет целенаправленно в этом ключе работать, то будет вертеться быстрее, чем человеческий глаз способен будет это воспринять. Вот. В принципе, я думаю, к концу столетия этот такой барьер можно преодолеть в 2.5 раза будет людям, которые с детства будут этим заниматься. Но я боюсь, что пострадает чисто художественная сторона катания, потому что все будут крутиться и вертеться, а...
0: Видно этого не будет.
2: Долго. Нет, просто они не будут музыку слушать, не будут ходить на балет и радовать нас художественным исполнением фигурного катания, которое мне так нравится у Игоря.
0: О, как... Ну что же, я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, Игорь.
0: Здравствуйте.
3: Игорь, Доброй ночи вам, чистого эфира. А я вам мешаю сегодня, по-моему, второй или третий раз. Это из города Калининграда, нашего подмосковного, Лебедева, Наталья Всеволодовна.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Кстати, ой, сейчас, минуточку. Петр Капитанович рядом.
0: Что?
3: Петр Капитанович рядом с вами?
0: Конечно, конечно.
3: Он слушает?
0: Да.
3: А можно ему вопрос подкинуть?
0: Конечно.
3: Игорь, вы в пятницу были на концерте?
0: А на каком?
3: А на каком, я-то вас хочу спросить. Вы меня приглашали прям почти лично.
0: А, так вы...
3: Это все это я мотаюсь и болтаюсь и мешаю вам, понимаете?
0: Вы имеете в виду концерт вот восточной музыки?
3: Да, да, да, так, да. Простите, это я, та самая, Лебедева.
0: Так, простите, концерт-то будет 19 сентября, вы что-то перепутали.
3: Ну, я думаю, что в эту пятницу, нет, потому что такая кипяченая я.
0: Нет.
3: А вот сейчас вот наслаждаюсь вашей передачей.
0: Нет,
3: ну, вы меня в тот ночь, вы помните, нет?
0: Ну, конечно.
3: Ну, слава богу.
0: Конечно, у нас же видеосъемка имеется.
3: Да,
0: что,
3: тем более, слава богу. Конечно, какой так... чистый эфир, Игорь. Я никогда к вам не могла прорваться. Видно, этих санитаров нам хорошо поставили сюда, работают чисто.
0: Угу.
3: Понимаете меня, да?
0: Да,
3: больше
0: конечно.
3: Больше ничего не говорю, ладно?
0: Да, да.
3: Вот, ну, в общем, Петру Капитоновичу вопрос у меня сейчас.
0: Да, задавайте.
3: Петр Капитонович. У вас сейчас были вставки вот в этой передаче сегодняшней ночи, все гитарные сопровождения. Вы любите гитару, я уже это поняла. И я тоже самое. Вот когда я вам говорила, что музыку, которую я слушала этого товарища нашего, Кашпировского, она вся гитарная. Угу. Понимаете меня, нет?
0: Конечно.
3: Вот эта музыка, я уже надоела и Борису Алексеевичу. Борис Васильевич,
0: Алексей, Борис Николаевич зовут нашего президента. А? Нашего президента зовут Борис Николаевич.
3: Нет, я не про президента говорю, а который ведет передачу по пятницам на субботу. Ага. Борис Васильевич Алексеев, который ведущий. Помните его, знаете?
0: Ну, да.
3: Я ему тоже много-много раз насаждала, мне вот говорили, ну кто же это, кто композитор этой музыки, все время у него спрашивала, кто исполняет. Но он как мог, мне все-таки ответил. Поэтому это... Это я вам сейчас рассказываю, что знаю, два слова, только все, больше ничего не знаю. Короче говоря, он даже мне сказал, это то, что эту музыку, которую Кашпировский играет, ну, сопровождение его, это чуть не наши московские цыгане исполняют даже. В общем, с ним связь поддержите, он вам все расскажет. Я не могу сейчас выговориться вам полностью.
0: Uh-huh.
3: А композитор это, по-моему, Южная Америка. Мне кажется, Боливия.
0: Нет, это не
3: Франциско
0: композитор.
3: Франциско Гоя, короче говоря.
0: Франциско Гоя, да.
3: Да, знаете, да? Вот да. Это его музыка-то звучит.
0: Ага.
3: Поэтому он так упорно. Я Кашпировского так же ненавижу, как и люблю, понимаете? Вот он мне дал вот эту музыку, я на ней живу, это мое лекарство.
0: Угу.
3: И
0: спасибо,
3: сама я от него еще одну установку имею. Вот к Кашпировскому приехал телевидение снимать его передачу домой.
0: Угу.
3: И надо было ему там что-то помочь, он попросил, собственно, сына помочь ему во время этих съемок. И сын ему отказывает.
0: Угу.
3: Он так возмутился, Кашпировский, говорит, вот видите, просить, говорит, лучше сдохнуть.
0: Угу.
3: Вот такая установка и у меня от Кашпировского досталась, я с ней тоже так же живу.
0: Спасибо.
3: Никогда никого стараюсь не просить.
0: Спасибо вам за звонок.
3: Ага. То, что это Франциско Гоя, это однозначно точно. Борис Васильевич Алексеев вам, наверное, все доскажет.
0: Хорошо.
3: Но эту музыку даже можно взять для Игоря. На катание.
0: На катание.
3: Она такая музыка успокоительная, понимаете?
0: Обязательно. Да, спасибо, спасибо.
3: Ладно,
0: спасибо.
3: Я очень много говорю, извините, пожалуйста.
0: До свидания, спасибо. Ну что, вообще действительно счастливые люди, которым вот так можно взять и дать установку. То есть, видите, конечно, Игорь, вот человек, можно сказать, побывал, так сказать, в организме зомби. Ну вот, представьте, вот, дали установку. Вот, причем, как бы я считаю, что все-таки фигуристу несподручно давать установку своим зрителям. Да?
1: Я думаю, да.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброе утро.
0: Доброе утро.
4: Я вот пенсионер же, старенький.
0: Угу.
4: И слушаю вас с наслаждением. А вот хочу предупредить о профессиональном заболевании фигуристов. Вот с вестибулярным аппаратом что-то плохо бывает у них. Они же много вращаются, нагрузка большая на вестибулярный аппарат. Так, а вот который возле пивных парьков валяет, так это же, может, бывшие эти фигуристы.
0: Вы знаете, действительно, тема интересная.
4: Тема интересная, ребята.
0: Спасибо.
4: И еще что, а вот сейчас же используют всякие допинги, а вот искусственный гироскоп не применяют, ребята, не вшивают себе там под кожу. для устойчивости.
0: Спасибо. Спасибо за...
4: Успокойся, ребятки, называй счастье.
0: До свидания. Вообще, действительно, вот логическая мысль достаточно такая промелькнула у нашего радиослушателя. Вот как бы, вот, может быть, действительно фигуристом имеет смысл, ну, уж не обязательно в организм, а куда-то в области коньков или там в костюм вшивать нечто, чтобы, так сказать, сделаться похожим на неваляшку. Ну, типа так сокинулся на бок и сразу отпружинил, бум, и дальше встал. Ну, во-первых, от травм это убережет. То есть, единственное, нужно выработать инстинкт какой-то или натренировать так фигурист, чтобы он не подставлял руку, иначе, может быть, быть слом. А наоборот, когда чувствует, падает, руки прижал к корпусу, так, ум, и отпрыгнул от асфальта. Нет, от асфальта этого ларьков, которые... А, и вот ото льда этого. А?
1: Ну, в общем, я что могу сказать? Это достаточно перспективная идея. Я знаю точно, что на сегодняшний момент ни у нас, ни в западных странах она еще не использовалась. Вот за гироскопом, с зашиванием гироскопа. Я вот зашивание другого плана, они, в общем-то, как сплошь и рядом встречаются, там, скажем, с бывшими, я не знаю, там, фигуристами или хоккеистами, вот у ларьков, которые... Им однозначно необходимо вот это зашивание.
2: Ну, это уже вчерашний день, кстати. Обычно это просто рентгеновское сканирование на стадионе и возле асфальта. Не нужно ничего вшивать. Все делается с борта. Сейчас технология позволяет. Так что вот, перспективность этого направления очень сомнительна. У нас все уже можно делать. Вот. Зачем вы, кстати, покачиваете мой стул?
0: Нет, это не я, это Прохор там очнулась и лазит. Вы не обращайте на нее внимания. Я хотел сказать, что действительно какие-то внедрения в скафандр, они вредны. То есть, если... Поэтому как бы взрез кожицы Тушкиной, это не всегда, в общем-то, умный поступок, даже ради искусства, понимаете. Вот.
1: Но, тем не менее, иногда определенные спортсмены идут на попытки такие вот влезть
0: в организм.
1: Да. Даже учитывая сложную экологию.
0: А скажи, Игорь, я знаю вот совершенно недавно, что пытается учредить новый олимпийский вид спорта, так сказать, катание, фигурное катание на четырех конечностях. Это когда еще одеваются коньки и на руки. Это дает, во-первых, возможность больше манипулировать телом своим и выглядит, говорят, красивей. Вот не предлагали ли тебе этим заняться? Или вообще что ты слышал об этом направлении? Насколько оно перспективно? Причем там даже, извини, что я проложу, там даже конек, я вот видел, закрепляется еще между лопаток один, чтобы он мог так бочку там давать. Как ты считаешь это?
1: Ну, вы знаете, мне, к сожалению, пока не предлагали заняться этим видом искусства, но я знаю, что отдельные уже люди работают над такими вот программами и над созданием вот этого специального... Межлопаточного.
0: Межлопаточный конек.
1: Да, конька.
0: Он и такой формы имеет хитрую, чтобы
1: да,
0: вот
1: он...
0: так вот шух, переворот.
1: Да, именно. Он не такой ровный, как, скажем, коньки, которые одеваю я. Опять же, таки коньки для рук, они отличаются кардинально от коньков для ног.
0: Ну, конечно, они меньше. А вот тут еще нужно сказать, что как выпускают фигуристов на сцену. То есть вот эта вот штука деревянная, прорезь в борту, да, такая, ну, типа, чтобы он выходил.
1: Ну, это как дверца, да.
0: Как дверца. Вот там дверца, она как бы лед покрыта туда дальше. И открываются специальные шторки, и спортсмен уже так под ускорением небольшим, мягким выезжает. Вот, ну, как в народе называют, на карачках на лед. И сразу же с выезда, с первого такта музыки, вот он выезжает, должен сделать бочку такую, ух, на спине, и дальше уже идет вот выполнение программы.
2: Ну, кстати, вот это катание, оно перспективно, и, в принципе, с развитием интеллекта оно похоже на четырехмерные шахматы, которые уже внедряются среди шахматных школ.
0: Ну, кстати, шашки
2: детей.
0: Тоже.
2: Да, и шашки, нарды, и даже вот четырехмерный преферанс тоже встречается, хотя еще небольшое количество любителей имеется вот у нас в стране. Так что
1: я думаю, что это имеет будущее.
2: Мы сыграем как-нибудь,
1: это перспективно, да. Саша, ты абсолютно прав, уже существует такое направление в фигурном катании. Вот это даже не четырехногое катание, а пяти, вот этот учитывая межлопаточный конек. Да,
0: да, очень важный. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у нас мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы 1996 года по фигурному катанию среди мужчин одиночное катание Игорь Пашкевич и его стейдж-менеджер Петр Капитонович Кравец. Если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, вы можете общаться с ними по телефону 203-19-22. И звонки поступают. Слушаем. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Говорите, говорите.
5: Я сейчас очень внимательно слушаю. Игорь Пашкевич, вы же мастер спорта?
0: Да.
5: Очень приятно.
0: Вы мастер спорта?
5: Нет, я мастер спорта по карате. Мы четвертый дан.
0: Угу.
5: Черный пояс. Дело не в этом. Я же вам звонил, когда сильно заплакал. Понимаете, просто нервы не выдерживают.
0: Угу. Да-да-да, говорите.
5: Одну минутку. Ребята, простите, пожалуйста. У меня к вам большая просьба. Волков скончался.
0: А, ну да, да, мы говорили об этом.
5: Я просто прошу вас повторить. Волков, когда скачался, и при какие обстоятельства?
0: Волков? Ну, спасибо за звонок.
1: Волков скончался... Сейчас скажу, это было уже 6 лет назад. А... Вы, наверное, имеете в виду Сергея Гринькова, который скончался вот полгода. Нет, это уже почти год назад, 10 месяцев назад. Именно во время тренировки.
0: Ну да. Ну что, следующий телефонный звонок. Хотя вот мне как-то кажется, может быть, я немножко не прав, но как бы занятие таким искусством, как карате, оно подразумевает под собой серьезный еще тренинг, который... не должен позволять вот так вот расслабляться, особенно если как бы...
2: Наоборот, это умение расслабиться в нужную минуту.
0: Ну, вам
2: видимо, она пришла.
0: Эта минута настала. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Я вот хотел поднять тему такую реабилитации спортсменов после каких-либо травм или увечий. Ну, или каких-то обстоятельств, которые их вынудили на время оставить занятия спортом.
0: Ну, вот, например, беременность может.
6: Ну да, например, вот у меня, ну, беременность, конечно, тоже. Об этом уже говорилось. А у меня есть знакомая, которая была, ну, в свое время фигуристкой.
0: Угу.
6: И потом ей по причине там, ну, по материальным соображениям каким-то, то есть пришлось оставить это дело. И она устроилась там... пуховиками что-то торговать, там что-то такое, стал там окорока вот кушать там обильно. Это совершенно серьезно.
0: Ну, мы верим.
6: И ее очень сильно, ну, раздалась вширь.
0: Ну, как Волга.
6: Да.
0: В тоннеле.
6: Вот. И Александр, просто ей, ну, необходимо какой-то... Ну, средство для похудания. Может, вот в магазине отмазка есть? Вот. Дело в том, что она...
0: Но в магазине отмазка сейчас поступила новая партия целлофановых пакетов для бега. То есть женская тушка упаковывается в целлофан, и потом вот особь эту гоняют, так сказать, по специально отведенному месту в течение долгого времени.
7: Вот, а потом вот как бы происходит пропотевание эндогенное активное. Вот, это единственный такой метод, на мой взгляд, действительно серьезный, потому что все это Гербалайф, они все-таки обогащают каких-то людей.
6: Ну да.
7: А мы же против этого.
6: Ну даже я слышал, что вот перья вырастают у людей.
7: Перья вырастают там в подмышечных областях прям.
6: Ну так она, вот знаете, в магазине на диване заказала себе тренажер от Аплекс. Uh-huh. Ну вот может видели рекламу, там негр.
7: Так и качает, а пузо такой,
6: что... Такой давит на пузо.
7: Да, да.
6: Причем говорит, что ему нравится это дико. Просто безумие. Но тогда все заказал Аплекс, ей тоже нравится. Она вот ходит, давит вот, когда в Коньково едет на метро. Там же метро давит прямо. Ей, кстати, тут же место уступает. Она еще с этим, с тюрбаном там, со своим, с этим, с мешком, с пуховиками там, со всеми делами, с этим.
1: А она садится, а тоже продолжает давить, да?
6: Да, да, и причем даже вот из вагона полностью люди выходят, то есть освобождают весь вагон ей.
7: Спасибо
6: Александр,
7: вам, да.
6: Я вот еще хотел спросить вас, как бы, почему вот вас не слышно под дождем серебряным?
7: Ну, еще не время пока. Дело в том, что некоторые сейчас трудности с перемещением вот после того случая у меня, вот. Ну, как только, так вот сразу. То есть нужно очень... реабилитироваться надо сейчас.
6: Очень просто, мы любим вашу программу «В семье».
7: А, «В семье»?
6: Да.
7: Спасибо.
6: И не все могут слушать вот в такое позднее время.
7: Ну да, это типичная такая, скажем, семейная программа для прослушивания у камина.
6: Да,
7: кстати,
6: да.
7: В магазине «Отмазка» появились камины специальные, вот при свете которых вот очень хорошо слушается наша программа.
6: Да. А, кстати, знаете, что вот еще сегодня случилось?
7: Что?
6: Вот в телевизоре, как вы сказали уже, шел «Плейбой».
7: Что было?
6: Ну, «Плейбой», вот передача
7: шел,
6: такая.
7: Да, было.
6: У меня просто ребенок смотрел, но я его прогнал, так как там, ну, началась ваша трансляция.
7: А, то есть меня стали тоже
6: показывать. Ваши программы, вот и ваших гостей всех. И там вот даже когда говорили про исторические всякие факты, ну, вот там из жизни великих там чемпионов различных там, знаменитых, вот, там вроде даже вы про Гагарина упоминали, вот это показывали все.
7: Да, конечно, трансляция прямая, она и сейчас идет, только уже по 8-му каналу.
6: Ну, да, да.
7: Но кнопку сегодня нужно нажать, вот сегодня нечетный у нас день, то есть нужно нажать 3 или 6 раз.
6: Я, кстати, видел даже рекламу вот ваших видеофильмов вот по телевизору.
7: Ну да, конечно.
6: Туда, вот даже в магазине на
7: телевизоре. На лицензионных кассетах это все продается.
6: Можно заказать даже.
7: Конечно.
6: Так что прям привезут.
7: Привезут.
6: Да.
7: Спасибо вам за звонок. Спасибо.
6: Всего доброго.
0: Да, и действительно, Игорь, вот эта проблема реабилитации, ведь бывает, что человек в одно прекрасное утро просыпается как Волга. Ну вот он типа лег нормально, а проснулся как Волга. Вот что ему в данном случае делать? Вот и конек не налазит. Вот раздулся, понимаешь?
1: За одну ночь?
0: Ну, это как так утрированно, поскольку жизнь у спортсменов очень такая скоротечна, события очень быстро происходят, то там ночью можно считать и месяц. За месяц она раздалась и потолстела. С женщинами это часто случается, потому что экология. Вот. И там, я знаю, что там через поры жир выдергивают, есть такие операции, такими щипцами наматывают, там канаты такие. Вот. Ну, она просто ни с того, ни с сего, понимаешь? Вот сегодня такая, а завтра как Волга. Хоть под часы ложись на пятую койку.
2: Ну, бывает.
1: Я думаю, что Петр Капитонович на этот вопрос лучше ответит.
2: А в чем вопрос-то? Повторите.
0: Ну, если она как Волга, что ей делать?
2: Ей?
0: Да.
2: Искать своего Дуная. Ведь каждый человек имеет право на... еще встретить свое второе одиночество.
0: А вот это вот со спортом-то?
2: Со спортом? Ну, опять же, сейчас же все развивается.
0: Ну, и собственно, спорт... вам виднее. Да. Все-таки действительно, вот мы еще не затронули одну тему, вернее, не обговорили ее. Сейчас мне пришла в голову мысль. Про коньки, про ковку коньков мы сказали. Так? Но вот сам пошив этих ботинок. Это же нужно обладать даром портного. Они могут жать, могут как-то что-то. Или это можно пойти заказать все-таки обычную обувь у хорошего мастера, а уже коньки самому как-то приделать.
1: Ну, можно купить коньки, скажем, в магазине, предварительно там их померив, попробовав, как они на ноге. Или же второй вариант — это сшить именно по слепку, скажем, твоей стопы на заказ. Есть такие фирмы, которые помимо серийных ботинок выпускают еще такие эксклюзивные именно для тебя, учитывая там особенности именно там твоего строения, скажем, стопы или каких-то там деформаций.
0: Так, как сажают и мелом обводят.
1: Ну, это достаточно примитивно, делают слепок.
2: Кстати, целиком, это фирма...
1: объем учитывает стопы и ширину.
2: Эта фирма в рекламных целях делает слепки, ботинки и коньки со слепков кинозвезд в Голливуде, вот на этих плитах. Когда вы туда попадаете, вы видите там нога Шварценеггера. То есть вы можете прям заказать у этой фирмы коньки, в которых мог бы кататься Шварценеггер.
0: Выступать Шварценеггер. Да. Ну, кстати, действительно интересная достаточно у них идея.
8: Радиостанция «Эхо Москвы».
0: И, так сказать, все хорошее рано или поздно заканчивается. Подходит их к концу наша встреча с Игорем Пашкевичем и с его стейдж-менеджером Петром Капитоновичем Кравец. Но прежде чем как-то нам уже расшаркаться, я хотел бы все-таки, Игорь, попросить тебя продемонстрировать свои вот выдающиеся качества как певца, потому что действительно вот фонограммы под свои выступления ты создаешь сам, и там и не Борис Николаевич в этом не участвует, и не француз бельгийский, француз Гойген, ну, никто, то есть ты только сам. И вот, чтобы как-то у наших радиослушателей не возникло никаких сомнений, может быть, ты что-то нам все-таки споешь?
1: Ну, давайте попробуем.
0: Ну что же, сразу говорю, что это будет фонограмма минус один, то есть фонограмму ты принес с собой, а голос твой будет звучать в прямом эфире. Так поет мастер спорта, чемпион мира среди юниоров 1990 года и серебряный призер чемпионата Европы 1996 года. Все это по фигурному одиночному катанию среди мужчин. Игорь Пашкевич.

0: Да, я думаю, что вот эта композиция будет, так сказать, пользоваться успехом в Израиле, куда ты поедешь на соревнования. Ведь именно там ты, я думаю, будешь исполнять вот прямо непосредственно в момент выполнения программы.
1: Да, постараюсь.
0: Но, в принципе, если ты ее споешь так, как ты ее спел сейчас там, то, я думаю, тебе, может быть, даже предложат еще и какой-то контракт со звукозаписывающей фирмой, вполне возможно.
1: Израильской, может быть, такой, да, такой вариант. Я вполне допускаю.
0: Очень бы хотелось в это верить. Ну и я со своей стороны, также со стороны всех сотрудников нашей программы и, так сказать, всех, кто слушал сегодня нас, желаю тебе, так сказать, достойно там выступить, чтобы показать им, наконец, что, дескать, где что и кто вообще. Кто где. Вот. И, так сказать, желаю действительно там тебе занять самое высокое место.
1: Спасибо.
0: Вот. И также благодарю Петра Капитоновича за то, что он сегодня, так сказать, устроил нам встречу с тобой. Благодарю всех наших радиослушателей, ну и все такое прочее. Расшаркиваюсь.
2: И наша встреча продолжится вот сейчас уже без участия наших слушателей.
0: Да. До свидания.
3: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Александр Минаев. Мы начинаем сейчас принимать ваши телефонные звонки и отвечаем на любые вопросы. Мы даем любые советы и консультации. В общем-то, естественно, на те темы, в которых мы что-то соображаем. Соображаем мы во всем. В первую очередь такой пришел на пейджер вопрос. Повторите, пожалуйста, телефон для связи, подпись Гриши и Иры Самоса. Значит, для связи в прямом эфире телефон 203-19-22, 203-19-22.
4: И еще один телефон, я скажу, 203-19-22. Это третий телефон.
0: Да, или последние цифры можете набрать 19-22. Первые остаются те же.
4: 203, да. 203, можно, да. 203-1. И 922. 2031, 922.
0: Или просто набираете последнюю двоечку.
4: Дальше. Лучше вообще ничего не набирайте. Оно тоже неплохо получается. Тоже импровизация хорошо. Уже такая.
0: Дядя Саша, передай новые координаты рафт-клуба. Загадка полная. Ты что-нибудь знаешь про это? Что такое рафт-клуб?
4: Я не знаю, что такое рафт-клуб. И выговаривается даже неудобно. Вот. Но еще надо... Вы тогда адресуйте кому вопрос, потому что здесь два дяди Саши, которые пялятся друг на друга.
0: И будем переводить друг на друга непонятные вопросы. Да. Еще хотелось
4: насчет
0: сказать.
4: Дебильных. Мы насчет только что... дебильных. Ну, говори, ты же начальник программы.
0: Да. Такие некоторые дебильные вопросы, которые приходят на пейджер, мы игнорируем. То есть это будет своего рода эдакая лакмусовая бумажка.
4: Это мы. Лакмусовая бумажка,
0: да,
4: общества.
0: Да, мы. То есть если вы скидываете какой-то вопрос, предположим, ответа на него нет, значит, вам нужно, в общем, анализы, в общем-то, подвели.
4: Задуматься. Мы советуем вам призадуматься.
0: Нет, даже не так, насторожиться.
4: А потом задуматься. Насторожившись, задуматься. Да.
0: Ну, поднимаем дуду.
4: Поднимай.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Удивлен, что дозвонился, на самом деле.
4: Ничего удивительного, мы все подстроили.
5: Спасибо, ребят.
0: Я
5: хотел вас спросить, да. Вы вообще курите?
4: Ну, как сказать, мы выпиваем в основном.
5: Ну, я понимаете, что я имею в виду, да?
4: Ну, естественно, мы же талантливые люди.
5: Я очень рад. Вот хотелось бы как-то популяризировать этот вид.
4: Вид отдыха? Да. Ну, боюсь, что, наверное, это все-таки не к нам. Потому что мы вот выпить, закусить в дружеской компании, это хорошо.
0: Или, например, сходить на каток. Покататься на
4: посидеть
0: катке.
4: Посидеть на катке.
5: Ну, да. В парке, да. Имени Горького.
4: Вот. На катке поездить.
0: Шары покатать.
4: Да.
0: Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Да. Спасибо, уважаемый.
5: Ну, всего доброго.
0: Вам всего доброго. Не пересушите гортань. 203-19-22. Любые ваши вопросы. мы на них отвечаем с Александром Минаевым.
4: Не задумываясь.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
6: Уважаемые Александры,
0: рассказывайте.
6: Вам такое маленькое предложение. Вы вроде как поэт у нас и знаменитый. Я верно говорю?
4: Ну так.
6: А у нас вот поэтический вечер завтра, и никаких знаменитостей не будет. Не могли бы подчалить к редакции газеты «Эль Бимбо»?
0: У нас это вот реакция газеты такая, да.
6: Да, могу адрес сказать, если заинтересует.
4: Я боюсь,
6: хоть
4: что...
6: один знаменитый поэт
0: да, будет. Тут, да, нет, да, ну, мы тут, знаменит... у нас завтра это, мы...
4: Нет, со знаменитыми...
0: Ну, мы как, ну подожди ты. Ну, сейчас, давай со
4: знаменитыми. Я хотел со знаменитыми поэтами все-таки, наверное, здесь...
6: 11 часов дня сбор.
0: Во сколько?
4: Это нереально.
0: Нет, в 11 дня. У нас высадка деревьев за кольцевую дорогу Москвы состоит.
6: А, за кольцевую. А скажите, пожалуйста, в каком районе?
4: В разных.
0: Преимущественно северо-восточный. Мы, например, будем будочку ГАИ выносить туда вместе с посадкой.
6: А вместе с гаишником тоже?
4: Нет,
0: наверное. Ну, успеет убежать.
4: То
0: без.
6: А то успехов вам.
0: И вам.
4: Спасибо, да.
0: До свидания, уважаемый. До свидания. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
7: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
7: Меня зовут Паша.
0: Угу.
7: А о чем вам рассказывать?
0: Не о чем, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: Вот, меня зовут Саша, вы меня, наверное, уже узнали.
0: Я конечно.
7: Я вас, наверное, самый первый, самый последний слушатель.
0: Ну, вот с 14 этажа вроде.
4: Единственный.
0: Нет,
7: Александр, с 15-го. Вы как-то мне сказали.
0: Ага, то есть вы пятый тогда уже сейчас.
7: Да, с пятого. Нет, почему-то нет, с первого.
4: Ну, инфляция сильная идет, и падают вообще... цифры.
7: Нормально еще пока. Средненько.
0: Тем не менее, мы слушаем ваш вопрос.
7: Вот, вы знаете, я просто вас хочу поблагодарить.
0: Угу.
7: Вот, за передачку.
0: Александр, передачка как... в тюрьму обычно приходит, а у нас программка.
7: Да?
4: Так сложилось.
0: Спасибо за передачку.
7: Да, деду, а что? Вот я вот вам, кстати говоря, на пейдж сообщение послал. Знаете, я с вами хотел поговорить лично.
4: Ну и как?
7: А вы мне не перезвонили.
4: Ну что же, если так вот...
0: Я Саше передал, а то к нему все.
7: Да, вы знаете, вот если вам придет на пейджер сообщение, первые три цифры, только первые три скажу, вот, чтобы телефон никто не звал, 360, вы мне позвоните, пожалуйста.
0: Ну, понимаете, дело в том, что у меня пейджер прям по выходу со станции отбирается и выдается по входу, поэтому это очень сложно. Вы можете ваши конструктивные предложения сказать прямо сейчас, в этом нет ничего страшного, даже наоборот, пусть это услышат люди, да.
7: Нет, просто мне очень нравится вот ваше творчество.
0: Угу.
7: Вот, знаете,
0: ну, я через пейджер-то не смогу вам помочь ничем, поэтому вот представьте себе, что мы общаемся вот так вот, да, по телефону.
4: Я
0: вот,
4: помолчу.
0: Да, вот.
7: Нет, это одно дело прямой эфир, я хочу с вами лично поговорить, просто мне очень нравится вот, ваша передача, я слушаю все. Вот, абсолютно.
0: Хорошо, Александр, что я могу лично для вас сделать? Вот
7: позвонить мне.
0: И в дальнейшем что? Вот что в дальнейшем?
7: В дальнейшем?
0: Да, ну вот
7: не
0: я позвоню. Ну, а смысл этого? Понимаете, дело в том, что там, где я живу, на вырубке, там телефон один.
4: Нет,
0: он есть, но там...
4: Он да, начальство.
0: Ну, да, он начальство.
7: Такой, да?
0: Нет, там находится это как песчаный карьер, директором которого я сейчас...
7: Ну, хорошо, если вы мне не можете позвонить, тогда сделайте, так сказать, благородное дело для меня. То есть вы меня должны помнить. Помните, я пел, кстати, песни из репертуара Юрия Антонова? Это вот я... тот самый. Помните? У вас был эфир?
4: Вряд ли он помнит, потому что что-то уж больно у него с глазами произошли метаморфозы. Да.
7: Но вы, кстати говоря, попросили меня спеть песню в эфире.
0: То есть вы хотите еще раз спеть песню, то есть мне уже по телефону вне прямого эфира?
7: Ну, в принципе, может. Вы знаете, Александр, ну поставьте что-нибудь свое, пожалуйста.
0: Это уже звучало же только что.
7: Да?
0: Матерные песни были.
4: Ну, в исполнении Моторхеда.
0: Да. Ладно, Александр, спасибо. Извините.
7: Да, кстати говоря, Александр, а вы можете подарить свой компакт-диск?
4: Увы, за деньги.
0: Увы, к сожалению, нет. Дело в том,
7: кассету?
0: Кассету. Мне нужно ее где-то отписывать будет, понимаете? Я же не храню дома вот кассеты. Я так же, как вы, там могу пойти в ларек и их купить. Поймите меня правильно, Саш. Ну как, у меня же дома не склад. Это...
7: Ну, понятно,
0: и дома-то у меня нет. Да? У меня там вот это действительно стоит сторожка. Я, значит, расписываюсь за приходящий песок и уходящий. Мы делаем кольцевую дорогу, Саша.
7: А, хорошо.
0: Вот так вот.
7: Хорошо.
0: Спасибо. Так что ждем от вас кассеты компактов.
7: Ага.
0: До свидания.
7: Пока.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
8: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Добрейший вечерок.
8: Добрейший, но скорее уже на утро.
4: Какое же утро?
6: Полярное.
4: Ну, это смотря где. Если, допустим, может, в какой-то другой стране, тогда и... Ну, неважно, не будем на этом заострять внимание.
6: Вот у меня к вам обоим, Саша, вопрос как к людям творческим. Вы знаете, вот это вот дико инфернальное явление под названием «Российская эстрада», вот там вот практикуется такое вот совершенно бесчеловечное действие, как выступление не только под фонограмму, но еще и под голограмму. Это вот я узнал из достоверных источников. Вот вы, как люди творческие, вы когда-нибудь позволяли себе выступление под голограмму?
4: Ну, естественно. Мы, в принципе, вот лично я, конечно, позволял, только я первый раз об этом слышу от вас. Но я, если вот это было еще и не было у меня, то обязательно будет. Потому что, так как мы люди творческие, вот мы все время стремимся к чему-то новому, хорошему. Вот, фанера отлично. Если будет еще и голограмма, вообще прекрасно. Никуда ездить не надо.
0: И даже давайте вспомним, как развивалась вот, ну, эстрада, как вы ее называете, да, вот наряды. Да, спасибо вам за звонок. До свидания, собственно. Вот, и как развивались наряды артистов, да, манера поведения, да. Вот, например, кто первый вышел с такой, значит, в кожаных штанах на толстых ляжках? Первый вышел фашист из ансамбля «Скорпионс», который спел базитическую песню и стряхнул с волос
4: Да. После чего у него волосы стали выпадать
0: резко.
4: И он начал в кепочке играть.
0: Кепочки,
4: но кожаные штаны, наверное, не снимает. Они, по всей видимости, прилипли.
0: Знаешь, вторая кожа.
4: Да. Очень, кстати, удобно, наверное, он себя чувствует.
0: Сразу после этого появилось такое вот течение, когда все стали одевать кожаные штаны. Многие стали выступать в кепочках. Также и здесь. Пошла волна фонограмм, пойдет волна голограмм, да
4: мы же в первых рядах потому что мы вот все новое нам не чуждо.
0: Ничего не чуждо, да.
4: Мы же идем в авангарде.
0: Нет, нам и старые не чуждо.
4: Нам вообще ничего не чуждо. Чем хуже, тем лучше, как говорится.
0: Главное, чтобы было меньше деревьев.
4: Правильно, а потому что тогда через них голограмму не видно. Вот. Ну, если деревья... Правильно? Мешают же.
0: Мешают.
4: Ничего.
0: Или какая-то она изломанная получается.
4: Ну, конечно. Но смысл какой?
0: И крон должно быть. Если уж дерево, то без кроны.
4: Да. Без батарейки кроны. Да. Знаешь, батарейки кроны такие? Вот. Деревья будут без них.
0: Без них.
4: Да. Будут на аккумуляторах. Все
0: снизу
4: деревья.
0: Снизу подпитаем,
4: подключим, пусть растет, зеленеет.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте, уважаемый.
8: Смерть мясным.
4: Отлично. Очень хорошо.
0: Вы мудрый?
8: Вали свиней, мочи торпеды.
4: Во как. Хорошо.
0: А это стихотворение?
4: Нет, это не стихотворение. Это как это называется?
0: Знаю,
4: по-моему, болельческие кричалки.
0: Нет.
4: Нет.
0: Нет? Нет, я могу сказать, что это очень тяжело. Можно я правду скажу?
4: Ну, давай.
0: Это как это дядя Прохора. Дело в том, что он раньше играл музыку, у него не получилось. Он решил стать администратором, тоже не получилось. Вот в результате он просадил там кое-что, пропил, и сейчас очень... Ну, не то, что озлобился, а у него неудача. Ничего, ничего, уважаемый.
4: Нервничает.
0: 50 капель валерьянки.
4: 55.
0: Ну... А не сдохнет?
4: Нет.
0: 55. И все нормально.
4: Да.
0: Дядя 55. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте. Алло.
4: Что-то тихо. Здравствуйте. Очень тихо.
0: Да, говорите громче.
4: Вы можете орать в микрофон можете? В телефон.
0: Вы, наверное, знаете как?
4: Вот, так орите.
0: Вы, наверное, стоите на балконе пятиэтажного дома, который не обладает телефонизацией, а напротив, в другой пятиэтажке, стоит ваш товарищ, который протягивает вам телефон, и вот через весь двор кричите, да?
4: В свернутый рупор из ватмана.
0: Да?
9: Нет, я стою на крыше, он внизу там, на земле.
4: Ага, лежит.
0: Да.
4: Ясно.
0: Рассказывайте.
9: Можно вам песню заказать?
0: Ну, попробуйте.
4: Ну, да, может быть, и получится.
9: Нам что-нибудь из «Металлика».
0: Сейчас будет. «Металлика», да «Металлика».
4: «Виталика». «Виталика» какого-нибудь. Сейчас будет.
0: Там «Виталика», да.
4: Ну, сейчас найдем «Виталика» и поставим его. Google поставим.
0: Дай звонок сейчас еще.
4: Давай,
0: потом
4: да.
0: «Виталика».
4: Потом «Виталика».
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
10: Алло.
0: Да, вот это понимаю.
10: Руки вверх, вы окружены.
4: Давно?
10: Вот недавно.
0: У нас канат уже полез от страха.
10: Стихотворение можно вам?
0: Давайте.
10: Свершилась воля роковая, и над страной под вопли матов взметнулась надпись огневая «Совет народных депутатов». Понравилось?
0: О, я догадался, кто это звонил. Это Светланов Евгений Федорович. Я недавно увидел по телевизору, вот точно, да? Точно так же говорит. Он еще и стихи пишет.
4: Ну, отлично, что, стихи ну, отличные, великолепные. Стихи,
0: замечательно.
4: Вот надо вот к этой газете, чтобы это, стихи... Вот на, куда нас звали завтра с тобой?
0: Подходите завтра к 11. Ну
4: туда.
0: Ну что, Виталика послушаем?
4: Давай, у нас какая Виталика сегодня?
0: Виталика вторая.
4: Перплическая сегодня. Давай.
0: Виталик.
4: Да.
11: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Я напоминаю вам, что мы с Александром Минаевым в прямом эфире отвечаем на любые ваши вопросы. Вот, в частности, пришел вопрос на пейджер от человека по имени Герасим. Так, такого содержания. Что делать человеку, когда его тянут за канат? Подпись Герасим. Ну, видишь ли, Герасим, тут, как кажется нам, все зависит от того, в какой местности это происходит. Во-первых, если это происходит в городских условиях, то явно то, что тебя тянет за канат, пытается посредством тебя вылезти, в общем-то, из белой телефонной трубки, на которой в данном случае восседает твое канатомечущее великое ухо. Ежели это происходит...
4: Правильно.
0: Ежели это происходит в лесной чаще, то, соответственно, мало вероятность, что кто-то хочет воспользоваться тобой, чтобы вылезти. Значит, кто-то хочет утянуть тебя. В любом случае, что нужно делать? Упасть на карачки и стараться заняться перетягиванием каната в свою сторону. Единственное.
4: И выиграть.
0: Но в городских условиях нужно вовремя постараться ловким ударом ладони, как это было у Джеки Чана, перебить канат.
4: Карате.
0: Да, когда вот оно уже начинает вылезать. Тогда как в Чищобе, в общем-то, этого делать не обязательно.
4: Ну, палкой можно.
0: Можно палкой.
4: Вот. Или если, допустим, Герасим, вот непосредственно вы, у вас такие проблемы есть, можно сказать, кидай муму. Вот. Кидай муму, и все.
0: Ну что же, а теперь, я думаю, примем.
4: Примем.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
12: Добрый ночи, еще раз, уважаемые оба Александра.
0: Здравствуйте, уважаемые, рассказывайте.
12: Здравствуйте. Так вот, значит, у меня еще парочка вопросиков к вам есть. Во-первых, вашу рецензию хотелось бы на альбом «Ботаника» Армена Григоряна. И что еще новенького «Крематория» выйдет? Это первое. И второе. Вот слышу, вы все время там на общественных работах, то на севере, то где-то еще деревья копаете и так далее. У нас прекрасный музей-ансамбль «Царицыно», и парк пропадает. Многие деревья гибнут от поражения грибком их. Может, там бы поработали, с парком
4: спасли, мы...
12: и заодно на дворцы бы посмотрели.
4: Вы знаете, спасибо, я вот сейчас спасибо. Сразу на второй вопрос отвечу. Мы лучше займемся грибком, который это жрет все подряд, потому что удобнее разводить. Не надо особо много геморроя, не заработаешь. Он сам, ты только занимаешь, говоришь, что разводишь грибок, а он сам разводится. Понимаешь, это очень хорошо.
0: А я-то на первый вопрос отвечу, если позволишь. Дело в том, что я, к сожалению, не слышал «Ботаники».
4: Вот, и да, наверное, все-таки это лучше у Армена Григоряна спрашивать. Мы к творчеству его ансамбля имеем отношение в смысле выпить-закусить вместе.
0: Да, вот.
4: А вот насчет музыки мы слабоваты, наверное.
0: Мы как-то не соображаем, мы пытались аккорд даже подобрать. Вот.
4: Ну, вообще нормальные аккорды у него там, неплохие есть.
0: Нормальные, да.
4: Вот. Вообще, мне нравится этот коллектив.
0: Хороший коллектив. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
13: Здорово, геройские.
0: Здравствуйте, уважаемые.
4: Наше почтение.
13: Да. Здравствуйте, Александров. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
13: Другой Александр.
0: Здравствуйте.
4: Вот, и тут вообще Александров как собак не резал.
13: Да. Ну, я, к сожалению, нет.
4: Может быть, это наоборот, повезло. Потому что тут уже... А то пока с каждым Александром поздороваешься, и вот, собственно, время, отведенное на вопрос, уходит.
13: А, кстати, что это вам не спится?
4: Ну, а что нам делать-то еще? А вам тогда все не спится?
13: Ну, у меня ночной образ жизни.
4: А у нас что, дневной, что ли?
13: Ну, это не важно.
4: Да, это, собственно,
0: ну, вы давайте к вопросу.
13: Вопрос к Лаверскому.
0: Да.
13: Господин Лаверский.
0: Да.
13: Надвигаются выборы 2000 года президентские.
0: Да.
13: И не собираетесь вы свою кандидатуру выставить?
0: А безусловно, она будет
4: выставить на бабки причем.
0: Она будет выставлена.
13: А вы не задумались, что у вас...
0: Шансы велики, потому что мы же выиграли вот эти выборы. Вы знаете, что реально сейчас партия правит ЗОП, что значит за общественную безопасность. Все остальные марионетки.
13: А как с электоратом у вас?
0: Что-что?
13: С электоратом стоит дело.
4: Нормальные.
0: Все там хорошо, все схвачено.
4: Электорат лекции посещает.
0: Мало того, нам даже не хватило вагона силиконовых зубов, которые мы вшили вот всем членам нашей партии. Вот, пришлось сейчас еще поставка. Даже некоторым мы вшили по силиконовому вымени вместо зуба. Они согласились на это.
13: Что вы говорите?
4: Чтобы было.
0: Потому что иначе никак.
13: Не может быть.
0: Так что в 2000 году даже все эти выборы, естественно, вы как взрослый человек понимаете, они фиктивны. Потому что мы выиграли уже и 2005 года выборы. Всегда ЗОП.
4: Ну, все уже поделено до нас.
0: Да.
4: Скажем так.
13: А как с командой? Команду какую будете набирать?
0: Вы что, хотите что-нибудь это поучаствовать?
13: Я предложить просто.
4: Во что играете? Мы будем футбольную команду
13: набирать. Нет, команда в смысле правительства.
4: Ну так.
0: Ну, мы подберем красивых людей. Приличных. Разного цвета. Приличных, да. Разного цвета кожи. Разного размера обуви обязательно. Так? Да,
4: чтобы разноплановое все было.
0: Чтобы разного пола были.
4: И разнополые.
0: Да. И посадим их, скажем, говорите то, что мы вам напишем.
4: Сначала надо сказать, сидите, а когда сядете, тогда будете говорить.
0: Да, да. Да.
4: Если они будут говорить стоя, то это уже получается не то, что нужно.
0: Правильно.
4: Я так понимаю.
0: Плюс кадыки мешают обычно.
13: Что?
0: Да не важно.
4: Да
0: ну, спасибо.
4: Мы с вами. Да.
0: Спасибо, уважаемый. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
14: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
14: Здравствуйте, Александр.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
14: Я вот первый раз к вам дозвонился.
0: Угу.
14: И вообще это очень удивительно, то, что я вот вообще себя слышу вот в другом углу комнаты. И вот что-то там говорил.
4: Ну, вы в курсе, да, что в прямой эфир попали, да?
0: Да.
14: Ну, вообще-то да.
0: Что ничего страшного.
4: Это все нормально. Без... Имейте в виду, мы из вас звезду делаем.
14: Да.
4: На полстраны вы сейчас можете сидеть и рассуждать.
14: Я даже, в общем-то, чувствую, что это, в общем, даже и не больно.
4: А что тут больного-то?
0: Говорите, уважаемый.
14: Ну, вот я хотел вас спросить вообще, как художник, вообще рисовать умеете?
4: Не то слово.
0: Безусловно.
4: Мы не только рисовать, мы можем даже раскрашивать. Вот эти книжки-раскраски, знаете, такие есть? Вот увлекаемся очень этим делом.
0: Мало того, если вы сейчас нажмете вот 5 раз кнопочку 8 на вашем телевизоре, вы увидите вот интерьер здесь. Вот.
4: Нет, я сейчас скажу так.
0: Ты камеру сдвинул, что ли?
4: Я все сдвинул.
0: Спасибо за звонок вам.
4: Сейчас я разовью эту тему.
0: Давай, конечно.
4: И хотелось бы все-таки немножко мотологии добавить, если можно, конечно, если позволишь.
0: Нужно.
4: Дело в том, что если у вас есть приемник «Сокол» отечественного производства, «Сокол», повторяю, «Сокол».
0: Это птица,
4: она есть, но приемник «Сокол», значит, задняя стенка этого приемника мажется йодом обильно, и после этого вы спокойно сможете не только слушать, но и наблюдать нашу программу в диффузерах ваших радиоприемничков.
0: Только на «Соколе». Угу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
15: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
15: Вот, мне очень приятно вас слушать.
0: Еще бы.
15: Вот, хотелось бы такой вопрос задать. Во-первых, я хотел бы сказать, что очень люблю и ваш, Александр, творчество, и вас.
4: Александр, да, понял.
15: Вот, и мне интересно было бы, значит, задать такой вопрос, услышать ответ. Не хотели бы вы вместе как бы сотрудничать, дать какой-нибудь такой прикольный альбомчик?
0: Спасибо.
4: Вы, кстати,
0: попали прямо в теме.
4: Не то чтобы в теме, но вы не оригинальны в своих идеях. Дело в том, что мы уже воплотили совместный проект.
0: Да,
4: это рэп-дуэт.
0: Да.
4: Вот, под названием «Ревущий анус».
0: А пластинка называется, состоящая из одной песни, «Срущая овчарка».
4: Да.
0: Так называется.
4: Сначала она была «Ревущая», по-моему, или «Орущая».
0: «Орущая». Потом цензура зарезала, сказала.
4: Да, это неприлично, да.
0: Вот, кстати, на пейджер, еще раз напомню, 956-32-32, абонент 109-279. Пришло сообщение следующего содержания. Чем отличается рэп от рейва? Если отличается, то что вам ближе? Подпись Гусинский.
4: Ну, я тоже могу не задумываться. Это буквами. В рейве больше букв, чем в рэпе. Если вот это... Ну, ты сам посуди. Хватит хихикать. И делом занимайся. Значит, смотри, рейв, там 4 буквы.
0: 4.
4: И разные.
0: И тяжелее пишется.
4: Пишется неудобно. Вот. А в рэпе 3 буквы. Рэп, так сказать, если читать по-русски, яр получается, только я наоборот.

0: Ну, я думаю, ему ответили исчерпывающе.
1: Да, естественно. Я даже не сомневаюсь в этом.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Алло.
0: Алло.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте,
2: дорогие мои друзья.
0: Здравствуйте.
2: Абрам Самуилович я.
0: Здравствуйте.
3: Очень хорошо.
2: Я вот, мне 70 лет, и я хотел бы узнать, скажите, а вы еврейскую музыку будете когда-нибудь передавать или не будете?
0: Безусловно, безусловно, будем. Мало того, да, спасибо вам за звонок.
2: Знаете, хотел что сказать. Я вот всю ночь сидел и смотрел, я парализованный, концерт Иосифа А. Кобзона. И вот там выступил камерный ансамбль турецкого вместе с Кобзоном.
0: Да, да, да.
2: И он произвел на меня ошеломляющее впечатление.
0: Вы знаете, я тоже был сражен, я глазам своим не поверил.
2: Ага, вот когда они там...
0: Вот, я прям пришел в восторг.
2: Вы знаете, я прям чуть не задвигался.
0: Вот, да.
2: Вот, это... Я прошу вас очень передать опять этот турецкого, чтобы он звучал у вас почаще.
0: Хорошо, спасибо. Мы обязательно постараемся выполнить вашу просьбу. Спасибо.
2: Благодарю вас.
0: До свидания.
2: Я с надеждой буду слушать это.
0: До свидания.
2: До свидания.
0: Вот так вот. Здравствуйте. Да. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
3: Наше почтение.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый. Рассказывайте.
4: Скажите, пожалуйста, правда, что вы снимались?
0: Вы имеете в виду Тверской, что ли?
4: Дюма мать сценарий писала.
0: Я что-то не понимаю. Можно поотчетливый?
4: Да нет, просто некоторые товарищи, вот, что вы видели вас на экране телевизора в каком-то... Можете...
0: Вы спрашиваете у Саши или у Саши?
4: Нет, у Саши Лаяшко.
0: Вот как. Ну, видимо, были какие-то. Я, правда, честно говорю, да, в «Утренней звезде» я в конкурсе был.
1: Ну, ты ж крутой теперь. Вот тебе и на газеты... Не подъедешь теперь.
0: Так. Нет, было, действительно, что-то было. Кстати, вот, видимо, нужно сказать, что мы совместно с Александром также приняли участие. Я не помню, все время забываю название этой программы. Вот что-то снова...
1: Новый год нон-стоп.
0: Да, вот, и там будет композиция «Тайм-аут», и моя тоже будет звучать. Вот. У вас снова альбома какого-то?
1: У нас снова, но старая песня. «Буратино» там будет звучать во всей, так сказать, его красе.
0: А у меня вот совершенно новое. Так что, в общем-то, смотрите. Я думаю, вам будет приятно видеть молодые, красивые лица на пыльных экранах ваших этих диапроекторов.
4: Спасибо.
0: Спасибо вам.
4: Где-то моего чистого глаза.
0: Сегодня нет. Спасибо. Такой вопрос. Планируете ли вы открыть свой новый сайт в интернете? Подпись «Спасибо, Сплин». А у тебя есть сайт?
1: Это что значит сайт?
0: Ну, вот я страница, хотел узнать.
1: Что ли? Видимо, у нас есть. Но я, к сожалению, не могу сказать. Хотя, в принципе, ты знаешь, я сейчас вот пластиночку нашу разверну, и вполне возможно, что я могу сказать электронный адрес.
0: Ну, посмотри, может, что там сказано.
1: Сейчас скажу. Вот. Нет, это не тот. Адрес странички «Тайм-аут».
0: Ты смотри, не дай случайно свой домашний.
1: Не-не-не.
0: Как в прошлый раз.
1: Электронный. Значит, что еще могу сказать? Есть у нас страница по адресу программы «А», там можно найти. А можно найти нас вот здесь, в интернете. Я не знаю, как это правильно читается. Это http://www.apostrof.ru/music/timeout.htm.
0: Вот это как. И есть рэп, кстати.
1: Ну, а я же говорил, что у нас рэп-дуэт. Если бы мы играли какую-то другую музыку, я бы по-другому читал.
0: Вот, кстати, пришло сообщение хорошее. Камерный ансамбль турецкого будет петь 19 числа в проекте «Голоса родных». Это ансамбль канонического импрессионизма
1: «Голоса
0: родных».
1: Видишь, как мы в жилу со своими телефонными разговорами.
0: А, кстати, я тоже так в легкую-то отрекламирую. Да, 19 декабря вот в овальном зале вот этих музыкантов всей «Энтреприза» снова будет концерт «Голоса родных», где будет огромное количество классических. Это будут ремиксы пьес всяких композиторов, да, подпись «Макароны». Ну,

0: Следующий телефонный звонок.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
2: Здравствуйте, я
0: здравствуйте. Здравствуйте.
2: Как здоровье?
0: Вот да, шалит.
1: Вроде... Да, ну не то, чтобы шалит, балуется потихонечку, балуется, да.
2: Это Эхо Исраэль.
1: Как?
2: Это Эхо Исраэль.
1: Не, вряд ли это Израиль. Это просто эхо.
2: А что вы это так похожи?
1: А да? Ну, мы, значит, стараемся.
2: Ну, спасибо вам за внимание.
1: Пожалуйста.
0: А вам спасибо, бесспорно спасибо. Здравствуйте.
1: Иришка.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте.
1: Добрейший.
3: Вот, здрасте нафиг.
1: Здрасте нафиг, дорогой.
3: Во-первых, спасибо Александру за чудесную песню, прозвучавшую вот в начале передачи.
1: Какому?
3: Лаверскому.
1: Ну, вот надо конкретно надо говорить.
3: А вот единственная была песня на русском языке.
1: Нет, нет. Дело в том, что была одна как раз песня его, а вторая как раз песня моя.
3: А, да, точно. Ну, в общем, та тоже хорошая, но она как бы уже старенькая.
1: Да, она не новая. Она не новая.
3: Да. И вот у меня вопрос к Александру.
0: К какому?
3: Лаверскому. Как-то раз зашел разговор в передаче о вашей записи, вот этой пиратской. Музыка в стиле Кин, которая на Горбушке продается.
0: Да, был дело, да.
3: Да. Ну вот вы прошлись по ней так очень негативно, что она, дескать, вам не нравится. Но, по-моему, это одна из лучших ваших записей, собственно. Но не в смысле качества звука, а в отношении вот аранжировок всего этого дела.
0: Да, вполне возможно.
3: Вот я хочу спросить просто. Вот у вас в группе такие чудесные музыканты играют. Вы сами.
0: Ага.
3: Замечательный певец. Вот почему бы вам, вашему коллективу, не выпустить пару-троечку концертных альбомов. И нам радость большая, ну и вам, наверное, выгодно.
0: Ну, понимаете, что это сложно технически. Вот Саша не даст соврать, как они писали вот свой этот концертный альбом. Это работает, то есть это не просто пришел и записал концерт. Вот, типа, и все готово.
1: Это сопряжено с большими финансовыми трудностями.
0: Да, финансовые трудности.
1: Оборудование нужно же вести в зал.
0: Да. Из вот. Зала потом.
1: Из зала потом вести.
3: Ну, можно же один раз сделать.
1: Ну, я не знаю, как вот насчет моего коллеги, сидящего напротив меня, но мы смогли вот такую себе возможность предоставить. Всего лишь один единственный раз у нас есть концертная пластинка одна. Вот, но это...
3: Квачи прилетели, да?
1: Да, квачи прилетели. Это концерт, да, живой, не монтированный, все как сыграно, так оно, собственно, сведено и выпущено. Но определенные трудности, естественно, есть, это технического порядка, поэтому здесь действительно...
3: Нет, а собраться-то и отыграть можно, в конце концов, и в студии.
0: А смысл тогда? А группой. Это получится
1: нет,
0: не концертный
1: нет, нет.
0: Альбом.
3: Ну, это я понимаю, что уже не концерт,
1: ну, вот мы все
3: так, групповой.
1: Ну, если опять касается нашего коллектива, то мы так и делаем. Собираемся в студии и играем все это дело там, и записываем. Но это совершенно другая энергетика.
3: Ну, а у Александра-то у него альбомы... Его, Александра Лаевского, не группы Лаевских.
0: Ну да, да.
3: Там инструменты-то электронные всяческие, не акустические.
0: Но у меня потому что происходит сочинительство всей этой байды в студии. Вот в этом вся сложность. То есть,
3: ну, а партитура-то у вас есть? То есть, когда
0: вы
3: в группе играете?
0: Вы уже взрослый человек, ну какая партитура? А, когда в группе, конечно. Да. Когда в группе потом музыкант переигрывает это, снимают, у них, конечно, есть.
3: Ну так можно же все это сыграть в студии?
1: А смысл,
0: если это уже записано? Нет, я понял. Будет идея такая, вернее, она уже есть, сделать Greatest Hits, сыгранный вживую, вот, в концертной форме, или, ну, как минимум, вживую. Вот это мы планируем сделать, но тоже пока что есть другие дела. Знаете, вот высадка, разгрузка.
1: Сейчас.
0: Не до музыки, понимаете, еще?
3: Уже хорошо.
0: Время трудное. Трудное время.
3: Да.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Кстати, классную мы с тобой бутылку поставили. Я даже не обратил внимания вот на Арбате. Тут ты, наверное, не помнишь ничего, да?
1: Когда?
0: Позавчера, что ли, тут?
1: Конечно, ничего. Она
0: сейчас стоит тут такая здоровая.
1: Да?
0: Да.
1: Это хорошо.
0: Выросла.
1: А к чему ты это?
0: Да просто что-то в голову сопил. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: А вот такую вторую пластинку, вот грачи прилетели, а то бомбы прилетели, или там стукачи у Дзержинского, или ходоки на финишной прямой.
1: Это кому?
0: Спасибо.
1: Кому вы предлагаете это записать?
4: Ну, вот. вот вам.
1: Нам. А давайте лучше мы вам предложим записать эту пластинку, и вы принесете на эфир, мы с удовольствием сделаем, значит, презентацию вашей пластинки, вот эти «Ходоки на финишной прямой» вместе с Дзержинским.
0: Да.
1: И вот, и с «Грачами и бомбами». Вот. А также мы напишем, значит, одну критическую ругательную статью.
0: А другую хвалебную.
1: В очень, так сказать, солидные издания, мировые. Ну, что это? Например, там в «Билборд». Вот, на иностранном языке.
0: Тоже.
1: А в бильярд
0: сходим
1: потом,
0: потом.
1: После презентации, после банкета будем играть в бильярд.
0: Спасибо.
4: Алло, он приснился после прошлой передачи. Вот я у негров всех собрал в Москве и спрашиваю, почему у вас кожа черная, у нас белая? Они говорят, а у вас одного слоя не хватает. Вы биологию знаете? Я вообще 2 класса кончил. И ну, меня по форсочкам запускали там.
1: Не, ну биология, ну, мы по ботанике специализируемся. Мы же вот ботанические академии заканчивали. Один первую, а другой вторую. Вот, я имею в виду мы с Александром Лаерским.
0: Нет, еще я закончил вот студию лепки имени Сечкина.
1: Ну это правильно, лепишь, сечешь. Лепишь, сечешь, что лепишь-то вообще? Так, вот. А так мы больше все-таки по растениям. Вот он же говорил, что он разводит эти деревья, а я развожу грибок, который деревья пожирает.
0: Да, так что мы целиком при растениях и при делах.
1: Преимущественно на бабки разводим все это дело.
0: Конечно, преимущество. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Добрейший.
5: Очень рад вас слышать.
0: Угу.
5: Обоих.
1: Бога.
0: Бога.
5: Ну, главный у меня вопрос такой. Почему передача пропала, где Акакий Назарыч, так сказать, и все остальные квачи принимали непосредственное участие, еженедельная передача, доставлявшая столько минут, так сказать, приятных поклонникам?
1: Понятно.
0: Спасибо за вопрос.
1: Я не знаю, как на него ответить. Дело в том, что она не пропала, она есть, но она идет на другой радиостанции, скажем так.
0: Да, по средам.
1: По средам, могу время сказать, в 23:00, так что сами понимаете. Покрутите ручку радиоприемника, услышите знакомые голоса и, значит, найдете, если нужно.
0: Да.
1: Программа так и называется «Здрасте, нафиг, квачи прилетели».
0: Я еще раз напомню, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Минаев, один из участников группы «Тайм-аут».
1: Представитель, художественный, да, руководитель и, на секундочку, минуточку внимания, еще и музыкант ансамбля, да, «Тайм-аут», ансамбля модологической музыки «Тайм-аут». Вот
0: и мы отвечаем на любые ваши вопросы в
1: каверзные
0: прямом эфире.
1: Желательно,
0: да. 203-19-22 – это телефон прямого эфира.
1: Значит,
0: также,
1: да,
0: пейджер 956-32-32, абонент 109-279. Мы всегда готовы.
1: И еще хотелось, да, бы только добавить такие вещи. Вот вдруг кто-нибудь только что включился, что мы игнорируем дебильные вопросы.
0: Да.
1: Вот, значит,
0: если, а также те вопросы, которые нам покажутся дебильными.
1: Да. Значит, если ваш вопрос проигнорирован, и, значит, мы вам советуем призадуматься и, так сказать, как ты тогда еще сказал-то?
0: Пойти и сдать повторный анализ.
1: Да. Ну и еще сказать такую вещь. На каверзные вопросы мы будем давать каверзные ответы.
0: А также оставляем свое право не отвечать на вопросы.
1: На любые.
0: На любые.
1: Даже и не дебильные.
0: Да.
1: Все равно задумайтесь.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
6: Здравствуйте. Вот потрясающе, уважаемый Александр. Третий раз к вам дозваниваюсь. Знаешь, теперь вопросик у меня такой к Александру Лаэрцку по поводу программы «Монморанси». Насколько, да, я понимаю, это названо в честь персонажа произведения «Джером Каджером. Трое в лодке, не считая собаки». А где же у вас Харрис, где же у вас Джордж и другие персонажи этого произведения? Это первый вопрос.
1: Можно я сразу на него отвечу? Просто это не Лаэрский, я знаю историю этой программы.
0: Да, да.
1: Дело в том, что рассказ «Трое в лодке, не считая собаки» был написан после того, как эта программа первый раз вышла в эфир. И вот именно «Монморанси» содран отсюда.
0: Прототип.
1: Да, писателем великим Джеромом Каджеромом.
6: А ну, второй вопросик было... такой.
1: Пожалуйста.
6: Значит, замечательный коллектив у вас был в гостях. Это «Франц Квартет».
0: Да.
6: И
0: да,
6: вы вроде сказали, что как-то с ним сотрудничать будете. Одну песенку уже спели. Что-то ничего не слышно о вашем сотрудничестве.
0: Ну, понимаете, на все же нужно время. Они тоже люди заняты. То есть дело в том, что то есть, кто там пудели стрижет, кто ручки полирует, кто памятники чистит от снега. Это же все тоже. То есть люди все при деле сейчас.
6: А еще раз они, да, не смогут появиться в вашем эфире?
0: Смогут,
6: это же такой
0: смогут.
6: Замечательный коллектив.
1: А вот я тоже, можно в это встряну в разговор?
0: Конечно,
6: пожалуйста.
1: Я хотел бы вот вам, так сказать, вопрос вопросом на вопрос ответить. Вы говорите, что вы не слышали, что там происходит с творчеством Лаэрского и вот этого коллектива. У меня такой вопрос. А где вы слушали?
6: В смысле, где я слушал? Я и на Горбушке довольно часто появляюсь, и в кинотеатре «Авангард».
1: Нет, это вот вы там смотрите. А вот
6: я
1: где вы
6: имею в виду
1: слушали?
6: На носителях, на CD, на магнитофонных кассетах.
1: Ну, тогда это другое дело.
0: Это другое дело.
1: Да, это будет, наверное, выпускаться только на видео.
0: Видимо, на видео. Видимо.
6: Хотя бы.
0: Вот. Ну, но мы сразу сообщим же.
1: Ну, там будет только саундтрек прописан. Там
0: а видеоизображения не будет, конечно. А это и ни к чему.
1: Да. Зачем? Так что вам придется сначала приобрести хай-фай видеомагнитофон и опять же стереофонический телевизор.
0: Или наушников достать.
1: Лучше наушники, да.
6: Ну, всего доброго. Да.
0: До свидания вам, до свидания. 203-19-22. Ну, все ваши вопросы сегодня тут найдут ответы.
1: Я все-таки думаю, что лучше ему купить телевизор. Он дороже. Я к тому же, ну вот, к предыдущему разговору. Вот. Потому что наушники стоят намного дешевле, а так, чтобы человек в долги влез, понимаешь, хоть почувствовал себя как-то неуютно.
0: Но с другой стороны, если он будет в наушниках, то можно за его спиной греметь чем-нибудь, тоже свой плюс. Хлопать там.
1: Ну тогда пусть купят телевизор с наушниками.
0: Вот это еще лучше. Тогда телевизор
1: с наушниками. И магнитофон хай-фай.
0: Да,
1: совершенно. Ну а куда же без него делать? Или можно, кстати, будет на видеокассетах в монорежиме выпускать. Это саундтрек в монорежиме. Не стерео, то бишь.
0: Ну тогда нужно будет каким-то образом делать тоньше пленку.
1: Тоньше пленку. Правильно. А в другой посторонний шум. А в другой канал посторонний шум, чтобы в другом.
0: Для сравнения.
1: Чтобы постоянно мешало. Чтобы невозможно было слушать.
0: Чтобы нельзя было отвлечься и расслабиться. Потому что расслабление мешает усвояемости.
1: Да, продукта.
0: Расслабляться нельзя. Нужно всегда быть в напряжении.
1: Давай.
0: Пусть шумит.
1: Давай, там, видать, кто-то очень.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Да-да-да.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: Саш,
0: да.
7: Хотел поинтересоваться, как продвигается написание твоей сказки. Помнишь, вот ты у Деброва что-то рассказывал.
1: А, это ко мне вопрос, я так понимаю.
7: Да-да-да, Саш, да, к тебе.
1: Ну как, я... закончить я ее, собственно, еще пока не закончил, но она в стадии близкой к завершению, и как только она будет закончена, естественно, я попытаюсь ее издать. Это так, сказка, это имеется в виду про таракана Бобсона.
7: Да-да-да-да-да.
1: Вот, будет все это дело издаваться и читаться.
7: Эта сказка безумно понравилась. Всей семье моей, особенно дочке, представляешь, умиляет просто.
1: Ну, старался от души.
0: Мало того, я открою маленький секрет, что Александр еще будет ставить кукольный спектакль по этой сказке.
7: Вот это да.
1: Театре Образцова.
0: Да, там от таракана Бобсона будут аж 4 артиста исполнять, потому что у него много крыльев разных этих, усов там, 4 человека. Вот так вот, 4 Бобсона.
7: Ну, да. Спасибо, Саш, за матологию, всего доброго.
1: Пожалуйста.
0: Спасибо, да. Спасибо.
7: Всему спасибо.
0: До свидания, до свидания. Ну что, следующий звонок.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
1: Надо, вы как бы угомоните вот этого сверчка. Алло. Да-да, нет, да. Это не к
0: это
1: вам.
0: Это не вас, да.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
8: Ну вот я звоню по поводу Раста-клуба, я на пейджер прикинул.
1: А что это такое, да?
0: Да.
8: Ну, когда-то была передача, посвященная регги.
1: Значит, это не ко мне вопрос.
8: Да, да.
0: Это да, так вы имеете в виду не Рафт-клуб, а Раста-клуб.
8: Да, да, но там
1: что... Раста такая.
8: Он не понимает, о чем он там
0: я
8: пишет.
0: Я понял.
1: Раста-то мы знаем, что такое.
0: Да, и какая информация?
8: Ну вот меня интересует, раньше они были, по-моему, на авиамоторной, а где они теперь?
0: А, этого мы не знаем, извините, не знаем. Тут и да.
1: Тут да не ничего, до этого, нам сейчас хорошего. Не до этого, у нам нас проблемы.
0: Да, у нас тут вот проблемы.
1: У нас надо этот дуэт поднимать,
0: дуэт
1: на ноги ставить, да.
0: Там,
1: альбом выпускать. Пускать.
0: Кредит отдавать.
1: Ну,
0: здравствуйте.
1: Брать. Сначала взять надо, да.
0: Вы в прямом эфире, мы полны
9: комнаты. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, рассказывайте.
9: Если вы сейчас выглянете в окно, то вы увидите меня, прицепившуюся к подоконнику студии.
1: Мы это не видим, мы это чувствуем.
9: А, вы меня уже не увидите, я уже падаю.
1: До свидания, молодой человек.
0: Да, да. Ну все, то есть полетел, что ли?
1: Ну нет, что-то еще это...
0: Кричит. Ну уже слышно вас очень плохо.
1: Алло.
0: Алло, все. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Добрый день.
0: Здравствуйте.
10: Вы знаете, очень трудно к вам дозвониться.
1: Это популярная радиопередача.
10: Вы понимаете, Александр Минаев,
1: да.
10: Он такой веселейший, что он буквально нашего любимого Александра Лаэртского чуть либо не зашибет. Мы веселим.
1: Да нет, такого не бывает.
10: Ну, я тоже думаю, что Александр Лаэртский напряжется и выдержит.
1: Конечно, выдержит.
10: Он выдержит.
1: Тем более, что я же...
10: Может быть, можно с этого веселья съехать и спеть какую-нибудь песенку, такую грустную и, знаете, душевную.
1: А в чьем исполнении?
10: Ну, конечно, в исполнении гостя.
1: Сейчас сделаем.
10: Если Александр Лаэртский споет, мы тоже будем рады.
1: Сейчас я вам найду песенку.
10: Ну,
1: а вот, знаете,
10: Александр
1: номер...
10: Минаев, он найдет что-нибудь грустное.
1: Будет грустное.
10: Такое душесчипательное.
1: Будет грустное.
10: Так потечет.
1: И потом высохнет.
10: Ну, соответственно. Привет.
11: Опять приходит осень, когда никто не просит, под ноги листья бросит, дождем.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Минаев. Мы в прямом эфире отвечаем на ваши вопросы, причем любые, также посредством пейджера, его номер 956-3232, абонент 109-279. Вот. Пришло сообщение, касаемое песни о лысых.
1: Про лысых. Ну, да. Сегодня она не сможет прозвучать. Я просто не взял эту пластинку, где она записана. Если какие-то вообще из модологического ансамбля интересуют песни, у меня с собой только пластинка, к сожалению, «Жертва научной фантастики». Вот, это наш вроде как последний. И вот оттуда мы сможем что-то... А так вряд ли.
0: Понятно. Расскажите что-нибудь об азедовой болезни и базитизме в частности. Ну, дело в том, что у нас были большие спецпрограммы, посвященные этому тяжкому, ну, явлению, поскольку это не болезнь, а явление. И для этого необходимо присутствие Андрея Орлова, нашего базитолога. Он это сделает гораздо лучше. Александр, можно пожить у вас на радиостанции «Дима»? Да, Дима, конечно, но для этого вам нужно сдать анализы, собрать все справки и также подписать обязательства о том, что вы не будете тут ходить, потому что убирать некому
1: совершенно. А если анализы у вас будут плохие, вам придется пить козье молоко.
0: Да, или просто выйти вон.
1: Ну, вместе с анализами.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Алло?
0: Ну, не хотите, не говорите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
3: Алло?
0: Да-да-да.
3: Здравствуйте.
1: Добрейший вечерок.
3: Это Коган.
0: Здравствуйте.
3: Который голый завтрак и так далее.
0: Безусловно.
3: Вот. У меня к вам одна просьба. Моя дама уже уснула. Она ждала одну вещь. Вы можете ее поставить?
0: Ну, если она уснула,
1: а вы кого вы спрашиваете?
3: Но у вас под рукой есть вещь «Rolling Stones»?
0: Увы, вот нету.
1: Нет.
0: Под рукой прям нету.
1: Нет.
3: Пожарьте рукой.
0: Господин,
1: ну, шарю,
0: Коган,
1: шарю.
0: Господин Коган, вы, наверное, несколько ошиблись. Дело в том, что мы не выполняем заявок. Для этого есть другие радиостанции. Мы отвечаем на вопросы. Извините, привет жене. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я вот хотел бы... Вот, значит, мы вот задавали вопрос по песне про лысых,
1: да.
4: Тайм-аут.
1: Да.
4: Вот, к сожалению, она вот не смогла прозвучать в вашем эфире. Нам очень жалко. Мы очень любим вашу программу. Извините, я не поздоровался. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Александр.
1: Здравствуйте.
4: Вот, мы сейчас... самбаню вам.
1: Сам-сам-баню.
4: Отлично. Доброй вам ночи. Ну, как бы я вот хотел бы вам задать... Я вот... на самом деле зубной техник. Вот.
1: Зубы я по дешевке предложить хотите?
4: Нет, я хотел бы вам задать вот вопрос, вот что вы думаете по поводу протезирования вообще как бы стоматологического?
0: Хорошо это или плохо?
4: С точки зрения матологии.
1: С точки зрения матологии?
0: Да-да. Спасибо,
1: ну,
0: спасибо.
1: Вообще это великолепная вещь, протезы, понимаешь? Я бы даже сказал, это заменители органов определенные. Вот что тебе нужно заменить?
0: А я уже...
1: Моментально. Ну вот если обращаться к предыдущему оратору, можно только зубьев тебе в два ряда напротезировать.
0: У нас же даже была целиком передача, опять же, вернее, программа, вот, что говорит о том, что вы все-таки не постоянный наш радиослушатель. Когда приходил известный стоматолог, я, к сожалению... фамилия его была Геннадий Витальевич Успехов. Вот, он рассказывал о новом методе зубопротезирования. Это когда вставляются вместо зубов клювы птиц, вот, которые очень твердые,
1: нормально.
0: Ноздри отдельно сперва это запломбируются, и потом они... То есть, вот, достаточно...
1: Немецкие пломбы лучше всего использовать.
0: Да,
1: это
0: да.
1: Я как специалист говорю.
0: С бляхой BMW.
1: Да,
0: там,
1: да,
0: вот такие они.
1: Да.
0: Ну,
1: прям
0: любая там.
1: Полный рот.
0: Полный рот.
1: На этих, да.
0: Даже видно.
1: Очень удобно.
0: Также делаются на передних отрезцах рельефы родных. Вот, например...
1: Можно инкрустированные сделать.
0: Инкрустированные.
1: Инкрустацию.
0: А у нас был товарищ один, вот наш хороший, помнишь, да, Гену? Вот тогда вот он улыбался, когда брался замочку уха, у него два передних резца были сделаны в форме кремлевской стены, и загоралась кремлевская звездочка.
1: Отлично, у него там с батарейками, что ли?
0: Ну, там у него было в ухе какая-то батарейка, потом выбили ему эту байду.
1: Это, наверное, была та самая крона, без которых деревья сейчас вот...
0: Да,
1: без
0: вот,
1: крона,
0: все,
1: без,
0: да. Вот. Ну что же, телефонный звонок. Да. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, ребята.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Вы знаете, вы отвечаете на вопросы. Как-то давно был ваш такой материал. Вы помните там про сомиков и про влагалищных ежиков. Вот.
1: У меня не было
2: такого. Я своим знакомым дамам рассказал.
0: Да.
2: Они не поверили. И сказали, что если бы они знали, они бы с удовольствием не спали, послушали. Мне этот материал очень понравился. Вопрос, нельзя ли его повторить, вот ту передачу?
0: Я понял, понял. Вы знаете, как-нибудь в удобное время, я вам это обещаю, сомик, как же он на У назывался, я, к сожалению...
2: Ну, вы помните,
0: да.
2: Ну,
0: да. Да. Обязательно, спасибо, спасибо.
2: И вы знаете, да. Еще одно. Вы большие молодцы. Вы, во-первых, классно ведете передачу, и даже вот когда там разыгрывают между собойчик, когда вот этот, который сейчас звонил, говорил, что ему 70 лет, ну это, конечно, явная понтяра, у него молодой голос.
0: Не, ну это просто наш референт, он в соседней комнате сидит и иногда разбавляет.
2: Вы
0: понимаете,
1: да.
0: Что...
1: Но вы в курсе, что вы тоже в соседней комнате?
2: Да, да, я в соседней комнате, но только далеко.
1: Да, далеко в соседней комнате.
0: Далеко.
2: Слушайте, ребята, вы честно большие молодцы, мне... 62 года, я старый бабник.
1: Это очень хорошо.
2: И
1: это
2: ценю
1: хорошо.
2: Вашу передачу.
0: Уверяю спасибо.
2: Вас, что вы молодцы.
0: Спасибо.
2: Вы, во-первых, с юмором ведете ее, а потом, вы знаете, на полном серьезе. Это, то есть ваша передача стоит эфира. Здоровья вам, мужики.
1: Спасибо.
0: Спасибо. До свидания.
2: И честно. Про сомиков еще раз.
0: Обязательно. Ну, конечно. Конечно, конечно. Вот на пейджер пришел вопрос к тебе.
1: Я вот, сейчас,
0: тебе,
1: да. Я вот насчет ежиков только могу сказать. Вот, про это, да здравствует ежини черноземья. Еж, капузный, еж. Капуза, немного жира. Покупайте капузу, товарищ Капуздина в Капуздина.
0: Пап, что это было?
1: Это про ежей.
0: А, понял. Пишет ли Александр Минаев ортопедическую музыку? Подпись Гусинский.
1: Ну, если надо. Я, в принципе, стал писать на заказ. На социальные заказы. Я написал 2 песни на заказ. Вот. И если гусинскому господину очень нужно ортопедическую музыку, сделаем.
0: А как тебе понравилось? Вот помнишь, я пел таким высоким женским фальцетом «Солита».
1: А, отлично, да.
0: Лучшая моя работа. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам. Ну, не хотите, как хотите. Здравствуйте, мы полны
1: вот
0: внимания.
1: Вот мы как раз, вот это и был проигнорированный...
5: Здравствуйте.
1: Да. Да.
5: Меня, кстати, тоже Александр зовут.
1: Вообще трое.
5: Да, да, вот предыдущий вот референт, да, я так понял.
0: Который
5: да,
0: молчал, да, вот
1: ну, вы тоже, кстати, референт.
5: Нет, вот перед этим звонил. Ага. Он сказал, что с юмором вы ведете. А почему юмор молчит?
0: А юмор, честное слово, сейчас...
1: Он уже он старенький, нет, он уже спит.
0: На разгрузке он, Саш, на разгрузке.
1: Ну, я просто не хотел на этом акцентировать.
0: Да?
5: Да.
1: Потому что сразу начну спрашивать, что он разгружает.
5: Да ладно, бог с ним. А вот вопрос меня такой интересует.
0: Да, кстати, он скоро будет с ним, судя по его состоянию.
1: Да. Да-да, мы слушаем.
5: У меня один дружок, значит, завел собачку. Она исключительно человечной питается. Вот что делать? Потому что он вроде убивать-то не хочет, а другой пищи пока она вот, ну, как бы не принимает.
1: Он женатый?
5: Сложно сказать. По-моему, разведен давно уже.
1: Да? А то я просто хотел это предложить ему к теще в гости сходить.
5: А может быть, это не собачка уже?
1: Ну, не ладно.
0: А мне кажется, что... Вот, спасибо, спасибо вам за звонок. Вот если бы вы на пейджер это сообщение прислали, мы бы на нее не откликнулись.
1: Проигнорировали. Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
6: Я одессит из Еревана. Угу. Здрасте.
1: Здрасте.
6: Я в секс-шопе побывал и там узнал, что уважаемых в народе педерастов сегодня величают гиперсексуал. А знаете ли вы, что этот самый гипер распространяет сифилис и трипер? И ежели он с вами переспит, то запросто получите мастит.
1: Это вряд ли.
0: Этого мы не допустим.
6: Я одессит с Азербайджана, здрасте. И я узнал, что в Западной Европе тот может называться педерастом, кто побывал хотя бы разочек в шопе. Ах, наконец-то по разврату догнали все же мы Европу. И за умеренную плату возможно сдать в аренду что-то.
1: Отлично. Угу,
0: спасибо.
1: Да.
0: Спасибо. Я, кстати, знаешь, я объявление что? Можно сделать небольшое? В наш секс-шоп, который называется так же, как и наша программа, Монмаранси, поступила новая партия поросячьих хвостиков. Так что всех туда милости просим, пока она хватит на всех.
1: А я вот про гиперсексуалов хотел сказать.
0: Давай.
1: Это, значит, происходит слово от слова гиперболоид. Вот. Только тот лоид... Понимаешь? А этот совершенно не лоид.
0: Ага. Вот тут вопрос тебе на коробочку, пейджер. Следующее. Знаком ли вам новый музыкальный стиль глумкор? Поясню, это почти то, что делаете вы.
1: Да, ну в таком случае знаком, если это почти что. А я думал, это когда, знаешь, там корреспонденты глумятся, глумкор.
0: Да. Глумление.
1: Глумление над корреспондентами, скажем так. Да, знаком, потому что мы этим постоянно занимаемся. Ну вот.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Алло.
0: Да-да-да.
7: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
7: Кузьма, ты наверняка слушаешь этих двух шутников, позвони мне домой. Спасибо за эфир.
1: Пожалуйста.
0: Слушай, а почему бы нам не открыть пейджинговую компанию?
1: Не надо. Не надо. Надо нам какую-то другую компанию открывать. Потому что, ты знаешь, я бы, если бы человек, допустим, не повесил трубку вовремя, я бы, наверное, ему за вот такую гениальную мысль, потому что очень хорошая мысль, я бы, наверное, ему даже какой-то приз бы от себя вручил. Но не складывается у него с призом, потому что...
0: Торопливый он наш.
1: А ну, готов что, был, да. Потому что меня порадовало. Вот
0: меня
1: это,
0: тоже,
1: что-то.
0: Хорошая фишка.
1: Да.
0: 203-19-22. Ну, учтите, что бомба попадает в одну воронку один раз.
1: Да, дважды. Один раз, дважды, один раз.
0: Понял, почему я это
1: ну что, все, призы мы просто не дадим, больше уже никому. Да, кто вот второй раз, если даже будет перезванивать этот же человек и говорить, дайте приз, шикарный у меня приз, я его тебе отдам.
0: Давай.
1: Вот. Нет, на самом деле, я же вот обещал тогда принести.
0: Да, все,
1: вот.
0: Да.
1: Ну, нет, не дам. У меня уже теперь жаба задушит. Надо было сразу. Да.
0: Сразу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
8: Алло.
0: Да-да-да.
8: Вот, я смотрю, это все на стакан напрашивается, все звонят.
1: Конечно, все выжрать охота.
8: Конечно, а вам председатель не нужен?
1: Да, смотря чего.
8: Ну, компании.
1: Председатель, мы сами здесь начальники неплохие.
8: Ну, вот когда я Лениным-то был, я же сидел за плату за тройную.
1: Ну,
8: да.
1: Это хорошо.
8: А когда на воле, так,
1: Нет, я боюсь, что, наверное, к нам...
0: Спасибо,
1: мы сами
0: спасибо.
1: За тройную плату отсидим.
0: Спасибо, спасибо. Да, слушай, как все-таки, конечно, вот экологическая обстановка меня начинает тревожить, ты знаешь.
1: Ну, ничего, потревожить немножко. Поматросит и бросит.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
9: Алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
9: Я все боялся, что не туда попаду.
0: А ну, вот если бы вы попали не туда, вот что бы вы делали? Вот представьте себе, что вы попали не туда, а в квартиру.
9: Вот именно.
0: Да, и чтобы, ну что бы было страшного? Да ничего страшного.
9: А вы до которого часа будете?
0: Вы имеете торговать до которого?
9: Да.
0: Круглосуточная торговля у нас.
9: Спасибо.
0: До последнего клиента.
9: Спасибо.
0: До свидания.
1: Да.
0: Бомба такая в окно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Спасибо, Сергей. Доброй ночи.
0: Пожалуйста, Витя.
10: Ничего
1: страшного. Да-да.
0: Да, Витя.
10: Вы знаете, мне никому не хочется передавать привет. Вот, и не спрашивать, до которого часа работает ваш рынок.
1: Угу.
10: А, мне бы хотелось послушать, и я думаю, так что всем будет интересно послушать какую-нибудь вашу песню.
1: Вашу в смысле чью?
10: Сергея.
1: Ну, хорошо, Сергея. Мы бы поставили Сергея. Дело в том, что здесь нет Сергея.
0: Да, а поэтому как бы давайте дождемся. Придет Сергей,
1: да.
0: Он споет.
1: Он споет.
0: Я говорю, да.
1: Ну, на всякий случай мы намекнем, что здесь два Александра.
0: Александр первый, Александр второй. Еще
1: вот.
0: Третий вот звонил.
1: Звонил,
0: но он не тот.
1: Не тот.
0: Не тот.
1: Да, так что
0: по
1: Сергеем,
0: зубам,
1: да.
0: По зубам не прошел. Я, кстати, знаете, как говорится, Александру в зубы не смотрят.
1: Правильно.
0: Правильно. Песня?
1: Да.
0: А я напоминаю вам, что в Москве 2 часа ночи, и в прямом эфире программы «Монморанси» мы с Александром Минаевым, участником группы «Тайм-аут», отвечаем на ваши вопросы, причем на любые вопросы, связанные не только с музыкой, даже лучше, если они не связаны с музыкой, в прямом эфире по телефону 203-19-22 или посредством устройства, именуемого пейджер, 956-32-32, и ваше сообщение вы можете оставить для абонента 109-279. А также слушаем разную музыку. Например, только что пел Фрэнк Заппа. Ну что, поднимаем свисток.
1: Да, естественно, конечно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
11: Здравствуйте, нафиг.
1: Здравствуйте. Добрейший вечерок.
11: Я бы вот хотел бы передать вот заявочку. Вот, как бы вот из того диска, который у вас есть, жертвы научной фантастики, передайте вам наименную песню, пожалуйста, если вам не трудно.
1: Ну, давайте не сразу мы ее поставим. Мы сейчас
11: конечно.
0: Но мы запомнили ее.
1: Да.
11: Вот, и еще как бы такой вот, я хотел бы вам прочитать стишок один, у меня друг есть один. Вот, ну, стишок, я не знаю, как вот на ваше мнение.
1: А длинный?
11: Нет, не длинный, он очень короткий.
1: Это уже хорошо.
11: Вот, слушайте. Я негров с детства не люблю, и убивать их буду. Достану бомбу, пулемет и нож большой добуду. Поймаю негра поутру и сразу расстреляю. А если жалко вам его, и вам накостыляю. Как вам вот такой вот стишок?
1: Стих хороший, но очень кровожадный.
11: Ну, да, есть немного.
1: Я все-таки сторонник более каких-то мирных таких стихов, там, про ежей, например, ну, про кого там еще?
11: Про влагалищных?
1: Ну, и про них тоже, очень тоже такая занятная.
0: Про ногти, например.
1: Да, про что еще там? Ну, про кукушек разнообразных. Так.
0: В общем, про животных.
1: Про животных, да.
11: А, понятно. Вот вы знаете, у меня тут девушка моя рвет трубку, она тоже вам хочет задать один вопросик, если не трудно, выслушайте.
1: Любой каприз.
0: Любой. Не, ну не всякий.
1: Почти любой.
12: Алло.
1: Да-да.
0: Рассказывайте.
1: Здрасте. Здрасте.
12: У меня вот один вопрос такой. Значит, мы сидим
1: кому?
12: Пьем пиво.
1: А,
12: нам
1: пиво.
12: Пришел друг.
1: Так.
12: И вот мы думаем, заняться ли нам любовью втроем.
1: А, ну, вы знаете...
0: Если друг не животное, да, то займитесь.
1: А друг-то сам вообще не против? Друг вы друга-то хоть спросили?
12: А друг стесняется-то, я думаю, что он не против.
1: Ну, займитесь сначала вдвоем, а он потом, когда раскрепостится, к вам присоединится. Я так думаю, что так, да. Будет сначала парные выступления, а потом групповые.
12: Ага.
0: Вот так. Спасибо вам.
1: Пожалуйста.
0: Удачи.
1: Я рад, что смог это как-то помочь. Разрешить эту ситуацию.
0: Да, щекотливую. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите...
13: Алло.
0: Да-да-да. Рассказывайте.
13: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Ночь.
13: Можно вас вопрос?
0: Вас вопрос.
1: Можно.
0: Давайте.
13: Такой вопрос у меня. Как жить дальше?
0: Ну, спасибо. Как? Спасибо. Хороший вопрос.
1: Можем, значит, что я могу посоветовать для себя? Желательно жить регулярно дальше. Чем вообще размереннее будет и регулярнее ваша жизнь, тем дольше вы сможете ею жить. Скажем так.
0: А еще лучше, например, вот чего-то ждать. Ну, к примеру, если ждать особо нечего, то можно ждать, пока сойдет снег.
1: У моря погоды очень хорошо ждать.
0: Да, или у моря погода, то же самое.
1: Так добраться что... надо сначала до моря, потом ждать. Как завернул.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
14: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
14: Такой вопрос.
0: Да.
14: Сколько может тушка... средневзвешенные на 60 кг произвести в день кнаков.
0: 60 килограмм тушки?
14: Да.
0: А возраст тушки обязательно. Возраст.
14: Около 60 лет. Сколько она весит, только ей лет.
1: Ага, логично. Значит, там спасибо. Килограмм в год.
0: Спасибо.
1: Значит, сколько может кнаков это отложить, я так понимаю. Это уже чисто по моей специальности.
0: Безусловно.
1: Значит, я насчет разведения и... откладывание кнаков, значит, что я могу заметить? Дело в том, что, дорогие друзья, кнаки надо откладывать в строго определенное время и в строго определенном месте. На Квачином, естественно, побережье. Значит, что еще хотел сказать? Что кнаки надо откладывать кучками. Два – это не кучка, три – это кучка. Говорят, два ореха – это не куча, а три ореха – уже куча. То же самое и с кнаками. Значит, дело в том, что 60-килограммовая тушка вообще кнаков не может откладывать, если так вот, положа руку на сердце сказать. Но если вам очень хочется, то еще раз могу сказать, что в строго определенное время, сколько она сможет, столько она и отложит. А вообще этим занимаются квачи, откладыванием кнаков.
0: А вот все-таки, что касается возрастного ценза, то есть 60 лет для 60-килограммовой тушки, это уже такой как бы кнаковый климакс, как и...
1: Ну, может,
0: по идее,
1: ты знаешь, все-таки... я все-таки больше по квачам специализируюсь, по тушкам я, не знаю.
0: Да, ну ладно.
1: Да, ты меня насчет климакса поставил в тупик.
0: Приветствуется ли ножной скреб близлежащих кнаков в большую кучу, или все-таки это запрещено?
1: Скреб или сгреб?
0: Сгреб.
1: Сгреб, это да. Значит, когда сгребаешь.
0: Сгребал.
1: Чужие.
0: Все подряд.
1: Конечно, приветствуется. Это вообще хорошо. Мы приветствуем, ну что, значит, подхалимство очень, это взяточничество, очень хорошие вещи. Значит, что мы еще приветствуем? Украл, выпил в тюрьму. Вот, это
0: лоббирование.
1: Хорошо. Да, это тоже нам подходит. Никому помогать не надо. Вот это вот примерно тезисы такие.
0: Мне это нравится. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Да-да-да, говорите.
15: Здравствуйте, уважаемый Александр. Пятый раз дозвонились, но такого ни разу не было. Я вот тут кроссвордик еще подразгадываю. Тут вопрос. Девушка, вступающая в жизнь, полную приключений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь букв. Предпоследнее «Т». Не поможете?
1: Предпоследнее какое?
15: «Т». Предпоследнее всего букв семь. Задание еще раз повторю. Девушка, вступающая в жизнь, полную приключений.
1: Я другое слово знаю. Оно для кроссворда, наверное, не подойдет.
0: Вряд ли.
1: Вот. А так...
15: Предпоследний «Т», а не третий сзади, еще раз напоминает.
1: Это, для нас это одно и то же. Что третий сзади, что предпоследний. Это, в принципе, то же самое.
0: Что сверху вниз, что
1: снизу вбок.
0: Да, наверное.
15: Семь букв, а не три.
1: Ну, а как вы хотели?
0: Так нет, нам все равно, хоть пять.
1: Нам-то что?
0: Да. Это же вы кроссворд разгадываете. Да, что?
1: А вообще я бы рекомендовал уже, наверное, пора спать ложиться. Время
0: да. тратить. Да, да.
1: 02:11:33. Вот.
0: Это что сейчас
1: это
0: было?
1: Это я время
0: такое. А, время, да, что такое.
1: Да, я по-своему.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
16: Еще раз добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Да.
16: Вот, вы знаете, у вас великолепная программа сегодня.
1: Мы стараемся со страшной силой.
16: Спасибо огромное. Вот я хотел бы задать вопрос Александру.
1: Какому?
16: Не Лаерскому, Минаеву.
1: Да.
16: Вот вы не можете рассказать про свою работу на СНС? У вас было квачи прилетели, если не ошибаюсь.
1: Да. Ну,
0: спасибо, спасибо.
16: Как там работалось?
1: Ну, как работалось? Работалось хорошо и весело. Программа была, называлась «Здрасте, нафиг, квачи прилетели». И что еще? Ну, в 92-м году на соискании «Золотого Остапа» выдвигалась эта программа как самая юмористическая радиопрограмма. Потом при переходе СНС на частоты FM она прекратила свое существование. Так что мы к развалу радиостанции никакого отношения не имеем. Со Стасом Наминым у нас добрые, хорошие отношения по сей день. И, кстати, по сей день, я вот уже говорил, сохранилась программа «Здрасте, нафиг, квачи прилетели». Она идет на одной из московских радиостанций в диапазоне FM. Каждую среду в 23:00, если вы покрутите ручку настройки вашего радиоприемника, услышите знакомый голос мой и Гагея Сикорского-Конченого, мы сейчас с ним ведем программу, то вы, естественно, сможете все мотологическое, значит, все мотологические новости последние слушать. Так что добро пожаловать.
0: Александр спрашивает нас посредством пейджера, это ко мне вопрос. Угу. Подарите ли вы Александру по окончании вашей встречи цветы, подпись Леонид Цупак? Видите ли, Леонид, дело в том, что у нас по-дружески так принято дарить только полезные предметы.
1: Деревья.
0: Деревья, например, да. Вот я, например, подарил Александру щеточку для сметания со стола хлебных крошек. Ну,
1: да.
0: Очень красивую.
1: Да.
0: Бжельской роспись.
1: Ну,
0: и подносик к ней.
1: Да, да, а я ему хлебные крошки подарил.
0: Да.
1: Для, вот, потому что у меня две щеточки было.
0: Да, вот так что мы предметы должны быть полезны и занятны.
1: Угу.
0: Вот в чем дело. Чтобы хотя бы минут 10 можно было как-то...
1: Чем
0: вот,
1: заняться.
0: Да, чем...
1: А еще этой щеточкой можно зубы чистить.
0: Ну, очень осторожно.
1: Причем не себе.
0: А, тогда можно нормально.
1: Да, нормально чистить, да, это не себе. Это, ну, допустим, кому надо почистить, и как начистил зубы ей гжельской щеткой.
0: Получится улыбка широкая.
1: Улыбка
0: человека,
1: будет, да, да, да, до ушей, и рот до ушей, хоть завязочки пришей. Вот так вот.
0: Я чихнул.
1: Да это мне, собственно, все равно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
17: Добрый вечер. вечер.
0: Здравствуйте, рассказывайте, уважаемый.
17: Я с большим удовольствием слушаю ваши передачи, ну, так, пару лет. Вы знаете, вы напоминаете мне мою молодость. Ну, это где-то порядка 40 лет тому назад я был молодой. И я вспоминаю, знаете, я учился в институте, у нас был такой преподаватель сопромата.
1: Я проходил сопромат.
17: Тоже проходили, да? Хорошая наука.
0: Жуткая наука.
17: Ну, жуткая, но тем не менее очень интересная.
0: Полезная наука.
1: О. Она нам очень в мотологии помогает.
0: Да. А нам в разгрузке.
17: Вот мотология, разгрузка, все. И я, знаете, почему вспомнил? У нас, он всегда так говорил, когда мы ему так мозги, значит, пытались закомпасировать. Он слушал, слушал, никогда не возражал. Потом говорит, сам дурак, из меня дурака делаешь. И вот когда я слушаю вашу передачу, я вспоминаю этого преподавателя. Сам дурак, из нас дураков делаете.
1: Но получается?
17: У вас?
1: Да.
17: Нет.
1: Ну и хорошо.
17: Вот то, что вы дураки, получается, а то, что из нас сделают, не.
1: Так мы же гордимся этим. Мы же гордимся этим. Великий Травладнор Петрович Пуздой говорил, я дурак, этим горжусь.
17: Ну, гордитесь.
0: Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо.
1: Собственно, самоцель-то и не была из кого-то делать дурака. Главное себя выказать в неприглядном виде.
0: Нет, вообще тут даже ситуация в том, что встретились три человека, которые изучали сопромат. По-моему, это уже говорит о многом.
1: Это уже, да, диагноз одинаковый.
0: Просто один из нас этот диагноз не признает. Значит, самая тяжелая симптоматика уже. Тут нужно вам, уважаемые, насторожиться. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания. Говорить,
18: приятно. Доброй ночи вам.
0: Здравствуйте.
18: Александра.
1: Да.
18: Очень прекрасные люди, понимающие людей. И я хотел бы ответить вот человеку, который Александр звонил, как жить дальше. Хотел бы предложить, играй в хоккей вместе с Чубайсом в одной пятерке или в одной шестерке.
1: В шестерке лучше.
0: А, спасибо. Хорошая, кстати,
1: все,
0: тоже.
1: Все, да. Возьмем лучше, на вооружение.
0: Лучше-то одевать коньки-снегурки. А то можно упасть и ушибиться.
1: Гаги, гаги знаешь, очень такие, хорошо.
0: Такие,
1: я
0: знаю. Кругленькие.
1: На валенки прикручивают веревочки.
0: Да, да, да. Замечательно. По-моему, сейчас они уже не производятся.
1: Они просто не модные.
0: Не модные. Если у кого есть,
1: если ты в снегурках сейчас на улицу выйдешь, тебя не примут.
0: Не поймут.
1: Ты в крутую тусовку не войдешь. Рейв танцевать не будешь?
0: Не буду.
1: В снегурках рейвы не танцуют.
0: Саша, это, видимо, уже меня спрашивают, как передать вам кассету с демо-записью?
1: Вашей, причем.
0: Да, да.
1: С вашими новыми песнями.
0: С вашими новыми песнями. И куда привезти Вася Кустов? Вася, подвози эту кассету на Новый Арбат, дом 11. Точный адрес: улица Новый Арбат, дом 11. На входе позвонишь наверх, там скажешь на «Эхо Москвы». Вот, и тебе, в общем-то, передадут там все, чего надо. Либо просто почтой посылай. Сейчас назову адрес: 121-203, Новый Арбат, дом 11, 14 этаж, программа «Монморанси». Так что все посылайте сюда. Деньги тоже.
1: Шлите, да.
0: Шлите деньги.
1: У меня к тебе вопрос. Можно
0: давай,
1: задать?
0: Давай.
1: Почему ты, когда говорил про адрес, бил себя по голове?
0: Это потому, что, у меня там выпирает шишка. А дело в том, что лучшая борьба... Ну, ты же видел, когда я заходил сюда, как я сильно стукнулся.
1: Ну да, мне кажется, что даже ты специально стукнул.
0: И, безусловно. Ну, вот. И я удивился, что ты этого не сделал, хотя знал, что это, в общем-то, знак приличия определенного при входе сюда.
1: Ну, я же неприличный человек. Талантливый, но, понимаешь, талантлив, что еще, скромен, приятный собеседник, но неприличный.
0: Тут вот спрашивают, какое это самое, но это тебе не важно, знаете, да? Лучше в прямом эфире. Здравствуйте, мы вас...
1: Ой-ой-ой. Вот так вот, ага, вы нас.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
19: Здравствуйте еще раз, уважаемые.
0: Здравствуйте.
19: Вот, у меня, значит, два таких вопроса, связанные с наступающими новыми годами.
0: Значит,
19: первый вопрос к Акакию Назарычу.
0: Слушаю.
19: Не могли бы вы рассказать...

0: приблуды, да, вот игральные, кости игральные, домино, козлы, бильярдные шары, это все живые предметы. Например, неоднократно на приемах в стенах Кремля я наблюдал, что там такие, ой, бля, ой, я думаю, что такое, это шары орут, бильярдные, как они бьют, также орут и доминошки, вот эти, как они козла забивают.
1: Ну, конечно.
0: Все. Все, поэтому все это нужно в
1: Гринпис.
0: Козлы
1: сами орут, знаешь как?
0: В Гринпис, только в Гринпис обращаться.
1: Да, но адрес вы свой оставьте.
0: Адрес вы свой.
1: Мы проверим, данные. Да, мы проверим паспортные данные.
0: Но мы издалека проверим. Мы так не будем.
1: Мы не больно проверим. Да.
0: Мы так издалека посмотрим, если что, мы как будто...
1: Мы и не мы.
0: А может, не будем проверять. Ну,
1: нет, ну надо сказать, что мы проверим, а сами проверять ничего не будем.
0: Правильно, да. Что-то я...
1: Ну, адрес вы оставьте.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Молодые люди, скажите, пожалуйста, как вы считаете, с Нового года повременная оплата за разговоры по телефону будет?
1: Думаю. Вы знаете, да, мы вообще считаем, что давно пора вводить, потому что очень много людей, которые трепятся просто так по телефону, бестолку, занимают телефонные линии. А тут иногда звонишь кому-нибудь и дозвониться не можешь. Я не знаю, мы будем ставить вопрос о поднятии, будем поднимать этот вопрос о того, что взималась плата.
0: Да, вот тут очень хорошее сообщение. Я просто, извини, пропустил сутилегу. Да. Я тоже за деньги. Чем больше денег, тем лучше. Да, вот хороший вопрос. Уважаемый Александр, у каждой популярной группы есть только один хит. Не могли бы вы завтра предложить в комитете по культуре, ну, ты знаешь, что я там гость всегда, угу, да, в комитете по культуре назвать группу по названию хита. Например, «Иванушки», группа «Тучи». Подпись Татьяна Буланова. Ну, в таком случае, вот у группы «Тайма», вот, например, ну, берем любую песню, где там, ну, где у тебя там, давай.
1: Какую, нашу-то?
0: Да, ну, давай.
1: А,
0: вот,
1: на
0: ну,
1: тебе,
0: давай.
1: Да.
0: То есть переименовывается тогда «Тайм-аут», например, в «Буратино».
1: Нет,
0: либо группа,
1: ну, у нас,
0: «Буратино».
1: Понимаешь, у нас уже есть, мы, в принципе, ты уже переименовались, только «Флегматичные шары» у нас коллектив называется. Вот, «Флегматичные шары». Но дело в том, что никак не можем мы перепечатать. Надо же сейчас...
0: Вынуть тираж весь.
1: Да, надо сейчас, понимаешь, какая штука.
0: Пленки вывести.
1: Этот, как он называется-то? Надо сейчас организовать сбор носителей, ну, в смысле, компактов, ну, да, и кассет уже проданных.
0: И азимых,
1: у людей.
0: Азимых, да, тоже, потому что они мычат уже.
1: Вот. А мы будем что делать? Собирать наши пластинки, уже проданные у народа. Вот. Переделывать обложки и по новой им продавать. Да, поэтому вот скоро будет.
0: А за эти деньги, естественно, никакие возвращаться не должны.
1: Нет, есть, нет, безусловно, нет, все, да. Мы,
0: да,
1: же...
0: То есть по новой продаже будет.
1: Да. Ну, в смысле, как по новой продаже? Мы будем брать адреса у тех людей. Да, просто, да, на дом им будут привозить, и они будут оплачивать транспортные расходы и полиграфические. Да. Все это...
0: А я думаю, что еще пусть и кружок тоже за сохранность, ведь складское помещение там...
1: Ну, естественно,
0: пока,
1: нет, да, там есть... будут все накладные расходы.
0: А,
1: будут,
0: ну, вот это важно, да. То есть ты, главное, вот это не проворонишь.
1: Да нет, ну за что.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
3: А хотел бы вот сразу вопрос двум Александрам.
0: А извините, я, кстати, сразу должен перед вами извиниться, потому что когда мы начинали наш с вами разговор, я сказал 23-е, а уже 30-е.
3: А, ну ничего, я первый тогда.
0: Угу.
3: А вот, скажите, пожалуйста, каково ваше отношение к рекламным роликам вообще? Какие вот у вас любимые рекламные ролики? И не отказались бы ли вы, вот особенно Минаев Александр, сняться в рекламном ролике? И в каком?
0: Спасибо.
1: Ну, я в любом ролике могу сняться. Естественно, сами понимаете, не просто так.
0: А снялся бы ты, извини за нескромность, в ролике вот новой женской прокладки.
1: Ну а что? Только не в роли прокладки самой. Хотя можно и подумать. Это все зависит от гонорара.
0: Вот да.
1: Это все зависит от гонорара.
0: Нет, просто так. То есть она вот эту байду раскладывает, там капает этой штукой, там что-то отдирает.
1: Меня раскладывает, да?
0: Нет, а там потом вот эту байду отдирает, там твое улыбающееся лицо.
1: Здрасте, как мочи прилетели. И уже ничего у нее не будет течь после того, когда и прокладка такую телегу прогонит.
0: Моя самая любимая реклама — это вот такие слюнявые, значит, создания ездят на деревянных лошадках, ковбои, утверждают, что они ковбои. Я записал ее себе на кассету в лонгплей на 4-часовую.
1: Угу.
0: Склеила она по кругу, у меня ясно, постоянно идет. Да.
1: Вот. А вообще
0: я бы хотел быть одним из них.
1: Ковбоем? Или лошадкой деревянной?
0: Едут они, и вдруг выезжаю я.
1: Да, типа,
0: опа!
1: Да, да, это вот стоит, да.
0: Все зависит от гонорара, конечно,
1: да,
0: все от гонорара. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Алло.
0: Алло.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.

0: Привет.
1: Привет.
0: Как вы относитесь к хирургии?
1: Ну, смотри, какой. Если к микрохирургии, то не особо, а просто к хирургии довольно-таки замечательно. Вот, например, как возьмешь что-нибудь, как отрежешь, красота.
2: Мало того, мы же в свое время наладили, так скажем, набор «Юный хирург» для ребенка, где была птица, скальпель, вот все эти прибамбасы.
1: Ну да, со всеми, да. Вот этот зажим, тампон.
2: Зажим, тампон. Потом пришел министр, погрозил нам пальцем, забрал все это.
1: И сам играет.
2: И сам играет сейчас, да.
1: Поэтому тут...
2: Так что отношение к хирургии у нас самое теплое.
1: Только не к микро.
2: Не к
1: там
2: микро.
1: Ничего не видно.
2: Ничего не видно.
1: Там невооруженным глазом ничего не видно. Надо только вооруженным.
2: Мы вообще микро очень не любим вещи.
1: Макро — это другое дело.
2: Вот макрохирургия — это вообще-то любого.
1: Это топором.
2: Здравствуйте, вы в прямом...
3: Здравствуйте.
2: Что же вы так кричите-то? Подождите, извините. Алло, извините. Простите. Сейчас, значит, вы успокойтесь. Давайте помедленнее. Давайте. Так, здравствуйте.
3: Значит, в одной из передач вы, Александр, Александр Лаэрский, говорили относительно того, что коллектив постоянства памяти распался из-за того, что некоторые люди, в общем-то, отчалили за пределы Родины. И кто-то там встречал одну из участниц этого коллектива на танке. В общем-то, кто отчалил и кто так ужасно попал такие страшные части, ведь в Израиле с танком негде развернуться, территория маленькая.
2: Нет, спасибо. Вообще в Израиле есть реально танковые войска, это действительно факт. Во-вторых, ничего ужасного в этом нет, там служат все, это для них как в пивнушку сходить. Вот, поэтому они так долго не могут разобраться с арабами и наоборот, что у тех армия вот какая-то очень...
1: Служит так, не в ту сторону.
2: Не в ту сторону, да, повернуто все. Вот. А кто уехал, понимаете, дело в том, что все...
1: Ну и на этом.
2: На этом мы Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Нам реклама ухудшает.
2: Не хочу больше. Утомил он меня. Здравствуйте.
1: Поэт,
2: вы в прямом...
1: А? Ну ладно, все,
2: да,
1: все равно уже.
2: Здравствуйте.
1: Все.
2: Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Напитки будут в вашей столовой?
1: Еще бы. Естественно, коктейль, удар ежом ниже пояса.
4: А кураре?
1: Это я не знаю, что это такое.
4: Когда живот заболит, вот напиток кураре пьют.
1: Да? Харакири будет напиток.
2: Да, но это для особо
1: одаренных.
2: Так, одаренных. Вот следующий вопрос. Много ли вы даете каната, Вова и Настя? Вова и Настя, дело в том, что если вас так встревожил этот вопрос, то, очевидно, неспроста. Вы наверняка мерились как-то канатами, смотрели. Я думаю, у Насти, естественно, он меньше должен быть.
1: Но
2: вот.
1: Это, ты знаешь, это все зависит
2: не факт,
1: от...
2: думаешь?
1: Конечно. Я думаю, что это зависит от питания. Напрямую причем.
2: Нет, еще зависит от передвижения, количества, сколько ты там прошел и так далее. От пола, от возраста. Вот, поэтому если мы, например, сейчас назовем точные цифры, сколько мы сегодня
1: нет,
2: с тобой
1: нет,
2: выдали, то
1: нельзя.
2: Поэтому ориентироваться...
1: Да,
2: ну,
1: нет.
2: Люди... Ложный ориентир.
1: Конечно,
2: будет,
1: мы же
2: да.
1: Не эталон.
2: Да, ни в коем разе. Хотя я думаю, что...
1: Мы лакмусовая бумажка.
2: Да, мы лакмусовые.
1: Это разные вещи. Это разные вещи, конечно.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: И хотел бы узнать, какую вы вдвоем любите песню Макаревича «Две»?
2: Спасибо.
5: И можно было ее исполнить?
1: Можно было бы, конечно. Но дело в том, что мы больше любим песню нашу совместную из репертуара рэп-дуэта «Ревущий анус».
2: Да.
1: Вот, а барабанов нету, так что петь сегодня, наверное,
2: никак.
1: Вряд ли.
2: Вряд.
1: Мы потанцуем.
2: Мы станцуем
1: да.
2: Обязательно в конце. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Доброй ночи.
2: Да. Вам также.
6: Вот я лежу и слушаю вашу передачу, и вам тут позвонила девушка.
1: Угу.
6: Вот она собиралась, ну там...
1: А, я понял, о чем разговариваю. Вы свою кандидатуру хотите выставить?
6: Я хочу, если она слушает, то пусть оставит свой телефон.
2: На окне напишет. На окне пусть напишет. На своем, да? А вы будете гулять по Москве и ночным тоскливым взглядом всматриваться в освещенные эти... Что-то из меня сегодня поэт не выходит.
1: Сейчас из меня выйдет.
2: Нет, только не здесь.
1: И напевать песенку. Я люблю бродить один и глядеть чужие окна. Кстати, из репертуара группы «Воскресенье».
7: Лучше Монмаранси в руках, чем опоссум в небе.

0: И в этот поздний час мы начинаем нашу встречу с замечательными людьми, с целым симфоническим оркестром и господином Альбертом Борисовичем Пагером. Прежде чем мы начнем беседу, я бы хотел сделать вступительное слово. Вот люди, они очень неблагодарны и невнимательны. Слушая симфонический оркестр, они не могут вычленить, извините за такое хирургическое слово, из этой глыбы музыки отдельный инструмент, послушать, понять, воспринять его, да? А особенно в данном случае, мне кажется, обижены два инструмента. Это же, конечно, фагот и валторна. Фагот, чей нежный голос вот этой полоской блестящего люрикса проходит, понимаешь, через всю классичную музыку. И, конечно же, валторна, которая, что твоя двойная сплошная полоса, делит вот все, что не попадя, как попало. Но эти замечательные тактичные инструменты вне зоны внимания, в общем-то, так называемых театралов и любителей салунов. Ну и, соответственно, я представляю слово Альберту Борисовичу Пагеру. Здравствуйте, Альберт.
1: Здравствуйте, друзья. Я рад вас приветствовать в моем, не осмелюсь этого сказать, музыкальном салоне.
0: Салуне.
1: Спасибо, Саша.
0: Да забудьте.
1: И прежде чем представить музыкантов, я попрошу наших слушателей звонить нам на пейджер. И особенно я обращаюсь к маленьким слушателям. Скажите, друзья, как выглядит фагот и валторна? И кто первым угадает, тот сможет на ближайшем концерте наших музыкантов подуть в угаданный инструмент.
0: Замечательный бонус. Это новое модное слово «бонус». Кстати, вот до чего несчастный человек, слава бонус. Его постоянно терзают, кто не попадя. Опять же, милиция, женщина на улицах и прочее. Человеку пришлось даже сменить свою фамилию. А все из-за моды, все из-за моды. Но музыка — великая вещь, сокращенно ВВ. И, соответственно, сегодня будет звучать огромное количество музыкальных номеров вживую. Хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, что даже более того, мы сегодня установили два дополнительных телескопчика и сканера на Арбате. Вы можете внедряться и за бешеный прайс смотреть, в общем-то, подглядывать в окно, чтобы видеть, что люди тут реально собрались вживую. И музыка сегодня будет играться живая. То есть тут целых 9 человек, вооруженных валторнами и фаготами, соответственно. Ну, не считая, конечно, Пагера. Да.
1: Я вооружен в основном знаниями, которые я рад передать молодому поколению слушателей. Итак, состав фаготов. Елизавета Вилковыская, первый фагот, концертмейстер коллектива. Никита Ким, Максим Забара и Михаил Ширенков. Это наши, так сказать, фаготовые сегодня друзья. Те же, кто их будут играть на валторне, называются так: Валерий Жаворонков, Сергей Васькович, Сергей Крюковцев и Тимофей Слёшкин. Можно, я думаю, задать им пару вопросов, если вам, Саша, что-нибудь не ясно?
0: Ну, наверняка многие наши радиослушатели, будучи, скажем так, потенциальными хулиганами или хулиганами в прошлом, в общем-то, людьми, как и большинство россиян, с уголовным, так сказать, с уголовными наклонностями, скрытыми или открытыми, да, но известно, что все попадали под влияние дурных компаний. И огромное количество молодых людей сейчас предпочитают все-таки вооружаться сотовыми соплями, в общем-то, ключами от модных джипов, ну или на худой конец автоматами, да. Вот, а у вас же в руках вот эти инструменты, вот среди вас вот всего одна девушка. Как вообще так получилось, что именно фагот стал призванием вашей жизни? Ведь вы же наверняка не поняты поколением, вот, вашими сверстниками по двору, то есть, да, вот, ну вот вы идете по двору и несете не соплю мобильный там, да, а вот фагот. И выглядит он, конечно, внушительно, не помню этого слова. Меня он поверг в шок. данные. Но тем не менее, как приходится с этим справляться? Как объяснить людям, что вот фагот — это призвание, да?
1: Трудно, видимо, объяснить. Ребята, ну не бойтесь.
2: Очень сложный вопрос, на самом деле. Ну вот лично я столкнулся с фаготом, когда я учился в школе.
3: Споткнулся.
2: Вот. По специальности фортепиано. И мне поставили 3 балла на экзамене в конце 3-го класса. Вот. И мне грозило либо уйти из школы, либо перейти на другой инструмент. Но я не думаю, почему-то ляпнул фагот. Ну, до сих пор играю. Трагическая история, да.
0: Ну, в принципе, вот я бы хотел, чтобы и цель такова нашей программы. Мы же программа очень просветительская, я даже сказал, научно-популярная. Чтобы люди перестали, наконец, к какой-то иронии относиться вот к таким инструментам, да? Потому что, например, у меня есть человек, который, в общем-то, губной гармонист. Вот. Ну, играет он что твой соловей. Вот. Ну, круто. Вот. Посвятил человек жизнь этому, да? А ему как вот тычут, говорят, ну, что-то там губная гармошка, разве это занятие? Так же и здесь. Наша цель — показать всю прелесть звучания инструментов. И пусть вас не смущают эти несколько человек, что сидят за стеной вот за этой. Я просто за бешеные деньги пустил их сюда, чтобы они послушали вживую.
1: Настоящие фаготы.
0: Да.
1: Ну что же, друзья, пока не засохли тростинки, я думаю, стоит грянуть. Только объявите 1-й номер, если можно.
0: А я сейчас попрошу, Лёш, не играй, пожалуйста.
4: Объявляй
1: 1-й номер, пора.
5: Иоганн Себастьян Бах.
6: Ария. Исполняется впервые, да.

0: Вот Альберт Борисович подумал мне сейчас, что все-таки не все то, что производят руки человеческие, прискорбно и похабно, да? Ну вот, казалось бы, один человек выточил фагот.
1: Другой придумал ноты.
0: Третий дунул фагот.
1: Четвертый сочинил, а пятый вывел это в эфир.
0: И в результате получилась мощная гуманитарная коалиция, несущая людям радость и удачу. И вот огромное количество шляется бездельников по нашему городу, разных людей с дурными наклонностями. Вместо того, чтобы взять, почитать умную книжку, да, или попробовать написать картину, они занимаются черти чем, всякой ерундой. Вот Альберт Борисович, человек, он должен иногда производить над собой благородное насилие, да, например, взять и поспорить со своим внутренним «я», сокращенно «вя», на тему того, что, дескать, я возьму и освою тот или иной инструмент. Вот вы сейчас меня опять удивили в очередной раз. Вы осваиваете фагот. В 75 лет человек начал жить по-новому. А ведь освоение любого нового ремесла – это и есть начало жизни. Это родник.
1: Новая да. жизнь.
0: Да.
1: К сожалению, я не в силах уже удержать полный фагот в руках. И поэтому я играю на некоем укороченном варианте фагота. Модернизированный, укороченный вариант фагота.
0: То есть для детей и престарелых.
1: И, да, и ну, таких вот как бы удрученных опытом персонажей.
0: А вот сейчас подумалось мне, наверняка все присутствующие помнят, что в свое время в магазинах культовары, или как они назывались, я не помню.
1: Культики.
0: Да, да. Продавались разного рода игрушечные духовые инструменты. Ну, чаще это были такие флейты, тростиночки с такой пластмассовой приблудой на конце.
1: И пианинка Звенигород.
0: Да, со стержнями.
1: Металл... У меня зелененькая была.
0: У меня синенькая. Ну, вот далее этого фантазии вот этих вот людей не шли. То есть я ни разу не видел фагота. Действительно, я увидел его впервые и поражен. И хорошо, что я парень взрослый, видел массу вещей в своей жизни, и меня мало что может травмировать. А вот представляю я там на своем месте человека, да, неотягощенного, в общем-то, и он увидит фагот. Это в шок приведет.
1: Ну, вот, кстати, в детских садах, когда мы демонстрируем наш коллектив, мы детям показываем сначала фагот не весь.
0: Ну, правильно, вот частичку, наверное.
1: Конечно.
0: Да. Правильно, да, чтобы как-то... Да, да, да. Но все-таки я хочу обратиться к вам, производителю, в общем, всей вот этой вот... Ну,
1: утвари.
0: Да.
1: Духовная утварь.
0: Духовной утвари, да. Наконец-то возьмите себя в руки и начните производить не то, что производить просто, а то, что производить интересно.
1: И надо.
0: И надо людям прежде всего. А прежде всего, конечно же, нужно изобрести игрушечные фаготы, чтобы, во-первых, сама по себе конструкция интересная. То есть, плюс я даже предлагаю изобрести такой конструктор. Собери себе фагот. Ну, чтобы дети вот могли... Да, вот на то всяких сейчас делают для детей это оболвание робота, там, чебурашки ниндзя и прочие нечисть буржуазная. Нет.
2: А лучше трансформер.
0: Да, вот эти вот все, да. Вот я предлагаю сделать набор такой, да, чтобы можно было собрать любимый музыкальный инструмент.
1: А потом скооперироваться с друзьями во дворе и создать маленький симфоничный оркестрик.
0: Да, это будет очень хорошо.
1: А потом можно устроить прослушивание оркестров из разных двориков.
0: На центральной площадке города.
1: Да.
2: Двор на двор.
1: Ну что же, предлагаю перейти к валторне. В эту зимнюю ночь, я думаю, аккорды этого инструмента полыхнут неким жаром вашей квартиры и согреют в эту холодную зимнюю стужу.
0: Горячей медью.
1: Горячей медью.
0: Лёш, не играй.
1: Ну что же, марш?
2: Нет.
1: Нет, не марш. А что же?
0: Не угадали вы в этот раз. Танго?
2: Нет, Лауэлл-шоу. Джазовая миниатюра.
1: О, джем.
0: Как неожиданно.
1: Джем-сейшн.

0: А вот в конце было замечательное, как это называется, вот это вау-вау-вау.
1: Вау-вау.
0: Да, да, именно так. Да, замечательно было. Я, кстати, предлагаю нашим уважаемым потихонечку формулировать вопросы. Может быть, у вас возникнут вопросы к музыкантам, может быть, даже просьба.
2: Саша,
0: да?
2: Извини, пожалуйста. Я бы хотел повторить вопрос нашей викторины. Как выглядит фагот и как выглядит валторна? А также я никак не могу придумать название этим двум маленьким оркестрам. Валторны и фаготы. Друзья, придумайте нам какое-нибудь бурское название.
0: Вот уже Маша из 5 А пишет: фагот – это то же самое, что флейта, только толще и длиннее. Маш, дело в том, что ты и права, и нет одновременно. Но хотелось бы более подробно получить более подробное описание инструментов. И, кстати, давно мы не объявляли художественных конкурсов. Давайте лучше так. Вы присылайте нарисованные вами фаготы.
2: Отгадай и нарисуй.
0: Да.
2: А Машу мы все-таки приглашаем на наше следующее выступление. И пусть она выберет там себе флейту покрупнее. И мы дадим дуднить.
0: А какой сейчас у нас... А, сейчас я напомню номер телефона тут. Сейчас вот.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И сейчас, видимо, следующая композиция прозвучит.
2: Наверное. Друзья, я думаю, что пора.
4: Пора исполнять?
2: Пора. Я, хотите, сам объявлю. Фолька. Автора Вейсенборна.
0: Кстати, вот, извините немножко, вот о польке, да, ведь, например, полька-бабочка есть, такой банальная, задерганная вещь. Мало кто из людей врубается, что реально, то есть речь идет о женщине польской национальности, которая, что твоя бабочка, туда-сюда, что кокон.
4: Здесь есть, будет использован фрагмент из тоже польки, который называется «Полька-дедушка». Вот. Речь идет о польском дедушке.
0: Да.
2: Гонопольском дедушке.
4: А, нет. Ну, это в процессе вы услышите.
2: А я предлагаю слушателям отгадать, где там дедушка, а где...
0: И нарисовать бабушку, дедушку и польку, да.

0: По-моему, апокалиптика отдыхает.
1: Да, ну неудивительно, все-таки еще пока что ночь с воскресенья на понедельник, и многие, конечно, люди отдыхают. А вот тут возник такой вопрос. Очень выгодно сейчас, например, чинить автомобили, да, зубы чинить, делать гитары, ну, какие-то такие широко распространенные музыкальные инструменты. А вот что касается фагота, к примеру, я сделал фагот, ну вот, так сказать, из своей собственной души слепил сей мощный инструмент. Как мне его реально продать? Каков сейчас рынок вообще, вот рынок сбыта и спроса инструментов? Как они котируются? Вот у вас в руках инструменты великих мастеров, или вы сами их делали? Ну и так далее, да. Как обстоит дело? Ну, я знаю, например, скрипка Страдивари, а вот, например, фагот Страдивари.
2: Самого фагот вообще нереально сделать. В принципе,
3: На приходе собираемость времени.
2: Да, хорошо бы было, если бы ему в школе учили, так как всего несколько мануфактур в мире занимается производством этих инструментов. Вот. Да, и, соответственно, рынок небольшой, потому что и даже вот...
0: Ну, можно сказать, фаготисты вымирают.
2: Да, нет, просто из статистики вот учебных заведений скрипачей гораздо больше, например, чем фаготистов.
1: Ну, ведь кто-то первый сделал фагот, вот там...
2: Да.
1: Вот история фагота. Как выглядел аутентичный фагот? Вот он отличался ли он от своего современного собрата, сокращенной
2: СС? На самом деле, первый инструмент, который является родственником фагота, был изобретен еще древними греками. Он уходит в своими корнями очень далеко и глубоко. Да. Вот. После чего, вот где-то в период средневековья это все. Ну, самый, в принципе, такой предок фагота это гобой считается. Потому что, в принципе, вот греки придумали авлос, который очень напоминал теперешний гобой. Вот, и в принципе все эти язычковые инструменты, которые звук извлекается из трости, в первую очередь, через трость, называются язычковыми. Все они предки авлоса, вот этого вот древнего инструмента.
1: А вот, например, вот ты бы смог вот сыграть на этом древнем инструменте, вот так же, как на фаготе?
2: Ну, я думаю, что звуки извлечь у меня получилось бы.
1: А вот там гармонии уже нет, да? Ну, все-таки сложно. Но я просто дико хочу попробовать.
0: Ну да. Что же, слово за нашими, можно сказать, прогрессивными реставраторами.
1: Да,
0: а то вы смогли бы, я думаю.
2: В Киеве, в историческом музее, находится флейта, то есть не флейта, а прообраз флейты, вот продольной флейты, которая уходит корнями еще в каменный век. То есть это закаменелый, в принципе, инструмент, да. Ну вот первые инструменты, которые делали. Но
0: на самом деле флейта в последнее время настолько навязла в ушах, во всевозможных эфирах и концертах, что это не так интересно, как аутентичный
2: фагот. Нет, я хочу просто сказать о том, можно ли играть. Так вот один флейтист, киевский профессор, он умудрился в музее на этой флейте сыграть хроматическую гамму в одну октаву.
1: Я даже знаю фамилию Оленчик. Да. Вот тут, кстати, пришло сообщение от человека с погонялой Рики Мартин. Он пишет: «Валторно – это латиноамериканский духовой инструмент, который произошел от охотничьего рога».
3: Ему мы точно не дадим подудить. Типа маракас. Хотя самбу можем сыграть.
1: Сейчас просто у нас остается совсем вот немножечко времени.
0: А, может быть, пьеса не такая длинная? Сколько ребят?
1: Да, мы продолжим живое выступление после того, как будет прочтение книги, которая называется «Последнее известие», сокращенно «Пи». Вот. И также, конечно, будем прослушивать телефонные звонки. А сейчас это хор, да, будет петь, я так понял?
0: Хор.
1: Продолжаем нашу беседу. Соответственно, хочу напомнить вам, что в гостях у нас академик Альберт Борисович Пагер и с ним его юные друзья. Вот, мне даже порой, знаете, кажется, что вы, Альберт Борисович, очень вампирище попросту, и черпаете свою энергию, вот, общаясь с такими молодыми, красивыми людьми. Я видел много людей в вашем возрасте. Это уже, так сказать, морщина о двух ногах. Вы же вот сохраняете какую-то бодрость. Но это даже не к вам вопрос, а скорее к нашим гостям. Нет у вас ощущения, что он, в общем-то, сосет? Ну, я имею в виду энергию.
3: Нам, по крайней мере, этого не видно.
1: Ну что же, значит, вы хорошо замаскировались, Альберт Борисович. Ну и, соответственно, хочу напомнить, что сегодня мы слушаем музыкальные фрагменты в исполнении таких несколько непонятных пока для наших радиослушателей инструментов. Это фаготы и валторны. Уже приходят модные сообщения на наш пейджер. Вот, например, такой сейчас. Сейчас я его найду. Просто нужно сейчас от Тамары. Фагот, пишет Тамара, деревянный духовой язычковый инструмент низкого тембра в виде длинной, слегка расширяющейся трубы валторна. Духовой мундштучный музыкальный инструмент, спирально согнутая медная труба с широким раструбом. И Тамара оставляет свой телефон. Тамара, вы можете подъезжать и, собственно, думать. Любой из угаданных вами инструментов, в общем, к вашему услугам, да. Скажите внизу, что вот... Скажите, к Саньку я. Все. И нормально. Ну, я думаю, что нужно сейчас опять же прослушать какую-нибудь композицию, а затем пообщаться с нашим радиослушателем.
0: Да, у нас сейчас на очереди как раз валторна с раструбом. Сейчас ребята договорятся, в какой тональности они будут исполнять следующую импровизацию. И зазвучат эти прекрасные, очищенные с утра, блестящие...
1: рожки.
0: Рожки. Да, валторна переводится как лесной рожок.
1: Да, да, охотничий рог, собственно. Ну, это я так сказал, мне просто нравится.
0: Вы угадали, Саша.
1: Знаете как, поднимем наши рога, друзья.
0: Опрокинем рога. И восславим свободу, чтобы нам нифига не ходить на работу.
1: Альберт Борисович, замечательно.

0: Принято считать, что дети с их такой чистой психикой, не отягощенной, в общем-то, еще базитизмом, дурной экологией, ну и только там, если что-то связано с наследственностью, да, наиболее близки вот к этому духу музыки, к большому духу музыки, не подверженному цензуре. И исходя из этого, опять же, есть хорошая поговорка: если бы молодость умела, если бы старость бы могла, да, вот каков, на ваш взгляд, вот профессиональных музыкантов, вот такой, скажем так, золотой возраст волторниста или вот человека, играющего на фаготе, когда входит полностью в гармонию, в общем-то, мастерство исполнителя, да, и, соответственно, вот это чувство музыки, которое он исполняет. То есть, когда и то, и все сходится вместе, собственно говоря. Ну, как бы одна бомба упала в одну же воронку дважды.
1: Есть одна очень хорошая поговорка, что мастерство не купишь, не пробьешь. И
2: в карман не спрячешь.
1: Поэтому, да.
0: Ну вот дети, вот взять детей, да, они же чувствуют музыку лучше, чем взрослые люди, потому что взрослые люди циничны, они много пьют, они имеют друг к другу постоянные претензии либо сексуального свойства, либо финансовые, да, а дети чувствуют музыку действительно по-настоящему, но сыграть ее не могут физически. Ну что там, легкие, с кулачок.
3: Что твой наперсточек?
4: Желудок у котенка не больше наперсточек.
0: Что яичко от гусяка. Да, вот. Исходя из этого, получается такое несоответствие, да, вот определенное. Я вот об этом говорю. То есть, когда, наконец, музыкант начинает чувствовать, что он достаточно циничен как человек, да, вот, и вот этот цинизм уже отражается на его исполнительстве. Ну, понимаете, о чем я говорю. Альберт Борисович, может, вы как-то там, вы уже старый, и уже что-то там у вас, да.
3: Ну, я, в принципе, никогда не удосужился продумать в том возрасте, когда еще эта золотая середина могла быть. А сейчас, когда я уже мудр, но достаточно немощен, так сказать, я не могу прочувствовать ситуацию. Видимо, это тема для какого-нибудь семинара вот таких людей, как я, и нашей смены. Кстати, я приглашаю вас, Саша, его посетить.
0: Обязательно я как-нибудь выберусь. И еще такой вопрос у меня возник. Вот есть же понятие корысть, да? Ко всему в жизни нужно подходить, ну, с корыстью, даже вот к здоровью, да, к выбору там любимой женщины, любимого растения и так далее. А музыкальный инструмент — это, ну, так сказать, вот у любого из вас спроси, кто твой спутник жизни. Вот один ответит фагот, а другой скажет валторна, правильно?
3: Нужно же, ну... Саша, извините, есть такая, да, поговорка: фагот, валторну и жену не отдам я никому.
4: Хорошая, старая поговорка.
0: Да. Ну, вот когда человек начинает определяться изначально вот в плане инструмента, которому он в дальнейшем посвятит свою жизнь. То есть тут подход должен быть дико корыстен. К примеру, человек, играющий на тубе, да, его век значительно менее короток, нежели вот век человека, играющего на...
3: каком-нибудь тривиальном скрипаче.
0: Да, да. Потому что требуется больше усилий дирижера. Они вообще, то есть там, ну вот, мы знаем массу печальных примеров, когда замечают... Да, и анекдотов про это. Вот. Вы когда вот выбирали эти инструменты, вы думали о том, что, вот, например, в 70 лет вот сможете ли вы, в общем-то, дуть в фагот или в валторну? Вот. Как-то...
1: Дело в том, зачем, что когда выбирали инструменты, это как в том фильме очень известном, когда выбирали хвосты, и не всем досталось. Кому что, в общем, вот.
0: Ну вот вам известно, вот,
5: на самом деле, когда я выбирал инструмент, я над этим не задумывался. То
0: есть вот зря.
5: В том возрасте, в принципе, еще о какой-то корысти. Это может быть, может быть, в районе 10-13 лет это все происходит.
0: Нет, ну представляешь, то есть, например, тебе будет 70 лет, но... ты будешь дико чувствовать музыку, а вот уже тушка вот не сможет, да, издать звук, это же обидно. А вот музыкант же, он ощущает мир, да, и видит мир. Это еще Чехов писал, дескать. Ну, а может, и не Чехов.
5: Даже любой концертирующий исполнитель, он, как правило, уходит в какое-нибудь преподавание или в мемуары.
4: Есть примеры. Масса примеров.
0: Ну, может быть, если вы не против, давайте послушаем телефонные звонки от наших уважаемых. Единственное, наушников тут маловато. Я половину срезал и продал около выхода сегодня с утра, в общем-то. Да. Потом, что осталось, как-то... Ну, мы постараемся передавать смысл вопроса. Мы поднимаем телефонную дуду, спрашивайте, уважаемые, мы постараемся ответить. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и внимание наше...
6: Алло?
0: Да.
6: Здравствуйте, Александр.
0: Да.
6: Альберт Борисович, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
6: Прекрасная музыка, прекрасная.
0: Да.
6: У меня два вопроса небольших вам, Альберт Борисович. Угу. Как вам не мешает ваш зубной протез музицировать?
7: Что?
6: У вас зубной протез не мешает вам музицировать?
7: Почему зубной-то?
6: Я, может, ослышался, я слышу дефект речи.
0: Вот доживете до таких лет, у вас будут не только дефекты речи. Нет, на самом деле Альберт Борисович молодцом держится. И учитывая,
7: ну,
0: да.
7: Просто да. Дело в том, что игра на фокоте, хоть и укорочена,
6: напрягайте губы,
7: она требует мимической зарядки. И поэтому мой педагог мне велел держать лицо определенным образом, дабы натренировать мускулатуру для извлечения высоких звуков.
0: Вы знаете, когда люди поют арию князя Игоря, к примеру, то они должны кадыком дергать определенно так. И рот делать восьмеркой вправо, да? А если другую арию, другого Игоря, то восьмеркой влево. Это действительно серьезная вещь. Это как солдат в окопе.
6: Так, и еще один вопрос.
0: Да.
6: Какое влияние оказала ваша национальность на увлечение музыкой?
0: Ну, это я даже могу ответить за Альберта.
6: Нет, пусть Альберт Борисович ответит.
7: А какая из них?
0: Ну, латыш.
7: Ну, знаете...
0: Латыш.
7: Вы еще скажите латекс. Это смешной вопрос. Дело в том, что обычно на музыканта влияет национальность не, собственно, его, а его педагога. И иногда, извините, в наше тяжелое время спонсора. Поэтому здесь вариантность очень многогранна и глубока.
0: Какой хороший ответ. А вот Александр интересуется, видимо, у всех музыкантов, какое место в вашей жизни занимают музыковеды? Действительно, вопрос серьезный. Вот мне, например, больше всего в жизни хотелось стать кинокритиком.
8: В нашей жизни музыковедов никогда не хватает.
0: А нужны ли они вообще? Вот, то есть, ведь считается, ну, по крайней мере, вот года два назад было высшим попсом, да, при любом классическом коллективе серьезном иметь своего музыковеда, ну, вот, который там ездил на гастроли, там, описывал события в коллективе модно и так далее. Вот,
8: знаете, как... для того, чтобы ответить на вопрос, что такое жизнь, ее нужно прожить.
0: Да. Ну что, еще телефонный звонок, да? Послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
9: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
9: А также все находящиеся в студии. Меня зовут Сергей Александрович Ягодко.
0: Здравствуйте.
9: Александр, сегодня у вас в гостях веселый, жизнерадостный старичок. Альберт Борисович, здравствуйте.
0: Угу.
9: У меня к вам такой вопрос. Вот я пока только учусь играть на фаготе, но дело все в том, что фагот у меня выполнен по варианту для детей и престарелых. А я хочу, знаете ли, полноценный, настоящий фагот. Вот скажите, где можно достать его, или хотя бы части, чтобы как-то собрать его самому?
0: Так сказать, обапгрейдить фагот.
9: Да, спасибо.
7: На самом деле очень просто. Положительным пережитком постсоветского общества является огромное количество ранее закупленных валторн, фаготов, мандолин, которые хранятся в запасниках музыкальных школ. Если вы поступите в одну из них, проявив при этом недюжинные музыкальные способности и абсолютный слух, то вам просто-напросто педагогический состав выделит этот инструмент. и вы сможете на нем, хорошенько подучившись, конечно, выиграть 3-ю международных конкурсов. А там, глядите, и денежка начнет капать. И на Западе вы без труда приобретете какой-либо престижный рукодельный фагот.
0: А, и к тому же, если вы еще действительно серьезно отнесетесь к своей мимике, ведь дело в том, что сейчас людям западным, дико избалованным всей этой попсой, порнографией, ансамбль Spice and Girls, им уже мало музыки, им нужно шоу, да? И вот если у человека подвижное лицо, то есть он не просто играет в фагот, а играет мощно, в общем-то, глазами там бреляет по залу туда-сюда, то успех вам просто гарантирован.
7: А последнее шоу-фишка... Я вам расскажу. Это когда состав исполнителей четный, и он равно делится на мальчиков и девочек. И они во время исполнения должны друг другу строить некоторые ансамблевые глажки. Это и сейчас идет на ура!
0: Да, и, кстати, законодателями были вот этот вот квартет модный, который приезжал как-то.
7: Хроникс.
0: Да, безусловно. Вот они первые начали.
7: Правда, у них, конечно, дисбаланс. У них женщин 2 раза больше, чем мужчин.
0: А, больше, ну да. А вот еще один такой вариант. Как вы относитесь к этому нововведению? Это в момент выступления симфонического какого-то коллектива модного, да, сажать на сцену рядом с музыкантами их родственников ближайших, детей, бабушек, жен. Ну, потому что сейчас же модно быть хорошим семьянином, да? И чтобы вот вызвать, так сказать, еще большую любовь публики, вот люди показывают, какие мы семьянины. То есть, к примеру, один известный дирижер, не буду называть его имени, параллельно с дирижерством, одновременно там соской кого-то кормил, там расчесывал, то есть проявлял всякую заботу. А также из-за шиворота у него выглядывала симпатичная, знаете, баллонка, собачка, да, с бантиком. Что, дескать, он животных любит. Вот.
10: Идея хорошая, надо будет попробовать.
11: Чтобы дирижера отличие от созидательного труда, наконец.
12: Если человек сирота.
7: А можно на...
0: Но можно взять на прокат. Вот, например, нигерийские кидалы беру, да, детей на прокат. Ну, чтобы...
12: Можно воровать, кстати.
7: Это нехорошо.
0: Наоборот, хорошо. Сейчас можно воровать.
7: Нет, это не воровать, это спасать для полезного дела.
0: Да, или экспроприировать.
7: Ну что же, давно у нас не звучала в эфире живая музыка.
0: Да.
7: И сейчас очередь фаготов, о коих мы... Кстати, все-таки вопросов почему-то о фаготах больше, чем о валторнах. Я считаю, что это немножко несправедливо.
0: А вот такой вопрос сразу по валторне можно... Вот, если валторну это раскатать, какой она будет длины? 5 метров. Сколько?
13: 5 метров.
0: Круто как. Спасибо, я удовлетворю.
12: Можно раскатать.
13: Да, можно раскатать.
14: Издать металлолом.
13: Здорово. Светлый металл дальше.

0: вот такая вот веселая песенка. Называется «Французская песня». Да?
1: Ну, сейчас давайте буквально на минуточку прервемся. Просто мне нужно пойти проверить нижний этаж. Я еще подрабатываю сторожем. Мало ли что. В общем, сделать обход и, может быть, что-нибудь потушить. Глядишь, найду что-нибудь. И мы продолжаем наш такой импровизированный концерт. Я бы даже сказал, не концерт, а такой музыкальный салун. Все мы находимся в салуне сегодня.
2: Да, Альберт Борисович. Я просто хотел сказать о предназначении вообще музыкального салона.
1: Да, это важно.
2: Особенно для так называемых новых русских. Дорогие друзья, когда беспроволочный телефон будет у каждой школьницы, а четыре проститутки нанимать здоровье не позволит, а вам все-таки захочется чего-нибудь престижного, тут вам на помощь придет музыкальный салон академических музыкантов на дому. И все конкуренты будут бледнеть от таких имен, которые у вас будут исполнять музыку, как Башмет, Спиваков или наши ребята.
1: Конечно... Ну, вот Башмет может, да.
2: Да.
1: Вот тут, кстати, пришло сообщение такое. Обычно вот, соло валторны и фагота в симфонических произведениях не объявляют, хотя исполняют партии подчас выдающиеся музыканты. Я немножко опоздал, и хотелось бы услышать имена музыкантов, собравшихся в студии, которые так великолепно играют валторны и фагот. Кровь оркестра, пишет Юрий Андреевич. Юрий Андреевич, а с вами согласен. Даже лимфа, я бы сказал, оркестра. Уважаемый Альберт Борисович...
2: Просто да, фамилии, да?
1: Да, да. И паспортные данные.
3: Семейное положение.
2: Фаготы. Елизавета Вилковышская, Никита Ким, Максим Забара, Михаил Шеленков. Валторны. Валерий Жаворонков, Сергей Васкович, Сергей Крюковцев и Тимофей Слезкин. Я прошу вас действительно запомнить этих ребят. Ведь, может быть, на концерте огромного оркестра вы услышите приятный тембр, который извлекут кто-нибудь из наших сегодняшних друзей.
1: Да, какое замечательное слово. Мы сегодня действительно в благостном расположении духа, дарим всем добро. Ну, это я так подмазался, я-то сижу, ничего не делаю, собственно, но как-то приятно ощущать себя, знаете, вот частичка искусства, сокращенно ЧИ, да.
2: Ну и... А у меня есть стишок про вас, Саша.
1: Я польщен.
2: Я на радио служу с лексикой умелой. До утра я тут сижу, ничего не делаю.
1: Замечательность. Да, вот, кстати, мне пришла в голову мысль, я забыл тут на пейджер сообщение пришло, каково назначение вообще дирижера в симфоническом оркестре? Все равно у всех ноты.
3: Главное, что движение, да, и что не мешать, главное. Назначение дирижера мешать как раз.
1: А вот... Например, в Японии сейчас практически такое нововведение модное, так сказать, механический дирижер. Ну, стоит такой монстр, то есть он как бы, и вот и мигает.
2: Это кличка, кстати, лазерный караян.
1: Да. Но смысл в том, что получается, как вот дирижер, это такой мощный потенциал энергии, да, который должен питать всех музыкантов. То есть он машет там, как ни попадя, и вот эту энергию передает, в общем-то, музыкантам. Если дирижер, в общем-то, вялый, что сопля гриппозной девушки, то, соответственно, весь оркестр тоже расплывается. С другой стороны, энергию ведь можно получать от какой-то светомузыки. Вот японцы очень экспериментируют, то есть берут светомузыку ритмичную, ставят, и музыканты. Вот. Либо был очень смешной эксперимент у нас в Переславле-Залесском, там местный оркестр симфонический. Мы во время вот, исполнения одной фуги, в общем-то, проецировали на модном экране им зацикленный в петлю фрагмента порнофильма, очень ритмичный, и наблюдали, как это все, вы знаете, блестящее исполнение, совершенно дикое, аутентичное исполнение фуги произошло.
2: Что вы думаете, Саша? Большинство музыки написано как раз для этого. только тогда графья делали это все вживую. А за стеной у них круглую ночь, потея и надрываясь, пиликали изможденные музыканты-трудяги.
1: А вот действительно какая дикая несправедливость, да? Вот, например, оркестр графа Шереметьева, да? Ну, граф Шереметьев, понятно, панталоны, чулки, шпажица, да?
2: Таможня.
1: Да. Да. Вот. А музыканты, то есть люди, волшебно творящую музыку, они как бы вот являются ее частной собственностью. Вот.
2: Даже их панталоны. Да, барского бедра.
1: Да, именно с барской этой икры.
2: Иготички,
1: да. Какая несправедливость. Но тем не менее музыканты и закалялись, что твоя сталь благодаря вот постоянной зависимости от кого-то, да, они всегда попадают в печальные ситуации. То есть, например, вот те же самые там новые русские дико бухают, там жрут шашлык, а музыканты скромненько в стороне играют им симфоническую музыку. Есть в этом какое-то, конечно, унижение, но с другой стороны, нужно прекрасно понимать, что это определенная закалка, такая мощная наковальня духа. Вот, я правильно говорю?
2: И при том мощнейшая коррекция по тембру. Ведь звук чавкающих челюстей заглушает самые божественные частоты в инструменте. И человек

0: И также вот сразу вступил наш пианист Алексей Венедиктов, который любезно сопровождает всю нашу программу, прекрасно владея инструментом. Тут такой вопрос пришел на пейджер. Альберт Борисович, вот у вас спрашивают, применяются ли сейчас в музыкальных детских школах телесные наказания, ну, в качестве воспитательных методов?
1: Ну, на самом деле, если учитывать современное положение дел, то,
0: да,
1: конечно, индивидуально. Ведь всяких Рено, Роб,
0: ГРУ
1: также. Да, не существует. Но, насколько я знаю, техника исполнения

0: духовых инструментах требует полной расслабленности животовой полости, то есть брюшка. И поэтому педагог обязан изредка проверять, насколько расслаблен брюшной пресс.
1: То есть потыкивать.
0: Да, потыкивать
1: в неожиданно, видимо,
0: неожиданных местах специальным дротиком. И тогда ученик бывает всегда наготове.
1: А вот такой сразу вопрос. Существует ли какой-нибудь четкий вот, вернее, какой-нибудь инструмент, да, который четко должен быть либо мужским, либо женским, но на котором женщина не может играть по каким-то своим физическим особенностям?
2: Нет,
1: вот. Нет, ну мало ли. Ну,
0: надо спросить у женщины.
1: Да, вот есть какой-нибудь такой инструмент, на котором женщина просто не может играть?
2: Нет, эмансипация глубоко продвинулась в нашу жизнь.
0: А есть инструмент, который в последнее время завоевал у женщин наибольшую популярность?
2: Туба.
3: Да, конечно, это туба.
0: Труба. Дуба.
1: Это вот это... Такая здоровая байда.
3: Я вообще всюду эти бабушки.
1: И знаете, как женщина говорит, я вчера была в объятиях тубы.
4: Я присутствовал как-то на концерте президентского Соединенных Штатов, оркестр президентский.
0: Который, кстати, обновляется каждые 4 года.
4: Самое интересное, что там преимущественно женщины в этом оркестре. Если не ровная половина их, вот, то, по крайней мере, никак не меньше.
0: Просто белка забавник.
1: Ну, давайте обратим наше внимание, может быть, к телефонным звонкам. Да, послушаем.
0: Может, пусть сыграешь сначала. Сыграйте, друзья.
1: Алер Борисович, как скажете?
0: Чтобы трость не высохла.
4: Давай,
0: сыграем. Я же, да.
4: Объявлять будем, нет?
5: Конечно.
4: Объяви, пожалуйста.
0: Да пусть угадают наши слушатели.
5: Да, что же это?
0: Это еще один вопрос нашей викторины. Музыкальный салон, салон Альберта Пагера.
5: В общем, это коронный номер.
3: Это
5: коронное выступление, да.
4: Да, это наш гимн.
5: Цирк уехал, клоуны остались. Вот. Типа того.

0: Вау.
1: А можно вот попросить...
2: Арлекина, Арлекина.
1: А можно попросить вот кого-нибудь из вас, вот может быть все-таки вот единственная леди сегодня, которая здесь находится, вот издать самый высокий и самый низкий звук данного инструмента, ну чтобы просто послушать его тембр отдельно, пусть это будет не мелодия, а просто именно звукоизвлечение. Ну вот, да. Сейчас я, Лёш, тебя мы слышали, да?

0: Это тот самый низкий.
1: А самый высокий звук я не в состоянии издать, потому что лениво учусь и не научилась издавать этот звук до сих пор.
2: А может быть,
1: кто-нибудь, да, кто-нибудь другой, конечно, я здесь есть, да, более прилежный.
0: Дальше фактически файл, саксофон, да, в общем-то.
3: Есть соль, вот он умеет.
0: А есть ли вот такая вот, скажем, технология, ну, чтобы изобразить на фаготе какой-нибудь вот еще инструмент, ну, к примеру, там...
2: Крик петуха.
3: Можно изобразить водосточную трубу.
0: Вот, саксофон.
3: Да.
0: Да, правда.
3: А у нас будет здесь саксофон и репертуарчик, между прочим.
2: А может, и сразу, и не отходя. Сразу, хотя сейчас, пожалуйста, не ваша очередь. Ну, ладно, ребятки, дадим им сыграть.
3: Что, играем? Убери вот это вот. Это моя папка.
0: Вот осторожнее, вот это нужно сперва отвязать. Так убирать нельзя, а то оно сдохнет.
3: Что, да, что, о чем?
0: Ну, вот это вот вы сказали, вот это убрать, оно живое и может повиснуть и задохнуться. То есть его так, да, в сторону просто подвиньте, да.
3: Подождите. Сейчас я, как всегда, ищу ноты.
0: Я не брал.
1: Пока происходит такая пауза, мы хотели бы пригласить вас на наш концерт, который состоится 25 февраля в концертном зале музыкального училища при Московской консерватории. Да, это большой концертный зал, училище, оно же Мерзляковское. Пожалуйста, 25 февраля в 18 часов начало концерта.
0: Да, 2000 года.
3: Приглашаем всех, детей и взрослых.
4: Училище, улица Мерзляковский переулок, 13.
3: Ты их пальц, да?

0: Ну, все-таки, может быть, сейчас телефонный звоночек примем.
1: Вполне можно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Я очень нервничаю. Можно я немножко попозже перезвоню?
0: Да, конечно, конечно. Хорошо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Круто. Мне это нравится. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Добрый вечер. Ваше внимание беспредельно, да?
0: Да.
3: Очень приятно слышать это. Но я не нервничаю совершенно, а вы?
0: Нет, если вы нервничаете, вы можете попозже перезвонить.
3: Нет, я
0: вдруг
3: не
0: что случится, и нам это... Ни вам, ни нам этого не нужно.
3: Алло.
0: Да. Нет, я чувствую, вы все-таки нервничаете.
3: Да нет, абсолютно.
0: Да четко нервничаете.
3: У меня есть вопрос.
0: А, ну давайте.
3: Профессор, вы?
0: Говорите, к академику.
3: К академику, пардон, извините.
4: Как аштя?
3: К академику. Вот скажите, пожалуйста, если к фаготу подключить компрессор, это упростит работу музыканта или нет? Как вы думаете?
0: Воздушный вы имеете в виду?
3: Ну, естественно, конечно.
0: Понятно.
3: Или камеру от трактора надутую.
0: Или типа подмышку засунуть специальный мешок, что у этой самой волынки.
4: Обычно ну, да, предлагают...
0: Да, спасибо.
3: Это трудный этап, надо что-то новое искать.
0: Да, спасибо, спасибо.
4: Обычно нам предлагают что-нибудь вскопать или разгрузить.
0: Сегодня я, кстати, ни разу не обращался к вам с просьбой помочь разгрузить или погрузить. Эта просьба последует часа в 4, когда придут фуры. Вот, так что будьте готовы, безусловно. Но не бросите же вы меня одного, видя, как я мучаюсь, таскаю все это. Ну что, тогда сейчас я предлагаю немножечко отвлечься, да, на танцы, прослушивание музыки, что-то вы играете. Вот, кстати, еще вопрос такой от Елены. Вы играете музыкальные произведения известных композиторов. А есть ли мелодии вашего сочинения?
5: Мы пока не дошли еще до композиции. Я
6: недавно существую.
0: Понятно.
5: Практически только начинается.
0: Ну ладно, сейчас прервемся, да, затем.
7: Пока мы только делаем обработки чужих произведений.
0: Ремейки.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня академик Альберт Борисович Пагер и его юные друзья, музыканты. То есть человек, так сказать, ходячая морщина, но постоянно его окружают, что бабочки, молодые люди, молодые красивые женщины. Человек ни к чему никогда не привязан, он любит людей, и с него, конечно же, нужно брать пример. Мы слушаем в живом исполнении классические и не совсем классические произведения. Вы можете нам звонить, задавать вопросы, но это несколько позже. А сейчас, я думаю, видимо, слово музыки, да, Альберт Борисович?
1: Я согласен, Александр.

0: Вот первый раз я слышал, когда вот голоса музыкантов, именно оркестрантов, на альбоме, концертном альбоме господина Спивакова, где они громко, неожиданно среди записи крикнули: «Эх, дубина ухнет!». Вот это меня дико поразило. Это было на виниловой пластинке, я до сих пор ее храню. Мне показалось, что я на измене. Но на самом деле при повторном прослушивании было также слышно. И это действительно хорошо.
1: Александр, а вы заметили, что когда вы слушаете, каждый раз они кричат несколько по-другому?
0: Конечно.
1: Вот
0: конечно.
1: В этом есть смысл настоящего искусства.
0: Да, да. Ну и, может быть, сейчас послушаем звонок еще. Как? Вы не против?
1: Я всегда не против, лишь бы ушей хватило.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Доброй всем вам ночи.
0: Вам аналогично, да.
3: Вас беспокоит Сергей Александрович Набор.
0: Здравствуйте.
3: Александр, скажите, вот постоянно вы говорите Алексею Венедиктову: не играй,
0: да,
3: потише.
0: Да.
3: А вот скажите, ему не обидно, ведь если он очень сильно обидится, он может нанести увечья музыкантам, играющим в прямом эфире.
0: Дело в том, что музыка сама по себе является мощным оружием, которое разоружает людей, да, то есть вот не убивает, а разоружает. И исходя из этого, то есть достаточно вот Алексею перекинуться, как говорится, взглядами со своими коллегами, и мы видим, что, в общем-то, вот появляется такая золотой дождь, попросту говоря, из глаза в глаз льется, и никакой вражды там быть не может, поверьте.
3: А вот, Александр,
0: да,
3: скажите, ваши музыканты могут сейчас сыграть в прямом эфире, например, мурку?
0: Ну, во-первых, вообще-то это не мои музыканты, вы мне, конечно, льстите, но я, конечно, приложу все усилия, чтобы они в течение месяца стали моими. Вот для этого мне придется ограбить пару модных джипов, как водится. Вот. Ну, насчет мурки нужно у них спросить, я не знаю сейчас, мурку или не будем.
4: Мурку?
0: Да.
4: Ну, пожалуйста,
5: Александр. Только в местах не столь далеких.
0: Да, вот не получится. Да, ну, давайте еще телефон. Звонок послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельное.
6: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Я вот тут заметил, сколько там у вас народу собралось. Прям
0: 9
6: приятно так.
0: Да.
6: Дама там есть даже.
0: Да.
1: Ну, вы особенно губут не раскатываете.
6: Ну вот, у меня есть предложение пойти сейчас куда-нибудь на набережную или в парк там. И пивка купить.
1: Купи.
6: Вот с воблочкой.
0: А мы
6: как вам? Тряхнем стариной.
0: Я хочу сказать следующее, что ни для кого не секрет, что постоянно из нашего окна с 14 этажа свисает канат с крюком. И все желающие могут весить на крюк что ни попади. Мы подтягиваем, разглядываем, если нравится, оставляем.
6: А можете мне вот даму спустить?
0: Даму спустить? Нет, к сожалению, нет, нам самим мало. Спасибо вам за такой замечательный звонок. Подходите, вешайте на круг, что ни попадя, мы поднимем. Ну, сейчас слово музыки, да, Альберт Борисович.
1: Погод звучит вновь.
7: Слушайте, дайте мне Макса. Дайте мне Макса. Макса не сюда.
8: Куда?
7: Куда? Это мне. Как вы от меня ехали?
8: А, здесь?
7: Да.
9: Поехали.
7: Да. Да.

0: очень, на мой взгляд, грустная, проникновенная мелодия. Или, может быть, такой характер исполнения. Вот, но, однако, это говорит только о вашем мастерстве. Потому что, в принципе, ее можно сыграть ёрнически, а вы ее сыграли так очень серьезно.
1: Целомудренно.
0: Целомудренно, да. Тут, кстати, вам вопрос, Альберт Борисович. Действительно, я тоже видел этот сюжет, но как-то постеснялся спрашивать. Но, тем не менее, вот радиослушатель спросил. Альберт, так запросто к вам, видите, то есть... Вы человек без возраста, да, без национальности и без пола. Вчера по телевизору я видел вас в компании с Евгением Светлановым. Давно ли вы знакомы и связывают ли у вас какие-либо творческие проекты, спрашивает Бердяев.
1: Ну, на самом деле, с этим великим, я бы сказал, персонажем академического шоу-бизнеса нас связывает давнишняя, так сказать, дружба, посидеть на зойке.
0: На рыбалке, я знаю.
1: Да, копнуть мотылька, так сказать. К сожалению, Евгений Федорович переживает сейчас не самый безоблачный период своей жизни. Множество каких-то шелунов пытается ему досадить и, так сказать, прервать ход его творческой мысли.
0: Полет,
1: так сказать.
0: Всякими... Это от зависти, видимо, да. Конечно же, от зависти.
1: И вот эти дурацкие интервью, которые они берут у него, конечно, лишают нас новых антологий музыки. Брукнера, Стравинского. И по секрету скажу, Саша, некоторые ваши... ранние симфонические опусы тоже привлекли внимание Евгения Федоровича, но средства массовой информации отвлекают его от их реализации.
0: Да, он и спрашивал моего разрешения на исполнение произведения «Серебряные крестьяне», но так дело дальше и не пошло по причине того, что опять же отвлекли маэстро, какими-то постоянно вовлекают, знаете, в водоворот этих серых будин, этих никчемных разборок. Ну, так устроен мир. Видимо, человек гениальный, он и должен быть гениальным во всем. Он должен быть на всех фронтах мощным, да? То есть и платить штраф также, и кактус полить вовремя, и, соответственно, написать пьесу.
1: Все это сделать
0: одновременно и мощно.
1: Одновременно и обладая какой-то аурой. Потому что если мы пересмотрим записи его интервью, сколько там глубины и... совести человеческой.
0: Кстати, вот даже здесь, да, человек говорит всегда очень умные, мудрые вещи, да, и здесь пытаются каким-то образом все это закоммерциализировать. То есть сейчас готовится к изданию компакт-диска интервью Евгения Федоровича Светланова за все годы собранное. Но при этом, естественно, поскольку там не влезает все, что наговорил маэстро, потому что наговорил он дикое количество, то люди взяли на себя смелость попросту, ну, как бы, в общем-то, сделать выжимки. И там получается попросту такие постулаты, и как это даже сказать, человек, получается, говорит аксиомы. Я слышал, типа, вот так, ну, дескать, ну, Малер там, и вот и все.
1: Обычно редактора оставляют только то, что доступно их среднему пониманию.
0: Да.
1: А то, что непонятно, идет в корзину.
0: Да. Причем я не уверен, что не выйдет пиратская, так сказать, версия вот интервью Евгения Федоровича Светланова, где просто будут собраны все междометия, которые маэстро, как любой человек, вставлял между своими глубокомысленными. Ну, типа, и так далее.
1: Но на самом деле я хотел вас немножко успокоить. Ведь я и мои родные постоянно держат на готове видеомагнитофон и отписывают его интервью. И поэтому, если какой-нибудь честный предприниматель от звукозаписи захочет издать истинное, аутентичное интервью Евгения Федоровича, милости просим. У нас есть все, так сказать, исходники.
0: Ну, я думаю, может быть, сейчас еще телефонный звонок послушаем, прежде чем произведение, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Это Вася говорит.
0: До свидания, Вася. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый Альберт Борисович.
3: Да.
2: Уважаемые все замечательные музыканты, спасибо вам большое за вашу замечательную игру. У меня вопрос, во-первых, к Александру.
0: Да.
2: Так вот, я что хочу вас спросить. Когда ваш концерт будет новый?
0: Ну, в ближайшее время не будет.
2: Ну, вы объявите, да, когда будет?
0: Конечно, конечно, ага. Это безусловно. Это наш долг, наш долг.
2: Да, конечно. Ну вот. Да. Это самое. Также к Альберту Борисовичу хочу обратиться. Можно?
0: Да.
2: Альберт Борисович, вы когда последний раз сюда приходили, вы принесли с собой замечательного юношу.
1: Да, действительно, он такой маленький.
2: Да. Вот. Который обучал, собственно, вас игре на скрипке.
1: Так точно.
2: Ну вот. А вы уже как, вы бросили это занятие? Или же вы его постигли в полном...
0: В полный рост.
2: Да.
1: Просто, вы знаете, когда юноша входит в возраст некой зрелости, то мутация происходит не только с голосом, а также с пальцевым аппаратом. И в это время довольно вредно играть на инструменте. Это годика так полтора.
2: Два себе, я так полагаю.
1: Нет, шутник. Просто вы помните, внимательно слушали эфир, сколько лет было нашему мальчику?
2: Ему было целых 15 лет.
1: Вот. И этот мальчик как бы старой формации. Это ваши, может быть, друзья потеряли девственность в 13. А наш начинает только оглашаться в свои 15 лет. Ему сейчас вредно играть на скрипке, а тем более давать мне уроки. И я немножечко пока отошел. Но зато с благодарностью беру уроки укороченного фагота.
2: Замечательно. А вы скажите, это вот он, это самое, что-то у него с развитием, это он подвергся излучению, да?
1: Это вы все, молодые отпрыски, подверглись, а он жил...
2: Спасибо,
1: да.
0: Спасибо, спасибо. Действительно, люди будущего, так сказать, нация будущего, это абсолютно лысые люди, поскольку волосы есть рудименты, и оволошение нашего, и позднее оволошение нашего юного гения скрипача говорит о том, что, в общем-то, он ближе к людям будущего, настоящим. Ну, сейчас, видимо, композиция, да, Альберт Борисович?
1: Да. Волторновое произведение, которое сейчас прозвучит.
3: Девятая симфония Бетховена.
4: Всем известная девятая симфония Бетховена, но в слегка оригинальном трактовании.
3: С купюрами. Это... с небольшими.
4: Да, фрагмент.

0: Я сейчас вспомнил совершенно печальную такую историю, произошедшую с Дунаем Валентиновичем Капица. Вот назвали человека в честь замечательной реки, а все это приобрело такой дурацкий смысл какой-то в результате. И человек, в общем-то, уехал в Узбекистан, где и сгинул, пожелтел и слился с песком. Ну, может быть, еще телефонный звонок, если вы не...
1: Сейчас
0: давайте прервемся, а то мне нужно, там фура подошла. Не поможете там погрузить, разгрузить? Да. Нет? Да? Ну, сейчас мы погрузим, разгрузим, мы там вернемся. И на наш пейджер пришло трогательное сообщение, я зачту его целиком. Можно заявочку дать для музыкантов? Я хочу послушать «Анданте» из Пятой симфонии, чтобы вся четверка сыграла. Можно вариации, подпись «Старый волторнист». Вот как это трогательно, старый солдат, старый волторнист.
2: Старый
0: чекист. То есть от этого как-то от всего отдает немножко... таким хорошим, антикварным, дорогим магазином. И музыканты, я вижу, с готовностью, естественно, с уважением в своих очах откликнулись на эту просьбу.
1: Молодое поколение, старший подарок.
0: И сейчас будет звучать этот самый вот этот...
2: Саундтрек.
0: Да, да.

0: мы продолжаем нашу такую встречу в салоне. Действительно, вот тенденции современного развития бизнеса предполагают, так скажем, монополизирование. И рано или поздно гибнут мелкие предприятия, гибнут мелкие банки. Остается, в общем, нечто единственное такое крупное, эдакий магнат. Да? В музыке, мне кажется, все-таки тенденции совершенно другие. Все это должно дробиться. И, как правильно сказал Альберт Борисович...
1: Децентрализоваться.
0: Да, то есть постепенно уже будет не моден большой зал консерватории, а будут модны, например, такие салоны как-то у Ашота, музыкальный салон у Ашота, где находится, в Западном Бирюлево.
1: Да. А, кстати, о большом зале консерватории.
0: Да!
1: Действительно, есть проект превратить его в абсолютную студию. То есть он слишком, конечно, велик для студии, но лишнее заполняется неким веществом типа пенопласта. И там все остается небольшое помещение для играющих и пишущих. То есть объем зала сохраняется, но лишняя реверберация отсутствует. А так как аура этого зала великолепна, то, я думаю, записи будут абсолютно колоссальными. И не будет слышно во время смены дурацких колоколов за окном, которые звонят всегда не вовремя.
0: Да, и когда не попадя. Действительно, есть такое мнение, что гигантские концертные залы должны быть превращены, скажем так, в мастерскую по производству уникальных записей классической музыки. А вживую все-таки все это дело будем слушать в салоне у вас.
2: Лабораторию искусств.
0: Да. Ну, может быть, сейчас послушаем телефонный звонок. Не против вы? Но у нас все-таки диалоговая программа, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. И этими же губами они целуют своих мам. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Рассказывайте, пожалуйста. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Меня зовут Мария.
0: Здравствуйте.
3: В общем, я как бы приветствую всех присутствующих. Вот, и у меня такой вопрос, даже скорее не вопрос, а просьба. Не могли бы музыканты, голоса чьих инструментов или инструментов, чьи голоса
1: ласкают ваши уши,
3: послушать их самих непосредственно, вообще, что они из себя представляют, кто они вообще, откуда берутся такие таланты. Вот, в общем-то, это все.
0: Понятен вопрос.
3: Вот, потому что как-то ведут они себя очень скромно, и, в общем, их почти не слышно, кроме, конечно, инструментов.
0: Понятно. То есть, попросту говоря, поступила закамуфлированная просьба спеть вот вам хором без инструментов что-нибудь вживую, да.
1: Про себя.
4: Мама, ну, мама.
5: Мы можем?
0: А может, действительно вам спеть? Вот просто взять и спеть какую-нибудь хорошую народную песню, например.
5: Ой, проблем.
6: Только не надо.
0: Чтобы услышать, чтобы голоса были слышны.
1: Ну, не стесняйся, я понимаю.
5: Заказы будут?
1: Нет, а какую вы поете, когда в автобусе отправляетесь...
5: Русская народная, международная.
1: Да.
5: Поле танки грохотали и все дела.
1: Нет, а по-моему, хорошая песня «Мороз, мороз».
0: Или вот кто-то с горочки спустился.
5: Вот «Мороз, мороз,
1: мороз». «Мороз», давайте споем, ребята, «Мороз».
0: А вы будете подпевать, Альберт Борисович?
1: Я попробую, если я попаду в тон.
5: Зачем баловать?
0: Как у вас свистит протез? Да.
5: Можно мы тебе будем?
7: Да.
5: Васькович, позовите сюда.
1: Давайте настройку, пожалуйста.
5: Какой-то.

0: замечательно.
1: По-моему, здорово.
2: Да, все-таки нет могучего инструмента, чем человечья гортань. Да. Ну, еще, видимо, телефонный звонок. Послушаем, да, все-таки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
3: Другие не влезут.
2: Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Да. Вы, по-моему, волнуетесь очень. Это моя тетя. Ну что, это слово музыки. Дело в том, что музыка заразная штука, на самом деле. Вот, помнится, в детстве я посетил цирк и подумал, что я тоже так могу. Вот, после того я получил травму. Ну, вот, а люди, вот, которые слушают музыку, им тоже хочется быть причастными, хочется уметь, хочется так же делать.
4: Совершенно не затяжной прыжок.
2: Нет, на этих таких прибамбасах. Ну, крутятся они где. Да. Вот. Да, все, что происходит от профессионалов, кажется легким постороннему наблюдателю. Но не стоит пробовать, не стоит пробовать.
5: Мне кажется, легко стоять с палочкой на перекрестке, а ты попробуй.
2: Ну что, слово музыки, да, видимо?

0: И мы продолжаем наше общение в стенах музыкального салона у дядюшки Пагера. Ну, также, в общем-то, будет, конечно, салон у дяди Ашота, у тети Эммы, у мамы Зои также будет салон в ближайшее время. Но мы продолжаем общение с вами, общение с музыкой. И я думаю, наверное, сейчас нужно послушать вживую, да, исполнение. Это сигнализация от моего мотоцикла. Да. Пусть вас не пугает. Объявляйте пьесу, да. Альберт Борисович, или вы хотите прочесть нам что-нибудь из вашего раннего?
1: Да вы знаете, я хочу как бы все-таки отдать пальму первенства молодым.
2: Вальсок.

0: ну и опять же, видимо, нужно послушать телефонные звонки все-таки, да.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я из Казани звоню. Нас тут недавно подключили к «Эху Москвы». Весьма интересная программа у вас, вот слушаем тут.
0: Да.
2: Вот, и вопросы, соответственно, появляются, да, как без этого.
0: Но это не удивительно, это так вот, и должно быть, да?
2: Да.
0: Да.
2: Вот уменьшенный фагот, укороченный, пардон. Ведь согласно законам физики, при уменьшении объема резонирующей полости двигается также и музыкальный строй. И для компенсации укорочения фагота в два раза давление окружающей среды, то бишь воздуха, для компенсации, значит, изменения музыкального строя, чтобы все-таки он играл те ноты, которые написаны, да, надо увеличивать не в два раза, а уже в четыре. Ну, таковы законы физики, ничего с этим не поделаешь. Вот. И в соответствии с этим возникают вопросы, вот каким образом создается такая обстановка, каким образом выводится звук из этой камеры с повышенным давлением во внешнюю среду, как выдерживает организм уважаемого
0: фагатиста.
2: Да. Вот, такие условия. Все-таки 76-й год, скоро будет 76-й, я знаю, но просто неохота заранее поздравлять, считается нехорошей приметой это. Вот. И, естественно же, вопросы опять имеются относительно истинной музыкальной техники музыкантов. Ведь известно же, что Ингви Мальмстен извлекает 18 нот в секунду, а значит, Джо Сатриани умеет их извлекать 21 аж.
0: А Фрэнк вот. Заппа, вот если умножить и того, и другого, то вот получится Фрэнк Заппа.
2: Ну, в общем, да. Но, тем не менее, интересно, что же вот в тени в этом смысле как-то вот прячутся ваши гости. Что-то они не демонстрируют технику. Хотелось бы хорошенько послушать, вот на что они в действительности способны.
0: Понятно, понятно.
2: Вот. И, естественно, как бы тут имеет место неприятная тенденция, связанная именно с фаготами. Ведь не секрет, что люди с клирикальной психологией, ведь как рассуждают, за звуком фагота в симфоническом зале может маскироваться человек, который в дни Святого Поста ел неположенную для этого времени, то бишь жирную пищу, и имеет какие-то нежелательные процессы пищеварения, которые он за звуками фагота может пытаться маскировать. И вместо того, чтобы наложить на него там епитимию недели на две, как это обычно, вот он как-то вот от этого избежит. В результате чего принимаются соответствующие же решения вообще на дни постов запрещать симфонические концерты, отменять их и так далее. Вот в прошлом году недавно вот точно так же было. И я понимаю, если бы на дни постов запрещали там дискотеки какие-нибудь, там, ну понятно, там наркотики потребляют и вообще там, ну, греховных действий много. Вот симфонические концерты, наоборот же, людей к свету вот возвышают, а вот тут вот так же все, ну как это, несправедливо, вот как вы к этому относитесь? К тому же слышал я, что это собирается поддерживать такую инициативу, то есть недавно созданная организация «Союз родителей за авторитарно-теократическое образование», вот, ну, предлоги в аббревиатуру не входят, вы понимаете? Вот тоже тревожная ситуация намечается, ведь православные посты в одно время католические, в другое, так сказать, мусульманские, индуистские, в конце концов это может привести к тому, что вообще концертов симфонической музыки будет некогда существовать.
0: Понятно.
3: Ну вот наслушатель, по-моему, наш слушатель и сам ответил на свои вопросы.
0: Да. А вот тут прислала очень замечательное сообщение информационного плана Катя.
4: Пишет Катя следующее. Вышла в свет брошюра «Сукин сын Дантес». В ней рассказывается о том, что убийца величайшего поэта действительно был порождением безответственных опытов преступного химика Лаперуза над домашними животными. В качестве доказательства к брошюре прилагается фотография собачьего хвоста. Замечательная разносторонняя информация.
3: Должен сказать, Саша, что вам звонят очень эрудированные и интеллигентные слушатели, не в пример другим диджеям.
4: Да. Но теперь, видимо, слово музыки. Да.
3: Пора исполнить что-либо ласкающее слух. Вообще, слух слушателя в последнее время надо ласкать неимоверно, дабы он измотан стрессами, которые терзают его повсеместно, по телевидению, в транспорте, например.
4: Да.
3: И звуки фаготов и валторн наиболее физиологичны для этой цели.
5: Слушатели, у которых проблемы с кишечником, мы просим воздержаться от прослушивания данного произведения.
6: Не ешьте на ночь соленых помидоров.
7: Это из...
8: Без кишечника не вижу.
9: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: И вот тут еще пришло сообщение на наш пейджер, я думаю, его надо зачитать, такого свойства технического, организационного. Почему бас-кларнет, фагот и первая валторна находятся на одном расстоянии от дирижера? Такой вот вопрос интересный.
1: Дело в том, что инструменты оркестра посажены, соответственно, некую интеллектуальной восприимчивости. И годами отработанная технология показывает, что эти инструменты надо сажать именно так.
0: Да, безусловно. И вот внимание, которое вот в последнее время только стали уделять именно рассадке инструментов, оно себя оправдало. Потому что раньше дирижер, будучи, скажем так, диктатором оркестра, сажал ближе к себе тех, кому имел особые симпатии.
1: Мало того, те, кто оказывали ему во время репетиции мелкие услуги.
0: Да, безусловно. То есть подставляли стакан с водой и так далее.
1: Почесывали пятки.
0: Да, в общем, доставляли наслаждение. И, естественно, все это влияло на музыку не самым хорошим образом. И, кстати, огромное количество вкусов людей было испорчено этим. И только сейчас выходят соответствующие директивы на уровне филармоний о том, как рассаживать музыкантов. Дирижеры, опытные дирижеры, имеют план-карты, где там точечками помечено, где, знаешь, кто сидит, и имена. Вот,
1: причем там учитывается не только акустические свойства инструмента, а, собственно, рост, толщина.
0: Безусловно. И также могучесть легких и пальцев, да. Ну что, музыкальный номер, да, сейчас будет? Или поговорим с радиослушателями, или номер? Как скажете?
2: Ну, номер, а потом поговорим.
0: Хорошо. Так мы, пожалуй, и сделаем.

0: Заметили ли вы, Альберт Борисович, эту мощную полифонию, исходящую, казалось бы, из гнутых кусков железа?
1: Исходящую в гнутые отверстия наших ушей.
0: Да.
1: И... Так сказать, смешно, но это факт. Каждый у нас в голове по две волторны.
0: Кстати, я хотел еще сказать такой биологический ракурс, да, внести в нашу беседу. Ведь раньше у наших далеких предков, несмотря на наличие двух ушей и двух

0: общем-то, глаз, было монозрение и монослух. То есть мозг был очень слаб, чтобы вот все это разделять на каналы. Вот. И только в дальнейшем, когда человек совершенствовался, произошло сперва разделение, значит, ушей на стерео, а затем глаза, то есть стали видеть в расперды уже нормально, объемно. До того он был туп и, в общем-то, монофоничен человек. Кстати, многие люди и до сих пор обладают монослухом, монозрением, вот, но тщательно это скрывают. Мы таких выявляем и ставим в паспорте штамп «моно». Да. Ну что, телефонный звонок, может быть, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте, уважаемая.
0: Здравствуйте. Вы как-то волнуетесь, может быть?
1: Нет.
0: Да. Нет, ну говорите.
1: Вот, у меня вопрос такой назрел. Вот в последнее время, ну вот буквально там лет там 5-10, стало модным всякие молодежные, рок-н-ролльные там и прочие коллективы записывать с симфоническими оркестрами, такими мощными, то есть где человек 150, 200 и более.
0: Да.
1: Вот. А почему-то игнорируются какие-то вот маленькие такие коллективы, там 10-15 человек, в том числе и духовые. Как вы считаете, почему это происходит?
0: Спасибо, спасибо.
2: Ваше предложение.
0: Ну, может быть, это связано, скорее всего, с визуальным восприятием действия, поскольку 15 человек не так читабельны и не так массивны, как много солидных дядек, лобающих на скрипках и валторнах.
3: А по звуку это, в принципе, одно и то же, потому что замочить двумя аккордами рок-гитары большой симфонический оркестр, ну, скажем, под управлением Федосеева, может любой маломальский обладатель мощного маршала. Поэтому весь смысл таких выступлений только в имиджевом шоу.
0: Да, безусловно, безусловно. Ну, кстати, еще хотел сказать, что в связи с тем, что сейчас происходит все-таки индивидуализация людей, то многие классические музыканты, скажем так, уходят в себя. И появляется огромное количество компакт-дисков и записей классических, классической музыки, фиктивных оркестров. На самом деле все это делал один человек в студии наложением. Просто играл на всех инструментах.
3: Как мог.
0: Как мог, да, да. Но все это выдается как, дескать, такой-то оркестр. Так что будьте, пожалуйста, внимательны, слушайте музыку тщательно, да, чтобы понять, что там на самом деле. Ну что, сейчас произведение, видимо. А, вот да, кстати, тут опять пришло сообщение. А все-таки не продемонстрировали вы, уважаемый, вашу технику игры?
3: Я объясню, Саня, почему, да. В чем дело. Дело в том, что некий казанский наш физик манипулировал цифрами какими-то. Но мы технику членим на, так сказать, звуковые барьеры. То есть сколько... звуковой барьер – это тот барьер, за которым человек не в силах исчислить количество сыгранных звуков. И мы, вернее, мои друзья преодолевают этот барьер в два, а подчас и в три раза. Поэтому бесполезно демонстрировать то, что вы не можете пощупать ухом. Это все равно, что пересчитывать микробы без микроскопа.
0: Да. Ну что, сейчас музыка, да? Музыка.

0: И еще вот пришло такое сообщение, которое я не могу просто-таки не прочитать. Вам, Альберт Борисович. Спасибо вам, Альберт Борисович, за великолепный концерт в зале Чайковского осенью 75-го, где я встретил свою первую и последнюю любовь Зинаиду. Сейчас нам уже 60, у нас внуки, но до сих пор мы вспоминаем тот вечер, слушая записи вашей музыки на пластинке, пишет Алексей Николаевич.
1: Спасибо, но я не достоин таких похвал. Видимо, все лавры того концерта я должен отдать Зинаиде.
0: Да, ее сестре Кате, безусловно. Да. Ну что, каковы наши планы сейчас? Я вижу, вы мне что-то протягиваете. Это что?
1: Пора, Александр, продемонстрировать и чуточку вашей приобщенности к этому прекрасному инструменту.
0: Но я вообще стесняюсь, я как-то еще не очень
1: опытный. Я специально для вас принес именно свой укороченный фагот, чтобы вы мне, так сказать, порадовали душу старичка.
0: А это будет заключительный номер у нас, да?
1: Не знаю. Если попросят слушатели, мы, может быть, что-нибудь еще исполним, если не устанут губы у ребят.
0: Так, может быть, сперва еще ребята сыграют композицию, а потом уже я и закончим.
1: Вы пока погреете инструмент.
0: Давайте я зажму его меж ляжек.

0: сейчас музыканты готовятся. Холодный он какой у вас.
1: Так зима, стужа.
0: Ну, готово, да?
2: Да.
0: Да.

0: Ну, и я думаю, что мне действительно не отвертеться. Я хотел бы тоже принять участие в данном волшебном действии. Я беру инструмент. Конечно, я владею им пока не очень хорошо, но я делаю все возможное. Я постоянно совершенствуюсь.
1: Единственное, Александр, не забудьте настроиться.
0: Да, сейчас я...
1: И дабы вы не запутались в тексте, сейчас ребята вам дадут как раз ноты.
0: Мы... Это вот эти, вот этот горошек?
1: Вот этот, да, манускриптик вашей любимой пьесы.
0: Сейчас, ну, я там помню кое-что наизусть, но я могу от себя добавить вот там тогда... Вот, и главное, если я вдруг облажаюсь, вы не останавливаетесь, вы играете, потому что я дико волнуюсь, да? Ну что, начнем тогда сейчас.
1: Настройтесь, Леша, Саша, настройтесь.
0: Да.
2: Повторяем.
0: Нормально, да?
1: Александр, единственное, я хотел вас попросить... Обычно вы даете советы по радио, как лучше играть.
0: Ногу вперед надо ставить. Я вот уже в такой позе, как будто вы покупаете билет в пятизвездочный отель.

0: Дико пропотел, вообще надо пойти принять душ. Но я, по-моему, не облажался ни разу, да? Вот. Немножко я угловато играл, ритмично, но это потому, что я в последнее время работаю с секвенсором. Ну что, надо пойти нам это разгрузить уже, что ли?
1: Размяться.
0: Ну, а я в душ пойду.
1: Как хотите. Кто куда?

0: И в гостях у программы «Монморанси» Константин Беляев, чей голос вы сейчас и слушали с винилового носителя. Также у нас в гостях Сергей Гурьев, человек, который вам хорошо знаком уже, по крайней мере, по своим вот плаваниям на теплоходе по реке Москве. И продюсер Константина Беляева Николай Слюсарев. Сергей, я обращаюсь к господину Гурьеву. Я бы хотел тебя, как виртуоза вообще слова, попросить представить нашего гостя со всеми вот выкрутасами и так далее. Он это умеет делать, я знаю.
1: Прибамбасами. Ну, здесь, когда сталкиваешься с личностью такого титанического масштаба, даже хочется немножко умерить вот свой словесный пыл и просто дать немного информации. Ну вот, многие, наверное, из нас знают, что вот в русской музыке 20 века существует такой жанр, который иногда называют русский шансон, иногда называют там приблотненная песня. Вот известен в основном такой один его классик, там Аркадий Северный. Ну, это благодаря тому, в основном, что ему удалось столкнуться с замечательными студийными музыкантами ленинградскими там. Вот там был господин Резванов, там братья Жемчужные. Вот записать вот не свои, причем как бы, а классические песни данного жанра, вот, может быть, кто-то не знает, а у Северного не было собственных песен. Он исполнял просто классику жанра. Вот он сумел это все более-менее качественно записать, причем намного раньше, чем это делали рок-музыканты. Ну, то есть фактически жанр такого подпольного магнит-альбома был изобретен отнюдь не группой «Аквариум» там, или «Машиной времени», а фактически вот людьми, которые записывали Аркадия Северного. Вот он, в общем, выходит оттуда, оттуда идут и всякие там подпольные пульты и все такое прочее. Ну, это вообще большой отдельный вопрос. Ну, как бы человеку повезло. Вот. Причем он был не одессит, как думают некоторые. А человек, который сейчас вот находится у нас в гостях, это натуральный одессит, а как бы вот Одесса, она вот и считается такой матерью законно данного жанра. И вот как-то у него так судьба сложилась, что качественно с ансамблем ему песен данного жанра и своих собственных, а он, в отличие, Костя Беляев, в отличие от Северного, и собственные песни писал, не удалось записать с ансамблем. И, но, тем не менее, в 60-е, в 70-е годы они много ходили на бобинах там в нашем народе. И вот такие песни, вот как только что услышаны нами «Пустите рая», а также много других песен, которые мы еще услышим, и которые вот всякие там ребята хорошие, добрые и любители рок-музыки, помимо прочего, пели часто в подъездах, на лестничных клетках. Классические песни, да, отрываясь, они в основном были известны в исполнении именно Кости Беляева на его всяких там вот бобинах под гитарку, они тогда имели хождение.
0: Можно я задам вопрос самому автору, как бы, если ты позволишь?
1: О чем разговор?
0: Скажите, вот дело в том, что человек с гитарой в современном мире вообще себя дискредитировал в полный рост. Я объясню, почему. Вот этот жанр, уже который весь истерли, как пряник просто замусолили, жанр КСП, когда они собираются в лесу, значит, один берет гитару, поет, а все думают, вот быстрее бы он закончил, я бы взял и начал бы петь. Причем очень странная тематика песен, непонятная. То есть, и вот их, как бы, ну, поколение, наверное, сильно будет сказано. Просто это явление целиком убило все остальное, затмило целиком и полностью. Я совершенно недавно, возвращаясь к Аркадию Северному, послушал кассету, которую мне подарил один наш постоянный радиослушатель, и получил дикое удовольствие. То есть у меня не было никакого отвращения. При этом я не могу совершенно слушать, вот на телевизор включаешь диапроектор, сидит какой-то человек, и вот что-то там слезливое, а то и две девки выйдут с косами там какими-то и тоже начинают. Вот как вы сейчас чувствуете себя в этом мире? Вы вот с гитарой, да, вроде бы. Ваши взаимоотношения с ними.
2: Я должен сказать, что я, конечно, мало подхожу под эту рубрику песни, вот, как вы говорите, авторские...
1: КСП.
2: КСП, да. Потому что у меня, я всегда, прошу прощения, меня всегда отличали песни разноплановые, разножанровые. Поэтому, так сказать, когда слушаешь песни КСП, они кажутся все в каком-то в одном стиле, в одном ключе. И это немножко приедается, надоедает. Но когда ты слышишь песни совершенно разных стилей, разных планов, тут и, скажем, и какие-нибудь юморные, сатирические, хулиганские, там, приблотненные, лирические, там, всякий вот такой вот разноплановый жанр, тогда это воспринимается гораздо лучше. И часто вот у меня бывает, я попадаю на какую-нибудь вечеринку, какой-нибудь день рождения, и не устаю слушать меня, потому что я разные пою, и романсы пою, и лирику пою хорошую, такую приблотненную лирику, и юморные, и сатирические, и хулиганские, ну, всякие песни. Поэтому, так сказать, это воспринимается нормально.
0: А скажите, немножко к геополитике хотелось бы вернуться. Сергей правильно заметил, что вот жанр, в котором вы работаете, был зарожден в городе Одесса, правильно, да? Вот что такого, в принципе, в Одессе, что там, ну, на Ямайке регги, правильно, музыка? Вот на ваш взгляд, так немножечко проанализировать, почему так получилось?
2: Ну, я должен сказать, что, конечно, Одесса – это особый город, это всем известно, поэтому там очень много юмора. Поэтому можно сказать, что все, как правило, вот люди, которые, так сказать, умеют подать юморные и песни, и анекдоты, это в общем-то, как правило, как-то в какой-то степени связаны с Одессой, потому что это город большого юмора, особенно в прошлые годы, конечно, сейчас, может быть, в меньшей степени, потому что сейчас тяжелая жизнь настала. И все равно там юмора, так сказать, гораздо больше, чем вы слышите, так сказать, в других городах России, так сказать, и Украины. Вот таким образом.
0: Мне запомнился случай, когда мы один раз тоже ездили по делам в этот город, и там один человек очень страшно ругался. Ну, дико ругался. Так получилось, конфликтная ситуация, матерными словами какими-то. И к нам подошли два местных паренька и говорят: скажите, ну, своим вот таким одесским акцентом, а что ж он так вот как бы ругается, они сказали. А другой подошел и говорит, а он говорит из Молдавии. Они так, а, ну тогда понятно. Ну что, может быть, тогда исполним композицию какую-то?
2: Ну, сейчас противоположность, так сказать, была песня юморная, немножечко, так сказать, хулиганского такого плана, поскольку озорная, я бы сказал, поскольку она прозвучала из компакта «Озорной привет из застойных лет». Вот. А сейчас я в противовес ей спою лирическую такую песню. Называется она «Сигаретой опиши колечко».

0: Скажите, пожалуйста, вот что-то мне пришло в голову, я иногда сам думаю, что бы я ответил человеку, который бы с утра стоял такой весь в нимбах и сказал бы: Александр, что ты хочешь, вот что я могу для тебя сделать? Вот если бы у вас однажды такой бы нарисовался деятель и очень серьезно, глядя в глаза, там, без всяких каких-то издевательств, задал бы вам такой вопрос, вот что бы вы ответили?
1: Что бы я сделал?
0: Нет, да, ну, что бы он мог для вас сделать? Любое ваше вообще желание. То есть, ну, прям, ну, кроме, наверное, чтобы войны не было. Да. Это бы он сказал, я не могу.
1: Ну, это в практической жизни, это едва ли, конечно, чтобы такое могло произойти. Но, тем не менее, если бы, так сказать, вдруг кто-то пожелал что-то, так сказать, мне предложить, ну, наверное, я попросил бы его купить мне классную гитару, подарить мне классную, хорошую гитару, которую я, например, не могу, к сожалению, себе позволить, поскольку я уже, увы, пенсионер. Ну вот. Ну, а что еще? Я даже трудно очень сказать, как-то сразу. Ну, во всяком случае, это все в нашей жизни нереально.
0: А, ну, эта гитара вроде тоже как бы неплохая. Ну, сколько она лет вообще с вами уже?
1: А?
0: Сколько она с вами лет?
1: Ну, она где-то вот с тех пор, как я вернулся из мест не столь отдаленных, это где-то 10 лет.
0: Старый добрый инструмент.
1: Ну...
0: Вот Сергей Гурьев рассказал очень грустную историю о том, что ставили вот микрофоны, как бы записывали вас, потом тиражировали, да? Сейчас, в принципе, за такое подпольное тиражирование отрывают голову сразу, ну, тем, кто это делает. В то время это было, как я понял, проще, да? Но тем не менее, вот вы как бы говорить, вот гитары как бы нет хорошей и так далее. Неужели никаких нет дивидендов вообще, я имею в виду финансовых? Человек как бы является автором каких-то произведений. Что же это такое за неприятная какая-то обстановка?
1: Ну, дело в том, что, во-первых, я до этого практически этой деятельностью вот последние годы не занимался. И вот, слава богу, сейчас нашелся мой друг, приятель хороший, Николай Слюсарев, который все-таки взялся, рискнул, так сказать, записать меня вот на компакт, так сказать. Ну, я в этой связи, я думаю, что чего-нибудь немножко мне перепадет. Понимаете? Вот, я имею в виду в финансовом плане. Немножечко, но что-то будет. А до этого у меня же не записывались, у меня же не выходило ни компакты, никакие, так сказать. Поэтому откуда?
0: Ну, молодежные герои, популярные как-то вот из ансамбля «Аквариум» и так далее. Они
1: ансамбли,
0: везде берут...
1: Они выступают, да, они выступают на концертах, они получают, соответственно, какие-то гонорары. Я ведь не выступаю нигде.
0: Ну, например, все компакт-диски, которые сейчас изданы от Владимира Семеновича Высоцкого, они, в принципе, тоже были нарыты по разным архивам. То есть, если есть катушки, значит, есть мастеринг. Раз есть мастеринг, значит, есть компакт. То есть, вас записывали. Вот где эти люди, которые записывали? Их нужно найти и сказать: пап, дескать, дай денег, потому что это непорядок, он на этом жил, сказать, давай как бы. Или уже эти люди вообще исчезли? Вот какова история этого всего?
2: Вот.
0: Ну вот, да, вот, да.
2: Да, пусть, вот пусть... может быть, Коля немножко,
0: да,
2: расскажет.
0: Как продюсер, это такой,
2: да,
0: вопрос.
2: Давайте дадим
0: меня
2: услугу.
0: Это правда очень волнует. Я...
3: Да. Ну, история-то такова, что в те годы, когда Константин пел, и его записи расходились в то время на бобинах, вопрос о деньгах как таковых никогда не стоял. Человек приглашался в компанию только ради, значит, того, ради общения с этой компанией, вот ради того, что компании было приятно видеть его, вот, а, соответственно, ему было приятно находиться в этой компании. Соответственно, Константина приглашали во многие, значит, во многих городах Советского Союза его знали, приглашали, значит, на многие вечера, дни рождения, его друзья, знакомые. То, что это записывалось тогда, все люди ставили магнитофоны, в то время это не являлось, как вот в истории с Аркадием Северным, где там ленинградский товарищ использовал голос Аркадия Севера в чисто, значит, финансовых, так сказать, моментах. Константин, эти вопросы в то время Константина не волновали. Он занимался немножко другим, если это можно открыть этот секрет, да, я надеюсь.
1: Конечно.
3: Да, значит, я открою небольшой секрет. Константин был один из ведущих коллекционеров грампластинок того,
1: виниловых.
3: Да, виниловых грампластинок, фирменных. В то время фирменных, конечно, разумеется. Это группы того времени. Ну, те же, те же Rolling Stones, Beatles, ну, все наши любимые группы детства. Константин профессионально, если можно назвать это этим словом, занимался в то время перезаписью с этих дисков. У него была по тем временам изумительная аппаратура. Можно, не, так сказать, не хвастаясь, сказать, что одна из лучших аппаратур, которая была в Москве и в Советском Союзе. Вот. И одна из самых лучших коллекций, которая, грампластинок, которая тоже существовала в то время в бывшем Советском Союзе. Потом, значит, пришло...
1: В Москве.
3: Да, ну, в Москве. Потом пришло вот это вот время, когда началась борьба.
1: Андроповщина.
3: Да, андроповщина, борьба властей. Значит, студии звукозаписи не могли давать того качества, которые давали, значит, ну, домашние перезаписи на хорошей аппаратуре.
1: С диска.
3: Писалось.
1: Непосредственно с диска на катушечник.
0: Не жалко было матрицы?
1: Нет, не жалко. Потому что я сравнительно мало писал. Где-то примерно от 6 до 8 катушек в неделю.
0: Это, наверное, была мастер-студия, а потом с катушек вся эта сеть шла.
1: Да, совершенно верно.
3: Да, конечно. Дальше это с катушки, на которой сначала писалось с пластинки на катушку, а потом с этой пластинки уже на студиях по стране тиражировалось на кассеты. Вот, а кассеты продавались уже в розничной торговле, в палатках звукозаписи в то время. Вот. И Константин в то время занимался и преподавательской работой, и поэтому, значит, эти все песни, которые вы сейчас вот услышите, которые, я надеюсь, мы надеемся, выйдут на пластинках, это все в то время звучало больше для души, а не для...
1: Без всякого
3: финансовой подоплеки. Да. Это была музыка именно для души, для друзей, для знакомых. Ну, а в данный момент как раз произошло немножко по-другому, что вот год назад, когда первый раз, вот как раз именно прошлым летом, возникла идея, значит, записать Константина. Записи очень много сохранилось на кассетах, на бобинах, но они не высокого качества, поэтому сейчас мы, значит, записываем на хорошей студии Константина Николаевича. Вот. Первый альбом закончен уже, но он уже в продаже. Значит, практически песни сделаны еще на 2 альбома. Они будут, значит, даже, может быть, пожалуй, на 3. Вот, это будет зависеть, там посмотрим. Вот. Они, соответственно, будут сейчас, значит, микшироваться, мастериться. И далее осенью мы планируем выпустить 2-й альбом Константина Беляева. Вот это уже, так сказать, коммерческий подход к делу.
0: Ну и то хорошо. Лучше поздно, чем никогда.
1: Тоже так. Ну что, теперь я для вас спою песню под названием «Гимн деньгам». Ну, поскольку, так сказать, в наше время без денег, как говорят, и не туды, и не сюды, поэтому это вообще закономерная песня. Ты бродишь под мутным небом, покорен всему и всем. Любовью живешь и хлебом, вином и еще кое-чем. Запомни, вся суть в монете –

кто беден, тот просто пленник. О счастье мечтать не смей. Попробуй купи без денег хоть каплю любви твоей. Кто беден, тот просто робок. Работай, вот твой удел. Ты мертв, потому что робок.

морали, клянусь, излишни, и мне моралистов жаль. Иной насладиться трижды, пока ты блюдешь мораль. Не хочешь ходить голодным, удачу спеши схватить. Быть добрым, ха, смешно сегодня.

0: билет. Прямо так, Саша, не бери пустой билет.
1: Со мной часто это случается, бывало что раз, а там ничего. Но я уже привык, нужно к этому спокойно относиться. В последнее время появляется огромное количество компакт-дисков с исполнителями самыми разными. И вот я просто к этому компакт-диску вашему возвращаюсь. Он записан со звуком, весьма характерным для вот этого жанра. А, как я уже сказал, вот у Аркадия Северного, как пример, там играет такая живая скрипица, там есть атмосфера, так я это называю. Как вы считаете, не потеряется ли у вас в студии вот это? Вот Николай, вот вы продюсер.
2: Я думаю, что ответить на этот вопрос можно даже примером. Высоцкий прекрасно пел как в концертных залах, так же в домашней обстановке. И после того, как он записался во Франции на студии с оркестром, это тоже было прекрасно. Далее у Высоцкого были записи с оркестром Игоря, с московскими, с российскими оркестрами. Вот. Я считаю, что Владимир Семенович везде звучал прекрасно. Вот, и если нам что-то хотя бы подобное удастся сделать с Константином Николаевичем Беляевым, вот, мы будем очень довольны и рады, что хоть чуть-чуть нам что-то удалось тоже в этой области.
1: Ну, будем надеяться, что следующая песня.
0: Итак, я сейчас исполню для вас песню немножечко своеобразную. Здесь заимствованная, так сказать, мелодия из известных песен. Вы сами услышите какие-то песни. Ну, а слова весьма специфические. Итак, называется эта песня «Попурри» на еврейские темы. И с эпиграфом: «Не уезжай ты, мой голубчик, печально жит мне без тебя». Итак, евреи ведут себя странно, летят, несмотря на года. Летят они в жаркие страны, а мне по здоровью нельзя. А я остаюсь в России.

0: Вот такая песенка.
1: Приходилось бывать вот там-то вообще?
0: Увы, нет.
1: Просто был у нас в гостях покойный Евгений Клячкин и очень переживал на эту тему. Говорит, дескать, вот я уехал туда, тут все изменилось в лучшую сторону, а там вроде как и не удел. Кстати, если вы не против, то вот можно пообщаться с нашими уважаемыми радиослушателями по телефону 203-19-22. Вы, пожалуйста, звоните и задавайте вопросы нашему гостю Константину Беляеву. Послушаем, может, телефонный звонок. Там есть еще наушники, Николай, для вас, да? То есть всем хватает наушников?
2: Да.
1: Угу. Ага. Поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, имеется комментарий к вашей всей программе. Прошу, прослушать, прокомментировать.
1: Ого. Вы знаете, тогда вы придите, пожалуйста, завтра, потому что завтра у нас как раз будет лекция вот на ту тему, которую вы нам и задали, в 11 утра. Вот, обязательно иметь при себе паспорт. Обязательно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Меня зовут Саша. Вот вы меня, наверное, помните, да?
1: Да-да-да. Вы вот с третьего этажа как раз.
4: Да-да. Угу. Вот. Вы знаете... Да, откуда знаете, что я с третьего?
1: Ну, я же вас помню.
4: Да?
1: Конечно.
4: А помните, вот я песни пел вот из репертуара Юрия Антонова? Это я просто хочу напомнить, вот чтобы вы знали, с кем вы имеете, ну, дело.
1: Да, да,
4: это я.
1: Да.
4: Тот самый вот... на ваш слушатель. Вы знаете, я вот хотел бы гостю студии сказать. Я вот прослушал сейчас вот ваше попурри. Вот. И, значит, перед тем, как спросить у вас что-то, вы знаете, я хочу вас поблагодарить, потому что это очень, ну, во-первых, это интересно мне показалось. Вот.
0: То есть, спасибо.
4: Вот. То есть интересно тем, я не буду долго эфир занимать, я просто хочу сказать, вот, интересно, знаете, чем? Тем, что у вас вот сочетание музыки и сочетание вашего голоса, потому что иногда бывает, что у музыканта либо голос хороший, и, вы знаете, а я вот, ну, играет он плохо, а у вас как-то вот все сочетается, и получается такая гармония.
0: Ну что ж, я весьма вам признателен за приятную оценку моего,
4: вот, скажите, сказать, пожалуйста, творчества. А у вас еще есть какие-нибудь попурри? Вот, это очень здорово на самом деле.
0: Вот. Ну, трудно сказать сейчас. Во всяком случае, у меня очень обширный репертуар, поэтому, так сказать, можно сказать, что весь мой репертуар сплошной попурри тут всего.
4: А вы исполняете романсы, да?
0: И романсы пою, конечно.
4: Вот, вы знаете, что... А скажите, пожалуйста, о чем вы мечтаете в нашей жизни? Ну, я не имею в виду в плане артистической вашей деятельности, а в плане жизненном. Тут есть какие-то мечты, которые не могут...
0: Вы знаете, я уже в том возрасте, когда мечтают о том, чтобы здоровым, нормальным, так сказать, нормальным образом жизни дожить свой век, как говорится, ну, именно в здоровом состоянии и в нормальном, так сказать, смысле. То есть я имею в виду, чтобы не болеть, чтобы, так сказать, более-менее... нормально, хорошо дожить
4: свой
0: век.
4: Знаете, последний к вам вопрос. Вот у нас в России сейчас, и в нашем городе, конкретно сейчас беру Москву, у нас практически сейчас нет авторских прав. То есть музыкант выпускает какой-то компакт, и идут вот какие-то, каким-то образом левые подделки. Вот как вы себя, как вы защитили, вы уже выпустили, да, свой компакт-диск,
0: да,
4: сказали?
0: Ну, я попрошу моего продюсера,
1: спасибо,
0: Николая,
1: спасибо,
0: ответить на этот вопрос. Николай, дай, пожалуйста, ответ.
5: Этот вопрос не очень простой, на него в двух словах не ответишь. Но если коротко, то права мы пытаемся защищать и защищаем. У нас на фирме существует юридическая служба. Мы поддерживаем отношения с РАО. И поэтому эти вещи сейчас это становится особо актуально, и мы на них обращаем особое внимание. Я надеюсь, что у нас наши артисты на нашей студии будут защищены.
1: Ну что же, может быть, следующую песню послушаем?
0: Да, давайте. Угу. Ну что, я сейчас хочу исполнить небезызвестную песню, но я думаю, что она нравится не только мне, она нравится многим. Называется она «Серебряный туман».

0: Прощаюсь навсегда.
1: Кстати, к вопросу о здоровье. Вот Мик Джаггер там бегает постоянно сейчас уже по 15, по-моему, да, Сергей, километров. То есть рассекает. Все думают, что это как бы кролик, а это он. Он в серых же трусцах.
2: Но он же все-таки дезодоранты с потом использует, так что вот такой он человек специфический.
1: А скажите, Константин, а вы-то как вот со спортом дружите? Мы вот все, например, сошли с ума на альпинизме. По ночам вот взбираемся вот по этой стене, вот прямо в студию по канату здоровому. Вот, а вы как вообще со спортом? Какие взаимоотношения?
3: Ну, я должен сказать, что, в принципе, я дружил со спортом всегда. Я мастер спорта в студенческие годы по плаванию кролем.

0: Вот эти места, как я понял, на вас свалились благодаря как раз вот этим пластинкам, да, все-таки в то время это было зацепкой такой.
1: Ну, конечно, конечно. Все-таки они посчитали, так сказать, что... что я, значит, как бы слишком много зарабатывал на себя, хотя насчитали, что я за 4 года заработал на записи, значит, с компакта, с этих самых с дисков записал всего на 9 500 рублей за 4 года. Знаете? И вот за 9 500 рублей меня посадили на 4 года усиленного режима. Вот таким образом, понимаете? Ну, и все конфисковали, все отобрали. Конечно.
0: Но сами слушают потом, да, до сих пор ведь. То, что запрещено, то обычно сами и слушают. Ведь известно, что катаются на конфискованных автомобилях, да? Это совершенный факт. Так что...
1: Увы, мне, конечно, сие неизвестно, так сказать, как они слушали или не слушали. Конечно, слушали, потому что, когда меня там допрашивали, меня спрашивали, это что, это вы тот самый Беляев, песни которого там ходят везде на катушках и продаются все? Я говорю, ну, наверное, тот самый.
0: А помогало это или мешало взаимоотношению вот с мундиром?
1: Знаете, никак не влияло абсолютно. Для них важно то, что я, значит, был уголовник, который посмел, понимаете, хотя на суде выступали мои, так сказать, ребята, которым я писал, их немного было там, человек где-то 15, в общем, по всему Союзу, которым я писал, так изредка, в общем, немного. Ну вот, они выступали, что мы дорожили знакомством с Константином Беляевым, поскольку он за те же 5 рублей записывал нам исключительно с дисков. Исключительно за те же 5 рублей. А на студиях звукозапись писали за 5 рублей с катушки на катушку.
0: И, по-моему, даже сторону то. Что-то такое было.
1: Вот. Ну, вот, понимаете, так что, ну, это все не повлияло, так сказать, ни на что.
0: Абсолютно. А извините, а в каком году это было?
1: Это был 83-й год.
0: А, ну, то есть еще грустное достаточно время, в общем-то, когда действительно... Было такое понятие, как мундир.
2: Ну, как, да, андроповщина, так называемая.
0: Да. Ну что же, у нас до выпуска новостей 5 минут. Да, может
1: вот
0: быть, какая-то композиция.
1: Давайте я за эти 5-3 минуты сделаю песенку, такую известную песенку, очень веселая, жизнерадостная, «Сокольники». Тем более, что в песне поется про ночь, про мчащиеся машины и так далее. А ночь...

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Константин Беляев, и я предлагаю перейти к несправедливо забытой нами форме эфира. Это как бы концерт в прямом эфире, в то же время это своего рода флотовик такой, но на всю Москву. Вот сегодня будет акустический концерт уже целиком Константина Беляева. Я не буду встревать. Единственное, что мы будем делать, это где-то через какое-то количество песен общаться с вами, уважаемые, по телефону 203-19-22. Этакая пресс-конференция. Ну а теперь слово Константину Беляеву.
1: Песня называется «Васин дебют на сцене». С трудом доплелся в понедельник до завода. Сижу в цеху, страдаю головой. Кто-то полетает наш культурк и прямо сходом со мной заводит разговорчик он такой. Ты, Вась, как выпьешь, так сразу

делать? Слышу, Вася, пой! Друзья для храбрости с утра так и накачали. Забыл, что делать, только слышу, Вася, пой!

0: спортивным было. Мне присудили, как пародисту, первый приз. Ча-ча-ча.
1: Ага, это снесем стрим. Так, следующую песню я хочу исполнить для вас очень известную, популярную песенку. Называется она «Мы бежали с тобою по тундре». Мы бежали.

0: Прорвемся, ребята.
1: Где мчится скорый в Воркута, Ленинград.
2: Так, сидел кукурузе. Так, ну а теперь я хочу для вас, мои дорогие слушатели, исполнить мою песенку, которую я посвятил своему другу, москвичу Давиду Григорьевичу Шендеровичу. Называется песенка, это было в 76-м году, на его день рождения, «Сыдю у кукурузи». Ну, немножечко она фривольная, но ничего, я думаю, вы меня простите, это юморная песенка. Сидю кукурузи, сидю та й сидю, бурлить щось у пузі, а я все сидю, сидю десь в полі.

0: я твой юмор, ценю я твой пыл, и полон надежд я, чтоб он не остыл. Ча-ча-ча.
1: Так.
2: Синий. Ага. Так, 195.
3: Следующая песня нашей программы.
0: Да, дальше я вам спою одну из лирических песен. Немножечко такая она из лирики, знаете, 50-х, 60-х годов. Это, в общем, песню пел мой хороший друг Юра Миронов, Юра Нос по кличке. Вот, называется «Дождь осенний стучит по крышам». Дождь осенний. Анализ. Дождь осенний стучит по крышам. Поздно вечером.

обойдусь. Я невестки в глаза не видала, про внучат узнаю стороной. А теперь уж, сынок, я седая, но для мамы ты самый родной. Оба смотрите вы с портрета,

0: Так, жиды неплохие люди. Какая-то сота, да? Спросим, кто-нибудь звонит.
1: Пусть... Да, конечно, звонят. Я напоминаю вам, уважаемые, что в прямом эфире у нас сегодня Константин Беляев и его акустический концерт. Как это модно сейчас говорить. Сергей, как это слово английское, я не понимаю.
2: Сейшак.
1: Правильно. Но на пластинке у Эрика Клэптона написано какое-то другое. По телефону 203-19-22 звоните и задавайте ваши вопросы нашему гостю. А вы, пожалуйста, оденьте наушники, чтобы было слышно, как бы, о чем нас будут спрашивать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
1: Здравствуйте. Алло, алло, говорите, пожалуйста, погромче. Здравствуйте, уважаемая.
3: Вы знаете, вот в конце предыдущего часа вам звонил ваш радиослушатель и сказал, что у вашего гостя прекрасное, но очень приятное сочетание голосовых данных с музыкальным сопровождением.
4: Спасибо большое. Да,
3: да. Ему не верьте, это наглая ложь. Да. Он вас обманывает.
1: Ну, спасибо, спасибо за звонок. Вообще, эта тема серьезная. Я недавно понял один мой знакомый, профессиональный классичный музыкант, который сказал, смотрите, вот поет Михаил Шуфутинский. У него как бы голос отстает сильно от музыкального сопровождения. Потом послушал еще какого-то певца, сказал, а тут наоборот. То есть дело в том, что этот дисбаланс, он создает ту изюминку, которая так нужна слушателю. Как, Сергей, красиво я сказал?
2: Более чем.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Тра-та-та, тра-та-та, мышки скушали кота.
1: Сергей, зачем ты говоришь по телефону? Это же ты, прям его голос был. Вот прям четко. Ну,
2: вот. А я вот как свой голос услышу, так и не узнаю никогда.
1: Ты, наверное, успел позвонить откуда-то. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы все внимание, рассказывайте.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Задавайте
1: вопрос.
6: Я получаю кайф от этой передачи. Саша, спасибо большое за гостя.
1: Так а мне-то за что спасибо?
6: Вот понимаете, с вашей помощью, с вашей подачи, так что такой великолепный гость. И я, кстати, сказать, слышал Константина Беляева очень давно на кассетах и катушках.
4: Ну да, раньше мои кассеты ходили, они их многие очень слушали.
6: А вы знаете, правда, на них было, что вы родом-то из Киева были?
4: Нет, я из Одессы.
6: Вот.
4: Здрасте, я из Одессы, здрасте.
6: И между прочим, у меня такой вопрос к вам будет.
4: Да-да.
6: Если можно, вот на этих кассетах между вашими песнями еще были такие люди, как, например, Виктор Шульман.
4: Который в Америке сейчас издает там диски.
6: И Василий Шпак. Не знаете, вот о Василии Шпаке немножко рассказать?
1: У Шпака магнитофон. Меня терзают смутные сомнения. Ну что, спасибо за звонок.
6: Спасибо большое.
1: Вот. Да, это как бы, видимо, ваши вот товарищи по сборнику какие-то. Константин, что случилось с господином Шпаком?
4: Господином Шпаком, увы, я не знаком, поэтому не знаю, что с ним случилось. А насчет Шульмана, он же за рубежом издает там диски, вообще все такое, так что таким образом. Известный стал продюсер.
1: Ну что, продолжаем концерт?
4: Итак, да. Так, сейчас я спою песенку одну на известную мелодию. Вы сами услышите сейчас, какая. Это песня моего приятеля Юрия Багрянцева. Называется «Жиды неплохие люди».

Какая мойша писает в чулан. Крутит жирным задом Фрида, пляшет ла.

0: вернулся, я в Одессу.
1: Ага.
0: 137.
1: Ну, сейчас я хочу для вас, дорогие слушатели, кто меня слушает, исполнить одну из своих любимых песен, которую, кстати, пел и Аркадий Северный. Называется она «Вернулся таки я в Одессу». Сто тридцать. Как это?
0: 137.
1: Ага. Итак, вернулся-таки я в Одессу.

0: Не петь. О, я всегда жена поддержка. Король ты или пешка, но королем приятней в жизни быть таки, да. Так, ну что ж, сейчас поступила просьба. Сейчас, секундочку, я промочу немножко горлышко тут водички.
1: А я пока скажу, что у нас в гостях Константин Беляев и его акустический концерт в прямом эфире.
0: Да. Так, сейчас попробую для вас исполнить тоже одну из моих любимых песен, но это из репертуара Эллы Фицджеральд. Называется она «All of Me».

0: знаю.
1: Этой песней будет открываться, по всей видимости, второй альбом, и его рабочее пока название «Отбегалась, отпрыгалась».
0: Угу. Кстати, это моя собственная песня, поэтому я с огромным удовольствием сейчас для вас ее исполню. Вот и в моем словаре появилось незнакомое слово «жена». Все в жене моей просто и мило, вот только петь не умеет она. Значит, песням отныне

надо. Погуляй, Костя, подожди, не женись. Ведь для парня свобода отрада. Ну а сердце стучит, торопись. И на зов ты, любимый, скорее отзовись.

И теперь вот, друзья, я женатый. И мне жаль вас, ребят, холостых. Иногда, прав, не хватает зарплаты, но ведь невзгоды у нас на двоих. Только песен уж больше не слышно моих. Эх, брат.

ты чудак, ты мой выдумщик старый. Говорит мне с улыбкой жена: да не поверю я, чтоб ты без гитары мог прожить так, гитару любя. Да и я уж сама

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Константин Беляев и его концерт в прямом эфире. Мы как бы предлагаем вам разбавить вашими вопросами к самому исполнителю этих песен. Звоните по телефону 203-19-22 и задавайте вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. С людьми, которые говорят таким голосом, я не общаюсь. Обратитесь к логопеду. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Добрый день.
1: Конечно, Константин Беляев не нуждается в защите, но у нас вот публика такая, мне даже очень неприятно, люди звонят. Значит, вот Лужкова попробуйте, так сказать, сказать, что он плохо в футбол играет, правильно? Или Ельцина плохо на ложку. Сразу ночью вот поставят, понимаете? А певцу, хорошему человеку, веселому, гадости всякие говорят, пакостные люди у нас. Ну ладно, я хотел задать вопрос. Вот Высоцкий, Новиков, значит, там Аркадий Северный, Ножкин, Гулько, вот в какой тональности они поют там? Баритон это или вот что это такое? Вы слушаете, да?
0: Да, вы имеете в виду, как бы, на...
1: да, кто, вот кто им... Жанры, оперные певцы, например, поют там бас, баритон и вот...
0: Еще есть тенор, вот я знаю.
1: А?
0: Еще ну, есть тенор.
1: Да.
0: Кстати, также распределяются и саксофоны. Меня всегда это удивляло, видимо, потому что саксофон напоминает шею. Ну да, напоминаю.
1: Ну, да, конечно, возможно. Но я бы не задумывался особо. Вот, и я хотел еще спросить, не вспомните ли он, значит, песню «Не смотрите вот так сквозь спрещенных глаз». Вот так вот там она называется.
0: Ага.
1: Если
0: ага.
1: можно.
2: Да, можно.
0: Спасибо, спасибо.
1: Пожалуйста, до свидания.
0: До свидания.
2: Институтка просит.
3: А, ну давай.
2: Давай.
0: Песня. Угу. Я так сказал это слово, кого-то это я сейчас буду петь, типа, прям песню так.
4: По заявкам. Украинское слово, кстати.
0: Песня?
4: Да.
0: Это на, так называется...
4: Там они через «ы» с точкой пишут.
0: Вообще песня по-украински песня. Переводится, это как вот такая подшивалка под юбку. Вот, то есть, типа она иногда, дочка, не забудь песню.
4: А под мне... юбкой редко что плохое встретишь.
3: Итак, попросили мои слушатели исполнить для них песню из репертуара Аркадия Северного «Институтка».

такого одесского. Так, сейчас, подождите, вот тут у меня сейчас есть немножко, сейчас, секундочку. Вот. Песня называется «Юморная песня», песенка про Рабиновича. В городе облава, и вся Одесса мама выходит, пряча руки за спиной. А Рабинович, сука, продал меня как друга недорого.

на всей Одессе. Ну, спроси у тети Песи. Шарабинович глупый идиот. Пускай я сижу у дяди при комиссариате, а он живет, ну, пока еще живет.

0: пьесе, что Рабинович нехороший жид. А впрочем, ща, довольно, не будем о покойном, пусть он забитый в ящике лежит. А впрочем, ща, довольно, не будем о покойном, пусть он забитый в ящике лежит. Вот так. Ну, Саша, вы довольны песенкой?
1: Хорошая, добрая песня.
0: Прекрасно, я очень рад. Так, что дальше у нас?
1: Пошу тут, когда тематика хороша. Прямо мы такие...
0: А, 215, да.
2: Стильная, главное, стильность.
1: Да, даже я бы сказал, Том Вейтсовщина.
3: 215, а, то есть, вот... на соловушку.
1: А это мы потом, пусть лучше сейчас гитара.
3: Да, сейчас.
1: А, это я, когда
0: да,
1: уже...
0: Да, да, есть. Да. Итак, я сейчас вам спою одну из песен моего... покойного друга Игоря Оренбурга, которая называется «Я с ним очень дружил». И, кстати, я много пою его песен. Прекрасный был поэт, и, так сказать, память о нем у нас сохранится на многие годы. Его очень многие, так сказать, и мои друзья, наши общие друзья любили и уважали. И вот одна из его песенка называется «Никогда я жадным не был». Сейчас только чуть-чуть хлебну водички и начнем. Итак, Игорь Оренбург, «Никогда я жадным не был». Мне бы только волю-волю, мне бы кислорода в волю и укрыться одеяло, ноги б не были босы. А никогда я жадным не был, мне бы волю, мне бы хлеба, может быть, немножко сала и кусочек колбасы. У-у-у! Не нужна мне с неба манна,

0: Да я все вру, я жадным не был, мне бы волю, мне бы хлеба, и чтоб каждый день сияла рядом чья-нибудь звезда. Вот так.
1: Коротенько. Краткость, сестра таланта. Но у нас еще есть время на, даже я бы сказал, может быть, и пару акустических композиций, если не возражаете.
0: Так, что мы делаем? А, вот, да, передай Никита Павлович. Так, сейчас я вам спою такую любопытную весьма песенку. Тоже песня принадлежит одному моему приятелю. Кстати, Володя Турьянский, но известный он шансонье, так сказать, бард и так далее. Вот эта вот песенка принадлежит ему. Называется «Прелюбодей» Никита Фролыч. Как на нашем на парткоме шум и тарарам, появилось в нашем доме барахло и

Ух, дворошник, цараушник, как же ты нечист, а ведь вроде при народе чистый анонист. Ну, как враг теперь услышит о такой бузе, он ведь тут же понапишет, что и мы по все.

у всех лежа, а у него стальня. Что ж ты коришь, нас позоришь, упаси Господь. Без удержу девок поришь, распущаешь полоть. Как же это, ну если все-то на тебе глядя, никому ж указу нет.

0: всех лежа, а у него
1: стаймя.
0: Вот так. Ага. Угу. Так, 226.
2: Ты и загадки цифры.
3: Масонство.
0: Так, сейчас я хочу предложить вашему вниманию.
2: Это, наверное, уже будет заключительная
0: песня. Свою собственную песню, которая была мной написана в небезызвестных бутырках. Вот. Ну, как известно, там особенно, так сказать, бутырка, кто сидит, их не заставляет трудиться. Вот. Ну и я там провел, можно сказать, ну, не только в бутырках, вообще в тюрьмах, не в зоне, а в тюрьмах 4, то есть 1 год, целый год. Так что было вполне достаточно времени, чтобы, так сказать, там немножечко кое-что пописывать. Ну и вот такую песенку я написал, значит. Тогда, кстати, была очень популярна песня, она звучала в эфире, «Отчий дом» называлась. Ну, я на эту мелодию, значит, вот такие слова. И вот теперь ты на матросской. Правда, на матросской, пардон, я прошу прощения. Это, так сказать, хоть я сидел в бутырках в то время, когда я писал, но песня про матрос, потому что матросская тишина, это еще хуже в несколько раз, чем бутырки. Это на собственном опыте испытал. И вот теперь ты на матросской. На сумасшедшей тишине. И вертухай, мудак безмозглый, не видит он, что ты в беде. Не видит он, что ты в дерьме. В тяжелый мрак со светлой волей, дурной судьбой заброшен ты.

везде жалок быть существованием. Клопы беснуются в ночи, им дела нет твои страдания. Лишенный права, ты молчи, лишенный права, ты молчи. Баландой кормят здесь такой,

0: Спасибо вам. Я напоминаю, что в гостях у нас был Константин Беляев. И такому замечательному гостю, вернее, приходу такого замечательного гостя в нашу студию мы обязаны прежде всего Сергею Гурилу. Спасибо тебе, Сергей, тоже. И спасибо, конечно, Николаю, продюсеру Константину. Желаю вам, соответственно, всяческой удачи, всяческого продвижения.
1: Спасибо.
0: Вот. И спасибо, думаю, что, может спасибо. Быть, надеюсь, что видимся не последний раз.
1: Ну, я думаю, что кто нас слушал, тоже получил немного удовольствия.
2: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох, а на выдохе плавный наклон. Выдох, и растянули себя. Вот руки идут вперед, выдох. Опять вдох, и на выдохе плавный наклон. Растянули, вот-вот-вот потянулись. Вот, опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще. Вдох, ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.

0: И я рад приветствовать сегодняшних гостей в нашей студии. Это Ксения Соколова, заместитель главного редактора журнала «Вояж».
1: Добрый вечер.
0: Водитель, личный водитель, шофер Ксении Соколовой, Алексей Шведов.
2: Добрый вечер.
0: И курьер при заместителе главного редактора Юрий.
3: Вот. Здравствуйте.
0: Вы, наверное, все удивитесь, почему, дескать, такой странный коллектив. Однако я, будучи пройдя психологически, не только всякие разные, повсюду мы проходили дипломы и печати. Лежат, имеются, вы видите. Вот я разложил все, правда, часть потоптали. Но Юрий вообще суетлив в силу профессиональной, скажем так, своей грамотности. Он всегда и следы. Вот, я знаю, что столь разные вроде по своим профессиям люди, однако представляют собой единый, это, скажем так, три лапки, вернее, три коготка одной лапки, три пальца одного кулака, который называется «Мощный двигатель прогресса», сокращенно МДП. Вот, и, наверное, прежде всего я хотел бы задать вопрос Ксении Соколовой, которая тоже печать у нее, тоже психологически все прошли. Ксения, вот я знаю, что вы сами отбирали и кандидатуру вашего водителя, и курьера. Вот я вижу, что, во-первых, они весьма похожи друг на друга. Как вы, не путаете ли вы их вот внешне? Не бывает ли так, что вы обращаетесь, например, к Алексею, как к Юрию, а к Юрию, как к Алексею? Вот. И каковы, на ваш взгляд, должны быть личные качества вот людей из вашего ближайшего окружения? То есть, по-моему, вот Юрий и Алексей, они взаимовзаменяемые. Я видел, например, что Юрий сегодня вот ездил на нашем электромобильчике по коридорам, очень ловко, никого не сбил. Вот, а Алексей вот факс отбил и принял сразу.

0: Видите ли, Александр, когда я набирала сотрудников, мой первый и, в общем-то, единственный критерий отбора звучал следующим образом. Мой сотрудник должен быть способен на все. И Юрий, и Алексей, они в полной мере отвечают этому единственному требованию. Как вы видели, и факс, и электромобильчик вполне освоены этими двумя замечательными людьми. И их подготовка профессиональная меня вполне устраивает. Что касается того, путаю я их или нет, конечно, путаю, конечно. Но на то у них вот и абсолютно адекватные возможности, чтобы при вот этом попутывании моем, а дело в том, что вы понимаете, что склероз – это болезнь акселераток, то, конечно, конечно, путаю. Но они настолько просто на каждый вопрос отвечают «да», что мне абсолютно все равно, к кому обращаться. Я всегда же услышу нужный мне ответ, совет, и люди, ребята сделают то, что я попрошу.
1: А вот вы же достаточно смелая все-таки женщина. То есть вы, наверное, первый человек на этой планете, который вот свой диагноз, склероз, опубликовал в своих водительских правах. То есть, ну, во-первых, вы вроде автомобиль не умеете водить, насколько я знаю. Вот я видел, как вы тоже пытались на электромобиле и сразу сшибли его, вот и везли. Человеку пришлось всю бороду сбрить, увезти с переломанной ногой сразу. Непонятно, как выйдет, как мы вообще без него. Вот. А как вот, с какой целью? Права вы часто не предъявляете, вот, вроде бы, потому что вас не спрашивают. Ну, не потому что как бы видно, что склероз, а просто уже не ездите.
0: Ну, во-первых, иногда спрашивают, а во-вторых, видно.
1: А.
0: Да, да, видно, да. Видно. Вот. И вот Алексей и Юрий, они как раз помогают мне. То, что я не могу объяснить, они показывают товарищи милиционеры в нашем электромобильчике, в котором уже и фары, в общем-то, разбиты. И,
1: да.
0: В общем, да. И у нас там три руля к тому же. Вот,
1: я
0: и
1: видел.
0: Когда отказывает мой, то Алексей и Юрий берут процесс в свои руки, и мы вот так вот шпарим все втроем отлично. То есть, в общем, они вдвоем практически без меня, и, в общем, прогрессирующий мой склероз с ними мне не страшно.
1: А я сейчас хотел обратиться к Юрию. Дело в том, что я обнаружил пикантную подробность из его личной жизни. Юра у нас выпускник литературного института и пишет рассказ «Как я стал курьером».
2: Дело в том, что мы курьеры, потомники Гермеса и Прометея, люди с крылатыми сандалиями и с пылающим сердцем. Я считаю, что мы находимся на острие знания, на пике прогресса, что мы средоточие мысли, новости и разума. Мы видим очень много людей, мы с ними встречаемся, мы с ними общаемся. И вы думаете, что раз мы курьеры, люди в незаметных зеленых куртках? Нет, это не так. Мы все видим, все слышим и все мотаем на нашу курьерскую
0: ось.
2: Да. Спасибо, Ксения.
1: По-моему, то, что вот вы сейчас прочли, Юрий, это называется рэп.
2: Дело в том, что факультативно я еще выпускник консерватории. Я, правда, это не афиширую, потому что сразу возрастают при одинаковом окладе жалования требования со стороны руководства. Но я думаю, что Ксения не будет злоупотреблять. Но я хотел сказать, что мы курьеры, мы люди ищущие, мы всегда хотим знаний, ищем их и находим. И поэтому нам всегда есть что людям рассказать. Поэтому не случайно, если вы зайдете в курьерскую, вы услышите всегда мудрый разговор, какие-то звонкие шутки и вообще...
1: Веселый женский смех.
2: Да, да, Александр.
1: И, видимо, пришло время Алексею Шведову что-то рассказать тоже о себе. Алексей, вот вы относитесь к разряду тех водителей и шоферов, которые в момент, когда босс, скажем, отошел купить авоську, другую пивка или рыбешку. Кстати, сейчас правильно говорить не рыбешку, а рыбешку. И ше нужно говорить так. Вот так. Рыбешку. Не получилось у меня, ничего, да. Я наблюдал, часть из них, например, сидит из водителей и просто смотрит таким отсутствующим достаточно взглядом на птиц, на природу, куда-то в одну точку. Кто-то вяжет, я наблюдал, сидит и вяжет, там носок или еще что-то, а кто-то читает какую-то газету. Вот вы же профессионал, и как вы считаете, есть ли еще какая-то группа водителей, охарактеризовать вот эти три, потому что что мы все часто наблюдаем вот таких людей, которые кого-то ждут в автомобиле, занимаясь вот каким-то из этих вот видов деятельности, о которой я только что сказал.
3: Ну, мне трудно что-нибудь сказать, потому что я, в общем, на работе обычно занят, ну, своими непосредственными обязанностями. То есть вот настройка трех рулей, это же очень необычно. И дело в том, что когда Юрий берет, скажем, например, управление на себя, а мы же тренируемся, когда босс откроет вот за это рыбешка, нет, рыбешка, то Юра как бы тренируется на своем руле, я на своем, и потом мы подменяем друг друга, потому что, знаете, ведь так мы уже настолько сработались, что порой мы сами путаем друг друга, кто из нас Юрий, а кто из нас Алексей. И поэтому, знаете, приходит факс, и я не знаю, что вот как-то мне отпускать руль или принимать факс. И я не могу ответить на ваш вопрос, потому что у нас просто нет времени подсматривать за другими водителями. То есть я ничего не могу сказать об этом. Очень напряженная работа.
1: А скажите, вот такая целостность, вот ваше единство такое, оно каким-то образом положительно или отрицательно вообще влияет ли на работу вот печатного издания в целом? Потому что, к примеру, вот если, например, один коготок отвалится, а вот я знаю, что Юрий, он сейчас будет экзамены сдавать, потом там начнется, естественно, пьянки, девочки, ну, как все поэты, это все пойдет, и, глядишь, отвалится. И вот при такой тесной спайке отвал одного из контактов вредит всему агрегату. Это я, кстати, вычитал в книжке по уходу за комбайном.
0: Нет, ну у нас отвала одного из контактов быть вообще не может в принципе, потому что у нас и девочки, и стихии, у нас это все без отрыва от производства, и, безусловно, журнал «Вояж», он должен выходить в любых условиях, несмотря на экзамены Юрия или запой Шведова, или курьерская... на мои какие-то вот новые идеи, которые я иногда уезжаю разрабатывать, и практически вот один мой маленький самый руль, он остается свободным, и ребята как раз тренируются как-то вот без меня даже проводить процесс, но я руковожу, слежу.
1: Вот угу. А вот и хотелось бы еще узнать насчет, ну, на ваш взгляд, фотоноваций в прессе. Ведь дело в том, что скажем, журналисты все, да, они каким-то образом извращаются, как бы поинтереснее, повитиевать и написать, или наоборот, ищут какой-то такой там прям кол, чтобы вот его всадить и все. То есть там иногда, кстати, вкусом изменяет, они прям...
2: Я сразу скажу. В прошлом году могли заметить, очень модно стало веснушки не стирать в компьютере.
1: В смысле веснушки на мордочке?
2: На всех фотках в журналах можно заметить, все веснушки есть. Обязательно модели веснушки все. Спина в веснушках, шея в веснушках, лицо в веснушках, грудь даже бывает в веснушках.
1: А может, очень это бумажки модно. Такие доставили из Финляндии?
2: Вот это очень модно. Эстетика 60-х. Я читал в одном книге очень веснушки. А сейчас в этом году очень натурализм дошел до предела. Очень модно на модели варикозное расширение вен. Очень модно атеросклерозные бляшки, такие вот под плавающим ребром нижним. Очень модно. Если вы приглядитесь, вот высокое разрешение, пленка высокого разрешения и натуральность этой передачи позволяет передать склерозную бляшку просто вот один в один. Дерматологи в восторге, понимаете, они используют постеры модных журналов на своих лекциях, понимаете. Вот этот натурализм, если есть вот педикюр, к примеру, педикюр, да, и чуть-чуть вот ноготь пошел, грибком. Раньше было элементарно, фотошоп, это фотошоп 4.0, бац, вычистили. Сейчас по рукам верстальщика, тут же снимают верстальщика. Почему ты убрал дефектный ноготь? Это жизнь, понимаете? Раньше модели понимали, что не может быть идеальная женщина. Не может. Женщина, да? Женщина, вот обязательно так, складочка должна быть, как-то морщиночка, да, женщина? Ожила сразу. Они даже вот раньше раз так, опа, на плечики, бац, так татуировочка, бум, вроде женщина с порченкой, яблочко такое, через порченкой, бац, потом пирсинг пошел. Тетка, раз такая тетка товарная, а ее бац, все прокололи, и вроде немножечко с червоточинкой. Народ заводится. А сейчас все пошло за естественность. И потом, если фото посмотрите, постер, журналы «Ель», у нас в курьерской много лежит подшивок, обязательно на каждой женщине должен быть дефектик. За дефектик глаз цепляется, и дальше ты в нее вглядываешься. Поэтому вот с изображением вы очень, очень верно заметили.
1: А вот тут нужно проследить, почему это происходит. Как вот вы считаете, это происходит в связи с гуманизацией общества или в связи с, скажем...
2: Просто люди на финале второго тысячелетия решили смотреть правде в глаза и любить себя таких, какие они есть. Ведь хватит заниматься ретушью, хватит бояться своего отражения в зеркале. Надо глянуть, надо любить себя, понять, такой, как есть. Я же, ну вот, Александр, ну глянешь на вас, да? Ну плакать хочется.
1: Ой, потом, да.
2: Ну ничего же, человек нормальный, столько в нем проявлений, вот такая вот доброта, вот эти бровки взлетевшие, лобик наморщился, вот этот тюбчик.
1: Это не наморщился, он сполз просто на глаза. Сейчас я поправлю, сейчас.
2: Лифтинг, лифтинг.
3: Вот так, веснушки, да. Да
2: вы, веснушки, вот, понимаете? Да. Ну и что ж с грибком? Ну, все равно же, Александр,
1: у
2: вас...
1: Ну, грибок, извините, да. У меня, я копал землю сейчас, вот опята выросли.
2: Вот.
4: Это же грибки, не опята.
2: Это грибок со старушечьих ног, тают во рту, словно мята.
1: А дальше, дальше, дальше.
4: А дальше нет, это такое народное творчество.
2: И поэтому сейчас люди набрались смелости, люди взглянули на свою историю без ретуши, сжились с ней, свыклись. Теперь люди могут людям смотреть в глаза открытым глазом, пусть с катарактой, но открытым, понимаете? И любить людей таких, какие они. У нас курьерский, причем, раньше было вот, вы знаете, вот в любом гараже, Алексей не даст соврать, была эта иерархия. Кто вот директорский, да, он даже в домино может сидеть вот во главе стола, да, у него самая большая кружка. Ему чай вот там без чаинок наливают, да. Там шофер, кто возит зама, да, он почти такой же, но чуть попроще. А на новенького там и машина разбитая, там, понимаешь, шаровые не меняют годами, все это резина старая, шкоторазвал не делает. Ну, известно.
1: А руль не крутится.
3: Да нет, ну какой, руль ему вообще не дает.
2: Вообще там с педалями, как в самолете.
3: Нет, чифирь там старшим подносить, да. Ну, в гараже обычно.
2: А сейчас, да? Сейчас абсолютно у каждого одинаковая кружка. Ксения, спасибо, я прям внимательно проследила. Стол для домино сделан круглый, чтобы при всей возможности невозможно было посадить кого-то во главе стола, понимаете? Резина у всех вот не меняет, извините, но резина у всех одинаковая.
4: Ну а как иначе? Ребята-то ведь поругаться могут не на шутку, не по-детски.
1: Так а с другой стороны, такое вот крушение тоталитаризма вот в отношениях между коллегами, оно же может привести к матью к анархии попросту, вот, понимаете?
4: Нет, вы понимаете, у нас введен новый строй, это... демократическая деспотия. Вот. Поэтому у нас, в общем, все с этим в порядке, потому что и ребята довольны. Ребят, вы довольны?
2: Да.
4: Ну и мне отлично.
1: А вот, Ксения, вот такой вопрос. Вот у нас, например, на радиостанции наказывают за опоздание или за какую-то провинность определенным количеством общественных работ. Там окно помыть, там сортир, там почистить обувь другим сотрудникам, например, которые отлично себя зарекомендовали. А вот у вас внутри вашей организации...
4: А у нас, знаете, вот общественными работами не наказывают. У нас общественными работами поощряют.
3: Ну, мы практически, мы же не сказали об этом, но мы практически живем, вот, курьерское, это никто же не уходит, потому что люди горят на работе, и Юра как-то, вот он же скромный человек, он же не сказал, что вот этот стиль, это же его продукт на самом деле, вот это новая фотография, когда-то, когда он учился в медицинском институте, и вот я думаю, что это его увлечение, вот, патоанатомии и всем остальным, вот такая точность, вот, документальность. Это его идея, это его прорыв. И как, когда люди горят, то никто не уходит с работы. И домино это тоже часть образа, как бы. Это для генерирования идей. То есть курьерское это больше, чем курьерское.
4: Но у нас, в общем, и раньше-то ребята на работе засиживались. Но раньше почему это происходило? Потому что вот там девушки-модели, допустим, фотографию там делали мы постер для колготок. Вот, и делаем постер, модель сфотографировали, и ноги у девушки. В общем, все с ногами у девушки хорошо, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что ноги у девушки, пардон, не побриты. И весь техцентр сидит просто буквально всю ночь и чистит на компьютере в программе Photoshop 4.0 все, каждый волосочек.
1: А так это же противоречит вообще идее Юрия о натурализме.
4: Абсолютно. Вот пришли ко мне Юрий и Алексей, говорят, доколе?
1: Доколе?
4: Доколе будем мы сидеть как идиоты и чистить моделям ноги? Мы все будем делать наоборот.
1: Но
4: мы будем
1: видите,
4: это да. время использовать для того, чтобы идеи какие-то новые генерировать.
1: Вообще дело в том, что любая растительность, так же как любые пупырышки, мурашки и же с ними, они портят эластичную поверхность вот того самого предмета, вот, который они надевают на это. Может быть, связано с заказчиком данной рекламы. То есть он сказал, что, дескать, сколько мы можем. Ведь обычно вещи, которые модели показывают, потом продаются, даже практически с аукциона. Почему Наоми Кэмпбелл никто не покупает? Вещь потеет, она всем известна, мощная, и никто не берет. Так же и здесь, если, например, она с вами волосами там или мурашками исколется, эти колготки, да? Ну, какая у них будет носкость?
4: Вот, например, нулевая, да. Даже нулевая. Минус один. Но потом, знаете, да, вообще вот в свете последних модных веяний вся растительность нами не приветствуется.
1: Вот, вы имеете в виду вот вообще всю?
4: То есть, да, это... вся растительность, это вообще уже отдельная тема, что такое растительность. Но вот последний даже анекдот я вам расскажу. Спрашивают у человека-вегетарианца, спрашивают, почему вы вегетарианец? Вы что, не любите животных? Он говорит, нет, я люблю животных, но я ненавижу растения. Вот так вот мы все ненавидим практически у нас в журнале растения. И всякую растительность, в том числе вот даже волос.
1: Ну, это вполне, в общем-то, справедливо. Кстати, обратите внимание, вот, даже цветовая гамма того, что не человек, она чужда человеческому глазу. Вот, даже расовые какие-то, скажем так, признаки, как другой цвет кожи, и то заставляет как-то насторожиться непроизвольно. То есть все, вот, скажем, антирасовые теории, они сокрушаются просто при столкновении с визуальным контактом. Все равно человек насторожно себя ведет, попадая, скажем, в какой-то там негритянский квартал где-то, да? Или там, если попадает, скажем, темнокожий житель куда-нибудь, ну, скажем, в английский паб, где пьют рыжие ирландцы пиво, к примеру, тоже он будет себя чувствовать плохо. А что касается растений и других, в общем-то, производных природ, там, птиц разных, канареек, там, это гусениц, то вообще это же действительно ужасно другая форма жизни. Вот, кстати, мне кажется, что, может быть, вы просто боитесь этого. То есть не то, что не любите, а боитесь, что оно все придет, нажмет и вытеснит.
2: Подсознательно, вы правильно заметили, символ ужаса. Что такое в рекламе символ ужаса? Это когда кто-то мазнулся по траве. Вот что всеми чистящими средствами выводится? Ребенок вжиг по траве.
1: Да, да.
2: Дембель пришел, вжиг там по трактору опять.
1: Понимаете? А на тракторе это тоже глина, это же составляющая.
2: Глина с травой, да, опять, понимаете? Это очень все... Это очень глубинное, все очень глубинное. Мы вот этим занимаемся, когда нам... У нас есть какая-то передышка. Мы с Алексеем тут же пытаемся заглянуть в глубину, в суть бытия, в суть, в корень. И иногда находят очень интересные вещи. Я вот Алексей, знаю, он хотел вот сегодня обобщить, она очень обобщить интересно.
3: Вот мы сейчас работаем как раз над проблемой вот этой разделения человеческого и нечеловеческого. Потому что, конечно, идем от цвета в первую очередь, потому что мы все-таки не забываем, конечно, домино, там, круглый стол и демократическая деспотия, но мы все-таки как бы работаем на заместителя главного редактора. И вот очень часто происходит путаница, потому что же берешь что-то, смотришь, да, и кажется, что оно человеческое, да, но здесь вот хорошо, что рядом всегда вот есть Юрий, он как-то отдергивает меня, показывает, и совершенно нечеловеческие вещи порой происходят, и мы их уявляем, конечно, отделяем, но мы, конечно, стремимся к человеческому, это наше главное, это понятно. Вот и растительность тоже, это все очень важно, как и ее отсутствие, кстати сказать.
1: А вот скажите, все-таки вот такая, ну, скажем таки, глубокая психологическая подготовка вот данного вида рекламы, о которой сейчас Юрий сказал, и вы тоже, вот, она объясняется чем? Тем, что человечество просто помудрело каким-то образом, или оно просто само себя уже насилует? Вот ведь раньше же такие проблемы не вставали. То есть там же Пемак соль какую-то рекламировали. Помните, в советское время, когда хозяйка чистила здоровую кастрюлю Пемак солью такой сеткой? Вот. И не было именно вот того, что вот вы сейчас... Мне очень понравился, Юрий, ваш вот рассказ о символе ужаса. Вот. Но он же недавно появился. Вот это воздействие на сознание именно такими символы, чем оно вызвано? Ведь человек же наоборот сейчас, дескать, там, ля-ля-то поля, растить деревья, там, не убивать козу. Ну, вы же знаете, вы же сами в майке, я вижу, у вас на майке написано «коза», проткнутая косой, перечеркнутая символической линией.
2: Дело в том, что раньше просто подмена символов была такой, понимаете, уводили в сторону людей. Раньше как это, китайский какой-то державный империализм, да, жупелы, какие были. Вот этот демон какой-то буржуазный с винтовкой все время лез на молодое тело Советской Республики, да? И все это как-то завуалировано, все затушевано было. А сейчас, когда сдулось, Америка там, Клинтон блудит, да? Ясно, что до экспансии им совершенно не до того, да? И вылезли глубинные вот эти наши страхи. выйти, вымазать светлую майку в травке, мама же такого вломит там авоськой по ногам. Помните, авоськи такие с узелками были?
4: С бутылками пустыми из-под кефира.
2: Самое ужасное, когда бутылку выложили, у ребенка ноги голые, шорты, по ногам бац, узелки сопротивления ЦИХ слабовое маленькое, по ноге бум тут же, очень больно, знаете. И просто вот эти все страхи, да, они все вылезли. Потому что что нам теперь бояться Америку? Ну, блин, ну, сами, давай.
1: То есть вы считаете, что вот ужас какой-то больший отступил?
2: Все было наносное, да. А теперь вот это все, понимаете, вот что такое... Раньше, вот что такое вот это вот слово менструация, было же ругань, да?
1: Да,
2: а теперь все знают, синим налили в тряпку, все теперь знают, как это выглядит.
1: И какой цвет.
2: Да, синим налили в тряпку, все, ну, по телевизору. Все, по-моему, фигня какая-то, цвет синий, ничего страшного.
1: Так вы знаете, ведь самое страшное, что у нас сейчас вот некоторые женщины, извините за такой, может быть, вульгарный рассказ, они же пробуют, они специально встают и бьются об стенки, чтобы вот как в рекламе это делается. Только, ну, не каждый же подставит свою попочку, чтобы об него она билась. Вот они об стенки бьются, проверяют прочность этого дела. Вы, наверное, видели, штукатурка осыпана.
4: Конечно, травматизм возрос.
1: Травматизм возрос.
3: И судебные процессы, мы знаем, у нас идет материал, готовятся иски вот компаниям к этим, потому что мощные, конечно, удары об стену и вот штукатурка, которая летит.
2: Чернила переводят в жидкость, потом да, они же все сначала есть... нальют, потом бум, нальют, бум. А у меня такой вопрос. У нас в Курьерской все время играет музыка. Вот не могли бы зайти какую-нибудь композицию? Очень тяжело, когда чай просто бывает и музыка. Вот чай...
1: Хорошо. А это не чай, вы это пьете, это тазик, чтобы ножки ставить. Ой, Юра, я вас забыл предупредить. Ну ничего, там чисто, а там только один человек сидел, вот информационник. Ничего страшного. Он у нас чистюля.

0: Лена просила вам передать, что мы с вами очень трогательно отбиваем пятками в такт музыки во время танцевальных пауз. Вот, я могу сказать, что это Юрий делал, безусловно, потому что, ну, то есть он несколько рассердился из-за тазика, вот. И я бы не сказал Лену, что это было трогательным зрелищем. Скорее, это напоминало пляски Святого Вита. Кстати, Юрий, у вас хорошая пластика, и я знаю, что один из известных столичных скульпторов хотел с вас слепить произведение «Танцующая грация» в нескольких позах, и по его замыслу люди с детьми, собаками и домашними животными должны были обходить эту скульптурную группу по кругу с определенной скоростью, повернув голову вот на эти фигуры, расставленные одну за другой, и тем самым при движении с этой скоростью у них возникал эффект мультипликации. Вот, но вроде бы вы отказались. На мой взгляд, достаточно замечательное предложение. Во-первых, вы бы себя увековечили. Вот, но вы стали требовать, чтобы их ставили в центр, а скульптуры вокруг них крутились, и вроде по деньгам не уложилось. Чем объясняется такая меркантильность ваша?
1: Не, Александр, вы ошибаетесь, не знаю, вы умный человек, вы ошибаетесь. Вы сказали, что я рассердился. Это у нас выезжает абсолютно изжитое чувство, абсолютно. Понимаете, вот вы как-то странно, у вас какой-то. Вы в каких войсках служили?
0: Ну, вы не обижаетесь.
1: В каких войсках?
0: Я на подводной лодке.
1: А понимаете, видимо, дедовщина была развита, как-то не установлено отношение, даже как это рассердился? Вот наказание чисткой туалета. Как-то... У нас, например, делать педикюр заместителю главного редактора, это просто это поощрение. Понимаете, люди отказываются от премии, чтобы вот отполировать вот этот самый ноготь среднего пальчика. Это не каждому, не то что дано, не каждому позволено. Вы как-то рассердился.
2: И тазик с водой всегда потом выносится в курьерскую, то есть это,
1: конечно,
2: как бы это традиция.
1: Как-то у вас вот это вот, понимаете, все очень консервативно, понимаете. Тут абсолютно другие категорийность человеческих взаимоотношений, абсолютно. У нас в ВИЖ вообще все очень прогрессивно, понимаете. Вот вы входите в подвал, в подъезд, извините, смотрите в глаза охраннику, и такую глубину мысли у него там тут же видите. Тут же так, как у охранника завязан галстук, вы понимаете, это у примера так галстук не бывает завязан, как у охранника в ВИЖ. Вы поднимаетесь на лифте, и все чувствуете уже, вы поднимаетесь не только на 6,5 метров над поверхностью моря, мертвого моря, а вы поднимаетесь выше суеты все это, понимаете, светлые лица, понимаете, человеческие взаимоотношения, понимаете, никакого тебе вуалирования, ты можешь прийти, какой есть, ты не выспался, и скажет, Юрасик, ты не выспался, ты говоришь, ребята, спасибо, и все тут нормально, зашел в шоферскую у нас приказ висеть нельзя, шоферскую зашел. Там открытые человеческие лица, понимаете? Там ни грязных ногтей, ни этой ветоши. Там все хорошо. Вот спасибо, Ксения, у нас все нормально. Александр, что вы?
0: Ну, понятно.
1: Как
0: ну,
1: я мог
0: ну,
1: кому-то отказаться? Мне сказали, Юра, давай мы тебя слепим. Да, пожалуйста, лепите, ребята, лепите. И слепят, что вы думаете? Подходите вот на Советскую площадь, там... Юрий, один сейчас второго
0: ну, там,
1: ставят.
0: Там несколько некрасиво,
1: второго
0: то есть
1: ставят,
0: вот там в форме рельсов, которые бьют на случай сбора народа массового.
1: Что бьют? Ну что?
0: Ну как, ну...
1: Перед новой эпохой стоим, что вы облеченный микрофоном человек. Все нормально, все. Веснушки уже не прячем, а вы свои какие-то детские страхи сублимируете. Нельзя так, Александр.
0: Уважаемые гости, спрашивает вас Боцин, каким образом генерируются идеи, сидя на тренажерах? Есть ли в вашем журнале вкусовые вкладыши?
3: Безусловно, мы работаем над этим.
0: А почему вот тренажеры?
3: Я не знаю, кому в больную голову пришли эти тренажеры. У нас, конечно, в подвале тренажеры есть.
0: Я вот наблюдал.
3: Но не каждый.
0: Я сперва думал, что это пытательная комната. Они у вас какие-то прям тренажеры, по-моему, в два раза больше обычных, вот которые я наблюдал в нашем тут гимнастическом зале.
3: Не, ну мы там снимаем просто наши фотографии к нашему приложению.
0: Ага.
3: Наш журнал «Адская клубника» называется. Вот там мы снимаем... фото в тренажерном зале. Поэтому в тренажерный зал у нас, в общем-то, просто так, в общем, человека не загнать. Особенно шоферы, особенно из уютной шоферской, и курьеры из уютной курьерской. Их, в общем, не очень они туда хотят. Вот. А идеи генерируются, собственно, ну, на тренажере, вы сами понимаете, что они очень быстро генерируются. Просто вот как задано, так вот через секунду сгенерировалась идея. Но обычно мы не подвергаем сотрудников таким стрессам, Поэтому идея генерируется непосредственно за тремя нашими рулями. Или просто вот во время чистки ног манекенщиц от волосков. Но в последнее время, поскольку вот этот процесс как-то у нас прекратился, вот, то идеи мы стараемся генерировать другим образом. Это пока наше ноу-хау. Вот. Может быть, мы чуть позже об этом расскажем.
0: А вот скажите, пожалуйста, я знаю, что вы разрабатывали такую вот технологию сортировки отгенерированных уже идей и собирали статистику, скажем, в каком месте, в какое время, да, за какой срок определенная идея была, скажем так, сгенерирована и даже воплощена, собственно говоря. Вот. И, исходя из этого, я знаю, что вы даже практиковали такую методику работы, скажем, со статьями, с журналистами, что, дескать, ну, к примеру, вам нужна статья, ну, я сейчас говорю чисто вообще образно отвлечённо, да, скажем, ну, о трубочистах. Вы посылали, к примеру, человека в бассейн в хороший, где вот он должен был часа три плавать, и вы знали, что при его, скажем, определенной писательской стилистике вот это трехчасовое плавание, бульканье в бассейне поможет ему сгенерировать замечательные идеи именно вот о трубочистах, ну, неважно, о велосипедистах, вот, и так далее. Вот как сейчас у вас обстоит дело с этой методикой? Потому что я знаю, что резкое сокращение вот этих мест генерации идей почему-то произошло. То есть все они, как правило, сейчас вы их посылаете за грибами, я слышал. Они ходят, даже как грибов нет, ищут и листву пинают повсюду.
2: Ну, это было только самое начало нашей работы, когда мы вынуждены были посылать авторов куда-то. Сейчас для этой цели мы используем как раз наш вот тренажерный цех, потому что сейчас есть мартеновский вот зал, где вот плавка идет, вот иска, там широкий комплекс, ну, температурные, вы сами понимаете, действительно неожиданные, порой у них возникают идеи, вот грибная поляна, вот сбор грибов, и некоторые их едят тоже, эти грибы, и продуцируют, вы знаете, генерируют самые неожиданные идеи. Вот как-то вот это и есть вот наш вот стиль, вот, вот вояж, тренажер стиль. То есть все происходит, мы стараемся, чтобы все происходило внутри здания. Вот у нас так.
0: Ну, я вот наблюдал за вашим мартеновским цехом вот этим, и там вот как раз я обратил внимание, что, как правило, работают все-таки люди, которым уже за 20. А вот сейчас очень много в журналистику идут молодых людей, их вряд ли как-то заставишь генерировать что-то вот там у мартеновской печи. Они, насколько я понял, питают свое вдохновение, пребывая в каких-то мощных клубах. Вот Юрий кивает головой. Нет,
1: вы не прав, поняли, нет. Александр, вы не поняли. Я уже далеки от творческой кухни, от цеха творческой, от работы нашей. Я не поняли. Знаете, вот механизм действия кофе. Кофе. Кофе, он же, это продукт Бразилии. Бразилии. И кофе настраивает человека. Александр, сделайте микрофон громче. Очень голос садится. Можете мне? Да. Вот так вот. Кофе настраивает организм человека на сильный нагрев. Нагрев. Вот. Спасибо, Александр. Сильный нагрев. Понимаете? И то же самое мартен. Мартен, да, он же очень-очень нагревает. Он нагревает металл, нагревает воздух, нагревает человека в этом воздухе, понимаете? Это очень стимулирует. Вы же видели, да? Любые вот люди, вот композитора, редактора, да? Они все время пьют кофе. Даже такой есть фраза такая в кино, да? А вы поставите мне автомат кофе? Или кофейный автомат, да? Поставите? Типа поставим. Опа, так конференция случилась. И даже если человек вот к мартену, да, молодой журналист, еще не обстрелянный, да, его раз, и он, смена у мартена, он разогревается, постоянно другая среда, понимаете, молодой журналист поет кофе нельзя, здесь социальный статус не позволяет, ну как это, кофейная чашечка, это ритуал, он еще мал, зазнается. Человек ставится к мартену, видите, разогрев, человек попадает в нормальную ситуацию, нормальная ситуация творческой кухни, вот этого цеха, понимаете? И потом, знаете, вот у нас еще поставили так, вот, Александр, что вы делаете?
0: Это я почесался, и побежали они. Ну у что, я в лесу был, и что, разбежались? Ничего, не только, акцентировать на этом не внимание. Только, мы, впрочем, не одни, тут Ксения присутствует. Нет, знаете, потоптали бы их молча, нет, и все. Чего прям?
1: Ксения, это редактор.
0: А то у вас такого не было никогда.
3: Александр, мы группу Animals любим слушать. В общем, даже у нас в редакции.
1: Но вот по поводу Animals. Да-да-да, точно, Animals. У нас же не только грибная поляна. У нас еще Зоурум такая теперь, Зоурум.
0: А, я наблюдал.
1: И там завели медведей. О, вы себе представляете, вот Алексей, он как-то курирует это дело почему-то. Он с медведями на «ты». И обнаружились очень интересные моменты. Вы смотрели медведя в глаз когда-нибудь, нет? Смотрели?
0: Кого?
3: Юра, ну тут пусть Алексей расскажет про медведев, это его исключительно специфика, он про медведев знает всю, даже мне кое-что рассказывал.
0: Я просто, если позволите, хочу сразу зачесть вот смешное письмо, которое да. Максим нам прислал, вернее вам. Даже при коммунистах подчиненный не полировал ногти своему начальнику. У вас там какой-то колхоз садомазохистов. Кстати, я хочу сказать, что ведь колхозы изначально, они организовывались как рабовладельческие организации.
3: Ну да, еще
2: по садомазохистам.
3: Еще в Шумерокарде.
0: В Шумерокарде я не был.
3: В Шумерокарде я тоже не была.
0: А, нет, вот,
3: в общем, опыт у нас оттуда еще идет. Тут колхоз, организованный по типу зиккурата. Вот это, мы, в общем, оттуда все брали. Но нельзя сказать, что мы вот по типу совершенно вот такого обычного колхоза работаем. Там же и медведей, в общем, не заводят, а мы завели.
0: А я наблюдал. Кстати, я просто еще хочу сказать, что именно вот ведь из колхоза, вот мы сейчас историю появления в московских секс-шопах поросячьих хвостов вот и провели исследование, откуда это пошло, корни и так далее. Именно это пошло из колхозов. То есть там вот в садомазохистских целях они использовали в общении с подчиненными, особенно с доярками, поросячьи хвосты. Вот, и вот эта патриархальная традиция сейчас вновь возобновляется. Мы скоро заполоним, я думаю, этими хвостами весь мир. Кстати, вот, Юрий, возьмите маленький хвостик себе. Вот.
3: Нет,
0: вот сюда повесьте.
3: Я хочу сразу сказать, что мы открещиваемся от всякого садомазохизма.
0: Юрий уже с хвостом, с хвостиком.
3: Ну, Юрий-то может и с хвостиком, а садомазохизма в редакции нет. И, в общем, никогда не было.
0: А ведь не обязательно это физическое явление, Ксения. Это может быть, скажем, садомазохизм творческий. Ну, к примеру, вот, скажем так, самонасилование творческое. Например, вы как заместитель главного редактора сидите. Вот вам что-то, например, в статье вот вроде и понравилось, через полчаса вы попили и так раз, уже вам не нравится. А с другой стороны, вы понимаете своим мозгом, что статья-то хорошая, что Юрий, выпускник, он не мог написать плохой статьи. Но вы ему говорите, перепиши не потому... Вы вот не мучаете, ему-то писать только как рыбе вода. Он же с ручкой спит. И с компьютером.
2: Александр, да. Ну, мне кажется, что вы пошли вот на поводу у автора этого письма, потому что он как бы бросил нам упрек вот в этом вот.
0: Мне кажется, он наоборот как-то даже при коммунизме, по-моему, это восхищение.
2: Или восхищение.
0: Даже при коммунизме.
2: Или восхищение. То есть как-то он придал этому какую-то эмоциональную оценку такую. Мы в редакции как-то проще к этому ко всему относимся, потому что в целом, об этом, конечно, никто не сказал, но это важно, у нас все-таки коммерческое издание, так или иначе. То есть мы же работаем не для чистого искусства, и вы понимаете, что содержание мартеновского цеха и медведи, они же едят, и икра, вот все многое то, что нам приходится. Это требует денег, и больших денег, и опять же, вот тоже Юрий молчал об этом, потому что на самом деле статуя, которую ему заказали, это должны были быть городские часы на лобном месте, они должны были стоять, и там был очень серьезный контракт с Паток Филипп, и вот это вот смещение фигур в центр как раз, вот это фирма же на самом деле.
0: Завихрение.
2: Вот завихрение, потому что фигура Юрия, грация вот в центре, это как раз им очень понравилось, мы получили контракт, а вот то, что настаивал вот этот известный, ну не будем называть фамилию, известный скульптор, да, это вот сломало контракт, но мы сейчас отыгрываем эти деньги. У нас договор с факультетом журналистики, и со следующего года вот все уже студенты, первокурсники будут у нашего Мартена, и образование сейчас платное, и мы рассчитываем на очень хорошие доходы, так что и медведи, опять же, тоже, это же тоже не бесприбыльно.
0: А вот, да...
3: Да, а потом вот, понимаете, почему мы вынуждены были отказаться от этого контракта, потому что мы-то мифологию знаем, мы знаем, что грация — это не одна, а три. И, собственно говоря, что надо было поставить три грации. Вот, зачем мы и завели, собственно, медведей. Но в результате, благодаря происку, не будем называть фамилию кого, скульптора какого, вот, как наши медведи не пошли и хотели как-то на Манежную площадь в воду, а что это за медведь там в речке Неглинной, там полоскаться ему совсем не годится.
0: Никуда.
3: Никуда, нет, да. Нет. И в результате вот пришлось отказаться от такого вот выгодного контракта.
0: А вот вы же каким-то образом, я знаю, не нанимали специалистов по уходу уходу за этими животными? То есть вы как на собственном опыте обучались вот, там, скажем, потакать их привычкам? Ведь поди там медведю в его привычке в какой-то там не потакай. Он же, в общем-то, может каким-то образом пометом закидать. Я знаю, что они, если не дотягивают к когтю, то они пометом дотягиваются.
3: Но вы знаете, мы, когда завели медведей, это вообще отдельная история. Мы сделали очень много самых интересных выводов. Во-первых, самый интересный вывод, что за медведем не надо ухаживать. Практически он сам достаточен, самоокупаем. И вообще, вот Алексей у нас специалист по медведям, он вам сейчас все расскажет про медведя. Алексей, вот, пожалуйста, скажи.
0: Алексей, извините, давайте сейчас вот буквально на пару минут, просто фура пришла, надо разгрузить. Сейчас разгрузим. Я вас не буду заставлять никого грузить.
2: Переодеваться?
0: Нет, ничего там. Можно ничего. Прям так. Но если вам не будет холодно,
2: босиком
0: нормально. Босиком, да. Вот единственное, можно накинуть футболки, потому что сейчас, наверное, прохладно. И Ксения, вы тоже накидывайте.
3: Да я ничего накину сейчас.

0: Я напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» заместитель главного редактора журнала «Вояж» Ксения Соколова, ее личный водитель Алексей Шведов и курьер Ксения Юрий. А вот, кстати, интересные приходят письма нам. Я теперь письма это называть буду. Вот, например, Олег спрашивает, почему на передачу не пришли журналисты?
1: Как не пришли? Они именно и пришли. Вы что думаете, что курьер, шофер и заместитель главного редактора – это не журналисты? Это именно они и есть. Это те, кто создают печатное издание, полностью определяют его профиль и специфику. Вот Юрий у нас не дурак пописать, да и Алексей, в общем-то, оспаривает практически первенство у нас «Золотого пера». Вот ребята могут рассказать об этом.
2: Ну, мы как-то у себя в редакции вот не придерживаемся такой странной вот иерархии, вот журналист или не журналист.
1: Журналистов просто у нас нет никаких.
2: И потом у нас же, понимаете, у нас все-таки «Вояж» — это первое галактическое издание, как-то мы забыли об этом сказать, и у нас есть уже несколько миллионов подписчиков в других галактиках, и неплохое распространение, и просто вот так расходится, как бы. Хотя есть финансовые проблемы вот с конвертацией валют, которые мы получаем из других галактик. И вот с медведями как раз, это же вот продолжение того, той же самой нашей вот планетарной работы. И опять же Юрий, вот говорит, журналист, не журналист. Это открытие Юрия, это вот его концепт, он развивает эту тему. Вот я смотрю, он молчит. А как однажды мы сидели в курьерской, и вот Юра сказал, что здесь же нельзя жить, сказал. Здесь нельзя жить зимой.
1: Здесь нельзя дышать.
2: Здесь нельзя дышать, да. И мы стали думать о том, ну а кто же, собственно, может жить? Вот, кто вот хорошо приспособлен к жизни, вот, к зимней? И мы поняли, что вот адекватен, как бы, вот, в зиме, адекватен только медведь, и никто другой, да, и никакое иное существо, вот, привычное для нас, оно вот, оно же не может летом хорошо, зимой плохо, и вот через них, через медведей именно, мы как раз и вот установили контакт вот с галактическим разумом, и они были нашими первыми подписчиками, и вот дальше Юра уже подробнее, наверное, расскажет, как
3: сделать. Я хотел сказать, что не кажется, это заполонение рынка вот этого печатной продукции ужасности, и поэтому нельзя вдуматься, понимаете, если, я понимаю, так, вот, была такая вот идея, она, по-моему, растоптана завистниками, вот надо было сделать музей одной картины, понимаете, музей одной картины, потому что вешаешь картину, входишь, платишь деньги за билет, отрываешь контроль, и подходишь к картине, и ты в нее даже созерцание, то ваше погружение, такое созерцание, один на один, ты картина, картина, и ты, понимаете, взял девчонку с собой, картину, причем это как-то возвышает все, да? И вот журнал «Вояж» у нас в «Вояже», да, журнал «Вояж», это же журнал активной жизненной позиции. Помните, было при тех же коммунистах, вот по пейджеру передавали, кстати, вот «Жить отвечаю за все», да? Это же хороший лозунг, просто он был растоптан немножко. И вот что такое вот журнал «Вояж»? Это вот в этимологию слова заглянем. Это «Вояж». Это человек, который активно смотрит, который чувствует себя в мире, который видит мир вокруг себя. Понимаете? «Во», который увидел же что-то. Это восклицание «Вояж». Я и мир. Понимаете, да, Александр? Вы поняли? Я вот по глазам вижу, поняли. Дело в том, что вот про медведей. Медведь – это же… Сначала думали, что медведь – это некоторая модель человека, что вот он играет на поломанном дереве, дрынь-дрынь-дрынь-дрынь. Медведь любит мед, сладкий любит, да? Любит побегать за молоденькими барышнями, которые ягоды собирают по лесу, да, любит? Ничего подобного. Это просто некое такое вот… Медведь таким способом пытался войти во внутренний мир человека. Он его так переосмысливал и понимал. Он смотрит на нас, жалких, и думает, интересно, что они там бренькают. Находит какой-то, вот, бум-бум попробовал, ничего хорошего. Побегал за грибницами тоже, ну, фактически, сами понимаете. И поэтому вот с подачи Алексея было «Зоорум» открыто, и мы решили посмотреть на медведей открытым взглядом. И обнаружили, что медведь медведю…
2: Волк.
3: Товарищ и брат, да. Оказалось, что…
1: Оказалось, что с помощью медведей мы вышли на Вселенскую кармическую комиссию. Потому что, когда мы решили завести нашу зоорум и поселить туда медведей, то нам пришел совершенно недвусмысленный факс от Вселенской кармической комиссии, в котором было сказано, что с 2017 года медведь не подлежит истреблению. И мы первые, кто покусились на то, чтобы держать медведя в неволе и изучать его, что нам делать категорически запретили. Но несмотря на межгалактический запрет, мы все-таки решили провести этот эксперимент, результаты которого потрясли совершенно всех нас. Сейчас я не могу документально подтвердить свои слова, но думаю, что через пару месяцев я уже смогу принести некоторые существенные подтверждения тому, что я говорю. Но выяснилась очень страшная вещь, что наша окружающая действительность, действительность нашей страны – это бред спящего медведя, буквально. Вот. И вот Алексей сейчас вам расскажет, наверное, об этом подробнее, потому что именно он автор эксперимента, и он проводил эксперимент.
2: Ну, говорить об этом, конечно, страшно, потому что когда впервые удалось заглянуть вот в грезы одного медведя, вы понимаете, всего одного, то Юра, вот он спокойный же человек, да, и он просто бросил руль. Это, я первый раз его видел таким, он бросил руль, и Ксения только удержалась вот за руль, и я сам просто с трудом как-то двигался, и когда вот дальше уже с помощью этого медведя мы уже соединились, вот окунулись в грезы других медведей и взглянули на все это вот их глазами, да, конечно, это вот первый это был шок, просто вот эмоциональный шок, культурный шок, вот болевой шок, то есть вот эти искры от Мартена, которые летели, это феерическое было совершенно зрелище и ощущение просто немыслимое, вот этого соединения с галактическим разумом, который грезит как бы об окружающем нас. И вот и когда мы поняли, что окружающее нас – это и есть его грезы, и вот тут вот наступил момент истины, и вот эту истину мы сейчас и пытаемся нести и туда равно, как бы так, и сюда. Вот это то, как раз главное, с чем мы сейчас работаем.
0: А вот пришло сразу письмо вдогонку вашей теории. Медведь неадекватен зиме, он бежит от нее в берлогу и после зимы еле живой. И далее спрашивается, почему у вас иностранное название, какие отношения между вами и журналом «Отдых». Я не знаю, что за такое за журнал «Отдых». Простите, я вообще не могу читать его. У меня в последнее время развивается импульсивное движение зрачков, как клапан один, то другой, то один. То есть, ну, переменная близорукость и дальнозоркость по глазам, понимаете? Нет, ну ладно, не ну, берите.
1: Нет, мы понимаем, себя. Конечно, ладно, ну, читая журнал «Отдых», разовьется вот этот вот самый импульс.
0: Нет, у меня это потому, что я все время в скважину подглядывал, есть ли там что-нибудь. Это когда был дефицит с водой у нас, да, меня заставили смотрящим за скважиной. Сокращенно ССС.
1: Ну, с Москвы.
2: Категория вот отдыха, это понятно, кто прислал это письмо, потому что Юра же сказал, что вот вояж, вот жж, вот жужжание, вот этот напор, а отдых, это же другое совсем.
0: Это, понятно, речь идет о конкурентах.
2: Это другой взгляд, видимо. Это другая греза. Это греза другого медведя, это как мне кажется. Это, об этом мы будем говорить позже, потому что как бы люди являются продуктом грез разных медведей, безусловно. И вот человек ясно, что он не понимает, о чем он говорит, что медведь бежит в берлогу. Это человек мечется по заснеженным снегам, вот пишет стихи какие-то, песни, да, и мерзнет постоянно, да, мерзнет и грезит о том, как он вот залезет в кровать в теплую, да, и будет там грезить. То есть вот такой многоэтапный процесс. А медведь идет прямо. Он прямо идет в берлогу и там грезит об окружающем.
0: Вот вы знаете, Алексей, существует теория у известного ученого Кремезнова, Добрыни Никитич Кремезной. Он считает, что, например, хомячки, обычные, да, хомячки, это, в принципе, те же медведи, только несколько неудавшиеся. Я немножко его понимаю вот в этом смысле. То есть мы сравнивали поведение и тех, вот, заводили прям рядом. И, вы знаете, если увеличить, вот, скажем, этого хомячка, да, до размера медведя посредством специального такого увеличительного стекла, через который вот люди заходят и смотрят, да, то практически повадки становятся, ну, вообще в ноль, если его еще так подкрасить. Вот как вы считаете, ведь вот эти грезы медведей, да, вот, я имею в виду больших настоящих медведей, они все-таки подвергаются какой-то коррекции со стороны, вот, скажем так, бракованных медведей, как-то, в общем-то, вот, хомячков, МСов, это я имею в виду морских свинок. И же с ними, потому что вся эта братва, она тоже ведь грезит мощно достаточно.
2: Но вот мы
0: они же численность берут.
2: Ну, мы у себя, например, скажем, за Уром, мы не нашли следов этой коррекции. А вот я знаю, чья эта школа. Это университет города Каинска, и вот они постоянно, как бы, и вот Кривомазов, и как профессор, да, вот эта идея его с хомяками, как псевдомедведями, которые могут как-то влиять на что-то. Много мы читали об этом. Они к нам заходят, между прочим. Мы спорим, вот, курьерской, честно спорим. Были дуэли даже, вот. Юра несколько раз принимал участие в дуэли.
0: Я видел его после этой дуэли. Очень сильно был побит человек,
1: конечно. Да, он нас защищал. Я вообще, знаете, я не понимаю вот этих вот псевдонаучных концепций. Я совершенно не понимаю, как можно говорить о хомячках, вот всю теорию Кремезнова, по-моему, просто отодвигают на второй план тот факт, что еще пока не решена проблема белых медведей. Понимаете, сначала нужно, вот, господин Кремезной, вы бы объяснили нам, вот, что такое белый медведь. Почему, когда грезит белый медведь не спит? Вот чем это объясняется?
2: И главное, что мы знаем ответ.
1: А мы знаем, мы это выяснили ответ в нашей Зоургум.
0: Ну вот, по теории, кстати, у Урмы, это финская ученая, вы знаете ее, она считает, что белый медведь произошел от рыбы. Вот. И поскольку там постоянный холод, то он вынужден просто пребывать в постоянном движении. Рыба, чтобы не утонуть, он, чтобы просто не замерзнуть. Ну, это понятно, сводится к древнему скандинавскому эпосу, дескать, любое животное произошло от рыбы, у них же есть такие теории, что они сами, вот финны все, они тоже произошли от рыбы, поэтому сейчас у них модно наращивать жабры. Вот я тут был недавно в Хельсинки и наблюдал людей с жабрами, они прям ходят по улице и хлопают ими, ловят мух и друг друга даже иногда защемляют. Я был удивлен, оказывается, все это от эпоса происходит.
1: Но вот вы знаете, опять же, господин Кремезной выдвинул интересную, на мой взгляд, теорию, хотя, в общем, она пока ничем не подтверждается, что финны — это народ-пришелец, вообще говоря.
0: Да.
1: Вот. И то, что они провозглашают себя произошедшими от рыбы, и вот вся эта история с белым медведем, в принципе, это косвенно доказывает правоту господина Кремезнова в данном вопросе.
0: То есть они пытаются таким образом защитить себя и показать, что, дескать, мы тоже имеем какие-то корни вот и в животном мире. То есть, хотя они не понимают, что сейчас приверженность к идеям дарвинизма в плане собственного происхождения только унижает. Вот.
2: Я хотел бы еще сказать пару слов, что, конечно, вот у нас очень жесткие дискуссии с Кремезным, а что же касается Урмы, то мы уважаем ее опыт. Это традиционная скандинавская школа, и она применила вот этот этнографический скандинавский метод. Она прожила 4 года с белым медведем в берлоге, да, и там был даже вариант такой, что, возможно, было и потомство, но не поняли, как, у кого. Но книга написана, и фильм вот особенно снятый. Он, конечно, мы не согласны с ее выводами, но материалы, которые ей удалось добыть, они, безусловно, бесценны. И сами медведи тоже приняли ее как бы в свои. И вот зачастую мы слышим через их грезы, мы слышим... Я вот с Урмой так и общаюсь, вот захожу в Зоурум и... Вот через медведя транслирую, я мне, она ей, вот я дупль 6 говорю, она там рыба как-то, ну вот играем тоже. Нормально, то есть коммуникация идет, и с ней надо считаться.
0: Какое все-таки общение происходит, конечно.
2: Конечно.
0: Я вот
2: конечно.
0: Немножечко, прошу прощения, отвлекусь от темы. Прапоров прислал письмо, спрашивает, куда выслать дембельские рисунки. Просто мы объявляли конкурс дембельских поделок и рисунков, и я вот объявлю адрес 121-800-3, улица Новый Арбат, дом 11, 14 этаж, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монмаранси». Единственная просьба, пожалуйста, не приносите куски казармы и стены, потому что нам доставляли вот стены, и надо даже целые казармы, исписанные граффити дембельскими.
3: Да.
0: Мы, конечно, все это строим здесь, пытаемся установить, но проезжает муниципальная милиция и пожарники, и требуют деньги. Говорят, дали денег, говорят, все, до февраля мы не появимся. Потом приехали другие, тоже говорят, до февраля. Вот, слышите, вот это их проблесковый маячок, едут за деньгами. Вы, Юрий, пока расскажите что-нибудь, я сейчас рассчитаюсь.
3: По поводу журнала «Вояж» мы неоднократно организовывали конкурс дембельского рисунка, конкурс на лучший дембельский альбом и на лучший дембельский прикид. Серьезнейшие были дискуссии, что лучше стоечки кембрик для того, чтобы подшивка была такой вот ровной, или необходимо подшивку изготавливать из многократно скрученной ткани, а что лучше использовать на каблуки для дембельских сапог, то ли это. Ну, то есть, читайте, вот когда призов осенний, читайте, видимо, октябрьский выход «Вояжа», будут результаты конкурса с фотографиями, с рекомендациями для дембелей «Осень 98». Я думаю, что любой дембель сможет подчеркнуть со страниц нашего журнала исчерпывающую информацию, как ему выйти за ворота части родной, чтобы ему было не стыдно за свои войска, за свою часть, чтобы его девчонка, которая его ждет на гражданке, который, пока он там в сапогах здесь пирожки хавала, чтобы она его встретила счастливой слезой и могла с ним нормально пройти по улице под руку, чтобы все понять, как загладить шинель, что-то отбивать ее каской уже не модно, понять, ее надо там отпаривать на вот там есть такие комнаты отдыха, ну, хорошо, это читайте «Осенний вояж». У нас в ИЖ, в общем, разные стороны жизни освещаются. По поводу хомячков меня очень-очень...
2: Да, я прошу прощения, хотел сказать, что внимательно читайте, потому что у нас будут выкройки сапог обязательно, и вот технология...
1: Стелек выкройки,
2: да, стельки
1: будут.
2: То есть будет весь и материал, возможно, вот спрашивали про ароматические вкладки, возможно, мы будут колодки дембельские настоящие, но мы работаем сейчас над этим номером, но много будет интересно.

0: в обмотках. Вот. То есть, мне кажется, вот выкройки сапог, они несколько запоздали. Вы бы вот выкройки беретов или козырьков сделали. Я знаю, что... Юрий, куда вы смотрите? Отвернитесь, дело это же сварка. Меня, а вы смотрите, уставился очень... на сварку, схватит зайчика, потом врежется. Это сварка, да, у нас варят постоянно. Что? Ну что же, ну, человек должен делать работу. Видите, прохудился бак. Воду надо набирать. Вот вы думаете, откуда вода у вас? Из бака из этого. Ну, женщина нанесли, да. И протекает, и сварка. И вы смотрите так, да.
1: По поводу хомячков очень меня раздражает. Вы вглядывались, сказали, хомяк же, он ест за щеку. Он сначала, понимаете, хомяк откусывает, потом этот комок пищи за щеку, да, и оттуда шук-шук-шук-шук. Очень артисты вот воспроизводят иногда натурально. Видимо, что-то общее между хомяками и артистами есть. Понимаете, а медведь, он же куском берет, он же куском и в глотку. Видели, как вот так вот?
0: Да.
1: Поэтому вот это сравнение, понимаете, это ущербные люди могли только хомяка за медведя принять. Понимаете, да? Хомяк, он, видели, как он за щеку, у него даже загривы так раз так сдуваются.
0: Ну, кстати, вот Кремезной, вернее, сын, знаете, сам Кремезной-то сейчас, он в больничке лежит, вот, то есть у него завелся пяточный клещ, это болезнь всех ученых мужей, преследует в это время года, как правило. Это говорит, кстати, об его трудоспособности. Он прислал сообщение, что белый медведь постоянно не спит, потому что именно боится утонуть, видимо, следит за прорубями и полынями, которые открываются вместе с бизоньей дырой
1: достаточно. По поводу медведей, кстати, вот известно же, да, что вот большая медведь, медведица, малая медведица, что это по образу и подобию слеплено все вообще. По поводу финнов очень верно замечено было. У нас неоднократно отмечалось, тут вот курьерской мы давно дошли. Известно, что откуда Санта-Клаус? С Финляндии, так? И правильно. И вот в этом году поступила информация по сети, что вот для Санта-Клауса ихнего отстроен новый офис на 1000 человек с интернетской связью и с космическим факсом, понимаете? Потому что Санта-Клаус — это полпред вот этой самой цивилизации медведевой, которая через вот финнов нам все это просвещает. Понимаете? Тут все очень связь вот легко прослеживается. Понимаете? Он же Дед Мороз. Это же явно такая костюмированная фигура. Что у него там под этой бородой, под колпаком, а? Это же чего же можно под этим балахоном напрятать, понимаете? Никто же не видел истинного лика. Вот Санта-Клауса. Вы видели, да, Санта-Клауса?
0: Ну, вы знаете, Юрий, тут дело в том, что Санта-Клаус...
1: А про Снегурочку, себя... если это же...
0: Вот видите, вот Санта-Клаус... Кстати, Снегурочка — это изобретение чисто российское. Вот Санта-Клаус — агрессивная личность. То есть под видом Санта-Клауса может прийти, в общем-то, кто угодно, начиная от педофила, кончая гомосексуалистом или зеленым беретом. Вот. А почему в русском эпосе... Это, кстати, разработка Института базитологии. Почему в русском эпосе возник Дед Мороз? Потому что дед — это, в общем-то, своего рода безобидная достаточно фигура, которая не может проявлять насилие. И почему при нем Снегурочка, опять же? Потому что это доказывает...
2: Это женское начало.
0: Да, своего рода эмансипация, но мягкая, сказочная эмансипация. А Санта-Клаус — это фашист, собственно. Это всем уже известно. И известно, что родина фашизма — это Финляндия, на самом деле. Ну, как ни парадоксально. И именно с Санта-Клаусов началось тут же все.
3: И в свое время, вот недаром же, вот в России, вот наши предки, они же дистанцировались вот от их. Вот у нас наш Новый год, вот он 14-го, да, января, вот с нашим добрым Дедом Морозом. А их фашистский Новый год, он же был 1-го. То есть четко было ощущение вот хорошего и плохого. Вот это я тоже хотел бы обратить.
0: Безусловно.
2: Ну да, и сейчас акценты сместились, и кроме вот того, что понятно, что Дед Мороз — это эвфемизм Санта-Клауса, ведь откуда идет вселенская климатическая диверсия? Она же идет, естественно, от Санта-Клауса, потому что оттуда же идет вся зима. Зима – это же противоестественное состояние материи, в принципе.
0: Да.
2: Вот, и, конечно, это вот медведи, и главный медведь – это Санта-Клаус, он же биоробот, который насаждает нам вот этот противоестественный для человека климат. И здесь как бы совмещаются две реальности. Это реальность вот медвежьего бреда и реальность Санта-Клауса. Да, то есть пришельцы, они уже вот накладываются друг на друга, и в результате очень тяжело вот нашему народу русскому живется во всем этом.
0: Безусловно. Кстати, вот, может быть, вполне как бы чувствуя вот такую мощную какую-то энергетическую нагрузку от этих двух потоков, да, они же неравнозначны, потоки, и бьют она параллельно друг друга, на враспирды, иногда там вместе стекаются и начинают сносить все. Вот как раз был изобретен противовес вот в форме, скажем, безобидных Деда Мороза и Снегурочки, потому что русские, они составят щиты, они редко берутся за меч, они сперва

0: тысячи, а потом уже, когда припирает, они начинают, скажем так, каким-то образом свои потоки строить. Но и то это бывает крайне редко, вот по наблюдениям историков. Вот, кстати, Ксения, письмо для вас персональное от господ из Балашихи пришло. Они вот утверждают, что видели вас, поедающую жареную медвежатину, в одном из ночных клубов Москвы. Правда ли это? Или это дискредита... Это... Нет, как это называется? Юрий, ну как это называется? Дискриминация или дискредитация? Или дискреция? Нет, дискреция — это в Лазаре. Да, в общем, не берите в голову, да.
1: Но это дискредитация, аберрация и, в общем, гнусные инсинуации, я бы сказала, потому что мы в нашем журнале даже не можем помыслить о том, чтобы есть медвежатину, потому что кому как не нам знать, насколько это вредно и практически губительно для здоровья и, главное, для ментальности вот нашего народа. Потому что вот известно, что люди у нас на севере, они иногда едят вот эту солонину, да, она же соленая медвежатина, собственно говоря.
0: Да.
1: Вот, и последствия, пагубные последствия...
2: Да, сразу умирают, сразу это...
1: Конечно.
0: Потому что энергетический дисбаланс в Тушкина ставят. Это же не от чисто физического потребления еды, а от того, что входит в энергию.
1: Входит,
0: да,
1: в кровь, да. Да.
0: Вот, Ксения, вот парадокс ведь, вот смотрите. То есть, скажем, вот вы утверждаете, ну, небезосновательно, что вот как, ну, своего рода мир вокруг медведей крутится. А вот, например, алтайские коренные жители, они считают, что марал — это такой, типа, лося, коза, короче, большая, только без имени. Вот, что вот он именно, то есть они считают, что энергетическую роль, какую-то вот кармическую, выполняет все-таки марал. Там медведи тоже есть, конечно, но они к ним относятся как медведь в баню зашел, всю баню там попортил, к примеру, да, не более того. А вот марал — это что-то типа там, ну, такой вот, вот как вы считаете, вот разные виды животных, в данном случае, может быть, мы увидим какую-то за такую привязку разных групп животных, то есть, может быть, марал и медведь — это ближе, чем, скажем, хомячок и медведь. Кстати, много приходит писем нам, касающихся вот защиты хомячков. Вот Мила тут говорит: руки прочь от хомячков, вот, к примеру. То есть она подпитывается от хомячков. Ведь от каждого животного...
3: Дело в том, что
0: я что-то я вообще запутался,
3: есть
0: простите меня, я сейчас выдачу.
3: Практика, есть порочная практика использования хомячков в качестве сексуальных игрушек.
0: Да.
3: Это очень порочно.
0: Да.
3: Зеленый,
0: да,
3: не раз. Против хомячок после этого употребления выглядит ужасно. Понимаете?
0: Нет. Нет.
3: Хомячок ужасно, понимаете, вот хомячок, он же не может, как кот, сам себя вычистить, понимаете?
0: Нет, если... нет, нет.
3: А люди после вот этого всего, они же хомячков не чистят, понимаете, у них забиваются слуховые проходы.
0: Да.
3: У них прикус портится от этого ужасно.
0: Да, да.
3: У них воспаление среднего века получается, понимаете, это...
0: это... Да.
3: Хомячок, вот известно, что артист Том Круз, он стал импотентом после того, как эта информация проходила по... советской еще прессе.
0: Вы знаете... Нет.
3: Александр, я понимаю, что у вас к Тому Крузу свое отношение к личностной...
0: Да, да.
3: Дело в том, что Том Круз что-то делал с мышкой и стал импотентом. Вы зря улыбаетесь. С мышкой, с грызунами очень... И вот я бы все вот этим милым бы очень советовал, что хомячков употреблять только по прямому назначению, потому что то, что сегодня приносит маленькое удовольствие, завтра может привести к большой беде.
0: Вот письма приходят очень интересные. То есть, сейчас я вам зачту. Вот, во-первых, объясните смысл сказки «Маша и медведь». Матвей просит. Дальше. «Убийство медведя – большее преступление, чем убийство человека». Пат написал. Далее. Я сразу кучу вопросов вывалю, чтобы вы как, да? «Возможно ли творческие контакты вашего издания с журналом «Медведь»? Читатели Юго-Западно. Согласны ли вы с тем, что ваш журнал весьма скандален? И получаете ли вы жалобы от разгневанных моделей?» Киселев спрашивает. Еще вот, кстати, хорошее сообщение было. Рассказать о подводной ловле рыбы на мормышку. Я знаю, что вы, Алексей, очень любите как раз это. Был ли у вас контакт с инопланетянами? Также спрашивает Жердяев. И присутствует ли телесные наказания внутри вашего коллектива? Потому что у нас иногда бывает такое, что вот бьют кактусом кого-нибудь, но это особо, если провинился, скажем, факс не принял или не послал, вот с кактусом побои наносятся.
3: Да, у нас просто самое страшное наказание – 3 дня не пускают на работу. Просто охране вывешивается список нон-грата лиц.
0: А вот деньги таких платят?
3: Платит, да. Mm-hmm. Ты при чем здесь деньги, Александр? Что вы старыми
0: категориями? Я меркантилен.
3: Старыми категориями. Вот.
0: Что, Юрий, что? Ничего Дед страшного,
3: очень,
0: это бывает
3: очень
0: совсем.
3: Очень верно попали вот по поводу сказочки. Сказочки, понимаете? Mm-hmm. Вот этому дала, этому дала. Вот кто ел из моей миски, понимаете? Это же апологетика старого мира. Что это? Кто еще не ел из моей миски? Это еще хоть как-то можно. А там, вы же помните, вот агрессивную эту подачу?
0: Кто? Я помню, я играл в детском саду, кстати, еще вот одного из этих медведей, я приходил и говорил.
3: У преддипломной работы это была тема. Вот.
1: Мифологемы медвежьи. Вот вы же помните, что это самая страшная русская сказка, это про то, как баба отрезала у медведя ногу и варила ее.
0: Да.
1: И медведь, который шел по липовой доске через речку, он шел и говорил следующие слова, от которых я в детстве просто падала в обморок от страха. Скирлы,
0: деревянная нога.
1: Скрипи, нога, липовая. А там дом стоит, а в нем свет горит, и там баба не спит, мою ужас, ногу варит.
0: Ужас. Я помню, я тоже дрожал от этой сказки, и вся запрещала ее рассказывать мне на ночь.
1: Да, и потом, вы помните, ну, уж не говоря про эту сказку, «Маша и медведь», когда медведь поймал, значит, эту несчастную Машу, и когда она была вынуждена забраться в короб, вот, то есть единственное место, откуда она могла просто войти в непосредственный контакт с высшими силами, которые управляют медведем, это был вот этот короб на загривке медведя. И вот это, собственно, единственный способ из-под влияния медведя выйти. Вот, во всех смыслах. Вот в этой сказке это, собственно говоря, апокрифический такой момент содержится. Это способ избавления от медведя. Это тоже мы в нашей Zoorum, собственно говоря, прочитали, потому что до этого никто не знал. Даже я еще в своей работе об этом не упоминал.
4: Причем поразительно, ведь это же древнейший миф. Вот Машенька и медведь — это очень старая история. Вот, скажем, если мы берем Гомера, да? Ведь мы не находим никаких следов упоминания о медведе ни в Илиаде, ни в Одиссее.
1: А
4: ясно? А почему? Он что-то шифровал, это понятно совершенно. И мы сейчас работаем над расшифровкой этих образов. Кто там Машенька, как бы скажем, да? Телемах, например.
1: Телемашенька, это
4: да,
1: же
4: Телемашенька,
1: очевидно,
4: например.
1: Очевидно.
4: Это очевидно.
0: Да,
4: а кто
0: да.
4: Медведь, да, вот тоже сирена, опять же, сирена есть, да?
0: А, кстати, вот заметьте, нет. Вот ведь и в наскальных живописях нам приносили куски скал с живописью на исследование. Очень мало вот встречается образа медведя. То есть тут одно из двух. Либо люди старались не замечать его, либо в то время он им не показывался, либо у них был такой, ну, какой-то страх перед ним, что даже изображение его как-то было, может быть, наказуемо, или они его боялись.
1: Более того, в славянских языках медведь был табуированным словом наряду со словом «смерть». Буквально. Это вот несколько десяток или два десятка слов, среди которых вот практически во всех языках встречается медведь. Вот. И, конечно, еще один вот пласт, который мы еще пока не затронули, это все сексуальные мифы, связанные с медведем. Это же очень интересная вещь, потому что медведь – это вот такое одно наземное животное, у которого в известном месте есть кость.
0: Да, у кита еще есть.
1: У моржа.
0: У моржа.
1: У моржа, да.
0: Ну, это такие.
1: Но это все-таки водоплавающие, да? То есть это более высокого развития категория.
3: А вот, причем, если вспомнить вот литературу, великую русскую литературу, то кто был противопоставлен Дубровскому в произведении известном одноименном? Медведь. Кому
4: кто
3: он?
4: Кто мог ему противостоять,
3: да,
4: Дубровскому?
3: Да,
4: очевидно,
3: две силы. Сила земная наша понятная, сила неведомая. Медведь загнал Дубровского в угол, тот выстрелил ему в ухо из дамского пистолета. Фрейд бы здесь
1: отдохнул,
3: да, просто, понимаете? И еще вот, например, белый медведь, он же это явно некое искусственное образование, когда бурый медведь перешел некие рамки, и ясно, что он стал доминировать и давлеть вообще в психологии, в мифологии, в сознании человека, был тут же быстро придуман такой антитеза белый медведь бурому медведю. То есть некое обеление, осветление. Но он попал, это было очень поспешно сделано, он поэтому несколько неуклюжий, он попал совершенно не в те же ареалы обитания, как и бурый, и стал такой чудной. Вот это все Умка, эти вот мультфильмы, видно, что это такой медведь гротескный, который быстро научили прикрывать черный носик, ловить рыбку там. И именно то, что белый медведь, первое, что известно, он ворует консервы, понимаете, ворует предметы высоких технологий.
0: У полярников.
3: Он же не жрет, у них там пятки не обгрызает, торчащие из палатки. Да. Он ворует консервы. Именно это его вот это высшее происхождение прослеживается.
0: Я слышал такую теорию, что в свое время кто-то из покорителей вот Дальнего Севера, где были холода, просто взял свою буру у медведя, именно чтобы о него согреваться, пить его там молоко, но медведицу. Вот зная о фантастической выживаемости медведя. Вот. А потом, когда сам он все-таки замерз и погиб, то вот этот медведь каким-то образом то ли был беременный, то ли отпочковался. То есть, в принципе, вот белые медведи, как форма жизни там, она появилась все-таки от бурых, случайно завезенных туда, а не наоборот. Вот.
4: Ну, из этой истории я бы не стал делать такие далеко идущие выводы, потому что известно как бы имя этого полярника. Это, кстати, вот предок Криворогова или Кривомазова, вот нашего этого конкурента. И дело в том, что тот медведь был фантастически ему предан. И вот чтобы как-то увековечить вот их дружбу, вот эту вот нечеловеческую, я не побоюсь этого слова, дружбу, он вот и произвел трансформацию, он стал из бурого белым, он превратился в живой памятник вот всему происходящему.
0: Но самоотречение
4: полное произошло одновременно с увековечением имени друга.
0: А вот вы не считаете,
4: с заменой цвета даже.
0: Вот Алексей, вот пришло письмо нам, что сейчас я вот определение медвежьей фрустрации. Может быть, тут был элемент фрустрации в этом, да?
4: Ну, не знаю, мы можем это рассматривать как бы совокупную сублимацию двух этих особей, одного другого. Кто-то, может быть, из них и фрустрировал. Но вообще фрустрирование вот в полярных льдах, вот при температурах близких к минус 50, это
0: опасная
4: достаточно тема. Да. Вот. Ну, как форма замещения чего-то чем-то, может быть, консервов, которых нету. То есть тут есть о чем поговорить. Зигмунд Сигизмундович Фрейд, он просто умер, он как раз начал писать.
0: А вот он тут подписан его именем Фрейд.
4: Сигизмундович?
0: Ну, может, брат его.
4: Брат мой. Тут Зигмунд Сигизмундович должен.
0: Вопрос пришел от Максима Чоса. Письмо следующее. Маленький медведь коала – это символ неполноценности южного полушария? Юрий, я знаю, что у вас дома коала живет.
3: Дело в том, что коала...
0: От вас же эвкалиптом прет немерено. Вам, кстати, никогда не говорили, что настораживает этот запах женщины, там, что Юрий...
3: Завяло мое бергамотовое дерево. Дело в том, что коала – это единственное существо на планете, которое после того, как его обижает, не убегает, не сопротивляется, а садится и начинает рыдать. Коала – это как раз позитивный медведь, это существо, которое было альтернативными силами, тоже инопланетными, инсталлировано с целью противопоставления хоть чему-то вот мрачному образу медведя. То есть это с виду мишка, а на самом деле это существо светлое, хорошее, это такая здоровая альтернатива. И именно поэтому коалы настолько ценны, они запрещены к вывозу из той страны, потому что они могут энергетически обитать только в Австралии, понимаете? По поводу медведей, здесь же очень все сильно. Вспомните, как звали, вот по поводу цикла 17-й год, там, 87-й, да? Вспомните, как звали последнего, первого и последнего президента СССР, да? Вспомните, какой был символ Московской Олимпиады, да, понимаете, что вот это все, как вот шампиньон из-под асфальта, это же все пробивается, это можно вуалировать, на это можно заговаривать, это можно пытаться не видеть, понимаете, это все равно вылезет, понимаете, как и всякая вот такая вот коренная правда, вот, не делайте такие.
4: Ну вот как вылезли каллы, например, да, мы же не знали про них, люди не знали до какого-то времени, потом узнали, и мы их, например, сейчас рассматриваем как вот единственную форму реальности, потому что если все остальное является бредом медведя, а сами медведи являются продуктом совокупного бреда еще чего-то другого, того, с чем мы коммуницируем, то каалла, вот это чистое, светлое начало, вот стоящее где-то посредине между одним и другим, это, видимо, и есть в сущности. Вот нам нужна же точка отправная. И вот каалла – это и есть наша отправная точка. Это вот такая реальность. Ну, мы считаем кааллу реальностью, хотя в других школах, конечно, считают, что это тоже чей-то бред. Ну, вот наша, как бы, символ веры. Вот.
0: Вот пришло сразу опять же два письма. Одно зачитывается: «Не трогайте, пожалуйста, медведя. Во время Олимпиады он являлся фаллическим символом России». Вяземский подписался. Не разобрался просто Вяземский, о чем разговор. И сразу же вот еще письмо, которое, я думаю, в общем, тот с человеком, который его послал, должен разбираться господин Вяземский. Нет ли у вас лишних медведей, чучельник Влас? Да.
3: У нас в ВИЖ, понимаете, к этим вот апологетам очень такое серьезное отношение. У нас есть специальный вот отдел, Ксения не захочет, видимо, о нем рассказывать, который этим занимается. Я хотел сказать, что мы, как ведущие средства массовой информации, как журнал для всех просвещенных людей, мы занимаемся многими проблемами, в том числе проблемами любви, как общечеловеческой, так и любви межличностной. И я раскрою вам секрет. Ксения ведет факультатив, платный факультатив, очень дорогой вообще журнал для тех, кто...
0: Говорите открытым текстом, не смущайтесь, Юрий. Что же вы так покраснели?
3: Понимаете, я еще не являюсь настолько advanced, настолько продвинутым. Я однажды стоял за приоткрытой дверью и услышал там такое, понимаете, моя сексуальная жизнь открылась совершенно новыми красками абсолютно, потому что у нас в ИЖ, оказывается, существуют люди, которые могут изменить жизнь человека к лучшему, привнести новое звучание, новые краски. Вот у нас в ИЖ, я помню, в курьерской, например, появилась новая раковина и выгородка с ширмой, понимаете, вот, то есть вот наконец-то на нужды человека взглянули. Опять же, проблемы дембелей наконец-то у нас будут освещены нормально, потому что, в общем, дембель несчастный человек. Он, с одной стороны, имеет право уже спать, не раздеваясь, да, не то что
0: он
3: духи
0: просто
3: там.
0: Он должен,
3: да,
0: быть готов к свободе.
3: Вот.
0: Вот в чем дело, Юрий. Это же психологическая адаптация индивидуума.
3: Александр, вы знали.
0: Ну, конечно. Я же три раза занимался дембелизацией. Ну ничего, что-то я все о себе продолжаю.
3: Может, вот Ксения рисует некие знаки. Я думаю,
0: не свастики, надеюсь, на стене, потому что у нас кто-то нарисовал.
1: Нет, ни в коем случае.
0: Ну хорошо, да.
1: Хотя свастика — это солнечный символ, и вот так как его сейчас принято рассматривать, я считаю, что это совершенно неправильно.
0: Неправильно.
1: Вот, и солнце должно светить, и не затем ли люди едут отдыхать, вот читая наш журнал, в разные страны, чтобы подвергнуться массированному солнечному полезному, я подчеркиваю, облучению. Вот. А что касается вот того факультатива, о котором вскользь упомянул Юрий, я не могу о нем вот вам, к сожалению, пока подробно рассказать, потому что эта методика сейчас только апробируется мною. Вот. Но я могу сказать, с чего это все началось. Потому что действительно я поняла еще до сотрудничества с этим журналом, что многие люди и многие мужчины нуждаются в психологической адаптации. И прежде всего в нашей стране нуждались просто в искоренении такие явления, как дендроанонизм и орнитоложество. Вот. И, конечно, с чем, в общем-то, нам пришлось столкнуться с огромной проблемой. Вот. И моя была разработана методика, как эти вот явления подавить. Вот. И...
4: Дендроанонизм искоренить. Там же надо было корни
1: обрубить.
4: Вот самое.
1: Вот. Но орнитоложество
4: и такой грохот, крылья. Топора стоял в редакции.
0: Корчевка в полный рост.
4: Да, и щепки вот эти. Вот,
1: ну да, и тут вот как-то, я позволю себе скаламбурить, прорубилось даже окно в Европу, пока мы вот рубили корни дендроанонизма. Вот. И мы сейчас сотрудничаем с Кацаналенбогеном, небезызвестным сексологом австрийским. Вот, и вместе с ним сейчас готовим монографию по искоренению дендроанонизма не в одной отдельно взятой стране, а на континенте.
0: Вот, если позволите, я хотел зачесть еще ряд писем, на мой взгляд, достаточно интересных. Дело в том, пишет нам наш радиослушатель.
3: Кстати, могу вот матерям молодым и не очень рекомендацию дать. Чтобы ребенок не занимался анонизмом, ему на запястье надо вешать бубенчики, понимаете? Поэтому где бы он ни скрылся, это просто вот ноу-хау такое маленькое. Определенное позвякивание будет быстро говорить о своем, понимаете? Это элементарно просто. И ему вроде, на тебе бубенчики, хватит ему на запястье, и все, понимаете? Очень легко. Выяснил, что многие вопросы решают очень легко.
0: Хороший метод.
3: Изменение формы унитаза там и сужение стен.
1: Решает проблему геморроя.
0: Да, да, да, да. Так вот, дело в том, чучело панда вам предлагают, кстати, в редакцию.
1: Нет, чучела нам не нужны никакие.
0: Чучела не нужна. Дело в том, я сейчас все хочу, да, что в Австралии есть эвкалиптовые деревья. Коалы не могут жить без них, так как для них листья эвкалипта являются мощным природным торчем. Так написано торчем. Вопрос, что же все о бурых и о белых? Есть еще гризли, замечательные гималайские. И объясните любовь Сеттона Томпсона к гризли. С уважением, Амалия Викторовна. Я знаю, что вы, Ксения, являетесь большой любительницей и поклонницей Сеттона Томпсона. У вас фотография его даже в кабинете стоит.
1: Конечно, и Джеральда Даррелла рядом.
0: Ну, да, я думал, что это как какой-то трубач почему-то.
4: Нет, причем есть несколько фотографий Сеттона Томпсона, потому что я думаю, что наша уважаемая слушательница знает, что Сеттон Томпсон был медведем.
0: Да.
4: Конечно. И вот последовательно, вот он бедняга, ему тяжело очень жилось, и постепенно его мучила тяжелая неизлечимая болезнь, он вынужден был, чтобы как-то продлить свои дни, вот трансформироваться в человека, а в этом обличье ему было сложно, он начал писать. И вот так появились. Это, в общем, его рассказы, это рассказы о его друзьях. Вот все эти лисы, вот хомяки, вот то, что он писал. Да, это да. Его друзья и приятели в его медвежьей жизни.
0: А он просто адаптировал это так, чтобы кого-то он наблюдал со стороны, да, хотя да, он был да. в кругу общения.
4: Да,
0: вхож в круг, скажем.
4: Да,
0: вот
4: да.
0: Аллочка спрашивает у вас, вот, можно или спросить ваших гостей, всегда ли медвежья услуга приносит вред? Хороший вопрос. Я знаю, что Юрий, вот у нас вот специалист по услугам, вы как-то находите вся общий язык в своей курьерской работе. Все довольны, я знаю.
3: Дело в том, что услужливость, она вообще не входит в число добродетелей медведев, понимаете? И поэтому медвежья услуга это некий такой вещь вне себя, понимаете? Это некая такая пустота, символ. Я не знаю, Александр, вы, по-моему, специально пытаетесь сбить меня с толку.
0: Это не ему, это Аллочка спросила некто. Я о ней причем. Я ничего не знаю, и не надо меня винить, пожалуйста. И, да, отпустите у мой локоть, Юрий. Ну что же меня так схватили и держите?
4: Вот. От вас эвкалипт, он просто прет, Александр.
0: Будет, естественно, переть.
1: Корни надо обрубать.
3: У нас в ВЖ не такой, конечно, видели, Александр. Приходят разные люди, понимаете, но...
0: Вот Матвей спрашивает, может, на этот вопрос вы, Юрий, ответите. Можно ли носить медвежью шапку или шубу? Ведь раньше бояре носили старую, говорит, медвежью шубу с царского плеча.
3: Дело
0: боярин
3: том,
0: говорил ему.
3: Это самая жестокая разновидность манкуртизма. Что если одеть медвежью шапку, читайте Бурана, Едыге и прочие золотые страницы нашей литературы, то она просто ведет к прямому зомбированию. Вот есть медвежий дух, да, там... Он сильнейшее поле. Под медвежьей шапкой человек меняется неузнаваемо, совершенно просто. Начиная от формы и направленности потенции, кончая какими-то социальными реакциями. Поэтому очень осторожно. Почему все вот эти вот монстры, да, там вот, что натворил в свое время Иван Грозный? Он носил, мы же все видели, картину с натуры написано. Он носил эту медвежью накидку. Она изменила ее до неузнаваемости. Были боли в позвоночнике. Потом...
0: Остеохондроз.
3: Да, и все вот.
4: И вот, скажем, когда стали разбираться вот с Брежневым, да, вот эти все странные вещи, которые происходили, то, в общем, это у нас докопались, да. В нашей ЗООРОМ проводились исследования, и выяснилось, что с того момента, когда на заводе ЗИЛ автомобиля Леонида Ильича Брежнева вот, была применена меховая полость, да, это был ЗИЛ.
0: Вы имеете в виду обшивку?
4: Нет, кабриолет, вот когда он ездил, его накрывали ноги ему вот меховой полостью. И вот это было как бы, не это было мета-зомбирование, потому что зомбировался не только Леонид Ильич, но вообще те, кто ехал с ним в машине.
0: Кто покрывал от моли, обрабатывался.
4: Да, вот Помпиду, вот все те, кто приезжали тогда, это было тотальное зомбирование, и, в общем, последствия были ужасные, планетарно, так сказать, для всей планеты.
3: И вспомните символ вообще извращения. Это поиметь негритянку на шкуре белого медведя, понимаете? Это сведенные воедино. Вот. Вы поняли меня, Александр. Вот раскрыв ваши губы,
0: да.
3: Вот этот влажный взгляд, я понял, что на чью мельницу вы воду льете.
0: Вы знаете, мне сейчас нужно выйти.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заместитель главного редактора журнала «Вояж» Ксения Соколова, ее водитель, личный водитель-шофер Алексей Шведов и курьер госпожи Соколовой Юрий. Речь у нас идет, ну, вот как-то сейчас она пошла все больше о медведях, и, вы знаете, получаем мы много откликов на данную тему. Я, если позволите вам, мои уважаемые, зачитаю целый ряд. Вот, например, письмо опять же от Максима. Да? «Александр, вы, как музыкант, должны испытывать отвращение к медведям. Медведь — это символ причины плохого слуха. Медведь на ухо наступил». И, кстати, еще одно письмо, независимое от этого. «Уважаемый, поясните, пожалуйста, откуда пошло выражение «медведь на ухо наступил»? Почему именно медведь, а не слон или еще какое-нибудь мощное животное?» Мощное животное мне нравится. Мощное животное. Так можно даже женщину назвать. Мощное животное. Ну, в смысле, мощное, да? Амалия Викторовна спрашивает. Нет, Юрий, вы не обижайтесь. Я вам подложил кнопку на стул, а вы так...
1: Дело в том, что если вспомнить схожий этимологический термин «медвежья болезнь», то станет все ясно, понимаете? Это связь магистральная верх организма и низ организма. В курьерской не раз отмечал, что как много мыслей появляется в голове, когда жмут ботинки, понимаете? И вот...
0: Исчерпывающий
2: ответ. И потом, вот, Саша, вот эти ваши постоянные шутки с кнопками, вы уже вот пятый раз вот кладете на кнопки, я хотел вам сказать, что кевларовые трусы — это у нас обязательная, в вояже это обязательная форма одежды, и носки у нас кевларовые, потому что работа опасная, с медведями все-таки работаем как-никак. Так что вы эти шуточки-то бросите.
0: То есть я только канцелярию перевожу.
3: Ну, в общем, да.
0: Я не учел. Я не учел. Кстати, хорошая идея. Надо тоже нас завести.
2: Да. Вот Ксения, вот когда нам подкладывает, да, это специальные титановые кнопки, там, заказанные в Америке с ядерными сердечниками. Вот они, да, они прошибают кевларовые трусы. Это вот вы спрашивали, форму наказания есть, да, такая у нас в редакции.
0: То есть спецкнопки.
2: Да? Ну, конечно.
3: Если... Это редчайший случай.
1: Кроме шуток, да, вот медведь на ухо наступил. Это просто такая квинтэссенция такое вербальное выражение того, что творится в нашем шоу-бизнесе. Потому что медведь — это известный музыкант. Он как видит сразу вот поваленное дерево, он сразу трынь-трынь и на нем играть, да?
0: Ну, скорее тогда чукча.
1: Нет, ну, причем чукча играет на вот такой...
0: Ну, это его же привлекает этот звук, вибрацию. Он же медитирует под это. Мы проводили исследования,
1: вот
0: зрачок
1: вот
0: смотрели.
1: Болезнь радиоведущих. Как зацепится за слово? И трандеть. Ужасно, Александр. Ну, что вы, я не знаю, нормальный человек просто. Как диджей.
0: Я сейчас вообще уйду.
1: Оставайся.
0: Да.
1: Дело вот.
0: Американка, подождите.
1: Ну, подождите.
0: Ну нет, вы подождите в конце.
1: Он как раз на корягу. Подходит другой, да? Думает, да, я тоже сыграю. Тот ему на ухо раз как наступит. Фигу, я играю. Понял? И это вот это вот. Клюнуть верхнего, столкнуть ближнего.
0: Хотите сказать, что у них уши, как у кокер-спаниеля. Я так понял. Как же он ему на ухо? Он должен лечь. У них ушки-то маленькие.
1: Вы же интервьюер. Тогда не спрашивайте, что перебиваете?
0: А да не я. Я читаю, что приходит.
3: Ну, не спорьте, не спорьте.
0: Да. Нет, мальчики, не спорьте. Да. Американцы считали, что в России лишь ядерные ракеты, пьяные мужики и медведи являются ли все эти три вещи носителями космической кармы?
3: Абсолютно.
0: Да?
3: Да. Это абсолютно четкое определение страны, духа страны. Это медведи, ядерные ракеты и пьяные мужики. То есть это вот три вещи. Это алкоголь, ядерные боеголовки и менталитет медведя, он же медвежий бред. Это то, что определяет нашу действительность от и до.
1: Пьяный никогда вот упадет, никогда не разобьется. Понимаете, у него сразу в него вселяется космическая сила. Пьяный треснется, навернется, даже шишки не вскочат, понимаешь?
3: А потом помните вот эту вот фигурку, известную игрушку богородскую, когда сидит мужичок и медведь, и они так молоточками колотят.
0: Так
3: они ядерный щит страны куют, в общем-то, это же понятно, откуда взялось.
0: Вот намек на что.
3: Да.
0: А потом никто же сверху-то не смотрит, потом почему они колотят, все только сбоку.
3: Конечно, никто не задумывался, чего они там колотят.
1: Потом их на орало перековали, на орало, понимаете?
3: И орут теперь, вот на ухо наступают тому, кто орет. В общем, дело такое.
0: А вот вопрос еще пришел. Тоже. Как вы относитесь к тем людям, которые заставляют медведей кататься на велосипеде? Кстати, действительно, на фигурных коньках юбки одевают. Вот, ну, скажем так, использование данных животных в качестве веселья для людей. Вот, вот Алексей, вот, вот ваше мнение.
2: Да. Ответ очень прост. Дело в том, что ни один из тех вот так называемых вот медведей, вот, которые, они, конечно, не являются медведями. Это понятно. Это либо переодетые актеры, либо какие-то там биороботы, либо иные структуры. Но очевидно, что это не медведи, потому что, ну-ка, подумайте сами, вот медведь на велосипеде, да? Саша, ну это нереально. Ну,
3: нонсенс.
2: Это нереально. Или медведь на коньках. Ну, ясно, что это нонсенс, поэтому не стоит серьезно об этом говорить.
3: Ну, а потом это такие, в общем-то, старинные традиции, это ритуальные танцы, собственно говоря, еще вспомните всякие вот пасхальные представления с медведями. Это когда люди пытаются вот в ритуальном танце одержать победу над вот этим вот вселенским давлением со стороны медведей, вот, и поэтому переодевают актеров медведей, и вот попытка заставить играть на балалайке медведя — это такая вот как бы гипотетическая победа вот над вселенским злом.
2: Причем существует мнение, что вот, скажем, вот ходили скоморох, да, и медведь. На самом деле, да, на самом деле это были просто два медведя. Просто второй медведь, он гримировался под скомороха, потому что им как-то надо было... Ну, конечно, из берлоги видно неплохо. Вот белые медведи транслируют информацию. В общем, есть представление о том, что происходит. Но порой надо было выйти вот как бы в мир, да, в бред, как бы в люди, да, что одно и то же. Посмотреть, вот как-то так решалась проблема обратной связи. Вот два загримированных медведя. И на улицах, кстати, вот часто вот взгляните в глаза, вот, Саша, вот я смотрю сейчас в ваши глаза, да?
0: Да.
2: Да. Вот и Юра тоже, вот я смотрю, смотрит в ваши глаза. У нас сейчас мы работаем, кстати, над индикатором, вот, как бы, медвежести, да, вот, градус медвежести, выявление переодетых медведей, скрытых медведей. Ну, это тоже часть нашей работы. И...
0: А вот в процентное содержание медвежести в человеке вот на каком рубеже начинает идти во благо человеку? Вот мне интересно узнать.
2: Ну, в основном вот этим занимается журнал «Медведь», конечно. Это вот не наша работа. Они интуитивно тоже где-то мы подошли. И вот кто-то им оказал вот медвежью услугу, вот направив их в этом направлении. И вот они как-то что-то пытаются выявить, но, по-моему, достаточно неудачно. У нас мы поставили сейчас машину, у нас есть, конечно, компьютер, который меряет, обсчитывает, но вот о результатах точно пока рано еще говорить. У Юры есть эмпирические определенные наблюдения.
1: Так, совершенно верно. Кстати, вот в следующем номере «Воежа» можно у Ксении спросить, когда он выйдет. А когда будет?
3: Ну, следующий 5 июня номер.
1: Вот номер должен выйти, да. Там есть тест, медвежий тест. Каждый может у себя на косяке оставить царапины. Понимаете?
0: Кто же будет портить все это? Если
1: кому-то это интересно. И поэтому вот очень психотип человека легко определяется. Каждый может... Ну, можно выйти, в принципе, береза, если растет у кого вот во дворе. Можно выйти, оставить в ней царапины. Вот шик-шик-шик, да. И по форме этих царапин из 5 номера «Воежа», по-моему, на 30-й полосе, там есть тест, можно легко определить вообще будущее человека, его потенцию социальную, сексуальную, деловую, понимаете? Очень легко, потому что ясно, что каждый имеет территорию по-своему, да? Кто-то расставляет там забор с телекамерами, да? Кто-то пустыми бутылками ее как-то там метит, да?
3: Потом мы выяснили одну интересную подробность, когда проводили такие камерные тесты у нас в Зоорум, что граждане, благосостояние которых находится на достаточно высокой отметке, обладают очень высоким коэффициентом медвежести. То есть вот среди владельцев 600-х мерседесов выявлена медвежесть просто близкая к 100%. То есть из этого можно делать вывод, что медведи захватывают экономическую власть над людьми. Вот что страшно.
0: Угу.
2: Или наоборот, хорошо. Да,
0: почему страшно? Это как-то вот вы расходитесь, по-моему, с Алексеем, Ксения, в эмоциях на это.
2: Вот поэтому у нас в машине и три руля, потому что каждый как бы рулит в свою сторону, а результирующее, она и дает нам вот этот истинно правильный курс. Поэтому мы никого и не сбиваем, и движемся так равномерно и постепенно.
0: Сообщение интересное получили мы только что. В советской мультипликации создан стереотип, что белый медведь питается исключительно одной лишь рыбой. Какая цель достигается при навязывании детям такой чуши? Ну, вообще, он рыбу еще заедает снегом, я вот знаю, в лапу. Также и птицы очень любят клевать, собственно, снег. Мы наблюдаем зимой, что они клюют, клюют. Мы думаем, снег клюют, подходим. Действительно, снег, потому что ничего там не лежит, как правило. Вот это. А склевать они так быстро не могут, Юрий, согласитесь. Мы же с вами подходили, смотрели. А ходят, клюют, а снег.
1: Ну, вообще, куда количество... подевались воробушки? Воробушки клевали снег московский. Вот по поводу...
0: Да. Снег, больше да, снег был, был.
2: И вообще количество вот разных мифов на вот постсоветском пространстве... И мифы эти, между прочим, спродуцированы самими медведями. Оно фантастическое. И миф о том, что медведь белый питается только рыбой, это один из многих и не самый интересный, как мне кажется, для рассмотрения.
0: Ну, может быть, для привлечения вкусовых интересов населения к этому продукту, к рыбе. Потому что я помню, все стояли тогда, что докторскую колбасу, там биточки по 7 копеек. Вот я вижу, Ксения помнит это очень даже. Я тоже помню, несмотря, кстати, на склероз ваш, да, тем не менее.
3: Ну, как забыть биточки.
0: Да, а рыбу-то в то время она не пользовалась популярностью, согласитесь. То есть как-то так...
2: Да, ассоциировать ее как продукт с позитивным, да, с белым медведем, и тем самым двинуть на рынок, возможно, это был хороший мультипликационный ход, но мы должны поискать, кому это было выгодно и кому заплатили. То есть если мы найдем мультипликаторов, которые построили вот дворцы и ездят на 600-х, то будет понятно, откуда шел заказ, как он шел и что, кто продвигал эту рыбу и какую рыбу, опять же.
3: Ну, мультипликаторов ты теперь, наверное, не найдешь уже, далеко они. Вот. А мысль Александра вполне подтверждается тем фактом, что вот после этой рыбной эпопеи, вот этот Севрыбфлот, потом госзаказ получил после этих мультфильмов. Вот. А потом в массовое сознание внедрялся миф о том, что белые медведи крадут консервы. Завтрак туриста, как вы помните, не пользовался популярностью среди населения. Да. Вот. Ну и опять же вышла серия статей о том, что медведи крадут у полярников консервы. Вот. Ну и, как вы помните, смели, в общем, все запасы завтрака туриста и других консервов. Вот. То есть это четко прослеживается, четкий рекламный ход. Вот, хотя говорят, что вот на советском пространстве рекламы фактически не было, но она была, хотя вот в таком виде.
0: На уровне, скажем, мультипликации каких-то.
3: Да, безусловно.
1: Вообще вот совершенно понятно, что медведи – это придуманная искусственная конструкция, потому что даже дети знают, нельзя сидеть на льду, попку застудишь. А медведи сидят на льду целые дни, совершенно прикрывая нос, ожидая рыбы, и ничего не студит в себе.
0: Ничего
1: там внутри
0: нет.
1: Явно ничего нет вообще. Как-то.
0: У медведей-то?
1: Конечно.
0: Не, но у них, может быть, нет ничего ниже диафрагмы. А так выше-то есть там что-то. Мы вроде так проверяли, там просвечивали, какие-то потроха имеются. Вот ниже там уже какие-то такие пустоты наблюдаются.
3: Не, но сверху это вещество, которое пока мы не можем определить точно его химический состав.
0: Не, ну, это наличие, как раз то есть тут же главное, что наличие.
3: Да, это то, что продуцирует как раз вот этот вот бред действительности, да, бред отношений.
2: И это изменяемая псевдоматерия, и вот мертвый, как говорят, так называемый мертвый медведь, да, которого натурально едят. Это вот он продуцирует вот такую отравленную субстанцию, которая каждый, кто ее ест, практически умирает. И известно, что поевшие медвежьего мяса, люди умирают в страшных мучениях. То есть самая жестокая смерть – это смерть через мясо мертвого медведя. И некоторые племена до сих пор наказывают, дают кусок сырого медвежьего мяса. И...
1: Да, но... Шкура убитого медведя – это символ яблока раздора.
0: Да, всегда
1: убитого,
0: был.
1: Не убитого, там какого-то...
0: Делят шкуру медведя. Да,
1: да, это просто...
2: Причем я обращаю внимание, что шкуру не убитого медведя, то есть вот эта бессмертность как бы медведя, она здесь подчеркивается.
0: Это Гикощей бессмертный, получается.
3: Конечно.
2: Вот, Кощей – это древнее название медведя в русской мифологии. Кощей,
0: да,
2: – это, ну, конечно, да, медведь.
3: Да. Это эвфемизм. Да.
0: Я думаю, что недавно... Не я, автор данного послания, думает, что недавние пакистанские события напрямую связаны с тем, что в этой стране полностью отсутствуют медведи. Возможно, чтобы прекратить ядерные испытания в Пакистане, надо завести пару-тройку особей. Подпись Софьи Перовская.
2: Как-то я думаю, мы хотели бы пригласить Софью к нам в журнал, потому что хотя у нас нет... журналистов у нас, вот курьеры, водители, вот мартеновский цех у нас люди работают. Да,
0: выпечка, я знаю, там производится.
2: Да, вот, сунщики, там, выньщики, супорчики, то есть много разных профессий, но нам, конечно, интересно было бы с ней поговорить, потому что ее догадка, мне кажется, абсолютно верна, и вот и пакистанская история, это чисто медвежья история. Я думаю, что в следующих номерах мы обязательно будем разбираться. Может быть, я вижу, что у Юрия, вот он только что вернулся из курьерской, и, видимо, ребята уже обсудили этот вопрос. Юр, что там в курьерской говорят по поводу Пакистана?
1: Дело в том, что я тут, у меня вот знакомая одна работает у индусов. И они так радовались этим взрывам. Они те же говорят, наши... Американцев завалят, мы тоже там подскребемся, тоже взорвем, и все дела так будут, понимаете? Это очень все серьезно, понимаете? Вот здесь даже на медведей бы не стоило бы отвлекаться, понимаешь? Я думаю, что у нас выезжает и найдет отражение все на страницах, да? Я не знаю, даст ли Ксения телефон выезжать сейчас. Он был засекречен до прошлой недели, теперь, по-моему, он появляется в некоторых справочниках. Но у нас курьерская не раз отмечалась, что очень тема серьезная, вот это Пакистан, эти взрывы, понимаете. Вот у Александра даже впервые морщина лоб надломила, мысли незваные, понимаете.
0: Нет, это все... не мысль, это для ловли мух у меня устройство.
1: Не знаю, сможет ли как-то вот Ксении контактный телефон дать выезжать, нет? Вот, потому что люди, может быть, что-то привнесут.
3: Но вы знаете, я думаю, что пока еще рано, вот, потому что сейчас мы ведем очень серьезные разработки, и когда они закончены будут, мы дадим об этом знать в следующем номере, в котором все могут увидеть также и телефоны, рекламные службы.
0: И чертежи даже.
1: Потом да, чертежи. Вот очень сексуальные игры медведей. Это очень интересный момент. Выяснилось, что Камасутра практически срисована с медведей, понимаете? Вот же символ совокупляющегося медведя, это оказалось, это очень надкосмический символ абсолютно. Все знают, вот как занимаются любовью лоси, лошади, там, я не знаю.
3: Даже киты.
1: Киты, да, запросто.
0: Бабочки тоже очень интересно, мы наблюдали.
1: Никто никогда не видел любящих друг друга медведей. Выяснил, что это просто...
3: Этого нет.
0: Нонсенс. Нету этого. Они в одиночку.
2: Вот Василий Михайлович Песков, например, который много писал о животных, он однажды просидел 2 месяца на дереве, вот, подкарауливая самку медведя, вот, чтобы у него был период течки, и как раз драматическая история, потому что когда вот все это только самое началось, вот это вот дерево, на котором он сидел, оно упало. И съемок, снимок не вышел. И так вот, история пока не закончена, но Василий Михайлович говорил мне, что он будет, несомненно, работать, и он хочет сделать. Это будет снимок века, как бы. Этого никто не снимал.
0: А вот вы знаете, Алексей, мы, кстати, сейчас отбираем в нашей экспедиции вот ученых с более легким весом. Мы наслышаны об этом печальном случае, то есть только легких ученых. Вот, Юрий, к вам интересный вопрос, на мой взгляд, думаю, вы на него ответите, расшифруйте, пожалуйста, этимологически по слогам, как вы это сделали со словом «вояж», название последнего диска Лаэрского в имя.
1: Дело в том, что у любого творца на определенном этапе проявляется такая вот область, симптом недолюбленного ребенка, понимаете? Что вот всегда детям Новый год, день рождения – это праздник, да? И они ждут, то есть остальным членам семьи уже как взрослым не дарят такие подарки, не оказываются такие почести, знаки внимания. А ребенок ждет каждый раз Нового года, потому что он будет вот таким избранным, обласканным, да. В какой-то момент, в каком-то возрасте, вот это вот количество и качество этих подарков начинает существенно убывать, потому что ему там 14 лет, 15 лет, и окружающим понятно, что нефига больше его баловать, он уже сам большой, пусть идет машина, мой, деньги зарабатывает.
0: Да.
1: А ребенок, он привык получать, понимаете? Так же и каждый творец. Вот в начале там его творческой карьеры он привык получать некие знаки внимания со стороны аудитории, выходы его альбомов ждут, на его концерты девчонки лезут, там визжат все, Саша, Маккартни наш, да, вот. Потом в какой-то момент он или забывается немножечко, или ему хочется большего.
0: Да.
1: Большего не дают. Поэтому появляется противостояние «я», там вот «я» и «эпоха», да, «я» и «общество», «я» и «моя дорога», «my way», там все дела, да. И это «вымя» — это «вы меня», а «я вас», понимаешь, «вы меня достали, блин». Понимаете, «у я вам, блин». Диск купишь, а там такой просто ураган. Понимаешь, типа «вы меня, а я вас сейчас сделаю». Это такой, это вот, это эгоцентризм, нарциссизм такой материализированный, вербализированный, понимаете? Каждого вот этого, каждого ребенка, в которой, каждой вот этой звезде, он обязательно там вот в середине сидит, понимаете? И он такой вот ребенок обозленный, недолюбленный, недоцелованный, понимаете? Ему шоколадку не дали, а мячик не дали, у него уже нет рака легкого, кто же ему мячик подарит, понимаете? И вот это вот возмущение, вот это вербальное, а русский язык, он великий, могучий, он такой... Увы, мя. Да, с фантазией. Понимаете?
0: Да.
3: Да.
0: Да. Вот вопрос еще пришел. Уважаемые гости, почему созвездие Большой Медведицы в виде ковша? Астроном-любитель спрашивает. На мой взгляд, достаточно интересный вопрос. И сразу, может быть, еще вы на один ответите. Вопрос, уважаемые гости. Объясните, как связана огородная насекомая медведка с медведем Киселевым? Прислал таковое письмо. Будете отвечать или нет? Нет, не хотите, не надо, не хотите, не отвечайте.
2: Нет, ну, касательно, Большой Медведицы, это она в виде ковша только над нашей страной, и в общем, это известно, потому что над Австралией, например, она выглядит как большая коала, например. Хотя называется так же, Big Bear, да?
0: Да.
2: А выглядит совершенно по-другому. Над Америкой тоже по-другому. И когда мы смотрим рисунки созвездий, допустим, от инков, которые нам остались, да, там большая медведица выглядит совершенно, совершенно по-другому. Это фаллический, мощный такой символ, который впоследствии трансформировался на небе. Поэтому... И с малой медведицей происходит приблизительно то же самое, на самом деле. Она отовсюду смотрится. Это единственное созвездие, большая и малая медведица, которые с разных точек Земли выглядят по-разному. Это очень важно.
3: Нет, ну а потом простейшее объяснение, что это ловушка. В общем-то, это ковш, это ловушка. Это такая медвежья лапка ковшиком. Знаете, такая бывает. Цап, и все. Нет.
0: Ну, кстати, ведь не факт, что вот все народы воспринимают это как ковш. Потому что, может быть, откуда-нибудь с Чукотки там совершенно другое видно. И вот как-то вот уже стереотип, да, навязали, что, дескать, ковш.
2: Только над Россией ковш.
0: Вот дети же, да. И даже и каждый человек может по-своему видеть. Просто детям говорит, созвездие ковша. И уже этот стереотип навязан. Он не может сказать, мама, я там вижу не ковш, скажем, а там верблюда какого-нибудь, да, или круг, да. На него как на дурака посмотрят, на ребенка, еще могут кактусом отходить. Поэтому, естественно, он сам себе внушает, что, дескать, ковш и ковш. Вот, Ксения, к вам интересно сообщение. Ксюша, если это действительно вы, пощупайте, пожалуйста, Юрий, Ксению. Ну, я имею в виду так, это осторожно, да. Она, да. То я вас приветствую и очень прошу позвонить, если вы помните меня и мой телефон. Тут дан телефон Натальи Исаковны. Помните вы Наталью Исаковну, Ксения?
3: Да, помню. Здравствуйте, Наталья Исаковна. Очень приятно, что вы меня слышите. Я вас помню. Я вам позвоню.
0: Вот, а телефон тут есть. Ну, вот еще сейчас, если вы позволите, ряд вопросов. Про медведку не будем отвечать, да? Не будем, я так понял, да?
2: Нет, медведка — это слишком углубленная, потому что все-таки это подземные, это ход, и это очень сложная тема. И вот то, что она роет эти ходы. Вот эта микро, вот эта микромедвежесть, которая в ней присутствует вот эта миниатюрность. Вообще сам микрокосм — это не тема журнала «Вояж». Мы все-таки глобальное, я еще раз напоминаю, что мы глобальное космическое издание. И вот есть действительно журнал «Медведь», который занимается вот некой конкретикой такой. Это вопросы не к нам. Это журнал «Медведь».
0: Еще вот меня, например, интересует проблема таксизации страны. То есть раньше была коллизация, я имею в виду порода собак, да? Колли, там, левритизация, она как-то все-таки Россию не особо затронула. А сейчас идет мощная таксизация. Вот, на мой взгляд, собака-такса — это тоже достаточно такое углубленное все-таки создание, своего рода уникальное. И я знаю, что многие... черпают такси какое-то, скажем так, энергетическое вдохновение. Вот мне интересно услышать вот ваше мнение, уважаемые, вот это вдохновение, оно однополярно с вдохновением, которое черпают люди от медведей? Или это разум? Вот таксы и медведь, вот давайте их сопоставим. Ведь
2: дело в том,
0: медведь норное животное?
2: Тут не в этом дело. Тут дело именно как раз в полярности. Что, так сказать, мы хорошо знаем, что такса — это двуполярное животное. Она вытянута как бы в длину. Именно поэтому, естественно, как бы на одном конце таксы содержится один заряд, я не буду его называть какой, а на другом конце таксы, на неназванном, также содержится другой заряд.
3: Но это абсолютно принцип катод и анод, да?
0: А
3: но
0: по центру тогда, чтобы получается, ну, руку особо опасно нет, класть вот в треугольнике или можно? Нет, а тут вопрос
2: не будем считать, не будем считать слушателей глупее, чем они есть на самом деле. Вот эта аналогия с катодом и анодом. Давайте говорить о полярности, о которая полярности, есть вот таксы, безусловно. Да. И когда вот все же знают, что такса всегда спит на кровати. Такса спит на кровати, и она всегда спит на кровати у хозяина в ногах. Потому что возникают вот эти естественные силы электрического притяжения, да, или иного какого-то, но притяжение. Потому что вот полюса, то есть от тела человека известно, что у него в ногах один полюс, а в голове другой полюс. А у таксы также полюса на концах. И давайте попробуем, посмотрите, что происходит, когда такса располагается поперек ног, да. Автоматически либо ноги вытягиваются, либо такса поворачивается. Но невозможно добиться того, чтобы их разъединить. То есть где ноги, там и такса. В некоторых случаях бывает наоборот. Там, где такса, там и голова. Для нас важна структура притяжения вот этого бесконечного и неразрывности. Я знал только одного человека, которому удалось добиться, чтобы его такса не... как бы вот оттягивалась от него. Или он оттягивался от такса. Это знаменитый вот наш телеведущий Александр Шашков, но это человек, который много работал над своим собственным полем, и в конце концов он создал такую вот как бы бесполярную, как бы вот такую эфирную субстанцию, каковой он сейчас и является, и поэтому его такса исчез, вот этот механизм взаимопритяжения вот человека и таксы, я не говорю собаки, таксы это безусловно, как медведь это не животное, так и такса это не собака, как и человек это не человек, а бред медведя, но притяжение внутреннее, вот треугольники, о котором мы говорили, это все, конечно, существует, и разорвать это можно все, только разрывая вот внутренние связи, внутренние структуры, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся.
3: В этой связи, в связи с таксами, интересна этимология слова «таксидермист». Вот,
0: Так.
3: Вот не вдуматься ли нам в это? Вот такса, то есть это очевидно, да, откуда первая часть слова берется, а вот откуда берется вторая часть слова? Не очевидно ли так же, что вот дермист – это как бы все понятно? Вот что это такое. И из этого нельзя ли нам сделать вывод, что вот изучая, так сказать, экскременты этой собаки, вот, то есть занимаясь таксидермизацией, мы как раз можем подойти к разгадке двухполярных...
2: Шкуры неубитого медведя.
3: И тут вот и к двухполярному мирозданию подойти, которое есть не что иное, как медвежий бред. Вот.
2: Вот пример однополярного животного, например, питбультерьер. Вот это его постоянное, вот о чем сейчас много пишут.
0: Это какая-то круглость такая.
2: Да, вот и бросаемость его. Вот он все время бросается и кого-то загрызает. Это однополярное животное, которое бросается.
0: А, кстати, вы знаете, я слышал и наблюдал неоднократно вот их, наоборот, дружелюбность как раз. То есть вот они как-то и бросаются по-доброму. То есть вот такой вот агрессии я не видел. А даже наблюдал, как выходила семья из лифта вот с бультерьером. И прям мужчина пинал его очень сердито ногой в бок и говорил, ну что ж ты, свинья, под ногами путаешь. Что-то вот даже не кусался, шел очень добродушно. Меня удивило. Я как-то тоже считал их свирепыми. Говорят, очень дружелюбные, милые собаки. Я не могу ошибаться.
1: Они очень мудро спроектированы. Они накапливают вот эту агрессию. Чем больше его напинаешь, тем круче он потом вцепится, понимаете?
0: Конденсатор.
1: Да, да, он очень...
0: Вот к вам, Юрий, вопросы почему-то начали приходить. Пользуетесь вы популярностью благодаря установленным тут скрытым...
1: У нас курьерская, это не секрет, абсолютно давно уже. Да? Конечно.
0: Вот такой вопрос интересный. Юрий, расскажите, пожалуйста, видели ли вы берлоги вблизи Москвы? Просто все знают, что вы изучаете подмосковный лес, вас часто можно видеть за московской кольцевой дорогой.
2: С мормышкой, да.
0: С мормышкой.
3: С корзинкой, с грибами.
0: Да, да, с ножиком.
1: Дело в том, что Москва сосредоточие всего античеловеческого, начиная от биополей. Вы же, вот если кто изучал электротехнику, он поймет, что совершенно нет необходимости в таком количестве трансформаторных будок. Вот эта натыканность будками, вот это их гудение. То есть трансформатор, он же не может так громко гудеть, если он исправен. Трансформаторная будка гудит на два двора, понимаете? То есть это поля, так? Потом пейджинговая связь, да?

0: сидел в моей миске. Бац, разобрался, высоко сижу, далеко гляжу и ушел. Поэтому однозначно отвечаю, никаких берлогей в области московской нету. Понимаете, потом вот эта вот свистопляска с руководителем администрации Подмосковья. Медведя терпеть не могут, нестабильность вот этой самой вот этой вот...
1: власти.
0: Власти. Они абсолютно не переносят, понимаете. Они могут так, ель завалил на путя, так ушел. Все. Это Калужская область, Ярославская область, там уже как-то полегче, понимаете. Поэтому спокойно можете спать под его елью, там все... Медведей спящих не встретишь. Шатун. Что такое медведь-шатун? Медведь в командировке. Нифига он не злой там. Да, он просто... Он занимается своим делом. Понимаете? У медведей очень все строго.
2: Бдит.
0: Да, понимаете. Все. В наряде просто медведь.
3: И вот касательно вот гудения избыточного, вот оно, конечно, что-то дает. Потому что вот Юра правильно сказал, что когда проходишь мимо трансформаторной будки, чувствуешь, что она гудит. Вот, ну, не может там быть такого... трансформатора. Это медведь разводит пчел, это понятно. Потому что у медведя хобби – это вот слушать жужжание пчел. Видимо, вот пчелы как звезды. Это наша гипотеза, что вот пчелы, почему медведь любит пчел? Он ассоциируется у него вот с галактиками, которые медведи покорили ранее. Вот как, помните, вот музыка сфер, да?
2: Да.
3: А для медведя вот это музыка пчел. И вот когда что-то гудит вот в Москве или там в Подмосковье ближнем, в трансформаторной будке. Это вот медведь, вот пчел как-то тренирует на гудение.
2: А вы знаете, кстати, мамы одних из детских яслей московских подали в суд на уборщицу, директора и повара, и весь персонал данных яслей, поскольку те во благо детям установили кондиционер там и в тихий час его включали. И дети не могли потом в дальнейшем засыпать без фонового гула вот этого кондиционера. Пришлось родителям тоже покупать кондиционер. В общем, пошла такая телега, что, дескать, это был рекламный ход фирму-производителя данных кондиционеров, чтобы как-то больше их пропихнуть, продать. Но смысл в том, что вот это монотонное жужжание, ведь медведь по своей натуре, все-таки животные достаточно спокойные, как вы выше об этом говорили. И в данном случае вот этот гул, вот эта частота какая-то постоянная, скорее всего, действует на него как-то вот, ну, заставляет его входить в состояние, может быть, его медвежьей медитации. Отсюда да. Генерирование вот новой реальности, в которой... Это что было? А, да, ну ничего. Вот, которое, да, ну вы понимаете, что я хотел сказать. Вот просто тут, почему еще спрашивают вопрос, откуда-то взялось название микрорайона Медведково? Тоже, Юра, вот к вам вопрос. Вы же, я знаю, составляли альтернативную карту Москвы. Свои все улицы переписывали, названия давали, несколько раз носили это, присылали главному по городу, его заместителю, дескать, что вот все улицы переименовать.
0: Все, что касается родного города Малая Москва, это просто тракторным путем пролегло диагональю через мою душу, поэтому не могу я в суе об этом говорить, потому что слезы душат и гнев возмущения дыбом топорщит волосы мои. Поэтому я предлагаю не сходить с пути нашей беседы, говорить о медведях. У нас в ИЖ, если какая статья начинается про что-то, она обязательно про это же и заканчивается, в отличие от других изданий, понимаете, вот этих наших.
1: Да, это у нас непреложное правило. А что касается Медведкова, я просто быстренько отвечу за Юрия. Там все очень просто. Там наибольшее количество трансформаторных будок, куда и приходит как раз огромное количество медведей, где разводят они пчел на мед, вот, как известно. Вот, и поэтому все называется вместе Медведково.
3: А и можем ли в Курьерской, мы, да. Простите, Александр, и в Курьерской разрабатывалась еще одна версия, что, как всегда, в сталинское время все перепутали, потому что этот район Медведково, это имя должен был носить район Марьиной Рощи, где вот, всем известно, что в истории России в какой-то момент повернулась, она пошла неестественно, это после того, как Иван Грозный убил медведя. И в Марьиной Роще стоит церковь, поставленная вот на том месте, где Иван Грозный убил медведя. И вот этот район товарищ Сталин и велел назвать Медведково. Но поскольку посадили и архитектора в этот момент, и тех, кто должен был подписывать бумаги, вышла путаница, бумагу отложили. Но поскольку сталинские планы, они же, вы знаете, как у нас же было, как бы все знают о пятилетках, но мало кто знает о сталинских 50-летках и сталинских 100-летках. А в общем, бюрократический аппарат, он работает по этим документам, и основные, так сказать, все намеченное товарищем Сталином постепенно осуществляется. И вот когда вынули как бы

0: Там вот в 50-летнем плане там было написано «Медведково», вот в знаменование как бы того, как Иван Грозный убил медведя и так далее, то район Мариной Рощи уже имел другое название, и вот пришлось назвать другой район. Но самое интересное, это как раз, конечно, встреча вот самого Ивана с медведем и последствия для русской истории. У нас есть отдел, который занимается этой темой, потому что, если вы вспомните историю России до Ивана Грозного, как бы, и куда двигалась Россия, вот, к северу или к югу, или, и куда она повернула после вот этого убийства, как бы, вот, ритуального Ивана медведем, многое становится понятно.
1: А вот пришло уже мне такое послание. Александр спрашивает, а Ванис, Горыныч, Алексей, почему нам сейчас не дали? Ну, я объясню, потому что вы, видимо, приехали вот к нам сюда под окна, и нашим девочкам заявили, что, дескать, я вам советовал это, вот. А они очень дисциплинированные у нас, насколько вы все знаете, и боятся каким-то образом связываться со знакомыми. Это то же самое, что вот, не положено чинить свой автомобиль, скажем, если вы директор автосервиса, в своем же автосервисе, потому что от страха его сделают плохо, понимаете?
0: Да это просто форма инцеста какого-то.
1: Да-да-да.
0: Поэтому ничего хорошего от этого
2: быть. Кстати, про любовь очень верно замечено, потому что медведь — это секс-символ. Вот если вы смотрели не наш Винни-Пух, а импортный, вот транслировался по одному из каналов российского телевидения, то во что одет импортный Винни-Пух? Он одет в маечку и все. Понимаете?
3: Да.
2: То есть вот все, кто видел порнографические картинки в школе, передавали такие вот, да? Вот там же маечка, такая короткая ночнушка, это самое развратное одеяние. И вот в детском ролике медведь бродит только в маечке. Причем маечка топик такой, аж пупок наружу. Более разнузданного зрелища просто представить невозможно. И медведь — это такой агрессивный экспансия в детское сознание, понимаете?
0: Вот. Причем демонстрация, вот мы много раз наблюдали эту картину, что вот у нас в Зоурум, что вот демонстрация медвежьего пупка, вот демонстративно, когда медведь скидывает лапы и показывает пупок, это шок, это медвежье оружие, это вот говорят о третьем глазе у людей, у медведя есть пупок, то есть вот именно так он, оттуда исходит энергия, вот так он обольщает медведицу или поражает врага, то есть медвежий пупок, вот там именно концентрируется вся
1: эта сила. То есть это своего рода, поскольку у медведя все-таки мимика не богата, это своего рода одна из гримас его тела, я бы даже так, видимо, сказал. Показ пупка.
0: Ну, в общем, да, и как-то выражение, и энергия тоже, вот насколько мы сейчас понимаем, она вот как раз из медведя вырывается вот рык одновременно с демонстрацией пупка. И вот мало кто может выдержать. Охотники же всегда... Известен факт, что никто из охотников никогда не попадал в медведя. Когда медведь поднимается на дыбы, все мажут, это известно.
1: Но иногда он молча стоит. Вот я наблюдал сам лично, он вышел, вот когда мы плавали в экспедицию на Алтай, ездили там, он вышел на тропинку, я шел по великой канатной дороге, дабы как-то совершить ежеутренний ритуал, а он вышел, встал прямо передо мной, вот пупок вытряшил и не рычал, молча стоял, и я, естественно, молча
2: стоял.
1: Потом
2: оказалось, что...
1: Не донес я ничего,
2: Юрий Ильич.
1: Старший
2: сержант Иванчук просто, понимаете?
1: Нет, самый настоящий медведь там очень большой, и потом он всю баню нам переворошил. Вот, кстати, у меня почему-то спрашивают, но я думаю, это нужно тоже к Юрию вопрос переадресовать. Саша, вы более информированы по этому вопросу. Расскажите, пожалуйста, схему построения медвежьей берлоги. Вот действительно интересно, ведь вот, Юрий, я знаю, что вы облазили все норы, и так свои норы, и даже каким-то образом умудрялись микрокамеры внедрять в норки дождевых червей. То есть вы специалист по норам, достаточно известный.
2: Я могу сказать, что все вот эти вот модные перепланировки — это жалкие перепевы нормальной медвежьей берлоги. Вот это объединение гостиной с кухней, со стойкой бара, вот это все, вот это... То, что сейчас пытаются сделать после волны евроремонтов вот в Москве, это просто жалкое. Вот. То, что если берлога, она спланирована идеально абсолютно, понимаете? Она настолько функциональна, настолько... Кстати говоря, схему берлоги можно найти в августовском номере «Выезжа» на третьей обложке. Там отлично, это в изометрии 3D-студио технология, очень хорошо нарисовано. Рекомендую, покупайте журнал «Вояж», там это все будет.
0: И есть реклама знаменитой английской фирмы, которая сейчас пришла на наш на наш рынок, Берлога Лимитед, которая занимается исключительным строительством берлог. Причем есть берлоги в ближнем, действительно, Подмосковье. Это берлоги, понятное дело, это берлоги для людей, потому что, если вы обратили внимание, то, конечно, никто из новых русских сейчас уже не планирует, не планирует жить уже в этих каменных особняках. Уже, конечно,
1: не,
0: вот,
1: модно,
0: да, не модно. Вот стиль как бы берлога. И вот уходящий евроремонт, потом укроремонт, и вот теперь на смену ему идет укроремонт. И сейчас идет вот берлога, так что будем смотреть.
3: Ну, потом все эти особняки — это только декорации, под которыми находится
1: настоящее жилье.
3: Настоящая берлога.
0: Ну, у русского, да, безусловно, с бассейном. Вот.
1: Уважаемый, объясните, пожалуйста, тот факт. Правда ли, что Шишкин застрелился от того, что узнал о том, что медведица, которую он нарисовал, не могла быть стройней? Иваныч написал. Я не знаю эту историю. Вот Юрий, как выпускник Литинститута, я думаю, по Шишкину специалист. Хотя Шишкин — это поэт был, да, Юрий?
2: Дело в том, что Шишкин был моногам. И когда выяснилось, что медведица ушла в соседний лес, он просто этого не пережил. Видите, там же вся эта картина, она пронизана светлой любовью, личностным отношением автора к персонажам, понимаете? И вот эта семейная идиллия. А даже Франциско Гойя не смог столько света, столько тепла и именно человеческого отношения к своей возлюбленной, сколько вот это вот.
0: Причем хорошо известно, что Шишкин сам изобразил себя на этой картине. Вот там справа есть такой, сзади стоит. Он как бы использовал это, такая реплика с Гойи, да? Вот Гойя на картине стоит сзади, живописцем он себя изобразил. Вот так же Шишкин изобразил себя в виде медведя, и, конечно, вот вся его дальнейшая жизнь была связана с этой. Это его лучшая картина.
3: Но он не только в виде медведя себя изобразил, он изобразил себя, в общем-то, в виде трех медвежат. Вот. Тем самым, вот, как бы, три ипостаси медведя, вот, небесная, земная и духовная, вот, были выражены таким образом.
0: Это сильнейшее полотно, там же слышен звук пчел, вот, если встать перед картиной.
3: Это гудение.
0: Да, гудение, его отчетливо слышно, но только перед подлинником. Вот те, кто был в Третьяковской галерее, вот, посмотрите, две минуты.
1: Ну, некоторые качественные репродукции тоже жужжат, но уже не настолько
2: качественно. Оболгали технологию, предлагают заткнуть нос, не дышать 4 минуты. Это начинает гудеть в голове, понимаете?
1: Ну, это да, в музее, говорят, попробуйте, гудит, дескать.
2: Да,
1: из серии вот как колдовские, дескать, вот нагнитесь, там встаньте в неудобную позу в какую-то, и, говорят, чувствуете, вам в голове приливает кровь, там, естественно, прильет, там еще и кактусом, если его ударить, вообще можно нам онеметь просто. И вот у нас остается сейчас немножечко времени, нам нужно снова этот выйти разгрузить. Я хотел такой вопрос, там тоже приходило письмо.
0: Саша, вы с нами еще за прошлую фуру не расплатились.
1: Да?
3: Да. Да.
1: Так, ну мы же сейчас, он придет, и все, завтра, как обещал. Ну сейчас, ну еще-то одно сделаем, да, ну что, Юрий. Здоровый мужик, возьмем это.
2: Александр, да. Помните, вот в 95-м году?
1: Нет, не помню.
0: Забыл. Саша, у нас есть свидетели, не надо.
3: Да. Плохую память мы лечим.
2: Людям расскажем. У нас в ИЖ не про таких писано.
0: Так что сначала стулья, а потом фура.

В свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

дверцы в земную ось. Чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром раньше на год или два

0: И мы продолжаем нашу беседу с гостями нашей сегодняшней программы. Это Ксения Соколова, заместитель главного редактора журнала «Вояж ее», водитель, шофер Алексей Шведов и Юрий, курьер. Вот, Юрий, в столь ранний час пришла мне в голову следующая мысль. Ведь вы курьер, а вы еще вдобавок выпускник Литинститута. Пишете сам, да? Наверняка вот от Ксении вам самые разные пакеты приходится переносить туда-сюда, в общем-то, перевозить какие-то посылки и бандероли. Неужели ни разу любопытство вас не заедало до такой степени, чтобы вскрыть и посмотреть содержимое того, что вы возите? Потому что я слышал, что в ряде ответственных организаций курьерам специально, чтобы они жирок не нагуливали и как-то не обленились, заставляют возить пустую тару, ну, нагруженную, скажем так, чисто фиктивным грузом, там, обрезками макулатуры и так далее, чтобы просто они, во-первых, чувствовали себя нужными как-то, свою значимость, и, во-вторых, действительно не теряли стремительности бега, поскольку курьера мы узнаем по походке. Курьер идет, говорим мы.
1: Но курьер в России больше, чем курьер.
0: Да.
2: Совершенно верно. Дело в том, что мы просто курьеры новой школы. У нас в ВЕЖ абсолютно
0: новой формации.
2: Принцип функционирования. Ксения вызывает меня и говорит: нет никаких пакетов, понимаете? Курьера же можно перехватить, курьера можно обокрасть, ограбить, подкупить, да, там. Подкупить нет, нельзя. В ВЕЖ нельзя. Дело в том, что Ксения меня вызывает и говорит: Юрий, пожалуйста, мне необходимо такое-то официальное письмо. Я его должен сформулировать. Оно у меня должно сложиться, понимаете? Я должен прибыть на место назначения. Мне выдается чистый лист бумаги. Я его тоже пишу. Или там: Юрий, мне необходимо быстро послать материал о Касабланке. Я должен быстренько, опять-таки, быстренько прибыть на место назначения и быстренько выдать этот материал о Касабланке, понимаете? Курьер новой формации, курьер ВЕЖа, это курьер, который может воспринять задание, реализовать его, и прибыть на место назначения с готовым, понимаете, сформулированным заданием. Поэтому меня абсолютно не имеет смысла обкрадывать. У меня есть единый билет проездной, понимаете? Все, ну что, украдут мне ВЕЖ, новый тут же купят абсолютно. У меня есть великолепный водитель, который работает со мной в связке. Он не мой водитель, он в связке работает, понимаете?
1: Причем связка очень важна, потому что иногда, вот когда курьер получает задание, он приходит вот с этим чистым бланком, садится напротив того человека, которому его послали, и подпись которого надо получить, вот он формулирует все это, и дальше он вежливо просит, у нас очень вежливый курьер, он вежливо просит: подпишите, пожалуйста, вот документ, ну это какое-то ходатайство или прошение. Вы знаете, иногда отказывают. Это редкие случаи, у нас очень квалифицированные курьеры отказывают. И тогда вот эта связка, плотная такая связка, водитель-курьер, она оказывается чрезвычайно эффективной, потому что Юрий обычно работает слева, я справа, иногда мы меняемся, потому что вначале говорили, сверху, что Ксения снизу, сверху, да, снизу, да, Ксения нас путает зачастую, потому что мы стремительно очень движемся, и человек в кабинете тоже этого не понимает. Но правило простое: мы никогда не возвращаемся с задания вот с неподписанным там требованием каким-нибудь или статьей, что-то еще. Это вот принцип нашей курьерско-водительской службы. Вот
2: и степень нашей квалификации и доверия руководства ВЕЖа курьерско-водительской службы, что мы со своей стороны тоже можем воспроизвести подпись любого официального лица ВЕЖа, понимаете, она по качеству и количеству будет абсолютно идентична, даже операционистского банка не отличает, это неоднократно проверено при проведении платежей, поэтому если посмотрите, полпрезами ВЕЖа, любое вот лицо техперсонала ВЕЖа может произвести подпись начальства, имея на это негласное право.
0: То понимаете? Есть практически полная взаимозаменяемость, да?
1: А да, вот, мы так все и подписываемся, у нас подпись стандартная, сначала у нас, знаете, когда берут вот в нашу редакцию, то в начале первые полгода это тренировка, отработка подписи. Вот Соколова у нас, все подписываются с Соколова. И когда уже вот мастерство, уже операционистка в банке уже не может отличить, вот тогда человеку доверяют первое задание, которое он должен выпустить, то есть принести.
2: Причем под... отбор естественный. Те, кто не прошел, просто забирают и все. И там, 5,
0: ну, потому что их срам начинает колбасить, что, дескать, так кто-то может,
2: срам?
0: А
2: просто
0: я не...
2: Просто уголовка, просто...
3: Да, да, и вот
1: да
3: это
1: нет, водитель... Ну, и медведей кормить надо.
3: Да-да-да, водительская курьерская служба мне заменила фактически целый штат внешней разведки, огромный, который приходилось содержать. Вот. Ну и к тому же вот этих наших ветеринаров и всех остальных лиц сотрудников. Вот. И фактически вот так вот ребята для меня прекрасно работают и исполняют все мои поручения.
1: Если вы видели эмблему нашей курьерской службы, вот ползущая улитка, вот эта вот спираль замкнутая, то есть откуда вышел, туда и ушел, да.
0: То есть, ну там еще у вас плавник к ней приделан, что странно, вроде не крыло, а плавник к улитке.
1: Это не плавник, Александр, это руль. Это руль, второй символ нашей курьерской службы.
0: А вот насчет неуставных отношений. Вот насчет неуставных отношений в вашем коллективе вот интересуется, случается или нет. Ну, естественно, вы правду не скажете, поэтому вопрос, наверное, снимается. Да, Юрий, вот скажите, вот что касается, вот существует клановая, скажем так, ну,
2: дело в
0: да.
2: том, что в других редакциях курьеров бьют. Бьют, понимаете? Часто войдешь в курьерскую, как в другой редакции, метелют. Понимаете? У нас это давно изжито. Абсолютно. Во-первых, мы все ходим с медведями. Понимаете? Лицом к лицу. Поэтому ты в вечность заглядываешь через день буквально. Во-вторых, у нас опять-таки, я уже повторялся, странно, что не запало к вам в мозг. У нас такие межличностные отношения всеобщей любви, понимаете? Всеобщей привязанности, за стопроцентной лояльности, понимаете? У нас есть такой совместный полдник, когда всем разносят кефир с вафельками, понимаете? Вот это вот совместный руководящий состав, понимаете, курьерская, шоферская, там, техперсонал, уборщики, понимаете, сидят, у каждого совершенно одинаковые три вафельки.
0: Сухарики, я видел у вас по пакетике с сухариками
3: кефир,
0: в прошлый раз я наблюдал.
3: Да, кефир это наиболее рациональная диета, как выяснилось.
0: Вот. И работоспособность повышается. Дело в том, что частые отлучки в клозет, они... Да отстаньте вы от меня, Юрий, что же у меня все время кто на ногу наступит, какой-то он у вас странный. Ну, Юрий,
1: он
0: я
1: не
0: вот...
1: странный, просто дело в том, что у него там медведь голодный за дверью. Может,
0: он
1: тревожит, да, он нервничает сейчас. А потом, вы знаете, Саша, вот неуставные взаимоотношения. Дело в том, что, может быть, сегодня как раз вот раннее утреннее время, и, наверное, сейчас можно открыть одно из наших главных тайн. У нас действительно есть, мы скажем об этом, у нас действительно есть устав. И первый пункт этого устава гласит, что все взаимоотношения в редакции являются неуставными.
0: Ну, совершенно правильно. Совершенно правильно. Юрий, да отстаньте вы от меня. Что же вы ко мне с вашим плакатом лезете? На плакате написано: вызовите полицию, нужна помощь. Ну что
3: конечно,
0: у вас?
3: Конечно, медведь голодный.
0: А, Юрий, я вот о чем хотел. Да отстаньте вы от меня, в конце. Какой нервный. Да. Юрий, скажите мне, пожалуйста, вот существует семейственная, скажем, семейственность в профессиях, например, потомственный сталевар, потомственный там птицелов, да, а потомственный курьер существует, и, например, вот, например, ваша курьерская любовь, в чем она выражается? Вы же, например, курьеры видите друг друга издалека, вот этот мечущийся взгляд, такой легкое совершенно косоглазие, поскольку вы должны и вперед смотреть, и, соответственно, под ноги вы же мечете.
1: На медведя постоянно, то есть да. Медведь же сбоку, поэтому глаза. Да. Левый глаз прямо, правый на медведя. Это еще полгода тренировки. Вот иногда только... наоборот.
0: Вы же узнаете друг друга на улице. Как
3: на
0: вот
3: ощупь.
0: Женщины там ходят, тоже курьеры туда-сюда. Вот эта, скажем так, клановость, она помогает вот вам в общении?
2: Александр,
0: да подождите вы.
2: Александр,
0: в самом деле, в общении, понимаете, с женщинами, я говорю, с женщинами, да.
2: Вы музыкант, вы человек ошпаренной рампой, поэтому вам очень трудно, понимаете? Замечено, что у музыкантов ногти пальцев ног всегда такие скручены. Они просто ошпаренные рампой.
0: Это потому, что они постоянно скребут паркет.
2: Скребут.
0: Нервничать отбивают. Я знал одного музыканта, которого выгнали из группы за то, что в момент записи он играл на акустической гитаре, сильно сопел от волнения, и все его дыхание забивало громкость гитары. Я не знаю, к чему я это рассказал, Юрий, извините, что я вас перебил. Так что с женщинами, да, как? Женщины-курьерши или курьеры? Почему не дали девушке тазик, спрашивает Алексей. Успела Ксения стукнуть уже куда следует. Ну что вы молчите, Юрий, что вы в самом деле уставились на меня? Понятно, да. А как вот, что касается шоферской профессии, вот как вот у вас вот отношения? Вы же, я видел, вот когда ехали сегодня, вы постоянно всем вот женщинам, которые за рулем, махали и, в общем-то, кидали им всякие одуванчики какие-то. Вот это.
3: Ну, на этом ограничивается шоферское общение с шоферками.
0: Вот. С шоферками.
3: С шоферками, угу. Да. Нас шофер шоферок не любит.
1: Ну, вы понимаете, у нас все остальные...
0: Ничего, продолжайте.
1: Все остальные водители у нас слепые, поэтому как бы я не могу за них ничего говорить. А я, в общем, руководствуюсь обычно тем, что мне говорит курьер, потому что он глаза... У нас принято как? Курьер, глаза и уши шофера.
2: А все вот... паркуются на слух. Это очень эффективный способ парковки, потому что неизбежно ищется оптимальное место совершенно. Дело в том, Александр, мне вот очень интересно, я так приглядывался чисто по-курьерски, с таким курьерским пытливым взглядом к вашему ведению. Как-то у вас очень тенденциозно все, Александр. Как-то вы в людях ищете все худшее, понимаете? Вот если у вас в жизни что-то не ложится, да, не складывается, вы пытаетесь идти от хорошего, понимаете? Вы же вот... Александр,
0: а?
2: Ну куда вы там?
1: Вот сейчас вот вы скребете ногтями яростно. Вот,
2: это
1: просто...
2: медвежатина вас прет, Александр, понимаете? Вот вы когда поедете, вы чем пахнете? Вот мышкой потной или другим каким зверем?
0: А я в воске, я не потею. Вы разве не знаете, сейчас новая методика, это затык пор. То есть операции даже делают пластические. И вообще, Юрий, вы взрослый человек, вы должны знать, что пахнет не пот.
1: А что?
0: Тушка сама. Пот абсолютно не имеет ни запаха, ни цвета.
2: Если вы прочитаете вот по дерматологии учебничек, то поймете, прочитаете там, что пот это жидкость по химическому составу, сходная с мочой. Так что знаете.
0: Совершенно неправильно. Этот учебник, видимо, Геннадий писал. Я знаю, что в последнее время он промышляет
2: потом,
0: именно
2: вот. Почему вы сели на пейджер, вы умалчиваете какие-то звонки?
0: Нет,
2: почему? Наших читателей.
0: Это, там... вы меня вашим плакатом смутили. Расскажите, пожалуйста, кто отвозит материалы Пескову и используются ли медведи в лабораторных опытах? Если используется, то... сейчас, секунду, тут еще кто-то влез. Да. Если используется, то в каких? Магомедов спрашивает вот вас. Юрий. Ну, вы, я вот знаю... А, кстати, вот Юрий, вот смотри, вот Даша и Света, ну, вы же любите женщин, тем более студенток медвуза, вот они просят, спойте что-нибудь или почитайте стишки на сон грядущий. Юрий, действительно, давайте спойте, я вам могу даже подпеть, давайте вот, например, вот вашу студенческую.
2: У нас есть такая вот курьерская, да, песня.
0: Да.
2: Припев. Синь-бери-бери, синь-бери-бери, синь-бери-бери,
0: нет, ну еще надо, еще. Ну что, это короткая песня.
2: Это курьерская песня, дорожная.
0: А, то есть за это время уже успеет он проходить. Да, ну так что насчет этого опытов и так далее? Ну, спрашивали, опыты проводятся?
1: Ну, опыты
0: обычно...
1: Ну так,
0: обычно... вот, кстати, я считаю, что вы опыты и проводите, потому что...
1: Опыты мы проводим обычно все-таки у нас курьерской, все-таки мы проводим друг над другом, так вот, честно говоря, потому что проводить опыты над медведем, это известно, что это и для жизни опасно, и для медведя это опасно. Вообще-то шутки, как бы, вот история с Пакистаном, например, да, и вот эти ядерные взрывы. Пошутил у нас один, провел небольшой опыт, не дал медведю есть. Вот результат. Сначала Индия, потом Пакистан. Поэтому мы таких вещей больше не делаем. Человек этот строго наказан, естественно, как это принято у нас в редакции. Так что только друг над другом и никак иначе.
2: Кстати, вот очень бы хотелось, вот сейчас звонили Маша и Даша, да, по-моему, как это вот там, кто был?
0: Да, Маша.
2: Курьерская у нас неоднократно муссировалась, очень тревожная ситуация, очень девушки сейчас предпочитают выбирать...
0: Даша и Света, Маша и Даша, это не те.
2: Даша
0: и Света.
2: Дашок и Светок.
0: О-о-о.
2: Да. Александр Алексеевич, не перебивайте меня. Очень тревожная тенденция, что девушки выбирают себе спутники жизни охранников. Это, конечно, их...
0: Кто выбирает?
2: Девушки. и женщины. Им импонирует, конечно, их подтянутость, их красивая пятнистая форма, их береты, их ботинки на высокой шнуровке. Но я бы предложил девушкам обратить внимательное внимание на шоферов и курьеров. Понимаете, это люди уже абсолютно следующей эволюционной ступени развития. Понимаете, это уже... Несмотря на некоторую неброскость внешнего вида, мы же не можем обращать на себя внимание. Мы же умом берем, умом, понимаете? Скрывается за нашей подчас неброской внешностью такие глубины, понимаете? Мы столько можем рассказать, показать, что вот... Не знаю, Ксения, как женщина, как...
1: Причем вот это... американский бестселлер, как бы сексуальный курьер, вот тот сейчас, который послушал, книга вышла, фильм сейчас будет сниматься. Там уже что-то, они что-то уже понимают в этом. То есть американцы, они опять оказались...
0: Они впереди, просто, просто немножечко обгоняют события, скажем так, мобилизуются и пытаются сунуться туда-сюда, и получается очень часто совпадает. То есть вот не факт, что, например, сейчас вот с курьерами вот совпало. То есть это, вернее, может быть, случайно совпадает. Падение. Это не обязательно просчитанный ход.
1: Нет, возможно, что это просто тенденция какая-то, на которую они случайно натолкнулись, тыкаясь туда-сюда. Это тоже можно.
2: Вот, пользуясь неформальностью обстановки, я бы хотел заместителя главного редактора спросить, и как женщине, кто больше импонирует? Вот охранник, наглаженный в хорошо завязанном галстуке, который на первом этаже выезжает, или вот...
0: В берете, вы говорили.
3: В малиновом. Да. Ну, я отдаю должное моей курьерской службе и понимаю, что без нее было бы очень трудно журналу работать. Но должна сказать, что еще стереотипы сильны. Люди, девушки, вот женщины думают, что охранник — это куда круче, чем курьер. Вот, и курьер — это просто чуть-чуть вот лучше собаки. И я хочу сказать, что это на самом деле совсем не так, что... Девушки и женщины, курьер — это вот практически вот курьерский поезд, такое космическое явление совершенно. Вот. И поэтому, пожалуйста, всмотритесь в курьерские глаза внимательнее и прочтите там просто ум, доброту
2: и преданность.
3: И преданность делу. Вот я вам говорю, как начальник курьерской службы.
0: А также позитивная упертость. Известно, что медведь — животное травоядное. Собираетесь ли вы организовать выпуск медведя на специализированных пастбищах с целью повышения объема тушки и пушистости шерсти, спрашивает Сергей.
3: Ну вот опять какая-то изумительная глупость, потому что кто сказал, кто говорит, что травоядное животное медведь?
0: Сергей сказал.
3: Сергей, вы не правы. Медведь — это хищник, который ест руки, ноги, там, я не знаю...
0: Мяско.
3: Мяско, тушку.
0: Тушку ест. Тушку, да, ест, да,
3: тушку,
0: да,
3: ест,
0: да.
3: И не одну. Вот. И не питается.
0: Лягушек ловит хорошо.
3: Не питается он травой, поэтому не нужно...
0: Не, питается тоже и травой. Он все ест.
3: Но он травой питается, он и гвоздями.
2: Если,
3: он
2: бы если и тушка гвоздь, лежит гвоздь, на траве, да.
3: Он бы и гвозди ел, понимаете? Бы, да. Если бы вот не было, да, тушек много, а тушек, да, сколько угодно.
1: И потом по нашему наблюдению...
3: Не нужны пастбища никакие.
1: Да, по нашему наблюдению ведь функция это совершенно другая. Это же медведь пасет колхозников, да? Перемещая колхозные стада, он автоматически пасет, то есть стада двигаются с севера на юг или с юга на
0: за
1: север.
0: За ними колхозники.
1: Да, гонит, да, их медведь, за ними идут колхозники, то есть речь идет о выпасе человека медведем, а не наоборот. Здесь какое-то недоразумение у автора письма.
0: Нет, ну, может быть, тут как-то вот бывает же, что иммунитет, например, природный пропадает в связи с долгим контактом с человеком все-таки. То есть у них же тоже есть своего рода проявление гуманизма. То есть вот Ксения сказала, что они там ноги, руки едят, но не у всех, некоторых они жалеют, и в общем...
2: Нет, потом
0: но...
2: я...
3: Да, да, вот мы сейчас как раз проводим исследование, и по нашим данным есть, кажется, такая формация интересная, это человек-медведь.
0: Да.
3: Вот. Это вот целое совершенно новое явление, еще совершенно не изученное. Вот. И это медведь, который обладает признаками человеческого интеллекта. Вот. Кроме того, иногда его можно опознать по неправильно развитым когтям. Вот. То есть это вот как раз когти, которые напоминают несколько отросшие ногти музыкантов. Вот. И пока это вот единственный отличительный признак внешний.
1: Нет, но есть еще один, конечно, признак. Это четко выраженный гуманизм. Единственное, вот этих особей. Единственное, что мы давно уже поняли у нас в журнале, что для медведя гуманизм — это часть его кулинарного мира восприятия. Вот. и он чрезвычайно развит у этих вот смешанных человек.
0: А может, это просто равнодушие такое? Ну, да. Дескать, чего там
1: в кулинарии равнодушие не бывает. Не бывает.
0: Да, вот подумали, что я погорячился.
3: Вот вы рассказывали, да. Что видели, да, видели, как медведь показывает пупок.
0: Я еще видел,
3: вот
0: как
3: это,
0: он...
3: А, вот ну это да. Был тот самый медведь-гуманист, потому что, на самом деле, немногие, практически единицы вообще за всю историю человечества видели, как медведь показывает пупок. Потому что вот если это был настоящий медведь, да, то да. Человек просто от этого зрелища ну, не выдерживает нервы, и от шока человек умирает, как правило.
0: Не, ну вот. Я был с бодуна, честно говоря, Ксения.
3: Я думаю, что это медведь был гуманист на самом деле.
2: Вы можете заметить, кстати медведь, говоря, да. Что начиная с Проспера Мереме и кончая Голливудом, да. Все людей преобразуют в волков. Хотя волк, так вот визуально, куда дальше от человека? Вот у Проспера Мереме человек, волк был оборотень, да? Николсона тоже волка переделывали в известном одноименном фильме. Хотя, в общем-то, медведя легче себе представить, севшим на велосипед, опять-таки, героем сказок, прямоходящим, да? То есть здесь есть какая-то очень глубинная такая вот причина. Кроме того, вот хочется сказать, что, например, медвежатником называют не какого-то громилу, а представителя высшей квалификации человек, который может открыть сейф. Понимаете, здесь столько есть парадоксов.
1: То есть попасть в тот самый ящик, с помощью которого, из которого Машенька и могла управлять медведем. Вот откуда медвежатник. То есть,
3: да, вот в этот ящик, коробок, песок.
1: Да. Точка, из которой можно, единственная точка, из которой можно управлять медведем.
0: А вот заметьте, что вот в этих всех вампирских сказках и так далее, да, вот, ну, историях вообще не фигурирует свинья, хотя по анатомии она ближе всего к человеку. Вот была бы свинья, ну, все они прожались, ну, в кабана, Юрий, ну, в кабана, не обязательно в свинью, а в кабана с клыками, вот не в волка. Это было ближе. Ну, то есть гораздо
2: проще. Если вы смотрели «Ось счастливчик» с Макдауэлом, то там кабан фигурирует.
0: Да.
2: Вы, Александр, недообразованный чего-то.
0: А существует ли у медведя алкогольная зависимость? Митяев интересует.
2: Запросто.
0: То есть вы проверяли, уже проводили эксперимент.
1: И не только алкогольная, и наркотическая тоже. Иногда он так опьяняется вот своими грезами, что не может выйти из этого состояния. Угу. И вот как раз... Вот эти вот 70 прошедших лет, это как раз вот, это называется, есть даже специальное название, вот такой медвежий наркогрёзотоксикоз, и вот как продукт, именно вот группа, это был ошибочный путь. Группа медведей пошла по пути вот такого замкнутой, такой тяжелой очень грезы, вот такой вот типа по типу ЛСД. И вот как результат этой грезы и появилась вот наши последние 70 лет нашей истории. Выход был очень тяжелый. И вот сейчас мы как раз присутствуем при вот то, что называется отрезвление.
0: На выходе.
1: Ломка, да, раз, ломка да. Была тяжелая очень. Вот распад Союза как раз. Это фаза ломки. А сейчас мы вот на стадии уже светлого сна такого. Фаза быстрого сна.
3: Сейчас, да, ну и есть у нас сейчас такое мнение, что медведи-шатуны это как раз такие медвежьи наркокурьеры. Которые переходят от одной берлоги к другой, потому что известно, что медведь, когда он на спячку, он ложится, он там забивает себе задний проход, это все
0: да,
3: знают.
0: Да,
3: но никто
0: да.
3: Не спросил никогда, чем он его забивает.
0: А потому что стромятся все. А в этом вопросе нет ничего срамного.
3: Совершенно
0: ничего.
3: Верно.
0: То есть, совершенно
3: да,
0: естественный вопрос.
3: Даже забивает ее наркотиком, как всем понятно. Вот. А переносчики этого наркотика – это медведи-шатуны.
2: Торпедоносцы, да, это называется.
0: Торпедоносцы. Я слышал, вот она, то, кстати, Урма тоже вот в своих мемуарах написала о таком явлении. Гостям Александра. Вот рабочие метро, которые убирают помещение, когда у них перерыв, они свой ужин выкладывают на общий стол, в общую миску. А у ваших гостей как? Савелий спрашивает.
1: Ну, Саша, ну вы могли бы ответить сами. Вы видите, наша миска, которая сейчас стоит перед нами, если бы вот не история с вашими ногами, то, наверное... У нас был бы нормальный, как у настоящих рабочих, метро и других, был бы нормальный завтрак.
0: А так все простаивает, потому что мы оставим это все утренней смене все-таки, я думаю, да? Сколько могут мои гости, спрашивает опять же Савелий, наспор съесть ливерной колбасы за полчаса?
3: Юрий, скажите.
0: Юрий.
3: Им.
1: Но Юрий у нас чемпион.
0: Вообще вот такие, скажем, споры, связанные
2: дело
0: с потреблением,
2: в том,
0: да.
2: Дело в том, что у нас курьерский ливер уже лет 7 как не едят, понимаете?
0: А что значит курьерский ливер, объясните?
2: Александр, синтаксис соблюдайте, синтаксис и пунктуация.
0: А. Да, все, я понял, да, продолжайте.
3: Юрий хотел сказать, что, дескать, у нее в курьерской ливер не ест уже 7 лет. Да? Или нет?
2: Спасибо, Ксения. Я просто...
0: Мне просто интересно, что такое...
2: Словей нету, Александр.
0: Нет, курьерский ливер — это тоже что-то такое мне понравилось. Я просто подумал, что вот у вас есть курьерский значок, бляха.
3: Видите, благосостояние моих курьеров постоянно растет. Я просто хочу вот официально заявить, ливер есть не приходится. Все перешли на сырокопченые дела уже давно. Вот, поэтому насчет ливера даже, я не знаю, вопрос, считаю, не к нам, в общем-то.
0: Не, ну я думаю, Юрий в тайне все-таки подъедает немножко ливерка. Нет. Ну ладно, не будем особо. Да, вот мы, кстати, обошли своим вниманием все-таки тему. То есть мы действительно затронули там бурых, белых медведей и так далее. Но мы коалу даже затронули в какой-то степени, да. Но мы оставили вне поля нашего внимания гризли и так далее. Вот как вы считаете, вообще, вот скажем, а бурый медведь воспринимает медведя гризли как представителя другой национальности или как вообще другой вид? Ну вот как птица, к примеру, ворона, она воспринимает воробья как, скажем, человек воспринимает другое живое существо размера...
2: Как вы думаете, там, да, вот проститутка с Монмартра?
0: Так.
2: Проститутку с трех вокзалов. За кого вот так вот?
1: Ее держат, да.
2: Лексически.
0: За коллегу.
2: Однородные понятия, да, коллега, понимаете? Но они же даже идентифицировать друг друга не смогут. Вы понимаете?
0: Могут, почему? Они всегда из вежливости называют друг друга коллегами.
2: Я помню, вот в армии, да, какой парадокс.
0: Сегодня на Монмартре, завтра на вокзале. У них это... Понимаешь, дело в том, что это единственная профессия, в которой непредсказуемость вот происходит по служебной лестнице, причем в процентном соотношении, как правило, именно вот с каких-то высших ступеней происходит сползание на низшие. Обратите внимание, да.
2: Вот ВИЖ, да, вот в ночную смену в 4:41 минуты. Никогда такие вот как-то у вас вот сублимируются, что-то не то. Какие-то ночью, утром, да, должна же тема быть общечеловеческие, понимаете? Когда вот одна душа рвется вот к другой душе, понимаете? Если вот мальчик любит девочку, понимаете? Если что-то между ними возникает большое такое, понимаете? Если просто вот вся жизнь что до, уже совсем не то, что после, понимаете?
0: Да.
2: Если что-то вот... А вы, Александр, как вы можете, я не знаю, что... Вот вы в это время чем занимаетесь, обычно скажите?
0: Читаю вот послание. Ксюша, извини, приду завтра. Подпись муж.
3: Отлично, спасибо.
0: Да, ну так приходит. Вот я чем занимаюсь?
1: Это вот опять курьерской службе придется доставлять. Вот специфика
2: нашей работы. Что значит приду завтра?
1: То есть придется его создать, да,
2: выбрать.
1: Подписать.
2: Ты сегодня мужем, ты сегодня мужем работаешь.
3: Да, я бы вот дорогим гражданам сказал, чтобы вот не создавали лишнюю работу курьерам моим и не присылали послания насчет мужа и так далее, потому что...
0: Личное не должно присутствовать служебно.
3: Конечно, это же, понимаете, создать этот фантом под названием
0: муж, да.
3: На это как минимум 2,5 часа уходит, понимаете, а дела-то поважнее.
1: А мне вот лично вот за гризли обидно просто, честно говоря, просто обидно. Вот все время они говорят гризли, гризли. Вот чувствуется чисто фонетическое, вот это неприятное ассоциирование, вот медведи вот с грызь. Нет,
0: то ли вот говорят бурый медведь, да, бурый медведь,
1: бурый, белый. Да. А здесь вот грызли, вот как-то не сравнивать. Зачем сравнивать вот медведя одного с другим? Они оба медведи, вот что надо сказать. И гризли, и бурые, они оба медведи. Для нас важно
0: вот, а кто насорил-то имя? Вот я хочу спросить.
3: А вот тут мы подходим к самому главному. Пожалуй, сложно нам ответить на этот вопрос. Есть такое учреждение, Вселенская кармическая комиссия называется. Вот. И, видимо, оттуда за сорту медведями пришел. Вот. Но пока мы очень осторожны в оценках в данном случае.
0: А вот Вселенская вот эта, она же ведь наверняка, раз Вселенская, значит, для нее как бы каждая планетка — это своего рода город, который нужно заселить определенными, скажем, ну, грубо говоря, живыми какими-то организмами, да? Вот как, на ваш взгляд, в других городах какая-то альтернатива медведям живет? Или все-таки вот те же самые обычные, также медведи? Ну, то есть, каким образом? Может быть, это стадия у них эксперимента, вы вот не узнавали?
3: Ну, это медвежью грезу всю историю. Это нужно рассматривать в масштабах земного шара.
0: Исключительно, конечно, я
3: медведями охвачена, безусловно, вся территория. Вся поверхность Земли. На полюсах живут наблюдатели, это белые медведи, они населяют полюса. Вот. Ну и в остальных регионах живут, ну, как мы знаем, у нас бурые медведи. Это самый сильный регион и самый сильный представитель пока. Вот. И поэтому, так сказать, России принадлежит в медвежьих грезах, наверное, самая сильная часть. Вот. А медведи-гризли, медведи-каалы – это развивающиеся медведи, развивающие свое влияние на Вселенную. Вот, поэтому медведи абсолютно все охватны, да, ну и понятно, что над нами сияет большая медведица и малая медведица.
0: Ковши, то есть два ковша.
3: Но на самом деле все эти ковши, как мы уже сказали, видят по-разному, каждый человек воспринимает этот ковш по-другому.
0: Кто-то вообще вот видит в кучу это все, говорит, одна звезда,
1: Александр,
0: ему показываешь.
1: Да, да. Вы приблизились, собственно, к главному вопросу, это и есть смысл всей деятельности нашего журнала, то есть понять, что было первично, человек или медведь. То есть сначала ли возникли люди, да, а затем только, так сказать, из космоса или откуда-то еще появились медведи, которые и навеяли этим людям грезы и стали ими управлять. То есть, может быть, события развивались таким образом. Может быть, наоборот, сначала возникли медведи, и как бы из их бреда и родилось человечество. Но это две разные параллельно существующие субстанции. Отличаются они тем, что медведи идеально приспособлены к проживанию на Земле, а люди нет. То есть, если бы мы нужно было найти на Марсе, как бы, медведей, да, там дуют сильные ветры, вот что-то, что несется, как бы, вот по песку свободно, вот, ничему не сопротивляясь, это и будет медведь. А то, что сопротивляется, вот живет плохо, это и будет как бы марсианский человек.
0: А вот почему тогда, на ваш взгляд, например, не заслали медведя в космос, а заслали эстонского правозащитника Генриха Лайка под псевдонимом Лайка взамен высшей меры наказания? А до того засылали обезьян. То есть, по идее, ведь медведь, будучи универсальным таким животным, он должен в какой-то степени больше подходить. Ведь люди же, чем дальше двигается прогресс, тем люди находятся, как ни парадоксально, дальше от такой понимания природы, да, и вот этот прогресс отстраняет их от какого-то подсознательного понимания того, что, скажем, медведь больше подходит для роли космического посланца, нежели обезьяна. Вот.
1: Саша, вы понимаете, вы говорите о, как бы, о традиционной, вот, официальной космической истории, которая охватывает только запуски только русских и американских кораблей, а вот многочисленные китайские секретные запуски, о которых сейчас мы пишем, и, естественно, у них первые, это был первый китайский космонавт, это, естественно, был медведь, потому что это древняя цивилизация, давно коммуницирующая с медведями. И, конечно, первым у них полетел медведь.
0: Это, кстати, к вопросу, который Федул нам прислал. Он спрашивает, какое место в медвежьей иерархии занимает панда? Именно панду и засылали, насколько я знаю, первую, причем самку и самца.
2: Дело в том, что я хочу сказать, что каждый...
0: Мне оставлять, это я...
2: Каждого человека курирует какой-то медведь, понимаете? Есть такая неразрывная связь. И поэтому, если, например, ты человека постоянно оказывается в местах заключения, значит, его медведь находится в зоопарке. Если у человека какая-то другая кармическая зависимость, значит, его медведь там находится в аналогичной жизненной ситуации. Поэтому для чувства самосохранения имеет смысл, во-первых, освободить всех медведей, находящихся в неволе. Во-вторых, оказывать, опять-таки, чувство не то, что там медведелюбие, а просто самосохранение. Всяческие содействия всем медведям, бороться за их укрепление позиций, за выделение к ним заказников отдельных, понимаете? Если что-то не складывается в твоей жизни, надо просто выяснить, каково живет твоему медведю. Панда – это избранный медведь, это медведь, соответствующий каким-то гениям литературы, искусства, кино.
1: И в данном случае тоже уже сейчас для нас это не тайна, потому что именно та конкретная панда, которую запустили китайцы, это панда, которая была связана с Мао Цзэдуном.
0: Да.
1: И их ученые, как бы, они решили, это правильная была мысль, что если забросить панду обратно в среду ее естественного существования в космос, то она будет жить там вечно, и, следовательно, Мао будет вечно жить. И, собственно, так и происходило, потому что, если вы помните, Мао Цзэдун умер внезапно, но мало кто знает, что именно в этот день советский спутник «Восток» 764 столкнулся вот с китайской ракетой.
0: А вот, знаете, Алексей, мне понравилось вот ваше размышление, касающееся того, что медведи уже отвоевали все-таки. Вот Юрий, кстати, привилегированное достаточно положение сейчас на земном шаре. То есть практически их особо и не уничтожают и так далее, да? Но здесь по даже... Кошки, я хочу сказать о кошках. Кошки — это вообще же по отношению к людям, в сравнении с медведем, просто какие-то рэкетиры. Вот они крутят людьми, как хотят, вот заметьте. То есть домохозяйки, у которых живут кошки, практически потакают этим животным, ну, вообще во всем. То есть там не то, что неприкосновенность, там просто крутят практически люди на служение у кошек. Вот давайте-то сопоставим энергетический вес медведя и кошки. То есть мы с таксами сравнивали. Да, вот кошка и медведь.
2: Вы меня спрашиваете?
0: Нет, я просто смотрю на человека, который за вашей спиной возник. Это кто?
2: Я хочу сказать, что кошки — это абсолютно другое дело. Кошки — это энергетические сгустки, которыми надо обращаться очень осторожно. О кошках отдельный разговор. Даже у нас в курьерской о кошках разговоры ведутся весьма сдержанно и аккуратно. Кошки запрещены к вносу на территорию вояжа. Предыдущий заместитель главного редактора был уволен за то, только что у него в тумбе стала жила кошка. Дело в том, это очень серьезный момент. Что касается медведей, я хотел бы, завершая тему, сказать, что живя, любя, работая, нужно помнить, что где-то обязательно есть твой медведь, он тоже живет. Вы связаны с ним неразрывными нитями. Поэтому думай сначала о нем, о медведе, только потом думай о себе. Так ты поддержишь свою связь с космосом, так твоя тропинка жизненная не прервется на неожиданном повороте, ее не избороздят обрывы, овраги, буераки. И любовь к медведю — это вынужденная, но великая наша обязанность, что твой медведь обязательно к тебе придет. Ты можешь не понять, что это он, но ты потом это почувствуешь. И я хочу сказать, что мы бы же, как руководство, так и мы, курьеры и водители, это узнали, мы несем это знание, попытаемся донести до каждого нашего читателя.
0: Что, Кашпировский?
3: Твой медведь придет за тобой.
0: Вопрос к гостям. Помнят ли они с самого раннего детства, когда дома застольный праздник? Какие песни взрослые люди пели за столом? После какой рюмки начинали? И какая первая была песня? Мне кажется, что вот кто-то с горочки спустился, а последний шумел камыш. А как у них в памяти отложилась подпись Савелий? И пусть споют.
2: Я думаю, что вот это вот изгаживание серьезной нашей темы, низведение ее до застольной беседы, это
3: первые
2: просто...
3: Рюмки,
2: вот первые это, рюмки, да. Камыш, да, вот эти вот...
1: Даже образ, вот спуститься с горочки, вот все надо опустить просто, я не знаю, вот какая-то зонная такая, уголовная лексика, вот опущенные с горки,
3: с горочки, вот
1: с горки скатить. Вот,
0: а помните, такая игра была «Царь горы»? Когда один вставал на горе, и остальных просто пинал, как хотел, чтобы не допустить. Кстати, мы сейчас после окончания эфира поиграем. У нас щебенка на
3: все. Нет,
1: мы вас вызываем на игру в слона. У нас редакционная. Мы обычно в курьерской играем в слона.
0: Это заткнуть ему хобот, ну так, чтобы он посинел, заткнуть хобот нос. Мы тоже тут играем. Я знаю, это жестоко, нам Greenpeace запрещает. Затык хобот.
1: Нам Greenpeace не указ. У нас крыша медведи, поэтому нам Greenpeace не указ.
0: Тогда я обязательно приду, потому что у меня затык мощный. У меня как раз ладошка под его пятак. Ну что, пойдемте в «Царя горы» сыграем, что ли?
1: Или все-таки по нашим правилам слона?
0: Не, сперва лучше в горы.
3: Может, дурака?
1: Саш, сначала надо расплатиться за фуру.
3: А, да, кстати, за две уже.
2: У нас уже с этим строго.
0: А, ну сейчас. Сейчас вот деньги принес. Ушел, смотрите, молча. Значит, принес. Когда молчит, значит, принес.
1: Саня,
0: обычно
1: всегда. Скажите нам, а вам не страшно иметь дело с нашей медвежьей крышей?
0: Дело в том, что я слонов затыкаю мощно.
2: По-моему, «Эхо Москвы» на вояж не подтянет.
0: Легко.
1: А ты уже видишь, как выглядит тот медведь, который к тебе придет?
3: Ты уже понял?
0: Это будет
2: если
0: маленький,
2: ты
0: маленький.
2: Если ты увидишь на твоей входной двери царапины, значит, твой медведь уже приходил к тебе.
0: Нет, это, знаешь, приходил сосед с шестого этажа.
3: Твой медведь стоял за дверью.
0: Нет, нет.
2: Сначала к тебе придет медвежья болезнь.
3: Твой медведь дышал тебе в затылок.
0: Как ты угадал?
2: Твой будильник прозвенит вовремя.
1: Сань, проще заплатить за фуру, ей-богу.

0: Монморанси, бля! Монморанси! Даже блин, да, не так. Монморанси! Кто ему это? Монморанси!
1: Отлезь, гнида!

И в гостях у программы «Монморанси» сегодня Адольф Игнатьевич Прокуда, тренер, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург и адвокат. Речь у нас сегодня пойдет о самых разных вещах. В основном, конечно, вся программа будет составлена по вашим письмам. Письмам, телеграммам, тем, опять же, надписям, которые вы пишете здесь на стенах дома номер 11, что на улице Новый Арбат.

0: Ну что же, я приветствую вас у нас в студии, уважаемые. Ставьте ноги вот в эти
1: Добрый тазики, вечер, Александр. Да,
0: чтобы вам было
2: тепло.
0: И поначалу, вы знаете, Вероника Ивановна Теплышок в своем письме очень выражает удивление по поводу вас, Адольф Игнатьевич. Ну, во-первых, она вообще считает, что такое, скажем так, понятие в нашей жизни, явление такое в нашей жизни, как тренер, вот, это, в общем-то, ну, неприкрытое, скажем так, и даже обофициозное насилие. Плюс у нее некоторые сомнения по поводу вашего имени. Вопрошает, понимаете ли, пенсионерка Вероника Теплышок, доколь какая мамаша будет отдавать своего ребенка к тренеру с именем Адольф. Если вы как-то не хотите обсуждать именно эту тему, затронутую Теплышком, то и не надо, мы поговорим о чем-нибудь другом. Но если хотите, потому что я уверен, что другие пенсионерки тоже будут здесь уже через некоторое время, и придется вот нам задвигать это как-то, все эти двери, предметы, как это мы делали в прошлый раз, потому что чтобы не прошли.
2: Александр, дело в том, что моя профессия и мое имя обязывают меня отвечать на все вопросы и не скрывать особенностей своего происхождения. Как вам известно, я не с Москвы, и мои родители, бывшие близкими к кругам еврейской интеллигенции, переживали из-за того, что в этих кругах запрещали давать имя Адольф после поражения Третьего Рейха во Второй мировой войне. Дав мне это имя и научив разговаривать, мне было приказано не получать никакого образования, не посещать культурных мероприятий, но при этом самому во всем разбираться, врубаться и уметь для начала манипулировать людьми, а потом ими управлять. И то, и другое у меня получалось не очень хорошо, и поэтому профессия тренер для любого манипулятора и управленца является идеальной. Вы не думаете так?
0: Безусловно, это так. Я даже более того, с большим вниманием изучил ваш литературный труд, который называется «Два Адольфа и я». Там вы рассматриваете, во-первых, личность, конечно же, Адольфа Гитлера, всем нам хорошо знакомого, свою личность, Адольфа Прокуды и замечательного чешского композитора Адольфа Щепотки, который является полным прототипом и вам, и господину Гитлеру, вот, и самому себе. А там несколько схем чертежей, я обратил внимание. Коленные такие нарисованы валы, значит, как говорится, палка о двух концах. На одной, значит, один Адольф, на другой, посредине вы. Потом вы меняете это местами, уже, значит, посредине Гитлер, вы по бокам с Щепоткой. Вот то Щепотка посредине, вы с Гитлером по бокам. Вот при этом как-то палки эти оба конца, они не спадали ни в

0: вниз, не вверх. То есть вы говорили в своей книге, насколько я понял, вы показывали документально, что, в общем-то, вот если три Адольфа, то, ну, дескать, равновесие системы полное.
1: Бог любит три линии Мерседеса. Дело в том, что гений германского народа придумал не более чем палку о двух концах, то есть колбасу. Острим Берлин. И хотя в старой Японии не предпочитали говядину со свининой, тем не менее на эти контакты они пошли, и результатом взаимодействия двух концов вселенской колбасы явилось мое рождение в какой-то степени.
2: Тут лично я, вот как говорится, как юрист, и тем более кинодраматург, сотрудничавший со многими режиссерами на Одесской киностудии, на Укртелефильм, в те времена, когда это еще было, занимало меня в большей степени. Я должен обратить внимание, я много работал с детьми.
0: Я знаю, и простите, вот... что, простите, пожалуйста, Георгий Романович, что я вас перебиваю. Вы еще на Туркменфильм сняли, на студии Туркменфильм сняли несколько замечательных трилогий о жизни тамошних аксакалов с козами.
2: Да уж, это точно.
1: Главное, что там сменился уголовный
2: кодекс. Это было по сценарию одного мальчика, который был, был секретарем у писателя,
0: да,
2: Харитонова в Москве потом.
0: Да.
2: Так вот, что я хотел сказать. Дело в том, что тренер – это профессия, требующая особого, чтобы нравственный компас человека был направлен. Нельзя путать тренера и физруков. Потому что физрук, их всегда, знаете, вот это действительно профессия, палка о двух концах. Потому что у нас... Был такой случай, я как адвокат вынужден был защищать. Пришел с армии, служил во внутренних войсках. Эдуард Константинович Луценко. Пошел в 65-ю школу. Как только мальчики уходят с занятий, он снимал вот эти синие брюки свои тренировочные, выходил в одних трусах девочкам. Алла Минс, переросток, она была старше, она пожаловалась. Она пожаловалась, родители подали в суд. Это действительно. И от таких людей, вот вы знаете, разные говорят, и в том числе и вот про протагониста вот, Адольфа Игнатьевича. Но вот тут нужна ночь длинных ножей, потому что эти палки о двух концах, вот эти вот свистки, это уже, знаете, было очень серьезно. Это была такая же серьезная нравственная угроза, как вот та ситуация, которая сложилась в Германии. То есть эти фокстроты,
0: пивные пучи в дальнейшем и так далее. А скажите, Георгий Романович, вот большое количество нам писем приходит, зная, что к нам придет сегодня в гости такой известный человек, вот как господин Белограй, но он не менее, конечно, известен, чем Адольф Игнатьевич, но ведь вы в себе сочетаете еще и должность, скажем так, зубного. Вот зубной и дантист – это такие же разные понятия, как, скажем, тренер и физрук. Вот вы все-таки уже поднялись от зубного до дантиста. Да, вы известный дантист. И вот скажите, можно ли каким-то образом женщин, да, заловить, в общем-то, за попку схватить в плане их эмансипации, и основываясь на каких-то отличиях зубных отростков женщин от мужчин? Потому что они все-таки ведь кричат, что мы. То есть мы, например, давали грызть им гантели мужчинам и женщинам. У женщин быстрее крошилось. Мы говорим, видите, вы здесь слабее, тем не менее. Но в результате эти эксперименты были прерваны, как, в общем-то, жестокие. Может быть, какие-то вы производили опыты или что-то такое. Это все-таки близко к социологии уже.
2: Знаете, у меня была знакомая, на радиоприборе работала зубным техником, Элеонора Краузе. Она сейчас живет в Нью-Йорке. Вот она, например, если удаляет зуб человеку и видит, что хороший человек, на этом месте вырастает новый. Как у дракона, понимаете? И вот на этой почве я даже написал такой сценарий «Майская ночь лемуров», где собираются ветераны дивизии СС «Галичина» в ресторане «Водограй» на Днепропетровщине, там на трассе был такой. И вот там, значит, им вот это вот как бы вырастают новые зубы дракона, чтобы заново отстаивать честь Европы против безбожного большевизма, без вот этого, чтобы не было этого блатняка, чтобы вот эта приблатненность не прокрадывалась больше в жизнь, знаете, вот которая Северный, Шеваловский. Потому что целые поколения спивались. Как можно говорить о тренерской достойной работе, когда некого тренировать, потому что все стали, извините, синяками через этот блатняк. Да. Потому что люди ведь шли, не им чужого не надо было. Они шли отстоять именно против безбожия, против вот этого нигилизма, против уравниловки, против гляйхмахерай, понимаете? Вот и вот теперь, потому что вот Адольф Игнатьевич не может найти работу как тренер, он вынужден ходить, он вынужден заниматься коррекцией, понимаете? Он ходит, он поднимает мертвецов, он заговаривает, он тренировал Аркадия Коваленко, нашего видного спортсмена, с Днепрорудного мальчик, приехал в большой город, выучил английский.
0: Я знаю, что даже Бубку он тоже пару раз заставил прыгнуть выше, чем тот мог.
1: Он почему так высоко прыгал, как вы думаете?
2: Ну, я
1: так
2: он даже Гришу и Ваню тренировал.
0: О, вот этого я не знал.
1: Главная моя обязанность — заговаривать гантели, чтобы не крошились под зубами красивых женщин.
0: А вот скажите, пожалуйста, Георгий Романович, как вы считаете, вот женщина партии имеет право на кариес?
2: Боюсь, что нет. Потому что кариес — это, знаете, то, что можно определить только по запаху, а не по зрению. Потому что можно закрасить зубы. Так делают вот некоторые племена, которые сейчас претендуют тоже на мировое господство. Вы же знаете, что Гиммлер организовывал экспедиции вот на Тибет, в Монголию. И там вот барон Унгер, он все там, они уже баловались тогда вот этими модификациями, понимаете, крашеные зубы. Это только духан. Вот я употребляю слова, потому что я выходец из Баку вообще, мои родственники, у меня же прусские корни. Вот, когда был разгромлен орден тамплиеров, то многие переехали в Баку, часть в Белоруссию. Максим Танк, он происходил из этого рода, вы знаете.
0: Да, замечательный поэт.
2: Потом кто еще? Семеняка, Шушкевич.
0: Ну вот Семеняк, он как же однажды пошутил, по-моему, не очень. То есть он, конечно, ради шутки, но он хотел скупить просто вот Бакинскую крепость. Говорит, я ее приватизирую. Об этом пошумел.
1: Девичьей башни его интересовало.
0: Да, и, в общем-то, именно этим привлек к себе внимание бакинских властей. И впал, ну, попросту говоря, в немилость, как говорится, или наоборот, попал под внимание. То есть это у него получился архитектурный такой... Извините.
1: Человек забыл о существовании Синедриона 26 бакинских первосвященников. Да.
2: 26 бакинских натуралов. Это, знаете, был такой случай.
0: Да, известный. А вот теперь мне хотелось бы обратиться к Адольфу Игнатьевичу Прокуда. Адольф Игнатьевич, до меня дошли сведения такие, да и не только до меня, все средства массовой информации муссируют, везде пишут, по телевидению показывают, что вы пытаетесь сейчас взять себе казахское гражданство. То есть вы подали прошение о смене гражданства. Ну ладно, там люди каким-то образом там пытаются в Израиль, куда-то в Америку, где чище, где воздух чище. Чем вызвано такое у вас необычное решение? И почему именно в Казахстан? Потому что я, например, как-то лыжи намылил в Туркмению сперва. Потому что мне предложили взять один из филиалов киностудии «Туркменфильм» под разведение экзотических коз с особо длинными, в общем-то, шерстями, которые можно прям целиком делать мощные кофты и продавать французским бабам за большие деньги.
1: Оставим французских баб, хотя я признаю
0: ваше претензии. Я вот не хотел бы их оставить.
1: Ну, ничего. Дело в том, что мы люди не бестелесные, поэтому нуждаемся, как говорят в Молдавии, в алиментарах, в продуктах. Так вот, в Казахстане эти магазины называются «Узык-Тулик». Узнав это четкое определение и... как потом после развала империи вторая территория по размеру и по численности народного населения, это, конечно, наш братский Казахстан. Кому-то предстоит в дальнейшем совершать те фрикции, которые приведут к неописуемой крепости зубьев. Со стороны Москвы мне не с руки. Поэтому мне придется поехать там, где Узык-Тулик на каждом шагу.
0: Ну что ж, это вполне понятно. И еще хотелось сказать. Вот я знаю, к вам часто все-таки приходят и говорят, дескать, потренируйте. Но почему-то вот до конца эти процессы не доходят. Причем все как-то и уходят, вроде они благодарные.
1: Тренировка – дело обоюдо нужное, обоюдо острое, обоюдо желаемое. Так вот, у многих людей слабые руки. И для того, чтобы мы могли тренироваться так, как достойный мужчина, они должны укрепить руки. И не грызть гантели, а гантели эти вздымать над собой.
0: А скажите, вот еще такой момент, наши радиослушатели, наверное, не знают этого. Тем не менее, я, если позволите, расскажу. Дело в том, что Адольф Игнатьевич Паракуда и Георгий Романович Белограй, они впервые увидели друг друга только здесь, у нас в студии, и только здесь познакомились. Вот можно ли у вас узнать у каждого мнение о другом? Ну, вот, например, Адольф Игнатьевич, я, например, ну, прямо скажу, что ж, мы все люди взрослые, как в коридоре вот вы обменялись рукопожатием с Белограем, да, то так отвернувшись, вы как-то так покосились, прям так, покосились. Так у нас там мальчик был, у него произошел такой даже акт дефекации, потому что он очень пуглив, он у нас...
1: Так не это мне и нужно было.
0: А то есть вы работали на мальчика? Да?
1: Я работал только на дефекации, а как оно происходит, неважно.
0: Понятно.
1: Но тут некоторое заблуждение. С господином Белограем мы освежались по почте, по переписке. Мы определенным образом, хотя и враги, но единомышленники. Поэтому здесь мы, благодаря вам, Александр, могли просто воочию начать свои фантазмы превращать в реальность. Как вы думаете, Георгий Романович?
2: Дело в том, что я же общался со многими родителями спортсменов, которых вы тренировали. И моя задача была именно косвенно, как говорится, не устраивать вам веселую жизнь. Вот уже после всех этих историй, которые, под которых шумел весь Бердянск, вы же знаете, когда вот Саша Данченко поймали в гостинице с режиссером.
1: Он хороший мальчик, не надо.
2: Да, кто научил его ведению мяча? Кто? Я говорил, что ну, мяч тут ни при чем, это тут дурная наследственность, потому что Адольф Игнатьевич, человек, я сейчас, когда здоровался с вами, я обратил внимание на ваши руки. Знаете, вот как говорится, скажи мне, кто твой тренер, и я скажу, кто ты. Я вижу на них такие уже старые вот пятна такие. Значит, вы человек довоенного поколения, потому что действительно во время войны, конечно, вряд ли вас бы назвали Адольфом.
0: А может быть, это просто вросшиеся золотые перстни?
1: Ну, я могу сказать, что вы намеренно пытаетесь меня унизить это... и дискредитировать мои сведения. Меня назвали после войны Адольфом. Сразу после войны. Вы не уважаете моих родителей.
0: Ну, не будем ссориться, друзья. Не будем ссориться.
2: Я знаю только одно, что в Бердянске, в садах плодородия, в городе Шевченко, где урановые рудники, про вас говорят разное. Но, как говорится, лучше один раз обрезать, то есть увидеть, чем семь раз услышать. И причем вот Анатолия Макренко 7 раз. Вот мы уже с вами слушали. Вы знаете, это мой пациент. «Солнечный дождь» пел,
1: да,
2: живцем.
1: Да. Я благодарю вас за пленку.
0: Скажите, пожалуйста, вот я знаю, что вы, тем не менее, несмотря на то, что это разные люди и так очевидно не любите друг друга, как все ученые, вот, тем не менее, вы вынашиваете в себе общую теорию, на мой взгляд, достаточно интересную. Это каким-то образом уменьшить количество наций и рас на Земле. Ну, скажем, там существует... Там, да,
1: Александр, да. Вы гений. Вы поняли то, о чем я мечтаю всю жизнь, и то, чему служению, какому делу меня посвящали родители.
0: Просто я даже посмотрел, сейчас вы принесли с собой карты, развесили. Вот я вижу, то есть, например, что негроидная раса, у вас данные, я вижу, гаммы, которые, в общем-то, ну, цветовые приближены, значит, даже, значит, мулатов тоже, значит, к негроидной расе, да, уже, значит, китайцев к расе какой-то восточной. Вот не могли бы вы немножечко пояснить, сколько вообще в дальнейшем мы сделаем именно рас и наций, чтобы было проще?
1: Одну.
0: Так.
1: Любую. Одну. Можно самую большую, можно самую хорошую, самую плохую. И когда она останется одна, она пожрет друг друга изнутри.
2: Я вам так скажу, Александр. Это, конечно, утопия, то, что предлагает Адольф Игнатьевич. Потому что сейчас нет таких возможностей, невозможно обеспечить такую изоляцию, потому что сразу прибегут цыгане. Вот, предложат, там, знаете, всякие вещества.
0: Плодиться будут активно.
2: Начнется, да, начнется разлад, раздрай, вот это вот, начнет все буксовать. Я вижу эту задачу вот в чем. Надо создать расу, в которой бы этос возвысился над этносом, как цыганские дачи возвышаются над хибарками спившихся джаз-роковых музыкантов, вот знаете, на юге Украины, где южная школа, где эти люди, я их хорошо помню, 70-е годы, как только они женились, они всегда так на него говорили, этот человек слушает только Херби Хенкока. Сейчас они ходят, один сапог расстегнутый, штанина задрана, уже их ничего не волнует.
0: Требух висит.
2: Точно. И вот надо, чтобы этика возвысилась над этническими различиями. Надо создать определенную такую вот магическую поросль. Знаете, как вот как заказные певцы были в кабаках. Они никому были не нужны, потому что можно было выучить весь репертуар. Но их сила и мощь была в том, что вот приходит человек и говорят, хай он поет. Вот когда останутся одни вокалисты, и когда человечество ослабнет до такой степени, что их уже поневоле пригласят на подмену. И эта подмена вырастет в тысячелетний хелиастический райх певцов, заказных певцов со своим материалом.
0: А скажите, а вот территориальный, скажем так, принцип здесь какую играет роль? Ну, к примеру, если, например, вот на, ну, возьмем, да, цыгане, вот это их территория. Здесь у них, значит, и стоят мощнейшие особняки, и здесь же вот он ходит, там, слушает, там, Херби Хенкока, к примеру, да? Вот, это, в принципе, ну, более-менее говорит о таком о мощном расслоении их общества, да? Но, с другой стороны, можем ли мы говорить о том, что их общество терпит какой-то крах или еще что-то, когда они достаточно мощные.
1: Да, мы можем судить только о временных затруднениях в наших наблюдениях. Вот когда Херби Хенкок будет слушать только цыган, вот тогда дело начнется.
2: Я вам авансом открою один секрет. Кого сейчас слушают шофера? Шофера сейчас слушают только блюзменов. Разгитарку вот эту вот. И думают, что это настоящие негры. Все приличные негры уже перешли на рэп. А кто перешел на соло? Перешли цыгане. И так постепенно происходит самообновление. Знаете, это как вот большой блеф, радиофобия, загрязнение окружающей среды. Вы же знаете, что реки самообновляются. Сколько бы вы в нее ни навалили отходов, все равно она течет, она их перегоняет. Люди тоже, там, как говорится, что-то надо постирать. Что-то надо там блевануть подойти, потому что ребята после выпускного вечера... Пацаны подходят.
0: Ногти постричь обычно. Я знаю, девушки очень любят ногти стричь именно в воде и смотреть, как они уплывают, даже гадают. Поэтому если ногти пойдут веером, значит, а жить она будет долго, и детей у нее будет много. Если косяком пойдут ногти, то, в общем-то, я считаю, завтра каранты ей.
2: Ну, как говорится, чего хочет женщина, то хочет Бог. Это же ногти.
1: Ногти стригут только в плов.
0: В плов стригут, но это... Это там, где вот жарко и влажный климат в основном.
1: Да, там, где ногти отслаиваются от жары.
0: Да. А все-таки вот культурологические влияния одного народа в другой народ, на ваш взгляд, насколько сейчас вот Россия подвержена этому? Вот и являются ли, например, такие, ну, я не могу назвать это культурным мощным движением, но тем не менее, вот так называемый русский шансон достойным щитом против и мощнейшей интервенции рэпа, техно и прочего вот угундийского хэви-метала.
2: Ну, лично я, как все-таки, как человек, знакомый вот, ну, с кинодраматургией, я знаю, как важно, чтобы хорошая музыка была в бакинском кино. Вот если показывают Баку, нужна бакинская музыка. Если показывают Нью-Йорк, нужна нью-йоркская музыка. Но хочется спросить, сколько можно заниматься, так сказать, очковтирательством, приписками, говорить, что рэп представляет всю чернокожую нацию. Этого не может быть. Мы тогда должны обидеть чернокожих ветеранов, вот все эти группы, там, Floaters, Whispers, Masqueraders, вот Адольф Игнатьевич слушал их, я знаю, мне приглашали, играли у него.
0: Африка Симона тоже должны обидеть.
1: Африк Симон, он, да, это... Я приложил руку к Африку Симону, к обложке Африка Симона.
0: Я заметил, там такая вмятина зычная на обложке, причем именно этот экземпляр нам
1: пахнет. Что-то там воду сделала Мария, да. Я теперь вообще...
0: Да.
1: Это надо слушать. Русский язык, он переваривает любую иноязычную бильберду, и поэтому, если слушать внимательно тексты нескольких, многих песен на нерусских, на нерусских языках, то слышишь знакомые созвучия. Вот, допустим, у венгров, как вы мне писали, Георгий Романович. «Мария Густо, священность моя».
2: «Мария Густо, священность моя». Это группа «Метро» пела, между прочим.
1: Да.
2: У нас с венграми давние связи.
1: Карпати.
0: А вот частенько включая диапроектор, я наблюдаю там жуткое женское лицо, жующее нервно, которое говорит, и опять же вот говорит, такую телегу все чаще мы наблюдаем, молодых людей, жующих, потом говорит какую-то жуткую фразу, которая, в общем-то, и не на английском акценте, и не на русском, тем не менее, это получается, что какой-то интернациональный язык зарождается у нас с вами. С одной стороны, теряются и русские слова, и этнос теряется, да, а привить целиком вот то, что идет от них, тоже у них не выходит. Вот получается, «Regish Pimmon Garmin Blippin Everybody Come On» добавляет «она» в конце. Это я тоже, это, кстати, Сергей Терентьевич Подкладка, вот пенсионер, в своем письме написал и попросил разъяснить это.
1: Ну что можно разъяснить пенсионеру?
0: Это правильно.
1: Пообещать, только пообещать. Дело в том, что английский язык, он предельно идиотичен. И только такая мерзость, как рок-музыка, могла лечь этот язык, и наоборот. Наш язык общения, русский язык, и все, что звучит в эстраде с электрогитарами на русском языке, вызывает у многих моих тренируемых и соумышленников чувство невероятного изумления. Но многие этнические русские, десятки миллионов, счастливы слушать этот совершенно продукт, характер которого, я думаю, пояснит мой конфидент Георгий Романович.
2: Я считаю, что, конечно, сегрегация в Америке была изменена, с этим поторопились. Я считаю, что фиктивная, насильственная, с пальца высосанная интеграция, навязанная моральному большинству, вот, была сугубо таким, ну, жестом, чтобы отвлечь внимание, чтобы получить большое количество голосов. А голосов не оказалось, оказался один рэп, потому что они не все могут петь, не все то блестит, что черное, как говорится. Вот, остался один рэп, а у нас все-таки еще есть солисты Черноморского флота, но, к сожалению, их не допускают в тренерской работе.
0: Не допускают.
2: Не допускают.
0: А вот хотелось бы проследить, как вы считаете, давайте спрогнозируем и постараемся найти ту точку в том времени, начиная с которой могло бы как-то что-то переломиться, и, к примеру, весь мир пел бы, скажем, на финском языке. Но ведь была же вот эта Летка Янка, пшечка, лждычка, разбушечка, Летка Янка, ча-ча-ча, она пела, да?
2: Ее не разрешали танцевать на Кавказе.
0: Понятно. Тогда давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня тренер Адольф Игнатьевич Прокуда и кинодраматург, адвокат и дантист Георгий Романович Белограй. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вы тут начали говорить о музыке, да? Мне бы очень хотелось узнать, как вы относитесь к молодежному движению «Ирокезнутых» и, в частности, к Егору Летову, например.
0: Угу. Спасибо, спасибо за вопрос. Первое мне ничего не говорит.
1: «Ирокезники» — это индейцы, да? Индейцы, «Ирокезники».
2: Не, это панки, это панки. А вот что касается...
0: Хватать есть за
2: что. Вот что касается Егора Летова, то тут, если Борис Борисович Мухамедов сходит, у меня, я повесил пальто, там в боковом кармане, вот там вот лежит письмецо. Очень интересная ксерокопия. Мы ее сделали прямо в Мелитопольском райкоме, знаете, по поводу Егора Летова. Но это чуть позже.
0: И зачтем ее, да?
2: Мы зачтем, конечно.
0: Хорошо. А пока следующий звоночек, да?
2: Пожалуйста.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
4: Во-первых, Александр, я хочу поблагодарить вас за чудесное вчерашнее выступление.
0: Спасибо.
4: Я посетил этот концерт, получил огромный заряд бодрости.
0: Как вам понравился мой костюм, вот этот облегающий?
4: Замечательно. Особенно вот трико, вот эти леггинсы просто.
0: Хорошие трико и леггинсы.
4: Просто отпад.
0: А мои вот эти замечательные туфли с задранными носками и бубенцами на их концах?
4: Ну, это хорошо, но, по-моему, ковбойские сапоги, они были бы лучше.
0: Ну, это хорошо, я тоже думал как-то.
4: И шляпа широкополая, соломенная.
0: Понравилось вам, да? Она?
4: Да, очень. Ну,
0: спасибо, спасибо. Вот, а хореографию я свою, конечно же, улучшу.
4: Алло.
0: Да-да-да, хореографию, я говорю, свою улучшу и постараюсь вот больше не спрыгивать в зал, как в этот раз, и не травмировать.
4: Да, тем более носки-то действительно острые, можно повредить, значит, части тела действующихся публики.
0: Спасибо, спасибо вам за столь
4: близкую.
0: Да-да-да, говорите. Теперь
4: вот еще, через 5 минут будет запуск на Байконуре.
0: Да.
4: Вот нельзя ли как-то сообщить, чем он закончится? Не взорвется ли там чего?
0: А что касается Байконура, хорошо, обязательно сообщим. Спасибо, спасибо вам. Ну вот, тем временем пришел факс, касающийся струйных. И да, вот Георгий Романович.
2: Ярокязнутых.
0: Ага.
2: Это, короче, в райком, ну, теперь уже в мэрию Драгобыча, родители передали письмо, перехваченное случайно. Здравствуй, Егор, или Игорь, как тебе угодно. Я надеюсь, ты получил это письмо. Только знает, что писать. Кстати, я думаю, за ошибки, допущенные при написании, всего ты не обидишься и вообще. Сначала, я думаю, надо представиться. Зовут меня Коля, Николай, погоняла с недавних пор дед. Да это не важно все. Я бы просто хотел с тобой познакомиться, потому что мне надо с тобой поговорить. Там, кстати, если это не звездёж, ща на конце. Короче, типа твой какой-то старый знакомый живет или работает в Москве, что-то там с музыкой связанное, ездит иногда себе. Там он рассказывал, что ты ему звонил, говорил, что сейчас находишься в Свердловске, пишешь новый альбом, что опять сам. А он говорил, что сесть те, кому это надо, а ты передавал всем привет. Если это так, то там я мутил воду, он еще мне передал вашу газету, где я узнал, что ты где-то там. Короче, все это вступление. А дело в том, что я действительно хотел бы с тобой познакомиться и в некоторой степени сотрудничать. Грубо говоря, у меня, у нас есть группа «The Purga». Вот 15 октября отмечали годовщину со дня нашего первого концерта. Присутствовали все близкие люди. Дали закрытый концерт. Мы отказались от официальных концертов, потому что вызывание ментов и т.д. и т.п. уже задрочило. Делали самостоятельно 2 фестиваля. Было здорово. Приглашали банды с Кривого Рога и Кировограда. Все это происходит в небольшом городе Александрия. Хотелось бы скинтоваться с тобой. Причем, если ты пишешь, что ты все время один, то, может быть, здесь ты найдешь то, чего не терял. Можно сделать сейшн. Это все грубо, так как музыка — это приложение к жизни. В общем, я бы хотел надеяться, что ты это письмо прочел. Буду рад, если ты отзовешься. А тебе желаю удачи. Если что, пиши, звони на Украину, в страну свиней. Буду очень рад. Дед в 22 года. Ха-ха-ха.
0: Я думаю, в этом письме все сказано и о баракезных, и о вот, музыке тоже, и о жизни. В общем, достаточно много. Кстати, мы же занимались в свое время архивом писем, подобранных, в общем-то, потерянных.
2: Но тут ничего не сказано, вот о серьезных трениях, которые возникли между движениями Blood and Honor и Hammerskin.
0: Аж как и каковы?
2: Это две бакинские организации, которые... Одни стоят за шашлык из баранины, а другие отстаивают право на те шашлычки, которые, я знаю, мне писали. Вот, кстати, вот Адольф Игнатьевич их внедрял там у себя на тренировках, на вылазки все вывозил, на вылазки. Это из уток шашлыки, представляете?
1: Уток в кабак не пускают, говорят, вы насерите здесь. Крякают утки, летают, так денег проходит весь.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, говорите, пожалуйста. Ну, не хотите, как хотите. Дело в том, что мы не будем особо нянчиться, дожидаться. Вы говорите, пожалуйста, громче, тщательнее, уважаемый. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Интересна у вас беседа. Можно вопрос мне к Адольфу и Георгию?
0: Безусловно.
4: А вопрос один к ним обоим. Значит, вот, Георгий, хотелось бы ваше мнение услышать. Вы очень хорошо сейчас сказали вот о неграх, да, вот что значит сейчас вот рэп, а это все-таки он не отражает. Я так понял, да?
5: Да, безусловно.
4: Вот именно, вот, ну, я понял мысль и вашу. А вот скажите, на ваш взгляд, вы все-таки человек с Украины, вот что на Украине, какой, вот я сейчас поставлю вопрос так, вот допустим, вы русскую музыку тоже, я думаю, знаете, раз вы знаете негритовскую музыку. Вот сейчас у нас такое течение, значит, вот из русских народных. Саша, и ваше мнение тоже мне бы хотелось услышать. Значит, основные в русской народной, значит, сейчас что на эстраде представляет? Бабкина,
5: «Течет ручей» и «Балаган Лимитед». Кто из них наиболее отражает русскую песню?
1: Надежда Кадышева.
5: И кто на Украине наиболее отражает, так сказать, национальную песню?
0: Спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, что нужно все-таки начать как с наиболее такого воинствующего.
2: Знаете,
0: по имени Адольфов.
2: Я начну издалека, а потом передам слово Адольфу Игнатьевичу, потому что, вы знаете, Анатолий Сафронов, редактор «Огонька»,
0: да,
2: писал в своих заметках о путешествии в Америку. Когда спускается ночь, в киосках начинают торговать какими-то особыми ночными котлетами. Это в 68 году. Поэтому на Украине обычно аутентичная, как мы, адвокаты, выражаемся, русская песня звучит с наступлением темноты. Обычно это либо первый куплет гимна Советского Союза, либо что-нибудь из репертуара вот московских таких певцов, знаете, вот, ну, вот...
1: Виноградные семечки прилипли куда-то там.
2: Что-то вроде этого, да. А, собственно говоря, весь остальной материал они черпают друг у друга, уже не выходя из подъездов. Там, где 9 этажей, там обычно первые 4 этажа, это уже такая, это остров мертвых, а на 5-м этаже там уже начинают, там уже начинаются какие-то, там существует своя жизнь, но, конечно...
1: Они не только материал черпают друг у друга.
2: Но, конечно, определенная изоляция все-таки.
0: Это, в принципе, 5-й этаж, это где-то относится к разряду такого межрамья, если все это поставить, все это распорядок, поставить
2: перпендикулярно. Потому что на 9-м, да, продают катанку. Знаете, что уже такое катанка? Александр?
0: Безусловно, я догадываюсь.
2: Это, знаете... У меня один знакомый, кстати, был недавно в Лондоне, и там встречался с раввином по фамилии Катанка. Мы очень смеялись.
0: А у меня пришел один мой знакомый в суд с таким заявлением. Заявление: во втором от метро Отрадное ларьке под видом котлет продают говно. У меня дома в холодильнике есть вещественные доказательства.
1: Дайте адресок.
0: Вот этого друга моего?
1: Нет, не друга.
0: А, вот, вот да, второй ларек. Второй ларек.
1: Это не на Пушкинской?
0: Нет, это в Отрадном.
1: Потому что на Пушкинской есть одно место, тоже где вместо котлет подают. Круглое такое, да.
0: Ну, а вот еще я... То есть тут все понятно насчет музыки, насчет всего этого. И я так подумал, что интервенция, скажем так... иных каких-то культурных явлений началась вполне легально под видом интернационализма. Вот я вижу, у каждого из вас в руках до сих пор уже замусоленные, засаленные пупсики черные негритята, еще с тех самых детских времен, когда они продавались в ГУМе, и никто из нас не может с ними расстаться. Это был элемент интернациональной дружбы. И мы все ходили, за маму держались и говорим: мама, купи нам негритенка пупсика, купи нам негритенка пупсика. Вот отсюда прошел интерес уже к, вообще к негроидным делам, отсюда интерес к Маркусу Миллеру, к ICT, к первой...
1: Маркус Миллер, у него особый инструмент, сламбас.
0: Да, да.
2: Сламбас.
0: Вот. А вот мы потом проводили экспедицию и не обнаружили, чтобы в Америке продавались белые пупсики, русские кокошники. То есть у них это стало вот в момент, когда тут начались эти перестройки, на уровне китча. Ну и серии, как у нас. Вот я одно время торговал ворованными номерами лос-анджелесских машин. Они сейчас у многих висят, москвичей. Ну, в общем, что-то это я о себе, вы не берите в голову. Давайте звонок, ну, послушаем. Я даже не понял, к чему я это
1: сказал. Тренерские услуги.
0: А...
1: Так. Потому что зачем ехать в Лос-Анджелес? Что можно делать здесь? Главное не садиться за руль. А вместо номеров вешать котлеты.
0: Вот так вот накидывать.
1: Да.
2: Преподаватели автодела — это очень грязные люди. Это особые перверты, полиции. Да, можете мне поверить, в моей адвокатской практике.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны. К вам внимание. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте. А вот, я хочу вас спросить такой вопрос. Я сегодня пошел на фильм в кинотеатр, вот, но не успел. В результате я, ну, попил с другом немножечко водочки, вот, и закусывал иностранной шоколадочкой. Марс называется. Вот, а потом ко мне явился Иисус Христос в метро. Вот. Я не понимаю, а что это такое? Это вот шоколадочка так повлияла или водочка?
0: Спасибо, спасибо. Кстати, случай, может быть, ну, не совсем из этой серии, но со мной вчера произошел. Я, в общем, приехал, все, значит, уже распряг, и мне нужно было так поднять под оглобли и поставить между двух деревьев. И вот мы, значит, возимся, никак она не получается. Вдруг откуда-то из темноты появляется человек в спортивных шароварах, явно такой кавказской немножечко внешности, просто берет за оглоблю, говорит, вам лучше, наверное, сесть туда внутрь. Я, значит, сел, он вместе со мной это передвинул, как мне удобно. Я ему сказал спасибо, он сказал, да не за что, и так же в ночь удалился. Это было где-то в 4 утра.
1: Дело в том, что вы несчастные люди, вы молодые, вы выращены в эпоху полнейшего разгула сексуальной анархии. Когда я был в нужном возрасте, слово «шаровар» ассоциировалось с физической культурой. Все девушки были в шароварах. Никаких мыслей не возникало при этом.
2: Тем более, чтобы Иисус Христос не шлялся, где ему не пугал вот, людей выпивших, тем более. Надо привинчивать блины от штанги, вот утяжелители специальные. Тогда он будет сидеть спокойно там у себя, вот, ну, где ему положено, на Голгофе.
0: А скажите, пожалуйста, это вопрос к вам обоим. Вот как вы относитесь к такой части человеческого туалета, как гольфики? Ведь мы все помним, что мамы одевали обязательно на мальчиков даже 10-12 лет летом гольфики, белые туфельки и шортики. Вот эта гольфикация, не была ли она началом той самой повальной волны педерестии, которая сейчас называется «голубая культура». Может быть, все произошло от гольфов? Это не мой вопрос, это спросил пенсионер Сергей Пантелеймонович Палец.
1: Во время моего детства, юности, молодости об этом никто даже и слыхом не слыхивал. Единственный раз, когда я прогуливался по ночным улицам родного города, ко мне подошел человек, предложил закурить. При этом он совершал круговращательные движения. Он был выше меня на голову, очень симпатичный, модно одетый.
0: Круговращательный,
1: он предлагал мне закурить.
0: Бычком вокруг вашего лица.
1: И тренировал сам себя на моих глазах ночью. Я сказал, что я не курю. Он сказал, ну хорошо, я пойду дальше. Вот странная вещь. Но на самом деле дело не в гольфиках. Надо всем бабушкам и мамам взять пример моей семьи. В моих местностях было холодно. А трудно было после войны теплыми вещами. Но женщинам, для женщин выпускались байковые. Это, правда, не трусы, это другое изделие. Они были до колен с резинками. Обычно или бирюзового, или ярко-розового цвета.
0: Панталоны, вот, по-моему.
1: Ну, может быть, панталоны.
0: Репетузы.
1: Я путаю. Репетузы, панталоны, фужеры, стаканы, рюмки, бокалы.
0: Ну, вот это они вот, бы так любя называли. Когда на свои бокалы стирала
1: сегодня,
0: они
1: надевала так, с целью не застудить мои органы внутренней секреции, да, в будущем, столь работоспособные. Я изображал эпилепсию, не знаю, что это такое. Для того, чтобы меня не спутали с девочкой, мне ножницами прорезали дырочку.
2: Сфазировали все, да?
1: Да. Вот, но, может быть, весь факт ужаса того, что на ребенка мужского пола одевают женские вещи, по крайней мере, лично меня, заставил оставаться в том сексуально-естественном состоянии для самого себя, в котором я пребываю пожизненно.
0: Ну что же, я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу, после которой мы вернемся к разговору с нашими уважаемыми. Вы собираетесь с мыслями. 203-19-22. Это прямой эфирный телефон. Пейджера пока что еще нет. Проблема решается. Так что слушайте нас дальше.
2: Я пойду проверю, где там моя папаха, потому что у вас тут крутится черт знает кто.
0: Заодно посмотрите бурочку мою, бурочку. Это собачка. Ничего, собачка.
1: Главное не попасть в женское отделение.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Адольф Игнатьевич Прокуда, тренер, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург, адвокат и дантист. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашим гостям любые вопросы. Ну, а вот пока вы отходили, приходила женщина и спросила: скажите, вот считают ли ваши гости вообще постклиматический, климаксический период у женщины, как бы Рубиконом, по истечении которого она должна быть исключена, во-первых, из выборных любых акций, да, ну и вообще из жизни, то есть она должна сразу перейти на корму, в общем-то, к мешкам и плыть в качестве балласта. Иногда, если она генерирует какие-то более-менее приличные идеи, их можно брать, но не воспринимать это всерьез. Спросила у нас Елизавета Чайка.
1: Я вам так скажу, вот как кинодраматург я работал с девчатами и с актрисами, вот с Роговцевой пытались снимать, там детектив, милицейские были на Ялтинской киностудии, знаете, в 74-м году. Так вот, смысл женщины, женская генезис, женского вот экзистенциального, так сказать, вот бытия, это обрастание друзьями. Если женщина, даже климактерическая, как вы говорите, может сказать вот так вот о себе, вот, что я, в принципе, только захожу в кабак, мне сразу начинают играть там и Челентано, и Костю Беляева, и Шеваловского, и вот кокетливый взгляд, вертлявая походка. То есть не так, как Анджела Дэвис, которая, знаете, только на страданиях вот белые вкалывают, значит, а вот, то есть она обрастает друзьями, не имей 100 этих вот, понимаете.
2: Малых народов.
1: Да, вот, то есть тут определенный ревизионизм нужен быть. Гамаши, сапоги румынки, вот эти.
2: Журабы.
1: В них есть определенные, журабы натоптанные, знаете, вот как в пьесах Тараса Шевченко. Вы знаете, что он был, знаете, что такое гелун?
0: Гелун, безусловно.
1: Это мужчина,
0: безусловно.
1: У которого одно яичко. Вот Тарас безусловно. Григорьевич был гелун.
0: Это, кстати, вовсе не сказывалось на их мощи никакой. Даже в некоторых племенах они были вот, ну, почти как идолообразные. Их берегли и говорили, что, дескать, глянь наш, какой гелун, съешь-ка-то за двоих. Даже бы пытались такие самострелы люди, которые пытались сами себя превратить вот в так подобное существо, дабы пользоваться всеми привилегиями.
1: Вот вы помните, в двух капитанах там Ромашов, которого играл покойный Лебедев, кушает яичко, одно яичко. Да. Это эмблематично, это своего рода такой орден гелунов. Они маяки пуляли друг другу.
2: Кстати, у гелунов есть одно гениальное высказывание, которое является одним из внутренних лозунгов нашего клуба любителей маргинальной поэзии. «О темпера, о морос, о женщины, о сорос».
1: А вот, кстати, вы знаете, Боренька, то есть Александр, простите, и Борис Борисович Мухамедов здесь у нас сейчас за залом ресторана...
2: Почему он молчит?
1: «Ноздрики». Я вам хотел рассказать шикарный анекдот. Мы с вами встретились, как 3 рубля на водку, и разошлись, как водка на троих. Вы видели конферансье с порванной ноздрёй, которому, говорят, молния ударила туда просто? Вот. И вот мы с вами встретились, как 3 рубля на водку. А сейчас будут собираться любители ирландской музыки отмечать День Святого Патрика. Он был гелун, этот петурик. И вот это ничтожество, Антонен Арто, он считал, что он нашел жезл Святого Патрика, понимаете? И умер в дурдоме, встал на колени перед собственными тапочками. Вот таких людей можно допускать в реальполитик? Вот мне скажите.
0: Конечно.
1: Борис Борисович, вот вы таких выводили из зала, я знаю. Звали швейцара сразу, там все, там, вот ребята
2: с Ливаневского,
1: с Похоронки, с Зеленого Яра сразу говорили, пошел вон отсюда, не надо, здесь культурный ресторан. Я знаю, что вы молчун, вы так сказать, был орден тропистов, знаете.
0: У него, кстати, у нашего Бориса Борисовича, у него кличка Цепки или Ветка, потому что у него руки, в силу того, что он так мощно вообще хватает, и хватательные функции сильно развиты, вот посмотрите. От него нам приходится постоянно уворачиваться, он же постоянно в движении.
1: Он всегда смотрит на руки. У меня была одна женщина в гамашах на крыше 42-квартирного, я с Сашей Данченко, с воспитанником тренера нашего. Мы отдыхали, пили игристое. Это был 78-й год, август месяц. Элвис Пресли, вот годовщину отмечали смерти, знаете. Она говорила так: я когда снимаю себе мужика, я смотрю на пальцы. А Борис Борисович Мухамедов всегда смотрел так: официант несет заливное, а большой палец туда, вот так вот, уже прямо вот в желатин.
0: Притопил уже.
1: Притопил немножко, да.
2: Елуна вареного.
1: Но такие официанты, которых Борис Борисович Мухамедов организовал, вот Адольф Игнатьевич не даст сбрехать. Вот эти, помните, Иссык-Кульский круглый стол Чингиза Айтматова? Помните,
2: да,
1: помните, какой был стол шикарный? Под паюсной икрой. Семга, как рыбка золотая, заснула в собственном желе, без пальцев. И знаете, вот, Адольф Игнатьевич, вы тогда, я помню, сколько звездочек у вас тогда было на погонах, вот этих вот, как сержант Пепперс вы сидели, а потом, как говорится, зассались немножко и поднялись и прочли стихи. Вот мы с вами встретились, как 3 рубля на водку. Ну вот прочтите стихи, которые прозвучали про ветерана, которому отрезали колбасы.
2: Да, коньяком меня поили, отрезали колбасы, а потом нещадно били, вырывая волосы.
1: Тут на все я согласился. Командиров выдавал. Это были вы, я же вас узнал по погонам. Сейчас у вас их нет, но звезды, они же сверкают во лбу, вот как вот, как вот, знаете, у праведников, вот, ну, вот у цадиков вот так вот бывает, звезда во лбу горит.
0: Или у дирижеров больших симфонических оркестров.
1: Типа Кирилла Кондрашина.
0: Да, или Евгения Федоровича Светланова.
1: Тут на все я согласился, командиров выдавал. Сам расстреливать просился и побеги раскрывал. Коммунистам под ногтями я иголки загонял, бил ногами по мудями, в рот партийный ссал, вонял. Но, увы, пришла победа. А потом был суд.
2: Расстрел.
1: Позади остались беды. Мирно я в могиле
2: не тлел.
1: Лишь раз в год в начале мая из земли я восстаю и уныло проклинаю всю советскую семью.
2: Ну, мы старые любители поэзии, мы по переписке определили лозунг нашего клуба, он звучит просто и внятно: «Членин в Сталин».
0: А я предлагаю сейчас всем женщинам, которые слушают данную радиопрограмму, представить себе такую ситуацию, что с завтрашнего дня чьим-то волевым, скажем так, решением из продажи и изготовления реально изымаются все те вот мощные кружевные всякие колготки и, в общем-то, ажурные тампоксы и прокладки, в общем, все то, что так дорого вам сейчас, лифоны всякие, эти вот для подмаза губ и глазных отверстий предметы.
1: Ну, не подмажешь, не поедешь, а поедешь, заскрепишь. Нас так учили на юридическом, знаешь.
0: А взамен этого, значит, все прилавки будут заполнены достаточно такого однородного вида, вот как мы их там называли.
1: Аэродромами.
0: Аэродромами, вот из мощной такой колючей овечьей шерсти, вот под штанниками женскими, да, вот такими гофрированными юбками. Вот нам хочет Глеб что-то сказать. Да, Глеб?
3: Борис Борисович, если такое решение будет приниматься, то можно предложить оставить в моем ресторане у официанток в качестве униформы, чтобы это была экзотика, и ее можно было наблюдать только в нашем ресторане. Правильно?
1: Но только когда уже всех посетителей на... Потом Борис Борисович выпускает своих зайчиков, как он их называет. Причем, вы знаете, когда вот эти появились джинсы, вот еще Горбатова не было, это еще при Лене.
0: Верия назывались.
1: Заходят, да, вот они вот эти, в микровельвет. И Борис Борисович говорит: иди отсюда, куртизанка такой. Вот пришла тут мясо, здесь мясо. Вот. А когда приходил какой-нибудь еще там из общежития, ребята ходили в ресторан, я знаю.
0: Из общежития.
1: Это до Иссык-Кульского звездохранилища. До форума еще было, еще до того, когда мы все увидели у себя на плечах погоны, понимаете?
0: Да, вот, этого мига сладостного.
1: Он И когда обычно так они приходили и расческу достают, а Борис Борисович сидит на своем кресле, как доктор Геббельс, и говорит, он джентльмен, джентльмен, какой пошел, джентльмен.
0: А помните в 73-м, какой был нонсенс с Борисом Борисовичем, когда он пришел на работу в свой кабинет, в свой ресторан в форме офицера СС в одном погоне,
1: это
0: с акселябры,
1: помните? Это старое, да.
2: Тогда были мощные политические веяния, да. И все общественные туалеты переименовали в разрядку на напруженности.
1: А вы знаете, та еще там в ресторан зашел Вячеслав Шешелевич. Он с концертами ездил по Украине.
2: Это брат Луриды.
1: Брат. А вы-то где были, Адольф Игнатьевич? Откуда вы знаете?
2: Я курировал переписку. Я курировал их переписку.
1: И он так проходит.
2: Welcome to the kosher site.
1: Проходит и говорит Борис Борисовичу: ну-ка дай плоскогубчики.
0: Ага, вот так. То есть. Ну что, обратимся к телефонным звонкам. 203-19-22. Ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Алло, Александр.
0: Да.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я ваш давнейший поклонник. Я люблю ваши альбомы. «Детство, чистые глазенки», «Повод для оптимизма». И в связи с этим я хочу задать вопрос вашим гостям. Вот вы как думаете, почему потонул «Титаник»?
0: Спасибо. Вот.
4: И как ваши гости относятся к этой проблеме? Спасибо, до свидания.
2: Я могу сказать, серьезная проблема, да. Слишком сильно разряжали напруженность в тех местах, где положено просто испражняться.
1: А я вам скажу вот так, как человек, который поработал в Баку и отмазывал очень многих в порту, что «Титаник» вообще не тонул. Скорее всего, просто все разворовали, пустили налево. Вот, потому что уже тогда работала очень мощная сеть, там, Григорий Ефимович Распутин, секта Елунов, вот, просто все разбазарили, всю эту мебель пустили по кабакам, по бардакам, ну, в общем, все.
0: Торговое оборудование было попросту.
1: Конечно, растрясли.
0: А эту байду, саму корыто, ее, в общем-то, распилили на массу кусков.
1: Его же на Днепре топили.
0: Усиленно, усиленно.
2: Они звали Эстонию.
0: Да, да, вполне возможно. Да, вполне возможно.
2: Теперь шведы так плавают, собирают крупных креветок.
1: Шведы — это такое говно, я должен вам сказать. Такие говнистые люди, вот действительно. Там был такой продюсер один, вот Макар Йоргенсен. Вот Макар говнистый его называли. Вот он Абу кинул, Тичин кинул, Викингарна кинул, он кинул Q65, он кинул все редкие группы.
0: Даже Сюзи Куатор кинул. Хотя никакого отношения к ней не имел.
1: Кинул через борт, она устроилась горничной, потом 4 года работала в фирме «Пан Сирота» в Москве. Это вот левая так. ГБшная фирма была. Так. Она воровала сыры, приносила на улицу декабристов, все жрали, показывала видео финские, дешевые, вот какое-то говно, там «Дом на соломенном холме», вот такие фильмы, которые кто смотреть не станет, там, представляете?
0: Или типа «Очаровательная свинарка», я помню, ее фильм замечательно она показывала. С плохой цветопередачей.
1: Это
0: было.
1: С Марией Каллас.
0: Марией Каллас.
1: Смерть очаровательной свинарки. Там
2: эти ее стихи, вы помните, жена из ревности зашила мужу жопу, не подставлял, чтобы никому копченый глаз, а?
1: А Спасскому Илье и Боре Конотопу, простите, Мухамедов, это не о вас, потому что я знаю, что ваше имя Бейгас Бейгасович, а не Борис Борисович. Он чистить жопу доверял не раз. А у Бори Конотопа нецелованная жопа, нецелован даже кал. Кал свой Боря сам свидал. Ла-ба-ба-лу-бам-бу-лам-бэм-бу.
0: Зато есть и своих и достойные представители. Вот, например, в Финляндии, да? Вот, ну, потому что в Финляндии, Швеция, туда-сюда слепили-прилепили одно и то же Скандинавию, вот Каламякио. Замечательная балерина финская, которая ни разу, правда, не выступала еще.
1: Вы знаете, Александр...
2: Я как старый спортсмен помню, был у них хоккей в Финисало.
1: На Иссык-Кульском форуме был человек такой, Пентти Линкола. Вот он как раз вот сторонник того, что вот силы природы должны объединиться и покончить с двуногими вот тварями, потому что они все позасирали. Знаете, у нас был военрук Александр Иванович Недвига. Он на костылях исколесил полстраны. И вот принес ученик Киреев, принес двух сурков. Он говорит: девочки, уберите их, они же мне здесь все засрут. Представляете, на уроке в 78-м году. В это время еще академик Сахаров вообще такого не... Ну, то есть вообще диссидент. Я же хроника текущих событий к нам поступала.
2: Экстази.
1: Регулярно мы... Ничего подобного. Вот читаете-то, там арестован какой-то активист крымских татар, посадили в дурдом профессора. Но чтобы вот такой человек сказал: они мне здесь все засрут, понимаете? Этой фразы я не встречал ни в одном. Я читал ранее раннего Синявского. Я читал Бориса Филиппова, я читал всякие это мигрантские. Костю Беляева слушал, Игоря Эренбурга.
2: Вот карьера было... загублена карьера, я писал вам об этом.
0: Кстати, что касается вот дефекации, это же не голословные слова наших.
2: На
0: вот,
2: это существуют огромные первоисточники. Первоисточники. Я говорил вам.
0: Целая теория.
2: Георгий Романович, да, Георгий, да, я вам писал. Я вам писал. Вы должны были интересоваться, по крайней мере, в то время, тяжелое, счастливое время, чисто искусство.
0: А не писали ли в программу Познера «Человек в маске»? Говорят, действенно. Многие пишут.
2: О, Познер, уроженец города Нью-Йорка. Да, знаю.
1: Знаешь, что у Познера в Сан-Франциско.
0: Я просто хотел свернуться немножечко. А что наши радиослушатели, они сейчас немножко в недоумении. Они не поняли, почему, дескать, человек способен загадить большее количество территорий и потоптать ее, нежели, скажем, другое животное. Тут все вызвано рефлексами. То есть, скажем, слон, он не задумываясь, он большой, гадит много, но он это делает, в принципе, не задумываясь. Он идет и типа пох из него и вы.

0: где, говорится, прошла, там уже не расти. Это же тоже мы все знаем. Ну, давайте послушаем, может быть, что хотят нас спросить наши уважаемые 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания, говорите, пожалуйста.
1: Да, я чувствую, что вы полны внимания.
0: Здравствуйте.
1: А вопрос у меня такой, вовсе не на тему, которую вы ведете, а о музыкальной паузе, которая была. Вот меня интересует, не ошиблась я, там был Сметана, «Проданная невеста», и Карл Готт, или нет?
2: Вы совершенно правы. Это было замечательное попурри, которое, к сожалению, жаль, что эти времена прошли, вот когда это можно было слушать свободно, всегда вот так вот, ну, не заранее задумывать каждую вот такую диверсию, провокацию. Это был дуэт Вальдемара Матушки и Карла Готта, который назывался «Сильвестровская опера 74. Смесь». И там действительно, там были фрагменты из «Проданной невесты», и шлягеров 60-х годов. Я очень люблю это попурри, потому что вот я лично, вот Георгий Романович Белограй, такой, я очень консервативных взглядов человек относительно музыки.
3: К сожалению, образованный.
2: Ну, как и вы, мой друг.
0: А я сразу, когда заиграл вот эту пьесу «Сметаны», этот вальсок уже сразу запахло кнедлитками и чем-то таким национальным, потому что вот, чешская культура, она сама по себе непосредственно связана с кулинарией. Чем?
3: Фердинандом Кокошкой.
0: Да, им тоже немного.
3: Обоих нисколько не жалко.
2: Знаете, у Андрея Жида такой был писатель с Днепропетровщины.
0: Раньше вот работал на радио вот «Свобода» некоторое время.
2: Под псевдонимом «Свободин».
0: Да.
2: У него есть там такой персонаж, он в дневнике записывает, что жалуется жена его, выжившая из ума, повторяет одну и ту же фразу. Вечно он жрет. Вот всегда, вот когда чешские фильмы смотрели, наши люди сидели, вот у чехов вечно в фильмах жрут. Ну, это, конечно, такая была, ну, ксенофобия, я считаю, вот.
0: А не стоит ли вот выделить людей, которые особенно много и вечно жрут, как-то в отдельную, ну, национальную такую вот, ну, в отдельную расу?
3: Можно.
0: По физическим признакам, понимаете?
3: Александр, вы не первые. Я недавно, год назад был последний раз в Москве проездом, видел огромный рекламный щит. И там было написано, он слишком много ест. И женщина, похожая на певицу, пыталась его ударить сковородкой представителя огромного нас меньшинства на фоне кухни из Италии. Он слишком много жрет. И была подпись для этих мусульман в голубых шапочках, да?
2: Для мусульман в голубых шапочках?
3: Так называли евреев в Китае.
2: Вам недолго придется говорить загадками.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Это Соломон Жмур вас беспокоит.
0: Здравствуйте, Жмур.
4: Я вот Кишмань Тухаш, никак не пойму, по какого боище вы там говорите. Согласен с вашим романчем, что шведы — это полное говно. А как бы боишь, вообще, какую боишь, если это не смеятельный образ, какую нацию вообще он уважал? Я понимаю, что нацию он не уважал, естественно. А может, и уважал. А какое он давал предпочтение? И, в общем, вот по национальному признаку, будьте добры, ответьте мне, пожалуйста.
3: Кто давал, там и предпочтение оказывал.
0: Ну, нужно, наверное, представить Борис Борисович Мухамедов
2: долгое время работал помощником режиссера в Уфинском кукольном театре, в Казанском, простите. Он влюбился в... Это была любовь, которая не смеет себя назвать по имени, как говорил Оскар Уайлд. Вот, в прекрасном...
0: Коверного этого театра.
2: И остался в одном городке на Днепре. Борис Борисович, как исполнительный человек, изучил несколько языков, слушал всех. Он слушал и Рафаэля, там, и Джани Моранди. Борис Борисович, внесите ясность, пожалуйста.
0: Причем бывало, что он слушал это все сразу подряд и кучи. Мало того, нужно сказать, что Борис Борисович, в общем-то, постоянно находится в изучении. То есть его изучают ученые. Это феномен. Дело в том, что этот человек официально единственный в мире человек, у которого постоянно потеют руки, когда он запихнет их в карман, сразу пропотевают. Стоит ему там поднять их вверх, там они стекают по локтям. А почему это объясняется? Это профессиональная болезнь.
3: Ему он любит все тухости.
0: Совершенно верно. Что нам расскажет сам господин Мухамедов?
5: Эсэмэсэс.
0: Нормально, хорошо. Я думаю, исчерпывающий ответ. Вполне. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте. Меня зовут Перепетуя Игоревна.
0: Здравствуйте, я понял, вы хотите высказаться по поводу белья все-таки.
6: Нет, у меня тут такая большая проблема.
5: Мой муж...

0: В Запорожье работал комбайнером, и дело в том, что надои пшеницы исчезли, и с тех пор его по ночам преследует кошмар, и он кричит на... Алло?
1: Да-да-да, вы говорите,
0: Он кричит по ночам, качает ветер, спелые колосья на белой жопе, черные волосья.
1: Угу.
0: Да, вот я хочу сказать, жопа-то у него совершенно не волосатая. И я замучилась каждую ночь выслушивать эти крики. Что же мне делать-то? Помогите мне.
1: Спасибо, спасибо за звонок. Можно я от себя посоветую? Дело в том, что очень часто к нам приходят с подобными просьбами в наш центр. Мы выдаем, как правило, 1-2 стакана озимых. То есть где-то спустя месяц озимые начинают мычать. И вот это мычание, оно несколько нейтрализует и успокаивает страдающего. Вот.
2: Да, озимые.
1: Если озимые не подходят, то следует поставить банку. Но только одну банку. Только одну банку. Место здесь уже индивидуальное. Все зависит от количества, от расстояния вот от крестца до последнего шейного позвонка. Его нужно поделить на 2/3. И отступив 2 пальца влево, если посмотреть с попочки вот левее от этой 2/3, прилепить банку вот где-то на час. Вот. Тоже выводится. Вот, ну, просто уже кричать и по ночам больно.
2: Ну, потом я, да. Лично я, вот, я как дантист, у меня есть коллега, я вам могу дать в Кишиневе адресок. Отель «Колхозникул», интурист, на 16 этаже принимает доктор Эмиль Будейр.
1: О, это же известный доктор Будейр. А скажите, я слышал, что недавно совершенно он, как-то у него были какие-то неприятности с властями, что он вроде бы там какими-то прыгал через просто не по главному проспекту Кишинева.
3: Могу объяснить.
1: Да, вот если можно.
3: Эмиль Будейр, родной брат Бориса Будейра. Борис Будейр в городе Кишиневе, столице Молдавской Советской Социалистической Республики, был крупнейшим знатоком старой Италии. У него были все пластинки, которые были столь востребованы на юге России. Моновский Адамо, ранний Моранди. Но потом он перешел на видео, так как негры перешли с ритм-блюза на рэп, по меткому замечанию моего конфидента, юриста-драматурга. Вот. И только для того, чтобы Борис Будейр, брат Эмиля Будейра, не мешал воссоединению Молдовы с Троярской Романией Мары, был
2: важно.
3: Чудовищным образом оболган, привлечен к ответственности честный дантист еврейского происхождения города Кишинева Эмиль Будейр.
1: Как ему было тяжело, ведь я помню, и в семье у него началась Будейриха, там тоже сразу перекинулось. Вот, между прочим, чем гениальный человек, чем человек, скажем, лучше там это дентистирует, да, или там высверливает, тем у него сложнее ситуации в семье, ведь все домашние животные, жены, все окружение, они чувствуют себя за ним, как за каменной стеной, и не прощают ни малейшей бреши в этой стене.
2: Его не смутишь, у него и кличка была Вагабондо.
1: Вагабондо была кличка. Известный человек.
3: Да.
1: Приятно было о нем вспомнить.
3: Жены,
1: да? Приятно.
3: У которых, если у которых и были, то им нужно только одну каменную стену. Я согласен быть каменной стеной, чтобы разбить их головы о себе.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Я хочу, чтобы вы прокомментировали вот такой маразм. Значит, Ельцин ехал в аэропорт Шереметьево, у нас по Ленинградскому шоссе, вот напротив моего дома, значит, такой, ну, большой щит висел.
5: Ага. Звони, звони, если ты знаешь, звони.
4: Алло.
5: Да, слушай,
4: если это...
1: Алло. Алло. Да, вы говорите,
4: значит,
1: записи.
4: Такой большой щит висел, и там,
5: записи,
4: значит,
5: было написано... Уровень воды.
4: А из машины-то он только половину щита увидел.
5: Так,
4: а там,
5: значит, засекай.
4: Внизу написано, если это пьет Иван, значит, надо пить и вам. Ну, знаешь, Ельцин прочитал это, приехал в аэропорт, позвонил Лужкову, пиздюлей за это дал, за этот щит. А Лужков быстро разобрался, и оказался, это щит был Очаковского молочного завода. А он вверх просто не увидел, что там это нарисовано, молоко, пакет, там мужик пьет и так далее. А вот вы расскажите из своей жизни, вот дантисты, юристы, у вас какие травматические случаи, какие были вообще? Вот?
1: Понятно, спасибо, спасибо. Но, в принципе, в этом случае нет ничего совершенно необычного. Другое дело, если, например, вы стояли на балконе, а лицо, о котором вы сейчас говорили, вдруг помахало бы вам платочком, именно вам, понимаете, тогда. А здесь, ну, мало ли, ну, ничего, по-моему, в этом нет такого. Вот другое было дело, это когда один новый русский поставил плакат на Кутузовском проспекте с изображением всей своей семьи. Левретки, собачки, баллонки.
3: Левретки. Это кунилингус для обеспеченных француженок.
1: О, я так думаю, что
2: это... А вот у меня был случай, мы лобали халтуру. Женя Кетлых, Саня Навоз, Игорь Ноздря набухался, и меня поставили на басу. И был саксофонист, это еще тогда, ну, они еще подвязались на халтурах.
1: Гнутый звали.
2: Точно.
1: Я помню, вот. Он у всех тогда играл.
2: И он накирялся, халтура обкомовская, и надо играть «Журавли». И только мы объявили под эту песню «Просьба не танцевать». А его уже пытались оттащить за барабаны, вот. И он вот так вот, а его выпустили, и он подбегает к краю, вот, к краю эстрады, и у него вываливается из пиджака вот такой огурец, представляете?
1: Какой конфуз.
3: Огурцы.
2: Жалко, что никто не проезжал.
1: Ну, еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
6: Слушайте, ну какой же язык у вас, а? Какой кошмар! Как не стыдно только!
1: Георгий Романович, какой камень в ваш огород?
6: Какой кошмар! Боже мой, неужели вы учились где-то?
1: Сейчас мы узнаем это.
3: Он-то учился, он-то учился.
6: Какой-то там режиссер, кто-то еще. Да что же это такое вам разрешают?
3: Что может запретить свободному человеку?
6: Какой это свободный человек? Какой грязный язык? Вы еще произносите имя Сахарова. Еще Лихачева назовите. Одним и тем,
3: назовем.
6: Одним и тем же языком.
3: Зовут имени Лихачева.
6: Вы знаете,
2: во-первых...
6: Гнусность такая. Позор.
1: Позор. Сейчас трубку и положила трубку. Ну что же, это самый хороший метод завершать спор, класть трубку.
2: Давайте что-нибудь заслушаем. Давайте, как на халтурах раньше говорили. Заказали ухаря, купца и сувенир. Хозяин топор показывал, аппаратуру порубает. Пошли лобать.
1: Ну, в общем-то, мы немножечко отошли, отпереживались от этого звонка, утерли слезы. Действительно обидно. Очень все мы чувствуем свою бубенцу вину. Вот. Ну, а что греха таить?
2: И, Адольф Игнатьевич, я вам сразу скажу, вот, тем более вы тренер, вы наставник молодежи, которая уже давно, честно говоря, уже до Белочки. Белочка посещает ваших воспитанников. Не упоминайте больше имена Саймона и Гарфанкеля. Вот в таком контексте я вас прошу. И Леонардо Коэна тоже оставьте, пожалуйста.
3: Да, Белка Горячкина.
2: Бо женщины обижаются.
3: Белка Горячкина давляет мантию Величкина. Ну что же, потяну себя сам за язык. Клуб политической поэзии продолжает свою работу. Я, как старый сочувствующий старым большевикам, хочу приобщить вас, дорогие радиослушатели, к высокому искусству. Не знаком ли вам Плеханов, вкус клопов и тараканов? Вот, не выдавить вам пыщ, разговор завел Ильич. Вы поменьше говорите, а давайте-ка давите. И побольше тараканов. Вдруг обиделся Плеханов. Что ж, извольте, милый друг, молвил Ленин, ныне труп, загоняя в рот Плеханову прыщ и стаю тараканову. Ты не радуйся, вождяка, скоро непростая кака. Кал отравленный каплан будет тебе в рот наклан.
2: А вот вы знаете, Адольф Игнатьевич, вот вы вот так вот, вот говорите про это, а между тем я должен обратить ваше внимание на вот какой аспект. Вот этой вот нашей недавней, как говорится, истории. Как вот как друг Кости Беляева пел по тундре по сибирской дороге, вот так, куплет, которого нету Высоцкого. Так вот, куплет, которого нету Солженицына. Дело в том, что, между прочим, большинство так называемых черносотенцев все были агентами английской разведки. В то время как вот евреи вот эти вот и секретарь Распутина, это все были агенты Германии, за союз с Германией, чтобы не было этой поганой войны, вы понимаете, чтобы...
1: Вы имеете Краутро... первую или вторую?
2: Первую, разумеется, первую. Первую, чтобы... И тогда мы с вами Крафтверк слушали бы уже, вот буквально вот Ежов бы пытал всех этих вот, понимаете, вот этих вот, ну, недостойных ваших тренировок людей, уже был бы Крафтверк, уже Краутрок здесь бы воцарился. Представляете, какой мы карнуз бы срубили бы.
1: А у нас, вы знаете, в институте учился правнук Ежова, того самого, такой стеснительный, такой в склянках. Такой...
3: Николай Иванович партийный был, разве он не был стеснительным человеком?
2: На Клиффа Ричарда молодого был похож.
1: Да, и ну, очень стеснительный, очень...
3: Когда... А у него были фиалковые глаза, как у деда?
1: Как у оленя как... были грустные, печальные глаза.
3: У Николая Ивановича Ежова, партийного человека, жена была... из племени, если не Сарата, то Александра Галича, каудили всей Испании.
1: А вот скажите, пожалуйста, Георгий Романович, вы как кинодраматург поставили и слепили, вот, потом сломали. Вот зачем?
2: Что вы имеете в виду?
1: Это да ладно.
2: Как говорят нас в Украине, говорят так, что ты этим хотел сказать?
1: Нет, нет, ничего, не обращайте на меня внимания со мной.
3: Главное, найти адрес, где чай упаковывают.
1: А, как вы считаете, вот, например, существует такая сага о Форсайдах, да? Или не существует? А вот почему бы вам, как хорошему знакомому и другу господина Прокуды, не сделать сага о Прокудах?
2: А вы знаете, что ходили слухи, что у Прокуды был марганатический сын, который пел... в ансамбле в пятой школе. Пел Литтлби на русском языке. Вот это вот. Когда я взял гитару в руки, это был мой первый шаг. Мама мне тогда сказала, пусть и да, будет так, будет так, будет так. Это был очень странный мальчик, потому что у него была седая прядь.
1: Вы имеете в виду...
2: Поразмыслите.
3: Свердловский виду... есть седой прядью, похож на Коваленко. Я тренировал Коваленко и давно увлекаюсь Сергеем Политиком.
1: А скажите, вот, собственно говоря, ваша тренерская методика, она как-то сугубо индивидуальна или это общий подход? Скажем, если вот Коваленко этот придет, там потом Ковалев и тут же Бубка. Вот они все втроем, могут ли они втроем тренировать, значит, прыгать одновременно, там, прыгать и еще перепрыгивать? Потому что выше, перепрыгивать и прыгать, это разные
3: выше
1: вещи.
3: Выше головы Ковалева ни одна Бубка не прыгнет.
1: Нет,
2: как,
1: а посмотрите.
2: Как говорил... Муслим Магомаев в передаче про Элвиса Пресли «Хочется вступиться за коллегу». Играл Элвис великолепно. Так вот, Адольф Игнатьич, его обвиняют сейчас чуть ли не о том, что он устроил там таки дахау небольшое. На самом деле это были лагеря по переподготовке. И администрацию он набирал пацанов из своих же, чтобы они следили, чтобы никто там не мастурбировал. Вот так ходили с фонариками.
1: С
2: факелами шествия. И поэтому все, что про Адольфа Игнатьича вот говорят...
1: Это от и до.
2: Это были выдумки. Там есть несколько снимков с истощенными мальчиками. На самом деле, сами себя изнурили мастурбацией.
1: Безусловно. Но,
2: сейчас все они члены советов директоров офшорных компаний, между прочим. Никто не умирал.
1: Скажите, вот, Адольф Игнатьевич, все-таки тут интересно, вот перепрыгивать или подпрыгивать? Какая тут разница? Вот, я вот все-таки считаю, например, перепрыгивать — это побеждать перепрыгиваемого вагона. А подпрыгивать — это побеждать самого себя. А еще можно прыгать в длину. Вот, значит, прыжок в длину, как мы его рассчитываем? Как, значит, победу над этой территорией, над каждой травинкой, грибинкой или над лежащим на этой территории? Или как бы просто, опять же, победу над самим собой? То есть, значит, это прыжок, перепрыгивание и подпрыгивание. Вот хотелось бы...
3: Главное не заливать драгоценным семенным материалом поганые грибы, а проще собирать естественные.
2: Словно два больших гриба, грязного, копченого, загноилась губа, стала цвета черного. Что губа? Вся жизнь черна. Петельку накинем-ка и на люстре у окна потихоньку сгинем-ка.
1: А откуда такая суицидальная мода все-таки на люстерке вешать? Вот, например, мы предлагали в каких-то таких неблагополучных областях и районах делать дома, конструировать сразу со спецкрюком, СК сокращенную.
2: Потому что дефицит — это вот то, что вы говорили про гамаши, про гольфы. Это тоже часть, которая определенную остроту жизни придавала, экзистенциальную, понимаете? Вот дефицит, когда нет люстры, нет ковра. Вот помните, вот Адольф Игнатьевич, помните, вот эта песня была? Вдруг подбегает к нам казах и кричит «Аллах, Аллах!» Там дают ковровая дорожка.
1: Это уже припев. Там идет ковровая дорожка.
3: Я читал этот сборник, мне приносили его на рецензию. Один совершенно... ужасных физических и физиологических кондиций не начинающий спортсмен. Но книгу эту я оставил. А вы помните книгу Кинесса? Вы мне прислали ее 2 года назад.
7: Кинесса. А вы знаете, что полное имя Кинесса Тарасович Гинеколог.
1: А, просто я одно время писал под псевдонимом Кинесса разные порнографические рассказы о позах и так далее, продавал. Хорошо, все думали, что это польская Кинесса.
3: Вы не могли бы нам прокинуть материал?
1: Обязательно. У меня дома лежит рукопись, я вам по факсу отброшу. Да, или так отброшу, как общем, переброшу.
3: Откину. Это вы помните, это еще.
7: Я боюсь, что Александр просто боится, чтобы как ей не фарцевали на стороне, как Александр, вот это, как архипелаг Живаго была книга.
3: Была. О, это друг лейтенанта Владимира Эскова, да. Честный офицер, почему он глаза не выпил живьем?
1: Нет, дело в том, что он пытался сам себя зарубить саблей. Дело в том, что японские, они короткие, удобные для харакири, так как пехотная сабля русского кавалерийского офицера, она, в общем-то, длинна. И он ее и так, и сяк зажимал. Получилось, просто изрезал себе, в общем-то, все там в лохмотье и оказался только в позоре. Вот. И не догадался, кстати, обломать ее и каким-то образом обмотать там рукояточкой шинели и так биться, как, кстати, делал вот этот самый граф Усланов, небезызвестный, защищая свою усадьбу от красножопых. Ну, когда они с вилами туда, отдай, кричат, корову, жену отдай, говорит, в Питере революция, он обмотал, помните?
7: И после этого еще песня возникла, господа офицеры, с головым говнецом, очко подотрите, чтоб не слыть под лицом.
1: А между прочим, все тут думают, что это все песни какие-то выдуманы, тут в подворотнях ничего подобного. А все это историческое подоснова идет оттуда. Кстати, многих раздражали в офицерье околыши. Вот обратите внимание, околыши и длинные погоны.
3: Акатыши. В палате номер 6 пациент Василий рвет на жопе калью шерсть, весь от боли синий.
1: Вот.
7: Это карательная медицина вот была. Хватали людей вот так вот прямо из кулуара.
3: А за что же вы думаете, у меня звезды на погонах?
1: У вас их нет уже.
3: Ну, этикетки-то остались.
1: Ну, вот это да, дырки остались. Так дырки звезды можно наколоть.
7: Звезды не переклеишь. Это можно прайс-лист там
1: оставить. А что тут у нас Мухамедов как-то молчит? Наверное, он все это принимает на свой счет. Ведь он у нас...
3: Руки на стол, руки на стол. Из-под одеяла руки унимай.
1: В глаза смотри. Да, ну что же, я чувствую, что все выше нами сказанное вызвало необычайный интерес у наших радиослушателей. И сейчас я предлагаю вам послушать, о чем они хотят вас спросить. А, да, напоминаю вам, что в гостях у нас тренер Адольф Игнатьевич Прокуда и кинодраматург, адвокат Георгий Романович Белограй. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Мне очень понравилась ваша беседа, и в связи с этим я хочу задать вам несколько вопросов. Что вы думаете о современной бытитологии? Это первый вопрос. Второй вопрос. Что вы думаете о том, что скоро в городе Москве введут бесплатные туалеты для бомжей? И третий вопрос о сексуальных меньшинствах в нашем любимом городе. Спасибо за внимание.
1: Спасибо.
7: Адольф Игнатьевич, вам микрофон.
1: Я предлагаю все-таки вот начать...
3: Главное, что стать без комфорта.
1: Это, во-первых. Во-вторых, мы уже выносили в Думу такой вопрос, что каждому без определенного места жительства будет выдана определенная корка, по которой он показывает ее в глазок любой квартиры, и каждый обязан его пропустить в это место.
3: Дума думская, по совету шалялась я, и на нас незначайно брела.
1: А, я думал, вы хотите что-то сказать, Борисович.
9: Был вопрос о сексе.
3: Борис Борисович, прошу.
9: У нас тут тяжелая проблема в ресторане. В туалет не пробиться просто.
3: Ну, смотря зачем,
1: Ну, а что касается современной базитологии, то я думаю, наши гости не могут по этому вопросу ничего сказать. Вот, поскольку, кстати, опять же...
3: Я могу сказать. Да. Попросил я тетю Иду, подари мне аскариду. Я готов ее распять между зубами пропускать. Отвечает тетя Ида, уже вышла аскарида. Попроси у дяди Савы, у него есть волосоглавы. Дядя Сава един брат, каждый день цепнями срат. Не пустые его карманы, цепни там и тараканы. Ох, уже стучаться.

0: Так, мальчики, тазики меняем. Давайте сюда вот немножко, да, ножки
1: подвиньте. Осторожно, мой, не переверните.
0: Саша, вы немножко тут двиньтесь.
1: Да-да-да.
0: Совсем водитель.
2: Ага. Бери, только смотри, чтобы он не разбился. Ага. Ибо потом, сам знаешь.
1: Новый миссия.
0: Водички тепленькая, новенькая.
2: Быстро по комнатах. И головы в окна не высовывать, я вам там пару, там соплячки.
3: Now, gonna tell you about them green onions. Yeah.
1: Я напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» Адольф Игнатьевич Барракуда, он тренер, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург и адвокат. Вы знаете, огромное количество наших радиослушателей, и не только их, а вообще женщин, которых мы наблюдаем на улицах, водителей, которых мы там же наблюдаем, тревожит тема глобального, так сказать, обнищания населения, не только нашей страны, но и вообще в целом. Они просят вас, как знатных гостей, разбирающихся в экономических проблемах, как-то пояснить и, может быть, даже чем-то помочь. Может, там можете открыть окно и покидать содержимое ваших авосик туда. Может быть, кто-то что-то подберет.
2: Но дело в том, что обнищание, это надо глубоко копать. Оно ведь не вчера началось и не позавчера. Это только Битлз поют Yesterday, их постоянно гоняют по эфиру, а человек, который облажался, все потерял, так сказать, остался без копейки денег, про него он песни не споет, ему не надо заказывать всех этих крепачей, понимаете, пока он уже там все это, ну, там, аранжирует ему, это уже он должен пойти на какие-то криминальные, жуткие шаги, такое проявить ультрабрутальное насилие.
1: Например, своровать из джипса барсетку.
2: Точно. Но сначала побаловаться с шофером немного. И вот Борисович знает, как в кабаках это было. Там бросают пиджак и говорят, играй, что хочешь. А потом из пиджака говорят, а куда делись мои бабки? Я ж тебе бросил полный пиджак. А ты, я тебе сказал, ты мне заиграй, там, типа, you don't have to say please, suck my cock, вот White House.
1: Ну, или там он за солдата, он офицерен.
2: Именно так. Или вот это вот Дифанен Хох и Райан Фестгешлосен и Самарширт, Минруи,
1: Фестгешри,
2: Камраден Дирот Фронт, Ундреаксионер Шосен, Марширт и Гайст, в наших незримых рядах, Адольф Игнатьевич. Помните уцененные одежды в магазине? Что там продавалось?
4: Да, меня вызвали, мне надо было жить. У меня много детей, один в Кузьминках, другой в Строгино. Они, Александр, слушали ваши передачи с детства. Вот.
2: Но хаты ты им сделал.
4: Я говорю, как всегда, только правду. И я с целью... Они еще не родились, эти дети. Но я уже должен был их кормить. Я был в командировке в городе Кашин. Это хороший город. Это родина Калинина. Мы сейчас находимся на Калининском проспекте.
1: Безусловно.
4: Его честь именем. Когда снесли скульптуру моего земляка по командировке, на ней было написано на постаменте «Iron Maiden». И вот. «Кушайте с фраглотом» все эти события. Так вот, там, в этом городе, было 47 церквей, и лишь одна из них действовала. Называлась эта церковь всех святых, скорбящих и молящих, и находилась она по адресу улица Красных Идей. Батюшка в джинсах вместе с плоскогубчиками, как вы знаете, починял для матушки миловидные особы, светелку починял, а майор Советской Армии, который расстреливал китайцев в 49-м и 8-м году, а почему он сказал это так? Это были фанзы, были китайцы, были японцы, черт их разберет. Вы, ребята, постыте мне на угол, чтобы коксовался получше. Я заходил в фанзу, и один раз меня выстрелили. С тех пор я в фанзу не заходил без гранаты. Я сначала бросал, потом заходил. Дурно пахло, но я остался жив-здоров. 47 церквей, не пропала ни одна икона. Они все сгнили. А висели только анилиновые копии. Если вы знаете, что одного из моих компатриотов, товарища Белограя... Отвержите твою память, товарищ Белограя.
2: Ну как ее не освежить? Я же вспоминаю эти времена, когда начиналось обнищание. У меня был знакомый Азизян. Вот он писал такие стихи по этому поводу. «Однажды Ванька, шеф да окунь собрались на базаре водку пить. Шеф бухал, Ванька наливал, а окунь за сторожа канал. И так они там все бухали, пока менты не повязали. Мораль сей басни такова: бухай, но не до конца.
4: Так вот, в городе Кашине я жил в гостинице постройки 1812 года. Там только кровати сменились, все остальные продрали. Там был замечательный, замечательный общественный сортир. Все люди, братья и по-братски испражняются. Так вот, пока субстрат долетал до днища, проходило несколько десятков секунд. Где были диггеры, которые здесь под Кремлем лазают с завязанными косами, задними волосами и в иностранных тяжелых ботинках? Там висела лампочка, 150 свечей, и не было видно, куда что упадет. И был источник на дне. Несколько десятков метров было до дна. Предки знали, где ставить гостиницы. В городе Кашине был первый памятник Ленину. Фигуре мировой истории и в истории нашей Родины самой значимой. Так вот, там был огромный постамент и маленький бюст Ленина. Это был первый бюст в РСФСР. Напротив был торговый ряд. Торговый ряд, и в этом торговом ряду была секция уцененных товаров. Еще не было в продаже усилителя «Брык» за 600 рублей, но первый выбракованный аппарат там продавался, стоил он 200 рублей. Он был уже запылен. Продавалось пальто с пуговицами диаметром 11 сантиметров, которое стоило 5 рублей. Я купил это пальто, вывернул его наизнанку, купил несколько школьных пирожков. В школах к тому времени уже пирожками не кормили, в городе Кашине они продавались. Они были похожи на галоши с патокой. Стоили они по 6 копеек. И были огромные зиккураты, как у нашего брата, дяди Хусаина из Ирака, коржики по 8 копеек. Я люблю этот город до сих пор. Приезжий в город стоит шестиэтажная недостроенная гостиница имени товарища Калинина. Сейчас там, видимо, написано тоже «Iron Maiden», «Мов вашу ять».
1: А я помню, в бытность своей службы в рядах я посетил город Гусь Хрустальный, и как раз был такой мощный период, ну, хрустальком поразжиться. Ну, как надо же
4: я
1: было.
4: Я был в городе Гусь Железный, я отбивал фальшивую командировку, изучал маршруты.
1: Вот, нужда же заставляла, как-то крутились, все вертелись, вот я по Хрустальному все больше. И как-то, в общем, оказалось, заделали они этот проем, мне, значит, пришлось пройти, и очень захотелось набить тушку чем-то. Смотрю, продают беляши. А в то время беляши, это как если бы сейчас, например, сюда, к нам в студию вошел бы, ну, Брайан Ферри. И сказал: здорово, ребята, давайте выпьем.
4: Ну, и Брайан Ферри, может быть, ходит каждую секунду. Видимо, он на самом деле такого маленького роста, этот певец из группы Roxy Music, что мы можем даже его и не заметить.
1: Можем.
4: А блеять мы можем не хуже его. Пожама-рама!
1: Да, так вот, а что касается беляшей, я, естественно, накупаю кучу этих беляшей. Я начинаю набивать ими брюхо и обнаруживаю, что они с рыбой, причем уже заранее где-то сварены, и потом эта рыба снята с костей, и эти беляши просто с рыбьими костями.
4: Это бакинские инсинуации. Там бакинские. Очень моден был из Ростова привезен рецепт. Назывался он «Шашлык с рыбы». Также да, там одна пластинка «Rolling Stones» называлась «Суп с козла».
1: Там голова его была мощная. Совершенно. На что-то у нас приуныл
2: Оставьте
1: Георгий
2: покое,
1: Романович.
2: Оставьте Баку, я слушаю. И вот как та женщина, что звонила, вот говорила, что вы даже имя Сахарова вот здесь вот упоминаете, мараете, и замарана я с вами сделалась. Вот вы бы еще Лихачева упомянули, вот Брайана Ферри вы.
1: Затронули
2: какое
1: тоже.
2: Кому дело, какого роста человек? Я лично тоже, когда я начинал еще директором школы работал вот в районе, вот, мне тоже говорили, что я вот, ну, типа вот на платформах хожу, вот как Bay City Rollers, знаете, вот тогда была такая группа, да, пацаны и пацаны играли.
1: В штанцах в таких.
4: Ну, вы же старый КРЗИст, у вас черный пояс, черные чулки.
1: А у нас вот, кстати, во дворе, я хочу сказать, был такой парнишка, и, в общем, Витька, а фамилия Подлещик у него была, а кличка Сом. То есть он был очень странный, он был расположен как кошка, но он не был уродом, ничего, то есть просто у него ручки и ножки были коротенькие, он ходил вот так, как кошка, вот так. Тело у него было длинное, ручки, ножки короткие, достаточно быстро ходил, перемещался с рюкзачком, иногда катал более мелких детей на себе.
4: Как говорится, летает, летает, только не Зенька. Сосед ваш, Витька.
1: Нет, он не летает. Это не мой сосед.
4: Значит, он лежит.
1: Мы разъехались уже.
2: Витька звали Коршун, это брат Азизяна был. Он
1: вот этот умеешь?
2: В радиотехнику не учился.
1: Да нет, нет, это точно Сом.
4: Сом – это уничижительная кличка финских племен, врагов Ленинградской области.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Алло?
1: Да-да-да.
5: Да, вот вы тут говорили про различных там белоофицеров, это очень интересно. Так вот, я тут легенду одну вспомнил, которую мне тут рассказывали. Ну, ведь вы знаете, что, в общем-то, Аркадий Северный на своих концертах всегда почему-то во время того, когда что-то пел, носил кепку. Такая была, значит, коричневая кепка, значит, ободранная, из-под коричневого там серая торчала. Вот. И еще ходила, значит, легенда, что эту кепку подарил ему какой-то там реабилитированный белогвардеец. Вот. И что за подкладкой этой кепки на самом деле были написаны тексты всех вот этих песен про этих поручиков и так далее. Вот. Но потом что-то с ней случилось. Вот вы не могли бы поточнее рассказать вот эту легенду, что там вообще было? И говорят, что он, когда потерял ее на концерте в городе Крижопле, что-то там случилось, после чего он умер.
1: Спасибо, спасибо. Спасибо. Естественно, сейчас наши гости пояснят. Я думаю, что нужно начать с Адольфа Игнатьевича, поскольку я, в общем-то, знаю, что вы вообще дома держите большую коллекцию кепок самых разных, от игрушечных морячков и заканчивая, в общем-то, кепками с гигантских монументов героям войн.
4: Я собираю пластинки группы «Кепка» и группы «Тупые». Они с группой «Манго-Манго» делали первые концерты. Но «Манго-Манго» были на подпевках. Там был один чернокожий пудель. Куда они его дели, видимо, заставили торговать наркотиками для лучшей раскрутки. Но к разговору о Северном Аркадии. Уроженце неизвестно какой станицы, но проживавшем в городе Ленинграде. Он умер не на концерте. Я не думаю, что он что-либо, кроме того, как пил, делал в городе Крыжополе, кто бы его там слушал. Северный Аркадий. Он умер с одним выражением на устах его священных. Свидетель там жив, и он подтвердит этот свидетель. Хотя не знаю, жив ли этот свидетель в настоящий момент, но господину Белограю... Отвержите память, товарищ Белограю. Что сказал Аркадий Северный перед кончиной?
2: Он сказал два слова. Два слова, Адольф Игнатьевич. Эти слова были... Их мор каждый переводит для себя по-разному. Это были те самые слова, которые повторяют очень могущественные организации, которые еще со времен Гугенштауфенов считались развеянными по ветру, как прах заразного больного. На самом деле этот пепел до сих пор веет. И я считаю, что Аркадий Северный, каждое его слово было на вес золота, и вряд ли там, ну, стоило бы буквально понимать в его интерпретации какие-то слезливые во хмелю причитания белых офицеров об утраченной там матушке и о голубом говнеце, как это поется вот в известной песне. Северный, наоборот, воплощал как раз такие энергии хаоса, подчиненные его колоссальной воле, его колоссальной авторской воле. Он именно воплощал в себе те хаотические ветры Евразии, от которых вот именно беременели вот жеребийцы Крыма, Готенлянда, понимаете? Вот, Северный, это был предтеча, это был, как и многие в 20 веке, свободные умы и солнечные гении нашей империи зла. Аркадий Дмитриевич Северный воплощал колоссальную такую хазарскую, революционную, субверсивную в себе мощь. И поэтому его очень трудно представить себе в качестве такого в стиле ретро, такого ностальгирующего пассеиста, который, в общем-то, концентрировал свое внимание. Он пел обо всех, там, он унижал, он всех, он в его песнях, он не щадил никого, он совершенно занимался такой вивисекцией. Каждое слово, его с точки зрения каббалистики, такой каббалистики, пути левой руки, массу значений. Поэтому я не даю советов, как Арбенин говорит, советов не даю, хотя я адвокат, но за бабки даю, а так вот на шару не даю. Вот. Поэтому и Северного следует понимать, он занимался субверсией, как Лев Троцкий, как Феликс Дзержинский. Он разваливал, чтобы воссоединить. И те монстроиды, которые сейчас собрались здесь, очень многим этим обязаны. Но те два слова, которые Рудик Рыжий говорил, что сказал Северный, я их не стану повторять, пусть каждый для себя их вообразит, а мы можем может быть, сейчас Александру Адольф Игнатьевич дадим карты в руки. Мы здесь все собрались в Праге. Вот сейчас не за пустым столом. Мы немножко закусим. А может быть, он там скажет лабухам, пусть слабают что-нибудь такое нецензурное, шокирующее. Потому что сейчас уже все спят, и все сойдет с рук. И концы в воду.
4: Маленький интродакшн. Когда маленький я был, я на Украине жил. Немцы Киев занимали. Мамку с таткой расстреляли, а за то, что я заплакал, мне фельдфебель в рот накакал. И хоть кончилась война, не забыл я вкус говна в кепке.
1: А мы продолжаем нашу беседу с Адольфом Игнатьевичем Прокуда, тренером, и Георгием Романовичем Белограем, кинодраматургом и адвокатом. Вот понимаете, в чем дело? Сейчас же уже грядет великое все-таки потепление, и встает очень остро все-таки проблема озеленения города, газонирования его и так далее. Я знаю, что вы оба, в общем-то, вдвоем выходили и делали вот эту демонстрацию по поводу того, дайте нам семян, мы все усеменим.
2: Да.
1: Хотелось бы узнать о том, как это все закончилось, и будет ли все-таки производиться вот это осеменение, потому что осталось, в общем-то, по-моему, недели две до того, когда это будет иметь смысл. Потом мы, конечно, осеменим, но вряд ли это взойдет. Если взойдет, то в каком-то мутирующем виде, то есть она может пойти куда-то в бок. И... Ну да, я понимаю, yes. Что это...
2: Главное озеленить, то есть придать определенный такой вот, ну, зеленую окраску всему этому. Избежать этой КВНовщины, вот этой вудстоковщины. Вот когда, знаете, выводят студентов ослов, они там ходят с рюкзаками, смердят. Это такую ненависть вызывает. Знаете, я развелся со своей прежней женой Стибой Матракоцкой. И сейчас у меня молодая девчонка. Она... садомазохистка.
1: Это хорошо.
2: И она говорит, что вот я вот не могу ощутить вот себе полноту всего своего счастья. Вот я себя чувствую как вот просто как Ева Браун, где-то закупоренная там где-то вот в Рейхстаге, там вокруг идет, жизнь бурлит, летят солдаты прекрасные, славяне там уже вошли в Восточную Пруссию, ручки шариковые ломают, там все это. Понимаете? А я представляю себе одно зрелище, как ленинградского художника такого какого-нибудь, трансавангпостмодерниста, нашли, когда он еще хиповал, шофера-дальнобойщики в мусорном контейнере. Достали, он хотел на шаряку проехаться в Крым. И избивают. А его невеста стоит тоже, актриса, она потом получит Оскара за фильм там про то, как ее бабушка выжила под четырьмя горами трупов, знаете, 13 могил Хаджи Насреддина. Знаете такой фильм был?
1: Да.
2: Это по моему сценарию отчасти. Так вот, и вот она говорит... И вот после этого у меня вот возникает вот какое-то странное ощущение такое. Вот это вот вспыхивают такие двойные молнии у меня в глазах. И после этого я иду на занятия, наблюдаю за ними. Вот эти вот смердящие вудстоки, понимаете? Вот Адольф Игнатьевич не даст сбрехать. Как вот это все у нас было? Выезжали на пляж, брали белые мецне ящиками на лодках, на водяных трамваях. Весна-2, Весна-3, хиппи-хиппи-шейк, свингин-блуджи. Джинс, Костя Беляев на магнитофонах. А эти смердящие янки, вот эти япи там, они у себя барахтались в грязи. На этих гитаристов тошно смотреть. Грязные, немытые космы, недоразвитые подбородки. Это просто паноптикум, вы понимаете?
4: А абсус адамизировать на обложке?
2: Ну, это уже...
4: Beautiful People, Volume 2. 14 минут композиция индусского ситариста Рави Шанкара.
2: Ситариста?
4: Ситариста?
2: Сидоренко? Он проворовался, я не стал его отмазывать.
4: 3:29 группа «За птички».
1: Тут еще, видимо, имеет смысл обсудить в то время растительность. Вот, например, вы, я вижу, ну, абсолютно оба, простите, лысые. Вот, ну, это вызвано временем года.
4: Обо что ножи точить?
2: Гуляем с умом.
4: Нужно это?
2: Гуляем с умом.
1: Вот. А что касается тех времен, ведь были модны очень такие усы, как у Мулевина, вот насколько вы помните.
2: Мулявина, Владимир Георгиевич.
1: Мулевина, я имею в виду. Мулевина Георгия Тарасовича. Мы, видимо, с вами говорим о разных людях. Тот был... свое время водителем посла Республики Мозамбик в России.
2: Я вспомнил его.
1: Вы знаете, вы о ком говорите? Он в ансамбле Дудкари пел.
2: В известиях, гусляры, в известиях...
1: Да-да-да-да-да-да.
2: В известиях был фельетон, Устин Малопагин написал, назывался «Всадник без головки». И вот там вот была ссылка на то, что у одной девчонки, у фарцовщицы, дядька работает шофером в посольстве. И у него 7, там было так написано, 7 килограмм одного хампердинка, не говоря о чикагских обезьянах. Вот, может быть, Адольф Игнатьевич помнит, потому что это из его майнкамф, он больше. Он выписывал все газеты, он же подписывался так, он еще журналы для слепых, советиши Геймланд, все выписывал. Я же знаю, мне писали.
4: Советиши Геймланд. Да, это Майн была Геймс. Я все глаза сломал. Сюда-сюда считал.
1: А вот ваш первый флаг, Адольф Игнатьевич, спрашивает школьник Сережа.
4: Мой первый шо?
1: Флаг.
4: Флаг. Это моя первая фамилия, флаг. Потом вот я взял фамилию Кравчук, но...
1: Вы вспомнили тоже, какие смешные были, когда он пришел, говорит, я хочу быть Кравчуком, говорит, извините, это зарегистрирована торговая марка, уже болты, дескать, делаем.
2: Попался на болтах.
1: Попался на болтах, да. Попал. Было смешно.
4: Копченые болты.
1: Ненавидит болты с тех пор. Да, ну ты хорошо, флаг.
4: Ну,
1: Кравчука
4: видать,
1: дальше.
4: Не в ту резьбу крутили, наверное.
2: Его вахтерша в ложь.
1: А сейчас, получается, Прокуда. Все-таки.
4: Прокуда это девичья.
1: Ну, я вот это понял. Все-таки самая та первая, дофлажная.
4: До флага.
1: Значит, до флага была Прокуда, затем флаг, а затем вот это самое.
4: Главное, что мне нельзя не спутать ни с Амандюлем Цвайт, ни с Перубу Уан. То есть у меня фамилия это как фамилия.
1: А скажите, пожалуйста, я знаю, что у вас висит на стене в вашей спальне большой портрет маслом Клары Цеткин. Вот хотелось бы знать, в чем же пристрастие. Обычно, например, вешают коней или там рекламу какую-то, или распинают любимую женщину.
4: Да. Которые мутировали на одном и том же расстоянии, на одной и той же, так сказать, линии огня между Польшей, Германией, РСДРП. Дайк, моя судьба. Это Роза Люксембург, это ее убийца. Неизвестно, кто раздевал убийцу Розы Люксембург.
1: Непонятно.
4: Кто пробовал на вкус орудие убийства.
2: Надежда Дебрянская.
4: Надежда Дебрянская.
1: Кто проводил замеры? Кто проводил замеры?
4: Вам вот дать имя геодезиста?
1: Да.
4: Ну что же.
2: У нас Матвиенко проводил замеры. Не знаю, как у вас, но вот я...
4: Все замеры проводит только одно существо, если можно так назвать. Это создание. Creatures of the Night. Наша любимая группа Kiss. Двойные молнии в израильские шары.
1: Mm-hmm. Ну что же, послушаем телефонные звонки, а то, видимо, наши радиослушатели очень волнуются. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Да, мы вас тоже очень внимательно слушаем. Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Саша, я хочу вас поблагодарить за сегодняшних гостей. Очень рада их слышать. Вот. А на самом деле у меня к ним не вопрос, а просьба. Коли уж сегодня и Георгий Романович, и Адольф Игнатьевич, если не ошибаюсь, упоминали имя Константина Беляева, а нет ли возможности заслушать его в промежутке между вашей чудной беседой?
1: Спасибо.
4: Можно попробовать без аккомпанемента в исполнении моего...
2: Нет, простите, Александр, а вас разве не осталось от Кости, типа компакта?
1: Осталось, но я просто, соответственно, давайте... сегодня его не взял с собой.
2: Что вы говорите?
1: Да. Давайте я раньше носил с собой постоянно вот здесь, но после этого... случая, когда меня обыскали.
4: Георгий Романович, я знаю.
1: Я же знаю, вы тоже знаете. Я к тому же вижу, что уже вот Борис нас, Мухамедов тут тоже распальцует.
4: Он знает, что он ждет. Он дождется этого.
1: Ну что, споем, да? Споем.
2: Я хотел бы, знаете, Адольф Игнатьевич, спеть старую песню вот дивизии, 23-й дивизии ВАФНСС, дивизии Шандарович. И эту песню написал штандартенфюрер Игорь фон Эренбург. Потому что да, это был большой друг Константина Беляева, который был главным советником по геополитике вместе с Юрой Фабрикантом в этом маленькой авантюре интеллектуально-политической 20 века. Она называется «Дубленки». И тут я прошу, конечно, вот нашего друга Мухамедова...
1: Выйти вон, дескать.
2: Хай сидит.
1: Ну пусть.
2: Только дайте какой-нибудь подклад такой, шаффл такой, знаете, вот такой, чтобы был баб-шаффл. Вот такое, hey, баба, рибаб, только инструментальный. Я быстро, я найду, так сказать, ритмическую структуру, поломаю, как ломается молекулярная структура свежей капусты, когда ее жарят на сковородках мондиализма.
4: Вот у вас есть вот такая маленькая серебряная пластинка, вот там что-то написано «вор», а «боб» по-английски, «боб».
1: Вот там... я. Ну вот хороший шаффл.
2: Yeah. Мы с Борисом порешили, с Борей мы дубленки шили. Первоклассная овца для грузинского купца. Закупили шкурки лиси и отправились в Тбилиси. Нас тем более зазвали с главпочтамтом геноцвали. Приезжаем, отдаем бабки в портфеле моем. Ох, попили, ох, поели, а на шота руставели. Все кричат, ара, ара, а нам с Виблова пора. Вылетаем с самолетом, Боря, сука, ох, и пьет он, прямо в аэровокзал, тут нас Мур и повязал. Вот привозят на Петровку и глядят в татуировку. Я кричу, коцо, коцо, а мне рукою и в лицо. Я кричу, ара-ара, а мне граблёю по рогам. Только сразу бить не стали, потому что на груди у меня товарищ Сталин. А теперь кричу, веди. Повезли кого куда. Борю вниз, меня сюда. Вот уже который раз. Тут и кончил рассказ. Вот так вот.
1: Ну, с озеленением вы как бы вроде бы все рассказали. Вот еще хотел сказать о таком явлении, о возрождении его, причем возрождении насильном. Дело в том, что в ближайшее время будет потепление, будет, соответственно, отключены все коммуникации с горячей водой, и, соответственно, остров станет проблема бани.
4: Вот тогда будем поливать желтыми струями.
1: Ну, а все-таки, вот что бы вы посоветовали?
4: Прочистить трубы от ржавчины, тогда струя будет светлая.
1: Мощная.
4: Мощная, само собой.
1: А тем, кто все-таки в силу каких-то...
2: Я думал, начал цитировать Бродского, помню, такая фраза, будем поливать
4: Бродского
2: желтыми
4: Бродского Сергея, это разные люди.
1: А все-таки тем, кто не может по каким-то причинам прочищать, ведь есть люди, которые боятся каких-то узких длинных предметов, позвать они никого не могут, поскольку...
4: Пусть возьмут широкие и короткие, я знаю, где взять.
1: А все-таки вот правила безопасности в бане, и стоит ли туда ходить, или если нет, как вы считаете, как себя вести людям вне бани, в бане, около бани особенно, потому что ведь бывает он распаренный, он выскочил из бани, он опасен. Он вроде как помылся, он боится, что на него попадет пыль, ему бежать опять раздеваться. Тут вы, не дай бог, чихнул, не дай бог, обрызгал.
4: Вы затронули важнейшую тему. Вот эскатологическую.
2: Я как раз вот...
4: Любой человек, сейчас, выходящий, опасен. Конечно. Выходящий человек
2: я
4: опасен.
2: Я сейчас как раз вот пишу, знаете, сценарий кинодраматургический про молодого человека. Это такая, знаете, реплика Марселя Пруста в наше время. Он сейчас уже не молодой, но его вот молодость, его такие годы вот созревания выпали как раз, когда менялись сорокопятками. Знаете, западные такие были, синглы назывались. И там такое было большое очко в центре. И вот он находит свою, идентифицирует все это. Он говорит, вот так, вот, говорит, сорокопятка Джо Дассена. И он смотрит, вот этот вот сингл, вот это вот очко у него начинает в голове, у него кружится вот так вот, знаете, как, ну, такие, как вот, как вот, как Дэвид Боуи поет из «Свастика Верлин in my head», в «China Girl». Ну, да. Он видит Мирей Матье, очко, Джо Дассен, очко, Челентано, очко.
1: Да, не сунется очко у него практически.
2: Да-да-да-да-да.
1: Ну,
2: да,
1: это
2: да.
1: Же, это определенное состояние психики, это же хорошо.
2: Что ж тут хорошего?
1: А что ж тут плохого? Но если он видит...
2: Но он же рисковал.
1: Рисковал.
2: Он же рисковал, а написать об этом не мог. Только сейчас вот я его
1: голосом
2: говорю. Я
1: сейчас... Это плохо, что я не мог написать. Но то, что рисковал, хорошо.
4: Все, что не мог, все плохо.
1: Вот. А то, что думал, хорошо.
2: Кто не рискует, тот не пьет из желтой струи.
1: Ну что, послушаем телефонный звонок?
4: Да, да.
1: А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
7: Уважаемые гости и Александр. Вы знаете, очень остроумные сегодня гости, диалоги прекрасные. Вы понимаете, они все, ну, не как вот, например, заведомо написанные, так воспринимаются, а как импровизация. Поэтому я сама только люблю импровизацию, а не заготовленные такие письмена. И вот, несмотря даже, что Адольф, вот, отчество...
8: Игнатьевич, Адольф... Игнатьевич.
7: Адольф Игнатьевич, вы знаете, ваши стихи столь прекрасные, вот, они, несмотря, что, конечно, написано заранее, они действуют просто, ну, вы понимаете, как веселящий газ.
4: Как вас зовут, как вас зовут?
7: Меня зовут,
4: да,
7: Ольга Кирилловна. Я всегда слушаю Александра.
4: Ольга Кирилловна, я счастлив, что вам, к сожалению, эти стихи не мои, к сожалению, не счастлив. Я был бы счастлив, если эти стихи принадлежали мне.
8: Благородно, благородно.
7: Ну ничего, вы их читаете, значит, они вам нравятся.
4: О, я благодаря им выжил.
8: Карьеры мы не делаем, но работаем честно.
7: Понимаете, вот особенно я сегодня не сразу слушаю. Когда я пришла, вы читали стихи, там вот про глиста волосоглава употребляется. Ну просто, знаете, вот если возможно будет, может, в следующем часе, вот на бис.
1: Обязательно.
4: Я продолжу, продолжу. Там дальше тема есть.
1: Знаете, спасибо. Ну, спасибо.
7: Спасибо вам, да, большое.
4: Ольга Кирилловна.
1: Спасибо. Ольга Кирилловна, кстати, она, в общем-то, открыла новую тему такую. На бис прочтение стихов.
4: Стихов.
1: Вот так вот. Кстати, вы, Адольф Игнатьевич, можете встать на табуретку, чтобы как-то вам было удобнее, потому что все-таки с табуреткой.
4: Надо сначала вкопать ее в бетон.
1: А вот Борис поддержит, у него пятерни.

0: Это Либо написал.
1: Не было никакого Либо.
2: Был Боль. Понял, Боль. Это имя он получил в интернете.
1: Ну, а следующая тема, которую нам просто необходимо затронуть, это тема глобального потепления на планете. Как, на ваш взгляд, отразится это на психике населения, животных, в общем-то, и на, самое главное, на нашем с вами здоровье?
0: Надо проверить, есть ли вонь сначала.
2: Вот мы эти единомышленники. Вот. Потепление — это вонь. Вонь — это удушье, удушье — это смерть. Чем теплее, чем теплее будет, чем теплее будет на нашем шарике туристическом, тем быстрее выбрит КСП, КВН, и воцарится настоящая ГПУ.
0: Это надо понимать, как инициалы твоих рекламодателей, Адольф. Крупа, Краузе.
2: Позвольте, я сторонник честной информированности групп населения, подлежащих уничтожению, а ни в коем случае не навязываемой рекламы. Деньги-то идут куда? Куда идут деньги?
0: Как говорил Азизян, куда-куда, в жопу труда, посрать на провода.
1: А как вы относитесь к такому новому, к новой терминологии в политике, особенно в геополитике, как ЛБН, что значит «лица без национальности»?
2: А есть такие?
1: В общем-то, часть из таких, в общем-то, причисляется к студенчеству. Вот часть...
2: У студенчества был такой кумир, его звали Игги Поп. Настоящая фамилия — Настпам Эстерберг. Он пел «Search and Destroy». Найди и уничтожь. Выдери лохмы, нагать в рюкзак, сорви мощный приемник, искусай пейджер.
0: Сколько горечи вот в этих вот признаниях старого тренера, который видит, что все его воспитанники превращаются в черти что.
1: Да, а вот интересно, кто был тренером старого тренера? Давайте вспомним.
2: Я обязан только воле своих родителей. Злой, жестокой, но справедливой.
0: Эй, баба, рыба.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот проводила кое-какие научные исследования.
1: Надеюсь, вы не повредили себе ничего?
3: Нет, я не повредила. Это, в общем,
2: а то мы вам повредим.
3: Моей жизни была. Вот это в связи с глобальным потеплением. Я выяснила, что глобальное потепление наступает... Отчасти из-за того, что большинство людей, то есть массовое количество, выделяют кишечные газы. Из-за этого увеличивается озоновая дыра.
2: Дыра увеличивается.
3: Да, увеличивается. И вот я хочу предложить специальные такие затычки для задних проходов, чтобы они продавались в магазинах и во всех киосках, и, ну, в общем, везде.
1: Спасибо, практически повсюду.
2: Дайте адрес, мы вам завезем затычки.
1: А вы знаете,
3: вы как считаете, это связано вообще? То есть это мои труды не прошли даром?
1: Совершенно не прошли даром. Более того, спасибо вам за звонок. Больше всего я могу сказать, что практически из-за чего образуется бизонья дыра, это уже доказано, из-за баллончиков вот этих, да, которые под давлением выбрасывают всякую вот это. То же самое происходит, естественно, и с людьми. Что касается затычек, то они, конечно, не спасут, потому что будет внутренняя токсикация тушкой.
2: Пора кончать гиперсексуальность, потому что гиперсексуальность — это большое давление. Чем больше выбрасываешь, тем больше дыры.
1: Единственное, чем мы можем здесь помочь, и мы как-то об этом говорили, это что вот эти вот предметы, которые будут затыкать данные отверстия, они будут, скажем так, выполнены в жанре акустическом. То есть, например, выпустил газ, и, например, Элвиса Пресли.
2: Это там MTV Unplugged.
1: Нет, ты там, да, или там прозвучала песня Элвиса Пресли.
0: Или Пэт Буна, или Ив Монтана.
1: Да, что угодно. Или, например, голос мамы. Или мама сказала, там я тебя, да, понимаете? То есть, это мы уже делаем. Выпуск этого налажен. Кстати, каждому из вас тоже мы выдадим, и обязательно сегодня будете идти свистеть нехило. Вот. Так что для милых дам мы, кстати, как правило, вот посвист какой-то делаем. Ну, как правило, они любят вот эту «Одинокий пастушок». Очень

0: много у нас уходит вот этих паротычек с одиноким пастушком, и часто идешь по улице, слышишь, там пастушок заиграл, там, и уже эти места как-то
1: обходят. Ноздри раздуваются.
0: Да, ну нет, надо обходить. Ноздри раздуваются, это, наверное, потому что вы, Адоль, все время против ветра.
2: А падубы?
1: Я за правду.
2: Про падубы расскажите, Адольф Игнатьевич.
0: Про падубы?
2: Да.
0: Падубы. Давайте, давайте, про падубы.
1: Я вообще не увлекался деревьями. Но по молодости меня совратил один начинающий. Была группа такая. Сначала The Beatles, как говорила она, знакомая проститутка 19 лет в прошлом году. А есть такой Джон Леннон. Есть такой Джон Леннон? Я говорю, есть, сволочь. Одень парик обратно. Так вот, группа Хорис, которая пела такие же идиотские песни на идиотском английском наречии, дал The Hollies. Переводили все как святые. Святые, святые, лица маленькие, измазанные субстратом однополым. А другие люди мне сказали, что никакие это не святые, это падубы, падубы. Священные английские деревья. Фельдшер Бео Холлес. Это правда. То есть Холлес – это падубы.
0: Ну, безусловно, безусловно, с этим сложно поспорить, я с вами целиком согласен. Но у нас остается буквально немножечко времени, нам нужно будет сходить разгрузить и послушать, как они свистят свои одинокие пастушки, специально мы сейчас выйдем. Сейчас послушаем музыку, затем 203-19-22 телефон, еще ответим на ряд вопросов, потому что я чувствую тему, которую мы сегодня затронули, ее глобальность. Напоминаю тем, кто только что подключился, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Адольф Игнатьевич Прокуда, специалист по тренерству, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург и адвокат. Вот скажите, пожарники нас спрашивают со 137-й каланчи, вернее, не нас, а именно вот вас, уважаемый Белограй. Насколько совместима вот все-таки деятельность адвоката и деятельность кинодраматурга? Потому что по логике, соответственно, вся драматургия должна строиться на адвокаторской практике. И также, соответственно, видимо, вы, выступая в судах, как-то весьма утрируя пафосом своего вот, ну, в хорошем смысле этого слова, своей второй половины вот эти кинодраматургии должны просто выигрывать все дела. Однако дело о дрезине, скандальное дело о дрезине, вами было, к сожалению, проиграно, говорят, со 137-й каланчи.
2: Это, Александр, потому что в тот день, когда слушалось дело о дрезине по поводу поджога ресторана над Тисой.
0: Да-да-да.
2: Я доверил ведение дела своему коллеге Портнову. И Портнов, этот старый идиот, пошел и все провалил, потому что он просто, он некомпетентен.
1: Он просто не коренной бакин.
2: А я пошел на профсоюзное собрание театра, музыкально-драматического театра имени Щерса. И сел, как обычно, там выступал режиссер и говорил, первое, чем он меня ошарашил, он сказал: «Умер Пожаренко». Говорит: «Товарищи, смотрю на вас, все меньше и меньше нас становится». Говорит: «Товарищи, кто-нибудь из вас прочел всего блока?»
1: Напор струи ослабевает.
2: В это время Портнов занимался ведением дела о дрезине полной контрабандных сигарет румынских. Самуил, адмирал. Все проиграл. Почему? Потому что Паша перепелится с Пальмой вместе. Пальма – это Коваленко, опустившийся воспитанник, кстати, Адольфа Игнатьевича. Я надеюсь, он признает то, что из мальчика не вышел толк. Вот. Я еще встретил его, я говорю: «Пальма, ты куда?» Он говорит: «На репетицию». Я вижу, что он идет в пивной бочке, уже бутылку кальвадоса несет с собой. Я говорю: «Да, вот». Они все это, они разбазарили, растрясли, потому что нельзя таких брать вот в бригаду, понимаете?
1: Люди, читавшие Эриха Марию Ремарка, Крамера по-нашему, не годятся для тотального вылупливания суперособей, годных для дальнейшего воспроизведения себе подобных.
0: Нет, а не... тем более люди, пишущие Эриха Марии Ремарку, тоже они вдвойне опасны. Ведь сколько пишут сейчас?
1: Так куда они перья-то окунают?
0: Куда? Дело в том, что физиологические особенности человека, они непредсказуемы, меняются.
1: Предсказуемы.
0: Но это
1: хорошо.
0: Да, но это между нами будет как.
1: И это между плохо. Нами такое будет.
0: Это плохо, но макают, тем не менее. Да, ну извините, мы перебили Белограя. Да, вот вы, являясь, собственно, депутатом, вот вы депутируете, ходите вы.
1: Не будь вы русским человеком, я вам предложил бы прочесть слово «депутат» наоборот.
0: Сейчас я запишу.
2: Что значит «депутат» в наше время? Важен нравственный компас.
0: Хорошее слово. Вы знаете, кстати, парадоксально, у нас самая старшина был. А когда я во флоте служил,
1: у каждого был свой старшина.
0: Татубит был, Федор Татубит. Причем вот непонятно, почему, например, не бывает, например, Федор Капица, к примеру. А если Федор, то Татубит. Да? Вот почему имена так не совпадают? Ну, вот тут, посмотрите, вот, например, Альфред Игнатьевич Прокуда. Красиво звучит. А был бы, например...
1: Уверяю вас, это не всегда нематериальное имя.
0: Ну, я же знаю, я же смотрел фамилия. Ваш паспорт. Как же я же, прежде чем разговаривать, всегда паспорт спрашиваю всех. Вот только у Бориса я не спросил паспорт, потому что он как-то...
1: И то потому, что узнали его отца.
0: Да, только исходя из этого. Опять же, например, Георгий Романович Белограй. А вот представьте себе, наоборот, был бы Иван Иванович Белограй. Уже сразу было похоже, что вы занимаетесь тем, что оккультуриваете на лесовырубках пеньки, то есть делаете из них мишек, лошадок.
2: Да не, Александр.
1: Исплавляет.
2: Это, конечно, я должен вам возразить, потому что был такой Иван Иванович Кущ.
0: Так
2: вот он был педиатром, врачом. И он на суде, когда изобличили, какие пеньки он делал из детских скелетов, говорил так: «Да я ж детей не лечил, калечил». Это шумное дело было.
0: А вот скажите, я знаю, что
2: в
0: у
2: Кирилловке.
0: Вас... Ну, это в Нижней Кирилловке.
2: Их на Кирилловке косе, на косе, на косе,
0: на
2: косе.
0: Вот на косе Нижняя Кирилловка, а вот там за холмом была Малая Кирилловка.
2: Там, где бычки продают.
0: Знатные бычки на рынке. Но сейчас, по-моему, уже все это...
1: Там
0: все.
1: Гантели краской наливались.
0: Да, так вот скажите...
1: Потому что их уже на зубок не брали.
0: Кстати, вы же производили такие исследования, какие фамилии и имена какой профессии более соответствуют. Куда пойдет человек, например, лечить свои зубы? Например, к Исааку Равиновичу Цвацману или, например, к Георгию Кадыку, вот если будет висеть, да? Вот исходя из этого, вы же даете советы мамам, папам даете советы, и бабам даете советы.
2: Уважающий себя человек
0: всем даете советы.
2: Обычно говорил так. Да. Если я пойду, сначала узнаю у Толи Володарского, кто как лечит. Так. А потом уже решать. Так что не надо вот это подпускать, знаете, вот этой расовой ненависти, типа Кадыку, Сфасману. Важно, какой человек. А еще он там директор завода или что. Это не то, как
1: важна преемственность профессии.
2: Как Володарский скажет. А Володарский говорил так: у тебя есть кровная полторушечка? Ты обеспечил себе тылы, братушка? Потому что ты же понимаешь, когда вот я же не такой старый человек, поэтому когда меня принимали на подмену в ресторан «Ноздрики», мне худрук так сказал, они уезжали, потому что это был олимпийский год, олимпиада в Сквавелли. Они сказали вот так вот: «Гаричек, ты же понимаешь, что это тебе как путевка в жизнь. Но смотри, не дай бог обсереться». Вы чувствуете, какой в этом глубокий экзистенциальный
0: вроде
2: смысл?
0: Бы и ничего не сказал. Вот даже тон я его себе представляю.
2: Конечно,
0: такой мужик-то был,
2: конечно.
0: Такой усатый, типа валдайский такой мужик.
2: Усатый скандинав.
0: Такой, да, как он мог это сказать увесисто? А другой ведь какой-нибудь орал бы, бегал, кричал бы, а толку нет. А тот сказал, как отрубил.
2: Не, он говорил так, вот типа, сейчас тебе поднесут 100 грамм тепленькой водочки, ты ее выпьешь и облизнешься. Это вот после того, как они отлобали 2 ночи подряд халтуру. Там, значит, гусарили. Вот Борис Борисович обеспечивал порядок. Кстати, очень-очень компетентно. Очень все смикшировал, если где-то что-то не так.
0: Посшибался скворечник, я помню.
2: Конечно.
0: Ну, давайте послушаем телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Александр.
0: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, уважаемый Гарик. Добрый вечер, уважаемый Борис Борисович. И добрый вечер, уважаемый Адольф. У меня к вам, Александр, вопрос.
0: Да.
3: Не планируется ли изъять из вашей программы выпуски новостей?
0: Я понял, понял. Дело в том, что нам самим, спасибо за вопрос, нам самим никак не выгодно, чтобы их изымали, поскольку в тот момент, когда вот их сюда приходят читать, мы в соседней комнате все-таки как-никак что-то перекинем. Что там это, блинка отжали, что там это... Ну, отрежешь там ломотик себе.
1: Ну, отрежешь, да? Отжаришь, ну, то ли.
0: Ну, сам, да, отложить там самый канат и так далее. Какое-то время нужно ведь сидеть тут сиднями, там, тазики поменять, ну, все это. Поэтому, в принципе, мы можем сократить или увеличить, или разбить. То есть, например, одно слово новости в час. Разобьем лучше?
1: Ну, если поставить, то и разбить неплохо.
0: Можно и разбить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
4: Здравствуйте, уважаемые. Вот у меня вот такой вопрос, связанный с темой потепления, которую вы затронули в прошлом часе. Думаете ли вы, что с потеплением изменится музыка, и все будут либо читать рэп, либо поголовно петь рэки-музыку, как делают там в Кёбустанах?
0: Спасибо, спасибо. Да, действительно, влияние климата на музыку. Почему вот у вас в Скандинавии, Георгий Романович, так плохо исполняют рок-н-ролл и холодно? Потому что все вы, скандинавы, дерете, понимаешь, у этого и у того тоже. А вот, собственно, тут вот так тебе не скажи.
2: Возражаю. Во-первых, в Скандинавии рок-н-роллы исполняют очень аутентично, и с точки их экзистенциальной стези вот они не обсираются. Они то, что им заказывают, то они играют, в основном боди-холли. Что касается регги, то вот, знаете, покуда он не стал нести в себе месседж политический, то есть покуда это была чисто танцевальная музыка такая, вот как у нас играли по селам, знаете, баянист, вот бубен, вот эти все инструменты, чисто так вот для, знаете, где свадьба, где Оксана женится какая-нибудь, там выходит замуж. Там ребята собирались уже, приглашали гармониста. Это была действительно живая музыка. Как только появились какие-то ангажементы, их стали нанимать, представляете, премьер-министр Закарпаття баллотируется, он, с ним уже идут негры, играют такой регги, перерегги, знаете, как говорил тот же вот на собрании, говорит, мы ездили в Бердянск на гастроли, жалуются коридорные, собираются мужички под вечер, и такие мати-перемати, вот отсюда весь этот рэп. Я считаю, что культурный человек и при хорошем климате найдет подходящий материал. Он спишется, созвонится, напишет в Жданов, Гайворонскому, со Спартаком свяжется, под Харьковщиной живет человек. И они будут меняться пластинками, независимо от погоды. Тем более, даже если тепло, то тем более винил плавится иногда, поэтому они будут ездить с такими с портфелями специальными, я считаю.
0: А скажите, Георгий Романович, а вообще, может быть, вообще отменить музыку? Ну, уничтожить все носители, уничтожить, скажем, всех музыкантов, и жить-то будет проще. Ну, а что они там?
1: Вот мечта наша, мечта наша.
0: Насколько она вообще осуществима? Из чего нужно начать? Я думаю, что начать нужно с уничтожения тиражируемых устройств. То есть пусть пока останутся воспроизводящие.
2: Yes.
0: Ну, скажем, раньше ведь во время войны мы как-то смогли сделать так, чтобы сдали они все приемники, все население. Знаешь, мы можем...
1: Я не сдал.
2: Я, Александр, вам так скажу.
0: Мамы расстреляем.
2: Все, что звучит вот по телевизору, по радио, песни, музыка, мне нравится. Нравится. Но не хватает вот одного. Вот Кости Беляева не хватает. Шаваловского, Юры Фабриканта и Давида Григорьевича Шандаровича, чтобы он мог откомментировать все это.
0: Спартака еще.
2: Спартак, он себе на уме. Пусть он себе, он себе на уме. Вот не хватает вот только вот Юры, Доси и Кости. Все остальное, в принципе, можно слушать. Но вот если бы вот только были перебивки так, чтобы вот послушать и куплеты, и частушки, и вот, знаете, вот «Пустите рая», вот все вот это вот.
0: Так нет, ну речь идет о том, что вообще сколько вокруг музыки неразберихи и непонятки, сколько вообще она людей погубила и еще погубит. Ведь не секрет, что все великие революции делаются не политиками, а музыкантами. Не секрет, опять же, какое мощное воздействие на мозг вообще населения оказывает именно музыка.
2: Кого вы имеете в виду, как у нас говорят?
0: Музыку.
2: а исполнителей?
0: Ну, пожалуйста.
1: Может быть, музыку Петра Григорьевича?
0: Нет, пожалуйста. Я считаю, могу привести пример замечательный наш Филипп Киркоров. Достаточно ему призвать, чтобы пошли и проголосовали, например, за определенного человека. Все миллиарды
1: его... Голосуем за Гелунов.
0: Так что вот как вы считаете?
2: Да нет, ну я считаю, что вы преувеличиваете. Я считаю, что этот певец, как его Киркоров, он погоды не делает. В принципе, он не делает погоды. Его любит народ. Народ состоит, сами понимаете, очень много, ну, там и олигофрены, вот это вот, и петурики, музыканты. Все надеются, что если Киркоров поет, так, если Киркоров поет, так вот я сижу, слушаю Киркорова, у меня грыжа, цирроз печени, пятималь, вот у меня глаз дергается. Если Киркоров поет, так я стану вообще, я стану президентом Соединенных Смрадов вообще. Мне, подо мной все негры ходить будут и башлять мне налоги. Вот так. А меня будут показывать по телевизору сразу после Киркорова.
0: Ну, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Я что-то по-нашему, по-чешски все это заговорил. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Алло.
0: Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый. Говорите, пожалуйста.
5: Меня зовут Галина Ивановна.
0: Здравствуйте, Галина.
5: Я занимаюсь Востоком.
0: Востоком. То есть вы запускаете космический корабль?
5: Нет, я не запускаю никакие аппараты. Я переводчик.
0: Ага.
5: В основном перевожу ночью.
0: Угу.
5: И вам благодарна за то, что вы наш совковый народ, в основном, который по ментальности отстает от Европы на 300-400 лет, подтягиваете до этого уровня. Прекрасная сатира, прекрасный юмор. И те, кто это понимает, все вам скажут огромное вам спасибо.
0: Спасибо, спасибо. Но я вот тут со своей стороны не позволю согласиться себе с вами и вам со мной, и никем, ни с кому, потому что я, например, не считаю, что как-то мы все слишком отстаем. То есть я тут недавно разговаривал с одним американцем.
1: Близко рядом с Европой не валялись.
0: Конечно, нет, я об Америке сейчас. Вот кроме слова Форд, сука, Форд, он ничего больше не говорил. И еще говорил, поди купи баблигам, поди купи. Это буквально так. Причем у него была не просто он слушал это на самом деле, у него была майка с надписью «Бон Джави», понимаете, в чем дело. Так что тут я не согласен. Если у меня, вот видите, у меня майка, видите, на что на ней нарисовано? На ней Юрий Гагарин, понимаешь, нарисован. С другой стороны, видите, схема подземных коммуникаций Москвы. Видите?
1: Я сейчас вам почешу это место.
0: Ой, хорошо, да.
1: Сейчас, спасибо. Ногти.
0: Да, так что я тут не согласен с этим. А что вы думаете, с этим?
1: Когда я слышу «Бон Джови», моя рука тянется к промежности. Не к своей.
0: А то я хотел бы направить вас в спецкомнату. У нас существует спецкомната.
1: Да, спец.
0: А вот почему-то Георгий Романович как-то понурился и как-то стучит пяткой. Так.
2: Да не, я не понурился, потому что есть такая группа «The Purga» в Александрии Кировоградской области. Вот, и я, в принципе, уже знаю, что это такое. Вот, поэтому если Бон Джови так одиноко, он может приехать туда, в Кировоградщину.
1: Он там
2: выслушает, ну, пообщается с подростками, они расскажут ему свои тинейдж жалобы такие, чего им не хватает. Вот. Он все это донесет до дяди Сэма. Там дядя Сэм, ну, откликнется как-то, что-нибудь скинет им там. Ну, сахар, конечно, размокнет, потому что упадет в канал, где они все купаются.
1: У нашего дяди две жены, и обе Елены Боннер.
0: Вы знаете, Афанасий Георгиевич Тулуп, пенсионер, прислал, ну, просто завалил нашу радиостанцию письмами, в которых просто призывает сделать следующее. Направить все ядерные боеголовки нашей страны в направлении Запада и ближайших Европ также. И сказать, немедленно высылайте каждому жителю нашей страны по 5 штук гринца, в общем-то, по автомобилю, по куче кур и так далее. Там список приложен. Также по видеотехнике, а не то мы сейчас бабахнем. Вот. Но мы, естественно, всем коллективом удержали, объяснили, сказали, что, дескать, там много наших, там и мы сами поехали туда, а, знаете, туда-сюда рыбешки половить, там секс-шоп, секс-тур, ну все, все, чем чем занимаетесь и вы. Раз видеосъемка существует, кстати, как Адольф Игнатьевич там, да. Вот. Но, тем не менее, есть ведь в этом что-то. Бытует другое мнение, что они нам должны денег, и что то огромное количество пиратской продукции, которую
2: это
0: сейчас...
2: Это Параджанов снимал Адольф Игнатьевич.
0: Да. Это просто расплата за
1: не
0: то, что мы...
1: Старика,
0: мы же победители, Мы все, что бы мы ни сделали, мы всегда правы или нет?
2: Это Бендуров снимал, не Параджанов, я ошибся.
1: Бендуров снимал.
2: Сейчас сомнительно, сейчас нельзя так говорить, потому что, понимаете, человек, который ответственен за нажатие кнопки, он ведь, когда едет себе домой в поезде, он говорит: я на Горбушке Назаретика прикупил, AC/DC прикупил. Вот, он везет с собой шмару, которая тоже там слушает, ну, уже не, ну, кассеты там, знаете.
1: Не уже классика.
2: И пока они доедут, уже там все разберут эту ракету, вот просто как эти съедают, знаете, тараканы, вот муравьи, если мусор не выносить, они тут же выстраивают такие маленькие свои комьюнити.
0: А Георгий Романович, я знаю, что вы великий борец с женским целлюлитом. Не могли бы вы дать пару советов женщинам, страдающим этим заболеванием?
2: Афишировать.
0: Ну, а что такого?
2: Афишировать, терроризировать, расшатывать устои. Сейчас уже не модно, сейчас уже нет такого вот, ну, это не шокирует, если вы скажете, я садомит, я и так далее. А целлюлит это сейчас, это так же, как вот, ну, в мои годы, вы знаете, учителя обществоведения говорили, вот типа Mein Kampf, вот такая книга, ее прочтешь, и сразу все станет ясно. И то же самое, и целлюлиты сейчас, Mein Kampf опубликован, я считаю, что сейчас каждый должен открывать свои целлюлиты. Сейчас это главный такой вот, ну, эскиз дальнейшей жизни. Это такие вот именно излишки, излишествовать, а не ограничивать себя. Излишествовать назло тем жалким созданиям, глубоко нам чуждым, духовно и биологически, которые пытаются привлечь внимание к вашим так называемым недостаткам. Надо гордиться своими недостатками, потому что за ними стоят грациозные божественные пороки, чудовищные такие виражи именно по линии наслаждения такие, так сказать. Нельзя отказывать дьяволу, вы можете исповедоваться во всем, поэтому откажитесь от идеи этой гармонии, не пытайтесь спасти ни душу, ни тело. Любите самих себя прежде всего, а не этих больных, жалких монстроидов, которые пытаются сейчас на вас сделать себе, так сказать, карьеру, жалких докторишек. Вот Адольф Игнатьевич не в обиду вам будет сказать.
0: Но тем не менее, их вот эти целлюлиты, их все эти, в общем-то, органы, там, это железы выпирающие, они занимают так необходимое жизненное нам пространство, простите. То есть глядишь, что вокруг будет тесно, простите. Тут нужно как-то урегулировать это.
1: Вы пытаетесь лишить меня куска хлеба.
2: Я считаю,
1: куска хлеба.
2: Я
1: организовал фирму для производства компакт-дисков. Специальные упражнения для коррекции целлюлита. Коррекция целлюлита...
0: То есть не искоренение?
1: Нет, не искоренение. Угу. Искоренять можно только те отростки, которые... Я не буду говорить подробно.
2: Расказачивание целлюлита.
1: Расказачивание целлюлита.
0: Сокращенно РЦ.
1: Да. Выпущена скоро серия компакт-дисков. Средства коррекции целлюлита. Разной степени рыхлости, жирности и дряблости кожи.
0: И вот этих опухлости, не опухлости, а как это называется, этих вот родничков таких, знаете, размазюк таких.
2: Ахматовский целлюлит, Цветаевский целлюлит. Понимаете?
1: Целлюлит поэтический. Ну, не знаю. Я хочу его запретить. То есть
2: мы нашли
1: продавать эти омерзительные аппараты, где ленточные глисты терзают гладкую плоть. Если вы видели настоящий целлюлит, то вы бы влюбились в него. И обязательно написали бы музыку для коррекции этого
2: вот
1: божественного
2: вот
1: явления.
2: Как Солженицын говорил, иметь мужество видеть. Вот то же самое.
0: А тут нужно добавить еще и хлопать. Ведь дело в том, что в момент шлепа по целлюлиту звукоизвлечение несколько другое, нежели без целлюлита. Понимаете,
1: звукоизвлечение другое. Вы старый так. Гитарист.
0: Вот так-то. Так что, а может быть, они стремятся к первородным звукам. Может быть, целлюлит это уже слэп в кожной промышленности. А слэп кто у нас изобрел, а?
1: А Джамаладдин Такума, Исламбас.
2: Исламбас.
0: Вот так, Исламбас изобрел. Да Исламбас не было вдруг. А так же здесь. Целлюлит появился.
1: А Сантана Пасториуса мочил. Мочил, да?
0: А у них были несколько конфликтов, насколько я знаю, но до того момента, как Пасториус начал баловаться химикатами, то он оттаскивал пару раз горячего Сантану вот за ноздрю вне репетиционной базы.
1: Я стоки за ноздрю оттаскивал от порога.
0: Я вижу, у вас так вот эти два пальца характерно загнуты, знаю профессионала.
1: Я с них встряхиваю эти желтые капли.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло. Ну, не хотите говорить, как хотите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Ой, ребят, так приятно прям за вами за одним столом. И вот сейчас переводчица позвонила и говорит, что совковый народ. Да не весь-то народ совковый, милая моя. Вот если позволите, четверостишие к вашему столу.
0: Давайте.
6: Разрубил березу на поленья он одним движением руки. Кто ты, мужики, спросили. Ленин. И опизденели мужики.
0: Хорошее стихотворение. Еще хочу сказать, что поскольку сказал человек, как хорошо за вашим столом, откроем нашим радиослушателям маленький секрет. Это звонил Борис Борисович по сотовой сопле прямо отсюда за нашим столом, все-таки, чтобы как-то тоже прочитать, внести свой вклад. Ну, а что, вот как вы считаете, ведь когда был Ленин маленький, да? Ля-ля-ля-ля,
1: он тоже был Ленин маленький, он кошечек любил. Валял он кошкам валенки, он им портянки шил.
0: А скажите, был ли шанс вот у армии, у которой были ботинки и обмотки, победить? Лепила. У армии, у которой были сапоги, ведь обмотки всегда какая-то ущербность. Ну вот согласитесь, это не по-воински, обмотки. Ну вот я знаю, что вот вы, Георгий Иванович, храните обмотки. У вас есть обмотки Буденного, Ворошилова.
7: Романович.
1: Лепил он кошкам домики из камня и песка. И бил он кошек ломиком от уха до виска.
7: Я считаю, что, конечно, обувь играет большую роль, особенно...
1: В Минске было написано: удобная обувь дала хорошего настроения.
0: Вот так?
1: Да.
0: А тогда не было сепараторов, ничего?
1: Сепаратных мирных не было.
7: Набивка косячков и подковок здесь.
0: Да.
7: Санаторий «Сосновый воздух».
0: А, вот. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
8: Вот я хотел вас спросить по проблеме такого существа. Как вы относитесь к введению клонирования на Украине? Ведь смотрите, чего получается. Если одного украинца расклонировать, а потом его расклонировать опять, то получится их несколько совершенно одинаковых. И тогда они друг относительно друга уже не будут нисколько самостийными.
1: Я могу вам сказать только одно. Вы человек неинформированный, видимо, на Украине вы не были. Так как это явление там давным-давно уже освоено, без всякой науки. Без всякой семитской науки они давно расклонировались.
0: А вообще хотелось...
7: Бандур не хватит, если всех клонировать. Вот.
0: Уважаемые господа Прокудов и Белограй, ну и вы, Барянчик, вы наш любезный. Вот скажите, практически вот четвертый эфир, вот эта тема клонирования просто прогрессирует. Ее поднимают и поднимают и поднимают. Может быть, как-то вы так все-таки... Я знаю, что часть из вас, не буду называть, какая целиком клонированы. Вот. Также все знают про меня, про некоторые мои особенности. Вот. Мне кажется, что и звонят туда те тоже, у которых что-то тут с этим не в порядке. Давайте же, наконец, скажем. Давайте перестанем врать. Итак, первый перестает врать Адольф.
1: Ну, что врать? Врать, не врать. Короче, они нас призывают к тому, что уже давно вошло повсеместно. Так как за хорошие глаза слова дурного не услышишь, ну и не даст никто, то, не знаю, мастурбируя, не мастурбируя, видимо, клонироваться придется, и не только украинцам.
7: Ну, я должен, конечно, после такого признания острова немного съездить тоже куда-нибудь там посоветоваться с товарищами в Карпатах. Но, в принципе, я считаю, что, конечно, клонирование живых людей – это не выход. Это, знаете, они будут гадить вот так вот тоже.
0: Под себя некоторые.
7: Там требовать то, да и это. Я считаю, надо создавать искусственных компаньонов.
0: О.
7: Вот искусственных, знаете, вот как кукла. Вот ее вот так вот, знаете, вот вот ударишь вот по голове, можно руку оторвать, вот искусственные интерьеры создавать, вот любимого фильма вашего, допустим.
9: А можно, скажем, отклонировать себе квартиру, представляете, клонированная живая квартира.
7: Так а что толку от этого?
9: Да толку-то никакого.
1: Жить-то поэтому... невозможно и так.
9: А что думает Борюсик?
10: Я думаю, что надо клонировать не организм целиком, а какую-то часть организма, в частности, вот
1: наиболее съедобные.
10: Да, да, заменить все эти похабнейшие, мне кажется, пластмассовые вибраторы естественными клонами соответствующего органа, например.
9: Вы знаете, кстати, что к нам приходило ряд женщин, которые просили преклонировать к ним своих любимых левреток, баллонок, животных. Также приходили мужчины, которые...
1: Да мы не хуже левреток, а животных, баллонок.
9: Нет, а еще приходили мужчины, которые говорили, ради интереса.
1: Да они толпятся.
9: Нет, они, да, они...
1: С приспущенными.
9: Нет, вы думали, что они, наверное, пришли в тату-салон в наш, где мы делаем татуировки всех гостей, эфира и ведущих. А они хотят себе вот здесь слева, где обычно татуировка на предплечье, отклонировать женскую грудь. Вполне функциональную.
1: Да.
9: Ну и как к этому относиться? А до чего мы дошли? Нет, вот до чего мы дошли, Адольф, до чего мы дошли с вашей вот демократией?
1: Мы дошли до того, что вот Борис Борисович, уважаемый, достопочтенный, предложил клонировать квартиры.
9: Это я сказал про квартиры.
1: Александр,
9: извините,
1: я прошу.
9: Да. Я был неправ.
1: Миль пардон, месье. Мы клонируем квартиры, а потом берем кусок нечистой кожи и клонируем его со всем содержимым вместо обоев.
9: Да.
1: Вот это дизайн.
9: Также можно и вымя отклонировать там.
1: Ну, это сначала надо зубы вставить.
9: Ну, давайте послушаем мнение наших радиослушателей. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
11: Здравствуйте. Вот я тут вспомнил, как вы, Александр, говорили в начале программы, что в районе метро Отрадное подают там в виде говна котлеты, да? А вот я, мне известен такой факт, что где-то в Московской области, в городе Реутов, ну, не буду говорить в точности где, там продают, в общем-то, некачественные гантели. Вот. Ну, поскольку у вас в студии тренер присутствует, я попросил его прокомментировать, чьих это рук дело.
9: Спасибо. Но я хотел сразу сказать, что не котлеты в виде говна, а наоборот. Да, что касается гантелей, были уже, поступали жалобы на бракованные гантели. Я знаю, вам как тренеру виднее. И, в общем...
1: Я купил для одного своего воспитанника уцененные гантели. 5-килограммовые гантели, прошу поверить, стоят в Москве на ВВЦ 121 тысячу рублей.
7: Все, что делается поддельного, облегченного, недовесы, все на бабки Саудовской Аравии делается. Можете мне поверить.
1: Аравия, дочь мента.
9: А вот хотелось узнать. Вы совершенно недавно, я знаю, посетили Каддафи. Вот, и с удивлением обнаружили, что он также жует дирол, стиморол, вообще жует постоянно.
7: Вы знаете, я должен сказать, что, как говорил мой друг, нас наебали в очках. Это был не Каддафи. Это был имперсонатор Боба Дилана, который подвязался в Эмиратах долгое время. Нашел себе бабу с Украины.
9: Супертелка хоть или просто дура?
7: Не, это дочка шофера одного, конченый братец его так называют, младший брат, я его знаю. Его,
9: ну,
7: я,
9: знаешь, баба тоже конченая.
7: Я его отмазывал. Он выдает себя за полковника Каддафи, ездит с чемоданом какого-то барахла.
9: То есть вообще вот, наглухо человек.
7: Собирает кинотеатры, знаете, накрыл, кинотеатр не окупает себя, он закупает зал и говорит, я полковник Каддафи, давайте пожуем вместе эту чудесную жвачку. Аллах над нами, Гитлер рядом с нами. Вот, и начинает продавать, говорит, вот это стикеры, вот это вот стикер счастья. Подходят люди уже семейные, он вот так вот им на лоб его дает просто. Это, знаете, если бы я был, я агностик, я человек науки. Вот, я, в принципе, я не то чтобы атеист, но, в принципе, если бы я был верующим, мне бы стыдно было заниматься вот такой профанацией. Я считаю, что его надо как следует, вот это, понимаете, ну, вот это, в принципе, вызвать, или дружинников, наконец, или кого-то там, чтобы позвать, там, нянечек, чтобы
9: ради,
7: они... Его...
9: Родителей можно...
7: Да, родители, потому что мне говорили, что родители его живы, живут на Орловщине. Отец азербайджанец, ювелир. Вот.
9: Да, да, да,
7: мать,
9: да, да.
7: Мать, значит, преподаватель музбакланства местного. по сольфеджио голоса ставит там местным вот этим вот. Ну там, где быки приходят, говорят, я хочу петь, вот петь хочу. Я написал песню, вот песню хочу петь. I Shot Sheriff, вот, допустим, я хочу. Вот, поставьте мне голос. Вот, регги ваш, кстати, любимый Александр. Мы сейчас пожинаем плоды вот этой всей регги-мании, вот этой вот, которую вы раскрутили, кстати, вот здесь вот. Уже просто ждешь любимые голоса на «Эхо Москвы», тут сплошной регги, сплошная, значит, вот эта исламофобия процветает.
9: И антисемитизм.
7: Ну, это вообще радио «Скинхед» ваше радио называют. Вы знаете, что кассетами торгуют на Западе, вот таких стрёмных районах, где собираются там эти дети Скорцени ходят всякие.
9: Да-да-да, вот я слышал, кстати, о таких, это, подожди, дети Скорцени, то есть группировка «Дети Скорцени».
7: Да, коричневые валенки. Знаете, есть в Новосибирске там организация специальная, вот эти вот коричневые тулупы. Они организуют всю корреспонденцию, которая к вам... Вы работаете, вы льете мельницу на воду черного интернационала.
9: Да, ну что ж,
1: тут
9: зато...
1: никто яйцами не бегал и не тряс.
9: Зато мощно, мощно рвем. А, ну что же, еще один телефонный звоночек, если вы не против, да? А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
12: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
12: Слушаю вашу передачу, пишу дипломный проект. Вот. Очень тронуло меня письмо Егору Летову. Вот. Я, отложив свои дела, решил написать письмо Сергею Жарикову. Вот. Не знаю, правильно я делаю.
1: Он высокого роста, и глаза у него на выкате. Плюнет, как верблюд.
9: Ну, в общем, решать вам, действительно, решать вам, то есть стоит ли писать.
7: Надо, надо, конечно.
9: Надо, ну, вообще надо, да, только заранее осведомите журналистов, телевидение, чтобы...
1: Ну, Вазворскую с колен стряхнет и погонит.
9: Ну что, послушаем музыку.
7: Давай. Давайте что-нибудь такое, ну, менее безрасовое.
9: А я напоминаю вам, что у нас в программе сегодня Адольф Игнатьевич Прокуда, тренер, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург, адвокат и также дантист. У нас остается совсем немножечко времени. Вы можете задавать по телефону 203-19-22 ваши вопросы нашим гостям. Они на них с радостью ответят. Я поднимаю трубу. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
13: И наше тоже. Саша, там это, вот она, баба, говорит, это Александр Лаевский своего Монморальси. Ты что, его трахаешь там, что ли? И еще, Борис Борисович, шевели помидорами. Адольф, побольше стихов. И этому, как его там, последний, Романа, Романович, с какими лозунгами Рада выйдет на первомайские демонстрации? Все.
9: Спасибо.
1: Терновником наперевес она выйдет.
7: Ну, трудно сказать. Рады обычно, знаете, там у них стоит 4 антенны на особняках, и каждая ловит что-то. То есть там у них сейчас трудно найти малороссийскую семью, которая была бы такой, ну, цельной. То есть там есть свой и садомит, и католик, и любитель вот и одесских песен, и озорных песен. Так что там, в общем, такое, ну, как вот в известном фильме вот Хичкока, там у них, ну, расщепление вот сознания. То есть я сам... Я думаю, что она выйдет, ну, с каким-нибудь лозунгом, типа там...
9: «Долой оружие», к примеру.
7: Или «У вас продается славянский шкаф».
9: Да, к примеру. Что касается...
7: Или «Шкаф продан».
1: «Вынимай оружие».
7: Или «Ты что так долго не открывал?»
9: Что касается звуков, которые воспроизводятся, то очень новый вопрос, мне его ни разу не задавали. Вот каждый понимает, как хочет. Тема замечательная, это отбивка, потому что дает, в общем-то, волю каждому пофантазировать в меру своей, ну, можно даже сказать так, испорченности. На самом деле, это изначально делался массаж нашей девушки Прохор, мощный массаж, вернее, искусственное дыхание. А поскольку это существо безреберное... Нет, оно безреберное. Оно безреберное.
1: Девка поэтому... безреберная.
9: Прохор, девка безреберная. Вот так. Ну, а что касается стихов?
1: Я не расположен в тот поздний час без подготовки взять да и ляпнуть что-либо оскорбляющее срамные уши некоторых радиослушателей.
9: Хороший ответ. Это уже как стихи. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Говорите, пожалуйста.
14: Доброе утро, Александр. Александр.
9: Здравствуйте. Говорите только громче, а то вас крайне плохо слышно. К тому же ваша ангина, она, видимо, мешает.
14: Доброе утро, Александр. Доброе утро, уважаемые гости.
1: Партизаны Феди приходили в гости, поломав все кости. Применив треногу, поломали ногу.
14: Алло.
1: Щипца пилкой вынули язык, по нему твой язык. Дальше.
9: Да.
14: Алло.
9: Да-да, вы не стесняйтесь, говорите, не вам.
14: Я бы хотел попросить у вас совета.
9: Угу.
14: Напротив меня живет черепаший сын. Он водит к себе девиц сомнительной репутации и слушает укупника.
9: Угу.
14: Днем и ночью.
9: Угу.
14: Вы не, так как вы люди с большим жизненным опытом и, судя по всему, умные, может быть, вы мне посоветовали, как это пресечь?
9: Сейчас мы выслушаем мнение.
1: Вам нужно найти укупника сначала. Оставьте в покое сына и его женщин. Женщин отдайте нам, сына возьмите себе, а укупником вы разберитесь при помощи ваших же друзей.
9: Это очень хороший ответ. Очень хороший ответ. Просто замечательный ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
15: Алло.
9: Говорите, пожалуйста. Алло.
15: Эх, пошла.
9: Да-да, вы не волнуйтесь, так все хорошо.
15: Да,
9: да, да. Ну что, спасибо, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
16: Меня слушаете?
9: Да-да-да.
16: Удивительно, как я к вам дозвонился.
9: Ничего страшного. Вы, главное, не волнуйтесь, как предыдущий товарищ, а то я даже прервал разговор, потому что вдруг вас хватит опять.
16: Ну, спасибо. Очень хорошая передача у вас.
9: Да-да.
16: Нравится. Сижу я здесь. Я профессиональный алкаш.
9: Угу.
16: Вот, переживаю сейчас кризис. И было у меня подавленное настроение. И вот настроился я на вашу волну. Как ни странно, настроение поднялось. Страх пропал и даже рюмочку пропустил. Так что большое спасибо, что есть такая передача.
9: Ну, спасибо. Спасибо вам. Ну что же, и, видимо, наверное, уже, если у вас нечего добавить, я вижу, добавить вам нечего по поводу озеленения, мы все сказали, клонирование квартиры и вымени на предплечье сказали. Не сказали мы разве что только по поводу ремонта велотехники, которую вот мы собираемся осуществлять бесплатно завтра в 10 утра. Вот здесь у Нового Арбата я объявляю, все, у кого есть поломанная велотехника, приезжайте сюда. Наши гости с 10 до полуночи будут заниматься ее с 10 утра до полуночи. Будут заниматься ее бесплатным ремонтом. Запчасти тоже ваши, да? Правильно я сказал, или что теперь?
1: Да, видимо, как, крути педали, пока не дали.
17: Тем более сейчас нам уже под утро этой очередной зари, которая не принесет долгожданного избавления для всех наших слушателей от всех видов принуждения и рабства современного мира. Нам хорошо, ясно, и нам слышны первые трепыхания зверя, который пробуждается вновь. Что несет это пробуждение, узнает каждый из вас, обретя полное, получив все сведения о самом себе.
18: А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание, выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели, выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.
19: Министерство внутренних дел совместно с мэрией Москвы и ГАИ все-таки решили с 30 мая ввести в действие закон о всеобщей водительской повинности, то есть...
9: Коллега, простите, но как-то вы сразу начинаете с грустного. И правильно, ну, это даже не совсем грустное, но любая дисциплинарная акция, она все-таки прежде всего связана с какой-то такой, ну, с неприязненным отношением, согласитесь.
19: Ну да, когда в дело входит мэрия, там, и ГАИ, прочее, МВД, вот. Это все-таки, да, уже о грустном что-то...
20: А я бы хотел прежде всего затронуть тему, которую в наших письмах, опять же, нам навеяли наши многочисленные радиослушатели и, как ни странно, и радиослушательницы. Праздники, так называемые, уже кончились. Кончилось восьмое. Эти два нелепых катышка, поставленных друг на друга каким-то невидимым адским совершенно созданием небесным, и которое с ног на ногу переворачивает весь нормальный мир. Вот, коллеги, я хотел поговорить о том, насколько человечество далеко зашло в самообмане себя. Вот принято говорить, 8 марта, дескать, там первый там весенний праздник, да, ну так вот они обычно, да. А скажите, вот 8 марта вы выглядывали за окно? Ну вот вообще вы смотрели, что делается за окном?
19: Я вообще нет, потому что я весь день следил за тем, как жена моя стирает. Ну, потому что я решил, что нечего праздники всякие вот эти отмечать. Надо работы загружать как-то женщину.
20: Ну, совершенно.
19: А то она расслабляется очень часто.
21: Работы вообще преступны,
22: считаются цивилизованными. Да, вот тут у нас подползает к микрофону, чтобы сказать, что, конечно, во всех цивилизованных странах жена это жена без работы, не загруженная, это преступник. По сути дела.
20: Да, и вообще, вот, коллеги, вы посмотрите, что получается. Значит, отмечаем праздник весны. Все радуемся. Воздушные шарики всюду, эти восьмерки на кексах, на автомобилях, даже на палочках работников ГАИ в этот день мы все видели сами светящиеся пухлые восьмерочки. Но какой же это, простите, первый день весны, если на улице гадость, если, чтобы выйти купить веник, именуемый букетом, нужно промочить все ноги или одевать резиновые, извините меня, здоровые калоши. Вот.
19: А я вот в целях экономии семейного бюджета решил никому не покупать цветы, так как все равно не завянут и будут еще вонять гнилью целый месяц, так как выкинуть некому.
22: Вот тут, коллега, кстати, могу подсказать вам один из способов очень, на мой взгляд, удачных и остроумных. Я обычно покупаю, я еду на метро 905 года, и там в сторону Ваганьковского, когда вы идете, там киоски стоят по продаже искусственных цветов, пластмассовых. И они очень долговечны, и любой женщине приятно. То есть вот даришь такие, венок можно.
19: Так, ему, кстати, а дело в том, что у меня же женщина, она не любая. Вот как-то, чтобы ей пластмассовые цветы дать.
22: Правильно, но можно... ленточку.
19: И вот. Где вы видели, чтобы рабам дарили цветы вообще?
20: Ну, коллега, простите, мы прекрасно знаем, что у вас вот в вашей стране своеобразные очень взгляды. А насчет пластмассовых, я вот подумал, у них есть один недостаток. Они вбирают все огромное количество пыли. Ну, не в себя, а на них. Происходит потом частый протир тряпицы и переворот вот всех этих растений, из-за чего ссор.
22: Но, с другой стороны, все зеленые широколистные растения, их же тоже надо протирать. Это без этого вы никогда не обойдетесь во время уборки. Просто... такой венок ставится в угол комнаты.
19: А вы не боитесь, что полироли слишком много надо на такие цветы?
22: Зеркало затягивается черной материей.
20: И получается хороший праздник.
22: Получается красивая экибана. И женщине приятно. И всегда просто дополнительно в углу появляется некий предмет, который просто во время уборки ей нужно лишний раз протереть тряпкой от пыли.
20: А ведь вот, любой рядом... женщине это должно быть просто доставлять удовольствие.
22: Это ей доставляет удовольствие, как покупка телевизора, стиральной машины, холодильника.
20: Также дальнейший
22: венок
20: уход за ними.
22: И зеркало затянуто черной материей. Это своеобразный предмет в доме, который требует дополнительного какого-то ухода и заботы. Я считаю, это совершенно нормально.
20: Ну, кстати, коллеги, я хотел все-таки вот вернуться к этому так называемому празднику. Во-первых, так до сих пор толком и не разобрались, кто его придумал. Зачем его придумали? Кому этот праздник выгоден, ну, кроме торговцев вениками?
22: Есть такая точка зрения, что этот праздник придумал Клара Цеткин, или, как и говорят, Клава Цыпкин. Но, в общем-то, многие сейчас оспаривают пальму первенства, не знаю, в Германии, например, такого праздника вообще нет. Вот.
19: И во Франции.
20: То есть вот и, а почему же говорят, да, международный? Вот
19: там. Но это уже у нас тут придумали, чтобы нас облапошить, да. Вот
22: ага. Многие фестивали, вы обратили внимание, называются международными. Международное — это не значит, что все страны и Россия. Значит, Россия и, ну, там, условно
3: подчиненные говоря, ей бывшие республики.
22: Или, да, или там Индонезия, или...
4: А уже международное,
22: там,
4: считаю.
22: ЮАР. Ну, одна страна, не обязательно. Это уже называется международным, так и здесь.
4: А скажите, коллеги, как вы относитесь вот к нашему, так сказать, к нашей последней акции? Это к выдвижению такого, так сказать, проекта на обсуждение Госдумы, в котором значится, что отмечать теперь первый день весны, ну, так сказать, не лимитировано. Ну, то есть вот праздник будет только тогда, когда действительно весна настанет. Ну, вы понимаете, то есть вот, например, с утра, все,
3: снег, да,
4: да?
3: Да,
4: с утра все проснулись, угу. Видит, капель закапала, птицы такие забегали, ну, прям ногами.
3: А вообще надо вот эти все природные праздники отмечать именно с природными явлениями. Птицы прилетели, все, да. Весна вот, сразу наступила.
4: Как вы относитесь к этому?
3: Или лед пошел на Москва-реке?
4: Тоже праздник.
7: Я, честно скажу, я как человек военный, я лично против этого, потому что, как известно, во всех войсках, милиции, переход как на летнюю форму одежды, так и на зимнюю форму одежды производится четко в календарный день.
3: Да,
7: независимо
3: да, да.
7: от погодных явлений.
3: Да, и солдаты если, мерзнут.
7: Если жарко, парится, если да. жарко, а пора, то ты одевай шапочку, шинелку, сапожки, теплые портяночки зимние и маршируй, как положено тебе.
4: А хорошо ли это?
7: Хорошо, потому что...
3: В баню ходить не надо, парилочка такая небольшая.
7: Дисциплина должна быть прежде всего и с погодными явлениями, и с праздниками, и с выходными. Получил увольнительное и на свободу.
4: Так нет, коллега, ну простите. Ну, хорошо, это понятно. То есть армия и как бы регламент, вот регламент армейский, он, ну, правильно положен, потому что сегодня он там как захотел, сменил сапоги на кроссовки, а завтра на ракеты.
7: Он
4: да.
7: завтра родину
4: продаст. Завтра родину продаст. Это все понятно, но что касается праздников, так ли это действительно справедливо? Если душа в этот день не поет, если на улице грязь, гадость, пакость, а вот они все веселятся, они все этим самым восьмым оправдывают свое какое-то достаточно агрессивное, может быть, безделье, какое-то вот... им и так жить все можно. Вот, им и так все можно.
7: В принципе, да.
4: И тут еще вдобавок все должны отовсюду бросить к их крашеным ногтям. Как это понимать? Все-таки вот не было бы естественней, чтобы был праздник действительно души, как вот вы, коллега, сказала, пошли птицы, пошел лед. Вот он, первый день весны. Вы с утра проснулись, вы еще не знаете. А вот раз и объявили, да, вот он, первый день весны.
3: Не, ну бог с ним, с первым днем весны, но это 8 марта вообще ни к чему. Нету международного мужского дня. Что это за дискриминация? 23 февраля — это день этих военных. Вот вас, например. А нету такого. Вот я не могу напиться в свой мужской день, например. Но, правда, некоторые себе позволяют это делать ежедневно.
7: Ну, очевидцы видели, что, например, 8 марта в день, как бы вот женский день, женщины все трезвые, а мужчины, наоборот, почему-то все пьяные.
3: Это протест.
7: Это, то есть это своеобразная такая форма протеста.
3: Да, да, естественно.
7: Которая выражается, что человек выпивает водку или, ну, какой-то алкогольный напиток. И дальше его женщина в левой руке держит букет.
3: Такой уже помятый.
7: Помятый. А на спине мужчину. И несет его, соответственно, домой.
3: Ну вот даже реклама есть по телевизору такой, когда женщины выносили... Правда, там цветов не было там... вот в руках. Но это был не 8 марта, а это все-таки в древности был международный мужской день.
7: Кстати говоря, вы обратили внимание, вот эта грязь, которая там в этом ролике, это же весенняя грязь. И потом показывают это небо. То есть я думаю, что как
4: тяжелый,
7: раз это март.
4: Вот, такой. Еще тяжелое, но уже да.
7: Но мартовское, по-моему, время. Да, может быть, кстати.
3: Не, ну вообще это снималось зимой.
4: Просто был хороший павильон, действительно. Кстати, надо по секрету открыть, что все это было вот здесь происходило, буквально в коридоре нашей станции.
7: Но здесь тогда еще не было. Здесь
4: вот
7: как
4: это
7: раз
4: место,
7: вот да. ворота были, откуда... Да. да.
4: Коллеги, ну, ладно, с восьмым как бы мы все обсудили. А вот давайте обсудим...
3: А вот я про 30-е хотел, Майя, сказать о том, что вот должны ввести закон... мэрия совместно с ГАИ и МВД о том, что все-таки автолюбители будут повинны.
4: Коллега, простите, давайте сейчас устроим небольшую музыкальную паузу, а после нее вы все-таки действительно сделаете свое несомненно важное сообщение. А пока пусть все наши
3: радиослушатели
4: возьмут ручки, бумажки.
3: Перепишут текст песни, вы это хотите?
4: Нет, чтобы записать ту информацию, которую вы скажете, потому что она для всех будет интересна, несомненно, это очень важная информация. А пока композиция.

0: Вот мы как-то в связи с этим коварным женским праздником 8 марта перешли к пластмассовым цветам, и вот меня навела такая мысль. Вспомнил я, что у нас это заходит у некоторых очень далеко. Люди начинают...
1: Вообще, я давно говорил, что в вашем институте, коллега, уже давно пора провести такую какую-то перестановку кадров и чистку, потому что у вас...
0: Уже начинают. Но я замечал за некоторыми своими коллегами, что все-таки надо произвести это дело. Благо, что я директор. А то бы все-таки как-то меня бы, может быть, тоже куда-то сместились. То есть я их понимаю, поэтому я их пока держу. Тем более у нас... В институте есть такое, что если что-то ты не придумал за год работы, то ты автоматом уже пинчище под зад и полетел.
1: А простите, а что придумал? Вот, например, если я придумал новый метод мытья оконных рам, ну, например, доказано, что лучшим, так сказать, средством для мытья рам являются не все вот эти новомодные вот...
2: швабры, швабры,
1: да, а обычная человеческая слюна. Причем, если вылизывают рамы, хорошо, то просто долгое время не налипает пыль на это. Поэтому у нас... Вот...
2: Антистатические свойства слюны были использованы.
0: Да. Но там не только, еще и моющие. Вот почему вот нам говорят, надо чистить зубы на ночь. Не надо, просто языком со слюнями по зубам проведите после каждой еды. И...
1: Причем, вы знаете, коллеги,
0: никакой кариес.
1: Есть уже и специальные службы, которые поставляют вам человека, который, если вам лень пользоваться своим языком, с радостью
0: это...
1: вам вылизывают зубные
0: пасты. Но это, конечно, не у нас,
2: мы
0: это там за границей.
2: Обсуждали человек-язык.
1: Да,
2: вот
1: да.
2: Этот, тот самый человек, который приходит, вам только нужно раскрыть вот так вот, сделать оскал.
1: И все.
2: И он
1: все
2: вам происходит. Вылизывает вот эти вот пазы между зубами, дырка. Вот если есть в зубе дырка,
0: да-да-да.
2: И вы не пользуетесь пастами соответствующими, то он просто языком туда и дезинфицирует.
0: Но очищает. У него там всякие насадочки, насколько
1: присадки,
0: я знаю.
1: А вы знаете, присоски. Тут еще ведь, коллега, чем это объясняется? Представь. Многие наши радиослушатели сейчас, наверное, недоумевают, почему самому это нельзя сделать. Ну вот представьте
2: Казалось
1: себе,
2: бы.
1: Да. Вот если, например, змея сама себя покусает, она же не сдохнет. А вот если ее покусает змея другой породы, она сдохнет. У нас против в организме, каждом индивидуальном организме, против собственной слюны выработан иммунитет.
0: Не, ну на самом деле вы ошибаетесь. В этом отношении, как моющее средство, у нас иммунитета нет, так как это полезная вещь.
1: Вы имеете это в виду после... моющее средство, там вот как машины некоторые сейчас моют. Вот есть языком. Понятие вылизывать машину.
2: Да. Да.
1: Это же буквально раньше
2: так
1: было. То есть человек ходил и буквально вылизывал. И машина это была чистая полироль.
0: Но вот сейчас у нас тоже, вот если вы когда ездите по дорогам и вы видите, что стоят ведра на дорогах, это значит, что машины моют. Но лучше увидеть знак такой рот, и оттуда язык такой вывалится. Это значит, что это вам вылежут машины.
1: Кстати, ансамбль Rolling Stones, вот они,
0: да.
2: Они
1: целая сеть
2: это...
1: была. Целая
2: да.
1: сеть была.
0: Нет, дело в том, что они занимались этим, поднялись, купили все инструменты.
2: В молодости именно.

0: Так они зарабатывали первые деньги, на которые потом был выпущен их первый альбом.
1: И, вот, кстати, сейчас они даже подарили освещение для вот этого самого здорового собора в Праге. Президенту нынешнего, да. Корешки, все они ему тоже вылезали в машину, я имею в виду. То есть,
0: само собой.
1: То есть, в принципе, вот это...
0: Ну, кстати, когда вы видите, вот едете по набережной, видите ведра, и вы думаете, что это водой из реки, это не совсем так. То есть здесь, в данном случае, река, это просто как такая некая отмазка. Вы обратили внимание, наверное, что достаточно дорогостоящее это мытье. Просто на обычной автомойке всегда дешевле.
2: Нет, вот вы ошибаетесь. Если это детский труд, то это достаточно халява. Дело в том, что если подойти с пафосом, выйти с визиткой, весь такой навороченный, вам сразу скажут 100 тысяч. И вы говорите, давай. А если подъехать, там начинать торговаться, можно цену опустить до двадцатки.
1: Это все равно дорого, коллега.
0: В любом случае, это достаточно дорого. И,
2: ну, у вас какие средства?
0: Я просто хочу обратить ваше внимание, что... вот эти юноши и девушки, которые моют машины.
2: Ну, там и бабищи еще, вот я видел на набережной. Тоже мужики, мужья, видимо, или просто любовники. Они вместе там как-то подрабатывают. Ведь что самый двигатель? Любовь – это двигатель работы. И вот они парами, бабищи. Вот, ну, у нас женщины все какие. Они же не то, что грузные, они грозные даже. Вот иной раз едешь, думает, идет бабище по дороге, думаешь, вот задавил бы, да машину жалко, она же вся разобьется. Ну, машины, я имею в виду.
0: Да, но я, в общем-то, все пытаюсь досказать свою мысль, что вот река служит некой отмазкой, но на самом деле, конечно, очереди же не стоит. И когда вот к этим мойщикам, и когда они сидят, им совершенно нечего делать, они... по трубочке специальной такой слюну, ведра вот эти. Эти ведра, они полны именно вот этого вот хорошего шампуня на основе слюны, там какие-то, может быть, еще моющие средства добавлены.
1: А, кстати, коллега, тут ведь этим объясняют, что детский труд в данном случае дешевле, у них же слюноотделение гораздо сильнее, чем
0: гораздо
1: взрослый
0: сильнее,
1: человек.
0: Да, они держат перед собой какие-то...
2: Жвачка вот эта вот, она да, все время провоцирует.
1: И, кстати, вообще слюнные железы, они же достаточно быстро истощаются, ведь люди, они умирают не от старости, а от того, что у них слюни кончаются, организм сохнет.
0: Есть пищу, потому что она не проходит. Не без проходит. Масла не подмажешь, не поедешь. И также с пищей.
2: Но можно использовать кока-колу.
1: Нет, ну кока-кола это достаточно возбуждающее половое потом... такое. Ну, в смысле, половое не для
0: удара. Ведь кока-колу мы же уже тогда это... обсуждали в той вот... Помните, в программе,
1: да. Это...
2: Но меня не было на этой передаче.
0: Мы просто обсуждали, что все эти напитки, они созданы на основе семенных выделений вот, различных животных.
1: Да. Поэтому постоянная тяга их пить, она постоянно присутствует в организме. Вот. А насчет действительно... Вот,
2: и может произойти наводнение тела?
1: Ну, вы знаете, коллега, это у кого как.
2: Но вы не встречались вообще с таким явлением? У меня просто один товарищ, он... очень часто пьет вот эту кока-колу, пепси-колу.
0: Пресловутую фанту.
2: Да, которая напичкана. Говорят, колготки поедает фанту. Вот если взять женский
1: колготки. Ну вот, вы вот на свои колготки, я знаю, никак не проливаете.
2: Но они меня дорого стоят. Все-таки 30 тысяч. Я лучше машину, по-моему, за двадцаточку у детей, чем колготки еще себе.
0: И на черек еще можно что-то приобрести.
2: Да можно гульнуть просто.
1: Коллега, подождите, а вы что-то такое, или это у меня дежавю, вы что-то такое начали, вот, по-моему, про пластмассовых...
2: А, да-да-да.
1: Ну, я им, надеюсь, это не относится к секс-индустрии, потому что наш спонсор Рафик Пантелеймонович Вдул в последнее время у него со здоровьем слабый, любые разговоры...
2: Не, ну я думаю, что мы на другой радиостанции расскажем о том, что может принести нового промышленность... по производству пластмасса в сексуальные отношения между мужчинами и женщинами. Но сейчас я скажу о том, что очень модно вот в таких странах, как Англия, Америка, ну, высший свет, где Эмираты там какие-нибудь, очень модно стало иметь дома пластмассовых животных, чтобы не обременять себя заботой. Единственное, что гувернантка какая-нибудь подойдет, пыль сотрет. Очень, и знаете, вот животные очень поразительное сходство имеет с оригиналом.
1: То есть, если вы видите, что физиологические функции, там, влить ей что-то можно или выдавить.
2: Знаете, что самое важное, что она не делает никаких выделений. То есть, если у вас аллергия на кошек, но вы жутко их любите, вы просто заводите себе на подоконничке такую кошечку. Вот помните, наши предки, мещане, они заводили себе кошечек глиняных таких, поросят. Вот, ну, вот
0: слоников.
2: Кстати, слон приносит в дом несчастье, вы знаете это?
1: Нет, коллега, ну только расскажите поподробнее.
2: А дело в том, что мещане всегда имели у себя в доме 7 слонов. Это признак счастья. Это было утопично. Дело в том, что слон на самом деле приносит несчастье.
1: Простите, в каком смысле?
2: Ну, в смысле, что несчастный.
1: А, ну все, понятно.
2: В прямом значении этого слова. То есть, если вы вдруг решили завести себе слоника, не настоящего, конечно, потому что не настоящего, для этого нужно быть Рокфеллером, там, каким-нибудь...
1: Это вот за окном опять Прохор использует новую противоугонную систему. На вашем, кстати, коллега, автомобиле.
2: Да, но этот Прохор сегодня опять уйдет инвалидом. Вот, и... Я на чем-то остановился.
1: Вы остановились
0: по поводу слоника.
2: Да, кстати, если вы захотели...
1: коллеги, вот вы начали говорить о том, что вот пластмассовые животные, вот да. Их главная как бы особенность, то, что
2: домашние,
1: что они не вызывают аллергии. Но ведь мы же знаем, что пошли дальше, то есть как бы на любую левую резьбу найдется винтик. Известная русская старинная пословица «наша слесарная».
0: Безусловно.
1: Да и вот вы согласитесь, что...
2: Я как не был слесарем, я не могу с вами согласиться. Я не знаю этих пословиц.
1: А вашего согласия никто не спрашивает.
2: Это вы в простонародье можете говорить такие пословицы, а среди нас, пожалуйста, старайтесь как-то соблюдать приличие.
1: Хорошо, извините меня, коллега. Так вот, я хотел сказать, что сразу же было изобретено средство, типа вот антистатика, ну, в таком же, в баллончике, да. Для того, чтобы... брызгать вот этих пластмассовых животных и для большего такого естественного как бы их действия на окружающую среду вызывать у людей такую незначительную
2: чтобы
1: аллергическую
2: они пахли?
1: Реакцию. Да.
0: Легкий запах.
1: Легкий запах. То есть, в принципе, это...
2: А я вот наблюдал очень интересное явление в Лондоне. Был один профессор по сельскому хозяйству лондонскому, и он себе завел козу пластмассовую. И, вы знаете, у него такая сверху козы была такая горловинка, куда он наливал молоко и по вечерам просто доил ее. То есть у него это как бы, ну, у него был комплекс,
1: чтобы быть
2: что он
1: ближе,
2: без животных
1: ближе,
2: не
1: ближе
2: может.
1: К простому да. Народу, к фермерству, так
2: да
1: сказать.
2: Не, не даже не в этом дело. Он просто с детства он жил с козой, его вообще воспитала коза. Ну, как бы вскормила грудью, потому что
0: а мы смотрели, его подбросили. Кстати говоря, в свое время же показывали это шоу широким экраном фильма.
2: Ну, какое же шоу? Это трагедия.
0: Фильм шел «Мама» назывался.
2: Ну, у вас в армии, может, это и шоу, у нас в жизни это трагедия. Как это? Ребенка подбросили. И подбросили каким-то бомжам, у которых была всего лишь коза, и эта коза вскормила. И ребенок, вот самое трагичное, что ребенок сказал первое слово «коза». Вот не мама, а коза. Это было ужасно.
1: Так, коллега,
2: и вот он,
1: а все, еще,
2: он не
1: скажите...
2: перебивайте меня, он посвятил всю жизнь сельскому хозяйству. Он стал, он себе взял фамилию, что в переводе с английского означает «козлодоев». Вот что у нас тут был герой такой.
0: Периодически мы крутим об этом музыку.
2: Вот, это трагедия. А вы говорите праздник, шоу. Вам лишь бы посмеяться военным.
0: Надо сказать, я был в Америке.
2: На военной базе.
0: На военной базе. И очень многие люди, вот сейчас это входит в моду тоже, устав от городского шума и суеты, покупают специальные компакт-диски, кассеты с записью шумов. Вот лес, море,
2: крика животных,
0: естественное
2: да.
0: Вот это вот. А некоторые американцы пошли еще дальше в этом. И у себя дома... покупает специально вот к этим пластмассовым животным, продаются специальные комплекты.
2: Ну, да. Если захотел, чтобы ваша кошечка замяукала.
0: Нет.
2: Ну как нет?
0: Есть комплекты, которые голосовые. Это мяу-мяу, там гав-гав и так далее. А это комплекты, которые для придания вот запаха в помещении. Потому что некоторые...
2: Такие компакт-диски.
0: Нет, не компакт-диски.
1: Мешочки.
2: Это, мешочки.
0: Да, это специальные мешочки, которые...
2: Ну, вот как в машинах елочки вешают, такого плана, да?
0: Не совсем. Дело в том, что это...
2: Ну, вот как в унитазах
0: вот это. Скорее такие. То есть вам в пластмассовый ваш пластмассовое животное вы кладете специальный мешочек. И где-то раз, может быть, два раза в день, максимум три...
1: Нужно спрыснуть.
0: Это животное будет... соответственно, такие фекалии выдавать из себя, который содержится в этом мешочке. И вот этот запах. Вот когда вы приходите в цирк, ведь там чем пахнет? Не вот елки, правильно?
1: А, кстати, мало свежим.
0: И не мясом пахнет, мясом гастрономе, коллега.
2: Но там не свежим. А в цирке-то свежим. Звери
0: в цирке
2: не
0: пахнет зверями. Животными, которые там содержатся.
2: Отходами их жизнедеятельности.
0: В неволе, отходами их жизнедеятельности. И вот эти самые отходы их жизнедеятельности, лесники, которые мы передавали привет в нашем новогоднем эфире, собирают вот в эти мешочки, сдают в определенных совершенно пунктах.
1: Немного пункты пунктов.
0: Пункты сдачи фекалий, так называемые. После чего они распространяются уже по магазинам и в этих пластмассовых животных постепенно
1: вкладываются.
2: Конечно. Вообще дорогое удовольствие. Вот,
0: это только для богатых.
2: Я ради любопытства ездил в ПСФ. Это очень дорогое удовольствие. Там килограмм до 5 долларов стоит просто-напросто. Хотя если
1: зато
2: у нас по Москве побродить, можно набрать
0: тонны,
2: если принимали только.
0: Может где-то. Быть, к концу программы я предлагаю всем нашим радиослушателям подготовить ручку бумагу, потому что к концу программы обязательно дадим телефоны тех пунктов приема фекалий животных,
2: надо
0: домашних.
2: В магазин на диване обратиться. Там будут... Вот показывать это, рассказывать, телефон, это же американская штучка.
1: Нет, коллега, тут вы несколько неправы, потому что ведь когда покупаешь товар такого рода, ты должен его, так сказать, осязать. А по телевизору
2: но
1: запах...
2: вы не знаете, да, что по телевизору запах, да, все передаете теперь.
0: Это по какому каналу? По дециметровому, наверное.
2: Ну, Panasonic выпустил сейчас новый
0: вот
2: телевизор.
0: Вот этот
2: DDD. Да-да-да, DDD. Digital там. И...
0: Да, я видел.
2: DDD там все вот это. Под этим шифровкой это они говорят, что цифровой звук. Это на нашу страну пока распространяется, что шифрует. А вот я был в Америке, там говорят про этот Panasonic, что он передает запах, а иногда можно просто в торец получить, если идет драка какая-то рядом с телевизором, настолько ощущения передаются, что создание магнитного поля...
0: Иной раз.
2: Да, если находиться в... Если вы хотите, ну, то есть там какая идея? Если вы хотите ощутить все эмоции, там, вот эти, что происходит в телевизоре, вы просто должны сесть в радиусе метра телевизора. Вот, и...
1: Чтобы могло там перепасть.
2: Да, и перепасть. То есть можете кому-то сами там ударить.
0: Ну, видимо, не все фильмы по такому телевизору можно смотреть, да?
2: Ну, естественно, если это
0: боевики
2: какой-нибудь
0: какие-то,
2: фильм ужасов, да, вас просто могут убить. Но настолько силен. Но если ядерная ракета взлетает, а вы в сопло попали, вас просто магнитная волна
0: спалит. Несчастный случай на площадке.
1: Да, получается.
2: Но кстати, там прям висит такая табличка красная, warning там, и бестолковые, пожалуйста, в момент взрыва отходите в радиус 5 метров.
0: Подальше.
1: Кстати, коллеги, ведь сейчас еще налажен выпуск тоже для очень только богатых людей видеокассет, таких, не, ну, которые в петлю сделаны, они не кончаются.
2: Порнографические, да?
1: Такие? Нет, ну, коллега, я понимаю, что вы давно
0: в командировке.
1: Нет, там, значит, на некоторых кассетах, например, камин есть. Вот можно сидеть, смотреть, как бы кого-то телевизор, это камин, да?
2: И тепло
1: аквариум,
2: идет, самое главное.
1: Аквариум.
0: Надо сказать,
1: есть,
0: что
1: да?
0: Еще вот изначально тут вот здесь находится Денис Шеремета, он тут расскажет. Изначально еще давным-давно это пошло еще от папы Карла. Помните его, этот очаг нарисовал
1: да,
0: на стене?
1: Да.
0: Вот. Это ведь это как раз был прародитель тех самых.
1: Ну, он же у него типа не шевелился. А тут как бы получается...
2: Не, но тут дело в том, что это для богатых, а тогда было для бедных. Как бы реверсная такая фигня.
0: Ну, вы же помните, раньше во многих школах делали музеи боевой славы. И там резали пионерские галстуки, ну, такие лоскутки, снизу вентилятор и лампочка. И такая видимость огня создавалась. Угу. Может быть, это тоже какое-то вот...
1: Кстати, ведь даже делались виды, то есть, ну, например, вы хотите, чтобы у вас в окне был постоянно вид Нью-Йорка, вы покупаете видеокассету, у вас под окно вмонтирован телевизор.
0: Даже вот можно взять вот эту телекомпанию «Вид», откуда ведь, по сути дела, с чего они начинали?
1: Тем и кормятся.
2: Ну да, но они работают в Америке, они пока к нам не могут перекочевать. Дело в том, что не подготовлена публика. Все же от культуры публики зависит. Ведь у нас не подготовлена публика. А если бы плавают, они бы уже давно раскрутились. Вот сколько у нас людей хочет ходить на демонстрации. Ну, не может. Вот домохозяйка, она должна все время около
1: там, курицу
2: своего,
1: там, да.
2: Около свою курицу, этого птицу. Грудничка там. Она все время... А тут, значит, она вставляет кассету и на демонстрацию.
1: Полное участие.
2: Да, и полное участие.
1: Даже может как бы свой голос, вот с помощью системы караоке сейчас сделано, шум демонстрации, она может в микрофон орать там, даешь того-то или там...
0: Бей этого,
1: да. То есть все постепенно техника... Ну, коллеги, это же дорого. Это же дорого сейчас. Это же сейчас дорого и недоступно для всех. Вот где же выход? Может быть, к тому времени, когда действительно это станет доступным, вот, скажем, система, так сказать, караоке, караоке-демонстрейшн, так называется это, так сказать, эффект твоего присутствия на демонстрации, понимаете. Вот, к тому времени, когда это станет доступно в любом доме, уже вот представители вот этих вот, так сказать, ну, слоев населения, которым необходимо в их возрасте что-то решать, куда-то ходить социально,
3: митинговать,
1: они же вымрут. И получается, что мы опять транзисторы все пустим не туда, опять все это выпаивать нам.
2: Но самое главное, я думаю, в таких просмотрах, это подальше отойти от телевизора, кричать-то кричать, а то можно дубинкой от полицейского так слопотать. И будет очень плохо. Ну,
3: безусловно, определенные меры безопасности необходимы.
2: Ну, там, в шлеме, в щитом, вот как они к нам, так и мы к ним. А то мы все время камнями, нет, чтобы пушку взять какую-нибудь.
4: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

0: столицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Итак, значит, Министерство внутренних дел совместно с мэрией, Москвы, да, и при поддержке ГАИ все-таки вводят с 30-го...
2: Коллега, простите, да. Мы забыли сказать радиослушателям нашим, вы, пожалуйста, возьмите сейчас ручки и блокноты, потому что мой коллега вам
1: рассказывает
2: информацию.
1: Уже,
2: да.
1: Они уже давно сидят уже.
2: Да, ну, может быть, сейчас кто-то пока копошится.
1: Если кто-то едет в машине особенно, вот это их же проблема касается, лучше сейчас припарковаться в местах положенных для парковки. Вот нельзя парковаться в местах, где висит такой кружок.
3: Коллега расскажет о правилах дорожного движения. Я напомню адрес нашей радиостанции, чтобы радиослушатели могли писать нам письма, подсказывать какие-то темы, которые их волнуют, которые нам нужно обсудить. Итак, наш адрес.
1: Где же адрес-то?
2: Ну,
1: адрес, ну пока мой коллега ищет адрес, вот я скажу. Да.
3: О правилах дорожного движения. 123-308, город Москва, улица Демьяна Бедного, дом 24. Пишите нам, пожалуйста.
1: Главное, останавливаться здесь можно. Здесь даже такая
2: коллеги,
1: стояночка
2: коллеги,
1: есть.
2: Подождите. К нам пришло письмо от Валентины Дмитриевны Коса. И она спрашивает часто, вот так и пишет, часто слушаю вашу передачу, она ей очень нравится, вот, но такое у нее недоумение, вот она пишет, я просто своими словами передам, известны такие предметы человеческого, как бы человеческой одежды, как а, трусцы, б, носцы, ну и у определенной части это лифчики, вот,
3: лифцы.
2: Тут, значит, с трусцами и с лифцами как бы не нужно задавать себе вопрос, откуда они взялись. Они прикрывают достаточно все-таки нежные. Но с лифтцами можно еще поспорить, потому что им происходит вскорм, значит, пупсика, а пупсик тискает небе лежащего. Значит, уже часть не нежная, она должна быть накачанная.
1: Огрубевшая такая.
2: Огрубевшая. Но тем не менее, ладно, будем считать, что необходимо.
3: Убить можно было.
2: Да, будем считать все-таки, что. Значит, нужен левец, да. Значит, с трусцами тоже все вроде понятно, чтобы там не пылилось, все понятно. Но недоумение Валентины Косы вызывают носцы. Она, значит, что спрашивает? И, кстати, вопрос действительно серьезный. Вот у человека 4 ветки. Это 2 руки и 2 ноги. И те, и те у первобытного человека всегда были как бы предметом чисто прикладным. Там руками и ногами. Там ногами ходить, а руками, значит, цепляться. Да. И вот согласитесь, что в принципе можно как сказать, что ступня – это ножная кисть. А кисть – это ручная ступня. Ну, один барабан. Просто вот...
1: Но раньше это было одно и то же. Обезьяны-то передвигались.
2: Да. Кстати,
3: взаимозаменяемые.
2: И степень оволошенности у обезьяны обоих этих как бы конструкций, в принципе, одинакова. Так почему сейчас человек ходит в носцах, а на руки, даже летом многие ходят в носцах, вот заметьте, спрашивает Валентина, почти все.
1: Ну, правда, в сандалиях.
2: Почему вот сейчас вот мы с вами, коллеги, все ли, кстати, все здесь присутствующие в носцах.
1: Ну вот референдум, он, по-моему, снял их.
2: Это Прохор.
1: Ну, я и говорю, он снял их, и мне уже плохо, я потеряю сознание сейчас, он снял.
2: Вот там масочка у вас. Оденьте и подышите. Да. Так вот, коллега, а руки наши голые, почему наши голые вот эти руки, они не вызывают чувство брезгливости, чувство отвращения, даже наоборот, вот почему не существует болтов, перстней на ножные пальцы? Почему бы нам не оголить, в конце концов?
1: Богатые люди сейчас, по-моему, начинают уже это делать. И у них даже специальная обувь такая есть, которая, вот видели, наверное...
2: Прозрачная. Это уже старое.
1: Нет, перчатки такие, у которых... пальцы обрезаны. Как раз, чтобы можно было вот эти все болты видно.
2: Это чтобы баян носить удобнее было, коллега.
1: Да.
2: Конечно.
1: Ну, а вот богатые люди решили эту идею взять на носцы.
2: Нет, коллега, Валентина спрашивает, почему так произошло? Почему прилично оголять, извините, руки, ну вот, кисти болтаются у всех, и почему не принято, вот, например, вот, так сказать, оголять ноги?
1: Я вот попробую сейчас объяснить. Мы прорабатывали этот вопрос в нашем институте, и у нас была такая версия, что когда-то давно люди ходили как в перчатках, так и в носцах.
2: Но, то есть круглосуточно.
1: Да, постоянно. Но самая главная проблема, что ноги, они же грязные. Они же по земле ходят, а руки болтаются в воздухе. И вот вы пошли в туалет, да? Вы же не моете после туалета ноги. Вы моете только руки. Но в лучшем случае еще умоетесь. Правда, тоже ни к чему. Угу. Вот. И, значит, поэтому они в течение дня очень загрязнялись.
2: Вы имеете в виду вот, ручные лопасти?
1: Ноги. Как? А руками вы постоянно куда-нибудь лазите, их моете. А ноги не моете. И чтобы как бы не показывать всем эту грязь на ногах, вот налипшую, вы их надеваете в носцы и ходите.
3: Это очень удобно.
1: Да, а вечером можете помывку сделать ног.
2: Коллеги, хорошо, хорошо. Но, то есть понятно, что носцы, это как бы, ну, можно вот вашу версию принять, что да, это супротив загрязнения, но... Простите, ведь носцы, как правило, делают из относительно такой же плотности ткани, как лифцы и трусцы. Понимаете, почему бы просто не одеть, скажем, ботинки? Вот ведь был же у некоторых, так сказать,
1: гвозди в ботинках.
2: А можно ведь делать клееные ботинки. Ведь был такой в свое время ботинки.
1: Они расклеиваются.
2: Ну, хорошо, хорошо. Тогда почему бы не менять, то есть частота смены ботинок не зависит, в принципе, от того, в носцах, вы простите.
1: Дорого.
2: Что?
1: Ну, менять так часто ботинки-то.
2: А вы их, думаете, будете реже менять, если вы в носцах? От этого же больше, от носцов-то больше же.
1: Ну, правильно, если вы наденете до 2 десятков носков сразу, то лучше, конечно, размер под... размер подбирать под это дело. А то еще вы, понимаете, вот вы можете шерстяных надеть десяток, а можете не шерстяных.
2: Нет,
1: десяток,
2: коллега, все-таки
1: разный размер
3: получится. Я не могу ничем тут помочь в этом сори, может быть.
1: Ну но, да, у вас военные портянки там.
3: Портянки. Но вы, наверное, обратили внимание, что если вы придете в какую-то компанию, где много людей, в основном, вот загляните под стол, приподнимите скатерть и посмотрите, что происходит не на столе, где стоит салат оливье, где пьют водку, головой салат.
1: А где ноги?
3: Под стол. Где ноги?
1: Где ноги?
3: Как правило, ноги, принадлежащие обычно, обычно женщине преклонного возраста, склонной несколько к полноте, вы увидите, что они будут покоиться над туфлями, и пальцы шевелятся.
1: Но это болезнь
2: спирды,
1: мы уже об этом говорили.
2: А может быть, кстати, от ветра. Бывает, что таким образом пальцы реагируют на
1: ветер. Ну, это когда сквознячок. Вот когда балкон приокроют, идет такая тусовка, гульба приоткрывает балкон, а выкраем глаза так, опа, по стол, и там прям как шелест стоит аж прям. Вот как вот в непогоду ветер дует, и прям шелест. Ну, это, конечно, зимой, потому что...
2: Кстати, тут еще ведь смысл двоякий принимает. Если она в носцах, то бывало, что носцы заполняются этой воздушной строй так, что ее прям утаскивает под стол.
1: Но да, она сидит, вот, держится, она упирается вилкой, ножом мясо в кусок, и ее не сдувает поэтому.
3: Но многие люди съезжают под стол, ну, вот особенно это к концу уже происходит, да, это свадьбы.
2: Им приходится
3: этим кусок мяса ведь.
2: И ведь им же позорно сказать, что это их ветром за носцы утянуло. И они говорят, что, дескать, перебрал.
3: Старик был пьяный.
2: Да, вот он просто
3: сполз под стол.
1: А всего-то надо было балкон вовремя закрыть. А то напьются, нажрутся, и балкон не закрывают.
3: Это обычно всегда происходит, когда много людей в комнате, они курят, кто-то сердобольный скажет, надо бы проветрить, ребята,
1: да,
3: приоткроет балкон.
2: Да, да, да, и получается.
3: И после этого забудет, разумеется. Да. А из-за этого люди один, другой, глядишь, уже почти все под столом.
1: Вот у меня один раз так забыли, я потом с первого этажа всех поднимал обратно, всех унесло вот почему-то, вот вниз.
3: Вот именно таким методом,
1: ну,
3: да?
1: Конечно, носки задувают.
3: А вот вы обращали внимание, когда вы приезжаете в какой-нибудь аэродром, и там на...
1: Флажки вот такие.
3: Такие вот, да, да, да, конусообразные, да, да, которые наполнены ветром. И вот,
1: вот, кстати, вот эту фишку надо дома ставить, чтобы всем было видно,
3: я
1: куда
3: вот
1: дует ветер,
3: обратить...
1: чтобы садиться против ветра, и чтобы задува не происходило.
3: То есть, чтобы непосредственно шлюз носка находился ветру. Не против него, а по ветру.
1: Но сейчас вообще противоветренные системы, вот эти вот сигнализирующие...
3: Кондиционирование.
2: Вы знаете, что еще на самом деле сейчас как бы считается очень таким, так сказать, хорошим тоном, это своим гостям предложить специальные, так сказать, носцовые резиночки. И даже самому их лично одеть. Ну, чтобы у щиколотки перехватить, и чтобы не было надува вот этого. Если вы пришли там к кому-то в дом, например, и вам, типа, предложили только тапочки, а носцовых резинок не предложили, ну, уж про надеть я не говорю, вы можете смело, как бы, думать, что хозяева дома относятся к вам, ну, не очень хорошо, потому что действительно принято.
1: Ну, вы поняли, я думаю, откуда взялась такая традиция давать гостям тапочки.
3: Откуда?
1: Ну, оттуда. Проблема ветрозадувания в нацизм, это же, она уже целый век существует. И люди уже вначале придумали тапцы, но тогда их утяжеляли чугуном. То есть вот эту подошву делали чугуном. Вот, ну, из чугуна такой вырез.
3: Первые лапти были чугунные.
2: А простите, вот я еще хочу...
1: Но я не договорил. Нет,
2: подождите, ну, медицинская, но медицинская точка зрения. Вот посмотрите, ведь бывает такое выражение, когда, например, молодая мама говорит своему пупсику, вот, ты типа, говорит, одень носки, а то тебе ноги продует. А вот то, что у него руки болтаются вдоль тушки, ни в чем не надеты. Вот никто не говорит, одень перчатки, а то тебе руки продует. Это что, как это понимать, что ноги, что ли, там в легкие у них какие-то?
1: А вот пословицу вы слышали, медицинский мой, что держи голову в холоде, а ноги в тепле.
2: Да, это сказал полководец.
1: Вот, Суворов. Кстати, вы должны знать. О, знает. Военный. Так ну, вот, чугунные это отменили. Почему? Дело в том, что раньше дома все были одноэтажные, и сколько ты не топай, то тут крысы.
2: Чугунные отменили потому, что
1: крысам только плохо.
2: У них накачивались ляжки очень сильно, и они на коней не могли сесть.
3: Чугунные отменили во время начала вот войны, когда нужен был чугун для отлития пушек.
2: Да, да. И даже колокола снимали, чтобы пушки лить.
3: Это все было до сих пор очень.
1: Нет, колокола снимали как раз для тапочек. А потом уже тапочки переливали в пушки. А пушки потом в колокола. А потом в тапочки.
3: Колокола обратно в тапцы.
1: До сих пор. Вот как? В Англии, в старых районах до сих пор же ходят в таких тапцах. Ну, там одноэтажные дома. И, кстати, крыс очень-очень эффективно распугивают, так как вековыми традициями уже инстинкт у крыс появился. Ну, допустим, вот у тебя, мой родной медицинский, есть дома крысы? Или мышки.
2: Ну, конечно, как вот, в любом нормальном доме.
1: Заведите себе чугунные тапцы, их не будет ни одной.
3: Ну, кстати, вот то, что описывал Фрейд еще в начале века, это же все сейчас сохранилось и присутствует.
1: Ну, естественно, многие его же, наверное, люди... потом еще допечатали. Как
3: да, и многие люди переиздавали, я бы сказал так, не допечатывали.
1: Не, ну переиздавали, они же не переписывали, они просто допечатывали это.
3: Я просто хотел сказать о том, что многие люди, приходя домой, у них присутствуют некие темные тайные желания. Кто-то смотрит порнографию, кто-то, может быть, еще что-то делает. А некоторые люди достают из какого-то заветного места, у новых русских это и всегда сейф используется для этого, встроенную в стену, достают вот эти тапцы на чугунной основе, одевают их и ходят в них по квартире, топают. Вот вы обращали внимание, что как-то, придя поздно ночью домой, рано утром, где-то в 7 утра, сосед над вами начинает топать по потолку.
1: А не наедешь, он же новый русский. Выйдет такая битка в дверь. В глазок посмотришь, и не видно ничего. На сапырка одна.
3: Обычно новые русские не помещаются в глазок, даже специально.
1: Я говорю, на сапырка вот торчит и все, больше нет ничего. А у меня вот вопрос, как к военному.
3: Вот этот вот, именно военные изобрели вот этот
1: вот
3: глазок,
1: как
3: который смотрит,
1: такой,
3: нет,
1: да?
3: Который
1: снизу,
3: смотрит
1: который на тапки
3: на 100, разворот на 180 градусов, то есть он показывает небо и землю одновременно.
1: А что посередине не видно, да?
3: Видно это как раз вот новый русский в уменьшенном виде был.
1: А, то есть его так вдаль оттесняют, да?
3: Ну, оттеснить, как вы понимаете,
1: а у меня,
3: его
1: знаете,
3: сложно,
1: есть да. какая вот противозалазная система. То есть вас никогда не грабили, наверное, да? У меня вот был такой случай. Один раз после этого я поставил систему одну. У этой фирмы даже нет названия пока.
3: Не будем ее упоминать здесь.
1: Да, она тем более реклама, деньги. Вот, еще мне заплатят больше, чем надо, вы обидитесь. Вот. И, значит, у меня такая система есть. Вот звонит в дверь. Я смотрю в глазок, смотрю, на сапырка торчит. Я нажимаю кнопку, и дверь автоматом открывается вот в
3: туда,
1: сторону, в
3: подъезд. Ложится сверху. Вот так, да?
1: Ну, это разные
3: как
1: системы.
3: Мосты раньше падали так, через ров, да?
1: Нет, у меня другая система
3: стоит. Это очень удобно.
1: У меня она открывается, и как раз удар происходит так, что вот эти нособырки, вот это летает вот прям в подъезд, вот по лестнице, так вот туда.
3: Это очень удобно.
2: О, простите, а если это придет к вам
3: друг? Или с белым флагом.
1: Ну, знаете, у меня друзей нет, у которых вот просто вот торчит вот это дело, и все.
2: А, коллега, а вот не проще ли делать просто вот такие двери целиком, вот как в обменных пунктах, вот, где доллар отменяют? Из цельного непробиваемого.
3: Или как магнит, знаете, из цельной говядины.
1: Из цельной. Да я бы съел бы эту дверь давно, если бы она из говядины была. Думаю, и так жрать нечего.
3: Ну, это, в общем-то, у кого как.
1: Вот я хотел у вас, как у военного, спросить. Вот вы начали про эти вот все интимные штучки вот рассказывать. Когда приходит военный домой, и он, там обычный человек включает порнушку, другой там новый русский одевает чугунный тапочек. А что делают военные?
3: Военных на этот счет существуют специальные...
1: Чистят, наверное, оружие.
3: Цельнометаллические сапоги такие, в которые они влезают. Причем... Ну, вы знаете, что нога человека устроена так, что вот, ну, нога непосредственно, вот, она перпендикулярна вот ступне, да? И поэтому просто одеть сапог твердый невозможно.
1: Кстати, ну, смотри, какое широкое голенище, вот это вот очень...
3: Ну, голенище обычное, такое вот, как везде. И
1: когда водосточная труба как будто, да?
3: Гораздо уже.
2: А в него же вся и проблема. Нет уже по бокам этих вот никаких устройств для защелка?
3: Нет, никаких нет. То есть это цельно, я же объяснил, что...
1: Я, кстати, попробую разрешить эту проблему у нас в институте.
3: Просто дело в том, что как вы можете любого военного отличить таким образом? Вы берете ногу, ступню... Если она отклоняется, ну, вот как резина крутится в трех плоскостях, вот так вот, это значит, человек
1: военный... На новостном канале можно сейчас посмотреть, вот как...
2: То есть, ну, четыре раза надо нажать кнопку сегодня. Четыре раза.
1: Сегодня четыре, да? Сегодня четыре. А что за нововведение? Директор сменился?
2: Ну, это потом я вам расскажу. Не будем обсуждать наши сейчас внутренние технические проблемы. Так, коллега, вы хотите сказать, что вот, собственно, у военных совершенно особое устройство связочных вот этих вот всех? Ну, ведь известно, что там все.
1: Специальная гимнастика, насколько я знаю.
2: Кстати, еще тут нужно сказать, что военные, вот современные военные, по крайней мере, это единственные, наверное, из людей, которые могут не только, ну, будучи, скажем, мужской особью, не только делать расперды, но и захватывать ногами достаточно тяжелые предметы, причем не пальцами, а всей ступней. То есть я даже знаю одного военного, который, шутя, знаете, как развлекал своих коллег, вылезет, бывало, на башню крейсера своего и так изображает капитана, ну, типа вот как руки так складывают, как бы изображениями окуляры смотрят. Он также делал ногами.
3: Это очень известно, кстати.
1: А у меня был один знакомый военный. Он брал вот эти вот пудовые гири. Там же есть ручка такая. Вот он ступнями за ручки, и он ходил вот на этих гирьках. Знаю, это как бы у него были вот такие вот чугунные топцы.
3: Он только более тяжелый.
1: Да, конечно.
3: Понятно.
1: Но он такой накачанный был, ужас. Прям сгусток мускул.
3: Один сплошной мускул.
1: У него даже вот не было глаз видно, потому что у него веки накачаны были до такой степени.
3: Как у Вия в свое время. Помните, ведь это «Поднимите мне веки».
1: Сегодня вот его показывают, да? Но это слабые.
2: Кстати, милый человек, по-моему, это прообраз Чебурашки.
1: Да, похож. Я вот тоже заметил.
4: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так... Выдуваете. Значит, вдох. Начали. Выдох. Выдох. Закручиваемся больше. Выдох. Вдох. И закрутились. Выдох. Выдох. Выдох. И еще. Вдох. Выдох. Выдох. Выдох. И еще. Вдох. Выдох. Выдох. Выдох. Выдох. Закручиваемся больше. Выдох. Вдох. И закрутились. Выдох. Выдох. Выдох. И еще. Вдох. Выдох. Выдох. Выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
5: И у нас в гостях Наталья Медведева, собственно, очень редкие люди, да, вот, к имени и фамилии которых особо добавлять ничего не нужно. Ну, вот обычно пишут там имя, фамилия, и дальше там актер, там, музыкант, что-то такое. У нас Наталья Медведева и Сергей Високосов. В данном случае, как бы, ты являешься музыкантом в группе Наталья Медведева, правильно я понимаю?
6: Да,
5: я, честно говоря, не особо в курсе. Вот я после того случая, у меня совсем плохо дела вот с памятью, с координацией движений, поэтому вот эти мои некоторые жесты, или если я скроюсь весь вот под столом, вы не обращайте внимания, это вот как бы такой...
6: Стиль.
5: Ну, не то, что стиль. Следствие. Это происходит, да, происходит непроизвольно со мной. Вот. И, собственно, я хотел бы затронуть такую тему вот с вами, Наталья. Мы в нашей программе, она является, собственно, не музыкальной программой, а программой такой, скажем так, публицистической.
6: Не слова музыки.
5: Да, музыка... Нет, музыка, это как бы... Она должна быть. Она должна быть, но она не должна быть стержнем, потому что, на самом деле, музыка — это как раз та тонкая паутинка, которая обволакивает стержень социума.
6: У-ля-ля.
5: Это тоже со мной после того случая. Так вот, мы в нашей программе неоднократно затрагивали тему мод. Моды как таковой. Я знаю, что вы, так сказать, имели непосредственное отношение к миру моды.
6: Да-да.
5: И вот такой, знаете ли, феномен случился. Как бы, ведь мода, да, по большому счету, это явление очень национальное. Ну вот возьмем, например, эфиопов, в хорошем смысле этого слова. Что с точки зрения эфиопа является красотой? У женщин, например, у эфиопских, у них специально с рождения мочки ушей оттягивают до плечей. Там, ну, то есть это действительно так.
6: Но я думаю, что это не относится к разряду вот этого феномена, как вы смели выразиться, что называется модой. Это традиция.
5: Ну да, да, традиция. Да.
6: А мода это совсем другое. Это то, что придумывают люди, которых называют модельерами, художниками. Раньше они назывались просто портными. Ну вот сегодня миром правят портные, поэтому им дали такие более весомые названия.
5: Да, ну тем
6: дизайнеры,
5: не менее.
6: Стилисты, визажисты, имиджмейкеры.
5: И, кстати, я хочу сказать,
6: знает,
5: что
6: еще
5: они
6: мейкеры
5: очень быстро вошли в разряд звезд на уровне с Джо Кокером и с прочими. Но это отдельный разговор. Тем не менее, вот вы сказали, да, что мода — это как бы создается какими-то определенными людьми. Мы пытались силами нашей программы организовать, так сказать, агентство мод. Хотели назвать его... ну,
6: Лидию Михайловну Иванову хотели пригласить?
5: Нет, ни в коем случае. Мы как бы взяли такую как бы ориентир на... Вот вы смотрели фильм, недавно проходил по телевидению «Холодное лето» 58-го, да? Ну, там...
6: 53-го.
5: Да. Да, или 53-й. Там такая была... вроде
6: это я
5: бы...
6: родилась «Холодным летом» 58-го.
5: Ну, там...
6: Ой, какой ужас, я раскрываю все карты.
5: Мы это вырежем.
6: Да, хорошо.
5: Так вот, там играла такая девица, она немножко была вроде бы такая дебиловатая, вот эта, которую в конце убили, но тем не менее такая истинно русская, такая деваха, и мы подумали, что ориентир нужно делать на все-таки национальную моду, потому что мода международная, европейская, ну вот как взять, да, там парижских модельеров, в принципе, скажем так, немногим, например, эфиопам понравится парижская красотка, и наоборот. Все-таки мы хотели сделать национальную моду.
6: Да.
5: Ориентироваться на девицу вот такого плана, как вот эта актриса, значит.
6: Она там ватники, наверное. Я не смотрел этот фильм.
5: Не, ну она не то, что она пухлая. У нее, значит, нету на ладошках вот этих
6: кожи.
5: Вот... Не кожи, а этих вот отпечатков пальцев, потому что все стерто об коровье в имя. Но это вполне естественно. Руки гладкие, отпечатков нету. Но у нас это дело не пошло.
6: Ну не все же за имя дергают всю жизнь.
5: Ну тем не менее. Тем не менее.
6: Что-то другое.
5: Настоящая русская красавица, она должна дергать за вымя. Так, во-вторых, у нее должно быть...
6: Виктору Ерофееву она должна дергать совсем за другие места, если вы знаете книгу.
5: Но, собственно, этим она должна заниматься в свободное от дойки время.
6: От вымя.
5: От вымя.
6: Основным занятием как раз является вот то...
5: Ну, тем не менее, у нас это не пошло. Вы знаете, да. Не пошло.
6: Ну, я думаю,
5: не
6: это нормально, потому что русский человек всегда смотрит за бугор. Ему всегда кажется, что там лучше. Хорошо там, где нас нет. Вот эти все поговорки, они, наверное, свидетельствуют о каком-то национальном, как вот вы настаиваете, характере и так далее. И все время такой косой взгляд на Запад. Уж там-то что-то вот есть. Вот почему эмиграция так долго держалась, несмотря на то, что люди, уехавшие туда, слали кучи страдальческих писем и все такое. Все равно туда ехали. Ну как это, чтобы в Америке не устроить? Это вообще невозможно.
5: Кстати, вот об Америке. Немножко загадочная происходит вещь с Америкой. Вроде бы страна большой демократии, мечта многих, дескать, свалю в Америку, буду жить спокойно. Однако там сейчас в русской диаспоре, насколько я знаю, ну, у меня сведения могут быть немножечко искажены, но тем не менее происходят какие-то странные вещи. Там еще труднее сейчас ужиться, чем в какие-то там времена было... В общем, проще было уехать, то, о чем там ужиться. То есть происходит какое-то варенье вот этой русской эмиграции в каком-то нелепом котле. Они там, с одной стороны, как бы считают, что если они поднимут любого из своих членов своей диаспоры выше, то это поднимет всю диаспору. С другой стороны, они друг друга ненавидят. С третьей стороны, они...
6: Я думаю, что вообще-то ошибочно называть это русской диаспорой, извините меня, потому что в основном все-таки это люди, принадлежащие к еврейскому населению Советского Союза и России сегодняшней. Вот. И поэтому они носители какой-то своей тоже этнической культуры, если так можно выразиться. В мое время, например, в мое житье в Америке, это были люди в основном с юга России, Украина, то есть Одесса, ЧОП, Жмеренко, Львов, Киев. И очень мало Москва, Ленинград или Прибалтика. Вот, кстати, эти люди, они всегда держались даже отдельно в эмиграции, стараясь не смешиваться. Но вот я когда жила в Лос-Анджелесе, там это было легче вообще, потому что свойства города такие... Там все время на автомобиле нужно передвигаться, и у вас нет возможности прогуливаться по Брайтон-Бичу, как вот в Бруклине делают эмигранты, чтобы лицезреть все эти картины Одессы мамы и привоза. Поэтому там как-то не так вот ярко выражена эта эмиграция. А в Нью-Йорке, где я тоже побывала, и в том же самом Бруклине на Брайтон-Бич, где я даже умудрилась петь целый месяц в одном кабаке под названием Golden Palace.
5: По-моему, тут
6: людям, которые
5: есть, да?
6: Его открыли, и в голову даже не приходило, что это типичное название китайского ресторана вообще. Абсолютно. По всей Америке Golden Palace — это китайские кабаки. Жрачки такие. Ну, неважно, в общем. Это, понимаете, тут в этом сразу же сказывается характер национальный. У нас дворец. Дворец не простой, а золотой. Какой же еще мы можем открыть?
5: Скажите, но все-таки ведь нужно признать.
6: Вот, да, вот.
5: Ведь нужно признать, что как бы да, национальный характер, именно если взять вот российский национальный характер, он в чем-то так абсурден, но вот именно Россия, она дает, как мне опять же кажется, большее, так сказать, в процентном содержании количество людей нестандартных, каких-то людей. Делающих действительно по-настоящему хорошо свое дело, нежели вот кушающая там гриль Америка. Вот окорочка гриль. Все-таки, может быть, эти...
6: Я видела кушающих людей в этих русских ресторанах. Не гриль, там окорочка. Салаты оливье, чесночные какие-то там такие, месиво, колбасу украинскую,
5: сало.
6: Водки там. Много, винегрет, холодное ассорти мясное, рыбное мясное. В общем, это все жутко совершенно выглядело. Я помню, одна американка даже сделала фильм вот об этой так называемой русской эмиграции, показав всех вот этих вот товарищей.
5: То есть вы как бы харями. Все-таки не
6: они
5: особо хорошо относитесь к ним, да?
6: Подать на нее в суд, но, по-моему, судья, посмотрев фильм и посмотрев на подающих жалобу, не нашел большой разительной разницы, и поэтому не принял дело.
5: Ну хорошо, все-таки немножко...
6: Я отвратительно отношусь к этой миграции. Я считаю это самым похабным, что могла вообще предложить Россия Америке. Но так ей надо, Америке, то есть.
5: Вот это, видимо, и правильно, это и правильно. Давайте все-таки немножко вернемся к, так сказать, к модельному бизнесу. Вот каким краем вас это зацепило? Насколько долго вы этим занимались? И уже исходя из этого, я позволю себе задать еще ряд вопросов, которые, кстати, не только от меня будут исходить, но и от массы наших постоянных радиослушательниц. Вот в письмах вот Елена Сергеевна Топтун, пенсионерка, она просто засыпает нас письмами, касающимися о моде. Да, но это действительно интересно, потому что такая
6: да,
5: область
6: жизни. Потому что
5: жизни,
6: мы, конечно,
5: да.
6: живем сейчас в эпоху моды на моду. Ну, слава богу, вот, например, культура может остановиться, искусство больше не будет. Но мода будет всегда, всегда будет что-то модно. Это вот такое вот, как бы, оптимистическое, да?
5: Но это то же самое, что стоматология.
6: Да, ну да. А с другой стороны, когда я начала этим только заниматься в 17 лет в Лос-Анджелесе, это все было ужасно экзотично, любопытно, и мне очень нравилось это, и хотелось этим заниматься. Я, наверное, любила с детства что-то примерять, что-то демонстрировать, быть на сцене, чтобы на меня смотрели, а я бы что-то такое изображала, показывала бы как-то вот... Ну и черта эксгибиционизма, видимо, присуща была с младенческих лет, если верить рассказам бабушки, мамы и так далее. Но потом весь этот фейерверк начальный кончился, и началась жизнь работающей манекенщицы, которая должна иметь агента, должна иметь портфолио с кучей фотографий, вырезок всюду, из всевозможных журналов, прессы, где это печаталось. И вот она должна бегать по всем этим безумным фотографам, раскрывать перед ним эти свои портфолио с фотографиями, где, значит, она... демонстрируется в разных видах, и фотограф лениво переворачивает эти пластиковые странички, хмыкает или морщится, или еще что-то. Ну, а я была наглой, и я всегда говорила фотографам, а вы мне свое портфолио покажите. Ну, посмотрите, что за вообще за фотограф. Они так сначала не понимали, но потом с некоторыми из них у меня сложились очень дружеские отношения, и я, в общем-то, могу сказать, что я много-много снималась и много принимала участие в показах совершенно различных дизайнеров, начиная от так называемой от кутюр, high fashion или высокая мода, и кончая обыкновенной спортивной одеждой, которая была самой популярной в Лос-Анджелесе.
5: А вот отношение к вам со стороны товарок американских каково было? Все-таки вы своего рода являлись и конкуренткой, и как ни странно, это сейчас они все манекенщицы клянутся в любви там друг к другу. Мы, ах, какие мы подружки. А на самом деле в глазах-то у них, я же вижу, я же парень сообразительный, наблюдательный.
6: Это так всегда оно и было, разумеется.
5: А вы-то еще вдобавок приехали из страны, где медведи на поводке.
6: Да.
5: Вот, так они там вообще, наверное, должны были вас возненавидеть. Это же быть одиноко.
6: Да, я, честно, никогда не вдавалась в подробности всего этого. Близких подруг среди манекенщиц у меня не было, потому что в основном, к сожалению, мне попадались чрезвычайно глупые девушки, приезжающие из провинции откуда-то, в надежде быть замеченной каким-нибудь великим продюсером, который возьмет ее сняться на суперроль какую-то. Потому что, в принципе, в Лос-Анджелесе Голливуд за углом, да, и там каждая третья официантка, временная официантка, на самом деле она актриса, точно так же, как и манекенщица.
5: Типа, да.
6: Она временная манекенщица, на самом деле она ходит на acting classes, актерские женские классы, то бишь, и, значит, актриса. Там все ходят на какие-то классы, там просто какой-то ужас. Там миллионы газет, в которых печатаются миллионы вариантов обучить вас в 3 дня игре на гитаре, саксофоне и исполнению каких-нибудь блюзов. В 3 дня там вы станете профессиональным исполнителем шекспировских трагедий.
5: То есть умеют еще... люди зарабатывать денежки.
6: Да, в общем,
5: денежки,
6: все такое, да.
5: Скажите,
6: я тоже ходила на очень многие классы.
5: Ну и как, это помогло вот их обучение чему-то? Или наоборот, убило вот какую-то вашу индивидуальность? Ведь, в принципе, это же достаточно базитически ходить,
6: да,
5: на курсы.
6: Это...
5: Вот какой-то человек втирает что-то. Ты возьми гитару так, положи на колено.
6: Это же Сергей, наверное, лучше может рассказать, как про гитару ему втирать.
5: Ну я, грубо говоря, про гитару.
7: То есть... Я не ходил ни в какие классы. Я вот отличаюсь, наверное, от Натальи тем, что я вообще нигде не учился, ну кроме, естественно, средней школы.
5: Да,
7: наши, так сказать, классические.
6: Сережа, я училась, но дипломов не получала.
5: А у тебя диплом, да?
7: Ну, я не знаю, у меня может быть такой диплом в виде какой-то местной популярности, может быть, скажем так. Потому что все мои друзья, которые учились музыке, они вот сейчас кто работает там в магазине, кто там еще что-то. Ну, в основном такой бизнес, короче, такой незатейливый, скажем
6: так. Ничего себе незатейливый. Как это его зовут? Сакс.
7: Ну, это у него семейные традиции. Папаша, директор магазина.
6: Магазин этот знаменитый, музыкальный.
5: Ну, все равно.

0: сейчас, ну, буквально лет 10 назад, их всех практически силком сажали на какие-то наркотики, чтобы у них вот такой вот был вид, отрешенный от действительности, и чтобы, так сказать, легче ими было крутить. Следующее мнение, это что...
1: Это все, по-моему, из каких-то фильмов голливудских.
0: Нет, нет, нет, нет.
1: Да ну ладно, никто меня на наркотики не сажал.
0: Ну, я не имею в виду вас конкретно.
1: Я не имею в виду,
0: не имею в виду вас конкретно, но тем не менее...
1: среде, то бишь богемной среде, фотографы, манекенщицы, дизайнеры, музыка, тут же музыканты, все это в каких-то клубах ночных и так далее и тому подобное. Разумеется, там присутствуют и алкоголь, и наркотики, и все, что хотите, но это уже,
0: не централизованная система была вообще.
1: Я думаю, что сами агентства, если этим занимались, то это было чрезвычайно скрытым бизнесом. Это, был это была теневая экономика.
0: Нет, ну понятно, понятно, что это не... Это как бы было, это был такой ссор в избе, который не выносили. Но, опять же, существует мнение, что вот старина Оливер Стоун вот писал там массу всяких смешных историй каких-то. И вот это я не знаю, почему я про него сказал, кстати. Так всплыло, это не имеет... Не обращайте внимания. Тем не менее, существовало мнение, что практически все манекенщицы, они подвергались каким-то физическим наказаниям. То есть, что их регулярно пороли, опять же, я имею в виду плеткой, не в каком-то другом смысле. Вот. То есть, об этом, естественно, знали только вот их окружение, исключительно их. И никуда это не выносилось. То есть, вся вот эта вот...
1: Раз вы сами упомянули Оливера Стоуна, он человек из кинематографа.
0: То есть, я все-таки точно попал, назвав
1: так,
0: это имя?
1: Ну, что?
0: Ура! Я на этот раз... А то я обычно ляпну что-нибудь, а мне говорят, да ты что, это президент какой-нибудь страны, например.
1: Да, ну это ладно, вот так бывает. Ладно, да. Нам зубы-то сговаривать, не знаете вы, да, кто такой Оливер Стоун. Короче, все это голливудская ерунда, и показывают это в кино, да, там, я помню, даже смотрела сама фильм какой-то про девушку, которая стала моделью в Playboy, я, кстати, тоже была в агентстве Playboy одно время, и там ее муж стал ревновать, ходить там с каким-то ружьем за ней, в общем, короче, какие-то страсти мордасти, он ее убил, и, в общем, ужасная совершенно история. Да, так вот я хочу сказать, что это все вот из этих вот, из кино. Это как вот, знаете, кино делают про русских. Они там все кричат: «На здоровье, товарищи!
0: Да, да, да,
1: я
0: да.
1: тебя люблю!»
0: Бежать быстро, они
1: да.
0: еще там типа...
1: О, бьют с бокалы и так далее.
0: А скажите...
1: Мой опыт как манекенщицы, модели... Он не включил в себя вот таких вот физических истязаний со стороны ни моего агента, ни фотографов.
0: А не допускаете
1: ли... За исключением только, да, может быть, истязаний над самой собой, в смысле какой-то диеты, которую,
0: ну,
1: я прибегла
0: обычно
1: в начале.
0: А потом... не допускаете ли вы мысли, что вот вполне возможно вот то, о чем я сказал...
1: Я чего-то упустила!
0: Нет, нет, нет, нет, нет, ни в коей мере.
1: Сережа!
0: Нет, это вы не бойтесь, это сейчас входила наша Прохор, она у нас телефонистка, она совершенно безобидная девушка, вы не пугайтесь. Я хотел о другом сказать, не допускаете ли вы мысли, что то, что я сказал, вот, о, так сказать, глобальном, так сказать, потреблении наркотиков, о том, что секут манекенщицы, что это веяние времени, что это происходит сейчас. Вот вы, так сказать, вам, может быть, повезло.
1: Да.
0: То есть, вот сейчас ведь то, что творится у нас в России...
1: Но
0: здесь...
1: дело все в том, да, что надо, да, все-таки делать сноску на то, что это российский бизнес.
0: Но он молодой очень, он молодой.
1: Принесенный со стороны. А все, что приносится со стороны в Россию, претерпевает чрезвычайные изменения.
0: Вот-вот-вот.
1: Я бы даже сказала, совершеннейшие метаморфозы. Здесь же даже были какие-то демонстрации этих манекенщиц. Модели не для постели шли, они с плакатами по Тверской, да?
0: Нет, это, по-моему, шли другие.
1: Здесь какие-то страсти мордасти.
0: А вообще сейчас по Тверской ходят, да, кому не лень. Я вот сейчас ехал там, Но это вообще не относится к теме нашей беседы.
1: Да, там милиционеры ходят, наверное, сейчас.
0: Кстати, вы знаете, что...
2: Мне вот кажется, что вот я так слушаю разговор, поскольку я так активно не участвую, поскольку я не профессиональный модельер, там, и участник модных показов. Но вот мне кажется, что...
1: Напрасно не берут Сергея.
2: Все эти слухи, которые, так сказать, вот ты вот сейчас

0: так, ну, вынес на рассмотрение, как бы так это или не так, мне кажется, что это ждет в будущем нашу страну.
1: А не только манекенщик! Плетка забьют всех!
0: Ожидается такой
1: переставка. На лобное место будет выбегать не Бреннер в перчатках.
0: А плетка ждет всех, все рабочие учреждения. Потому что вот в связи с тем, что сейчас очень часто показывают, например, события в Чечне, ну, сейчас уже меньше, конечно, показывают, но одно время очень много, но все это запомнили. Вот. И там постоянно всех бьют кого-то, там они начали уже пороть.
2: Пороть, да, я видел.
0: Это же, вот. И тут вот
2: причем
0: вчера,
2: старых людей пожилых.
1: Вчера показали фильм «Мусульмане».
2: Я да. тоже видел.
1: Вы чувствуете, к чему все клонится?
0: А еще вчера показывали фильм «Бесы» по Достоевскому, французский.
2: Я,
0: и там тоже,
2: посмотрел, да.
0: в общем-то, такая русская традиция. Порка розгами мужиков, которые пришли на площадь, требуют зарплату.
1: Опа, вот так что вот. Мужики, которые требуют сегодня зарплату,
0: да, их будут пороть.
1: Да, атомщики.
0: Например, да, вот, то есть это явно совершенно.
2: А скажите, вы не задумывались вот о такой вещи, да? Вот, скажем, демонстрация, любая демонстрация, демонстрация протеста, демонстрация в поддержку. Ну, как правило, демонстрации бывают протест. Вот люди, которые ходят на эти демонстрации, вот они требуют зарплаты, да, вы только что сказали. Может быть, он со своей колокольни и прав, но он конкретно всю жизнь производил что-то, что ломалось в течение недели. И за это что-то другие люди, его же сограждане, должны были платить бабки здоровые какие-то. Потом обламывались физически, что эта штука сломалась.
1: То есть
2: теперь...
1: вы намекаете на то, что да. в ответ на их демонстрацию должна выйти другая демонстрация и закричать
2: Нет, я просто...
1: против них, что не давайте им зарплату, они производили плохие ломающиеся штуки.
2: Нет, я просто думаю о том, что, может быть, не стоит всерьез воспринимать эти
1: вот демонстрации. Это вот и есть демократия,
0: ну,
1: в своем лучшем проявлении. Я вообще всегда улыбалась во Франции, когда проходили вот эти вот демонстрации. Демонстрацию же, манифестацию вы можете провести только с официального разрешения на это. Вы заранее, как представитель какой-либо организации, идете к префекту, в мэрию, обсуждаете число, час.
2: Размер шрифта на плакатах.
1: Да, плюс, значит, вашу траекторию передвижения, по каким улицам. Потому что они должны привлечь 12 видов полиции для вашей охраны.
0: На специальном транспорте.
1: Да, на специальном
2: на
1: транспорте.
2: На конях там
1: понимаете?
2: Тоже они.
1: Да.
0: Нет, там у них специально вот. Изобретены вроде вот были какие-то маленькие мопедики, которые могут ездить по маленьким улицам, чтобы догонять демонстрантов там, и
2: которые
0: избивать их палками.
1: Да, потому что на эти малюсенькие мопедики умещалось два человека. Один вел мопедик, а второй сзади с палкой. Да, понимаете? Да, ну, короче говоря, возвращаясь к моде, значит, я вот сказала, что в России это все приобретает какие-то очень экстремистские, конечно, формы. Я, например, во Франции прожила 12 лет, и, наверное, никто не будет спорить с тем, что Франция, наверное, законодательница моды, да?
2: А, кстати, в чем этот феномен? Вот я, вот,
1: ну, потому
2: человек,
1: что
2: почему?
1: Самые знаменитые модельеры оттуда пошли, начиная с Пуаре, и потом Коко Шанель.
2: А, простите, простите, а вот если бы, например,
1: Диор.
2: Понятно, если бы, например, вот произошла бы такая вещь, вы все помните, и до сих пор наверняка многие...
1: Хотя мне, например, больше нравится то, что сейчас делают англичане, особенно Вивьен Вествуд, подружка менеджера Sex Pistols.
2: Наталья, как вот это, такая да. вещь, если бы, например, такую же, как бы, ну, не рекламу, я хочу, реклама это, наверное, неправильно, а такой же вот грамотный шум, именно грамотный рекламный шум поднять вокруг вот этих польт, в которых ходит большинство наших сограждан, с кусками вот пушнины вокруг шеи. Я к тому хочу сказать, что вполне возможно, что вся Европа бы сейчас ходила в таких польтах и равнялась на это, ведь мода — это понятие относительное. Ну, просто это как бильярд, вот один шар случайно отлетел, и получилось, что он во Франции
1: попал.
2: А я
1: видела великолепных юношей во Франции, которых становится все меньше и меньше, с такими несколько затуманенными глазами романтичными, что-то как будто все время ищущими. Они вот ходят в таких пальто, таких как бы немножко даже больше, чем им следовало бы носить. Так, и вид у них такой какой-то, как будто они не из своего времени. Да, мне они так всегда нравились. Я всегда так смотрела на них влюбленно.
2: Пока один из них не прошел, он сказал, сколько время на чистом русском. Нет?
1: Нет.
2: Нет? Ну, понятно. А много там русских сейчас?
1: К сожалению, да.
2: Ну что же, давайте послушаем так композицию. Кстати, вашу.
1: Послушаем мою композицию, которая редко звучит на радиостанции.

0: что с ними всеми стало. Нашими старшими братьями.
1: Я, собственно, что сейчас вспомнил-то, что речь у нас еще и о музыке должна немножко идти.
2: Да, серьезно.
1: Я думаю, что вот, может быть, сейчас остается немножечко у нас времени вкратце. Ну, не то, что до конца нашей встречи, это мы еще у нас масса тем, которые мы обсудим, а, может быть, какую-то музыкальную сенсационную заявку. Нет, это я что-то не то сказал.
2: Мы сообщим сенсационное сообщение. 15 ноября... следующую пятницу, значит, в 7 часов вечера в Доме художников на Крымском валу, вот в этом большом-большом Доме художников, в центральном самом.
1: Который напротив Парка культуры.
2: Да.
1: Где я в пору десантником праздновал День десантника.
2: Вот,
1: ходил там в берете. У меня же берет есть, кстати.
2: Вот, так вот мы 15 ноября... представим там обновленную нашу программу живую под названием «Панк-кабаре».
1: А не самое, по-моему, лучшее место для такой программы «Дом художника».
2: Ну ладно, мы не собираемся там прям ломать все вообще. Это будет скорее шикарная деструктивность. Так как задействовано слово «кабаре», надо же сразу же не только на панк обращать внимание, но и на второе слово. «Кабаре» — это миф о чем-то таком шикарном, красивом. 20-е, 30-е годы, Берлин, Марлин Дит.
1: Регулировщики вот тоже. Ну, с этими, с флажками они регулировали.
2: Ну, ладно, это во время войны. Да, это уже потом. Вы все путаете вообще. Вот, это все такое красивое, перья, боа, шикарный наряд. Но в то же самое время, это же невозможно серьезно вот так вот взять и это все делать. Иначе мы не были бы... вообще современными людьми. Поэтому мы это все преподносим несколько в таком вот надломленном виде. Вот мы даже, например, взяли несколько романсов, которые я исполняла, проживая в Париже, в различных совершенно кабаре русских. И не только в Париже, но и в Сингапуре, и в Санкт-Морице, и в Цюрихе, и в Милане. Так вот мы взяли эти традиционные русские романсы и сделали их в совершенно такой жуткой, тяжелой, пафосной очень версии. И вот после новостей, которые, я так понимаю, у нас...
1: Это тоже песня называется «Новости». У нас сегодня хороший исполнитель такой.
2: Классный. С нами послушаем.
1: Кстати, я хочу еще сказать, что человек, который читает новости, вот вы обратите внимание, он сейчас придет, он всегда встает на табуретку и пляшет рэп при этом. Это уникальное зрелище. Я тайком собираю видеоматериалы.
2: На него, да?
1: Ну, не только, а вообще на сотрудников. Потом будет видеокассета, мемуары.
3: Растиражировать.
1: Конечно!
3: Безумные.
1: Вот я вижу, Сергей, что у тебя тоже коммерческая хватка. Вот, он уже, кажется, вошел.

0: Вот наша постоянная радиослушательница Татьяна Буланова уже два письма прислала. Она спрашивает такой вопрос, касающий чисто музыкальной деятельности. Вот с одной стороны Наталья Медведева, с другой стороны как бы группа «Коррозия металла». Совершенно же разные явления, правильно? Вот каков ваш расчет был объединиться? Вот, собственно, мне так кажется, и Танюшке тоже так кажется. Ну, собственно, нам с ней так кажется, что люди, которые слушают «Коррозию металла», они вряд ли будут как бы слушать Наталью Медведеву. И, мне кажется, наоборот. То есть это какие-то взаимоисключающие понятия. Я могу ошибаться, Танюшка тоже. Вот как бы не могли бы вы прокомментировать, чем это вызвано?
1: Да, спешу это сделать. Я себя с «Коррозией металла» не объединяла. А я объединила себя с Сергеем. Это, наверное, все-таки разница большая. А во-вторых, я думаю, что обо мне, как о певице в России, вообще ничего не известно. Ни что я делаю, ни какая музыка мне нравится, ни какую музыку я пишу. В общем, никогда я стала этим заниматься. Где? В общем, это покрыто все мраком тайны. Ни один журналист почему-то не хочет меня об этом спросить. Никогда, нигде. Ну, бог с ним. Не хотите, не надо, не буду рассказывать. Поэтому мое, например, творчество, если так можно сказать, связанное с музыкантом из «Коррозии металла», имеет совершенно, по-моему, на мой взгляд, какую-то даже закономерность, что ли. Я певица с очень сильным, мощным голосом. У меня подача очень сильная. Я не знаю, кто так на сегодняшний день поет вообще. Плюс я сама человек очень энергичный, до истерики, может быть, иногда. Я человек, по-моему, такой неустанный. Мне все время мало, мне все время хочется, что нужно делать больше. И, на мой взгляд, музыка, которой Сергей занимался в «Коррозии металла», она как нельзя лучше вот соотносится со всеми этими моими качествами. Но дело все в том, что Сергей Високосов, он не только heavy metal слушает и играет. Поэтому ассоциировать его исключительно с «Коррозией металла» там 89-го года или даже 91-го, странно было бы.
2: Или тем более 96-го.
1: Вот именно.
2: Ну, я как бы все музыканты имеют, я считаю, право на какое-то же личное развитие. Вот. А так как у нас получается, что все-таки при всех возможностях реализовывать свои просто идеи, которые тебе приходят в голову, еще есть такой момент, тот же самый коммерческий все-таки момент, когда ты становишься уже на уровень такой как бы супергруппы, там стадионы, пластинки и так далее. У нас, конечно, все чуть-чуть по-другому, чем на Западе, но, ну, то есть не так массированно, скажем, вот. Но, тем не менее, мы попали вот на волну вот этой вот суперпопулярности какой-то, вот как раз конец 80-х, начало 90-х годов. То есть мы играли только на стадионах. Я помню, даже в Москве мы собирали, например, по 10 тысяч спокойно, то есть для нас это не было проблемой такую публику собрать. Вот, то есть мы прошли через такую вот как бы имиджную вот эту вот систему, то есть создание какого-то, значит, коллектива, что вот единственные только вот мы, там четверо там людей, которые вместе всегда играют эту мрачную, там тяжелую музыку, там или угар какой-то, это все. То есть эти представления, естественно, они сделали нас немного так, ну, оторвали от наших действительно еще каких-то других интересов, скажем так. То есть публика знает нас только вот такими страшилами, там, чудовищами, там, алкашами, я не знаю, кем угодно, наркоманами, там, все, по-моему, было приписано нашей группе в свое время. И сейчас до сих пор. Вот. А я, например, могу сказать, что я еще играл в группе Алисы, например. У меня там играл в свое время мой друг Игорь Чумычкин, который умер, мы с ним очень дружили. И то есть я как бы...
3: Ну, они так, особенно да. Имечек, как не очень отличаются от вашего, извините,
2: ну,
3: пожалуйста.
2: Вот они, видимо, я им нужен был в тот момент, потому что я все-таки, у меня есть какая-то манера игры своя, и поэтому, значит, вот я им принес тоже тяжести такой. Я не мог создать уж совсем такую попсу, как говорится, как это называют. То есть, потому что сейчас почему-то думают, что если гитара играет тяжело, это металл. Значит, если гитара играет на открытом сигнале, это, значит, ну, попса или какой-то ритм-блюз там, например. То есть, ну, тоже, в общем, это самое. Вот. А у меня еще были проекты другого рода. То есть у меня был такой проект, но он и сейчас остается. Он пока сейчас в таком немного зависшем состоянии, потому что он в стадии записи находится. И пока не проявлен, скажем так, конкретно. Это группа под названием «Нил-62». Вот, мы такой работаем вместе в союзе с одним моим знакомым видеохудожником Леонидом Зубковым, который, значит, снимает видео на то, что исполняю я и мои друзья. Вот. И этот проект, он направлен именно не в коммерческом смысле на развитие какого-то вот именно тоже имиджного плана, а это именно скорее такая чистая музыка. То есть музыка, которая создается в момент ее исполнения, прежде всего. То есть никакой подготовки, то есть чистая импровизация, но иногда это, конечно, бодяга получается полнейшая, но если мы в хорошем состоянии, то получаются такие прекрасные вещи какие-то даже, я бы сказал. Вот. Ну и, соответственно, и видео, да, какое-то на это все. Вот. Но так как у нас не хватает, скажем так, средств рекламировать это так как...
3: Нет, не принадлежите вы кулаку к этому, конечно, под названием Квинта. Нет, не принадлежите.
2: Тем более наши композиции как минимум там минут по 15 длиной. Кто их будет крутить по радио и кто будет все смотреть по телевизору и показывать, когда сейчас безумные. Вот. И я считаю, что вот этот вот вопрос, значит, странный о коррозии металла и Наталье Медведевой, это очень какой-то действительно такой... Пора развеять этот миф.
0: Нет, я... Почему?
2: Однозначности, скажем.
0: Я сказал, что это даже не вопрос не от меня, вот от постоянного радиослушателя. Как меня же... Татьяна Буланова. Вот,
3: Татьяна Буланова.
0: Но это даже не важно. Я просто так, слушая со стороны, скажу прямо. Я вот впервые слушаю вот ваши песни. Вот сейчас только до этого я практически не слышал. Мне почему-то показалось, да, вот сложно как бы отказать вам в энергетике, в голосе. Действительно, это все есть. Но, опять же, Сереж, не в обиду тебе, но вот согласитесь, есть энергетика у Бьорк. Как бы неустанно развивается, это действительно факт. То, что я слышал сейчас, это как бы, на мой взгляд, я не журналист, я музыкант, это немножко даже убивает индивидуальность Натальи Медведевой, потому что музыка сама по себе, ну, может быть, это обидно, но я скажу, как думаю, она очень примитивна. Я не скажу, что там люди играют мимо, но тут просто невозможно даже сыграть мимо. И прошу прощения, Наталья, простите.
3: Под названием «Караван». Да, да. Это известный русский романс, простите, не знаю автора его, но очень старинный. Поэтому тут что-либо особенного наворачивать и делать совершенно никто не стремился.
0: Я хотел сказать несколько о другом, что сама подача вот этого материала, мне кажется, сделана не очень изящно. Я не имею в виду какую-то там мажорную изящность. Просто мне кажется, что над этим можно поработать и сделать это гораздо поглавнее. Ну, даже не обязательно этот вот романс. Ну, его в том числе. И опять же, меня что удивило, может, это из-за какого-то духа противоречия, как бы, у меня тоже такое есть. Вот во всем мире сейчас в моде, так называется, амплакта, да? Вот мне кажется, ваш голос хорошо бы лег именно на какую-то акустическую музыку. Он у вас сильный, низкий, хороший.
3: Ну, я это уже делала. Вот я не совпадаю с тем, что в мире. Я всегда вообще впереди иду. Я уже это сделала.
0: Так сейчас-то вы вернулись музыку. В 77-й год к Sex Pistols.
3: Да нифига подобного. Ничего подобного. Это все уже совсем по-другому.
2: Скоро будет взрыв новый. Новый взрыв.
3: Не может быть 77-го года, потому что уже все равно любые, даже самые радикальные предложения и проекты, они все равно прикарманиваются рынком. Он их, все эти проекты быстренько, так сказать, делает удобоваримыми и все продает. Все что угодно. И Нью-Йорк, и Нина Хаген, и Секс Пистолс, все продается, все делается. Взрывать вы что-нибудь предложите. Это тоже...
0: Я говорю сейчас не о, так сказать, не о развитии вот экономических отношений в музыке и вообще в искусстве, а говорю о вообще развитии музыки в целом.
3: А то мне есть... вот в целом, я могу вам сказать, что отвратительно просто смотреть на всех этих товарищей посидевших, как они с гитарками со своими сидят, поют вдруг.
0: Ну, хорошо, но существует, скажем, такой замечательный барабанщик, как Дэйв Вейкл, существует Джон Петитуч, существует Маркус Миллер, то есть люди, которые играют музыку, действительно, это джаз-рок, но уже такой новый, по-настоящему новый джаз-рок. То есть у них есть какое-то развитие. Почему я сказал 77-й год? Потому что то, что вот сейчас я услышал, я выступаю в роли какого-то критика.
2: Ну, да,
0: просто
2: да.
0: Так играли в техникуме, когда я учился там году в 73-м. Вот именно так же. Но голос был, конечно, хуже. Вот не хотите ли вы как-то что-то попробовать? К тому же я так вслушался, так и вот и тексты вроде там такие не без мысли, я бы сказал. Подача. Может быть, как-то это сделано вами слишком легко. А давайте забацаем, да всех сейчас взорвем. А взрыв-то сейчас не в моде уже. Уже люди-то, они как бы и здесь, и там уже понимают, что взрыв, это уже как бы уже все прошло.
3: Но дело все в том, что, как я вот сказала в начале, сейчас в любом случае мода на моду. Поэтому можно придумать какую-то вот моду на, например, на страсти. И это будет...
2: Мне кажется, что взрывы происходят независимо от моды. Потому что что значит мода на взрывы? Как это так? То есть моды на взрывы нет. Я считаю, что взрыв, он сам по себе. То есть вот идет нагнетание какое-то внутреннее, какая-то концентрация там уже. То есть концентрация, она становится настолько уже... То есть, концентрированные, что происходит разрывание материи какой-то, то есть разбрасывание на куски. То есть это не зависит от человека, по-моему.
0: Не, ну с другой стороны, как бы я тут
2: мне
0: особо
2: кажется,
0: не имею права судить.
2: Вот,
0: я,
2: да, здесь,
0: то есть вам виднее,
2: я тоже
0: вы автор
2: хочу,
0: проекта.
2: Не хочу оправдывать, как бы, но мне кажется, что вот такого рода мнения рождаются, конечно, из-за самого звучания, прежде всего. Потому что местная аппаратура, она, честно говоря, то есть, вот, не отвечает вообще никаким стандартам, честно говоря. Вот этот, например, концерт, он был записан в клубе «Табула Раса». Я не хочу сказать, что это плохой клуб какой-то, вот, но...
3: Да
2: местная,
3: плохой клуб, отвратный, народ
2: аппаратура,
3: там отвратный,
2: аппаратура,
3: жирные
2: например,
3: дядьки с какими-то брюхами.
2: Так называемые болгарские маршала, то есть...
0: Ну, я знаю, мы там тоже вот, играли.
2: То есть они не могут воспроизвести. Хоть ты туда включи там процессор какой-то там, я не знаю.
0: Ну, Сереж, это понятно. Наталья сейчас сказала про публику. А вот какую публику вы хотели?
3: Не публику, а хозяев я имела в виду. Причем есть публика. Ну, публика, она и публика приходит, и слушает.
0: Ну, а какие,
3: что ей,
0: а какие
3: я
0: же...
3: говорю про хозяев, так как разговор зашел об их аппаратуре.
0: Ну, а хозяева...
3: За аппаратуру отвечают хозяева, а не публика.
0: Ну, в принципе...
2: Значит, они пожадничали просто. Вот и все. На аппаратуре пожадничали.
3: Сейчас вообще никто не ставит, не
2: денег
3: хочет ставить никакую аппаратуру. Давай врубим твою пластинку.
2: Конечно, открывай
3: рот.
0: А предлагали ли вам кого-нибудь под фанеру отыграть?
3: Да все время предлагали.
0: Ну и как это? Были опыты или как бы...
3: Нет.
0: Ни в коем разе, да?
3: Да у меня даже и нету таких записей.
0: Я предлагаю, если вы не против, послушать телефонные звоночки. Телефон 203-1922. Уважаемые ваши вопросы Наталье Медведевой и Сергею Високосову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Значит, мой вопрос к Наталье хотел бы я задать.
0: Угу.
4: Значит, я где-то то ли слышал, то ли читал о вашем сотрудничестве с группой ХЗ.
3: Да-да.
4: Вот, и хотелось бы, значит, как-то, чтобы вы рассказали. И потом я знаю, что они выпустили какой-то фильм, значит, какой-то то ли мультфильм, значит, то ли там концерт какой-то, вот тоже про это.
3: А, я помню, спасибо. Я присутствовал как раз в студии, когда им принесли кассету, видеокассету, на которой вот был такой смешной сюжетик заснят молодым человеком, который вот, видно, и сделал им их уже клип. Он там из пластилина лепит человечков всяких.
0: Ну, он целиком мультфильм готов. Готов,
3: да,
0: он целиком
3: ну вот,
0: вышел, да.
3: Я вот присутствовала. А с ХЗ я имела тесную связь, дружбу, работу. И очень хорошо к ним отношусь, потому что они оказались прекрасными такими ребятами, откликнувшимися на мой поиск музыкантов, дабы записать вот этот мой второй диск с моими песнями. И мы вот работали. Но я думаю, что говорить вообще о группе ХЗ, это очень сложно. Там,
0: ну и в принципе, Карабас, это придет Бегемот и сам расскажет, да, если уж на то пошло.
3: Заев, в общем, мы там, Медведев мой однофамилец тоже вот такой. Так что мы вот все вместе там что-то сидели, придумывали и записывали.
0: На мой взгляд, вот мы же слушали первую песню.
3: Вот первая
0: раз,
3: песня, да, «Старший брат», она как раз была с диска «Трибунала» Натальи Медведевой «Russian Trip».
0: А можно я вот задам вопрос? Вот «Трибунал», почему «Трибунал»? Это наверняка все спрашивают. Просто я как-то, опять же, в силу моего, может быть, характера такого, я такой больной очень парень уже, все, я как-то не особо вот воспринимаю какие-то такие вот революционные, какие-то революционно-военные термины, они меня немножко, ну, травмируют.
3: А вас жизнь наша военная милитаризированная не травмирует?
0: Ну, собственно...
3: Ну, я считаю,
0: нет,
3: что...
0: Нет, я немножко выработал иммунитет.
3: Ну, вот, замечательно. Я считаю, что современное искусство, оно должно каким-то образом отображать то, в чем оно создается, где
0: вы считаете,
3: создается.
0: Вот прям вот так прямолинейно, да, должно, то есть, может быть...
3: Ой, да мне так надоели эти ваши все тут, особенно питерские, метафизика вообще высосанная из пальца, особенно этого Гребенщикова, или вон этот приезжал тут из Америки, Наумов, или как его с этими тоненькими пальчиками своими. Какой мудак какой-то собрал жуткое количество людей, они спрашивали билеты на улицах, боже мой, то есть...
0: Так почему же, он же, значит...
3: Можно сказать, что они все хотят обратно в застой, когда было все нельзя, и когда они чувствовали себя героями, борящимися там с чем-то, там с кем-то, с Леонидом Ильичем Брежневым, что ли, или еще что-то. Это отвратительно. Так все старомодно, так все неинтересно и скучно. Да, я считаю, что надо говорить, тем более, если это рок-н-ролл, прямо в лоб, иначе будете обсасывать какую-то мутату. Это все, эти все песни, их можно петь под гитарку в подворотник, что и делали в мое время ребята в Ленинграде. Почему-то сегодня это называется рок-н-ролл. Да ну, какой нафиг рок-н-ролл? Я знаю рок-н-ролл в оригинале, где он рождался. И там самое главное было донести в трех словах за три минуты вообще историю, эпопею. В песню рока может уложиться роман на 400 страниц, а в российский рок не укладывается и одна мысля.
0: Угу. Не, ну Наумов, насколько я знаю, он ценится в основном за умение вот там перебирать пальчиками. Я просто тоже, честно говоря, слабо так слышал. Я не могу сказать, насколько там это серьезно или нет, но я считаю, что как бы если люди ломятся на концерт, то как бы, значит, чего-то там есть интересное, вполне возможно.
3: Я
0: думаю,
3: вот
0: вы
3: я
0: были бы не против, если бы к вам тоже пришли.
3: Да ну ладно, вы же понимаете. Они все сидели, и я говорю, вот глядя на них, я специально оборачивалась, смотрела в зал, они все сидели и вспоминали, что было 10 лет назад.
0: Ностальгия такая, возможно,
3: клево.
0: Да, да, возможно.
3: Ой, ну боже мой, ну ведь за что ж боролись-то?
0: А так, а подождите, а тогда получается второе, да?
3: Если сначала разрушим, убьем, а потом зато как мы будем об этом вспоминать?
0: А альтернатива этому, это вот так называемые кислотные пляски, рейвы. Вот, пожалуйста, это будущее. Вот ваше отношение к этому.
3: Это все дохлый номер.
0: Ну как, ну это же целая культура. Вот там...
3: Ну и что? что?
2: Скоро надоест. Это у них все... здоровье не выдержит, честно.
3: Это тупик, да. Особенно, если они будут питерскую кислоту принимать, конечно, что является полным фуфлом.
2: Или пить эти энергетические напитки из витаминов, так
0: называемых. От них пропотевание настает, кстати. Вот. Потери там всякой жидкости.
2: Потери половой ориентации еще, как некоторые люди говорят.
0: Ну, все-таки это же волна захватила огромное количество.
3: Ой, ну туда им и дорога.
0: Но это же пришло, кстати, оттуда, вот с запада, конечно, насколько
3: да.
0: я знаю.
3: Все оттуда пришло, ну и что?
2: Но оно сначала ушло отсюда туда, а то вернулось к нам в таком виде просто. Вот мне так кажется.
0: Следующий телефонный звонок, если вы не против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, здравствуйте, Наташенька.
0: Здравствуйте.
5: Вы, безусловно, человек очень такой неординарный, очень разносторонний. Но все же вот мне кажется, вы не подумайте, что я вам с назиданием. Во-первых, «Караван» автор Борис Прозоровский.
3: Большое спасибо, вы меня просветили.
5: Сгноенный в сталинских тюрьмах и муж замечательный, вот в отличие от этой Нины Бригвадзе, я ее терпеть не могу, а вот была такая... Тамара Церетели,
3: да.
5: Это гениально.
3: Да, я вот одно время очень много слушала ее
5: вот,
3: пластинок.
5: Наташенька, я понимаю, вы что-то вот пробуете, а ищете какие-то новые каноны, но мне кажется, так же, как вот, вот и в иконописи существуют какие-то каноны, которые нельзя ломать. Так и романс, мне кажется.
3: Но вы не должны остаться на
5: них такими, какие
3: своего
5: голоса. Вы можете... подойти, трактовать его по-своему как-то. Но от основной какой-то вот идеи автора резко так отходить. Вы его действительно какое-то непонятное что-то, я даже не понял.
0: Можно я как бы немножечко...
3: Хотя это роман... Но у меня, вы знаете, да, все значит. Эти романсы...
5: И ваш голос позволяет петь в прекрасном классическом плане. Почему?
3: Да у меня записаны все эти романсы в классическом плане, в их традиционном исполнении.
0: Просто это называется ремикс, правильно, да? Название ремикс.
5: Потому что что такое «Караван»? Это практически наша теперешняя жизнь. Спрятал зад... у тебя лицо сгорело, как в пустыне.
0: Что-то какая-то философия пошла. Вот, что-то мы после того случая ничего не поймем.
5: Я что имею в виду?
0: Вы попроще как-нибудь там.
5: Это путь, это пространство, мираж. А вы какие-то... Тут исчезает вот эта вот какая-то мечтательность, какое-то движение в пустыне.
0: Понятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Время автомобилей, кислотных плясок. И тут неудивительно, что, собственно... А хотя вот здесь я позволю себе, может быть, немножко даже вот выступить в защиту Натальи Медведевой. Ну, конечно, особой защиты не требуется, но мне кажется, вправе любого сделать любую кавер-версию. Просто пинков за кавер-версии всегда всем дают. Вот.
3: Но у меня есть оправдание по этому поводу, потому что, как вот я и пыталась сказать радиослушателю, который только что звонил, у меня есть диск, на котором «Караван» записан в традиционной версии под гитары, даже под бас-балалайку и так далее.
0: Знаю, видел. Это правда такая здоровая.
3: Безумная, да. Это все было записано в Париже с музыкантами прекрасными русского происхождения, французами. Диск называется «Париж, кабаре, Русь».
0: А как вы думаете, вот такой вопрос, если, например, вам удастся каким-то образом, ну, может такое произойти, вот эту программу сейчас сыграть там, в Париже, как бы найдет она там благодарного слушателя или нет? Я просто, честно говоря, смутно себе представляю вкусы парижских меломанов, если там таковые есть. Я, опять же, почему хочу сказать, тут недавно приезжал один француз, я ему говорю, слушай, говорю, там Мирей Матье, он типа знает, а группа Телекс. Он говорит, нет, не знаю, хотя Телекс это известное достаточно явление. Ну, именно в этой тен-тен-тен-тен. Ну, ты знаешь, Сереж, Телекс, тен-тен-тен, да, у них такие. Вот, он не знает. Насколько там вкусы у публики, ну, может быть, не сейчас, а вот вы оттуда давно, по-моему, уже относительно.
3: Нет, я там была весной.
0: Ну, что там сейчас вот
3: я
0: со вкусами?
3: Я встречалась там с своим давним приятелем, агентом артистическим. Он, правда, как-то совершенно перешел на джаз исключительно. Но мы с ним пообщались, я ему показала даже видеокассету с нашими разными выступлениями. И
1: Там даже не было никаких песен ни на английском, ни на французском, хотя у меня их очень много. И вот, кстати, 15 ноября в ЦДХ, там в первой части 90-минутного концерта будут как раз вот эти все иностранные песни. И он сказал очень просто: ну что, говорит, это в стиле интел-рок, да? То есть это как бы интеллектуальный рок. На Западе называется.
0: Ну а что вот сейчас, а что там сейчас и, слушают
1: вот
0: они?
1: Это может вот, стоить, значит, он сказал, $5,000 концерт.
0: А, понятно. А что вообще там сейчас они слушают? Я просто
1: тут недавно... они там слушали, когда я туда приезжал, и все время этого мерзкого Мишеля Полнарев. Кстати, «Эхо Москвы» его крутит часто.
0: Я не знаю это имени. Вот, но это после того случая, опять же.
1: Это ужасно совершенно. Он где-то проболтался в Америке несколько лет. И вот вдруг вернулся во Францию, привез новый диск. Все новое, все такое.
0: А скажите, а действительно ли Джо Дассен крут вот там у них? Или это фикция?
1: Это, по-моему, в России он супер крут. Я обожаю этот клип, который сделал, как его...
2: Немоляев.
1: Немоляев. Ну, я был просто в восторге. Ура, Немоляеву!
0: Ну, давайте послушаем как бы композицию вашу совместную с группой ХЗ. Называется «До смерть». Опять «До смерть».
1: Да.
0: На улице жвачку, кепочки продают. 600-й Мерседес вот проехал, а тут все до смерти. Ну, смерть так смерть.

0: Напоминаю нашим уважаемым геройским орлам, что в гостях у нас Наталья Медведева и Сергей Високосов. Речь у нас идет о музыке, там и не только, знаете ли, о музыке. Вы тоже, понимаете ли, все тут принимаете участие в нашей беседе. Тут по телефону 203-19-22 жмете, там нас называете... крутите и, в общем, дозвонитесь периодически. Вот один дозвонился, предлагаю послушать звонок славного геройского орла. Доброй ночи, вы в прямом... Бывают же неприятные у людей голоса, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я
0: да-да-да.
1: Я хотел сказать Наталье Медведевой, что я считаю ее глубоко одаренным человеком. Человеком дружеским. Прошел все пути к тому творчеству, тому, так сказать, ну, как сказать, ну, результату творчеству, которое она сейчас записывает. Она очень одаренный человек. Она писательница. Я не понял там о том, что...
0: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Простите меня, мне 75 лет.
2: Боже мой! И вы не спите.
0: Сергей, выгляни в окно. Посмотри в окно. Посмотри в окно. Есть там кто-нибудь?
2: Ой, ну что вы, не надо таких слов.
1: Я сижу, следил за вашими отношениями с Лимоном. Не хотел сейчас у вас спросить, извините, может быть, это места.
2: Да.
1: Но у вас какие-то духовные отношения продолжаются. Вы ведь 20 талантливый человек.
0: Спасибо, спасибо. Спасибо, да. Спасибо, извините. Ну, мы вопрос поняли. Просто такой шум там машины. Видимо, там, женщина живет на оживленном перекрестке очень.
2: Человек, наверное, около железной дороги. Да, ну, неважно. Зато вот смотрите, сейчас без 24, а женщина 70 лет не спит.
0: А может, она работает стрелочницей?
2: Вашу передачу.
0: Это она вас в ней слушает?
2: Да. В отношении духовной связи с Эдуардом Лимоновым, я думаю, что она где-то существует в иных мирах. И мы наверняка там иногда встречаемся.
0: Ну, а все остальное,
2: на
0: по-моему,
2: поле битвы.
0: Да.
2: Как всегда, в нашей жизни с Лимоновым эта битва была такая.
0: Ну, в принципе, вот я о чем подумал, что очень странно действительно происходит, если два человека, скажем, встречаются, которые оба умны, оба, так сказать, индивидуально яркие, у них почему-то не возникает, я заметил, симпатии, по крайней мере, очень длительной. Как правило, они становятся противниками. Вот в чем проблема умных людей. Поэтому все революции свершаются.
2: Кем?
0: Не понял, что ты о логике. Ну, это не важно.
2: В любом случае, революционеров после 50 следует отправлять к праотцам.
0: О, вот это совершенно... А знаете почему? Знаете? И все мы это знаем. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Алло.
0: Рассказывайте.
3: Это «Эхо Москвы», да?
0: Оно самое.
3: Да. Во-первых, я хочу поблагодарить вашу гостью за прекрасное исполнение. И хочу подарить старинный романс, который забытый и неисполняемый по крайней мере 50 лет. Вот как я живу, никто его не исполнял. Этот роман старинный, который существует. И у него прекрасные слова и очень мелодичная музыка.
2: А как же называется?
3: Музыка.
0: А вы не могли бы нам его спеть?
3: Я с удовольствием.
0: Мы слушаем.
3: Вы только запишите, пожалуйста, слова, чтобы не забыть.
2: Да, у
3: вы
2: нас знаете, запись
3: со
2: идет.
3: Со мной, мне уже восьмой десяток, со мной он умрет. А жалко,
2: Саш,
3: мои родители его пели.
2: А
3: я вам сейчас его напою, а вы записываете слова.
0: Да-да-да.
2: Да, мы пишем.
0: Пишем-пишем. Вы только помедленней, а то мы вручную.
3: Моя жизнь прожита. Моя жизнь прожита. А твоя впереди, предо мною затворена дверь, и никто уж не скажет с любовью теперь. Приходи, приходи, приходи, выйду в поле весной, а в тоскливой груди разгорятся от счастья мечты. Я к цветам подойду и зашепчу цветы. Уходи, уходи, уходи, уходи. Дальше, дальше иду. Вот река впереди. Рядом и кругом непробудная тишь, только слышно, как шепчет прибрежный камыш. Уходи, уходи, уходи, и уже никогда, впрочем, нет, погоди. У одной я могилы стоял, и мне кажется, тихо с любовью так звал. Приходи, приходи, приходи. И дальше идет, и уже никогда, впрочем, никогда. Предо мной затворена дверь, и никто уж не скажет с любовью, теперь приходи, приходи, приходи.
4: Огромя! Холодные могилы, получается.
3: Я вам готов поклясться, никто не исполнял его.
4: Ну вот вы исполнили это в прямом эфире на радио
3: «Эхо Москвы». Я дарю его вашей гости, Наташа.
0: Спасибо.
4: Спасибо.
0: Спасибо, уважаемый наш певец. Ну что же, теперь я предлагаю послушать что-нибудь ваше, Наташа.
4: Да, вот мы можем послушать с
0: концерта,
4: да.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: 73,82 мегагерц.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Наталья Медведева и Сергей Високосов. Вот такой вопрос. Дело в том, что как-то в свое время один из журналов московских, я вообще тоже и читаю мало, и вообще телевизоров всякие не смотрю.
1: А вот недавно кино смотрели какое-то.
0: А это потому, что я болел и был прикован к постели.
1: Понятно.
0: На это время. Им было нечего упереться, а окна у меня дома нет. Его заложили. Но это очень грустная отдельная история. Но, тем не менее, один журнал, я помню, проводил такой опрос среди музыкантов. Вот я тоже немножко там попал под это. С кем бы и какую песню вы хотели бы исполнить дуэтом? На мой взгляд, интересный вопрос. Я, например, назвал вот My Way, но не с Синатром, а как раз с Sex Pistols. Ну, нравится мне, как они это делают. А вот у вас есть какие-то идеи на эту тему? Или я имею в виду тоже западных, так сказать, геройских орлов коллег? Я бы так сказал, по цеху. О, как.
1: Я никогда об этом даже не думал.
0: Да я тоже, но вот меня же заставили.
1: Ну а что, вы меня будете заставлять сейчас тут? Ну вот. Не знаю, понять с ним.
2: У меня тоже, наверное, не было никогда желания с кем-то вместе вот так вот. Ну, джимовать — это одно дело, там, другие отношения. Вот именно исполнять какую-то песню такую. Я помню, это Стас Намин очень любил делать какой-то. Давайте вот сейчас фестиваль, и в конце все какой-нибудь сейчас все выйдут и исполним.
0: Мы желаем
1: счастья.
0: Вот да, да.
2: Обычно.
0: Я стоял вот третьим слева в заднем ряду. Когда ее пели. Конечно, я там в бабочке был. До сих пор ее храню.
1: И в этот раз последний тоже стояли?
0: В последний раз меня за губу вывели еще на входе, сказали, пошел вон, прям за губу вытащили. Вот видите, какой я теперь в профи. Ну что же, следующий телефонный звоночек. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Спасибо вам большое.
0: Благодарю вас.
3: Вы знаете, у Наташеньки Медведевой очень... Вы знаете, вот я хотел бы сказать ей...
0: Да-да-да-да-да.
1: Очень... Это кто такой ласковый у Наташеньки Медведевой, а?
0: Алло, алло, вы сосредоточены.
1: Ну, я уже чувствую, сейчас будет какая-нибудь жуткая гадость сказана.
0: Вы знаете, давайте сделаем так. Мы сейчас, потому что время дорогое очень. Вы соберитесь с мыслью, перезвоните. И прям лучше запишите на пленку. Ну, вот именно, когда человек теряется, он должен записать на пленку свой вопрос. Потому что магнитофон не растеряется. Или я опять что-то неудачно сказал, да? Вы так что-то на меня смотрите, нет?

0: Ну ладно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло.
0: Да, рассказывайте.
1: Добрый день.
0: Приветствую.
2: Здравствуйте.
1: Или уже вам нас ночь?
0: Почему всегда это добавляют ночью, как говорят, добрый день на всех радио?
1: Вы правы.
0: Еще бы.
1: Хоть искусство Наташи, наверное, для пенсионеров больше рассчитано. Я смотрю по предыдущим звонкам. Мне пока только 42. Тем не менее, мне очень понравились ее песни. И я считаю, что она напоминает как бы возрождение рока в чистом виде. Ну, я думаю, не будет...
2: Ваш роковый подкол мы принимаем. Хорошо.
1: Нет,
2: ладно, мы вам тоже скажем.
1: Знаете, я согласен с ведущим. Он сказал о том, что сейчас время взрыва прошло. И поэтому, действительно, не будет сильной популярностью пользоваться ваше возрождение чистого рока. Ну, хоть для редких любителей, все равно продолжайте делать. Я думаю, через 10 лет будет опять ретро. И вы будете на самом большом пике.
0: Ну что, тоже прогноз.
3: Ретро тоже хорошо.
0: Спасибо за звонок. Я вот что хотел поговорить. Я хотел поговорить о животных. Вот,
3: о домашних?
0: Ну, и да, и нет. Понимаешь, в чем дело? Я тут недавно, значит, проходя ночью там... У меня так часто бывает, что я обнаруживаю себя ночью где-нибудь после того случая. Вот стоишь посреди какого-нибудь незнакомого двора и начинаешь ориентироваться, куда идти, находишь дом и идешь. И я услышал повизги какие-то адские, увидел маленькую собачку, такой, ну, щеночек совсем, который, типа, дико скулил и просился в подъезд. Ну, там, в какой-то... Я его, значит, впустил в подъезд, и мне пришла в голову такая мысль, что во время моих редких, но, тем не менее, случавшихся таких пребываний за рубежом всяким, там я очень мало видел бездомных животных. Вот не знаю, как в Париже, но вот, насколько я знаю, там в Лондоне, в таких городах, там вообще нужно какую-то приносить дикую справку о том, можешь ли там ты содержать там какое-то животное.
2: Да, все это вранье. Французы вон...
0: То есть у них много бездомных зверьков.
2: Оставляют своих собак привязанными к деревьям, когда уезжают на летние отпуска. Просто берут их и оставляют.
0: То есть на без корма?
2: На обочинах дорог.
0: Без корма вообще?
2: Да, бросают так все. Потому что им надо ехать в отпуск, а с собакой в отпуск нельзя.
0: Угу. А скажите, вот ваше вообще отношение к таким вот нонсенсам? Насколько это вот вас травмирует? Или как бы это там норма жизни? Может быть, попервой вы как-то типа, ну что ж, там собаки скулят, там, а потом как-то так привыкли, и как деревья. Может быть, даже французские дети думают, что это такой сорт дерева с собакой. Ну, типа дерево с собакой, как вот с листьями, а тут с собакой.
2: Да нет, так. Я не буду стебаться на эту тему. И вообще ни на какую тему стебаться не хочу.
0: Но это же не стебало. Почему? Это серьезная тема.
2: Ну, херновина какая-то. Дети, деревья, собаки.
0: Ну почему же? А что же это не хреновина?
2: У меня было животное, кошка, когда я жила одна в Париже. Такой забавный, смешной зверь, привезенный из провинции, совершенно не знавший городской жизни. Он выпал даже из окна с 5-го этажа, но остался жив. А потом, вот, когда я стала жить опять с Эдуардом Лимоновым, и он мило мне говорил, и котика возьмем, то этого котика пришлось все-таки отдать, потому что... Не ужился Лимонов с моим котиком.
0: Не возлюбили друг друга.
2: Ну, тут у котика особенно не спрашивали.
0: Понятно. Ну что же, это телефонный звоночек. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло, алло. Опять срыв какой-то. Здравствуйте, мы вас слушаем. Рассказывайте.
2: Вы пенсионер?
4: Нет, не пенсионер. Отнюдь. Значит, у меня таких вот два вопросика.
0: Простите, это фамилия ваша?
4: Моя фамилия Андреевич.
0: Ага, известный, да, слушай.
4: Вот так. Значит, такие вопросики к Наташе по поводу компакт-дисков. Сколько у нее? И вообще, как называется? И вопрос к обоим гостям. Значит, по поводу ихних музыкальных пристрастий. То есть, что им чисто нравится, вот так.
0: Ага, спасибо.
4: Пожалуйста.
2: Да, замечательно. Вот у меня вышел первый диск в 94 году. Его выпустил Аркадий Семенов. его такая была первая продукция фирмы «Звуко Реки». И диск назывался «Париж, кабаре Русь». Наталья Медведева. И в него вошли романсы, старинные песни, русские, даже несколько советских. В том числе и вот знаменитая «Я милого узнаю в походочке», которую пытается петь, как Алеша Дмитриевич это делал, по-моему, Сукачев. Да?
3: Искляр.
2: Искляр тоже. Ну, я хоть и работал с Алешей Дмитриевичем, я все-таки пытаюсь это делать как-то по-своему. А второй диск — это «Трибунал» Натальи Медведевой под названием «Russian Trip». И он вышел на фирме «Фили». И в него вошли мои песни исключительно, написанные под впечатлениями моих таких вот наездов в Россию, в Москву, в частности. И под впечатлениями от воспоминаний о той стране, в которой я жила когда-то.
0: А что касается музыкальных пристрастий? Вот пенсионер задал вопрос.
2: Он сказал, что он не пенсионер.
0: Что-то...
2: Да, вы ошиблись. Эй. У меня довольно эклектические вкусы, хотя я не считаю, что это плохо. Я с удовольствием одно время слушала классику Стравинского, Прокофьева, Альбер Хуссель мне очень нравился. Хотя, в общем-то, этих трех писателей, да, композиторов можно объединить, и поставив, например, пластинку одного за другим, можно даже иногда и как-то спутать. А из современной музыки мне нравится всегда что-то такое, что выходит за рамки традиционного, в чем есть что-то такое очень индивидуальное, эмоциональное, энергичное, с какой-то мыслью, идеей, с эмоциями, которые бы меня трогали. Я думаю, что, конечно, это больше присуще действительно року прошлого. Хотя и сейчас есть такие безумные люди, как тот же Том Вейтс и та же безумная Диаманда Галлес, и какие-то еще наверняка люди существуют. Просто до нас не всегда доходит то, что они делают.
0: Да. Ну а что, как у тебя с этим, Сереж?
3: Ну, у меня такие достаточно разносторонние вкусы, потому что я все-таки не писатель, не поэт. Вот, я больше музыкой занимаюсь, поэтому я слушаю иногда музыку, да, не только то, что мне нравится, а просто ради интереса, чисто профессионального. Там какой-то звук, там новый саунд, там и так далее, новые ритмы, там что-то еще. Вот. А так мне просто нравится слушать какой-нибудь King Crimson, например. Ну, не самый, конечно, там такой шизовый. В основном ранние какие-то. Лед Зеппелин очень мне нравится. Но тоже я уже его практически не слушаю, потому что это все в голове уже вертится.
0: Ну, уже там собственная кассета.
3: Да. Уже, да, все записано в голове. Очень нравится индийская музыка мне. Особенно какие-нибудь пения таких, каких-нибудь гимнов. Ну, не обязательно прямо, то есть это не значит, что я,
0: ну, понятно, там
3: последователь культуры Кришны там и так далее. Просто мне, я чувствую в этом энергию. Ну, не все, конечно, там исполнители могут достичь. Просто существуют какие-то определенные люди, которые действительно вот имеют драйв какой-то в этом, в этой музыке. Иногда это вставляет круче, чем какой-нибудь трэш-метал. То есть по воздействию такому.
0: Да, сложно с этим поспорить, действительно. Вот. Так. А я вот тоже попадал.
3: Да, классическая музыка, к сожалению, меня не очень радует.
2: Да вообще, мы хотели тут заняться своим культурным образованием и хотели походить на концерты каких-нибудь авангардистов, композиторов, ну, как вот их называют, неоклассиками, да? То есть
0: ну, да, я
2: сегодняшними, да, серьезными композиторами, та же Губайдулина, да? Ну, так вы думаете, что можно попасть на ее концерт, неизвестно, когда он состоится, вот даже вот в той же филармонии. А нужно когда... купить какой-то абонемент
0: да
2: и
0: просто
2: ждать
0: открытку,
2: да. в которой вам пришлют дату этого концерта. А вдруг у вас у самого в этот день концерт?
0: Ну да, то есть, в принципе...
2: То есть вы не знаете, на что вы покупаете билет?
0: Вот давайте я поставлю вам композицию, хотите? Композиция. Ну, новая, авангардная. Как-то вот вы сказали это...
3: Байдулин.
0: Нет, вот слово «нео».
2: Неоклассика.
0: Его родила. Песня.
5: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».

Монморанси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: Всегда, мы же любим лирические.
1: Мы любим лирические.
0: Лирики.
1: Песня.
0: Не в небес?
1: Ну, давай.
0: Небес.
1: Попробуем.
0: О, с зачином, да?
2: Ну, конечно.
3: О, какая слышно, хорошая песня. Слышно,
0: корни? Сыграй. Слышно, да, корни?
2: Слышно?
0: Клево. Поехали.

Напротив, всю ночь горел свет. Будильник в моей руке умоляет уснуть, завод повернуть, что

0: группа «Точка росы» в прямом эфире, акустический концерт. Вот, кстати, пришел и господин директор Топников Николай. И есть, в общем-то, вероятность, может быть, произвести отслушивание телефонного звонка. Вполне возможно, что есть ответ. Коль, напомни условия вот конкурса. Да.
1: Условия...
0: Ты не шуми, так все нормально, ты не волнуйся.
1: У меня реверберац.
2: По-моему, он гулял долго.
1: Я объясню. У меня дело в том, что наушники от радио в плеере, и там жуткий дилей совершенно. То есть невозможно просто говорить там с опозданием, с кошмарным.
0: Естественно, все же знаешь, как это делается вообще, как работает настоящее радио. То есть вся программа идет действительно в записи, затем сидят оперативные службы в соседней комнате, которые все лишнее вырезают, пускают в эфир с небольшим повтором практически. Вот, там, ну, какие-то
1: да я сейчас как раз проходил, видел этих ребят, да, да, серьезные люди.
0: Ну еще бы.
3: Такая, скажем... Лирической, как и все, что мы сегодня будем играть, потому что время ночное. Она родилась очень интересно. Мы все вместе собрались после съемок клипа как раз на песню, которая прозвучала в самом начале, как «Та звезда». Вечером расслабились, выпили две бутылочки вина и тут же сочинили вот эту медленную лирическую песню. Сейчас мы для вас ее исполним.
4: Я чиркнул спичкой по небу, озарилось твое лицо. Мы вместе, а долго ли, коротко, до первых пустяков, до первой золы на залатанном камзоле, до первых голубей на утренней крыше. Я не знаю, кто виноват, кто тихо сказал или кто не услышал. Так

четыре. Мы лежим, как строчки на открытой странице единственной книги. В этом мире часы за стеной стучат. Часы, пожалуйста, тише. Я до сих пор не знаю.

срока, текучим медом летний день вальяжно капал с раскаленной крыши, шумело улицы окно, и пару занавески поднимался все выше, грязная посуда на столе, две горсти косточек от вишен. Ты знаешь, я никогда не узнаю, кто был виноват.

0: есть, в общем-то, такое предложение послушать телефонные звонки. Конкурс, напоминаю, закончился. Теперь вы можете задавать ваши вопросы музыкантам группы «Точка Росы». 203-19-22, телефон прямого эфира. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно, попросту говоря.
1: Доброй ночи, Александр. Доброй ночи, гости дорогие.
2: Здравствуйте.
1: Еще раз всех с победой с нашей.
3: Да, спасибо.
1: Спасибо вам за музыку. Но, ребят, извините, я все-таки вернусь к первоначальному вопросу. Нет таких кирпичей. Все-таки 25 на 12 и на 6,5. Ну, это бог с ним, ладно. Ну, я отвечаю за слова здесь, без всякого. Где вас можно, кроме ЦДХ, услышать?
3: Ой, сразил вопрос наповал. Дело в том, что у нас сейчас закончились выступления по клубам буквально. Ну, как закончились? Вот на этот промежуток до 10-го. А обязательно будут в июле, наверное, уже. Мы немножко уйдем в отпуск, а в июле обязательно будем играть по клубам. И вся информация в досуге Москве, досуг в Москве есть.
4: И спать, досуг.
3: У нас все силы просто кинуты на этот концерт 10-го.
5: Да, обязательно приходите.
3: У нас 10-го. Это веха, а дальше
5: просто
3: мы...
5: потом...
0: Мы тут, значит, сходили к нашим туда операторам и узнали вопрос, прослушали, отмотали вопрос, касающийся, приходилось ли вам по жизни встречаться с какими-то необъяснимыми явлениями природы, с потусторонними, в общем-то, явлениями и так далее. Ну, всем участникам группы. Или, может быть, кому-то из родных, близких, или там знакомых, родных, близких, родственников, родственниц.
3: У нас тут компьютерный завелся хакер. Воткнулся тут твой компьютер, между прочим, и что-то там на нем программу перебивает. И вот обрати на это внимание. Он сейчас тут тебе нарушит все. И ваш потом компьютерный будет тут потом уже не форматировать диск. Я
4: давайте
3: знаю,
4: отвечайте на вопрос.
3: Он уже три компьютера у нас испортил. Я знаю, видишь, смеется. Шепотом.
5: А
3: так,
5: чё?
3: На вопрос давайте отвечайте, кто он еще знает ответ. Про эти силы.
4: С темными силами, я думаю, что...
3: У нас плохое отношение.
4: Нет, ну все с ними встречаются. Мы стараемся их избегать.
3: Да.
4: Мы от них бежим и прячемся.
3: Это очень серьезный вопрос. Давайте...
5: Серьезно ответим. Ну, отвечай серьезно.
4: Давайте серьезно ответим.
3: А что отвечать-то?
4: В микрофон, Олег.
5: Тебе... Ну, вот тебе бумага. На, смотри, подсказка. Тут написано все, что отвечать. Мы здесь составили тут тебе.
3: Темный плохо, светлый хорошо. Больше отвечать ничего не будут.
5: Да, хорошо. Да.
0: Ну, в общем, ответ достаточно исчерпывающий, я думаю.
5: Серьезный ответ. И,
4: глобальный.
5: В духе Пушкина.
4: Дихотомический ответ.
0: Вот что Олег из Курска, наш радиослушатель, с самой Курской дуги, аж интересуется. Угу. Слышал, что у вас очень сильный барабанщик, почему о нем ни слова. Сейчас. Ну, Олег, во-первых, я просто хочу сказать, что в том месте, где сейчас, вот, где мы обычно ставили барабаны для живых концертов, в нашей студии стоит голая девка и показывает нам стриптиз. Она просто должна денег нашей радиостанции. В общем-то, она тут работала и испортила компьютер, и теперь показывает бесплатно стриптиз ночами и днями. Вот, и временно
4: не
0: занята.
4: Не знаю, куда деваться.
0: Да, в общем, занята она тут, я комната. Думаю, вот, ну, конечно, барабанщик бы пришел, безусловно, просто вот связано с тем, что некуда поставить именно
3: да,
0: установку.
3: Да, и просто заболел человек.
0: От огорчения.
3: Да нет. Тиграна мы очень любим. Нашего барабанщика зовут Тигран.
5: Главное, если ты нас сейчас слышишь, выздоравливай. Нам к ТДХ нужен барабанщик обязательно.
3: Да нам...
4: Приходи к нам скорее.
5: Главное, он вообще нужен нам.
3: Да,
5: мы без тебя уже не можем.
3: ТДХ вообще нам нужен. Как, даже не как барабанщик, как человек. С большой буквы Ч.
5: Да вообще нужен просто. Даже не как человек, а просто как... Просто как вообще? Нужен нам...
4: Просто нам нужен Тигран.
0: В скольких ботиках и у каких модельеров одевается ваша группа? Интересуется девушка по фамилии Мишутка.
4: Мишутка? Мы одеваемся, в общем, где не попадя.
0: У кого попало.
4: У кого попало недавно... и не попало.
3: Ну, можно я отвечу? Я недавно сшил себе замечательное нижнее белье. Специально для клипа.
4: От Версачи.
6: Сейчас мы его видим.
3: А вот. И буду демонстрировать в новом клипе. Вот. Мы шьем себе.
6: Белье
3: сами.
6: Замечательное просто.
3: Дима у нас много шьет нам.
0: Ну вот, в общем, мода, она имеет какую-то такую злободневность реальную при наступлении, так сказать, потепления, то есть лето. Зимой как-то на территории нашей страны за модой-то особо не следят. Если кто-то и следит, то смотрятся они как-то все-таки смешно. Вот, а не, так
4: зимой,
0: осталось...
4: зимой мода отдыхает.
5: Между прочим,
4: замораживается.
5: Иногда, когда нам деньги отдают наши должники, вот последний раз нам отдали 180 косарей грина, и вот мы пошли, и удобно. Донный Коран оделись нехило, на самом деле. Купили нашему саксофонисту-кларнетисту
2: очки.
5: Ломовые очки.
2: Вот такие вот. Вот,
5: он показывает.
2: Вот такие вот.
5: Да, и Донный Коран у нее есть клевый DKNY. Одежда предоставлена DKNY. И купили ему носки, и купили всем галстуки ломовые. На самом деле, каждый галстук стоит по 1,5 косаря. Вот я, честно говоря, мне вот, дорогие радиослушатели, жаба давил. Я лучше бы на эти деньги купил бы себе новый телевизор. У меня старый телевизор черно-белый. Я смотрю футбол в черно-белом изображении. А так у нас был бы каждый новый телевизор просто жидкокристаллический. А вот мы купили какой-то...
4: Жидкокристаллический.
5: Лободу какую-то купили, какие-то галстуки, носки. Но говорят, нам стилист, у нас стилист, мы ему платим просто ломовые бабки.
4: Киркоров.
5: Каждый день платим Киркоров, бабки, да, ему. И он говорит вам, типа, если вы хотите быть солидной группой, вот точка росы,
0: Ну, чтобы как-то считались, когда если вы подъезжаете на презентацию, чтобы как-то там люди узнавали.
5: У нас дорогие машины, но если, говорит, вы тратитесь на такие, ну, нормальные дорогие машины, то вы, говорит, должны тратиться на нормальные дорогие галстуки, нормальные дорогие ботинки. Ботинки, обувь вообще должна быть очень дорогая. У нас у каждого по $1000 за ботинок.
0: За каждый, причем.
5: За каждый
4: Тысяча за каждый.
5: И поэтому... Поэтому,
2: шнурки по 300
5: безусловно,
2: бат.
5: Галстуки, носки, ботинки. И, ну уж я про стрижки вообще не говорю, это самое дорогое, что может быть.
0: Ну, кстати, я вот прошу прощения, что перебиваю тебя. Просто
5: я хотел сказать, ну.
0: Модельер, любой кутюрье, опять же, оно всегда право. Оно же рассуждает как: что автомобиль — это тоже одежда человека. То есть, ты что сегодня на себя наденешь? Я одену на себя Чероки. Какой там старенький? Нет, там Лоредо комплектации. Типа, вот и хочу его одеть. То есть, это та же одежда, по идее, автомобиль, соответственно, та же одежда волосы, та же одежда прическа. В общем, все это оболочка. И, естественно, оболочка. В случае, если ты едешь в автомобиль, то все, что одето на тебе, это является нижним бельем, оно должно быть опрятное и чистое. Поэтому кутюрье, оно всегда право. Вот тут, кстати, вопрос касаемо музыки. Вот насчет автомобилей. Скажите, какую музыку вы слушаете в ваших дорогих автомобилях?
4: Но
0: ведь музыка вообще автомобильная, это же отдельная культура, то есть не каждую музыку можно слушать.
5: Я думаю, что даже не имеет смысла рекламировать. Мне ты зря это назвал, это название.
4: Это название знает. Совершенно не имеет отношения.
5: Джамирокуай, я думаю, что мало кто знает. Это такое вообще элитарное, такая элитарная музыка.
4: Да, это как раз музыка для дорогих автомобилей.
5: Элитарная.
4: Для Феррари.
0: А я бы этому барсетку свою не доверил, самому этому дяденьке. Ну, может, он как может быть, он певец хороший, но вот внушает мне опасения своим внешним видом.
5: Какие-то слова говорит неизвестно.
4: Барсетка?
5: Барсетка.
4: Что это такое?
5: Не знаю, мы такого. У нас слуги носят. Просто на самом деле Джамирокуай у нас рассекретил уже гитарист это название. Все остальное мы вам не скажем, конечно же. Но, безусловно, масса хорошей музыки есть. Джамирокуай, наверное, мы недавно...
4: И Spice Girls.
5: Недавно споем уже...
4: Spice Girls.
5: Кстати, вот я вот сейчас в прямом эфире вот рассказываю вам вообще. Я сегодня
0: серьезные вещи,
5: барабанщик, кстати, да. Барабанщик.
4: Ты барабанщик.
5: Погодите все и замолчите вообще, тут в студии тишина должна быть вот, на 2 минуты. Я сегодня посмотрел Deeper Underground, новый клип дорогой команды этот Джамирокуай, и понял, что мы должны сыграть его вживую. Базаров нет. Если ты выучишь текст, там текст 87 000 слов. Если ты его выучишь, ты должен его, Леша, выучить.
2: Может, новый
5: какой перекат какой на баяне был. И ты, брат, если ты его, короче,
4: я уже освоил.
5: Вот мы, дорогие наши телезрители, скоро его сыграем вам на концерте. И вот буквально, наверное, уже через месяц вот вы увидите. Вот отвечаю за базар.
0: Я, кстати, немножко про себя хочу тоже сказать. Ну, просто вопрос-то и ко мне в какой-то степени. Но я так подмажусь немножко к вашей беседе. Мы обычно в дорогих автомобилях слушаем музыку звезд, приглашенных, вот, которые приезжают к нам в Россию. К примеру, когда приезжал Sting, мы, в общем-то, взяли его на дачу. Он 3 дня жил в нашем автомобиле и пел на заднем сиденье под гитару. То же самое было и с господином Боуи, и со всеми другими приезжающими. ближайшими. Цыган сажаем, когда никого тут заезжих нет. Ну, то есть мы любим живую, понимаете, музыку, живую. Это к чему? Может быть, как-то... А, ну сейчас, пока я так понял... Что, перо попалось? Клюв попался. Клюв попался.
4: Не, у нас та же фигня. С Ником Киевом была та же фигня у нас.
0: То есть, ну, да. Это обычная практика. Да,
3: она не прожаренная, ребят.
4: Сидел, ну что ты не ешь сырое мясо, что ли?
5: Ну куда ты его кладешь? Что он тут?
3: А что, я должен съесть это?
4: Да, ты должен съесть сырое мясо.
3: Нет, я не знаю.
4: Это ритуал.
5: Ты что, не индеец, что
0: ли? Ну ладно, пока вот ты ешь, сейчас еще такой вопрос от того же Куприяна, нашего постоянного радиослушателя. Работал ли кто-либо из музыкантов на заводе? И вообще расскажи. Вашей трудовой биографии.
3: Работал на заводе ЗИЛ, токарем.
5: Не, мы все сейчас работаем на заводах. И как
4: подожди,
5: бы,
4: подожди, серьезный вопрос.
3: Серьезный вопрос, Дима.
4: Серьезный творческий вопрос, что ты гонишь?
5: А я не понял, не, я думал, что мы до сих пор работаем на заводах.
4: Ничего подобного, мы не на заводе, не на фабрике.
3: Расскажи про прессовочку.
4: Я работал, вот, например, на... Москабель Маш какой-то там, не помню, в столовой.
0: Он сказал Маша.
4: Саша, Саша, Москабель Саша.
5: Тебе на сердце Маша?
4: Я разливал там супы всем. Да, это наша новая песня.
5: На самом деле, у нас все работали где-то. И несмотря ни на что, мы очень любим Александра Лаэрского, который считает свой пейджер, не понимает вообще, чего от него хотят.
0: Это не пейджер, это у меня новая игра Тетрис называется.
5: Карманный Тетрис.
0: Ну так что, я предлагаю, может быть, тогда сейчас вживую.
4: Да, мы можем.
0: Тогда я попрошу сейчас наш оркестр потише. На, все.
5: Топер. Убрал топер.
3: Вот чувствую, мы тут так это гоним на четвертой скорости. Сейчас будут лирические песни. Как же мы их споем? Так сказать, да? Надо серьезно.
5: Надо подальше от микрофона. Друг мой. Отчизне посвятили любви прекрасные мотивы.
3: Все, серьезно. Хватит гнать. Это же лирика, ребята.
5: Это физика.
4: Раз, два, три, четыре.

реальных и мнимых хотел бы я выбрать цвет свой любимый, но мне что-то мешает, что-то тревожит. Воспоминаний наточенный ножик, я ведомый бульваром и серебром века. Так долго искал одного человека, но месяц проходит, месяц станет луной. Закопай в подушку все сны фильмы со мною, ведь есть жизнь одна, а где-то другая.

Если ты захочешь вдруг меня увидеть, цветы мои глаза тебе расскажут, что ночь провел я рядом с твоим домом. Я в окно заглядывал и спящий тебя видел, доски твоей реки печали позовут, утешат. Не забывай, что скоро еще ведь будет встреча, ведь есть жизнь одна.

опять не усну. Свои ночные откровения смешаю с банкой вишневого варенья, и косточки лениво выкладывают цифру. Мне эта цифра навевает рифму. Я подолью себе чая, я вспомню о лете, о новых словах в этом новом куплете. Ведь есть жизнь одна, а где

0: И вот сразу тут вопрос пришел следующий. Это наш вахтер снизу, он тоже участвует постоянно, приходит иногда. В каких ресторанах, спрашивает, вы обычно питаетесь?
1: Ой.
0: Ну, это никак, конечно, реклама. Просто, может быть, тут имеется в виду кухня там.
2: Я отвечу, да. Пожалуй. Мы питаемся в самых дорогих ресторанах Макдональдс. И, кроме того, нам эту пищу приносят прям в лимузин. Человек в определенной одежде, фирменной одежде ресторана Макдональдс,
3: с клювом,
2: выходит, улыбаясь каждый раз.
3: Скрюч Макдак.
2: Они всегда улыбаются. Вот почему-то всегда улыбаются. Я смотрю на них.
4: Канадскими татуировками.
2: Вот ты что-то тут разошелся. Прям мой милый друг. Разошелся. На концертах скромный, я сейчас смотрю. Вот,
3: ты не перебивай. Говори, говори.
4: Канада страна побратимая. Там такие же березы.
2: И да. И вот мы любим эти рестораны. Самые дорогие рестораны.
1: А Канада входит в НАТО?
2: Мире. Входит, конечно.
1: Канада?
2: Все входят, кроме Китая, России и Индии.
0: И Финляндии.
2: Безусловно. И водка Финляндии не входит.
3: Так-то поэтому она, конечно, так, мы но... пьем водку Финляндии.
2: Финляндия, да здравствует.
1: Финляндия. Финляндия не входит в НАТО, да?
3: Нет.
0: Саша. Финляндия не входит.
4: Финляндия, мы с тобой.
0: Не выходит. Финляндия поставляет мелованное дерево. Ну, или бумагу.
2: Бумагу. Еще это одно из двух. Мелованный кордон.
1: Ты курила, краска, ребята.
2: Еще
1: ты
2: много курила, чего. Да. Поздравляю.
4: Финны много. Мелованные микрофоны.
0: А кто осуществляет съемку и монтаж ваших клипов?
1: Это разные люди.
0: Хороший ответ.
4: В основном я вообще-то.
2: Вы смотрите, какой ураган сегодня. Эмоции у нас.
3: Обычно Костя вообще ничего не говорит.
1: Саша,
3: он говорит все.
0: Ну что, может быть, сразу еще песню, чтобы побольше...
2: Давайте, может, про новую...
3: Живую, да?
2: Все расскажем.
1: Давай. Давайте мы только расскажем что-нибудь про песню. Чего мы так тупо ставим?
3: Расскажи про песню, расскажи какую.
2: Потому что тупенькие.
1: Нет, только петь-то уймите.
2: Мне тычет гитарой в глаз, брат.
1: Убери. Саша, я не так понял, что ли? Какая песня, вживую или не вживую?
0: Ну, наверное, вживую лучше, потому что...
2: Ой, какой я тупой. Главное, убрал от меня микрофон.
1: Вживую.
2: Ну, какой же ты глупый.
1: Давайте обратно споем.
3: Обратно.

глаза темнеют моих. Уличали во лжи, я не знал, как жить. Я зарылся во ржи и сквозь стебли. Я слышал созвездие единственный.

сон и семь таких долгих ночных часов. И я искал кольцо 93-й пробы, но трава высока в облаках. Но будет, как будет, но что-нибудь будет. Нас руки разведут, нас разум рассудит. Я забыл в кармане упавшего солнца слова. Но зачем слова, когда на небе звезды?

спроси, кто я. У корабля в открытом море я нитка в парусе его. Трехмачтовый рукопожатий, я колос для жнеца. Меня он сноп подвяжет в объятия дружных братьев. Зерно для пира или стебли для огня. Но будет, как будет, что-нибудь будет. Руки разведут, разум рассудит. Я забыл в кармане упавшего солнца слова. Но зачем

0: А вот эта композиция навеяла, видимо, наш радиослушатель такой вопрос. Петя Ореховский предлагает, он интересуется, видимо, были ли у вас конфликты с представителями криминальных структур? Ну, это вопрос злободневный, сами знаете.
1: Нет.
0: Ответ исчерпывающий. Далее, вот здесь Борис интересуется.
2: Мы сами представители криминальных структур.
0: Умеют ли музыканты плясать? Я подтверждаю, что умеют.
3: Да, да. Олег, покажи.
0: Безусловно, я просто это вижу и могу прям-таки официально заверить, что параллельно с музыкой происходят, в общем-то, и пляски.
1: 50% нашей группы — это танцоры.
2: Но бывает, когда заканчивается у нас песня, мы танцуем. То есть не мы, я не танцую.
0: Вот еще очень интересный вопрос от Сергея. Что вы делаете, это к вам, естественно, вопрос, с деньгами, полученными за концертные выступления? Идете в бары, напиваетесь пиво. Первая версия, вторая. Снимаете красивых тёлок с большими батонами. Вторая версия. Третья. Покупаете дорогой порнофильм.
1: Других вариантов нет?
0: Ну, он не предложил. Никакой альтернативы нет.
2: Надо из этого выбрать или что-нибудь.
0: Видимо, мы... А я сам не понял. Я зачитал, как пришло.
2: Батоны.
1: Большие батоны, да. Дорогие батоны. И едим их.
4: Идем в дорогую булочную.
0: Ну, я думаю, может быть, сейчас пообщаться с живыми.
1: Да-да-да, звоночек.
0: Да. 203-19-22, ваши вопросы музыкантам группы.
2: Единственное, у меня дополнение. У нас деньги за концерты по безналу перечисляются, потому что большие такие количества нулей, что мы просто не унесем их. И поэтому у нас по безналу мы, честно говоря, эти деньги не видим между собой. А только директор приносит иногда нам какие-то крохи, какие-то слезы нам приносит.
1: И мы покупаем батоны.
2: Мы покупаем, конечно же, лимузины там из бутика, носки и ботинки дорогие по 20 долларов.
1: Ботинки.
2: Не надо.
1: Давайте послушаем звоночек. Дима, звоночек. Нам звонят.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Михей Зеленоградский.
2: Привет.
0: А вы как-то, извините, волнение какие-то у вас в голосе, может...
5: Нет, у меня голос такой, вы что?
0: Вы уверены, что все нормально у вас?
5: Да, абсолютно.
0: Ну, хорошо.
5: Вопрос, господа музыканты, а какие водоемы в Москве и Московской области, ну, бывает же случай облома с бабками, вот, какие водоемы ваши тушки предпочитают, там, Москва, реку, Борисовские пруды или что-нибудь? И второй, уполномочен от имени правительства нашего государства, Республика Зебра, войти в состав правительства нашего.
0: Кто? Уполномочен. Это просто как бы так это поставили перед фактом, что вот уполномочен, а кто это, видимо, пока обсуждается.
1: Хорошо,
0: а насчет прудов, водоемов, в общем-то, и всех этих дел.
1: Мы любим воду вообще.
2: Поскольку облома с бабками не бывает никогда, мы исключительно купаемся в наших дорогих саунах.
1: В ваннах, да?
2: И в ваннах, да.
1: Ну, у нас у каждого, в общем, авторские ванны.
2: Авторские ванны дорогие у нас. Вы скоро их увидите в клипе.
1: Как салон называется? Я забыл, где я купил эту ванну в последний раз.
2: Не помню.
1: Ну, короче, салон авторских ванн, там я купил эту ванну недавно.
3: Африканских ванн, да.
0: Вот, кстати, тут вопрос пришел такой, только что настроился на вашу волну. Скажите,
1: что за фигня?
0: Какая группа у вас в гостях? Я представляю, музыкантов, это государственный академический оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова, безусловно.
1: Аплодисменты.
2: Аплодисменты Светланова.

0: В гостях у программы «Монморанси» группа «Точка Росы». И, соответственно, мы слушаем концерт этих музыкантов в прямом эфире. Соответственно, периодически общаемся, слушаем кое-что из музыки. Напоминаю вам, телефон студии 203-19-22. Ну, сейчас, я, видимо, вижу, опять пьеса будет звучать.
1: Живая. Живаго.
2: Живаго.
1: Только мы еще не определились, какая именно пьеса. Сейчас мы буквально 7 секунд. Что? Что?
3: Играем что?
1: Да. Прогулку? Что? Быстро. Может, плавало?
3: Давай, плавай. Ну, без.
2: Может, нам кто-нибудь позвонить,
1: давай ты
2: скажет, что
1: потрясешь.
3: Есть что потрясти?
2: Я путаю просто. Я тут наложил какие-то бумажек.
1: Посвящается Тому Уэйтсу.
4: Остатки дня, с дорогой шин, ты в руки мне.

0: Ну и, видимо, еще телефонный звонок, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте, наше внимание к вам беспредельно, вы в прямом эфире.
1: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый. Не могли бы вы говорить чуть-чуть громче, простите, вас как-то не очень отчетливо слышно.
1: Нормально?
0: Ну, будем считать, да.
1: Ну, я хотел сказать, что не надо ходить по шерстке за договорки Макдональд. Не надо слушать все это «Мами и Хроль» на серу. Эти наши ПМ, которые мы с Александром воруем с завода «Балтика» и подаем на орбите с примерами.
2: С орбиты, что ли, звонит?
0: Да, вы знаете, понятно, ваша тема понятна, извините, действительно, качество очень плохое, я просто понимаю, что космонавтам тоже скучно, иногда хочется как-то выйти в такое во внеурочное время тайком от начальства на связь, в общем-то, это видимо, произошло. Но смысл в том, смысл, естественно, в том, что в Макдональдс ходить не надо.
2: Хорошо.
0: Ну, в общем-то, это и правильно.
3: Хорошо, мы не будем ходить.
0: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста.
4: Доброе утро уже, наверное.
0: Здравствуйте.
3: Нет, еще пока день.
4: Полуночники. Вы знаете, вам звонит человек с 45-летним стажем футбольной болельщицы.
2: Вау.
4: Вот, вы знаете наше сегодня праздник?
3: Конечно. 3-2.
4: Вот, так я хочу узнать, не собираетесь ли вы отразить это в своем музыкальном искусстве? Тем более, что это первый раз за всю историю наша сборная выиграла у сборной, которая носит звание чемпиона мира.
0: Да, да.
4: Вот.
0: Спасибо.
4: Так что давайте, отражайте.
0: Спасибо.
2: Отразим, конечно же.
3: Я думаю, что это нас действительно вдохновит.
2: И посвятим вам наше произведение нетленное.
5: Нет, действительно, это же очень важно, что наши выиграли. По крайней мере, у сборной России это первая победа важная такая за все время.
2: Сборная России вообще может выиграть у всех. Даже у сборной мира.
5: Теперь да.
3: Легко. Даже у сборной России.
0: Ну, я думаю, как вот остается немножечко времени до выхода программы новостей, где мы услышим новости.
3: Ну, мы еще после новостей встретимся.
0: Да, ну сейчас, может, еще какие-то песни. Или давайте сейчас так сделаем. Звоночек сперва еще один.
3: Да, звоночек.
5: А потом я хотел рассказать кое-что.
3: Да, звоночек и рассказ.
0: Давай сперва рассказ.
5: Не, я рассказать перед песней хотел.
0: Да а. Ну давай успеешь, если песня будет длиться минут 5.
5: Да,
2: песня будет длиться по 8
0: рассказывай.
2: Минут каждая.
0: Какая?
5: Следующая песня какая? Называется «Бешеная любовь», которую будем слушать.
3: Да, да.
0: Вот сообщение, извините, сообщение пришло. 56482, это мое личное. Я округляю до 60, вы просрочили просто. Вы должны были в полночь эту сумму привести. То есть сейчас набежало 60. Ну, сами это ската мы, надо мы, новые да. купить. Это самое... Там, мол, лишь огнетушитель в кассе и все уже, да. Так что 60 подвозить. Ну все, теперь рассказывай.
5: Я потерялся, что-то.
3: Рассказывай.
5: Нет, да я хотел сказать, что мы записали это в Питере, эту песню. Помогал нам Саша Мартисов, вернее, все это записывал. Очень хорошая была обстановка в Питере.
3: Помогал нам Коля Рубанов.
5: Коля Рубанов, то из группы «Аукцион» помогал нам записывать эту вещь. Вот. Ну, что я могу сказать?
2: Еще нам помогал конь педальный. Два раза. Помог нам, и все. И свалил, по-моему. Ты что-то хотел сказать?
3: Педаль.
6: Расскажи.
2: Он, по-моему, здесь фарфором, по-моему, бряцает.
3: Продолжай, Леша.
6: Там, расскажи.
3: Про...
5: Песня
3: да,
5: называется «Бешеная любовь».
3: Но она идет меньше 5 минут. Но еще у тебя есть минута, чтобы поговорить.
0: Ну,
5: это песня о крепкой мужской дружбе.
3: Вот, вот это надо было сказать.
5: И... хрупкой женской любви.
3: Да, да. Слушай.
0: Чё слушаем-то?
3: Песню «Бешеная любовь».
0: А чё вы сидите-то?
3: Не, она мёртвая, там на диске.
2: Нам спеть, что ли, надо?
0: А, ну ладно.
2: Я уже запиваю. Чувак, ты же весь в красном, а я упал и весь, короче, в грязи измазался. Обыкну меня. А я, короче, убегаю из загона.
5: А он дальтоник.
2: А мне, да, чувак говорит, чувак, что ты бежал, он же дальтоник. И вообще ты, короче, лох, что ли, бегал тут от быка. Надо было ему меж рогов дать в бубен вообще. И базара нет, еще поймать пастуха, короче. И ему два раза в рыло.
7: Я будил свое счастье травинкой по щеке, она проснулась. и улыбнулась мне. Мы лежим с тобой в высокой траве, мимо гнов, пастух, коров, на дурнов лов. Я бронила, Маша, зернышко, и пророс под солнышко. Нежное мое, теплое мое, катись по небу, от руки до руки, катись по небу.

Ползет по моей руке велосипедные спицы, как солнце втроем. Вчера нам с тобой не хватало слов, завтра нам с тобой не нужны будут слова. Где обронила Маша зернышко и пророс под солнышком? Нежное мое, теплое мое, катись по небу. От руки до руки катись по небу. От любви до любви катись по небу. От меня до тебя катись по небу. Нежное такое. Я будил свое счастье в траве.

Маша зернышко, и пророс под солнышком, нежное мое, теплое мое, катись по небу.

0: вас, господа музыканты, вы мне очень нравитесь, узнавали все на улице, ну, то есть показывают, что вот они, вот эти вот прекрасные, которые такие стихи сочиняют, такую музыку. Больше подробностей о ваших тушках, там, о худоба и так далее, цвет волос и прочее, и какую одежду предпочитаете, это первое. А второе, есть ли у вас песни про женщин, носящие такие имена, как Вероника, Олеся, Рита и Оля?
1: Не забыл еще Оксану.
2: Только Олеся.
0: Нет,
2: у нас
0: Оксана сюда не подходит, потому что это все носители одной фамилии, Юрченко, и для кого-нибудь из них, чтобы персонально песенку так передать.
3: Это реклама идет в эфире, между прочим.
1: Адская вообще. Сань. Просто никакого контроля нет за финансовым потоком.
3: Ты врубись, тебя да. ведь накажут за это.
1: Вообще, со страшной силой.
3: Сейчас придет с первого этажа твой этот.
1: Я думаю, проигнорировать надо этот звонок.
2: Нет, ну, сейчас скажем, типа, лицом. Спасибо.
3: Нет, надо сказать спасибо.
1: Да, я спасибо надо.
3: У нас разные тушки. Самый жирный из нас саксофонист, он 125 килограмм стоит. Немеренный.
2: И блондин-вокалист, тоже очень худой.
3: Блондин. На самом деле. Неправильная ориентация, я бы даже сказал.
4: Какой?
2: Да. Нестандартная, нетрадиционная ориентация.
3: Да. Женщины и мужчины его не интересуют. Все остальное нормально. В общем,
2: только собаки.
5: Вы можете присылать ваши сообщения на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси.
6: Вампайра. Дракюля.
7: Вампайра.
6: Дракюля.
7: О, вампайра.
6: Дракюля.
7: Вампайра.
6: Дракюля.
7: Вампайра.
6: Дракюля.
7: Вампайра.
6: О, Дракюля.
7: Come, my darling. And fly away with me.

0: и мы начинаем беседу с нашим гостем. Сегодня это Борис Николаевич Симонов, директор музыкального магазина «Трансильвания», ведущий радиопрограммы «На графских развалинах», а также человек, который стоял у истоков, ну, я даже так скажу, замысловато надо ведь как-то сказать, а иначе скажу, что я не поэт, в общем-то, стоял у первой маленькой струйки, которая затем превратилась сначала в бурный поток, а затем переросла в мутный поток, именуемый ныне ДК Горбунова. Я правильно все сказал, Борис Николаевич?
1: Абсолютно.
0: Ну и, соответственно, речь у нас сегодня пойдет о искусстве вообще в целом, но начать мне все-таки бы хотелось с вопросом, который нам тут задали. Я думаю, что он непосредственно все-таки касается вас. Значит, смысл вопроса таков, я не буду его сейчас целиком зачитывать. Почему многие, ну, тут такое выражение не очень, конечно, хорошее, новые русские, по-моему, уже давно его нужно как-то запретить, потому что это телега начала 90-х все-таки годов, сейчас уже все это смешалось, произошла инверсия. Ну, я не знаю, правда, значение этого слова, но иногда говорю его, чтобы люди, которые тоже не знают, думали, что я умен. Вот. Тем не менее, и многие деятели шоу-бизнеса стараются в своих словах употреблять как можно больше слов английских, говоря их, причем с соответствующим акцентом, тоже как можно более близким к оригиналу.
1: Ой, я тоже это буду делать сегодня.
0: Я тоже постараюсь, но я дело в том, что учил японский язык, и это у меня может как-то... А он, когда говоришь с акцентом, звучит как некие ругательства, ну, вы понимаете.
1: Китайский.
0: Японский.
1: Язык японский, да. Акцент дает...
0: Ну, в общем, да, из южных провинций. Да. Ну, так вот, что касается вот... английского языка, я хочу сказать, что я сам был свидетелем, значит, подобных действий. То есть одна из певиц, вот, которая поет про глаза песню, такая вот слабоумная, то есть поющие рейтузики, собственно, они как-то сидя в эфире по диапроектору, по телевизору, когда у нее спросили, ну, понятно, ты там постареешь, знаешь, у тебя морщины,

0: вскочит во все твое лицо, и без того намазанное, тупое. И вот что ты будешь делать в старости? На что, значит, оно ответило? Я буду бизнес-вумен. Вот так вот оно сказало. Естественно, ну, мое ощущение, Борис Николаевич, вы понимаете, я жуткое. Кого-то мне лягушку за шиворот положили. Естественно, я еще больше возненавидел диапроектор, но тем не менее, это факт. Вот эта интервенция словесная, я думаю, что с нее нужно начать, с филологической интервенции, а постепенно мы перейдем уже и к интервенции искусства, ну, даже искусства, это сложно сказать, творчества, так бы я бы назвал это. Что вы думаете по этому поводу?
1: По поводу лягушек за шиворотом?
0: Да.
1: Я об этом думаю. Любой тонизирующий температурный режим, неожиданным образом отвалившийся за шиворот, дает тот же эффект, что как мертвой лягушке поднести электропровод. То есть некая гармонизация трупа дает танцевальные движения. И вот в этой проклятой стране североамериканские Соединенные Штаты, как писали в первых советских энциклопедиях, придумали танец. Твист. И вот вы слышали первую композицию. Это заставка моей передачи «На графских развалинах». Мой любимый артист, которого сейчас слушатели «Эхо Москвы» и вашей Александр программе «Монмаранси» услышат впервые его вокал. Итак, «Трансильвания Твист».
0: То есть вы сегодня решили стать диджеем, а не хотите рассуждать на серьезные темы все-таки. Я бы предложил все-таки, прежде чем мы послушаем «Трансильвания Твист», как-то обсудить вот интервенцию филологическую. То есть почему все-таки вот поп-звезды употребляют английские слова. То есть, например, я сам был свидетелем, как на одной вечеринке, казалось бы, вполне нормальная девушка, супруга моего хорошего друга, все время говорила через, ну, немножко поддав, через каждое там несколько предложений. It's okay. Так, it's okay. Ну, возьмем друг. Так, it's okay. Ну, мне просто интересно ваше мнение. Вы же человек умудренный опытом. Мы послушаем твист, не волнуйтесь. Это дело не хитрое, ткнуть ручку. А вот хотелось бы все-таки ближе к проблематике.
1: Проблематика.
0: Да.
1: Я в последнее время сожительствую с компакт-дисками. А от них можно слышать исключительно бизнес-вумен, но без акцента. То есть и бизнесмен, и бизнес-вумен, и бизнес-музишен. Нетрудно судить о том, как, с позволения сказать, наши звезды употребляют англёпу. И какой смысл в этих английских словах, которые роятся у них в голове без всякого понимания. Пели бы хорошо, развивали бы пошире рот, изрыгая при этом, ну, хотя бы что-то относительно складное. Я попробую в процессе, когда, естественно, употреблю, вспомнить некоторые лучшие обороты. И мы с вами их обязательно обсудим на радость слушателям. Вы представляете, что сейчас сотни, тысячи, а, возможно, и десятки этих самых тысяч не спят. И как муравьи мечутся по квартире, ждут совершенно кошмарных сведений. Они обязательно последуют.
0: Они обязательно последуют. Кстати, я еще хочу сказать, что меня терзают все-таки смутные сомнения, что программа «Монмаранси» не слушают тех, кому она в первую очередь обращена. То есть люди, которые являются предметом в основном наших вот...
1: Так они бизнесом занимаются.
0: Вот. А как они могут успешно заниматься бизнесом, если они не слушают умных людей, каковы мы с вами без сомнения
1: если
0: являемся.
1: Если бы они нас слушали 17 августа, что было бы?
0: О.
1: Мы бы ходили по анфиладам, мы бы ногой бы отшвыривали микрофоны из золота и подходили только к платинам.
0: Мы бы нищим подавали перстни с бриллиантами.
1: Да.
0: А нищие
1: на
0: бы
1: обед,
0: ездили
1: на
0: москвичах.
1: Обед. А на ужин бы мы их собирали.
0: Теперь твист.
1: Да.
2: Борис, here it is. Here what is...

0: Мы продолжаем беседу с Борисом Николаевичем Симоновым. Меж тем, к нам постепенно присоединятся еще гости нашей студии. Во-первых, это наша студийная девушка Прохор, которая наконец-то поправилась. И сегодня вы, может быть, впервые услышите ее голос, если все сложится удачно. Но пока мы продолжаем, а вы что встали? Вы садитесь. Можете, вот там коврик постельный, снимаете штиблеты прям
1: по-нашему. Только бельем не щелкайте.
0: Бельем не надо, потому что сейчас мода крахмалить все сильно. А я хочу сказать, что от этого белье портится и лопается в дальнейшем по швам. И даже бывали случаи, когда люди просто-таки лопались на глазах, вот на вечеринке.
1: Нализавшись крахмалу.
0: Безусловно, да, безусловно. Ну что же, я думаю, что можно теперь далее продолжать нашу тематику. Так вот, что касается филологической интервенции. Вряд ли мы где-то услышим в Америке или в Лондоне, например, слова типа «ну как ты там». Ну, даже машина слова мы не услышим. Или там слово, скажем, подкачай. Или ишак. Например, ни один водитель в Лондоне не крикнет другому «ну ты ишак». Хотя слово модное и легко произносится, в общем-то. То есть началось, мне все-таки так кажется, с усиленного изучения английского языка здесь.
1: Там сейчас модно спрашивать так. «Як вы не там себе почуваете?» Это в Лондоне. В Америке это под запретом. Это совершенно канадские обороты. Причем во французских провинциях тоже они не пользуются успехом. Там живут наши некоторые бывшие диджеи, они жалуются на это. Они приехали возражать украинскую идею на берегах Онтарио. Все бобры разбежались.
0: Но это, в принципе, и неудивительно, потому что любое возрождение посредством фонетики, если оно начинается так вот, в такой в агрессивной форме, не как здесь это было сделано, я к чему веду разговор, последовательность, понимаете, последовательность. То есть я все хочу немножко настроить наш разговор на такую, на тему очень для меня болезненную. То есть мы начали, я напомню немножечко, мы начали с усиленного изучения английского языка, с перевода текстов битлаков, в общем-то, и прочих срамных, потому что это было, во-первых, интересно, и информация, которая проникала, ну, естественно, в клизме одна дырка, понимаете, и когда был железный занавес, через эту дырку битлаки и просочились, безусловно, и попортили огромное количество людей, не только там, но и здесь своей срамотой. Тем не менее, их переводили так же, как переводили Pink Floyd'ов, в общем-то, и всех вот этих ребят. Это было начало, напоминаю. Что мы видим сейчас? Мы включаем по телевизору, видим, значит, рыжие подштанники, которые говорят, что она, значит, хочет стать бизнес-вумен. И видим кучу педерастов, которые, в общем-то, организовав мужские коллективы по 5, по 6 человек, сбившись в шайки, одевают кожаные подштанники и пляшут на сценах, в общем-то, ритмичные танцы. Там, ну, разные. Там какие-то братья, там какие-то Горохины, там, ну и прочее. Вот, куча там всякие Тед-Стед. Ну, не буду даже их перечислять. В общем, огромное количество. Ну, и девок тоже таких же большое количество. То есть мы пришли...
1: Пидорасок.
0: Да. Полные, конченые. Мы пришли к культурной, попросту говоря, интервенции. На мой взгляд, вот эти две вещи очень связаны между собой. Вот вы, как человек, который стоял у истоков все-таки...
1: Ручейка.
0: Ручейка, да.
1: А все стоят у истоков ручейка.
0: Это понятно. Нет, а если так без общих слов все-таки начать вклиниваться вот в эту цепочку, которую начать ее прослеживать. Бог с ним, с ручейком. Вот давайте сравним ситуацию, которая была тогда, когда еще было не поздно это остановить, или, по крайней мере, изучать это побочно, как
1: вот
0: у них.
1: Я остановил эту ситуацию.
0: Да, безусловно.
1: Да, вот так. Могу сказать честно. Чем хороши были «Битлз»? Давайте посерьезки. Абсолютно нельзя было понять, о чем они поют. Их английский – это была чистая фонема. Не фанера, а фонема. То есть не нужно было переводить. Чувства и скудость их образов так действовали на заскорузлые уши читателей Горького поневоле в нашей стране, коим я тоже являлся, хотя Горький мне очень нравится. Очень нравится. Я сердце вырывал у всех и говорил: «Данка, Данка, вспомни еще». И, услышав «Битлз», я подбежал к отцу и говорю: «Папа, вот сын к тебе пришел». Он говорит, пошел, говорит, не могу. Посмотри, это же пидорасы, посмотри, как они выглядят. Постриг меня наголо. Первый раз в жизни я был. Я получил тройку даже вместо обычных двоек. Ну, он перевел, мне все-таки перевел, пожалел мальца. Такая глупость мне показалась. И я решил завязать с английским языком, как с классом. Отвратительная лающая речь. Если бы не битовые группы, которые облагораживали всю эту бессмыслицу, полным отсутствием своего родного произношения. Ну, Ливерпуль, порты, докеры. А что докеры занимаются? Только размножаются своими пидорасками и поют попутно. Пиво употребляют, да?
0: Ну, в общем, да. Также дерутся с пьяными матросами периодически. И также вступает с ними в половые связи, как это показал. Но это на фоне вот брит-попа современного английского, когда такое слияние полов, в общем-то, в одном организме стало не то, что уже модным, а просто биологической потребностью, на мой взгляд, данных персонажей.
1: Да персонажи у них только одни потребности. И денег им мало.
0: Мало.
1: Мало денег, да. Я им по-английски отвечаю, как битлы. No, yeah.
0: А, ну так и что же мы дальше-то? К чему же мы пришли в данный момент?
1: Мы пришли к моему тезке Борису Пикету. Я с маниакальной настойчивостью пытаюсь навязать вам то, что являлось такой недопрокисшей плазмой для названия мероприятия «Трансильвания». Вот Борис Пикет, я о нем расскажу попозже. Сейчас танцевальный номерок «Монстр Минуэт».
2: Announcing the Count and Countess of Transylvania. Good evening, Count Dracula.
3: Good evening, Igor. Would you check my cape, please?
2: Good evening, Count Dracula. So glad you and the Countess could attend my ball.
3: I see several old friends here. There's Frankenstein and his charming bride.
2: Yes. And Beethoven and Wolfman are here too.
3: The ladies in waiting are very beautiful.
2: You don't mean those slimy old ghouls?
3: I didn't think my eyesight was failing me.
2: Well, it is nonetheless. May I have the pleasure of this minuet, Countess Alucard?
3: There could hardly be pleasure dancing with you.
2: Who asked you, Fang Face?
3: And I suppose you think you are Rock Hudson?
2: Not particularly, but at least I don't sack out all day like you.
3: How could you? You are too busy cutting up corpses with your ugly friends. Like that one over there.
2: Which one?
3: The one with the permanent wave on his face.
2: Now you're in trouble, bloodsucker. He heard you.
3: I'm not afraid, but we were just leaving anyway.
2: Don't leave that snaggletooth bag of bones you call your wife behind.
3: All right, I'm going. His teeth are bigger than mine. We better get out of here fast. Come on, vampire.
4: Птицей быть – мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: И мы продолжаем беседу с Борисом Николаевичем Симоновым. Вы только что в приватной беседе упомянули еще такой действительно существующий факт, как то воровство музыкального материала. Но одно дело, когда, скажем, все это воруется внутри страны, то есть, к примеру, человек по фамилии Петрушечник сочинил песню, например, а там другой, например, по фамилии там это Гризли, он, к примеру, эту песню целиком содрал. Это внутренние проблемы, опять же. Но когда целиком, как, например, делает некто Андрей Губа, который, насколько я сейчас знаю, эмигрировал, слава богу, то есть баба с воза кобыли легче, это я имею в виду нашу культуру отсюда, в общем, свалил, надеюсь, навсегда, в страну Канада. Вот, он же целиком... Да, он же прет целиком не только сэмплы, но и всю музыку. В общем-то, у одного из западных исполнителей.
1: Это не он.
0: Так.
1: Это не он. Он-то ничего не понимает, что переть.
0: А, то есть его композитор.
1: Подходит человек из народа продюсера и говорит: так, парень, вот это делаешь, все.
0: Ну, у него, насколько я знаю, у данного персонажа, о котором я сказал, у папы продюсер.
1: Ну, а что, папа дурак, что ли?
0: Ну...
1: Папа всегда папа.
0: Вот, ладно, папа, да, Юлит интересуется. Почему в России так не любят Дэвида Боуи? Я не знаю, кто ей это сказал. Да, я...
1: Вот Ира тут сидит, она меня уже на меня тапочком замахивается. Она специально принесла тапочки в студию, чтобы меня охаживать. Угу. И вот некто Юлий вот про Дэвида Боуи. Да как вы можете, Дэвида Джонса, одноглазого? Да я без него, как без тапочка Ириного, да?
0: Да, ну так что, что мы будем насчет воровства материала, воровства... Да, когда происходит...
1: Ладно.
0: Существует, мы... ли, существует ли, я сразу хочу спросить у вас, какого...
1: Как без воровства? Да.
0: Нет, имеют ли место быть факты воровства музыкального материала западными исполнителями у нас вот здесь?
1: У нас не имеется фактов такого реального творчества в постсоветский период. Хотя, ну, это серьезно, я еще не добрал дозу, поэтому не могу так в откровенности пускаться. Ну, дойдет и до этого, дойдет.
0: Это надо сразу, потому что лучше уже тему развивать, потому что, чтобы людей не утомлять рассуждениями о ручейках и папах, как-то нужно уже нам переходить к делу, ведь, да.
1: Да, вы мне напоминаете одного хорошего покупателя, Александр.
0: Ну, безусловно, я когда покупаю, то вот... крупно.
1: Да, он приходит, и говорит, а мне бы того бы, сего бы. Меня бы выволакивают за остатки пейсов и говорят: вот он, пришел твой друг. И чего ему не поставишь? Самый хороший. Он говорит следующее: да, слишком долго тему развивает. Ваш человек, надо вам познакомиться будет. Давайте сначала в восточную зону вернемся. У нас была восточная зона в Германии. Там тоже мой отец. Он на танках успокаивал народное население, оставшееся после советских мятежей. Вот я знаю об этом подробностях. Но границы были полупрозрачные. Все-таки Западный Берлин, Восточный Берлин, микрокосмос, макрокосмос. И Рут Брендин. Ей бы заниматься фигурным катанием или тяганием тяжестей над головой. Но тогда это было делать нельзя. Без того, чтобы не вломить лошадиную дозу мужских гормонов. То есть нужны были свои собственные. Своих собственных не хватало. Поэтому решили дать ей возможность попеть твисты. Я вот делал первую передачу на радио Юнити лет 12 назад. И когда я говорил твисты, была культурная женщина, редактор в очках, она говорила: вы неправильно говорите, надо говорить твисты. Вот тебе надо, а? Меня профессионалы твистовика учили ставить правильное ударение.
0: Ну, здесь, вы знаете, у меня вообще свой взгляд на ударение. То есть, кто, например, сказал, что в слове «твист» вообще должно быть ударение? Или вообще в любом слове должно быть ударение? Хочу, скажу «любом слове», хочу сказать «любом». Я сам хозяин своей речи и могу расставлять ударение, как мне нравится,
1: Александр,
0: по идее.
1: Вы не пытались разговаривать предложениями, где во всех словах ударение поставлено неправильно? Я этим занимался профессионально. Доходил до истерики.
0: Да, это очень интересная речь получается.
1: Любые наши слушатели, а среди них я не думаю, что
0: любые наши
1: больший
0: слушателей...
1: процент психически таких, я бы сказал, на полноценности речь не идет, все полноценные.
0: Да.
1: А психически устойчивых личностей. Так вот, попробуйте, невзирая на диагнозы, хуже вам не будет. Вам будет очень весело. Разговаривайте с любимыми друг с другом, меняя ударение в каждом слове.
0: Это, кстати,
1: немножко
0: от
1: тренироваться.
0: Стресса, от стресса тоже спасает, безусловно.
1: Это будет настоящее. Ну, сначала Рут Брендин. Это певица из города Берлина, восточная зона, ГДР, 63-й год.
0: А почему так часто вот вы любите, чтобы заводилась музыка? Это профессиональная привычка или нет? Просто дело в том, я поясню, Борис Николаевич, вы извините, пожалуйста, вы, конечно, гости, все будет, как вы скажете, но у нас немножко другой формат программы. Мы музыке отдаем очень маленькое предпочтение, потому что заводить музыку так же, как и играть, ее дело простое.
1: Конечно.
0: Вот.
1: А слушать тяжелое. А я людей не люблю, пусть мучаются.

0: Мы продолжаем беседу с Борисом Николаевичем Симоновым. Я напомню, что он является директором музыкального магазина «Трансильвания» и также ведущий радиопрограммы «На графских развалинах». Соответственно, он же стоял у истоков образования ДК Горбунова, который ныне перерос в гигантскую, насколько я знаю, сам я там ни разу не был, в гигантскую толкучку. И сейчас я зачту пока что сообщения, которые тут постоянно к нам приходят. Сейчас начнем. Тут есть очень интересный, поверьте. Наша современная попса совершенно отчетливо распадается на три... Вот опять перебивают. Давайте с музыкальными пристрастиями не будем задавать такие вопросы, а то мы дойдем, уважаемые, с вами до передачи приветов. Будем полными дебилами. На три распадается, например. Первое — ухарское, кабацкое. Второе — ПТУшно-маргинальное. И третье — наркоманско-мажорное.
1: Это вот пишет, а это кто?
0: Это прислал сообщение кто, да?
1: Наркоманско-мажорное, это кто?
0: Ну, это, видимо, вот люди, которые всю жизнь, ну, не как всю жизнь, а юношество, они же, значит, провели где-то в Владивостоке, затем по каким-то непонятным, видимо, половым вопросам их привлек Лондон, затем они резко вернулись и заполонили экран, в общем-то, своим...
1: Своим верхней губой.
0: Совершенно верно, совершенно верно. Я думаю, это имеется в виду, что касается ПТУшно-маргинального. Это, наверное, меня имеет в виду. Вот. А ухарский, кабацкий, это тоже меня, насколько вы понимаете.
1: Ухарский?
0: Кабацкий. Ухарский. Ну, ухарь есть такой. Кстати, выражение ухарь. Откуда оно произошло? Знаете ли вы? Знаете ли вы эту древнюю русскую традицию из серии там топтания борщевых тряпок, перекидывания выпечкой, когда молодой человек, жених, то бишь, заходил в дом к невесте, вот, будущей своей невесте, он должен был мощно хлопать себя по ляжкам, значит, мощными крестьянскими руками и говорить ух, ух, ух, ух, ух, ух, подтопчу, ух, ух, вот так вот ритмично.
1: Отсюда как произошло... Ферентано, да, в Италии то же самое. Ну, надевался обезьянин и говорил ух, ух.
0: Да, да, да.
1: Денег
0: да.
1: заработал.
0: Ну, что у нас насчет вот далее музыкального воровства? Еще какие-то есть дополнения к вышему?
1: Есть, есть. Да. Дополнения есть всегда. Воровство и дополнение рука об руку, ноздря в ноздрю, очко в очко.
0: Да.
1: О покойниках вообще говорить нечего.
0: Да.
1: Был один, вот очередь не поделил. Говорят, талантливый был человек. Но я не спорю, не спорю. И вообще обидеть никого не хочу. Жить хочу. Обидишь кого и не доживешь до сроку. Но, видать, мама директора подсказала ему: вот любишь родину, спой сочинение Эмиля Стерна. Вот сочинение Эмиля Стерна исполняет Серж Лама. А вы сразу узнаете патриота-покойника. Поставьте, Александр.
0: С радостью.

0: Продолжаем беседу с Борисом Николаевичем Симоновым. Вот такое сообщение вообще загадочное. Я не понимаю, к чему оно пришло. Но тем не менее, зачту. Саша, ты просто завидуешь Андрею Губину, что у него все так хорошо получается. А сам ты хуже него. Урсула Топкарян. Дорогая Урсула, мы, во-первых, с вами не знакомы. И у нас с вами ничего получиться не могло. Если вы знаете некоего Андрея Губина, и у вас с ним что-то получилось, как вы можете сравнивать, если вы не знаете меня? Может, я, кстати, гораздо лучше, нежели вот ваш молодой человек, или как-то у вас принято говорить «бойфренд». Вот, мы же вообще не упоминали, по-моему, ни о каким, и не знаем, что это такое, собственно. Да, ну да ладно. Далее, значит, продолжаем беседу. Вот, пожалуйста, кстати, вопрос. Не вопрос, а предложение. Саша, намекните, пожалуйста, вашему гостю, что не надо так часто ставить музыку. Нарушается целостность восприятия вашей программы. То, о чем я говорил выше. Значит, о воровстве мы поговорили, да?
1: Не все сказали.
0: Да, извиняюсь, продолжаем. Не все
1: сказали. Воровство вещь неисчерпаемая. Вы же знаете, да?
0: Безусловно. Я сам промышляю барсетками, магнитолками, знаете ли, антирадарами.
1: Да, у комков. Барсетки у комков. Да, Александр? Да, улыбается, значит, знает, о чем речь. Ну, там что сейчас можно найти в этих барсетках?
0: Кредиточки там.
1: Карточки. Куда их засовывать? Кредиточки-то. Куда их засовывать так, чтобы результат был? Куда бы ни засунул, лишь бы поглубже, да? И сразу зазвучит губа. Правильно?
0: Ну, вам видней.
1: Нам вообще ничего не видно. Я старый консерватор. Меня совершенно никак не возбуждали эти карточки, потому что... Ну, что можно по улице ходить, куда-то что-то засовывать? По улице ходить надо
0: аккуратно.
1: Борис Николаевич,
0: тут дело в том, что я даже по-другому бы немножко, если позволите, объяснил бы вот ваше такое... отношениях к кредиткам. Ну, оно у меня тоже похоже, я тоже, видимо, консерватор. Но я бы не назвал это консерватизмом, я бы назвал это мудростью, выработанной годами жизни на фронте. То есть мы же все на фронте с вами тут находимся, правильно?
1: Конечно, да-да-да.
0: Мы же в окопе сидим в большом. Нет-нет, выберешься там на Карибке, там еще куда-то там с девками, то все пятое-десятое там. Это как бы с фронта в отпуск. И назад на фронт. Так вот, годами выработанная привычка не доверять никому. Те, кто доверял, решил помажорить, открыли свои кредитки. Что с ними сейчас осталось? Бегают в рублевом эквиваленте, до сих пор получают свои вклады. Не доверяй своей бабке никому, дорогой друг, и будешь цел, здоров и богат. Правильно я говорю?
1: Конечно, конечно.
0: Мы-то с вами не
1: доверяй своей кредитке.
0: Да, мы же...
1: Кредитки доверяй всем.
0: Да, потому что все равно...
1: Обнули и доверяй.
0: Да, а вот в этом смысле это я не называю даже... Это просто иммунитет, который сработал у нас, как у нормальных, здравомыслящих людей, которые не повелись на эти государственные понты с советскими, извиняюсь, кредитками. Ну, что касается... воровства далее, как имеется в виду воровство в музыке. Я вот знаю, что скульптуры очень часто воруют. Вы знаете, вот, например, Петр...
1: В «Бродячке» особенно. Скульптуры.
0: А, да, Петр Первый, к примеру, вот скульптура, да, вот эта, она же
1: своровала. Петр Первый, царь всея Руси и Осетии.
0: Нет, я имею в виду скульптуру, вот, которая тут у нас...
1: А на набережной стоит? Кстати,
0: да.
1: Издалека она кажется маленькой.
0: Безусловно, а сблизи подойдешь здоровый.
1: Я тут заблудился, ездил и подъехал. Ну, вот это да. Думаю,
0: да что это? Надо
1: заряд вытащить, а то, не дай бог, рванет, а вещь-то красивая.
0: Вещь красивая.
1: Сблизи очень симпатичный.
0: Дорогая.
1: Очень симпатичный. То есть на мордочку вот так вот снизу вверх посмотришь. Если вот ус упадет, то все...
0: А спёрт он целиком, на самом деле, с настенных часов Карла II. Вы знаете, у него в замке висели часы, вот, по форме целиком напоминающие вот этот Петра. И это, кстати, не единственный пример плагиата в скульптуре и в изобразительном творчестве. Вот, например, сейчас же принято очень многие полотна, клубы модные, ночные, оформлять в стиле этого...
1: В стиле дорогостоящих кушаний.
0: Совершенно верно. Бананами
1: из
0: там всякими.
1: Да. Говядины.
0: Да, безусловно. Кидать куски, в общем-то, говядины на вбитые в стены гвозди, торчащие сюда, чтобы она там зависала и создавала определенный антураж с ясной, потому что это в самых авангардных лондонских клубах, и, в общем-то, метать могут все. Они, знаешь, приходят туда с девками, им выдается два блюда. Одно блюдо с мясом для еды, другое с мясом для метания. И
1: почему
0: они
1: вы так думаете, что по клубам с девками ходят, а? Какие клубы ходят с депками, а?
0: Вообще-то совершенно верно. Со своим самоваром в Тулу не ездят.
1: Да.
0: Да, со своим веником только в баню ходят. Совершенно верно.
1: Да, да, да.
0: Ну и что касается воровства, все-таки музыкальных идей у вас есть как-то?
1: Да, надо серьезно к вопросу отнестись. Как вам известно, Джорджу Харрисону вчинили иск $8 миллионов за то, что он украл у группы Chiffons композицию «My Sweet Lord», не поменяв ни единого слова, ни аранжировки, ни текстов, ни музыки. 8 миллионов не обломилось людям, вчинявшим иск, а 2 обломилось. Ну, сегодня мы обойдемся без «My Sweet Lord», а вот история, которая ничем не кончилась, в 65-м году группа «Small Faces» написала и исполнила песню «You Need Loving», а в 69-м Led Zeppelin ее перепели и подписали, как обычно, «Page Plant». Они много чего себе приписывали.
0: А, то есть это не их авторство.
1: Но в данном
0: реально,
1: случае
0: да?
1: «Small Faces» были не менее популярны и известны, чем Led Zeppelin к тому времени. И так вот, я так полагаю, что и «Small Faces» эту песню где-то подняли. Как мне говорил один человек, был у меня Олег с желтым портфелем, говорит, помер сейчас. Был в гостях. Уходит, а я говорю, Олег, ты куда пошел? Говорит, Сейчка, ты где моя Сейчка? Он говорит, а зачем Сейчку-то поднял? Он говорит, а вот она. Так вот, подняли Led Zeppelin у Small Faces Сейчку-то, You Need Loving. А Small Faces-то, видимо, раньше подняли You Need Loving у кого-то.
0: А тот, кто-то...
1: История умалчивает, поэтому не возникли, не возбухли. А вот послушайте You Need Loving.
0: Нет, сейчас пока не будем. А вот скажите, меня интересует другой вопрос. Вот такой бородатый персонаж, очень мой любимый, Джо Кокер. У него же практически все песни подписаны не его именем. Вообще, как это происходит? Или, к примеру, вот существует, например, регги-версии многих известных вещей. Там, ну, исполняют, там, кто не попади их, там, и UB40 делают с этим, с Плантом, вот это, Кэта Стивенсона, по-моему, да, песня? Close your eyes. Извините, у меня
1: Боб
0: голос
1: Дилана.
0: Плох.
1: Боб Дилан.
0: Да, Боб Дилан. А, нет, а до того ее пел еще кто-то. До Боба Дилана. Он у кого-то ее поднял, мне так кажется.
1: Да, но Сейчка.
0: Безусловно. Но, тем не менее, как у них вот решаются эти проблемы? Вот вообще, в принципе, это будет многим интересно узнать. Ремикс, это считается самостоятельным музыкальным произведением, насколько я понимаю. И с точки зрения юридической, я могу их лепить просто, ну, как ни попади, с кого ни попади, и не перед кем не отчитываться. Или это не так?
1: Лепите,
0: вот?
1: Лепите, Шура. Если юридически все в порядке, то почему же не попользоваться моментом?
0: Ну, как они там обходятся? То есть вот наш Джо Кокер-то, он не...
1: Джо Кокер старый водопроводчик. Ему не до того. У нас по ящику, как говорили, Джо Кокер, американская легенда, а малый-то из Шеффилда какого-то. Чинил унитазы, пел песни «Битлз». У них был даже совместный концерт в 69-м году с «Кинг Кримзон». У Роберта Фрипа, гитариста «Кинг Кримзон», лопнули штаны. И пока он ездил за новой сменой трузеров, Джо Кокер там минут на 40 исполнял «Wizard of Help from My Friends». Это известный факт.
0: Многих разогнал.
1: Ну, человек, у него сопля кипит так, что вот у людей уши до сих пор на макуше. Да, правильно?
0: Безусловно, безусловно.
1: Человек... Мне нравился раньше Джо Кокер. Там на первой пластинке были песни «Сент Пепе Кадиллак», «Марджарин». Все у него играли и Пейдж, и Ху в полном составе, и Стив Уинвуд из треков. Ну, во что-то превратилось. В 9,5 Джо Кокеров для каждого закавказского водопроводчика. Сейчас же это просто невозможно.
0: Ну, это же есть такая тенденция определенная. Вот помните ли тот момент, как нам сюда приехал английский певец Стинг?
1: А, это который петь не может.
0: Он приехал, нет,
1: а
0: я его очень люблю.
1: Тантрист, тантрист, ух, я тантристов люблю.
0: Потому что он приехал сюда, поводил тут жалом своим, и это самое, в результате из каждого окна звучал Стинг, то есть потом это улеглась стихия, да, постепенно. Там приезжал Джо Кокер, значит, тоже раз, пожалуйста, из каждого окна звучал Джо Кокер.
1: Любите
0: я все
1: к интервенции,
0: да, без смысла. Ну, ночной промысел у меня, понимаешь?
1: Я понимаю.
0: Так, глядишь, кто что выкинет. Я недавно прогуливался под... домом одного нового русского, специально знал, что пьянка, там день рождения, значит, будет, и ждал, пока из окна полетят предметы. Ну, то есть там ссора какая-то, там барсетки, оторванные пальцы в перстнях.
1: Я бы вам выписал бы всего.
0: Ну, да ладно, ну что вы прям...
1: Ну, договорились. Будет возможность.
0: Ну, так вот, в общем-то, я напоминаю нашему уважаемому, что речь у нас сегодня с Борисом Николаевичем Симоновым идет о постановке сценического движения вообще. Если первые рокеры, шмокеры, даже лондонские, вот они как-то, ну, вот эти в галстуках-то известный квартет, который...
1: Ну, Битлз-то.
0: О, да, он. А они просто стояли, что твой пень, ну, стоят и стоят, поют, а девки там, в общем, бесятся, потеют, падают, бледнеют. То в дальнейшем их смену, да, они начали, в общем, танцевать этот танец святого Вита. Кого-то им писать хочется, или кого-то их пучат, в общем-то, биться в этой в подучи всячески, махать волосами. Затем это переросло, то есть это все было хаотично. Вот даже тот же Led Zeppelin, но и горячо любимый, они, в общем-то, уже там в подучи бились достаточно. Достаточно мощно и хаотично. Затем появились хэви-металлические хард-ансамбли роковые. Вот, которые...
1: Это здоровые люди, это люди абсолютно здоровые.
0: И они стали это делать синхронно. То есть потряс волосяными производился синхронно, покач грифовыми. Вот, и, соответственно, выкрики, дескать, «Хей, давайте все вместе» там появились. Да? Вот Led Zeppelin такого себе не позволяли. Насколько я знаю, отсматривая их концерты, вот этой... То есть элемента массовиков-затейников у них не было. У них сама музыка такая была.
1: Ну, а у них был какой продюсер-то, который крушил магазины пластинок, когда видел подделки.
0: Ну, вот.
1: Крамп фамилия. И сдох недавно.
0: Вот так.
1: Крупный человек был тоже. Излишний вес, жировой фартук, большая борода, шляп с полями.
0: Ему даже отдельно купе, когда они ездили на гастроли, предоставляли в поезде отдельное купе, да, снимали полки. Он просто...
1: У его ручейков нельзя было выдержать.
0: Нельзя, он был мощный.
1: Его истоки были... минимум.
0: Кстати, говорят, что он один раз побил сильного Планта.
1: Правда, молодец. Правда,
0: ну это совершенно.
1: Как его не бить Планта? Ну что это такое? План был хороший певец в бит-группах. То есть просто потрясающий певец. Говорю совершенно серьезно. И вдруг, ну, завыл. Невозможно.
0: Да, ну что мы видим дальше? Все-таки вернемся к танцам. Значит, после вот этой металлической вот этой всей, значит, появилось параллельное какое-то движение диско.
1: Ну,
0: диско, вот,
1: да.
0: Вот эти пляски там, а-ля там Тополя, как там Джон Траволта там, то все там это сигарета, бычок, зажигалка.
1: Диско моя последняя любовь, то есть последняя ненависть. Ничто я так не ненавидел в жизни, как диско.
0: А я вот люблю.
1: Да!
0: Да.
1: Молодой. Ай, молодой человек. А.
0: Но, тем не менее, движения в диско тоже уже носили определенный узаконенный характер. То есть была какая-то, ну, даже элементы в танце. То есть люди в зале топтались.
1: По-румынски, надо говорить по-румынски, элементул.
0: А, элементул.
1: Элементулы.
0: Да, да. Вот конечно, сценическая конечно. Постановка. Затем после этого появилось, как бы, вот я просто к чему говорю, это же все по ступенечкам идет. То есть сперва, значит, консерватизм, потом подучие, после подучие, значит, снова консерватизм в лице диско, ну, определенный, да, после этого появляется брейк-дэнс, то есть как в противовес, вот, значит, этим...
1: Да, это уже заказ советской власти, брейк-дэнс, правильно?
0: Да, но тем не менее, это было как бы своего рода такой панк-революция в танце, то есть, дескать, мы-то вот ничто нас не держит здесь, подучие.
1: Я думаю, только самые небольшие кавказские народности могли быть увлечены брейк-дэнсом так вот, не то чтобы исподволь, а от души. Если вы представляете, бежу папахи озим, на кинжалах крутовня, ноги в закрученных чунях в разные стороны.
0: Да. Ну, кстати, и женщины тоже носили чуни, безусловно. И сейчас вот то, что называется у них колготками, прохра, не даст соврать. По идее, между собой женщины называются чуни. То есть, например, созваниваются, а ты сегодня, говорит, мороз одна, другой, ты сегодня идешь на работу? Да, говорит, всю ночь стоять, говорит, ну ты чуни-то, а день теплый. Вот я сам лично слышал такой, значит, у них разговор. Но это мы отвлеклись. Значит, далее. А после брейк-дэнса что у нас было? Вот
1: это брейк-дэнс, ко мне пришел человек и сказал, дай соврать. Ну, то есть, ну, такое извращение. Сказал, нет, я человек честный, я пойду своей дорогой такси ловить. А он пошел чуни разрабатывать свои северокавказские.
0: А что дальше с ним случилось? дальше... Насколько я знаю, последствия были печальными. То есть, вы знаете, вроде как приняли.
1: Знаете, и... Учительницы какие-то, которые музыку не любят, отличие от меня, да, они понимаю, желают продолжения канвы. А мне сил нет, мне выпить охота. Пока будет играть музыка, я так подготовлю следующий день ради. Возможно такое, дорогие радиослушатели?
0: Нет, еще рано. Мы музыку включим Александра, через 4 минуты. Нет,
1: он,
0: давайте, подождите.
1: Он пристойный
0: подождите.
1: Человек.
0: Подождите, так я знаю, что приняли его. И он каким-то хитрым образом, то есть это был первый человек, который дал взятку милиции музыкальной продукции.
1: Кто?
0: Какой-то. Ну вот этот, который Чуни ушел мять-то. Он же вроде как вышел от вас.
1: Ну, это человек образ собирательный.
0: А, ну то есть это типа солдата он Теркина.
1: Собиратель земель не русских под собственную юрисдикцию, а таких надо задавить.
0: Ну, зачем же? Это все-таки своего рода национальный символ уже стал.
1: Ну,
0: бравый солдат Иван Теркин, Бровкин, там его,
1: быть не должно,
0: его брат и баба,
1: баба,
0: егерь, который, в общем-то, выводит коня из избы, там, из подожженной за узду.
1: Оглобли,
0: в общем-то, топчут иноземцев, которые нахлынули просто-таки в челмах и с саблей.
1: Мы их засеками, засеками.
0: Ну, она их вот оглобля отогнала.
1: И дымосеками. Я старый кстати, дымосек, вот... дома сижу, секу по
0: Вот, кстати, хотел сказать отдельно об этом немножечко. То есть ведь собирательный образ героя, да, ну, какого-то национального, он же лишен половой принадлежности. Вот давайте вот подумаем, вот от Добрыни Никитич, это мужчина или женщина, на ваш взгляд? Ну, Добрыни
1: Никитич. Конечно, женщина.
0: Нет,
1: но борода...
0: А почему-то Никитич? Там была бы Никитична.
1: Тогда
0: бы Никитич. Ну, сиськи есть у всех. Вы хотите сказать, что у меня нет сисек или у вас? Просто размер сисек разный. У женщин он больше, у нас мужчин, естественно, меньше. Но что неудивительно, поскольку сиська это что? Это железо. У нас она является с вами рудиментным органом.
1: Вот вы попали. Попали на мою струю.
0: Так.
1: На мой исток уже железо. Железа.
0: Железо почему? Железа — это неправильное выражение.
1: Послушайте, кто это над Бархударов, а кто Крючков?
0: Зовите меня просто Саня.
1: Саня, ставь музыку.
0: Нет, еще рано. Так вот,
1: ах,
0: насчет Добрыни-то мы не договорили.
1: Ладно, я
0: давай.
1: Перед микрофоном. Товарищи, слушайте.
0: Да. Так вот, насчет Добрыни все-таки, кто же это, если так серьезно, мужчина или женщина? Если это он, почему
1: конечно,
0: она, Добрыня?
1: Это он, да, конечно, это он.
0: А я вот не согласен с вами. Я считаю, что это олицетворение вообще всех народа. Вот кто войну выиграл у француза Наполеона?
1: Что,
0: говорят, Кутузов. Народ выиграл.
1: Чей?
0: А народ-то это кто?
1: Малый или большой?
0: Народ это кто?
1: Это мы.
0: Правильно, а мы это кто? Вот мы тут сидим, вот тут это и женщина, и мужчина. Знаешь,
1: одна.
0: Любой.
1: Женщина одна. Хорошая, но одна. А, две!
0: Ну ладно, теперь ну, музыку. Самое время.
1: Послушайте, у меня одна пара глаз, и те еле того.
0: Нет, вообще музыку еще рано, да. Так вот, я что хочу сказать, что, короче, Добрыня Никитич-то, вот почему он Добрыня, да? Вот да. Почему Илья Муромец, он как-то на каком-то месте таком, ну, вдалеке как-то находится. А Добрыня, он культовый. Даже татуировки многие сейчас, я знаю, делают патриоты с нами.
1: Промежности.
0: Да где не попадя из этого Добрыню. То есть он спрашивает, ну, что это у тебя такое?
1: Кололи с удовольствием.
0: Да, он является собирательным образом, то есть слил в себя, скажем так, народ исторический, то есть и мужиков, и женщин. Мало того, я бы назвал бы его даже так, Добрынька Никитич, потому что дети тоже ведь участвовали, там пули лили, там это фугасы гасили, опять же, всякие... Я что-то не то, да, говорю? Вы как на меня смотрите
1: настороженно. Абсолютно все то.
0: Да,
1: настолько то, что у меня вот слов нет просто.
0: Ну что же, вы не отвлекайтесь, потому что сейчас самое время послушать музыку.
1: Да.

0: тут вот приходят вопросы все от той же Урсулы Топкарян. Она спрашивает у вас, Борис Николаевич, а что же, почему-то на «ты» уже к вам, почему, говорит, тебя в Кокоду не пригласили, если ты такой хороший? Я с трудом знаю, что такое Кокоду. Видимо, какой-то город. Да, что это? И почему тебя не пригласили, извиняюсь, вас не пригласили?
1: Кокоду — это, по-моему, где бабы голые танцуют.
0: А это кабак такой,
1: да? Да, по-моему, да. Я лет 5 назад читал. Я сидел, мучился.
0: Я понял тогда, почему вас не пригласили.
1: Кокоду, Кокоду. Ох, Кокоду. Не пойду в Кокоду, и так хорошо.
0: Да, ну и к тому же, я думаю, что вы можете просто не в обиду с вашей комплекцией шест сломать там, если вы будете танцевать.
1: Да я им всем вообще хохолки выдеру.
2: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у нас Борис Николаевич Симонов, директор магазина «Трансильвания», музыкального магазина, и ведущий радиопрограммы «На графских развалинах». Также человек, который стоял у истоков основания ДК «Горбунова». И вот такой пришел интересный вопрос от Льва Глебова. Неужели кто-то покупает, к примеру, фирменные компакты у «Купника» по 250 рублей? Если да, то скажите, что это за люди, как они выглядят, Лев Глебов. Я, кстати, сразу хочу сказать, что ведь Иннокентий Укупник — это один из тех людей, всю жизнь которого просто перевернулась после прослушивания первого раза в жизни группы «Битлз».
1: Да, вы думаете, Укупник переворачивался, слушая «Битлз»?
0: Ну, мне кажется, думаете, они живой? Все, мне кажется, они все как-то перевернулись, вот когда послушали. Вот.
1: Обычно переворачиваются в гробах.
0: А, извините, да. Ну так что, по поводу вот клиентуры, да.
1: Могу, клиентура, ох, клиентура вещь тонкая. Я только один случай помню, косвенно связанный с творчеством Укупника Аркадия, который считает тебя большим русским интеллигентом.
0: Меня? Спасибо, ему спасибо.
1: Да себя, себя. Укупник, вы, Александр Илья, мы те самые... Мошки-вошки и блошки летучие, но не по тем горизонтам, где русский интеллигент Аркадий Укупник летает. Так вот, пришла семейная пара, изношенная до нельзя. Они задали мне вопрос. Я слышу плохо, мне показалось, типа, третьим будешь. Но если выпить, то пожалуйста. Но, по-моему, речь шла не об алкоголе. Я говорю, Укупник есть, они сказали. Ну, а я говорю, ну, Укупник есть. По цене 250 тысяч неденоминированных этих...
0: Руб.
1: Уруб. Не купили.
0: Не стали брать.
1: Не стали брать.
0: Смешное выражение. Но... брать. Я тут взял
1: себе. Кстати, самые главные потребители самого немыслимого товара музыкального — это семейные пары в годах. Не знаю, как у них с реализацией репродуктивной функции, но они задают вопросы и ходят на концерты. Я иногда включаю телевизор, и если я вообще старый фан нашего бывшего премьер-министра, его обороты меня возбуждают.
0: Вы имеете в виду Кириенко, да?
1: Я давно не возбуждаюсь от того, что приводит к реализативности репродуктивной функции. Но вот когда говорят приличные люди о неприличных вещах, творчески подходя к этому вопросу, филологически, то я возбуждаюсь, я радуюсь, я счастлив. Так вот, люди, которые приходят к нам в наш бункер «Трансильвания» 65000, бизнес-вумен и их бизнес-хузбанд, они спрашивают такое, они заполняют залы, они

0: возродила бы и идею нашу превозносила до тех небес выше седьмых. А он провидец был, знал, что будет муж, и сдох Яновский по фамилии. А ведь что меня в школе привлекало в первую очередь? То, что я мог за год до получения незаслуженной, по мнению учителей, пятерки, прочесть «Мертвые души», «Ревизора». Ну вот, провидец знал, что родится ящер, запоет. И вот. Так вот доходят, спрашивают, а это есть? Я говорю, и это есть. Меня, как у каждого посетителя общественного туалета мужского, есть такое слово «ес». Причем я сам его не произношу, а говорю, всем говорить «да». Это на грани разорения. Но слово «ес» действует. «Ес» есть, «ес». А знаете, какая была главная какая-то фенька, мулька, как эти собаки говорят, фенька, мулька. Подходили молодые люди, ДК Горбунова, еще не было никакой трансфервания, смотрели мне в глаза, в мои мутные глаза, и спрашивали, кабины есть? Есть кабины, есть. Александр, что вы за кабинов скажете, а? По-нашему, по-московски.
1: Ну, изучено уже до нельзя. То есть, как на анатомический препарат, а зависать на них все равно, что зависать на диперпуле, который, по сути, да простят меня почитатели этого коллектива, является ресторанным ансамблем. Или я не прав?
0: Да, нет, вообще прав, они безусловно. Всегда правы.
1: Да, да, безусловно.
0: Какой год вы правы?
1: К сожалению, всего полгода как. Потому что до того я еще как-то так скромничал. А вот полгода
0: нет,
1: как вот...
0: Нет, у меня есть родный сын, Илья. Он уже половозрел, да нельзя. И я помню, я разведенка старая такая. Я говорю, Илюша, а что ты слушаешь? А он говорит, дети хоронят коня.
1: А, ну потому что про животных
0: песни. Клянусь матерью, клянусь куска хлеба, Александра, так оно и было.
1: Ну, мне это приятно слышать.
0: Да, да.
1: Тем не менее, к нашей беседе, если вы не против, присоединяются еще два наших замечательных гостя. Один — это педагог, филолог Яков Алексеевич Цыганок. Здравствуйте, Яков Алексеевич.
2: Здравствуйте, Александр.
1: И, конечно же, наша девушка Прохор. Здравствуй, Прохор. Ты сегодня первый твой выход в эфир. Сегодня впервые наши радиослушатели услышат твой голос. И, ну, я думаю, что те процедуры, которые мы проводили, благотворно на тебя повлияли. Как? Ты не зовут? Поддержите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Вот.
3: Вы знаете, я ездила в Тамбов лечиться. У меня там есть собственный доктор. Меня лечил от чумки.
0: Доктор Обрез?
3: Доктор Обрез, вы правильно подметили. А вы что, знаете этого доктора?
0: Я знаю доктора Обрез, Маршанск. Там не то слово скажешь, и в Ленинград на разборке.
2: Так он уже покойный, что же. Что-то...
3: Да нет, что вы, я вот только позавчера от него приехала.
1: Ну, это, наверное, династийность. Это...
2: Позавчера. А, ну,
1: по династиям,
0: семья-то
1: видимо.
0: Семья-то большая, и все обрезанцы. Дальше.
1: Как вот этот самый театр кибуца японский.
0: Конечно, конечно, да.
1: Там тоже, наверное, кибуца 1, кибуца 2, кибуца 3 и далее. Ну, спасибо, Прохор, за интересный рассказ. Мы очень вам благодарны. Да, безусловно, безусловно, это было интересно. Интересно. Некоторое такое географическое, я бы сказал, путешествие, так мы его назовем, географическое путешествие на волнах нашей радиостанции от Прохора. Кстати, почему бы тебе не вести свою рубрику о географии?
3: Да, я в географии очень сильна в последнее время.
1: Ну
3: кажется.
1: Да, мы, конечно, заметили это, да.
0: Я тебя раньше просил посильнее быть, почему ты этого не делала?
3: Ну, ты Прохор. Знаешь, ой, я тебя вижу в первый раз, и вот не могу по этому поводу
1: Прохор,
3: ничего
1: сказать. Ну как, невежливо.
0: Надо
1: к нашему
0: было
1: гостю на «вы» надо. Ну,
0: а из-под лобья смотреть?
1: Ну вы не ссорьтесь, друзья, не ссорьтесь. Давайте послушаем все-таки Якова Алексеевича Цыганка. По совместительству он поэт. Я знаю, он выпустил книгу, но скромничает. Не могли бы вы нам прочитать какое-нибудь стихотворение из вашей книги? Я знаю, что вы пишете белым стихом.
2: Да. «Сижу, гляжу в окно пустое, а в небе маленький луна». У меня нет с собой материала. Да.
1: Ну, уже мы поняли, что вы, так это, сказать, по стилистике хоку, кибуцам все-таки
2: это,
1: хоку
2: да,
1: первый,
2: кстати,
1: хоку второй.
2: Я немножко удивлен, что меня сегодня, вот на этот раз, в

0: эту уже полюбившуюся мне студию. Пригласили ночью, а не днем, и отсутствуют телекамеры.
1: А ты что, и днем в рифму делаешь, да?
0: Днем, да, днем конем, кстати, хорошая рифма.
2: Я люблю рождать
1: рифмы. Дети хоронят конем.
0: На ходу, да, дети хоронят конька.
3: Да. Так вот, уважаемый Яков Алексеевич, все-таки к теме филологии хотел свернуться. Я знаю, что вы являетесь сторонником, вот как раз почему я пригласил Якова Алексеевича. Он выступал тут, правда, в Одинаре пока что, тут у дома правительства в пикете вставал, вот, и всячески махал там, в общем, чем ни попадя, на тему того, чтобы запретить наконец-то преподавание английского языка в наших российских школах. Эта мера действительно имеет под собой, на мой взгляд, очень такую весомую платформу, потому что мы должны как-то начинать уже наш язык туда активно экспортировать, даже силком впихивать.
1: Заливной.
3: Да.
0: В первую очередь мы считаем, что нужно дойти до детских мозгов через их детское сердце. То есть если ребенок, скажем, увлекается этой, значит, вот какой-то западной музыкой, что они пишут у себя на майках, то мы заказываем в типографии несколько номеров какого-то журнала детского. Я просто надеюсь, что сейчас
1: Бордзова.
0: Все спят, и тайна не будет раскрыта.
3: Ну да.
0: Вот какого-нибудь популярного молодежного журнала со статьей, где, например, написано, что Джонни Роттен имел тайную страсть к, допустим, татарскому языку.
3: Изучал, вот, действительно, да, было.
0: Ну, там парочка ссылок на британские бульварные газеты.
1: Разве эта скотина может понимать в языках что-нибудь?
0: Ну, так вот мы убеждаем в этом детей. И они, как бы, следуя примеру своих кумиров...
3: Это же не значит, что понимание совершенно верно. Да.
1: Убеждать детей нужно только в величии татарского языка, а не в склонности к Джонни Роттену.
0: Так это только первая ступень. Что вы, мы же потом приносим второй номер с другой статьей, где статус кумира повышается. Скажем, если это был сначала Роттен, то ну, вторая ступень, минуя этого их директора. Допустим, мы уже берем кого-нибудь из отечественных. Да, там,
1: я дам отповедь. Позвольте отповедь дать.
3: Пожалуйста, Борис Николаевич.
0: Вам не нравится наш способ?
1: Даю отповедь. Я читаю газет-журналы. Газет-журналы читаю по-разному, да?
3: Ну, в общем, кто-то даже их и не читает, а вот просто я
1: папа
3: знаю...
1: Папа рыжий, мама рыжий, рыжий я и сам, вся семья моя покрыта рыжим волосом. Так вот, последствия, тяжелейшие последствия приобщения этого гнилого Джонни к великому татарскому языку и наоборот, привело к тому, что я читаю, знакомим еврей, знакомим татар, женим еврей, женим татар. Это настоящая дискриминация татар против евреев и евреев против татар. Надо круто замесить. Английский язык исключить из оборота.
3: Да.
1: Всех любителей татарского языка и эпоса, и наследия держать на расстоянии.
3: Ну так, но на близком, чтобы они были в доступе.
1: И объявления публиковать только... такие эклектичные. То есть мы как представители имперского народа. Имперского народа должны следить за нечистотой. Да? За нечистотой происхождения. И поэтому любое упоминание о каких-то производных, имеющих место путем опубликования неправильных объявлений продолжения должны быть искоренены. Искоренены? Анны. Да?
3: Да.
1: А про музыку будем говорить, а?
3: Нет, Александр? Сейчас я хочу извиниться. Вот тут Пшонный тут сказал. Действительно, я оговорился, не кибуца, японский театр, а кабуки.
1: А, каблуки! Да. Конечно.
3: Ну, так вот, что касается языка, действительно, вот вы сказали, что нужно как-то на расстоянии. По идее, вот эта же мера, она ну, даже не является мерой, а уже является нормой, потому что как бы держание на расстоянии в современном мире, это тоже своего рода есть такая, ну, как бы манера не то что поведения, а манера построения экономических, политических и прочих отношений, связанные прежде всего с иммунитетом. То есть, если раньше, значит, все они были в плотном контакте, вот постоянно терлись, а что были какие-то и внебрачные, в общем-то, дети появлялись у них периодически, то сейчас...
1: Лучше бракованные, да?
3: Ну, у них сейчас получается вот как раз вот это вот... Такое разделение очень хорошее, своего рода этот, как его, кроссовер такой, вот, то есть, будьте здоровы, многонациональный, я бы сказал, такой кроссовер, и это вполне хорошо, потому что, конечно, и иммунная система каждого народа, она тем целее, чем, тем меньше, а чем больше, тем, получается, она разрушеннее, раньше, чтобы было меньше этой инфекции всей, поэтому она была целее, сейчас она слабее, поэтому они разделены, понятно?
1: Всех зарежу, да. Всех перережу, да? Я про иммунную систему.
3: А, ну, видимо, да.
1: И их носителей.
3: Ну, тут понятно. Да, далее. Что касается, в общем-то, брачных объявлений. Вы вот затронули объявления, которые как-то, в общем-то, печатать на чем-то. В наших российских газетах появляется огромное количество. Я вот, мне приносили прессу, я внимательно изучал ее. Брачных объявлений на иностранных языках. Меня это повергло в некоторый шок. То есть на кого они, во-первых, рассчитаны? То есть какая-нибудь наша там школьница, простушка, девчушка, она же, в общем-то, с трудом ориентируется в этом. То есть, значит, садится со словарем перевод. То есть, а у нас там есть. Да, это я не вам.
1: И
3: уже.
1: У нас есть.
3: Да, так вот.
1: У тех все есть.
3: Тем не менее, вот, знаешь, опытная бизнес-вумен, которая знает этот язык, соответственно, она где-то нашла средства на его изучение, и вряд ли уже как-то есть необходимость ехать к какому-то демону, вот, который подал это заявление, объявление. На ваш взгляд, вот, истоки подобных объявлений, ведь раньше их не было, но чтобы в русской газете знакомств появились какие-то англоязычные предложения, это же нонсенс.
1: Я очень люблю газеты с объявлениями. Очень. Я в одной из газет нашел телефон, который отличается на одну цифру с моим.
3: Ой,
1: я
3: позвонил,
1: и там, как всегда, был определитель.
3: Ага.
1: Так, мы друг друга поняли. Я говорю, ну чего? Она говорит, да ничего. Я говорю, ну а как оно? Они говорят, ну так, нормально.
3: А так там она была или оно, или они?
1: Оно было. Я говорю, ну, а вот с расстояниями? Она говорит, ну, расстояние. Я говорю, ну, вы же меня понимаете. Она говорит, я вас понимаю.
3: Это забавная история.
1: Этот телефон был первый и последний раз. Видать, меня пробили и испугались.
3: Вот вопрос.
1: Я ведь плохого не хотел.
3: Да, безусловно. Мы просто позвонили узнать, как оно.
1: Я думаю, не на ли это летичные площадки, вот, бюро.
3: Тут вам вопрос пришел. Вот, опять же, внедрение иностранных слов в пищевую промышленность России. Как вы на это смотрите? Ну, к примеру.
1: Я
3: да.
1: К внедрению отношусь хорошо, к иностранным словам тоже, потому что я их не понимаю. Россию я просто люблю, а пищу духовную особенно, а плоскую просто обожаю.
3: Вот о плоской хотелось бы отдельно у вас узнать. Кстати, никто из присутствующих тут не знает, работают ли еще классические савдеповские пельмены, или их все переделали под какие-то модные.
1: Работают. То есть, я их жру каждый день. Там, где я их ем, там работают пельмены.
3: Это хорошо. То есть,
2: наверное, как гарант поддержания и существования.
3: Смотря с кем прийти. Можно прийти в наш клуб и сделать из него пельмены.
1: Когда решили кооперативы, ко мне прибежали всякие мои друзья, полуевреи, и говорят, давай, будем жить как люди. А я говорю, это как? Они говорят, давай, варить сахарную вату и зарабатывать большие миллионы и покупать на это шоколадные конфеты. А я говорю, я ненавижу шоколадные конфеты. Людей, жизнь, а сахарную вату я готов варить, чтобы вас не утопить, подонки этакие. Потому что вам нравится Led Zeppelin, а я знаю, что они обокрали Small Faces, маленькие лица. У моего дяди маленькое лицо. Он похож на всех покойных членов этой группы. Но он жив и будет жить и меня радовать нескончаемыми телефонными разговорами. Это мой кумир.
3: А вот можно узнать, вот вы так как-то ну, весьма близко к сердцу, что, собственно, мне, например, понятно.
1: Без так вот, да. Александр.
3: Спасибо.
1: Я умный человек, как говорят в очередях. Они вот что говорят? Они говорят, умные мы люди. Я говорю, я тоже не дурак. Вот я хотел открыть пельменную, она называлась Blackwater. Вы понимаете, что такое пельменная Blackwater? Я был в командировке в городе Ярославле, я накусил пельмень, и я понял, что так должна называться пельменная. Я остался жив, на радость вам и всем любителям пельменей. Потому что пельмени плохими не бывают.
3: Да, да, это с вами сложно не согласиться. Сейчас, секундочку, сейчас. Да, у нас еще есть время. Да, вот мне было бы интересно узнать, вот вы никогда не задумывались, Борис Николаевич, вот о своей судьбе, вот как бы она сложилась, не будь вообще в мире рок-музыки. Вот вы как-то так к ней привязаны, вот как-то у вас ассоциации с Led Zeppelin, то есть, ну, то есть состоялись ли бы вы как личность, не будь, например, вообще там в мире вот и Small Face, там, и там Led Zeppelin, то есть либо это для вас единственная такая платформа, которую, если сейчас резко убрать, то вы как-то плюх и все. Или все-таки что-то еще есть, вот, ну, сбоку-то как-то что-то?
1: Ну, вопрос серьезный. На серьезные вопросы существуют несерьезные ответы. Какое наше дело до музыки-то? То есть человек родился, значит, мучается. Правильно?
3: Да.
1: А раз он мучается, то должны быть пути отступления.
3: Ну, какие-то, по крайней мере, шконочки по бокам с лебежьими подушечками, чтобы тушку приложить и хоть отдохнуть.
1: От, да, от, и главное, чтобы были углы, чтобы носки можно было поставить.
3: Безусловно.
1: Да, и не одну пару. А это уже признак роскоши. А роскошь это не всегда то, что нужно.
3: Но роскошь и уют — это разные вещи, на мой взгляд. Вот роскошь и уют. Есть, например, люди, которые любят роскошь, есть люди, которые любят уют. Да. А есть, например, воины, ну, вот, которые...
1: Которые любят свинину жрать.
3: И да, и совершенно...
1: И презирают тех людей, которые любят баранину.
3: И совершенно не приемлют любые проявления там уюта, а роскошь тем более. Мало того, не делают между ними различий. То есть, например, стоит там повесить в их броневик там какого-нибудь дебильного зайчика на цепочке, там брелочек, как они сразу же проигрывают войны. То есть достаточно любого там эльтаршера. Вот как вообще уничтожить мощное тоталитарное война... государство? Завести туда партию торшеров.
1: Война — это победа. Победа — это удовольствие. Удовольствие — это секс. Вот чем отличаются люди, которые тантристы? А я люблю тантристов. Я вот, вы меня перебиваете. И... Вот воины, а ничего. Им главное чего? Победить из... ну, понятно. То есть обычный человек это 60-minute man. То есть до 6 минут среднее, так сказать, время до реализации фрикции. То есть кисельные берега, молочные яйцеклетки и все такое прочее.
4: Вау!
1: Вау!
4: Вы знаете, я тут вот Прохо перед говорит, своей конечно. Болезнью встретилась с одним тантристом. Он пил своим членом вино из стакана.
1: Ну, это
4: был
1: идиот!
4: Такой ужас!
1: Это идиот.
4: Я после
1: какой-то.
4: Этого так заболела.
1: Как можно было с первым вином? О!
2: Да не то, что идиот. Как говорим мы, специалисты олигофрен.
3: Да, безусловно, это какие-то психические отклонения.
4: Завтра если мы... женщины у нас есть. Любят.
3: У нас есть. А, да. Ну, вы так не волнуйтесь.
1: Если мы заговорили о субстратах, а в субстраты входят все формы выделений, и не всем кажется форма выделений репродуктивных, так сказать, главным. То есть некоторым нравятся отходные моменты. Я-то вообще в этом ничего не понимаю. Я немножечко по музыке иноязычный. Так вот, я хочу вам предложить. Базары минут на 5 прекращаем. Александр, поверьте, я не хочу давить на вас, на всех. Какое мне дело до всех до вас? А вам до меня.
3: Меня хорошее, хорошее.
2: Пожалуйста,
3: хорошее
2: предложение.
1: Это хороший. Сын известного кинорежиссера.
3: В смысле, вот. Вы имеете в виду, вот, который автор данных строк?
1: Да.
3: Но у них у всех, у мажоров, такие телеги. Какое мне дело до вас, до всех, дескать. И что, ему мама купила хату где-нибудь, видимо, трехкомнатную, она там живет.
1: Мажорам мама ничего не покупает.
3: Извините,
1: мажоры...
3: извините.
1: Нет, да. Не знаю, я... Спокойно. Зачем меня, человека нетрезвого, убивать с мысли?
3: А, простите.
1: Так вот, мы заговорили о чем?
3: Об этих...
2: мажорах.
3: Да. Ну, которые вот те,
1: о жидкостях, содержащих жизнь.
3: Да, да.
1: Вот я вам хочу предложить Рикардо Беша. Это мой любимый певец. Это мой любимый певец, который...
3: А почему Беша?
1: Был на концерте Beatles.
3: Это Ричард.
1: В 64-м году.
3: То есть по качеству зрителя,
1: вот,
3: да?
1: Вот ты необразованный. Мы договорились на «вы». А я вот, когда вижу необразованность, неученость...
3: Ну, Ричард написано...
1: Я говорю сразу на «ты». Вот ты не образован, потому что Ришар, он француз.
3: Почему? А я Ричардом буду звать. Просто по-нашему, по-английски.
1: Надо 8 языков знать, а не 7.
3: А почему у него того тут по-английски написано, если он француз? Он что, не любит свою нацию?
1: Нет. Ох, я прошу прощения.
3: Нет, послушайте, я не понимаю. Нет. Если назвался Груздем, назвал альбом по-английски, значит, да, читать его фамилию я буду по-английски.
1: Назвал
3: его зовут Ричард.
1: А, Ришар его зовут.
3: Не Ришар, а Ричард. Том... Тогда вот это надо по-французски читать. Риш... Как это называется? Викинг. А, по-французски это будет Валкин Колон.
1: А ты человек простой, а я знающий. Так. Расскажу. Дело все в том, что это французский певец еврейского происхождения.
3: Тут я смотрю, река, как он так река... высовывается. Так...
1: Ну да, конечно, высовывается, да. А вокруг сиреневый туман. Рикардо Беш. Да, на самом деле Ришар Антони.
3: А почему Бэш, вы сразу скажите? Потому что на пластинке-то Антони написано, я вот вижу. Энтони даже.
1: А да, Ленина как звали?
3: Извините, я понял.
1: Все. А я вот как основатель ДК Горбунова пережил стресс, который на мне отложил отпечаток. У меня 48 лишних седых волос появилось в загривке. Один из членов, это еще при Горбатом, взял, да и помочился на памятник Владимира Ильича в дневное время. Я говорю, что ж ты, сволочь, делаешь? Что ж ты, гадина, нас позоришь? Еще СССР не распался, а ты уже подлец. Ну, в общем, я его изгнал, клуб сохранил. Рикардо Беш имел имя такое, вот Ришар Антони. И в Олимпии есть такое... концертный зал в Париже, где выступают все звезды. И, говорят, двухметровый ящер туда приползал и раздевал. Кошмар какой, какая. Это же пудель пога. Ладно, все. Вот Рикардо Беш сфотографировался с Битлз на этом концерте. У меня в шкафу висела его фотография в обнимку. И я в одну из передач взял да набрал. Сказал, что Рикардо Беш, Ришар Антони все языки знает наизусть. А он их так знает, вот так, как нам надо. Вот я вам предлагаю Ришар Антони, а Ришар Антони предлагает самую отвратительную из тех рок-стандартов песню Ллойда Прайса под названием «Personality». То есть это вот персонально, персонально.
3: А можно я вот еще один вопрос?
1: Нет, я хочу сказать, а потом...
3: Пока мы не отошли про зал концертный, а как же это получается, если этот зал считается такой престижный, да, что ящер, значит, наш двухметровый как-то туда вписался? Это получается, что он вошел в элиту мировых исполнителей, или это большой блат, или просто благодаря вот ящерности вот этой... Ну, как это получилось? Должны же люди как-то отсеивать.
1: Сейчас
3: вот
1: элита же. Какая сейчас элита?
3: А что, как же это
1: сейчас
3: получилось?
1: Сейчас же только элита.
3: Почему? Как же... А, ну, может быть, а элита вот такая вот. То есть,
1: вы книжки-то читаете, Александр? Книжки-то?
3: Нет.
1: Книжки толстых наших читаете?
3: Нет.
1: У них там что, а элита, а элита?
3: А, то есть им по барабану уже стало. Ну, я так и знал, что к этому придет. Зачем их читать?
1: Правильно.
3: Ну, так нет, ну вы как-то скажите, что это такое? Почему он там, как он оказался?
1: А он муж своей жены. А жена, в общем, уж владеет уже давно всем этим.
3: Ну, если бы он был мужем моей жены, я бы сейчас бы ездил бы на белом Кадиллаке.
1: Ага. А из-под белого Кадиллака, конечно, Road Apple валили бы, да?
3: А я не знаю, что это за слово.
1: А это когда «контра ужре», «маката ля пасе».
3: Котлеты принеси лучше. Вот когда мне начинают во Франции где-то говорить всякие такие слова, типа, что вы, дескать, хотите, я говорю, котлету неси, говорю. И люди понимают сразу это.
1: Будет все.
3: Вот так они отвечают после моего монолога. Песня?
1: Да.
3: Вот этого. Ричарда.
1: Вот так вот, я вам предлагаю Ришара Антони, а Ришар Антони вам предлагает тот субстрат, коим кое-кто кое-чем обязан навсегда.

0: Вот тут, Александр, что происходит? Это поганая техника, она враг человечества.
1: Ну, в принципе, периодически тут я отбиваюсь от насекомых, которые у нас тут мы же плодим.
0: Отдайте мне ваших насекомых.
1: Берите.
0: Я их отобью.
1: Берите.

0: И мы продолжаем нашу программу. Сегодня у нас в студии гость Борис Николаевич Симонов, директор магазина «Трансильвания» и ведущий радиопрограммы «На графских развалинах», педагог-филолог Яков Алексеевич Цыганок. И посильное, сами понимаете, участие в нашей программе принимает наша студийная девушка Прохор. Постепенно мы, кстати, начнем с вами общение по телефону 203-19-22 в прямом эфире. Сейчас у нас есть все-таки несколько тем, касающихся тех вопросов, которые за время музыкальных композиций приходили. Борис Николаевич, как вы относитесь, это не от меня вопрос, тут заходил человек, спрашивал, к воссоединению «Битлз», и кто, дескать, у них будет, по-вашему, четвертым?
1: Четвертым будет Джон Леннон.
0: Да, я так же думал.
1: А остальные, когда издохнут, они присоединятся к Джону Леннону, он будет четвертым.
2: Получится. Кстати, есть очень хороший вот анекдот на эту тему. Мне рассказывали дети. Сынок спрашивает папку: папа, скажи, как вы соединить, что нужно для того, чтобы соединить Битлз? Папка говорит: три пули, сынок, всего три пули.
0: Да, замечательно. Добрый анекдот. Да, кстати.
1: Это японский анекдот. У них была
2: японский, да.
1: Такая три суки собаки, да, она знала.
0: Да, все. Безусловно. Значит, об экспансии мы с вами поговорили, эту тему обсудили. О танцах. Мы будем как-то еще говорить о танцах, об обрядах? Или вас эта тема совершенно не интересует?
1: Меня интересует про евреев и их танцы.
2: А, кстати,
1: пожалуйста, компакт.
2: У меня возник вопрос, можно я задам, Борис Николаевич? Ну, меня интересует, просто у меня в одной из последних монографий, меня заинтересовал вопрос все-таки, чуть-чуть мы так коснемся. Вот вы сказали о французских шансонье, как я понял, что в основном все они имеют либо еврейское, либо армянское происхождение, а считаются французскими шансонье. Вот. Существует ли какой-то вот...
1: Какое?
2: Словосочетание, как статус французский шансонье существует, и почему, интересно, очень часто встречается, что люди каких-то других национальных культур пытаются проявить свой талант где-то за границами своей родины, скажем.
0: Да,
2: вот мы все знаем, что певица там Ирина Отьева, допустим, армянская девушка, да, скажем, там...
0: Лайма Вайкули тоже.
2: Армянская девушка, да.
1: Конечно.
2: Шура, чечен.
1: Вот, а азербайджанская девушка есть у нас? Борис Моисеев. Все, понял.
2: Кстати, Раиса Саевич.
1: Я видел Бориса Моисеева, это армянскую... прошу прощения.
2: Нет, Борис Моисеев не армянская девушка. Он дочка, по-моему, известного танцора Моисеева.
0: Я с трудом ориентируюсь в них, но я хочу просто сказать, что, видимо, когда-то кто-то вот танцору Моисееву, Борису, сказал, что вот те действия, которые он делает на сцене, это красиво. Чем, в общем-то, сбил его с панталыку. Ведь, насколько я помню, она, значит, танцевала еще в трио «Экспрессии» с Аллой Борисовной Пугачевой, и уже тогда эти действия отличались излишней агрессивностью, некрасивостью, угловатостью. То есть были две, значит, особо женского пола, две самочки. И вот, значит, он, типа, там выступал. Все это, конечно, смотрелось очень срамно. Но я хочу сказать, что все идет изначально от слова. Вначале было слово. Ведь кто-то ему сказал: Борис, ты прав, ты делаешь все совершенно верно. Ты красиво двигаешься на сцене.
2: И все. Гений обычно говорят. Ты гений.
0: Ты гениален. Ты гениален, да. И с этого момента жизнь молодого Бори...
1: Ты подлец, ты сволочь.
0: Пошла наискось. Понимаете?
1: Конечно.
0: Так же, как вот в ящер. Вот вы говорите о ящере. Ведь когда-то ящер был просто обычным мальчиком, нормальным человеком, школьником. Это сейчас он стал вот этим...
1: Никогда он не был мальчиком, нормальным человеком.
0: Извините.
2: Может, а когда детям наоборот вот говорят: ты идиот, ты бездарь,
0: да.
2: Из таких действительно гений получается.
0: Безусловно.
2: Да.
1: Если бы мне сказали, что ты бездарь, я бы обалдел от радости. Мне говорили, мне другое говорили. Мне так говорили совсем другое. Мне говорили такое, что я даже... Сколько сейчас? 02, 44, 53. Я такого даже передать не могу. Хотя родителей своих люблю, а соседей обожаю. Хотя не все из них живы. А жил я в полуподвале.
0: Ну, это же замечательно. Вы всегда видели ботинки людей, и такие наблюдения, они должны были
1: ничего
0: привести...
1: Ничего я такого не видел, что люди видели. Я жил и мечтал.
0: Ну, естественно, вот А в подвалах и полуподвалах даже песня такая замечательная Владимира Семеновича была неспроста. Все по-настоящему настоящие, в общем-то, люди, красавцы, я бы сказал, вышли все-таки из полуподвалов.
1: А, конечно, да, ну так... Кого выпускают, те оттуда и выходят. Да?
0: Да, безусловно. Ну что, я предлагаю, может быть, начать все-таки общение в прямом эфире с нашими уважаемыми.
1: Давай, давай сюда, давай. Прохор, давай.
0: 203-19-22, телефон у нашей студии. Вы можете задавать вопросы нашим замечательным гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире нашего...
3: Александр.
0: Да, вы так как-то, по-моему, нервничаете, да?
3: Алло. Александр.
0: Да-да-да, вы не нервничаете, вы как-то...
3: Алло.
0: Алло. Вы нас что, не слышите?
3: Алло, Саша?
0: Да, да.
3: Саша, дорогой.
0: Да, да.
3: Я хочу вот что сейчас сказать.
0: Да.
3: Дело в том, что я услышал впервые голос девушки Прохора.
4: Да.
3: Сейчас, в эфире.
0: Да.
3: И я вам скажу, что она солгала.
4: Я
3: там
4: не
3: то, чем пили, как она вот из стакана вино, угу. Там был обычный кумыс.
4: Это не кумыс был. Не...
3: Она спутала, она солгала.
4: А вы разве были на том... Это не кумыс был, ну что вы. Вы что же сами путаете.
0: Кумыс.
3: Саша, был кумыс.
0: Да я верю вам, я верю.
3: Не верьте Прохору.
0: Кумыс,
4: безусловно. Так вы были на том семинаре? Так вы были в мой возлюбленный, это я помню вас.
1: Старый башкир и националист.
4: Вы помните меня?
1: Он ест медовые травы,
3: конечно,
1: башкирских лугов.
4: Как вам было со мной-то?
3: Вина там не было, там был кумыс.
4: А кумыс?
0: Спасибо, спасибо.
4: А вы там были?
0: Были, все там были.
1: Это поэт Кузьмин, его реинкарнация.
0: А вас, Борис Николаевич, я вижу, пробило на созерцательный этап сейчас.
1: Конечно.
0: Безусловно. Следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Борис Николаевич, вот такой вот вопросик. Как-то вот когда говорят о музыке, либо уж о такой сильно западной, это там Германия, то есть Соединенные Штаты Америки, либо об отечественной. А какая вот сейчас музыкальная тенденция на Балканах? Потому что, в принципе, с советского времени, кроме как Радмила Каракалаевича, никого из бывшей Югославии мы не слышали.
0: А классная певица была, вот вы напомнили. Очень классная, смешная была.
1: Вам лет скольки?
5: Нам лет 19.
1: А откуда вы знаете про Радмилу Каракалаевича?
5: Пластинки сохранились. У меня еще такой проигрыватель старый, Vega 104. Вот на нем иногда проигрывают.
1: Я прошу вас, я вас заклинаю, проигрыватель выключить, пластинки сохранить. Наш адрес: Тверская, 25, Трансильвания, 6, 5000. Я жду вас, распростерши крыла, с пластинками Радмила Караклаевича. Я вам все расскажу про Радмила Караклаевича и про себя. Хорошо?
5: Да, и будьте любезны, про современные тенденции в югославской, так сказать, бывшей Югославии музыкальной.
1: Югославия до сих пор существует, она будет существовать довольно долго, я так думаю, что пока мы будем живы, она еще и приумножит свое существование. И Караклаевич Радмила жива, и жив Джордж Марьянович. Это друзья нашей страны. Это будет нормально. Приходите к нам. Наш телефон 200-43-79.
0: Это называется реклама.
1: Да нет, я
0: же не. Вы, пожалуйста, вашу барсетку откройте и дайте денег.
1: Кому?
0: Мне.
1: Да,
0: ну, это, конечно, я.
2: Давайте
0: поделим. По-честному или поровну будем делить?
1: Я разговаривал про Радмила Караклаевича, про Югославию.
0: Ладненько, значит... Ну, это тут какие-то нам приходят вопросы. Виагра. Вот про Виагру говорят. Виагра лучше. Ладно, а дальше слушаем телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно.
6: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте,
6: уважаемый. Опять вас беспокоит вечно достающий Ёж и Димон из Марина.
0: Да, ну это...
6: Вот. У меня на этот раз такой вопрос. Здесь вы как-то тему затронули по поводу вообще иностранных языков. Вот. И у меня есть такое предложение. А что, если взять силовым методом решить проблему так? На весь мир объявить русский язык, а кто будет против, всех расстрелять.
0: Угу.
6: Вот.
0: спросили.
6: Можете... Алло.
0: Да.
6: А ежику можно?
0: Да нет, не надо, все понятно, спасибо. А вы знаете, я просто думаю, что вам нужно, извините, немножко йода употребить. То есть я понимаю, что, конечно, гиперболизация идей — это хорошая литературная привычка, но не до такой же степени, дорогой мой друг. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
7: Это Мишутка беспокоит.
0: Угу, привет.
7: Вот у меня вопрос к Айрату Дашкову.
0: А тут да. Нет такого человека.
7: Нет, ну он и есть, якобы он...
0: Это я.
7: Да. Ну вот, скажите, пожалуйста, вот, уважаемый, вот...
0: Где вы... Я молчу.
7: Все равно, скажите...
0: Я вас люблю. Спасибо. Вот, позвонил радиослушатель, добился своего. Такой искренности еще в нашем эфире не было ни разу. Ну что, я предлагаю отвлечься-таки на музыкальную композицию. Кто у нас? Что за мальчик нам будет петь сейчас?
1: Вы знаете, Я больной человек.
0: А кто сейчас здоровый?
2: Ну, выглядите вы, кстати, неплохо, Борис Николаевич. Зачем понапрасленно на себя гнать?
1: Нет. Я, если и Борис Николаевич, то я на брошу не гоню. Не всякий Борис Николаевич больной.
2: Нет.
1: Или здоровый. Да. Вот, в честности, сейчас ночь, поэтому мы можем быть честными. Вообще, о чем мы говорили раньше? Напомните.
0: А что вы больной человек?
2: О мажорах, по-моему.
0: Нет, это было до того. Вы как-то, видимо, хотите о здоровье поговорить. Кстати, очень много людей присылают такие сообщения, что, дескать, им вот хочется, чтобы мы поговорили о здоровье, затронули какие-то темы, дали рецепты, как лечиться, вот в каких случаях что принимать. Там,
1: и корова, и волчица, да.
0: Да.
8: Ну, вы можете мне задавать вопросы, потому что я сейчас вылеченная, Прохор, здоровая. Я... Тамбовский Прохор, доктор меня вылечил. Да, да. Ой, я тебя, Борис Николаевич, тоже обожаю. Я вот как увидела тебя, вся возбуждена, вся мокренькая стала. Прям.
1: Прохор,
8: ёжиком на голове
1: не обязательно нам с тобой издохнуть в одно и то же календарное время.
0: Песенка,
1: но родиться
0: песенка.
1: Бог велел, да?
8: Да.
0: Это что вы делаете, Борис Николаевич? Что за звуки, а? Сейчас.

0: он с такой, с точки зрения вот филологической композиции, в общем-то, весьма осмысленный. И, казалось бы, вот такие нечленораздельные звуки на самом деле несут достаточно, на мой взгляд, интересную информацию.
1: Конечно,
0: как,
1: конечно.
0: Ну, как птичий язык, язык сов и деревьев, и трав. Да, ну есть ли у вас что дополнить, дорогой Борис Николаевич, вот к выше прозвучавшему?
1: У меня есть, конечно. Я знаю, это разрушительный иудейский юмор, вещь хорошая, нужная. Главный был талант. Ну, талант, если любой человек, говорящий на русском языке, уже талантлив. Он это может не осознавать, но он этим и хорош, правильно? А любой человек, говорящий на английском языке, должен быть как минимум изначально талантлив, чтобы ими, нами и быть признан талантливым. Да?
0: Да!
1: Вот. Поговорим про евреев. Можно?
0: Ну, ради бога, вы гость.
1: А вы кто, хозяин?
0: Безусловно.
1: Ладно. Да. Раз
0: а
1: вы
0: что
1: хозяин,
0: не видно,
1: я гость,
0: сижу на
1: более
0: мягком диванчике. У меня...
1: Причем дело не в евреях и не в нас. А дело в том, что мы должны правильно сделать интродукцию. Интродукцию по нашему вступлению. Вступление, правильно говоря, будет лучше, чем пояснение. Представьте себе, что то, что вы сейчас услышите, а все те имена в композиции, которые вам будут понятны, а мне понятно примерно половина, а вам, соответственно, три четверти, вами любимы, а мною ненавидимы. И вовсе не за счет их происхождения, а только за счет их продукции. Продакшн или оверпродакшн, или того, что можно назвать просто «достало, падлы». Хотя это было не всегда сейчас. Вот я как один из людей, которых принято называть, как пел Крис Эндрюс, «I'm a yesterday man». То есть он-то пел про вчерашних, а я-то подвчерашний. Но не главное. Но позавчерашний. И не про раков, я про себя и про всех моих друзей. Так вот, тема, о которой сейчас пойдет речь, вам будет понятна. Представьте себе, если мы заменим всех тех персонажей, о которых мы сейчас услышим, на тех персонажей, которые нас так достали... Нам будет очень смешно, весело и хорошо. Послушаем композицию Сета Керланда «Famous Jews».
0: Номер 12, правильно?
1: С первого компакт-диска.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Борисом Николаевичем Симоновым, с педагогом нашим, филологом Яковом Алексеевичем Цыганком, и, конечно же, с нашей девушкой Прохор, которая тоже принимает участие впервые в нашей сегодняшней программе. Напоминаю вам телефон студии 203-19-22. И мы сейчас опять тут посовещались, решили, так сказать, вернуться туда, в историю. Это получается у нас, мы сейчас вернемся в 73-й год, да, по-моему?
1: 72-й.
0: Ну, в 73-м, по-моему, было опубликовано, записано.
1: В 73-м была опубликована пластинка группы Pinky Floyd под названием «Оборотная сторона двухрублевой банкноты в Монголии».
0: Да.
1: Вы понимаете, да? Мы армяне, древний народ, вы понимаете?
2: Сокращенный вариант просто Монголия, оборотная сторона там существует.
0: Так? Да, есть.
1: Если вы знаете, существует понятие guest star, а есть понятие guest musician. Это гости-музыканты. А вы гости, гости-музыканты. Так вот, тот самый саксофонист, звали его не козел совсем, а у него какое-то было англосаксонское поганое имечко. И вот именно тот самый саксофонист на изогнутом инструменте, который, к сожалению, любимый цензор Йозеф Сарьон Сталин не распрямил, хотя обязан был это сделать. Он упустил момент, и мы упустили момент. Мы, умные люди, профукавшие главное в твоей жизни, грамотное использование геополитически добытых нефтедолларов. Я не Сан Саича, Укро Помидорыча упоминаю, а одну из составляющих мирового предательства. Pinky Floyd, оборотная сторона Муму. Так вот, за год до этого тот же самый саксофонист исполнил то же самое соло в самой ёрнической великобританской рок-пинки-группе под названием «Bone the Dog», как ее называли двумя годами до 73-го года ранее, «Bone the Dog Duda Band». Если вы люди умные, информированные, понимаете, о чем идет речь? Речь о том, что именно эти самые люди были полным образом представлены в телешоу лондонского телевидения BBC One «Monty Python Flying Circus». Ну, у нас не видеошоу, а абсолютно алкогольная пертурбация. Так вот, за год до прославленных денег, которые заработали Pink Floyd на твоей самой омерзительной пластинке «Оборотная сторона Муму», а ведь у меня Pink Floyd была самая любимая группа, особенно их пластинка, двойной альбом, как называл мой сосед, мясник с арийской внешностью, севший за неправильный разруб туши Советского Союза. Он называл эту пластинку «Уйма грунта», а группу Black Sabbath он называл «Черное пальто». Так вот, группа Bone the Dog Band исполнила, включая саксофониста, который тот же самый играл, и в группу Pinky Floyd, «Slash». «Slash».

0: Значит, я так понял, что мы сегодня все-таки будем больше о музыке, а о танцах уже ни слова, да?
1: Да, по музыке мы будем сегодня проходить.
0: Хорошо. Да. Что у нас следующее? Вот,
1: следующая история жизни.
0: Да.
1: Я очень люблю парк Сокольники. Я там проживал в течение первых 6 лет после развода. У меня было 3 развода. Вот 3-й развод был некоторым образом бескровен. То есть я миновал месячные при знакомстве и при расставании, а вот между 2-м и 3-м я проживал в Сокольниках. Сокольники – это Москва. Москва. И эта территория...
0: Будьте здоровы.
1: Да. Эта территория... Меня ввергало некоторый восторг. Она была довольно продолжительная. Справа-слева, с севера на запад и с востока на адрес юридический и прописной. Короче, музыку любил всегда. Людей не очень. Но что-то среднее должно было быть. В том числе и при моем пристрастии географическом, патриотическом к месту проживания, рождения и смерти России и нелюбви к советской власти не по ее собственной вине, а по моем, как бы сказать вам правильно, неправильном во временном аспекте воспроизводстве ментальном ее ошибок, коим я и сам предложил свою собственную 6-палую конечность, лево-среднюю, с хвоста, начиная сверху, если считать. Давайте американское кантри послушаем, как это английские подонки, как эти английские подонки, ненавидящие нас и Америку, нашу дружественную страну, в том плане, что и им конец, и нам не начало. Bad Blood.
0: Можно я справа вопросик задам?
1: Один?
0: Я, да, безусловно. Я тут смотрел кино про Бивиса с Батхитом. И там сказали...
1: Боже мой, я вас жалею. Я ненавижу Бивиса Батхита. Кстати, вот я вас всех перебью.
0: Нет, я хотел...
1: Вы знаете, кто хозяин Бивиса и Батхита? Хозяин...

0: Совсем о другом.
1: Правильно.
0: Я скажу про деньги.
1: Вот это своевременно.
0: Кто? А. Хорошо. Хорошо. Вернемся по теме.
1: Это я люблю. Нет, да, про деньги, про деньги.
0: А я не думайте, нет. Хотя бы пожрав бы горячего с похмелья с удовольствием. Дело все в том, что у нас, как всегда, все покупается и продается, да?
1: Безусловно.
0: У кого? Чего и безусловно продает?
1: Нет, я всегда подтверждаю.
0: Мне если сказали, есть что кому все, чего что... продать, то есть кому чего купить. У тех, кто продает, да? Да. Вот. И был бы я этим приоритетом, я бы говорил бы...
1: Будьте здоровы.
0: Да. О чем мы говорили раньше? Я
1: о деньгах.
0: О деньгах. Как всегда денег нету. Ну, я говорю правду, как всегда.
1: Нет, совершенно верно. Еще говорят, очень беден вот человек, этот, который директор Зеленого театра, тоже говорит, беден крайне.
0: Беген крайне...
1: Да, бельгиец он. Но иммигрант он из Болгарии, то есть туда, в Бельгию. Что плохо?
2: Менахим Бегин его зовут.
1: Да.
0: Жуткий антисемитизм.
1: Безусловно. Ну что, так перевод-то будет, мы же о кантри все все-таки. Потому что кантри, деньги, кони, ковбои, эти
0: как обычно,
1: доярки там.
0: Как обычно я все забыл.
1: Американские доярки, ад сокращенно. Песня.
0: Короче, я преподаю преподалову это нужную вещь. Да?
1: Я повстречал хорошего человека. Это я про вас, вам посвятил.
0: Сейчас вспомню.

0: И следующая, видимо, история из жизни. Борис Николаевич, мы вас слушаем.
1: Пока я добрый, соответственно, еле лыка-то вяжу. А вот кто лыка вяжет? Вот вы, Александр, русский человек, скажите, вы когда-нибудь лыка вязали?
0: Нет, я не пробовал. Но это же исторические обычаи. Уже вязали просто так, типа как четки перебирать, по идее. Из него ничего и не свяжешь. Это такой, скорее, психологический был процесс.
1: А вот Давыд из Москвы, он четки не перебирал, он все говорил правильно. Но неважно. Вот Борис Досин, нынешний глава MTV, я говорю правду, я не прошу вас поверить, мне это как-то до одного места, а место у всех одно. Наше место – это небеса, обетованные всем тем, у кого земли такой не имеется в наличии. Да? Хорошо, да. Ну, конечно, конечно. Так вот, Борис Осимов, он мой тезка, но не ровесник, я его постарше буду. Мы играли в Люберцах на танцах. Группа наша называлась «Струны сердца». «Струны сердца» так назывался поэтический сборник поэта антирусского Шевченко Тараса. «Усы», «Папаха», «Папаха», да, «Ди Папахен». Вот Боря, он был... Я человек простой. Мне очень нравится высокий рост, зычный голос и хорошее сложение. Это все то, чем я обделен. Зосимов Борис, мой друг и товарищ, был этим обделен в еще большей степени, чем я. И роста был меньшего, и голос он имел менее язычный. Про фигуру я не говорю, хотя родители его были не менее, чем мои, высокопоставлены в советском понимании этого слова. Они работали за границей, скрывали свое еврейское происхождение и снабжали своего чада, единственного, как и я, всем тем, чем ему хотелось. Мне хотелось только пластинок. И этого я был лишен в том объеме, в котором я считал, я должен был бы обладать. А вот Борис Досимов получал все настоящие гипюровые рубашки, двустворчатые блейзеры, то есть пуговица слева направо, право налево, хорошие браслеты наручные из облегченной меди с надписью «Аллах». И рубашка была гипюровая зеленая, а под ней была рубашка тишерт красная «Made in Kabul», «Мессия» в Кабулете. На ней был написан «Led Zeppelin» и четыре абсолютно мусульманские рожи. Но я мусульман люблю, потому как они дали возможность обратиться в эту авраамическую религию Ренегенону. А Ренегенон – это тот человек и тот мыслитель из прекрасной Франции родом, кое мой друг Александр Дугин правильно перевел, понял и двинул массы. А я этих масс одна из частиц. А вы не менее того. И даже более того.
0: Извините, это они увлеклись. Музыканты, в смысле.
1: Музыканты? Эти музыканты, эти скрипачи, эти 40 фрачных, этих 10 фрачных музыкантов со мною по сигналу в могилу отправятся играть Моцарта бесплатно.
0: Да? Ну, дальше.
1: Дальше.
0: Но вы не отвлекаетесь.
1: А дальше эти англичане, эти белобрысые с залысинами, новоходоносоры, нелюбители Шотландии, их погубящие в будущем и нелюбящие в настоящем, сыграют с ливерпульским акцентом песню в стиле биг-бита такого, так понимаете, ливерпульско-докерского мужского туалетного эпштейновского химико-технологического направления моего любимого под названием «Don't Get me wrong.
2: Борис Николаевич, так, хорошо. Я просто конспектирую и вижу мысль не закончить. Что с Осиповым стало?
1: Борис Зосимов?
2: Да.
1: Борис Борисович Зосимов, ох, хороший человек, как его женщины любили. Вот, то есть, меня женщины не любили никогда, хотя я этим не отличался. То есть, я их любил, этих подлюг ужасных, по-всякому, в мечтах, и так... То есть, я уважал репродуктивную функцию. Они не думали со мной поделиться моими идеалистическими представлениями об этой функции. Они думали, что вот только не сегодня, что сегодня нельзя, что вот у них трагедия, а я подлец. А я и не подлец был, потому что я бы рад был подлецом, но функция... Вы понимаете меня?
2: А функция, я понимаю, да?
1: Я не понимаю. Я не понимаю, почему вам это понятно.
3: А у меня в прошлом году был роман с дочерью Бориса Зосимова. Лена ее зовут, Лена. Помните,
1: Прохор?
3: Саша?
1: Да, Прохор, скажите мне все честно.
3: Борис, скажу вам честно.
1: Если я на 30 лет к Прохору воспылал пламенем...
3: Ну, я скромная, я была скромная, да. Но случилось такое, что вот Лена Зосимова своей ямочкой на подбородке возбудила меня.
1: А где у нее подбородок-то?
3: Подбородок, он как-то внизу опущен у нее. Я стала вот тыкать пальцем. Вот.
1: Куда?
3: В подбородок.
2: Кому? В ямочку, наверное, Прохорова тык.
3: Лене, в ямочку на подбородке. Подбородок снизу был.
1: Не трогайте,
3: Саша,
1: не трогайте
3: помните,
1: дочь.
3: Я же так страдала.
0: Да, ну
3: кому?
0: Я поясню нашим
2: дети это святое,
0: нашим радиослушателям, Прохор, если не против, я поясню. Да. Дело в том, что, конечно же, это была фотография данной актрисы замечательной на стене. Ему с трудом Прохора оттащили просто, потому что вся фотка была уляпана.
3: Проковырено пальцем.
0: Проковырено, моим, стекло да. пальцем
3: так
0: было.
3: Я даже ноготь просто стерла.
0: Безусловно, и до сих пор не вырастет. Я же говорил, будь осторожней, вот.
1: Вы поймите, Прохор, как бы ни складывались наши дружелюбные взаимоотношения, как бы мы не ездили с вами во Владивосток, как бы модные опарыши не грызли нам наши огрызки наших пяток, вы понимаете, что в Владивостоке очень плохо с пятками. Но с музыкой там хорошо.
2: 2000.
0: Это Кузьмин Сергей.
2: Да, да.
1: Ну что же. Они молчат, мы говорим. Не важно, что они молчат, важно, что мы говорим. Мы говорим, что...
2: конспектируют.
1: Да, они конспектируют.
0: Вы записываете, я записываю.
2: А ничего, что перочинным ножичком по-вашему?
0: Нет, ничего, потом только заберете вот эту крышку, у нас сменных много.
1: Я никого не хочу обидеть. Потому что никто не хочет обидеть меня. Меня хотят убить, а я всех хочу... возрадовать. Правильно?
0: Это совершенно верно. Я такого же по плану у меня характер. Интересно.
1: Ваш характер это наше благосостояние.
0: Да, спасибо.
2: А кстати, мы песни объявляли, да?
0: Вот истина, так, это.
1: То есть, короче,
0: не,
1: короче,
0: ну, дай,
1: парень, ты нам должен.
0: Послушай. Песня.

0: Итак, перманентно вот прослушиваем музыку. Я не знаю значение слова перманентно, но мне сказали, что нужно иногда употреблять, дабы как-то казаться умнее и, что ли, возвышеннее. Поэтому я его употребил. Отслушиваем музыку и беседуем с нашими гостями. Мы вот приближаемся к окончанию этого часа. И очередная история из жизни Бориса Николаевича Симонова, правильно вы?
1: Конечно, конечно. Борис Николаевич, как бы Симонова. Александр, у нас существует в жизни, помимо такого счастья, как ночной эфир, всевозможные физиологические неприятности.
0: Безусловно, мы все ими страдаем, вот особенно после того случая. Но вообще любая внезапность, она приводит, конечно, к физиологическим неприятностям, причем.
1: Ну, вы говорите о внезапностях, а я говорю о пролонгированностях.
0: Ну, в принципе, есть определенные культы и обряды, которые, в общем-то, стремятся к пролонгированию физиологических неприятностей, но это ведет к уничтожению.
1: Тантристы.
0: Да, уничтожение телесного болвана следует. А вот, например, мне мой еще дорог, поэтому я вот в эти самые танкисты не пойду пока.
1: О, 60-minute man.
2: Уже 60, по-моему, было 6.
0: А мне нельзя ли перевести? Дело в том, что я с трудом понимаю
2: Борис
0: японский
2: Николаевич
0: язык.
2: Борис Николаевич говорил о 6-минутном каитусе, а вас, видимо, похвалил как о варианте с 60-минутным. Так, я понимаю, Борис Николаевич, используя свои филологические...
1: Ну ладно, я денег не беру.
0: Спасибо, спасибо, Яков Алексеевич.
1: Ну, Александр вообще не знает, что это такое.
0: Безусловно.
2: Каитус — это слово, которое мы, кстати, рекомендуем употреблять вместо уже начинающегося, опашливаться термин на репродуктивная функция. Каитус.
0: А вот что вы имеете.
2: Да.
0: Это хорошо. Я называю это почкованием.
1: А я называю это репродуктивнус интераптус.
0: Это хорошая латынь.
2: А вы знаете, как называется американцы? Это там ужасно смешное какое-то слово.
1: Ну-ка.
2: Что-то такое с латинским подтекстом.
0: Ну, вы скажите, уж не стесняйтесь.
2: Ой, а где Прохор? Где мой словарик?
3: Я его куда-то засунул, я читала.
2: Опять
3: тут вот раз, унитазом, по-моему.
0: Опять хирурга вынимать, вызывать.
1: Don't fuck me rot,
0: да. Прохор, членовредительством нельзя заниматься. Ну, объясняли же. Ну, так, ладно.
1: То есть, короче, понятно, что не... Прохору нельзя исповедовать иудаизм и мусульманство.
3: Что же вы меня держите в какой-то каморке?
0: Ну, так...
2: пожалуйста, извините, что в прямом эфире не успел, пока музыка начала сменить.
1: Кто набежал, тот и успел.
2: Посадили вашу Прохора сидеть за стол, а у меня в тазике вода давным-давно холодная.
0: Ну, сейчас сменят ее, да.
2: Пожалуйста.
1: Ну, так... У нас... Кисельные тазики.
0: Ну, так что, дорогой Борис Николаевич, ничего, что я так фамильярен к вам?
1: Только так и надо.
0: Правильно. Какая у нас
1: следующая... За это и платим.
0: Какая
1: душевной приязнью. Я опять по жизни хочу пройтись. По собственной.
2: С песней по жизни.
1: Бабу-баби. Бэйби, бэйби, бэйби. If it ain't a hit, I'll eat my cunt. Видимо. Ну, ладно, хорош. Рассказываем случай жизни. Жизнь моя длительна, и вам интересно. Хорошо, хорошо, хорошо. Вы знаете, что лет мне немало, и друзья мне были всевозможные. Один из них — Троицкий Артем.
2: Известный,
1: вот это человек, что? Я вам скажу. Он один из главных редакторов журнала «Плей-Йоп». Я... Ну, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Вы знаете, что такое палиндромы? Палиндромы — это когда туда-сюда обратно, тебе и мне интересно. То есть по-нашему, по индо-татаро-еврейски это справа налево. Я это опознал в эпоху разгула коммунизма. Да продлятся дни его во веки веков в скором будущем. Я прочел на одном из многоэтажных зданий ПТУ-образных. Я прочел лозунг «Коммунизм победит» и прочел его по-нашему. Звучало это обворожительно. «Мзинумок тидибоб». Этого мне хватило на будущее, на всю будущую жизнь. Артем Троицкий, возможно, это и не запомнил, но «Мзинумок тидибоб» он воспринял как методу действия, и парень был не глуп и успешлив. Тяжело ему живется, хотя он отличился от многих недостатков в понимании их обладателей. А по-моему, если бы я, как он, мог изъясняться, то есть мыщать в виде главного приватизатора, то и был бы богаче, умнее, способнее, и остроту жизни чувствовал так, как нам и не снилось. Так вот, был первый номер журнала «Playboy». Мы говорим о палиндромах. Лучший палиндром – это «Оголи жопу пожилого». Палиндром – это справа налево, слева направо. Это вот самое лучшее. Помимо «Мзинумок тидибоб». «Playboy» – журнал, который я ненавижу по-всякому. Как только я его увидел, я тут же закурил. Мне было 11 лет, и я закурил сигарету «Честерфильд» без фильтра. Это уже вообще, то есть, ну, «Честерфильд» без фильтра. То есть, ехал грека через реку, раком и тому подобное. А дед мне говорил: ну что, сынок, закуривай. Я пока не проблевался, до тех пор не мог бросить курить. Потом бросил месяца на три, потом опять возобновил, как Брежнев, сигареты «Новость». Я был на презентации журнала «Playboy» первого номера. Авторы этого номера были примерно те же, что в журнале «Метрополь», то есть диссиденты. Диссиденты. Читать их было невозможно никогда. То есть, и вместо того, чтобы видеть карикатуры... Если вы помните, была такая группа «Доктор Хук». И лучшие песни для первой пластинки группы «Доктор Хук» писал автор песни «Фрикер от Фрикерс Боул». Я сейчас попробую вспомнить его фамилию. Вспомнил. Шел Сильверштайн. Сильверштейн. Зильберштейн, короче. Дети Сильверштейнов по списку. 10 первых номеров «Плейбоя». И руки все в избытке крахмала, который у японцев в желудке перерабатывается в алкоголь. И поэтому их исключают из армии за позорный проигрыш Тусимские битвы. Ну, вам говори много, вы ничего не поймете. Ну, короче, это Троицкий был назначен, невзирая на свою нечеловеческую жадность, главным редактором журнала «Playboy». А я был приглашен через сотрудника Трансильвания 65000. Эту презентацию таким саундтреком, мистер саундтрек. Я говорю: ну все, я все сделаю. Я все сделаю так, что подержите мой арбуз. Они подержали. Но они не поняли, в чем дело. То есть был саундтрек такой, что я видел массу харь. Они печатали в журнале «Юность» на 16-й странице газеты. Вот я там сейчас живу рядом, как это называется? А, «Литературная газета». Боже мой, они все танцевали «Семь сорок», и Бабурин, и Кабаков, тет-а-тет, то есть визави. А я стоял сверху, думал, блевану я им по сусалам и войду в историю. Герострат поджег, а я блевану. А было чем блевануть, потому что я на халяву столько выпил, столько съел. Ходили поэты. Они говорили слова русские, английские. Как все было интересно. Потом мне подвели, говорят, а это вот типа вот главный редактор, ну, вот главный редактор Тёма. А Тёма куда-то с новой женой так отвалил. Вижу двуногая и юбка на ней, почти на всех штаны, от юбка. А я реагирую, есть ли на человеке, и он при этом не шотландец, нет брюк, то я впиваюсь. Я впился. Как меня не отмутузили, не знаю. В общем, я оказался дома, счастлив, похмелялся, трясясь. Но это было в клубе «Титаник». Не знаю, если его не взорвали и не закрыли, то он существует и сейчас. Он двухэтажный. Я стоял на втором этаже и всячески боролся с блевотиной, поступающей от халявной выпивки, и желание войти в историю в качестве блева Герострата. И думаю, что же мне делать? И я поставил одну песню. А ведь соучредители журнала «Плейбой» были иностранцы, как говорили наши советские артисты, которых только благодаря их трусости не расстреляли в свое время. Иностранец, голландец. Так вот, они слушали и смотрели вверх, кто же это заводит. А я заводил песни Пола Анки «Crazy Love». А следующая песня была песня группы «The Clovers». Это была 11-я песня на компакт-диске под названием «If it ain't a hit, I'll eat my...» Кому как, кому can't. А песня называлась «Rotten Cocksucker's Ball».

Что бы я вам только не говорил, все было правда. Но могу и повториться. Знаете, такая песня была у одного из покойных рок-н-роллистов. Одного из них звали Джон Винсент, а его друга звали Эдди Кокран. У него была песня, которая никогда не входила в грейт-хит «Up on the Balcony». Так вот, я тоже стоял на балконе и думал, герострат ли я после этого мог бы быть. Нет. То есть максимум того, что я мог сделать, блевануть на наших политических и культурных деятелей. Никогда бы об этом нигде не было бы сказано. Может быть, я не был бы первым и не был бы последним. Но если мне дана возможность об этом рассказать сегодня, ночью, а ночью все чувства обостряются и не самые естественные. Что интересного в естественных чувствах? Скажите мне честно. В естественных чувствах нет ничего интересного с возрастом. Уверяю вас. Желающие увериться, да слышат. А слышащие, да видят. Но бывают такие диагнозы, как глухо-слепой. Или слепо-глухо-боги. Я немножко вижу, немножко слышу, немножко понимаю. Вас всех люблю, потому что немалым образом употребил сегодня. Время такое, и погода хорошая. Давайте послушаем музыку. В честь моего старого друга, любителя двухминутным образом сваренных кальмаров по рецепту его матушки Артема Троицкого. У Артема Троицкого отец привез ему портрет Че Гевары. Портрет Че Гевары у Артема Троицкого висел всю мою сознательную жизнь. После чего я Че Гевару ненавижу, Артема Троицкого просто вот восхищаюсь. Думаю, как Артем Троицкий, вот такой человек, вот всю жизнь лупал на Че Гевару. И ничего, и нормально, и плейбой, плейёб. А кальмаров нужно варить 2 минуты. А чай заваривай так, чтобы не было стыдно за крепко заваренный чай. I say, come on, cocksucker Sammy, get your motherfucking mammy. They're going downtown to the cocksucker's ball. Fuck, suck, and fight.

0: rotten.
1: Cop.
0: Suckers.
1: Run, gun, suckers, bone.
2: Вы понимаете, дорогие друзья, я вам рассказал много чего того, что никто и никогда не слышал. Но дело в том, что я люблю своих друзей, твою жизнь и воспоминания об этой жизни, но кроликов я ненавижу, а журнал Playboy тем более. Во-первых, это журнал американский. Во-вторых, это простая, как принято говорить, эротика.
3: Да.
2: Что значит эротика без внедрения? То есть эротик without intrusion – это no truth.
3: Это просто издевательство.
2: Это издевательство, гадости. Это хуже пидораси. Да?
3: То!
4: Простите, а можно я вам задам вопрос? Ведь существует общепринятое мнение, которое распространили наши отечественные журналисты, что Артемий Кивович придал журналу Playboy, который издается в России, некий литературно-гуманитарно более-менее интеллигентный характер, нежели американский его вариант. Вот что вы скажете на этот счет?
2: Я промолчу.
4: Хорошо.
2: Я знаю, что такое Playboy. Я знаю, что такое американцы. Вот мы, как люди, знакомящие татар с татарами и евреи с евреями, знаем, что американцы – это не хорошесы. Я на терлях.
4: Ае по-татарски, да. Ае. Я изучал. А хорошо, якши.
3: Якши, это спасибо.
4: Ае, якши.
2: По-татарски хорошо, а для меня это обалденно хорошо.
3: Да?
2: Обалденно. Я старый любитель знаком с татарстами с тобой. Потому что для меня татары – это вообще сверхлюди. Уверяю вас, это никакого в этом не имеет места быть под елдыкивания. Да.
3: Так следующая история нужно, из жизни. Может быть, нужно, у вас припасено что-то.
2: Не нужно щичек квадратные на меня. Я имперская тварь, и поэтому вы меня должны понимать правильно, любить и уважать, так как я вас всех всеместно.
3: Да? Вот тут, кстати, Ольга Кирилловна заходила. Говорит, драгоценный Александр, это ко мне, естественно. Ваш прекрасный гость очень доставляет большое удовольствие. Очень хорошо говорит. Да здравствует Борис Симонов. Ну, так что...
2: Их, вам бы мой жировой фартук. Ну, хорошо. Прошу вас реанимироваться.
4: Это, кстати, хороший образ для вашей новой пьесы.
3: Замечательно, да.
2: Но я не лоер, я не адвокат. Я их ненавижу, гадов.
3: Следующая история из жизни о адвокатах, я так понял, у нас.
2: Айрат, как вас зовут сегодня по фене-то? Девушка Прохор уже валяется в отключке.
5: Не валяюсь.
4: Простите, у нас коньячок называется Арарат. Вы читайте, пожалуйста.
3: Да, внимание. Нет,
5: я старый, а я не в отключке,
2: я лежу.
5: Я лежу, потому что мне нужно уколы ставить. Мне как бы каждые 3 часа, по-моему, ставить вот Сашу уколы.
2: Да, каждые 3 часа на нарывы ставить банки.
5: Банки и уколы, да, я же больная девушка.
4: Не-не-не.
2: Таким именем ради можем быть здоровым. Горе от Муму.
3: Это, кстати, фамилию Прохор. Как ее зовут, никто не знает.
5: А папа у меня был еврей, а мама татарка.
3: Вот так.
5: А я Прохор.
3: Фамилия Прохор.
2: Это я в одном лице.
3: Нет, вы Борис Николаевич Симонов.
2: Русский человек, просторечие.
3: Ну, так следующая история из жизни Бориса Николаевича Симонова.
2: Следующая история, это выключай какие-то фортеплясы.
4: Пожалуйста, оставь. Борис Николаевич, мне кажется, пусть, очень хорошо играют.
3: Пусть зачем? Человек поиграет. Ну, он пришел поупражняться, я
2: ему
3: сдаю.
2: Рахманинов, эмигрант, туда его в качель.
4: Рахманинов, гениально.
3: Гениальный композитор.
4: А Прокофьев?
2: Ну, а Банионис, что ли он? После этого?
3: А Берлиоз?
2: Берлиус.
3: То есть мы сейчас, я так понял, о композиторах.
2: Это четвертый том еврейской энциклопедии. Я когда сажусь и открываю четвертый том, я думаю, Берлиус. И пять страниц одних Берлиусов.
3: А кто у нас еще есть из Берлиозов, кроме двух композиторов и их сестры Анны?
2: Брательник мой.
4: Что, тоже Берлиоз?
2: Берлиоз.
4: Интересно. А мне очень...
2: Финский такой... авторитет.
3: Финский? Да, это известно.
4: Знаете, я вдруг подумал...
2: Саня Финский, брательниус.
4: Борис Николаевич, может быть, вы знаете, Илья Александр, у меня почему-то вот такой вопрос затронулся внутри меня где-то глубоко. Вот почему некоторые континенты на нашей скромной планете, скажем, как Латинская Америка или Африка или Австралия, не родили для мировой культуры ни одного, так сказать, общепризнанного гения классической музыки. То есть мы, это же не политнекорректно говорить об этих народах, как, скажем, о более... Нет, естественно. Но почему так произошло, что ни одного африканского происхождения, латиноамериканского или австралийского композитора классической музыки нет среди общепризнанных известных гениев? Вот почему, интересно, так...
2: Скажите, пожалуйста, вот я прошу прощения у всех латиноамериканских, австралийских, африканских композиторов. Вот слово «гамма» — это мат?
3: Нет, Ленин употреблял его в своих трудах.
2: Хорошо, я, конечно, не Ленин. Я говорю, ну почему от говна можно ждать гениальность?
3: Ну почему же? Иногда бывает, вот я, например, смотрел картинки с изображением модного персонажа, очень красивые, и там работы прям такие художественные тоже. Была реально выставка в Нью-Йорке, вот именно данного предмета человеческого тельца, вот, и там были такие люди, выдавали продукции на выходе, что, в общем-то, это гениально было, на мой взгляд. Неповторимо, по крайней
2: мере. Александр, я не могу вас упрекнуть.
3: Во лжи вы хотите сказать, что я лгу сейчас? Я
2: так... Нет, нет.
3: Хорошо,
2: нет,
3: спасибо.
2: Нет. Может быть, ваши австралийские свинки подыхают. Понимаете, нервы кенгуру
3: дороже, чем нервы
2: дороже,
3: вороны.
2: Чем... Да.
3: Безусловно. Нет, я хочу сказать насчет пианино. Вот и дело в том, что, уважаемый Яков Алексеевич, мне кажется, что проблема здесь заключается в том, что все-таки фортепиано, на которой в основном сочинялись все классические произведения, был чисто европейской поделкой. И вот в силу отсутствия данного гармонического ряда...
4: Значит, речь идет о культе фортепиано, которое, скажем, не широко распространено в Африке. И поэтому они, не имея фортепиано, не имеют возможность прославиться на весь мир.
3: Безусловно. Они воспитывались вообще на других гармониях. То есть у них... человек, скажем, из тех краев, когда слышит фортепиано, ему кажется, что оно не строит. Это так вот просто достаточно объясняю. То есть так же, как, например, нам кажется неритмичным и нестройным порой звук африканских барабанов. Там
2: никто не задумывался о том, что... Конечно, существуют арийские народности копченого происхождения, как несколько сот индийских, индонезийских, индоевропейских каст. Да?
3: О, как же, мы знаем даже об этом. Да. Мы видели по телевизору кино, например, замечательное с Рахмаджаном Махави, который вначале был добр, как бобр, а потом стал всех лупить, как сыть.
2: Ой, чем же он их лупил-то?
3: Колотушками своими мощными индусскими. У них же все фильмы построены.
2: Бочонками с медом башкирскими.
3: Да, откуда вы знаете, что индусы вот так называют актеров своих?
2: Они живут недалеко и думают неглубоко. А пользуются абсолютно неправомочно теми легендарными способностями, кои, да их справа налево, опубликовали для тех, кто их и ненавидит при этом.
3: А мне кажется, это простодушные, добролюбивые люди, которые торгуют тут свитером.
2: Простодушные, незлобливые люди — это мы.
3: Это же бесспорно. Вы прям бальзам мне льете на все мои раны.
2: Ну а как мы можем торговать, если нам денег не дают за это?
3: Они торгуют.
2: Они пусть торгуют, деньги дайте нам.
3: Ну, видимо, кому-то дают, но мы-то с вами, к сожалению, не на таможне. Если вы не против, мы можем как-то сообразить,
2: мы
3: открыть терминал.
2: Это
4: основной экономический закон, кто торгует, тот и деньги получает.
3: Совершенно верно.
2: Мы таможню учреждали.
3: Ну, что же вы, так сказать, экономический канал так плохо наладили?
2: Канал, она, кино видали такой?
3: Да вы поэт.
4: Хорошее кино. Хорошее.
2: Да я и не поэт, я человек.
3: Ну, я так понял, вы все это подводите так вот очень ловко и со свойственной вам литературной такой верткостью к очередной истории из вашей жизни.
2: А вы на мотыля ловили когда-нибудь с папой?
3: Я, знаете, что делал? Я кидался мотылем женщин на улицах. Это у нас была рекламная акция «Кто продаст из пионеров больше мотыля?». И я придумал, что если я буду кидаться в женщин мотылем, то это их как-то заинтересует, вы знаете. И действительно вот, обращали внимание, что после проведения такой акции некоторые из них в бессознательном каком-то состоянии,
2: вы знаете, Александр,
3: приходили, покупали, мстили, кидались в меня. Но мне это все равно, я в костюме
2: был. Знаете, Александр, у вас хорошее имя.
3: Безусловно. И... Македонский был такой. Еще был Невский, был тоже Сашок. Был, ну, я, безусловно, в этом ряду стою. Этот еще был...
4: Ленина брат, кстати.
3: Александр. Да, тоже Саша был. Значит, кто еще у нас? Будённый.
4: Маккуин знаменитый.
3: Безусловно.
4: Модельер.
3: И так далее. А еще весь город Александрии. Так что, естественно, у меня неплохое имя. Да у вас тоже, Борис, ну, ваше имя замечательное. Был такой Борис Борисоглебский.
4: Борис Годунов.
3: Годунов, братова Борис Годунов. Их одинаково назвали двух братьев.
4: Борис Борисов, известный писатель.
3: Да, да, совершенно.
2: Никто из нас не знает Бориса Нажмудинова, это я.
3: Ну, почему же? Ваш псевдоним достаточно хорошо известен. Вот и,
4: так же, как и у Константина, вашего тезки по фамилии.
3: Да, то же самое. Но только вы не хотите нам рассказывать больше никаких историй, я вижу, из вашей жизни. Или все-таки как-то у вас...
2: Я только это и хочу.
3: Слушай, мы все внимание.
2: Я проживал в Москве по адресу дом 46, квартира 5. Улицы этой не существует. В соседнем доме держал банк покойный режиссер-педофил. Я пытался купить там 10 тысяч долларов. Мне это удалось у милиционера. Эта пачка была совершенно мокрая, потому что милиционер продавал в подсобном помещении для уборщиц из фуражки. И когда проходили мимо клерки, он говорил: тихо, тихо. Рядом кавказцы пытались предложить на 0,001-ю старого неденоминированного рубля больше. Я смотрел на них с презрением и говорил: мы покупаем по документам. Ара, слушай. Я купил у милиционера. Но 25 годами раньше я в этом доме проживал. Родился, и каждый кирпич мне был дорог и приятен. И это был уникальный двор. Потому что в полуподвале жил я, а в подвале жил Вова Нос. И Вова Нос... звонил по всем телефонам, а у нас, невзирая на всю советскую власть, были телефоны в квартирах. Мы к ним подходили. И он старая... Он был всего лишь на 8 лет старше меня. Сейчас он бы годился мне во внуки. Это старая сволочь, как любой подписчик, любой желтый, менструально... спермутевтической газеты всех жителей нашей квартиры называл каким-то генитально-половым образом. Ну, идиот, больной. Но при этом он записывал за деньги рок-н-роллы. И у него была первая студия звуковых писем. Я, запуская дымовые и пугая соседок, боящихся Сталина. А я Сталина любил и не боялся, и прав был. Я слушал все эти песни, которыми сейчас я торгую. И люблю. Послушаем одну из них, которую я никогда не слышал до этого. А слышал я только Литл Ричарда. А был у него протагонист Банкер Хилл. И у него играл мой любимый до сих пор лучший рок-гитарист Ален Крей, урожденный индеец, проживший, даже как и Хейзел Эткинс, в хижине и ненавидящий американский истеблишмент. Этих лойеров, адвокатов, всю эту сволочь. Новых русских и американцев. Банкер Хилл, The Girl Can Dance. Новый американец, чернокожий.

0: птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Мы продолжаем беседу с гостем нашей сегодняшней программы Борисом Николаевичем Симоновым, также Яковом Алексеевичем Цыганком. Кстати, Яков Алексеевич, ваша фамилия склоняется в хорошем смысле, нужно говорить Цыганок, извините я.
2: Нет, мне кажется, не склоняется. Якова Алексеевича Цыганок. Якову Алексеевичу Цыганок.
1: Мне тоже так кажется.
2: Ну, знаете, это литературная форма, как Цыганкум существует.
1: Ну, как-то... Да, давайте не будем склонять. Ну и, соответственно, Прохор эпизодически
3: давайте
1: тоже
3: сейчас. Давайте склонять.
1: А что с вами, Борис Николаевич?
3: Цыганка.
1: Будьте здоровы. Да, ну так... Следующая история, очередная история из вашей жизни. Мы с интересом ее слушаем. И я вижу, что, кстати, поток неиссякаемый идет телефонных звонков. Может быть, если вы не против, мы послушаем.
3: Я только телефонные звонки слушаю.
1: Поднимаем трубочку 203-19-22. Здравствуйте. Мы... Вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Мне бы хотелось спросить, Борис Николаевич, следующую, в общем-то, небольшую услугу попросить. Живу в Зелике, то бишь в Зеленограде. Далеко как-то звонил, в общем, в Арктодею. Узнавал, как можно достать работы Дугина, журнала «Элементы». Никак не получается. Нельзя вот как-нибудь меня немножко из эфира вывести, чтобы я лично с ним поговорил, но не на всех.
1: Нет, сейчас, к сожалению, не получится, дорогой друг, поскольку этот, а нам придется всю радиостанцию выключить и уйти.
4: Да, тогда только вот коротко. Не мог бы как-нибудь Борис Николаевич передать Александру Дельевичу, чтобы как-нибудь он со мной связался? Телефон я сейчас оставлю вам.
1: Вы скиньте ваш телефон, скиньте ваш телефон на наш пейджер, вы знаете его, да?
4: Да.
1: Все, спасибо, дорогой друг, до свидания вам. Удачи. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: У меня есть вопрос.
1: Да, это неудивительно.
5: Серьезно, достаточно.
1: Угу.
5: Вот как относится Борис Николаевич, он, так сказать, к проблеме эвакуации австрийских беженцев в Северную Дакоту? Как он относится?
1: О, вопрос интересный, спасибо.
3: Как бы я к этому не относился, но австрийские беженцы из Северной Дакоты после воцарения там австрийских беженцев будут уничтожены самым жестоким образом. К моему самому невероятному сексуальному возбудительному оргастическому возбуждения реализационного характера. Вы поумнее не могли бы что-нибудь спросить?
1: Он просто спросил насчет вообще проблемы беженцев. То есть это есть
3: беженцы.
2: Эйнштейн был беженцем.
3: Раз бегут, значит виноваты. А раз виноваты, должны быть уничтожены.
1: Вот это мы и хотели услышать от вас. Следующий телефон. Я болею. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Точнее, доброй ночи уже всем присутствующим в студии.
1: Спасибо.
6: А к Борису Николаевичу персональная просьба. Борис Николаевич.

0: Ну, хороший, исчерпывающий рассказ. А еще был Луи Армстронг, чернокожий трубач толстенький.
1: Без усов.
0: И пел еще в дополнение. Мало того, что дудел, еще и пел. Я, кстати, тоже мечтал играть на дудочке и петь.
1: Да, в КВН.
0: Нет, я никогда не любил КВН. Вы хотите меня обидеть, Борис Николаевич?
1: Я про Армстронга.
0: Мечтал. А, Армстронг в КВН был.
1: Чтобы я вас дообидел. Нет, нам еще жить и жить.
0: Да, но про трубачей ему все рассказали. Следующий, видимо, звоночек.
1: Трубачи.
0: 203-19.
1: Это трубачи.
0: Дули-дули, трубачи. Трубачи, малыши. Здравствуйте. Я болею.
1: Я хочу, я хочу.
0: Да, извините, я вас выключу, потому что Борис Николаевич хочет.
1: Я хочу. Только один вопрос.
0: Пожалуйста.
1: Почему женщины не звонят, звоняют?
0: Они приходят, зато это лучше, чем когда они на другие станции, они, может, звонят, а к нам они приходят, это лучше, гораздо еду приносят, пирожки.
1: Они меня смотрят с такой ненавистью.
0: Нет, это вам так кажется, это страсть в их очах.
1: Ну, причем у них не такие Прохоры вообще.
0: Ну, Прохор. Прохор это... Что-что?
2: Обижайтесь-то.
0: Да нет, ну Прохор...
2: Прохор такая безобидная девка. Я вот Саша мне тут пригрел, приголубил.
1: Ты меня обидь,
2: я вот на тебя посмотрела сегодня, вот первый вечер, и влюбилась. Вот хочу на тебе жениться.
1: У нее низкий образовательный ценз.
2: Прохор, да. Нет, ну Прохор, да, девка скромная.
1: Ей голой совать нельзя.
2: Почему?
1: Таким цензом.
2: Ну, ребята, я не ссорьтесь. А Саша меня воспитывал.
1: Ну, конечно, мы ребята. Ну, мы поговорим, разберемся.
0: Да. Давайте послушаем звонок телефонный.
1: Хорошо.
0: А с кем подъедем? А, это я понял. Просто, да.
1: Александр,
0: здравствуйте.
1: Александр.
0: Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня вот вопрос вот к казаку.
0: К казаку. Казак есть тут? Вошел, да. Он вас слушает, казак.
3: Вот тут... Вот какая у вас успеваемость у ваших детей в школе?
0: О, спасибо, спасибо. Цыганок, оказывается, а не казак. Ну, что-то без разницы.
1: Цыганок, у тебя дети есть?
4: Да, у нас, вы знаете, порядка 20-25 человек в группе. Очень интересный вопрос, спасибо вам большое. Мы вообще стараемся избавиться от традиционной пятибалльной системы и заставляем детей выставлять оценки друг другу по 99-бальной шкале. Вот не 100-бальной, а 99-бальной шкале. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы развивать абстрактное мышление у детей, так сказать, образное восприятие, ну и способность считать. Вот и все, что я хочу вам сказать. Детей успеваемость обычно в среднем колеблется в пределах 72-78 баллов.
0: Спасибо, исчерпывающий ответ. Кстати, Борис Николаевич, доводилось ли вам в школьные годины владеть счетными палочками? Ну, такие, помните, были счетные палочки? Потому что сейчас я их что-то в продаже не вижу. Я хотел затариться тут, подарить и руководству, и всем сотрудникам, и себе взять.
1: Александр, я не знаю ничего про сотрудников, но я довольно много знаю о том, что никаких сотрудников быть не может.
0: Извините, конечно, я погорячился.
1: Палочки имеют.
0: Хоть палочки помечтать-то. Ну,
1: имеют палочки.
0: Чего прям это помечтать-то мне не даете? Ну, у всех есть какие-то сотрудники, подчиненные. Ну, мне же тоже надо немножко это. Оборвал на корню мечту.
1: Ну, Александр, вы закажите и все сделаем. Сколько хотите.
0: Сотрудников приведете. То есть...
1: Приведу.
0: А, кстати, я предлагаю вот что.
1: Разую.
0: Борис Николаевич, у меня есть предложение хорошее. Открыть агентство по поставке сотрудников. То есть, к примеру, какой-то человек хочет произвести впечатление на женщину. Звонит нам и заказывает сотрудников, которые, в общем, сидят у него дома или где попало сидят, и изображают его подчиненных. Вот он важничает. Нет, не то сказал, судя. Да? Ну, вы извините, если я как-то не то сказал.
1: Вы сказали все то. Вы сказали все то, что нужно всем нам. Но вы не сказали индекс, по которому не нужно платить.
0: Ну, не платите по всем индексам, кроме, сейчас скажу, какого. Что-то упало.
1: G0PA.
0: Да, 121-803, город Москва, улица Новый Арбат, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монморанси». Вот сюда можете платить, и вам сотрудников доставим. Ну что, еще звоночек послушаем, или у вас прописана история из жизни какая-то?
1: Я послушаю.

0: звоночек, а потом я
1: вот как. Лень никогда до добра не доведет. Нет, чтобы самому.
0: Дело не в лени. Да. Я хочу воодушевиться и возбудиться от женского голоса.
1: Сейчас это получится. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Алло, здравствуйте.
3: Пожалуйста. Не тот голос, по-моему, сразу.
1: Ну, просто она охрипла, скажем так. Да. Алло. Да, говорите, пожалуйста.
2: Я хочу поприветствовать находящегося сейчас у вас Айрата Дашкова, во-первых.
0: Кто это такой?
2: Айрат Дашков, это такой товарищ, мы его хорошо знаем.
1: Ну, вы знаете, я скажу вам честно, что у нас...
3: Сознайтесь, Александр, это
0: да,
3: ваше настоящее имя.
0: Да, он валяется в луже.
2: Алло, а что-то вы ему там не наливаете, что ли?
1: Простите,
0: да он валяется, не дышит.
1: Нет, ну понятно. В общем, вы хотите передать привет своему однокласснику, вот Айрату Дашкову. Мы это поняли, но давайте не будем... уподобляться программе Якубина, вот «Сделай себя сам», или там «Человек в каске», там «Человек на горшке», и передавать приветы. Ладно, сейчас песню послушаем. Мне надо тут сходить. Борь, сейчас. Песня, давай, песня, давай, песня. Давай. Давай.

0: Я чувствую по вашему воодушевленному румяному лицу, Борис Николаевич, что вы готовы нам рассказать какую-то историю из вашей жизни, очевидно, интересно.
1: Да какие истории-то? Жрать нечего, горячего хотел бы под утро. Но это у армян такое есть обычай, и они как нажрутся, а это бывает.
0: Называется хук борщ у них. Хук.
1: Они берут свинью, рубают им копыта и варят их трое суток.
0: Причем целиком, не освежевывая, естественно.
1: Не освежевывая копыт, то есть ногтями.
0: Со всей байдой там.
1: Да,
0: с пятаком, с хвостом. Потом хвосты сдают в секс-шопы. Да.
1: А грязь под ногтями у армянских свиней, она как эволюция нам сладкая и приятная. На утро с чесноком и солью.
0: Да.
1: Хаш называется.
0: Ха, хаш. Я все время путаю это кибуца с кабутой.
1: Хаш-хаш, Мария.
0: Да, танец такой есть.
1: Да, конечно, и ирландский. У Джо Долана.
0: Да, да,
1: недорого
0: да.
1: Стоит, но
0: недорого, кстати. То есть, ну, постановка, потому что дешевая, а эмоций много. То же самое, что этот...
1: Эмоции не стоят ничего.
0: Вот,
1: а жизнь,
0: вот.
1: Жизнь бревит, а Арслан Габита бревит, жизнь ничего не стоит.
0: Да. Ну, бесценные ничего не стоит. То же самое, как говорят, сколько стоят, например, твои часы? Они бесценные. То же самое,
1: потому
0: что
1: у меня их нет, никогда не было.
0: Вот в том-то и дело. А вы знаете, что человек вот у нас присутствует тут на радиостанции, у него часы татуировка сделаны. Вот прям часы татуировка.
1: Я на вашей радиостанции татуировок этих по всему анальному отверстию наколол столько, что ходить не могу на двух ногах.
0: Ну, это наши татуировщики перестарались. Я ему уже половину уволил.
1: Да они...
0: Ну, вы тоже право слово. Ну, надо же как-то вот дисциплинировать. А понимаете, что вы тактичный человек. Но сказали бы, что, ребят, вы куда колитесь-то? Вы смотрите.
1: Да где они, ребята-то ваши?
0: Ну, ребята, ну вот все, уволил я все.
1: Я вот хожу по вашему... 10 лет я знаю вашу радиостанцию. Я и про джаз воровал. И про поп-музыку говорил. И многих ваших радиоведущих в лицо и по деньгам знаю. И хожу туда-сюда по коридору. И фотографий с автографами у вас прибавляется настолько, а компакт-дисков...
0: Уменьшается.
1: Уменьшается.
0: Вот дело в том, что...
1: Аппаратура у вас не обновляется.
0: Не обновляется. Автомобили нам не моют.
1: Это никогда не было.
0: Раньше хоть утренняя смена оставляла...
1: Я тут рот не наливаю, все время руку поднимаю. А вот туда, мне говорят, а сколько? А вы знаете, кто я? Они говорят, конечно, не знаем. А я им такого просто не задаю.
0: А меня тоже, кстати, это всегда мучило. Почему, когда я останавливаю водителя, он сам спрашивает,
1: а
0: сколько?
1: Можно я вас помучаю сегодня, Александр, бесплатно помучаю? А вы мне бесплатно скажете, Борис, езжай домой, кушай там все.
0: Пожалуйста.
1: Хорошо. Вот, что бы мы с вами сегодня не говорили, девушка Прохора, она меня уже дергает до пейса, которых у меня не растет, потому как уши у меня очень толстые. Они мешают колошению. А вот этот вот знакомлю евреев с татарами, и наоборот, как его называют эти?
0: Яков зовут? Алексеевич Цыганок его зовут. Ну, просто казак у него.
1: Цыганок! Теперь он Цыганок уже, понял. Так, слышь, Цыганок. Вот Цыганок, он по левую одесную ошую сиживает. А вы тет-а-тет, Александр, да?
0: Нет, вы Цыганку же сейчас вроде как он так перевел.
1: Цыганок, то мы с Цыганком жидкостями меняемся.
0: Помните песню, когда была «Цыганок, мой цыганок»? Замечательно.
1: Цыганок, он лирический человек, он человек правильный. Я его люблю и уважаю, потому что как он вообще не бывает на свете.
0: Его, кстати,
1: это говорю серьезно.
0: Его Наташа Пахмутова тоже любит.
1: Наташу Пахмутову? Зови сюда, чтобы она в снегу стояла, куталась, и нам водки принесла немерено.
0: Она не может, она уже преклонного возраста, и за 80. Она себя все Наташей зовет и ходит по дому в балетном костюме, вы знаете.
1: Так я же геронтофил.
0: Сейчас речь не о вас, а Пахмутовой Наташе.
1: Так, а
0: вы
1: если...
0: не знаете разве ее? Она...
1: Как?
0: Она где-нибудь
1: попадет. Геронтофилы не знают своих жертв?
0: А, понятно. Ну так очередная история, мы слушаем. Или звонок послушаем.
1: Нет.
0: Понял. История. Нет.
1: Звонок — это хорошо.
0: Да.
1: Я ночью бывало сойду с горшка, и вдруг звонок жуткий.
0: О, у меня такой каждый. Это еще хорошо, что вы сойдете.
1: Подожди, подожди, у меня трико сваривается, под ногами путается.
0: Вот бежишь в тапках, как идиот. Извиняюсь.
1: Прохор, тапки убери. Убери тапки, Прохор. Мы слушали Адамо. Адамо — студийный вариант песни «Венс Мабрюна». Ушла моя брюнетка, и хорошо, хорошо, ушла и пошла. А Адамо, он человек крови итальянских, профессии шахтерских по отцу, происхождение бельгийского, популярности французской и нашей.
0: А извините, а который из них тут он? Вот который справа или слева?
1: Они любой, и любой из Адамо похож на...
0: Понятно.
1: Что среднее между абхазцем и иберийским выродком.
0: А, ну, то есть это как бы вот...
1: А иберийские выродки... Знаете, какие иберийские выродки?
2: Я бы сказал, больше на азербайджанца он похож.
1: Не надо. Азербайджанцы это...
0: Нет,
1: Алан.
0: По-моему, не похож.
1: Аршин Малалан.
2: Ну, азербайджанцы.
1: Помните, кекс был, что с копеек стоил?
0: Был такой кекс-то. Был. Вот на него смахивает. Я, кстати, думал, на кого... Слушайте, вот, кстати, вы первый человек, который подтверждает мою теорию, что люди похожи на выпечку. То есть у каждого человека должно быть свое хлебобулочное название. То есть какую-нибудь женщину можно назвать ватрушкой, там, какого-то мужчину пончиком, там, сухарик. Ну, вот такой в паспорте записывать категории, как у индусов каста.
1: Александр,
0: мы будем записывать сухарик, пончик.
1: Я
0: там,
1: человек не трезвый под утро, я вам скажу честно. Было мне 16 лет. Рост я был такой же, как сейчас. Весил я на 40 килограмм меньше. Был чуть менее по всему телу подернут волосяным покровом. Озабочен был до нельзя. Уже успел оскверниться с качихой под песню Холли «Стап, стап, стап». И... сочинение Грэма Голдмана, соплеменника нашего. И называли меня эти подлые сокурсницы Бориса Березовского из Московского лесотехнического института. Французская булочка, эти собаки. Это было...
0: Но это
1: я говорю правду.
0: Это я не к тому. Я имел в виду темперамент человека, не его телосложение.
1: Темперамент неистребим.
0: Ну, вот того можно вас было бы кексом назвать тоже, к примеру. Ну, разновидность.
1: Мы... Ты мне сынок говорит, вот папа мой кекс. А слушает такую гадость.
0: Хорошая была. Ну, может быть, звоночек теперь послушаем.
1: Давай.
0: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: А почему у вас такое эхо мощное? Вы что? А, раз. Слышите?
3: Я хочу, можно я тоже? Чтобы со мной разговаривал Борис Николаевич.
0: Говорите, Борис Николаевич. А вы отодвиньте только трубочку от приемника, а то фонит.
3: Что, почему?
0: Трубочку от приемника отодвиньте, фонит.
3: Да, отодвинулась.
0: Спасибо. Борис Николаевич, скажите что-нибудь.
1: Можно я помучу?
0: Можно.
3: Да, можно. Делайте что угодно. У вас все что угодно получается. Бесподобно.
0: Будьте здоровы. Да, ну ваш вопрос, уважаемый.
3: У меня нет никаких вопросов. Ага. Приятно было...
1: Ваше мучание.
0: Спасибо вам. Спасибо.
1: Да я коротко мучаю. Ох, коротко.
0: Ну что, я думаю, что пришло время рассказать очередную историю из жизни Бориса.
1: Очередная история из жизни на одну вещь выше. На две вещи выше называется «Иншаллах». Так говорил Аллах. Что бы он ни говорил, мы этому верим. Мой хороший товарищ, я могу сказать, мой друг Александр Дугин, он открыл мне такого мыслителя, как Рене Генон. Рене Генон француз, дорихоцефал. В отличие от меня, который я вообще не француз, и брахицефал, голова у меня круглая, поросла шерстью, просидевшей по всей роже. Вот я его читал, думаю, вот это да, вот умный человек. Один, который написал то, что я читал, а второй, который ты перевел, нашел, вот Александр Дугин. Вот как это вообще могло быть? Вот мы с ним много лет соприкасались опосредованно, как это пишется, опосредованно, семиотически. А потом вот неожиданно совершенно познакомились. И оказался, помимо того, что он человек гениальный, русский человек, а вообще могу сказать одно. Вот русские люди, они самые обалденно гениальные. Вот у меня несколько друзей есть, вот, то есть они все гениальные. И все они русские, и все они на букву «А». Алексей, Александр и еще один Александр.
0: Спасибо, спасибо, Борис Николаевич.
1: Ты-то, Алекс. Я не соврал никоим образом. Я честно сказал. Я старый фан славянской исключительности. Но и в имперском понимании. Я никоим образом не ерничаю. А вот он на пианино кто играет? Хороший человек.
0: Стажер наш.
1: Ну, пускай. Мы ему дадим, как...
0: Нет, сегодня нет. Несмотря на то, что это...
1: Ну, а завтра-то можно?
0: Завтра можно, если завтра у нее не будет что-то с организмом, потому что... Ну, она стажер, кстати, нельзя же говорить стажерша. Это она у нас сегодня играет-то.
1: Пусть они хай-живые, а мы будем вместе с ними...
0: Да. И еще один телефонный звоночек, может быть, да?
1: Да. Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
0: Да. Вы как-то... Вы нервничаете, наверное.
4: Да нет, я не нервничаю. Хорошо. Это Протагор говорит.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Ну, во-первых, я хотел сказать, что фамилия Цыганок, она склоняется по правилам русского языка.
0: Извините, что перебиваю. Яков Алексеевич сам настаивает, чтобы
1: я
0: не склоняю.
1: Я его склоняю.
0: Он же имеет право как-то распоряжаться своей фамилией.
4: Нет, но безусловно, но есть определенные правила, которые, в общем-то, утверждает Институт русского языка.
0: Угу.
4: Но тут дело не в этом. Я вот что хотел спросить. Почему, собственно говоря, у нас такая сейчас вообще везде, особенно в искусстве и в культуре, творится, извините, херня. Это вполне литературное слово.
0: Да.
4: Черт знает что. Это же просто какой-то идиотизм. Достаточно включить телевизор и посмотреть. По одной программе «Педераст». По другой программе этот вот напудренный зайка, который, знаете, там поет «Ой, мама, там чего-то я тебе сейчас дам».
0: У него кличка Ящер.
4: Ну, он им и является.
0: Да.
4: По третьей программе его это супруга, как она себя любит называть, Примадонна. По третьей программе ее, похоже на Буратино, длинноносая дочка. То есть, понимаете, какая-то чушь. И нужно выработать, я полагаю, некоторую методологию, чтобы поскорее от всего этого избавиться. Я вот думаю, что как раз такие люди, как Борис Николаевич, они, так сказать, и должны этим заниматься. И вы, Саша, тоже. Потому что вы как бы олицетворяете, можно сказать, здоровые силы искусства. В отличие вот от всех этих ящеров, буратин и тому подобных... девочек в оранжевых портках, как вы сегодня очень правильно подметили.
0: Я сказал ритузиках.
4: Ну, ритузиках.
0: Да. Нет, ритузики и портки разные вещи.
4: Ну, в подгузниках, в памперсах.
0: Да.
4: Потому что я думаю, что памперсы им тоже необходимы. Они же там на этой эстраде дергаются в течение нескольких часов. Но я думаю, что они без памперсов-то не обходятся. А то никак, куда же они, извините, писают?
0: А скажите, вот, Протагор, вот вы так акцентировали на нашем, вот, на ситуации здесь у нас. А мне кажется, что она общая для всего нашего вот земного шара сейчас. То есть...
4: Ну, в общем-то, да, потому что когда эти, как их там, Спайс, блядь, как-то в этом роде, я уже забыл, как это называется, но это понятно, да, или же...
0: Ну, это повсюду, повсюду, и Дрестящие, и вот эти все бзделки наши отечественные,
4: да,
0: и их,
4: да.
0: Там, да. Дело в том, что я объясняю это следующим. Мы стоим на пороге 2000-летия. Вот. И это, естественно, приводит к кризису информационной системы, финансовой системы, экономической системы и политической. Вот. И все это должно в ближайшее время обрушиться, а затем начать восстанавливаться вновь, если не будет природных коллизий. Это, на мой взгляд.
4: То есть появится некая новая знаковость, некая новая семиосфера.
0: Хотелось бы в это верить.
4: Ну что ж, будем на это надеяться.
0: Спасибо вам.
4: Пожалуйста.
0: До свидания.
4: До свидания.
0: А, Борис Николаевич, я вижу, что у вас тоже, судя по радостному оживлению в ваших глазах, есть какая-то мысль вот на тему всего нами вышесказанного.
1: У меня этих мыслей, Александр, столько умных людей не спит. Сколько много еще нужно нам разъезжать в Воронках,
0: да.
1: Помогать им избавиться от иллюзий. Они же
0: просят. От раздумий. Ну что же, а я хочу сказать, что спит только Брянский лес один.
1: Спит Кинг. То есть...
0: Все спят такие вот, кто вот кого не колбасит. Фу, мерзкое слово, колбасит. Что за слово вообще? Кто придумал слово колбасит, Борис Николаевич? Вы как филолог знатный, или вы кто-нибудь
1: сказать,
0: скажите мне тут...
1: Существуют города с плохой экологией.
0: О, да.
1: Череповец на Неве.
0: Есть такой. Да.
1: Да,
0: Рязань-на-Дону, город тоже. Вот.
1: Каждый глаз по... Вы разбираетесь
0: в экологии,
1: в аквариумных,
0: да,
1: рыбках?
0: Я знаю гупию рыбу. Она здоровая, да, одна. Ее складывают в аквариум, заливают из чайника водой. Она так лежит там годами. И ничего больше не,
1: да,
0: просит.
1: И годами. Я люблю рыбы с калярией, гупии, блядии. Очень хорошая рыба. То есть,
0: нет,
1: жарь,
0: это,
1: не жарь,
0: это последний,
1: все равно
0: это радиоактивный элемент. Вот,
1: а подавившись, проблюешься.
0: Радий, да.
1: А проблеваться с нашим волосяным покровом изнутри, оно...
0: А я знаю требует. Вашу любимую шутку. Вы своим гостям в чай ногти стрижете.
1: Я стригу их отсутствующими верхними зубами.
0: Ну вот поэтому эти ногти такие жеванные там, что у всех подозрение, что как бы кого-то они уже использовались когда-то. Люди, они же любят свежие. Им даже подавай шутки свежие, им подавай даже если какую-то жестокость, то тоже свежие. Например, просто так кого-то лупить уже считается немодным. Если лупишь, ты как-то со зворотом. Вот почему американцы сейчас не используют бейсбольные джипы и отказались от джипов Вранглера? Все сюда их вот нам пересылают. Потому что это уже изжило себя. То есть приезжаешь, например, в бейсболке с битой куда-то лупить кого-то. Уже это у них не модно. Они сейчас лупят друг друга поросячьими хвостами. Будьте здоровы.
1: А тут... Поросячьи хвосты... И вообще любители свиней... То есть их интеллектуальный уровень связан с полным счастьем. А полное счастье – это употребление собственных экскрементов неосознанным образом.
0: Да. Вы знаете, извините, что я перебиваю.
1: Ара, ты утром хаш кушаешь, нет?
0: Нет, я утром не кушаю, я утром сплю. Как я могу спать и кушать одновременно?
1: С кем? С кем? Ты кушаешь утром.
0: А, кушаю, что я вообще по утрам?
1: Утром с кем?
0: В смысле, с кем?
1: С кем утром кушаешь, что...
0: А, вообще,
1: время,
0: с кем я утром...
1: Когда должен спать.
0: У меня дело в том, что в ящике растет альфа-альфа специальному. Я, не применяя рук, жру ее алчно, в общем, чавкая, так, чтобы видели все и на балконе это проделаю. Она, то есть я вообще травоядный.
1: Ну, да человек ли вы, Александр, после этого?
0: А вы еще спросите, сижу я тут или стою перед вами? Естественно, стою на стуле, вы что?
1: Подождите, Прохор.
0: Я не Прохор, я меня Саша зовут.
1: Я про Прохор.
0: Борис Алексеевич.
1: О чем мы говорим?
0: Вы знаете, кстати, мы делали, будучи, когда я учился вот в медицинском училище, мы делали трепанацию черепа свинье. Я понимаю, что это может быть вульгарно звучит, но тем не менее я с полной, вообще говорю, вот откровенностью, что форма ее мозга, особенно в копченом виде, напоминает форму человеческого сердца. Поэтому, когда вот мне теперь говорят, например, я отдаю тебе свое сердце.
1: Это неспроста. Это все очень непросто. Дело в том, что я люблю свиней, люблю трепанации, потому что я подвергся ей. Я люблю копченое, и сердце мое огромно.
0: Ну, кто бы спорил. Ну, это лучше вскрытие, конечно, покажет. А так-то я бы не стал. Кстати, вы знаете, что рентгеновские аппараты в последнее время делают по желанию больных? Ну, например, хотите вы, чтобы у вас
1: по
0: там...
1: По желанию больных чем?
0: Ну, вот чем, например, желаешь, такой аппарат делают. Ну, надо, например, просветить что-то там, чтобы мениск был. Ну, раз, будет тебе мениск.
1: Я человек простой. Вы хороший. Нам ли об этом спорить?
0: Да, безусловно, не будем об этом. Давайте послушаем еще один, видимо, последний на сегодня телефон.
1: Нет, нет, предпоследний. Не...
0: Хорошо. Алло, предпоследний. Вы в прямом эфире.
5: Александр.
0: Да.
5: Доброе утро.
0: Привет.
5: Вот, знаете, вопрос к вам. Угу. Гложет жуткая обида за первого монгольского космонавта Шукдердемидина Гуракчу. Вот в ваших песнях он не упоминается совершенно. Угу. В отличие от товарища Гагарина.
0: Понял. Я вопрос понял.
5: О котором...
1: Можно я скажу? Можно я отвечу?
0: Знаете, извините, просто дело в том, что времени совсем мало. Я понял.
1: Я отвечу. Я отвечу.
0: Борис Николаевич знает.
1: Дело в том, что Александр, ведущий нашей программы, и первый монгольский космонавт...
0: Вот этот
1: широкий... Вы поняли меня? А ведущий нашей программы и первый монгольский космонавт, люди талантливые, первооткрыватели... И люди скромные, они не имеют права перед самим собой.
0: Правильно. А то получится, как в басне Анатолия Крылова, кукушка хвалит воробья за то, что хвалит он лисицу. Это никуда нам не годится. Поэты. 24-е. Да, 24-е пошла у нас в это время. И вы знаете, 24-е, она, в общем-то, будет и последняя, потому что нам пора, видимо, расшаркаться, отзвенеть шпорой по-гусарски, взмахнуть сабелькой, вскакнуть на горбатого коника и умчаться вдаль по степям. Это, ну, я так сказал, лирично. Это я вспомнил знаменитую историю Тараса Бульбы, которая называлась «Тарас Шевченко». Книжка такая была поэтому.
1: Главное, чтобы сабелька попала по бескрайней плоти именно в то место, которое позволило нам развиваться в том направлении, в котором нам бы хотелось существовать.
6: И в то же время высокопоставленные американские политические деятели лицемерно говорят об агрессивности Китайской Народной Республики.

0: имеет силу такая договоренность без...
1: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот. Достаточно. Молодцы. Хорошо.
3: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.

0: И я рад приветствовать в нашей студии правозащитника, недипломированного ученого из Казахстана, Каната Жумакановича Житписа и бизнетолога Андрея Орлова. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые.
1: Ассаламу алейкум.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Ну и прежде всего я хотел сказать, что немножечко вкратце о судьбе Каната Жумакановича, в дальнейшем просто Каната. Дело в том, что Канат Жумаканович посвятил практически всю свою сознательную жизнь скитанием по безводным просторам Казахстана с целью нахождения, так скажем, каких-то природных изменений, которые были причиной испытаний, ядерных испытаний, химических испытаний, которые, как известно, в изобилии проводились на данной территории. И прежде чем мы начнем беседу на эту тему, я хотел бы узнать мнение бизнетолога Андрея Орлова. Андрей, вот известно, что первую атомную бомбу взорвали над поселком Нагасака в пригороде Хиросимы, и, соответственно, население, которое обитало там, оно, ну, прямо скажем, определяло, было с определенным устройством глаз. То есть это все-таки были люди с узким строением глаз. В дальнейшем то, что мы сейчас наблюдаем вот в Казахстане, наблюдаем мы, в общем-то, картинки печальные, судя по этим фотографиям, которые перед Канатом Жумакановичем тут распросаны из космоса. То же самое. Почему именно вот восточная вот эта раса подвергается каким-то таким, с точки зрения науки, испытаниям, ну, передового какого-то оружия? Хотя это, конечно, абсурд, вот передовое оружие. Это то же самое, что, ну, скажем, мохнатенькая балеринка. Ну, простите за неудачный каламбур.
2: Ну, мы, ученые, полагаем, что это является своеобразным ретроспектом спектрального анамнеза, связанного с обычным, в общем-то, течением эволюционного процесса, который связан не только с этническим делением, но также с делением по цвету кожи в соответствии со спектром существующего и известного физики. То есть в данном случае пришлось точка как бы пересечения пришлась на желтую. Соответственно, кто учил в школе физику, может предположить, как дальше будет дело развиваться. И зеленые, в том числе и синие, и сизые. Вот, остается полагать, в общем-то, разложить остальные остатки, в общем-то, населяющие глобулярий наш, на составные, соответствующие физическому спектру. Ну и, в общем-то, если определить какие-то экстенсивные воздействия на один из участков спектра, то следующим, надо полагать, будет зеленый. А зеленые — это у нас, в общем-то, те, кто, ну, по меньшей мере, в своем флаге содержит зеленые компоненты. Так что эти ребята должны вести себя немножко осторожнее, по крайней мере, не имея достаточно такого достаточного научного багажа, но при этом имея какое-то непреодолимое желание к воинственности, вот у всех, у кого здесь зеленое, там, в гербах, в знаменах, они иной раз могут, конечно, напортачить. И, как бы это сказать, ну, в общем, хорошо бы им немножко параллельно подучиться, как обращаться с этим делом.
0: Андрей, вот все выше вами сказанное, видимо, следует понимать как несогласие с теорией известного украинского ученого Харолда Леонидовича Крынка, который говорит, что изначально велись достаточно серьезные разработки, то есть насчет, скажем так, генетического иммунитета определенных народов.
2: Если переходить на персонали, это вообще его за ученого считать не стоит. Он дерется и плюется, он ведет себя безобразно, его давно уже исключили из рядов.
0: У него на Украине сейчас очень тяжелая жизнь, они вот нахлынули сюда, все вы знаете, что, может быть, это произошли какие-то изменения. Но, тем не менее, вы считаете, что вот не было своего рода соревнований между народами за право, чтобы на них испытывали вот эти бомбы? То есть это все-таки...
2: Нет, был конкурс, был.
0: Вот интересно, вот какие-то
2: подробности. Причем негласный конкурс, и выдвигались депутаты от каждой, в общем-то, от каждой народной ячейки, или же, как сказать, этнической группы, но все они как бы оказались несостоятельны перед вот этими гражданами, которые в свое время там очень проявили себя в закатывании пельменей и прочих вещей, которые являются наиболее прогрессивными на нынешнем этапе вот развития человечества. То есть насколько человек умело умеет обращаться с теми или иными объектами. Вот, например, дается в руки, там, например, ему три шарика, и надобно, вот, например, их в определенной последовательности как бы перекладывать туда-сюда, туда-сюда. Вот конгрессы, в общем, из этого и состоят, что слетаются ученые-мужи, и этим и занимаются, что перекатывают шары друг у друга, иной раз перекатывают, иной раз у себя, у некоторых по одному остается, у некоторых по два.
0: А вот я даже слышал, что бывали случаи, но это когда особо растерянных находились, они уже подавались в бега, и у них обнаружили полушарие, а то и просто сектор. То есть и они были в растерянности, вроде как-то уже привычка перекатывать, она существует, а здесь даже были увечья в случае с сектором. А в случае с полушарием просто какие-то вот они производили действия очень непонятные. Со стороны это было похоже, как вот если медведю положить луковицу. То есть они пытались обмазаться ей, пытались ее как-то засунуть во все свои естественные отверстия и так далее. То есть...
2: Да, причем расщепление этого ядра, оно также связано с луковицей. Попробуй медведь засунь луковицу неочищенную, ничего не будет. А ничего, попробуй, конечно, ее пополам или кожуру сними, дай сачку просочиться и запихни ее, эту луковицу. Он тебе и покажет вообще, зачем с ним так поступили.
0: Ну что же, я думаю, что теперь мы должны услышать мнение Каната Жумакановича. Дело в том, что базитолог Андрей Орлов у нас сегодня представляет, ну, скажем так, науку, своего рода теорию. Тогда как Канат Жумаканович, он сугубо практик. Я позволю себе зачесть из его путевых дневников отрывок. «Резина моего запорожца стала лысой за годы езды». Ну, тут, сами понимаете, все-таки человек определенный слог такой. «За годы езды по казахским степям». Скажите, пожалуйста, Канат Жумаканович, я же знаю, что изначально вот вы не занимались проблемой вот этих ядерных испытаний, химических испытаний, а также испытанием отсутствия воздуха. Вот вы как-то сугубо были сельскохозяйственник. Вдруг в какой-то момент неожиданно вы отбросили...
1: Вот... Меня заело.
0: Да.
1: Меня заело. В чем заело? Дело все в том, что...
0: Путин, я здоров.
1: Спасибо. Потомственный казахский земледелец на рубеже 70-80-х годов, я понял, что наш родной Казахстан, он просто является полигоном для испытаний как на людях, так на природе и на различных других аспектах нашей жизни казахской. И я просто воочию увидел, что те люди, с которыми я еще 5-10 лет назад мог общаться на равных, они начали умирать. Умер мой двоюродный брат, умерли многие мои друзья. И я начал сопоставлять, с чем это связано.
0: Извините, я вот, извините, что вас несколько перебиваю. И вас, Андрей, я надеюсь, не смущает человек, вот, который в углу играет на рояле.
1: Нет, меня не смущает этот человек.
0: Это генеральный директор нашей радиостанции. Он упражняется и заодно создает нам приятный фон для беседы.
1: В Казахстане говорят так. Это Абай, который не уехал. Все, что мы, казахи, не замечаем. Мы вообще, казахи, люди незаметные. Тихие. С некоторой меланхолической расслабленностью. Луженые глотки среди казахов встречаются крайне редко.
0: Вы имеете в виду, вот, которые могут потреблять чистый спирт и так далее?
1: Да, я не побоюсь этого слова, что я даже сейчас имею в виду и руководство нашей теперь независимой республики. Дело все в том, что раньше пробиться в Москву для казаха, когда еще был Союз Советских Социалистических Республик, было очень сложно. Сейчас еще сложнее, когда все государства СНГ являются независимыми. Нам приехать в Москву не просто для того, чтобы купить 2-3 пальто зимних для жены.
0: А тем более попасть на такую важную радиостанцию.
1: Да, и вот я очень обязан вам, что вы меня пригласили. Дело в том, что всю жизнь свою я занимался тем, что пытался донести до людей во всем мире то, что происходит в нашей республике. И год от года я убеждаюсь в том, что уродов и больных детей в нашей стране все больше и больше. И я имею вот сейчас тот шанс донести до человечества ужасное состояние нашей страны путем того, что я оказался здесь, в Москве.
0: Вы так не волнуйтесь.
1: В Алма-Ате и в Аскане сейчас нет такой возможности выступить в прямом эфире и сказать о том, какое положение на сегодняшний день имеется в Казахстане и истоки этого положения. Долгие годы наша республика, моя республика, моя родина была в загоне. Сейчас положение усугубилось, поскольку если раньше мы могли жаловаться московскому руководству...
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. То сейчас такой испытанный способ, как письмо в ЦК КПСС, уже не актуален. И даже мое присутствие здесь совершенно не дает мне гарантии того, что меня услышат. Но, с другой стороны, я чувствую себя спокойным из-за того, что выступаю сейчас на уважаемой мною радиостанции. Я практически не буду преследоваться у себя на родине. Дело в том, что я родом из Южного Казахстана, с Кызылорды. Многие радиослушатели знают такой город. И всю жизнь я прожил на берегу Аральского моря. Но когда достиг я зрелости, Арал стал уходить. И с тех пор я задумался, а почему же Арал уходит?
0: Вы вот, простите, я буду иногда задавать вопросы. То есть вы имеете в виду, Марал — это вот такое животное алтайское. И он действительно в кедрач весь ушел. Вот Андрей тоже не даст соврать. Андрей, вы помните, к нам обращались из-за...
1: Я говорю о воде.
0: А, подождите, а вот Андрей что-то хочет, я знаю, добавить. Я просто знаю, что вот вы, Андрей, принесли в
2: студию. Марал — это из рода изюбров. Они оглашают окрестности. От этого, в общем, резонируя, конечно, любое море, любое болото может осушаться. Это факт. И те пресмыкающиеся, которые в изобилии водились в тех местах и являлись, в общем, угрозой.
1: Простите,
2: для
1: Андрей,
2: населения.
1: А в какой стране вы родились?
2: Мы космополиты, мы родились то
1: там. Нет, где вы родились? Космополит — это не с рождения дается. Космополит — это в зрелом возрасте.
2: Ну
1: где
2: ладно.
1: Вы родились?
2: Канат, расскажи про памятник Марала.
0: Да, вот мне тоже интересно знать. Я знаю, что вот там, где оно ушло, все, там сейчас стоит памятник у вас.
1: Не стоит у нас памятник. Извините. У нас все намного хуже. Арал ушел.
0: Почему вы вот все время называете Арал?
1: Там первый Аральское букв... море.
2: По-русски. Да вы Аральское море. Сноску на некоторую лингвистическую такую.
1: По-казахски, да, Андрей, Арал помню, значит большой.
2: Да.
0: И что же, вот этот большой совсем никакой.
1: Да, ушел. То есть на сегодняшний день, по подсчетам западногерманских ученых Штейгера и Брауна.
0: Вот Штейгер — это, по-моему, Иосиф Штейгер.
1: Нет,
0: он
1: Арнольд.
0: Сейчас проживает в Израиле.
1: Как Арнольд.
0: Извините, значит, это другой. Просто тот занимался, я знаю, как раз он ихтиолог, очень известный.
1: Безусловно, потому что проблема орала затрагивает как и ихтиологов, так и вообще.
0: Леш, потише, пожалуйста.
1: Так и вообще остальных ученых.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Так вот, на сегодняшний день, на 1 августа 98 года, орал занимает 24% от той акватории, которой он располагал на рубеже 59-60 года.
0: А вот на рубеже 59-60 года сколько он процентов составлял?
1: 100.
0: Угу, спасибо.
2: Канат, а можно вопрос? Я тут немного теряюсь, у меня увязывается как бы слово «орал» со словом «морал». Может быть, я как-то немножко недопонимаю. Вот «орал» — это имеется в виду все-таки тот водоем?
1: Вот я сейчас карту вам открою.
2: А.
1: Вот, посмотрите,
2: нет,
1: пожалуйста.
2: Нет, все понял, понял.
1: Нет,
2: я
1: нет,
2: думал, это связано было со словом «морал».
1: Нет, вы посмотрите, чтобы потом не было...
2: Вы там жили.
0: А могу ли я вот посмотреть это самое, если
1: с
0: вы...
1: С удовольствием.
0: Дайте мне посмотреть.
2: И вот какая дивная фотография.
1: Это со спутника.
2: Я думал, речь идет о...
0: Французский спутник. Нет, но все совершенно верно. Вот он нарисован.
1: Французский
0: морал, только...
1: спутник. Нет, простите, это вы другую страницу открыли, уважаемый.
0: Ну как же, вот он вымер. А, казахская белоголовая...
1: Посмотрите
0: цветную. А, вот цветную. Каспийское море. А, вижу, вижу. Аральский город, Муйнак, тут и остров Возрождения. Так скажи, значит, получается, что это остров Возрождения, он вроде
1: это
0: уже как и не остров. Он сейчас вот и есть памятник.
1: Нет, а вот это же не остров, это часть суши.
0: Простите, канадцы, канадцы, извините.
2: Так в чем же морал?
0: Сейчас, нет, я...
1: Нет, вы подождите, вы
0: нет,
1: меня
0: простите.
1: Не сбивайте.
0: Вот вы сейчас сказали Узбекистан, то есть Аральское море находится на территории Узбекистана?
1: Оно находится, находилось, вернее, на территории трех республик Средней Азии. Если вы помните, вы должны помнить, Александр, что Средняя Азия составляла до 20% территории СССР.
0: Я служил
1: так
0: вот, в Жабасаке сам.
1: Безусловно. Там, ну... я не знаю... насколько хорошо вы служили, но Жабасак мне знаком.
0: Не, ну у меня есть значок, это самое воин-отличник, я могу вам показать, это, потому что вы как-то, по-моему, сомневаетесь, что
1: я не сомневаюсь. Дело в том, что я,
0: родиной,
1: понимаете, я первый раз
0: сейчас
1: дорвался,
0: принесу,
1: так сказать,
0: говорите.
1: До международного эфира. Мне, как казахскому правозащитнику, это очень льстит. Вы должны меня понять и сделать скидку. Дело все в том, что Аральское море находилась на территории трех республик СССР бывшего. Первая республика — это Казахстан, моя родина.
0: Да.
1: Вторая республика — это Узбекистан.
0: Угу.
1: Да.
0: Родина Чингиза Айтматова.
3: Вторая родина.
0: Вторая.
1: И третья республика — это Туркменская СССР.
0: Нет, четвертая сейчас... еще — это вот СССР.
1: СССР.
0: То есть, и получается, четыре.
1: Советская Социалистическая
3: республика.
1: Трех
3: находилась.
1: Во. Нет. Социалистическая республика. Вот у нас же как было в СССР? СССР было 3 С, 1 Р. А все остальные были 2 С и 1 Р.
0: А,
1: вот Туркменская СССР, в частности, называлась ТССР. Казахская называлась КАЗ-СССР.
0: А почему? Вот когда-то просто
1: потому
0: Т,
1: что
0: а
1: есть КАЗ. Каракалпакская автономная советская была.
0: А она тоже как-то связана с Аральской водой.
1: Да.
2: Свой информационный стиль тамошних мест перенесли постепенно сюда. Это очень интересно.
1: Я ничего не переносил. Я первый раз в Москве. Нет, не первый. Первый раз на эхо Москвы.
2: Вы переносите сюда, да. Нам интересно послушать.
1: Я хотел затронуть в моей с вами беседе два аспекта. Первый аспект – это Аральское море, которое высохло. И второй аспект – это ядерные испытания.
0: А то связаны есть, между собой?
1: Безусловно.
0: Он высох, вот ушел?
1: Безусловно. Хотя расстояние между полигоном и Аральским морем исчисляется 1500 километров.
0: Простите, простите, Канат, Канат Жамарканович, вот вы, как, давайте немножко все-таки вот уйдем сперва в начало, скажем так, в девственность, да,
1: вы
0: скажем
1: хотите
0: так,
1: уйти природу... в 49-й год?
0: Да, да, вот когда еще Аральское море, там, море было, там, значит, в нем должна была водиться, значит, стерлядь, севрюга и
1: прочее. Она сейчас...
0: А вы же говорите, он ушел. Как же она просто стала сухопутной? Я хочу просто понять, что было и что стало. То есть, вот, например, вы видите у нас, как было... А, вы же не видели. Вот Андрей знает, как у нас было до ремонта. Да, Андрей? Вот и как сейчас стало, вы видите. Я хочу знать, что было и что сейчас стало. Мы же все познаем на контрасте. И вы же принесли
1: сейчас
0: фотографии.
1: Сейчас стало очень плохо.
0: Вот это исчерпывающий ответ. Продолжайте.
1: Сейчас 98-й год, как вы знаете. Вы наверняка это знаете.
0: Да.
1: Не каждый казах знает, что сейчас 98-й год. Хотя мне, как представителю этого народа, об этом говорить очень больно.
0: Но музыка тоже, видите, печальная.
1: Дело все... Я слышу.
0: Вам, кстати, я еще слышу. Хочу сказать, что Каната Жумаканович Жептис, он принес сегодня музыку Жепис. Своего народа. Да, да, это вот прям латышская фамилия, извините. Да, ну ничего, вот, в общем, имя не говорит ни о чем, он принес музыку своего народа, ту музыку, которую он слушает. А вот
1: одну минуту.
0: Как вы воспринимаете вот в данном... случай в исполнении вот нашего замечательного главного вот эти пьесы. Это вот, например, сейчас пьеса Рахманинова, вот он играет.
1: Вы знаете, когда едешь ошибок. По прожженному солнцем и термоядерным взрывом кишлаку,
0: да,
1: на ум не приходит веселая музыка. Та, которую вы сейчас ставите.
0: То есть Рахманинов в самый раз.
1: Нет.
0: Понял.
1: Лучше что-нибудь печальное.
0: Угу.
1: А в чем я все-таки хотел сказать?
0: Вот вы хотели сказать о стерляди.
1: Нет,
0: и о...
1: нет, нет. Я хочу сформулировать основной тезис.
0: Пожалуйста, конечно.
1: Дело в том, что на протяжении 68 лет, который Казахстан входил в состав Союза Советских Социалистических Республик. Это республика, моя родина. Она целиком и полностью была подчинена таким пагубным, таким неприятным аспектам, как укрепление обороноспособности родины. Дело в том, что...
0: А, извините, вот, простите, пожалуйста,
1: да.
0: А вот вы сказали пагубно, а вот сейчас наоборот, вот существуют некоторые политические силы, которые утверждают обратное, что вот обороноспособность Родины резко понизилась. И
1: это
0: что...
1: сейчас, когда Россия стала независимой страной,
0: да.
1: Когда был СССР, обороноспособность была на высоте.
0: Угу.
1: И недаром мощнейшие книги издавались... в Соединенных Штатах Америки, которые писали о советской угрозе. И эти книги, они имели под собой реальную почву, хотя в Советском Союзе
0: печати,
1: они замалчивались.
0: Заводы,
1: да.
0: Это что-то сказать, какое и количество
1: я вам хочу сказать,
0: деревьев
1: что...
0: было порублено, кстати.
1: Да что деревья, что деревья?
0: Нет, деревьев,
1: что деревья? Сколько людей погибло?
0: Да.
1: Сколько людей погибло?
0: Ну, кстати, орал, это просто
1: да,
0: пишу письмо.
1: Да еще ладно.
0: Письмо пишу.
1: Что орал. Вы со своим оралом?
0: Орал, это что-то неприличное в моем понимании. Это слово режет слух. Пожалуйста, если уж Аральское
1: орал.
0: Море, то говорите Аральское море. А то я
1: нет,
0: путаюсь и ничего
1: нет,
0: не могу понять. Пишет Мила.
1: Мы казахи, мы говорим, как у нас есть. Вот приедете к нам, будете спрашивать про Аральское море. Вас все засмеют. А будете спрашивать про Арал?
0: Почтение будет и шашлык.
1: Я шашлык не обещаю, а кумыс точно.
0: Вот, кстати, наш радиослушатель тут и спрашивает, какие подарки привез нас гость. Прежде всего, он привез нам казан. Вот, казан с пловом, и уж мы после поедим.
1: Это экологически чистый плов, то есть вы не думайте, вы же сейчас думаете, что я из-под Семипалатинска его привез. Нет.
0: Ну вот если, значит, как-то все-таки связь географическую Семипалатинской
1: и
0: Арал.
1: Расстановимся. Дело в том, что, как я уже говорил, Казахстан это был полигон, огромнейший полигон. Полигон, который исчисляется 10 тысячами квадратных километров. В Соединенных Штатах Америки было, есть, вернее, такое место, как пустыня Невада.

0: Хорошо. Ну, надеюсь, и вода в тазике теплая, я вижу, вот так по очереди.
1: Я впервые пью такой напиток, как квас.
0: А вот интересно.
1: У нас кваса нет.
0: А вообще, вот тут уже спрашивают.
1: Кумыс.
0: Угу, понятно. Ну, давайте тогда назад к Аралу и
1: да.
0: полигону.
1: Так дело все и... в том, да. что вообще средняя...
0: Правда ли, что у вас вот год...
1: Что?
0: Вот я хотел узнать, тут у нас в некоторой прессе проскочило такое сообщение, что, ну, как в ходе вот этой мутации, произошедшей от испытаний, вот одна у вас женщина у вас в ауле родила задницу.
1: Нет, у нас... Вы хотите поговорить о мощнейших мутациях?
0: Нет, я просто хочу поговорить о ваших исследованиях как-то подробнее. Да. Вот я вижу карту.
1: Я
0: вот
1: все-таки хочу вам сказать, что же меня подвигло.
0: Да.
1: Когда мне было 22 года, в 64-м. Дело в том, что я уже тогда стал замечать, что официальная точка зрения на... происходящие события, на испытания, которые регулярно шли. Тогда еще Арал был целый. Они радикально отличались от того, что я видел в реальной жизни.
0: То есть это было престижно, я так понимаю, все-таки. Вот что, дескать, я даже помню, что выходили вот ваши акамбаи молодые в кушаках и говорили, дескать, именно да. вот сегодня в нашем да. ауле именно да. это будет. А сейчас
1: я вообще в 62-м году в исполкоме работал бухгалтером. Председателем нашего исполкома был Карим Нурбаев.
0: А, ну это да, он потом, секретарем, по-моему, его посадили вроде, да?
1: Кахан.
0: За по хлопку он что-то там не то.
1: Понимаете, страшное все дело в том, что родом-то я оттуда.
0: Ну, вот это страшно.
1: Из-под горы Дегелен.
0: Откуда?
1: Из-под горы Дегелен.
0: То есть вы хотите сказать, что прям под горой, что вы как-то... Или это так называется Дегелен?
1: В казахском эпосе.
0: Угу. Из-под горы.
1: Гора Дегелен занимает такое же место, как в вашем московском эпосе. Храм Христа Спасителя.
0: А, понятно, то есть под горой, значит...
1: То есть, если москвич приезжает к нам в Казахстан, где темные казахские чабаны, и говорит, дескать, вот
0: а
1: я...
0: А вы имеете в виду темные по цвету кожи, они, да?
1: Нет.
0: Загорелые, в смысле, смуглые.
1: Не, ну дело в том, что... вот,
0: а
1: почему
0: вот
1: американизация, она пошел?
0: Прошла
1: расизм
0: к вам,
1: пошел.
0: Вот
1: одну минуточку.
0: Я хотел
1: расизм,
0: узнать,
1: это, расизм.
0: Да.
1: На чем основывается расизм? Скрывается череп четырех рас.
0: То есть четырех раз у нас есть специалист с одного раза, это просто...
1: Раз, с, два С, С, не З, С,
0: два
1: раса, раса. Ну, белая раса, желтая, черная раса.
0: А, понял,
1: раса, там,
0: понял. Извините,
1: красная,
0: пожалуйста,
1: да?
0: Извините.
1: Скрывается, канал. Делается трепанация четырех раз. И мы что наблюдаем, что срез белой расы мозга, желтой расы, черной расы и красной расы, если их все... В один спектр сместить, то действительно белая раса белее, красная раса краснее, черная раса чернее, желтая желтее. Я представитель желтой расы. Если вы сейчас сделаете мне трепанацию черепа, то вы увидите, что мой мозг, он является желтый, как ваша вот эта лампа.
0: Это не лампа, это кондиционер.
1: Неважно.
0: Тоже производство.
1: Все равно он тайваньский.
0: Да.
1: Вот. Так что я вам хотел сказать. Когда мне было 28 лет, почему я говорю вам с самого начала? В 7 утра
0: нет,
1: к нам прилетел...
0: Нет, вначале вы сказали,
1: прилетел...
0: что было
1: 22. Нет, нет. В 7 утра...
0: Я все время вас перебиваю, но я просто тоже волнуюсь.
1: Вы меня не сбивайте. Дело в том, что я первый раз перед такой широкой аудиторией. Вы поймите, что сейчас меня Нурсултан Абишевич, он слушает наверняка по спутниковым соту связи. И дело в том, что я только позавчера вышел из-под 15 суток. Угу. Я до сих пор занимаюсь активной правозащитной деятельностью. Меня по любому поводу местные ОВД, РУВД и так далее, у нас же сохранилась вся система вот эта милицейская, она меня по поводу и без повода постоянно глушит.
0: Угу.
1: Это московский такой, русский термин. Да.
0: Что рыба,
1: русские
0: да.
1: от нас все уехали, это вам честно скажу.
0: Вот я знаю, кстати, извините, да, пожалуйста, Андрей, да, вопрос к Андрею
1: Орлову. Можно я квас выпью ваш московский?
0: Выпейте, конечно, попробуйте.
1: Я очень

0: волнуюсь.
1: Андрей, вы тоже, я знаю, что в свое время были вот с экспедицией в Казахстане, уже после активного побега оттуда русскоязычного населения. Вот как вам показалось, вот этот
2: побег не заметил, в общем-то.
1: То есть, это, а я бы только хотел спросить, это была все-таки дань моде?
2: При плотности населения 2 человека на 7 квадратных километров.
3: Шурпы мои решили испробовать.
2: Бегство было, в общем-то, не так очевидно, как, например, на острове Бали во время там посещения цунами или там еще какого-нибудь явления, когда масса народа движется туда и сюда. Ну, было, конечно, движение одного русского куда-то в сторону востока, но он был нетвердой походкой, направлялся и посчитали, что, в общем-то, это и есть миграция, вот это колоссальная миграция, начавшаяся со времен перестройки. В общем, на этом поставили точку. Отметили на нашем журнале и на графике, в общем, вот эту пиковую кривую. Да, ушел последний. Остались они со своими, в общем-то, там, проблемами одни под этой горой.
3: Самое-то страшное в чем заключается? Самое страшное заключается в том, что безответственность руководителей СССР являлась чем миру? Являлась она тем, что любое испытание, будь то это ядерное оружие, или химическое, или просто мощная бомба, проводилось это все на живых людях. Особенно это было, вся эта безответственность была ярко проявлялась она на нашем Семипалатинском полигоне.
1: А, простите, канадцы, Жумаканович, тут дело в том, что вот не было... Ну,
3: вы хотите сказать, что обороны, интересы страны...
1: Нет, я просто хочу сказать, что в той же Неваде, в том же городке Невада тоже посадили морских пехотинцев и на них испытали. Ведь в моменты тех первоначальных
3: морские
1: испытаний никто не представлял.
3: Морские пехотинцы давали присягу.
1: Да, а казахи тоже давали, видимо, или им что-то давали. Вот мне интересен процесс и механизм. Как это так, например, вот
3: с
1: вы...
3: С удовольствием.
1: Вот
3: я вам расскажу о процессе.
1: Как это происходило? Вы же, я знаю, опрашивали аксаулов, акшакалнов.
3: Опрашивали.
1: Да.
3: Так вот.
1: Будьте здоровы. Дайте ему зубочистку, Андрей.
3: Вот я вам скажу пример моего двоюродного брата Асимжанова.
1: Тоже канатова, кстати.
3: Хафиза. Хафиза Асимжанова.
1: Извините.
3: Двоюродный мой брат. Их созвали и говорят, вы останетесь здесь. Это его дневник. Вот я читаю, сейчас его дневник. Вот.
1: В смысле, кто собрал?
3: А вот он пишет, его дневник. Я не знаю, кто собрал.
2: На чем он написал?
3: Всего около 40 человек.
1: Дневник, извините.
2: И чем?
1: И чем?
3: А у вас есть дозиметр?
1: Да, пожалуйста.
3: Дайте, пожалуйста.
1: Сейчас мы
3: проверим, и сразу нам будет ясно.
1: Да, нате.
3: Нет, одну минутку. Вы дайте в руку-то мне. Ну что вы... Нет, вы мне дайте, вот здесь тетрадь, это вот видите, вот тетрадь, это его тетрадь.
1: Я сейчас микрофон замеряю вот свой, сейчас. Сейчас. Будьте здоровы.
3: По рации передали по районам, чтобы все эвакуировались вместе с семьями и скотиной. Потому что для казаха скотина это основное.
1: Подождите, а что, у вашего брата в то время рация уже была?
3: Рация была у органов. А это же, этим же занимались органы.
1: Тут 12 вот у меня.
3: Ну, 12 нормально. Это норма.
1: Норма. Вот попробуйте, нате, выяснить.
3: Их созвали и говорят, вы останетесь здесь.
1: То есть, извините.
3: 4 августа после обеда уехал.
1: Как можно было... Вот, давайте так, вот хорошо. Вот, например, жители Чукотки, да? Вот мы ездили...
3: Ну, хорошо, вот сейчас к вам зайдут и скажут, вы остаетесь здесь.
1: Естественно.
3: Что, вы не
1: останетесь здесь? Я потому что здесь сижу. Но
3: нет,
1: они-то на месте не сидят, я-то останусь.
3: Не сидят. Казах на месте никогда не сидит.
1: А как же к ним пришли? Где же он? Почему он был на
3: месте? Нашли. У казаха место степь. Приходит, если его нашли в степи, значит все.
1: А если нет? Вот не нашли.
3: Не нашли, значит, не нашли. Поэтому и рождаются дети с отсутствующим анальным отверстием в Казахстане. Потому что того, кого надо, не нашли. Извините меня, какой русский будет искать... Да, это я уже не туда. Нет. Я что вам хотел сказать? Конечно, не каждый выполнял свой приказ ответственно. Но смысл-то в чем заключается? Созвали всех этих людей в здание райисполкома. Дали сухой паёк. Военные, которые это все делали, вечером уехали. А мы, это пишет мой брат Хафиз, остались. Утром вышли на улицу. Погода была ясная. Туч не было, день жаркий был. Ветра тоже не было. Вдруг что-то сверкнуло. Появился яркий свет. А мы, раскрыв рты, смотрели, ничего не понимая. Хафиз больше всех смотрел. Поднялась пыльная буря. Когда буря стала приближаться, вдруг появились военные и приказали всем войти в помещение. Дверь закрыли. Военные были одеты в комбинезоны, у них были противогазы. А через 15 минут нас посадили в машины.
1: А, вот привезли... извините, да. Канат, а вот ваша сестра, она не пишет, как вот там...
3: Пишет.
1: Угу.
2: Прям какой-то Искандер.
3: Нет, Искандер это, понимаете, дело в том, что Искандеру повезло. Если бы атомные бомбы, а водородные тоже, взрывали бы на Кавказе, Чечни бы и Мечни бы никакой бы не было. Понимаете? А взрывали в Казахстане. И знают, что казах такой вот спокойный. Вот он только в 98-м году придет на «Эхо Москвы» и скажет все как есть. А это... Я вам рассказываю, что думаете? Я вам рассказываю, как было сейчас, что ли? Это 53-й год. Вы тогда еще не родились. Что вы мне тут говорите? Может быть, вам и было 3 года. А вы сейчас мне говорите. А вот тогда, если в 54-м году бы на Кавказе... А там здравница, конечно, вы там не будете. А вы все в пустыню, в степь, в Казахстан, где никого нет, где там 2-3 барана сдохнет, а эти там казахи тоже такие, как 3 барана, все там тоже. Понятное дело. Извините, я волнуюсь, просто дело в том, что я вот первый раз...
1: Совершенно правильно вы говорите.
3: Открытые вот печаты, да. Так вот, как получилось-то все.
1: Ну вот, извините,
3: привезли
1: вот
3: их всех на озеро-то, Чингисау.
1: На озеро Чингисау.
3: Чингисау, да, озеро у нас в Казахстане. 40 километров от Дегелен горы, это где полигон находится.
1: И где вот вы как раз под горой были.
3: Да, где родился. Это все-таки еще до. Всех построили. Надо отдать должное, все-таки НКВД еще тогда работало. Всех построили, переписали. Потом из машины достали водку. Налили по 200 граммов.
1: А
3: и приказали выпить женщинам и мужчинам. Плохого-то в этом ничего нет. Плохое было до, когда взорвалось.
1: А, извините,
3: когда
1: я прослушал, просто я отходил. То есть до того, вот что-то взорвалось.
3: Да не что-то. Если сравнить показания моего брата Хафиза с показаниями американских вражеских радиостанций, я вам скажу, что пишут американцы об вот показаниях моего брата. Они пишут: испытание бомбы Джо-5. Что это такое?
1: Какое-то неприличное
3: первый
1: слово.
3: Первый советский Джо по американской терминологии — это кличка Иосифа Сталина.
1: Джопа?
3: Да, в английском языке нет понятия Иосиф. У них есть понятие Жозеф. Они поэтому пишут Джо-5. И они пишут так: первый советский термоядерный взрыв. Для реакции синтеза использовался литий-дейтерий, чтобы пробы дождевой воды содержали тритий. Неизвестно, какое было устройство. Сообщается, что взрыв был произведен в Казахстане. Это пишут американцы, которые вот сейчас к вам приходят и открыто говорят: мы вам дадим денег, мы вам дадим то-се.
1: Канат Жумаканович, дайте
3: нам, Казахстану, денег американцы не дают.
1: То есть, вот, значит, получается, значит, ваша сестра была свидетельницей, как, значит, вот сперва взорвали,
3: Хафиза,
1: потом отвезли на озеро вот из-под этой
3: самой... Дали водки 200 грамм, и все, денег не дали.
1: Так, а что после?
3: После приехали мы в Баканас, пишет сестра. Там еда, питье, все стоит, а людей нет. Их увезли в Чубартуйский район. Там мы побыли, а к вечеру привезли жителей Баканаса. Прожили мы 15 дней, а потом нас и наши семьи сначала привезли в Сергеополь, а потом отправили по домам. Через некоторое время приехали военные, вывезли нас в больницу и взяли кровь. Так окончился 53-й год, а в 54-м она умерла.
1: А Жоп тоже умер. Вроде как 53.
3: Кто?
1: Жопа. Ну, он вроде как в 53-м, он, по-моему, скончался.
3: Нет, нет, нет. Дело в том, что потом пошли страшные дети. Всех этих детей увозили, был такой диспансер МВД СССР, который потом переименовали 4-й противобруцеллезный диспансер.
1: Что есть бруцеллез? Вот это?
3: Бруцеллез это мощнее, не знаю точно, но это какое-то страшное заболевание.
1: А, извините, пожалуйста, Канат Джамаканович, давайте узнаем мнение ученого Андрея Орлова.
3: Но дело в том,
1: все-таки, чтобы какие-то термины готов... у нас были
2: поясни. Давайте Каната дослушаем.
3: Нет.
2: Тем более записки...
3: У меня умерло трое детей.
2: Последний оставил, однако. Что нам всем надо знать.
1: И что же это было?
2: Ну, давайте послушаем.
1: Да, извините, я вмешался, да.
2: Еще всего каких-то 30 минут внимания, и можем оценить эту трагедию.
3: Вот вы надо мной издеваетесь.
1: Ни в коем случае, Канатушка.
3: Вот вам бы туда, в эпицентр.
2: А вам бы сюда.
3: А я тут.
2: Короче, в общем-то...
3: А я тут.
1: Не сладко.
2: Приходится принимать таких гостей.
3: А моему сыну в 53-м году было 3 года. Сейчас ему 44. Мой внук родился с врожденным параличом. А у наших домашних животных рождаются уроды. Овцы с 6 ногами. С 3 ногами и 1 глазом. Но есть и дети-уроды.
2: Так это удача. Овца с 6 ногами.
3: Как вам не стыдно? Есть и дети уроды, а вы мне говорите, это удача.
2: Касательно животноводства, какого же 6 ног? Вы что?
1: Селекционеры.
2: Во-первых, далеко не убежит. Во-вторых,
1: одну минуту больше, еда мясо больше.
2: Берутся. Да. На всех хватит.
1: Безусловно. Тут же получается, что это практически то же самое, что животное, с которого стригут ножки Буши. Только вот оно...
3: Не знаю. С чего там стригут, у нас ножек никаких нету. Недавно приезжали к нам с Казахстана.
1: Угу.
3: Спрашивали акушер-гинеколога. У нас в поселке Батен Шалабаева живет.
1: Акушер-гинеколог. Вы знаете, извините.
3: Снимали
1: извините,
3: у нас в больнице.
1: Извините,
3: она говорила, что с врачей...

0: С водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у нас казахский правозащитник, не дипломированный, к сожалению, но тем не менее ученый, естествоиспытатель Канат Жумаканович Жетпис и базитолог Андрей Орлов. И, Андрей, вот предыдущий час Канат Жумаканович достаточно много вот нам рассказал. Я хотел бы, чтобы он говорил весьма эмоционально, что свойственно, в общем, Жумакановичу.
2: Да, иногда срывался, но его стоит понять.
1: Безусловно.
2: Столько проделано километров, и пешком все, пешком.
1: Вот я бы хотел узнать все-таки вашу точку зрения как теоретика на все выше им сказанное, потому что я видел в некоторые моменты в ваших глазах, знаете, несогласие, в некоторых одобрение. Иногда даже вы как-то вот украдкой слезились.
2: Да, вообще стоит сказать об этом более широко, потому что когда человека волнует вопросы глобального масштаба, это, конечно, особый разговор, потому что человек в этом случае как бы уходит от решения своих индивидуальных, но у каждого свое назначение. Не стоит упускать из вида то, что человек, пришедший и изложивший нам суть дела, затронувший вопрос памятника Казахстану, единственного, пожалуй, в истории, это Арал, а, в общем-то, это, как бы сказать, реликтовое сооружение, рукотворное, в свою очередь, и также его рукотворно убрали.
1: То есть практически можно ли сравнить вот Арал с Байкалом?
2: Да, но здесь вопросы гинекологии стоят, конечно же, не на последнем месте. Потому что использование контрацептивов в ядерных, так сказать, вот этих зарядах, которые заложены были там и сям для произведения взрывов тут и там, они, конечно, повлияли серьезно на то, что женщины уже просто им и как бы и пользоваться уже всеми этими средствами, которые, в общем-то, для них предназначены, ни к чему. Из этого выводы какие можно сделать? Что вопрос, конечно, требует решения. Но такого ли доморощенного, кондового и домотканного? Сколько было выделено средств? Вот давайте попросим Каната рассказать более подробно с финансовой и политической точки зрения, что из себя представляют народы, населяющие ныне Казахстан, его степи, и те особенно поселения и племена, которые сейчас, зарывшись в песок, живут себе полуодичало и не знают, в общем-то, света белого не видят.
1: То есть, попросту говоря, находятся в полном отрыве от всяческой цивилизации, информации и так далее.
3: Яхши, скажу вам следующее. Дело в том, что Казахстан, моя родина, он проблемный изначально.
1: Это сложно с этим не согласиться.
3: Огромнейшие территории, которые истори привлекали внимание как монголо-татар, так и русских, и пуштунов.
1: А извините, Канат Жумаканович, я вот знаю, что татаро-монгол, они привлекали исключительно вот, ну, с точки зрения, скажем так, беспрепятственного быстрого проскока туда-сюда.
3: Потому... Да! С чем это связано? Вот. Еще Нуртаза Кожахметов своей книге писал.
1: Я помню его замечательные стихи. Ты мой горный ручей, ты моя тюбетейка, я сейчас саблей своей зашищу. Да, ну я процитирую.
3: Неприятно.
2: Тебя, воробейка. Вот окончание такое там будет.
1: Прям русская хорошая, да, воробейка, да.
3: Это в интерпретации Маршака имелось в свое время, да? Тебя, кабарга.
1: Да. Кабарга, это кабарга.
3: У вас воробей, у нас
1: кабаргейка, дескать,
3: защищу. Да. Вот. Нет, я...
2: Они были связаны творческими узами.
3: Не
2: они
3: знаю,
2: пробегали...
3: Дело в том, что, конечно, вы вот... сейчас скажете, что внешность казаха сродни татаро-монголу.
1: Нет.
3: Это так,
1: нет.
3: Это так, любезный.
1: Нет.
3: Я изучал это.
2: Может, у нас вы нам есть подробно такое... расскажете о средствах какого-нибудь народного целительства. Как они, как
3: подождите,
2: люди из
3: подождите,
2: положения?
3: Какое целительство? У нас дети без анального отверстия рождаются, а вы про целительство.
2: Ну вот, например, существуют раввины, которые приводят
3: в порядок кишки.
2: У детей половые органы. А
3: да
2: вот
3: не в органах
2: дела. В Казахстане существуют определенные тоже ритуалы.
3: Органы на месте у нас. В Казахстане все органы на месте, половые.
1: А что же
2: а уши?
3: А вот с ушами сложнее у нас. О чем я, собственно, почему я сюда и пришел?
1: А потому вот что... это вот я вижу, вот вы показываете вот эти фотографии, вот это вот,
3: да.
1: Вот ухо, оно вот,
3: вот... Вот вы думаете, в Баренцевом море. Не тут-то было. Не тут-то было. Понимаете? Все
2: не
3: намного сложнее.
2: Открыл, а Муса-Джалиль.
3: Муса-Джалиль — это татарский поэт, которого взяли в плен.
1: Ну вот он как раз писал, я помню, замечательное. «Возле горной реки я тебя обогрею, донесу я ведро до хижины твоей».
3: Нет, население Казахстана, о чем спрашивал меня уважаемый ученый московский, состоит на сегодняшний день из 63,5% казахов, русских порядка 10-15%.
1: Это, да, здесь,
3: по-моему, вы окно открыли.
1: Что я?
2: В Европу когда открыли, из 10%...
3: Раньше было много немцев у нас. Сейчас процентное отношение немцев снизилось до 2.
2: Да, видел.
3: Это остались те, у кого нет денег на выезд. Потому что все приличные немцы давно уехали.
1: А, извините, куда?
2: Ну, не на автобусе.
3: На этническую родину.
2: Всегда.
1: На автобусе.
2: Они до Алматы всегда на автобусе ездили.
3: Нет,
2: у кого денег не
3: нет,
2: стало,
3: от Семипалатинска до Алматы ехать намного дольше, чем от Семипалатинска, допустим, до Самары.
2: Да.
1: А в Самару-то...
2: А там-то Байконур рукой подать. Там очереди стоят гигантские. Все в космос хотят.
3: А вот как вы думаете, в какой области находится Байконур?
2: В ближней области. В ближней.
3: Географически. Самой. Ну, вы географию-то любезный учили?
2: Я вам не любезный. Это вы у нас любезный гость. Так что тут, в общем-то, изложите как следует концепцию вашего
3: геополитического... Я задаю вам вопрос. Вы учили географию?
2: Так.
3: Вот вам карта. А вот станок.
2: У нас гость, по-моему, вообще из каких-то...
3: Нет, я хочу у вас спросить. Вот вы говорите, что, дескать, ближе. Нет, вот вы мне ответьте. Вы из географии-то на «ты»?
2: Это кому вопрос?
3: Так вот. Немцев стало меньше. Действительно, все меньше и меньше.
2: Да, после Второй мировой войны их действительно стало меньше.
3: Не, после Второй мировой войны немцев стало меньше всего-навсего на 2 миллиона.
1: Это вот после того, как был произведен отстрел. Так,
3: да. Ну и как часть приехала к нам. У нас
1: в Казахстане
3: на полигоне.
1: Скажите, вот вы так сказали, приехал. На самом деле тут меня терпят.
3: Привезли.
1: А хотели ли вот те немцы?
3: Не хотели. Угу. Это как мы. Вот ни одного казаха не спрашивали, хочет ли он, чтобы над его домом взорвалась водородная бомба.
1: Вот тут написано, кстати, уважаемый земляк, к нашему разговору.
3: Да,
1: из шерсти барана можно скатать кошму и сделать юрту. Лошадь может вести поклажу. Но же самым счастливым у нас считается год мыши. Подпись Роза Рымбаева. Такое письмо замечательное вам прислали.
3: Ну, я не думаю, что это Роза прислала мне письмо.
2: Ибо.
3: Да нет.
1: Ибо он, по-моему, в прошлом году уже живет, по-моему, в Швейцарии, да? Или...
3: Я не знаю, где живет Ибо. Я знаю, что в Зайсане-Алаколе.
1: Ага, так.
3: О Розе Рымбаевой ходят такие слухи, что до того, как она была певицей, она действительно, как вы правильно заметили, развалила овец. Ну, до этого она была пастушкой в русском вот в контексте.
1: В смысле, вы имеете в виду Розу?
3: Да.
1: Ну ладно, это не важно. Да? И скажите, вот и как же они все-таки лечились в дальнейшем, когда начали замечать какие-то нелады? Ведь, как говорится,
3: да
1: рыба гниет с головы, они. Человек начинает
3: кишечника. Я вот как раз хочу об этом и сказать, а меня постоянно одергивают. Никак они не лечились. Дело все в том, что чем страшна командно-административная система? Тем, что вот вы утром проснулись, или не проснулись, проснулись днем, вас ставят перед фактом, что, а то и не ставят, что вот сегодня в 14.00 или в 23.00 или в 8 утра будет то-то и то-то. Эксперимент это назывался. Назывался это эксперимент. Вы представляете, вы утром просыпаетесь.
1: К вам приходит... кишме, детском,
3: да,
1: лежите,
3: да,
1: в кишме, подождите.
3: Неважно, где вы
1: лежите.
3: Нет,
1: подождите, подождите. Приходит... Канат, вы так волнуетесь, я понимаю ваше волнение, но хотел все-таки как-то... Дело в том, что сама стилистика нашей программы подразумевает такую неторопливую, спокойную беседу. Мы как-то перескакиваем с одного на другого, что твоя коза. Вот скажите, да, вот давайте по порядку. Вот лежит, значит...
3: Я.
1: Да, вот в маленькой кишме. В этот, да, момент вы хотите сказать, что, значит, приходит кто-то, как положено ли, в будет кишму стучаться?
3: Или, ну, достаточно... У нас обычай такой, что обычно вызывают соседа. То есть будет сосед.
1: Ага, а соседа кто будет?
3: А соседа обычно будет того человека в кишлаке, кто не спит.
1: Ага, понятно. И, то есть,
3: вот есть он... а тот уже должен вот пойти по всем, своих, да, соседей, да.
1: То есть, вот вы,
3: и значит... довести, так сказать, решение последнему пленуму.
1: То есть спит, значит, тот,
3: до,
1: скажем,
3: сих пор каждый
1: кишме.
3: Казах, значит, знает слово пленум.
1: Угу.
3: Вот. И даже я вам больше скажу, что на сегодняшний день в Казахстане одна из форм доведения до граждан решений или воли президента употребляется при доведении этого решения до ума слово пленум. Дескать, пленум постановил, пленум решил.
1: А иначе вот бесполезно.
3: Да, да. Ну, вы, конечно, это свяжете с тем, что экология плохая у нас, да?
1: Нет, это просто я, скорее всего, свяжу с тем, что забыли такой период как-то басмачества и прочее, когда, скажем, бай сказал.
3: В Казахстане есть... у нас басмачества не было.
1: А бай был у вас был? Бай?
3: Был.
1: Бай был. Знаешь, бай ушел, пришел пленум. Почему же память о бае как-то ушла, вот, генетически, вот, хотелось бы знать. Ведь,
3: ну, пленум, понимаете, бай — это понятно, бай плохой. Ведь еще есть такой казахский поэт, как Абай.
1: Да.
3: И не каждому подвергшемуся на себе влиянию атомной бомбы объяснишь, что в чем разница между Абай и бай. С одной стороны, абая уважают официальные органы, это в СССР так было, абай Кунабаев там, да? Ну, у нас так называется, вот абай — это, так сказать, ну, поэт народный, акын, абай, вот.
1: То есть,
3: и в то же время бай — это плохо.
1: Uh-huh.
3: Понимаете как? Вот, ну, представьте себе, вот,
4: президент... Дурак-мурак. Правильно?
3: Мурак у нас не говорят.
4: Ну, у нас говорят так. Дурак,
3: а, у вас так говорят.
1: А, так же у них бай-абай.
4: Да, бай-абай.
3: Да.
1: А, вот...
3: Сложно. Дело в том, что когда у человека
1: тогда, получается, он могут сказать
3: там
1: пленом, хреном или хрен, да, как-то...
4: Хреном,
3: могут,
4: хреном.
3: Могут,
1: ну,
3: могут.
1: Же, да.
4: А может, нам позвонит и какое-то новое предложит сочетание там? Я думаю, немало будет.
3: Нет, не надо, не надо. Дело в том, что казахская земля уже устала от испытаний. Если вы сейчас предложите новое испытание, меня не поймут мои сограждане. Они мне просто... они меня посылали в Москву за одним, и я привезу им вместо того, что хочу...
1: Планы новых испытаний.
3: Да, и как же они... Правильно вы заметили. И как же они меня воспримут?
1: Скажите, ну все-таки, вот интересная была тема. То есть, значит, родился вот этот баран на трех ногах с одним глазом.
3: Шестью.
1: Ой, да, прошу прощения, с шестью. Так, таким образом, вот это же происходит некое селекционирование.
3: Да ладно бы баран. Понимаете, когда рождается баран с двумя головами, это еще не страшно.
1: Так это даже очень вроде как...
3: Это вызывает некоторую положительную реакцию,
1: да,
3: в кишлаке. Ну, дело в том, что мусульманская религия, она основана на примерах. Пророк Мухаммад является основоположником определенных примеров. И все его действия, они, если с философской точки зрения подойти, они основаны на примере первенства. И естественно, что простой казах не может различить.
1: Дескать, где тушка, где голова.
3: Безусловно. И когда рожается в деревне овечка о шести ножках, либо же о трех рожках,
1: Вот, кстати, извините, пришло тут послание вам.
3: Разница невелика.
1: Нет, нет, по очень серьезное послание. Канат Шумаканович, я лишаю вас гражданства. Подпись Назарбаев.
3: Отчество какое?
1: Тут без отчества. А отчество прислали какое? Жупанбаевич.
3: Это не тот. Наш президент, он независимый.
1: А, просто написано Назарбаев.
3: Так вот, что касаемо овец. Наиболее часто в районе поселка Караул, который наиболее близко находится в зоне от полигона, рождаются овцы, сейчас я просто статистические данные читаю, с тремя ногами и одним глазом.
1: То есть... А вот извините, пожалуйста, Канат Шумаканович, наши все радиослушатели вчетвером сейчас схватились за голову, воскликнули, где, дескать, находится глаз, это вот местоположение, вот, то есть оно как бы во лбу звезда.
3: Не, там же, где и обычный штатный глаз, но вот один из тех, которые, их же два штатных глаза.
1: Да.
3: Вот, вот один из них отсутствует.
1: Угу.
3: То есть присутствует
1: три рога
3: один...
1: торчат.
3: Да.
1: Три рога, да. Один глаз.
3: Да.
1: Ну, причем получается, три рог спарин... одноглазый. Ну.
3: Да, спарин с другим. То есть вот один вот тут вот, один вот здесь вот, а два не из одного. Или наоборот.
1: Ой, вы на себе не показывайте. У нас в России примета дурная, знаете, на эту тему.
3: Ну, дело в том, что мне уже не грозит. Слава богу уж. Испытания завершились, слава богу. Мне непонятна ваша эмоциональная реакция.
1: Просто душно.
3: Может
1: здесь
3: быть,
1: немножко,
3: я
1: знаете,
3: жарко. Что-то не то сказал. Мне сейчас 62 года. Вы меня тоже правильно
1: скажешь,
3: поймите.
1: А, слушайте,
3: здоровья нет. Постоянно высокое давление. И у меня болит тело.
1: А я думал, вы на солнце так обуглились.
3: А глаза у меня вообще не видят. Поэтому вы как-то словами. Вы вот видите, у меня вот эти очки вот... крупные линзы в них стоят.
1: Да
3: вы,
1: я даже не побоялся назвать микроскопами уж.
3: Держитесь в их фокусе.
4: Очень интересный вопрос, если возможно,
1: конечно,
4: я задам.
1: Конечно.
4: Вот как выходили из положения древние казахи вот с оптическими нарушениями? То есть вот это, мне кажется, очень интересно, если вы как этнограф и, в общем-то...
1: Ну, как Канат.
4: Да, как настоящий, так скажем, традиционный, в общем-то, специалист по этническим вопросам, ответить нам, вот как вот в эти времена, в те самые лютые времена, когда, в общем-то, зрячему-то прохода не было, а вот когда человек к старости слабел зрением, как они выходили из положения?
1: А как он охотился и вот в степи какие?
3: Дело в том, что казах, как таковой, это современное название. Истори. Казахов ошибочно именовали киргиз-казаками.
1: Простите, киргиз?
3: И просто киргизами. Дело в том,
1: а
3: что...
1: А вот интересно,
3: древние...
1: вот кирзовые сапоги, они как-то связаны здесь?
3: Ну... Вы углубились.
1: Нет, ну просто дело в том, что у многих наших радиослушателей такие ассоциации возникали. Вот что Киргизии, Кирза. То есть я понимаю, что это может быть глупый вопрос, но не могли бы вот как-то рассеять эти сомнения? И вообще, что такое материал Кирза? Вот есть хромовые сапоги. Все-таки, с одной стороны, хром — это, насколько я знаю, химическое соединение. Тогда как Кирза и Киргизия, они как-то вот будьте осторожнее, да? Ну, а вот, может быть, если я вижу, что Канат Жумпакович, он несколько растерян. Андрей, вопрос к Андрею Орлову. Андрей,
3: да.
1: Насколько вы считаете вот связь между Кирзой и Киргизией?
3: Я считаю эту связь неуместной. Неуместной считаю.
1: Ну, Андрей Орлов как думает все-таки?
4: Ну, коль неуместно, надо уважать, в общем-то, нашего гостя. Может быть, это является для него вопросом интимным, и, может быть, мы отложим это до следующего раза. Хотя вы там, в общем-то, зарубки делаете вот на пульте.
1: Да,
4: сделайте
1: да.
4: По этому поводу парочку.
1: Записал.
3: Дело все в том, что казахи имеют очень сложную этническую историю.
1: А вот скажите, онучи, вот в которых вы сейчас пришли,
3: нет,
1: они как-то мне
3: это
1: напоминают...
3: Это русское. Дело в том, что, понимаете, Вот как у вас нет, говорят, простите, в Москве нас... смех смехом.
1: Нет, у нас...
3: У вас извините, так говорят.
1: Канат,
3: вот скажи... Нет,
1: канат,
3: нет, одну минуту. Дело в том, канат, что атомную бомбу канат, испытывали русские.
1: Канат, секунду, секунду. Я да. хочу что сказать. Дело в том, что у нас не онуч, у нас мёшты. Гольфики у нас также есть.
3: Ну, у вас-то
1: есть сандали. А у вас вот это... Нет. О, он учил. Подождите, вот этот вот ваш вот... Вот сейчас национальная одежда. Кушак вот этот вот.
3: То есть кушак это украинская национальная одежда.
1: О, извините, Лена. Кокошник, значит.
3: У нас остромысые калоши.
1: А, так вот, а, я, слушайте, так они так у вас прям сливаются, что я... А, скажите, изначально все-таки, вот исторически, вот. Откуда сложился такой у вас наряд? И когда их вот выгоняли, вот приезжали, ведь военные, они, насколько я знаю, были в одежде химзащиты, да? Вот, да, они ну, должны да. были казаться совершенно чуждыми вот вашему киргизскому, как это называли, населению, и вы должны были бечь просто оттуда от них, бечь.
4: А почему их тогда так называли? Либо.
1: А вот непонятно почему. Почему, вот. Кстати, так называли?
4: Да.
1: Вот.
4: Почему называли? Дикие киргизы да. или бешеные чечены. Почему тогда так называли все?
1: А, они ну, до революции.
4: Когда они приехали и взрывать собрались, все.
1: А, то есть это позже было.
3: Да. До революции извините, да. на территории Казахстана, моей родины, были такие государства, как государство Карахиндов и тому подобное. На взгляд европейца очень сложно было отличить киргиза и казаха. Дело в том, что история повелось, что киргиз, разделение среднеазиатских народов, исходило из таких составляющих, как Адай, Жапас, Баюлы, Житиру. Это основные, так сказать, этнографические роды, которые, ну, известны только ученым на сегодняшний день.
1: А вот те, кто родились под горой Диплы, они...
3: Тегелия.
1: Тегелия, да. Они к чему относятся? Вот вы, в частности.
3: Я казах.
1: А нет, да. а к Жуплею, вот ближе вы все-таки, или вот ко второму там написано, который...
4: Где второго?
3: Я ближе к Жапасам.
1: Ага. Ну, да.
3: Будьте здоровы, дело все да. в том, спасибо. Дело все в том, что вообще этническая окрашенность.
1: Извините, пожалуйста, вот вопрос пришел, я не могу его не зачитать. Канат Жупапаевич, когда у вас кончается московская регистрация? Подпись Лужков.
3: Я слышал.
1: Будьте здоровы.
3: О том, что, спасибо. У вас очень суровый мэр.
4: У нас вообще люди тоже суровые.
1: Да.
3: Люди у вас добрые. Недаром ни одного москвича нет среди испытателей советской атомной бомбы. Вот ведь вы мне скажите, как вот, который над японской
4: нет,
3: территорией
4: что?
3: Взрывал бомбу.
4: Два мальчугана вот прям пробрались.
3: Вот на которой на территории атомной бомбу взрывал на Нагасаки с Хиросимой. Два с ума сошли, об этом открыто писалось.
1: Это в смысле вы хотите сказать, что американские летчики с ума сошли?
3: Да.
1: Нет, там дело
3: а почему
1: было по-другому.
3: Ни один... Нет,
1: их
3: подождите, я читал литературу, ничего никуда.
1: Ой, кто писал нет, литературу? Нет. Гены писали. Писал. А я-то вам говорю, как правда было.
4: Похоже,
1: как
4: вам было? В депутаты нет, надо стремиться. Очень... Вы вместо того, чтобы овец спасти, там книги читаете у себя в степи.
3: Извините, я депутат Караульского райсовета.
4: Ага. Так вы не являетесь ярким представителем, как мы думали.
3: Ну, я тусклый
4: вы пришли сюда с Колчаном, пришли, так сказать. Это все сувениры, оказывается.
3: Нет, вы мне, а думали, вы мне... Нет, вы мне ответьте, как есть. Почему? Советский, вот вы защищаете СССР и Лужкова вашего из СССР, вы защищаете. Вот вы мне ответьте, почему? Почему в СССР, да, почему в СССР открыто публиковались сведения о том, что американский летчик, сбросивший атомные бомбы на Хиросиму, сошел с ума, а тот летчик советский, его фамилия Степанов, я знаю это. Почему открыто нигде не пишется, что он сошел с ума после того, как сбросил бомбу на поселок Караул термоядерный в 1953 году, 12 августа?
1: Вот вы мне ответьте. В 53-м, 12 августа.
4: У него ума не было, вот и не с чего было сходить.
3: Извините меня, ума не было. А летчик в советское время до управления...
4: Когда у вас регистрация заканчивается?
3: У меня нет регистрации, я нелегальный. Пускай сейчас сюда он сам приедет, я с ним поговорю.
1: Так скажите все-таки, хорошо, да. Вот изначально, вот как-то не ответили на вопрос, мы бы хотели углубиться все-таки, скажем так, в корень вот казахско-киргизско-узбекской культуры.
3: Это одно и то же, казахо-киргиз СССР не разделялось. Я казах.
1: Простите, а вот паранча, да. Паранжа, вот это одно и то же?
3: Нет, вот, это таджики.
1: А, хорошо. То
4: есть а мы... расскажите какие-нибудь маленькие хитрости ваших женщин,
3: способствующие размножению. Я же вам не женщина. Если вы хотите слышать наши тонкости женщин, позовите женщины. Позовите Розу Рымбаева или там это... Как там она? Ее позовите. Вообще, вы позвали меня мужчина, я. Я же правозащитник.
4: Но вы права полигамов защищаете или как?
3: Что?
4: Права полигамов или моногамов.
1: То как есть, вы сексуальных вообще? Меньшинств Казахстана или большинств?
4: Да, вот как вы относитесь к институту семьи, одним словом? Вы там допускаете какое-то...
3: Нет, у нас положено иметь 4 жены сейчас официально.
1: А вот а многомужество оно как?
3: Нет. То есть у нас женщина, она... Я слышал, что у вас к женщинам относятся хорошо в Москве. Да. А у нас относятся плохо.
4: Дела со скотоложеством как обстоят.
1: Да, вот тоже это со скотоложеством. Ну, коров у вас это, короче.
3: У нас коров в Семипалатинской области коров очень мало. Есть только овцы. Потому что корова после того, как взорвали 462 на сегодняшний день, вот могу вам сказать четко, 462 атомные бомбы той или иной мощности. У нас коровы не живут. У нас живут овцы. Почему? Потому что овца может есть
1: что
3: все,
1: хочешь,
3: что хочешь. Да.
1: Уважаемый канад, скажите, пожалуйста, есть ли у вас в республике обычай красть невест? И вообще, что? Хотелось бы услышать какую-нибудь коротенькую этническую легенду. С уважением, девушка мила.
3: Какую вам?
1: Ну, женщин крадут у вас?
3: Крадут. Но, вы понимаете, в последнее время стали красть... Меньше. Дело в том, что вообще на востоке, что за небо без луны? На востоке, что за день без чиханы? Да, значит, как у нас происходит? Нет такого несанкционированного покрада, как вы думаете? Нет. То есть каждый украд жены, покрад вернее, он так или иначе согласовывается с родственниками, более того, с родителями. Поэтому в том контексте, в котором я услышал вопрос, я на него не могу ответить твердо. Ну, конечно, если невеста захочет, чтобы ее украли, она этого может добиться. Механизм следующий. Все достаточно грустно. Нет, конечно, не так грустно, как в 61-м году, 10 сентября. Тогда было намного грустнее. Тогда взорвали 2-мегатонную водородную бомбу. Об этом никто не знает. Я вот сейчас первый раз об этом вам говорю. Да, ну что же касается...
1: А, в смысле, где? Прям в Алма-Ате или в Акрест?
3: Нет. На горе.
1: На горе, вот на горе Дегиган.
3: В районе реки Шаган.
1: Шаган,
3: взорвали,
1: да.
3: И что там, местное население не известили.
1: А взорвали, прям снаружи или под землей? Я слышал, ну, модно это под землей.
3: Под землей стали взрывать 63-го года.
1: А, то есть вот то, что взорвали, вы говорите, водородную, да?
3: Угу.
1: Ну, это еще не страшно.
3: Да это, по-моему, самое страшное, что на сегодняшний день есть. Страшнее-то нет.
1: И что получилось в результате с Аулом?
3: С Аулом? Сейчас я вам приведу документальные данные. Всего в Ауле... Ну, это не то чтобы Аул. Это поселок был. То есть поселок городского типа. Его название засекреченное, он назывался Москва-700.
1: А чем там занимались люди? Вот они жили, промышленность там или скот?
3: А люди не знали, что они называются Москва-700. Люди занимались тем, что они делают. Там стояла войсковая часть. Это Абайский район Семипалатинской области. И моя знакомая, ее звали Раш. Она умерла, к слову.
1: Дженнифер ее звали, а
3: нет,
1: фамилия
3: Раш.
1: Раш, да?
3: Имя Раш у нее.
1: Ага.
3: Фамилия у нее Байтпаева была.
1: Угу. Ну, понятно, то есть ей было уже, по-моему, в то время под 68 лет. То есть,
3: Нет, ей было 44 года.
1: А, ну, понятно, да.
3: Да, да. Когда умерла, действительно, ей было 68, вы правы.
1: Да.
3: Вот, молодая совсем. Дело все в том, что Саржал этот поселок назывался. Официальное название его Саржал.
1: То есть Москва 700, он же Саржал.
3: Да, да. Ну, дело в том, что, понимаете, в паспорте, естественно, ставили место пропи. Вот меня спрашивают, как вы тут с паспортной системой. У меня в паспорте стоит место жительства Москва 500.
1: А вы 500 подтерли, да?
3: Нет, я ничего не подтирал.
1: Подтерли, да я, давай, да ладно, да канат. Ну, скажите по-канадски, честно, ну подтерли.
3: Нет. Да дело ладно. В том, что московская милиция не понимает такое. Ага. Город Москва 500, она не знает, что это такое.
1: Понятно.
3: А я вам скажу честно, что Москва 500 это поселок городского типа Долон.
1: Долон.
3: Да.
1: Я все-таки записываю.
3: До 91 года там размещалась база стратегических бомбардировщиков. Угу. Ту-95.
1: То есть практически это то же самое, что космонавтика, уже мы близимся.
3: Да. А вот вы думаете, что космонавтика Байконур? Официально на картах Советского Союза Байконур располагается в какой области, я вас прошу?
1: Немножко северней.
3: Вот вам. Много южнее.
1: Будьте здоровы.
3: Спасибо. Нонсенс.
1: Нет, смотря откуда смотреть. Если вот я сейчас сижу, относительно меня севернее.
3: Да что значит откуда смотреть? Откройте карту в конце концов. Что вы? О-о-о. Я вам уже картами забросал весь ваш пульт.
1: Ну дайте
3: карту. А вы все на них дайте. Не смотрите. Одну минутку, надо разложить ее в нужном для вас контексте.
1: Давайте.
3: Нет, минутку.
1: Надо было ее изначально приклеить вот.
3: Не ту достал карту.
1: Да давайте любую.
3: А, любую?
1: Да.
3: А как вы... А, вот.
1: Кстати, играют ли у вас там в картишки?
3: Играют.
1: Ну-ка, так, посмотрим.
3: Ага, ПРА, то есть вы говорите, игра, значит... национальная ПРА.
1: Итак, я
3: создавца. Национальная казахская игра ПРА называется.
1: Угу, угу. Илицкая, Чингильда. О, Чингильда, помню, в Чингильде знатные шашлыки в свое время делали на станции.
3: Вообще, в Казахстане шашлык это... Это да, это вы верно заметили. В Москве, конечно, вы такой шашлык никогда не сможете съесть.
1: Ну, безусловно.
3: Но вы понимаете, в последнее время у нас стало опасно есть, потому что в связи вот, со
1: знаю,
3: ссыханием орала...
1: Я знаю о случаях массового отравления в, да, Тургайской дыре.
3: Правильно, вот вы верно заметили, дело все заключается-то в чем? Что с момента иссыхания Аральского моря, попросту говоря, орала, наступила очень сомнительная ситуация. Дело в том, что те земли, которые образовывали дно Орала, они иссохли. И сверху их образовалась 5-7-сантиметровая соляная толща. Не побоюсь этого слова, толща. И эта толща весенними суховеями выносится и распространяется по обширной территории. И еще в годы Советского Союза замечалось, что соляные бури доходили до Белоруссии, Украины, Литвы. Ну, теперь вы можете сказать, что, дескать, Литва — это не наша территория, пошли они там, куда эти литовцы хотите. Конечно, это так. Я с вами совершенно согласен, потому что для нас, для казахов, ничего хорошего литовцы не сделали. Они сделали только плохое.
1: Что же, например? Вот?
3: Дело в том, что...
1: Возьмите, я там раскрасил карту.
3: Спасибо.
1: Фломастерами.
3: Литовцы завезли к нам
4: казарку. Это жук.
1: А, извините, пожалуйста, извините, Канат Жумаканович, вот это была как бы специальная диверсия или биоошибка, то есть случайность?
3: Биоошибка. Им заказали. Дело в том, что, понимаете, вы помните, тогда вот этот СССР был, были абсурдные ситуации, совершенно абсурдные ситуации. Мы, казахи, гнали своих коров в Вильнюс для того, чтобы из Вильнюса к нам пришла тушенка. Это было в масштабах страны, считалось это рентабельным. Вы представляете, 6 тысяч километров гнать эшелоны с козами, которые идут туда, а потом оттуда обратно 6 тысяч километров для того, чтобы к нам пришла тушенка. Это нонсенс.
1: То есть их не возили, а своим ходом.
3: Своим ходом, естественно.
1: Нет, но с другой стороны, а топливо тратить? У вас же сейчас нету ни грузовых автомобилей, ни вообще. Вот практически женщины ездят на тракторах.
3: У нас чистая сейчас экология. Какие трактора? Помилуйте.
1: Вот, и козы
3: батенька.
1: Ходят табуном пешком.
3: Какие козы? У нас только овцы.
1: А, да, извините, извините.
3: И едят они радиоактивные корма, потому что стронций-90 не выводится. Понимаете?
1: Нет.
3: Ну как нет?
1: Откуда он же взялся?
3: Я вам скажу так. Если бы в один кружок собралось 10 разнонациональных пастухов, ковбоев или гаучо, казахский чабан был бы совершенно неприметен среди них. Такой вот мы народ, казахи, невысовывающийся.

Thank you.

И для тех, кто только что подключился к нам, я напоминаю, что у нас в гостях правозащитник из Казахстана Канат Жумаканович Шетпис и базитолог Андрей Орлов. Речь у нас идет, о степях Казахстана, о истории, о нынешнем состоянии данной местности и так далее и тому подобное. Вот скажите, пожалуйста, Канат, вот...

0: Действительно. Видимо, наш радиослушатель служил в середине 80-х годов в армии. Ну, может быть, ближе к концу. И как раз тогда ярчайшим образом проявились те мощнейшие испытания, которые выпали на нелегкую судьбу казахского народа, начиная с 53-го, вернее, вру, с 49-го по 63-й год. Это были атмосферные взрывы, и более того, подземные ядерные взрывы продолжались вплоть до 91-го года, то есть до распада Советского Союза, которым мы с вами родились, и вы не можете это отрицать. Так, например, последнее зарегистрированное мною ядерное испытание, дело в том, что я слег в больницу от воспаления легких, мною датируется 27 декабря 89 года. Я могу назвать и мощность, и координаты этого взрыва, но я не думаю, что это будет интересно.
1: Да.
2: Будьте здоровы.
0: Спасибо.
2: Да, ну и что касается дальнейших, в общем-то, вот ваших путешествий по степям Казахстана.
0: Ну,
2: вот хотелось бы все-таки знать, значит, их собрали всех. Вначале пришли вот эти самые, увезли, привезли, значит, дали водки, денег не дали. В дальнейшем, каковы бы были?
0: Вот, вы имеете в виду Исабекова, да?
2: Исабекова, сестру ее.
0: Да. Вы понимаете, чем ужасна была советская система? Она шла по стопам американской. Ведь, как сейчас стало известно, секрет атомного оружия был раскрыт отнюдь не Игорем Васильевичем Курчатовым, а был украден и у граждан Соединенных Штатов. Это широко известный факт. И до сих пор в печати муссируются какие-то сведения о том, что так или иначе были атомные секреты были выкрадены из американских закромов. Вы не можете спорить с этим, это известный факт. Так вот, пагубность тенденции к выкрадению, к выкрадыванию, вернее, секретов Америки заключается и в том, что мы пошли, мы, я имею в виду ученых СССР, пошли по тому пути, что и основные испытания этого смертоносного оружия, которое поставило нас на грань самоубийства, производились на тех же, как у вас в Москве говорят, узкоглазых. Ну, что там греха таить? Да, я вижу ваш взгляд, я вижу, как вы на меня смотрите, и вот этот ваш, как его, фамилия?
2: Ну, он вышел сейчас.
0: Да, неважно, как его фамилия. Я видел, как он на меня смотрел. Это все последствия этой цепочки фактов. Он же родился после первого испытания атомной бомбы.
2: Ну, видимо, да.
0: Я так думал. Поэтому разрез моих глаз, он истинный от природы.
2: Безусловно, чтобы песок вот он не засыпался.
0: Да. Я вам все-таки хочу докончить свою мысль. Вы понимаете, вот это пагубное перенятие с Запада всего, что у них есть, хорошего ли, плохого. Вот вы посмотрите, что сейчас творится на ваших московских телеэкранах. Да это же ужас, ужас. Это просто такое, что у нас по алматинскому телевидению даже не идет в ночное время. Это же просто нет слов у меня.
2: Ну, вы вроде как, я понял, и

0: изначально...
1: Я, конечно, правозащитник, да.
0: Да, и вроде как не любитель вот цивилизации, цивилизованного мира, а тут вдруг вот заговорили о телевидении. Меня бы все-таки интересует более сказать, вот что... степь, там, это вот, углубление туда.
1: Я
0: вот,
1: хотел сказать вам, что присутствует параллель. Понимаете, параллель.
0: Перпендикуляр тоже. Наверное.
1: Да, но это другое, это другое. Нет, я сейчас говорю о параллели. То есть, понимаете, мы берем с Запада, начиная с того, как мы у них сляпали наш мощнейший бомбардировщик под названием Ту-4. Ведь всего-навсего достаточно было Иосифу Виссарионовичу Сталину угнат мощнейший американский самолет. Он смекетил, как у вас говорят, у русских. Смекетил. Что на тот момент этот самолет является непобедимым. Такого самолета нет ни у кого в мире. И если бы фюрер напал бы на нас в 45-м, мы бы, я имею в виду казахов, мы бы раздавили бы. Вот, вот так вот его взяли бы и раздавили
0: фюрера.
1: Да двух бы фюреров раздавили.
0: А, понятно.
1: Вот. Поэтому пошла пагубная привычка. Вот кончилась война. А почему кончилась война? Вообще, да, да, подождите, давайте, время-то есть, да?
0: Да.
1: Давайте исторически взглянем на контекст. Вот посмотрите, что такое была Россия, СССР. СССРы, как говорится у вас, да, в деревнях, рязанщина. СССРы. Вот ваши СССРы, мы казахи, вот, ну, мы, короче, случайно туда попали. Вот.
0: СССРы.
1: Да. Так вот, что это такое, ваша была страна? Это было что? Вот что-то думали, вдруг началась Вторая мировая война. Сами хотели на них напасть, как сейчас говорят все, да, там, эти империалисты. Но не напали. Не получилось напасть. Ладно. Не получилось, давай, значит, отбиваться. Всех наших кислачных, сам мешлачных забрали... туда в бой. Представляете себе, он там две овцы пас, один волк нападет, он от него, у него два патрона в этом стволе, он его берданул, значит, с патрона с этого подбил, а его на войну, на фронт. Хе. Что захотели, чтобы он вам фюрера в раз разбил? Фюрер-то подготовленный, фюрер-то. У него же, извините, танки. Как у вас горели? У него же танки! У фюрера-то. Вот. А мы с ним, значит, давай с берданом на танк. Естественно, первые 3 года война как шла? Да вот как вот этот компьютер. Вот
0: это его это в розетку, не компьютер, не... это кондиционер у нас.
1: Ну, неважно. Без розетки все равно не работает. А. Вот. И так это и пошло у нас, понимаете? А в Казахстане-то розетка. Где вы видели розетку в Казахстане?
0: Ну, розетка, это я знаю казахское имя. То есть я знаю, одно время было модно
1: это
0: называть детей.
1: Это детей не имя. По имени... Это ры, который не у дороги, а у тропинки. Называется розетка.
0: Нет, а имена еще были. То есть я знаю, вот, что, например, Роза. Девочек очень любили у вас называть, например, ГЭС. Там, ну, скажем, ГЭС, там, Канатовна и так далее. Потому что в честь каких-то открытий вот это.
1: Кстати, мое имя переводится с казахского как...
0: Понятно. Ну, я почему-то так и думал. Ну, сейчас послушаем музычку.

0: И я напоминаю, что в гостях у нас Канат Жумаканович Жетпис, который сейчас вот отошел, угощается, казахский правозащитник и бозитолог Андрей Орлов, с которым мы сейчас пока и продолжим нашу беседу. Ну, ты знаешь, меня, честно говоря, очень многое вот в словах Каната вообще насторожилось, и как-то хотелось бы развить эту обстановку. Мне, например, почему-то кажется, что он немножко утрирует ситуацию, поскольку вот ведь существует же понятие «солнечный Казахстан», «солнечная Калмыкия», «улыбчивая танцующая Бурятия», наконец, да? Или да. «Косячковатый Узбекистан». Вот всегда вот эти...
1: А мне думается, это какой некий такой, это, может быть, с моей стороны будет наглость, но это некий лубочный представитель вот выборного как бы от республиканец. То есть вот, например, есть же там, например, представитель какого-нибудь солнечного или заснеженного края, который очень хорошо исполняет песню народную и является как бы певцом своей родины, страны. Многое, конечно, было укрыто в соответствии с его национальными традициями. Наверное, много было недосказано. У них же почете и уважение, например, власть. И всегда почитались баи и так далее. Но, следует сказать, проводились параллельные исследования. Не все так гладко и хорошо, как излагал Канат. Вот. И мне думается, что пора бы затронуть эту тему более, как бы сказать, по-нашему.
0: С исторической точки зрения, да. И более научно.
1: Исторически все это развивалось совершенно по-другому. То есть...
0: Я предлагаю все-таки начать тебе вот рассказ, все-таки проследить вот эту связь между киргизами, кирзой. Поскольку мне кажется, что это непростая игра слов. И во многих справочниках мы видим, что и на сам Канат, он признался, что казахов как-то раньше путали, называли киргизами. И очень много стояло, так дислоцировалось повсюду. Я помню, там, когда прием в пионеры, то везут туда, где они дислоцируются. И первая ассоциация — это что? Это значит широкие галифе на кривых ножках и вот кирзачи. То есть вот само слово кирзач, киржач, это все-таки не пустая игра слов.
1: Кижмарь.
0: Да, да, да. Да,
1: все,
0: вот,
1: все, что касается наки, сегодня затронуто. Потому что, в общем-то, из-за своего слабоумия мы ведем передачу, уже многолетняя наша рубрика «Энциклопедия каждому в дом», мы, в общем-то, по страничке открываем и продолжаем в том же духе. Да. Собственно, да, для как бы демонстрации, что ли, вот, возможности, что все могут, даже дети умалишенные и слабоумные, могут как бы выступать от лица в общем-то, или в лице вполне полноценных людей. И в данном случае энциклопедия была открыта на букве «К». Так ее и не закрыли. Я думаю, кирза,
0: вернее,
1: конечно,
0: кирза... там была закладка. Она была, конечно, закрыта и вставлена просто. Другое дело, что выделялась, поскольку за ней были найдены, в общем-то, санитарные повязки всеразличные, которые мешали ей внедриться вот в ряды своих стройных товарок. Это тут часто бывает. А то, что попалась под руки именно она, и закладка, это была тоже, кстати, вот вы ее не трогайте лучше. Пусть она так и будет, потому что, может быть, сейчас проходит букву «К» просто, а вы переложите, и они снова будут «Б» проходить. Это вообще нам невыгодно, потому что занимаются помещения, огромные площади, ходят люди, они тут дышат, потеют сейчас лето, и остаются на стенах сальные пятна, потому что вы, наверное, заметили, что в моменты наиболее таких сильных волнений они жмутся к стенам. То есть они стоят у стен, либо делают вид, что что-то читают, либо они действительно читают, но в любом случае в момент от их отхода от стены мы обнаружим сальные пятна желтого цвета вот на том месте, где находились их лапы. лопатки. И то, что вы думали, что это украшение, дескать, и так прыгает, это на самом деле они все были разного роста попросту.
1: Да, ты не находишь вообще, поднимая вот и приглашая таких гостей, вот как бы из отдаленных уголков бывшей Российской империи, мы как бы частично затрагиваем вопрос, довольно-таки щепетильный, связанный с какими-то национальными вопросами. Хотя все мы здесь космополиты в какой-то степени, вот. Но, с другой стороны, могут же, в общем-то, придраться, особенно вот почитатели вот этой теории червячного и вот этого метаморфоза, который, в общем-то, придерживается концепции того, что человек развивался все-таки от двух к одному, то есть было все-таки не от Адама, потом Евы и так далее, а то есть наоборот, была куча народу, они там собрались, передрались все, перегрызлись, остался один, скитался он по степи и вот пришел к нам сегодня в гости, с чем мы его, в общем-то, и приняли с распростертыми объятиями. Но, с другой стороны, вот получится опять же, что компилируем, как бы, выборочную происходит как бы беседу у нас.
0: Селекция своего рода, но то селекция вызова.
1: Да.
0: Но, с другой стороны, понимаешь, что вот он же пришел как канат, как победитель среди себя подобных. Мы в данном случае он пробился, то есть происходит тут... Я, конечно, не хочу сказать, что где-то там не живет более
1: достойно. Откроешь ли ты секрет, что поставляют тебе их? Поставляют.
0: Безусловно, но проходят они же многочисленные тесты. Во-первых, ты сам знаешь, чтобы сюда проникнуть, нужно пройти определенную полосу препятствий, и желающих очень много, многие не доходят до половины.
1: Да, на биохимию сдать потом.
0: Безусловно, полностью сдаются все анализы, проходится проверка у стоматолога, естественно, контрастный снимок пищевода, и не каждый может проглотить эту меловую массу, причем не каждый знает, откуда она соскребается, это все факт.
1: И многие вообще себе представляют студии как нечто такое составленными автографами, а-ля как-то вот на Таганке там где-то или еще, а у нас же, в общем-то, все как-то по-лабораторному. Уютно. Каждый оставляет, что принес внутри, и потому что нельзя не оставить. После часа другого условия-то неподходящие. Мы до сих пор ютимся здесь в этих условиях.
0: Да, да,
1: ну, пока там, в общем-то, кто-то
0: жирует в апартаментах, да. Попросту. Это, понимаешь, вот меня немножко затронула та тема, что, дескать, нас могут упрекнуть в каком-то таком, ну, своего рода геноциде, да, вот что мы, дескать, но с другой стороны, вот представь себе, что канат бы не пришел. В таком случае ты не находишь, что могла бы начаться волна таких жестких волнений, в том смысле, что, дескать, почему вы не позвали вот именно жетписа. Ведь очень многие, они же как, они обижаются, они держат внутри себя даже. Ну, они не говорят, что, дескать, нас не зовут. Естественно, они так не говорят, но они это чувствуют. Эта энергия, которая называется «нас не зовут», сокращенно ННЗ, она копится во многих, и в результате может какой-то перерасти все это в мощный энергетический выплеск. Неизвестно, кстати, происхождение. Это не демонстрации, где вот они ходят, трутся сексуально, получают удовольствие, или там, это тебе не на рельсах сидеть. Это просто их же не звали. И
1: да.
0: Это тоже негативная сила. Как мы можем... То есть мы таким образом, то ли мы работаем как вот разряжающий субстанция, разряжающий вот этот конденсатор, либо нам остается просто ждать и как-то строить вот эту стенку, об которую вот этот выплеск должен споткнуться. Их же очень много в разных концах. Ты вот заметил, вот сейчас вот в окно выглядывал, ты посмотри, сколько их. И всех не зовут. А ведь есть те, которым еще и не звонят.
1: Но многих поставляют просто.
0: Ну, а как иначе быть?
1: Иначе просто лишимся и того, и другого, и третьего.
0: Вот, безусловно. Хорошо, что хотя бы вот это все-таки представитель мужской половины, потому что бывают, что они приходят и пытаются тут соблазнить, и еще хуже, когда они пытаются разыграть, например, там... Ну, какие-то вот роды. Ну, ты помнишь, тот случай, когда вот на этом столе она пыталась...
1: Да, было дело. Причем это как мода в свое время повелась в самолетах, там, находясь на как бы дипломатической территории того или иного государства, там, как угрожать родами. Здесь тоже, в общем-то, прибегая к таким ситуациям.
0: Это разные способы войти в историю. Дескать, я родила на радио «Эхо Москвы», к примеру, она говорит прямо в студии, да? А он там или она вот что родится? Оно потом будет говорить, я родился, вот, ну, как-то заметил, вот канат, он говорит, я родился там из-под горы Дигилен, к примеру, да?
1: Вот, а почему уже... ты все часто употребляешь вот «Эхо Москвы»? Почему она тебе больше нравится, что ли? Мне кажется, наша радиостанция ничем не хуже, чем «Эхо Москвы».
0: Нет, ну, естественно, ну, просто как-то «Эхо Москвы», она уважаемая, а мы-то вроде как еще только начали вещание, и как-то я стараюсь, ну... Ты думаешь, не стоит так по таким подобострастным быть?
1: Да, я думаю, не стоит.
0: Ну, вообще, да, упоминать вообще... другие радиостанции, конечно, нельзя. Ну, хорошо, предположим, она вот на нашем, на РБЖ, да, родила. И, дескать, вот оно, что родилось, потом же всю жизнь будет говорить, я родилась там прямо в студии РБЖ, радио беременных женщин, к примеру. Да. Вот, и получается, таким образом, попытка увековечить себя... Вот, ну почему вот люди, например, вот кто-то там, например, вот он взял, построил это памятник, да, тут на реке, вот, увековечил, да, но это же не увековечил его, вот, потому что сегодня он стоит, завтра его просто растащат на коронке, его не будет.
1: Я хочу сказать, да, вот что-то в тебе есть харизматическое, почему вот женщины прям так и прут, и именно вот на РБЖ к тебе, вот, никуда бы то ни было, и, собственно, само название станции пошло уже от противного, то есть противно стало, когда они, где попало, рожали не в каких-то условиях, стали приходить. Приходя, оставляли кое-что нам. Из этого родилось, в общем-то, вот вам краткая предыстория, кто не в курсе, что он слушает. Вот. А все потомство, оно названо по имени наших гостей. Там есть и канаты, и кто... У нас масса людей был, которые, в общем-то, обладают уникальными именами. Я думаю, что в дальнейшем история, конечно, сложится таким образом, что эти люди, они будут объединены общим чем-то, общим. У нас существует здесь определенное облучение, которое влияет на некоторые стволовые структуры головного мозга, которые впоследствии как бы кодируясь, они приобретают такое слегка какое-то задумчивое выражение лица. Они могут, в общем-то, позировать хорошо, потому как впадают в кататоническое состояние и могут часами буквально стоять, производя впечатление некого памятника.
0: Даже аристократизм тут определенный присутствует, как вот заметили многие художники, которые тут они приходят, ищут натуры, они говорят, что есть элемент аристократизма в них.
1: Да.
0: Кстати, вот ты сказал, что, дескать, стало, ну, надоело, что они повсюду, там всем вот происходят эти роды всякие, да?
1: Да.
0: А вот вчера тут была, значит, демонстрация, что, дескать, вы всех взяли под свое крыло, под свою крышу, и получается, что лишили нас каких-то, ну, скажем так, визуальных развлечений, поскольку раньше этот контакт с рожающими, он, ну, как-то хоть немножко людей отвлекал, резвил. И они требуют сейчас, чтобы опять это все выплеснулось, вот это куда попало, и происходило все как в старе, дескать, вы говорите, хотя бы...
1: А куда попало, это вот внизу здесь был какой-то гастроном такого старорежимного вида со стеклянными огромными окнами, и вот там в проемах это там была натолкана часто, ват какая-то, вот с Нового года ее не убирали, она там, значит, определенным каким-то, в общем, создавала условия благоприятные.
0: А там вот... еще это полинный пух был, то что от момента нереста туана металла, поскольку
1: да,
0: там...
1: и, собственно, роженицы, они, в общем-то, уже руководствуясь какими-то сверхчеловеческими чувствами, даже, можно сказать, нечеловеческими, стремились к гнездованию и гнездились вот в этих междурамных проемах. Конечно, это все визуально создавало прекрасное впечатление натурализации, как бы вот близость, контакт природой, с нашей, в общем-то...
0: Ну что пчелы практически. Это же можно было назвать даже таким вот каким-то ульем, что ли. Ну,
1: да, роились, в общем-то.
0: Да, роились.
1: Да. Были свои тут трутни, шершни были. Так все это возня, такое, в общем, движение происходило.
0: Причем круглосуточно это было, потому что они им подносили, бывало, и утром подносили, и вечером. вечером, и те иногда делали какие-то вылазки свои, вот, но они старались в основном, когда смеркалось. Вот до смеркалось они все-таки роились, а вот после смеркалось у них начинались робкие вылазки. Причем, что меня удивило, вот ты помнишь, что вылазки эти предпринимались, как правило, которые вот только что. Те, которые уже несколько раз, к примеру, и только что, они продолжали роиться и после сумерек. А вот которые только что, вот они вот как-то проявляли некоторую неосторожность. Могли даже до сумерек, вот еще не смеркается, они уже делают вылазки. И часто, в общем-то, их и закатывали. Просто да. Совершенно случайно.
1: Да. И потом вот этот натурализм, он снабжал, в общем-то, потомство определенными такими свойствами, в общем-то, близким к природе. Они... В общем-то, были неконтролируемы и часто, в общем-то, соглашались на все, что угодно. То есть, в частности, они становились крупными учеными, депутатами, потом всегда в политику стремились. Так что у нас фактически представлены все наши люди сейчас во власти и в культуре, в общем-то, все наши последователи вот эти вот из междуравного пространства.
0: Но ведь что странно и что несколько даже страшно, что многих из них, вот несмотря на то, что они уже вроде бы добились, уже ушли, отроились, да, уже прошли через РБЖ, вышли в какие-то там, скажем, властные структуры, так их назовем, да. Мы порой вот нет-нет, да так шутя-то заглянем вот в эти закоулки, обнаружим их там, то есть где-то что-то ведь их влечет опять туда. Это, видимо, природное естество или, скорее всего, географическая привязанность. Вот это, как ты считаешь?
1: Я полагаю, что есть видовое некоторое подразделение. То есть до сих пор некоторые отложенные, вот, особенно, как бы сказать, вот, происхождение как бы антропоморфного или, можно сказать, вот, овоцитарного, то есть вот те, которые яйцекладущие среди них попадались, и довольно-таки часто яйцекладущие были, яйцекладущие, и плод, конечно, он содержался более долгое время, чем живородящие. Живородящие, они там, в общем-то, как бы буквально там за какой-то короткий период времени они уже становились на ноги, начинали ползать там и постепенно даже как бы расползались и оставляли так свои пенаты. А вот яйцекладущие, они вот относятся к определенной категории. Это, в общем-то, наш резерв, который до сих пор, в общем-то, еще содержится, ну, можно сказать, еще в преднатальном состоянии. Они еще тюк-тюк, иной раз так вот послушаешь, они там в гнездах своих.
0: Но постоянно это устраиваются, да. И производят возню какую-то. То есть, да, например, да, они могут перевешивать какой-то ковер со стены на стену у себя постоянно, не потому что там благоустройство, а вот такая тяга к постоянным переменам внутри.
1: Или попытка... Ковроткачество есть еще,
0: да,
1: такое.
0: Да, то есть, вот, да, них... ковроткачество. Да. Раскорлупление вот постоянное.
1: Да, и шелкопрядность какая-то. Вот есть что-то усвоенное, ведь пошло же от некоторых вообще из глубоких мест. Вот, например, где было развито, например, ремесло, скажем, например, глинобитное, вот это вот, например, мастерство. Берут глину, это бьют ее. Из этого что-то, глядишь, и Адамово ребро как бы из глины, да, получалось. Это ж легенда гласит о том, их поэтому брали, вот их тоже, в общем-то, они связаны как-то с этой самой из глины. Есть были вот где... Например, текстильное производство было как бы в ходу. Там тоже, в общем-то, как бы так они с мешочным делом тоже связаны.
0: Мешковина, половики, в частности.
1: Вот, да, причем, можно сказать, они как бы вписались в этот в гео, вот эту вот обстановку городскую и очень, очень хорошо ассимилировались.
0: А я, извини, пожалуйста, это да. Я могу сказать, почему они вписались вот там, где было текстилепрядство, да, то есть вот как раз глидомесильщики, они как-то остались вне, они так остались вот такими дикими ремесленниками, а вот те, кто ткал, да, вот эти половики, да, то практически они же первые начали прикрывать чакры, что было неотъемлемым условием существования в городе. А те, которые били глину, они, в общем-то, обмазывались в основном ей от паразитов, и, то есть использовали ее чисто, ну, чисто вот с медицинской точки зрения и с какой-то, может быть, с точки зрения гигиены. Что целиком не воспринимали, вот, как мы их называем, предильщики, текстильщики.
1: Да. Я хочу сказать, что главное — оставаться самим собой. Если вы обижаетесь, обижайтесь. Если вам стыдно, стыдитесь. Если вам страшно, то бойтесь. Вот. И нечего тут, в общем-то, сочинять, что-нибудь придумывать там, вот. А то появляются среди нас герои, которые начинают от страха такого вытворять, что потом за ними убирать долго приходится.
0: Не только за ними, а то они пугают еще и окружающих.
1: Они окружающих пугают.
0: Они сообща это делают.
1: Вот. Ну, сам... Это болезнь детская.
0: Вот эта детская болезнь, когда она начинает быть свойственна целому коллективу, это же какой вообще урон экологии, какой урон вот окружающей среде?
1: Большинство, конечно, они якобы наносят, но рисуют и пишут в подъездах от страха. Они, да, в общем-то, не могут перенести вот это бремя, вот это одиночество, как бы не перенесенного вот этого. Они поэтому пишут, пытаются записать. Вот он пишет о себе, пишет о своих близких. Ну, он старается писать, изложить. Пока что у него получается... Ну, 3-5 букв, ну, не более того. Иногда словосочетание. Но большей частью, конечно, он находит выход в этом. Он пишет, и ему не надо городить там памятник. Это уже какая-то совершенно формальная культура. Это вот высекать, там пригласить итальянца, выкопать посреди площади целые карьеры и застроить его какими-то помпезными, идиотскими абсолютно магазинами. Или, например, бутиками, туда, которые, да, в которых будет продаваться вещь, которая заранее никому не нужна. То есть один привозит ее, продает, другой же
0: не покупает ее.
1: Да, и не покупает. Но
0: я, в общем, стелит, туда они заселяются в рюгу.
1: Дерьма в природе, да.
0: А вот послушай, что касается ветвеломов вообще, вот это же мы тоже часто, наверное, замечаем. То есть...
1: Но это ничего по сравнению с сукомяк, как сучи, когда мнут и ломают.
0: Мнут сучи, да.
1: Да.
0: То есть, ну, нет, ну, веткастость становится понятно, как, что твоя трава, тем не менее. Но их же это гораздо более распространены ветколомы, чем суколомы. Они же...
1: Я затронул вопрос.
0: Ведь суколом — это все-таки это действие.
1: Древо жизни.
0: Да.
1: Поросшее уже... вообще. Вот. Сверху донизу поросшее. Оно, правда...
0: А веткастка — это что? Это же просто стрижка. То есть, что пудели постричь, вот веткалу сделать.
1: Да.
0: Ну,
1: это
0: да, как
1: лист,
0: лист
1: благополучия и благоденствия на нем произрастает. Но появляется червячок, который в свое время из дупла вылазит. Лезет он по этому сучку и ждет, когда встретится ему на пути такой вот листочек жирненький и сочненький, чтобы его как бы придавить. Ну, складывается все, идет к тому, что не может человек разобраться в своих, в общем-то, в том, что ему дала природа. Поэтому ищет наставников, советов, сбивается в стайки, в кучки. Вот. Наиболее благоприятное. Вот. А попить из того же водоема, что и все остальные, значит, примкнуть к стайке. А в стайке вошел, все. Значит, ты уже, в общем-то, обязан тоже написать на заборе. Вот, расписаться, так сказать, в своем страхе. Ну и таким образом подвести, как бы, черту под своей творческой самореализацией. По-другому тоже не сможешь далее. Вот. И следует, в общем-то, единый путь уже, как бы, объединяясь клином, клином, клином, и следую за своим вождем, который уже таких слов понаписал, что ну так.
0: То То есть бывает, что да, и да. устремляются, да? А вот почти вопрос тут к вам пришел, к Андрею. Андрей, расскажите, что вы сегодня ели на завтрак и на обед? Боитесь ли вы высоты и ваша любимая театральная роль или спектакль?
1: Ну, на завтрак я ем обед, а на... вернее, я вообще ничего не ем.
0: Ну да, это правильно.
1: Покуда я не ем, надо подождать, разобраться вообще, что для чего это все нужно. Вот. А насчет высоты, конечно, акрофобия, это моя. Это, наверное, родственник какой-то задает вопрос, я знаю.
0: Может быть, тут написано человек в маске мочи.
1: Нет.
0: Да.
1: Нет.
0: Ну что, я вот вижу, что вернулся к нам Канат Жумаканович. Что вы думаете по поводу всего выше нами сказанного, уважаемый Канат?
2: Я вам это расскажу. У нас и огорода, чтобы побаловать детей, ну, хотя бы морковкой. Нет. Не могут люди завести огороды. Не стало воды. Вот вы тут сентенции разводите. Ведь разводите. У нас сентенции не приживаются, воды нет.
0: А как же вот моются?
2: Скотину ты не очень-то разведешь. Вот.
0: Рождают.
2: Сена нет.
0: Рождают как?
2: Это есть. Но молоком вскармливать не рекомендуется.
0: В смысле, вот вы имеете
2: дело в
0: виду?
2: Дело в том, наверняка вам, москвичам, сидящим в теплых студиях, известно, что коровье молоко впитывает в себя соль земли, если так можно выразиться. Ну вот если, допустим, корову выставить около автомагистрали.
0: Что твой гриб?
2: Существовал приказ Министерства Совета Министров СССР. Там было записано, что коровам запрещено пастись в радиусе 6 метров от автострады.
0: Я постоянно, как езжу, я наблюдаю, что вот они постоянно ходят, и мы даже часто сбиваем, что
2: батенька,
0: касается государства...
2: СССР-то наш уже когда?
0: Нет, а что касается даже вот государства Непал, там вообще оно, значит, считается священным животным,
2: ну,
0: и ходят
2: Непал,
0: там...
2: Непал!
0: Ну, они там все так как-то живут, существуют. Просто, может быть, как-то
2: нет,
0: вот,
2: ну,
0: борьба с, скажем, с коровьей впитываемостью газов, она, может быть, как раз и приводит...
2: Непал, дескать. Нет, вы понимаете, Непал, конечно, от Казахстана много ближе, нежели Москва. Много ближе.
3: По образу жизни.
0: Да.
2: И по культуре. Смею вам заметить. И по культуре, дорогой мой. Даудет. Дело-то заключается в следующем. В советское время... была поставлена задача. Каждая республика обеспечивает свой вклад в общий котел. А котлом называлась наша большая страна. От Бреста до Находки. Чем славен был Казахстан? Картофелем. Овощами. Бахчевыми. И сахара мы давали, простите, 22,1% от вала.
0: Извините, а сейчас сколько?
2: Для себя? Самодостаточны мы. Угу. Сами себя обеспечиваем сахар. Дело все в том, в чем дело-то заключалось, что каждая республика отдавала одно, а забирала другое. Сейчас же, когда образовались суверенные государства, каждая страна является самодостаточной. И я, как уже говорил ранее, усматриваю какую пакостную параллель. Как я уже говорил выше, учитывая то, что все наши современные вооружения, на которые была поставлена вся потенциальная экономическая мощь СССР, были... вся эта мощь была направлена на восполнение вооружений...
0: Да вы так не волнуйтесь, чтобы... это канат.
2: Я не могу не волноваться. Вы поймите меня правильно, потому что...
0: А ну, что бы вы меня... хотели? Вот так сейчас... вот говорить, ну да. Вот,
2: да сейчас я уже ничего не хочу. Я хочу, чтобы меня услышал Нурсултан Ибишевич.
0: А,
2: Все, более мне ничего не надо. Но понимаете, от того, что он меня услышит или не услышит, все равно, понимаете, прямую кишку ты не взрастишь.
0: Да, прямую кишку, да.
2: Понимаете, основы-то этого были заложены с 49-го года, а сейчас 98-й. Ну, то есть, вы понимаете, что да, я хотел
0: конечно,
2: сказать.
0: Конечно,
2: добрых,
0: конечно.
2: Добрых 40 лет прошло. Ну, и как вот мне сейчас? Я же правозащитник. Вот ко мне приходит, вот он пришел ко мне позавчера.
0: Угу.
2: Кемилов, Рызбек.
0: А, я почему-то подумал, Рызбек что вы показываете на Андрея, я как-то только...
2: Нет, он пускай к нам лучше не ездит. И это так вот, ну, Рызбек ко мне пришел, говорит, канатака. Так и так. Дескать, дочке 12 лет. Пора.
0: Замуж.
2: Нет. Замуж через 2 года у нас. Ну, надо как-то с образованием что-то продумать. Ну, они. У нас же как? Вот Кишлак, аул, то есть. Да? Решает все образованный человек. Ну, как бы главный. В нашем Саржале. Саржали я главный у нас. Ну, не то, что я там предсельсовета. Нет, у нас свой есть там Бактыгул, девушка Арысова.
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо. Ну, я как бы идеолог. Как раньше парторг. Сейчас же у нас партии нету. У нас же тоже в Казахстане. Мы же не отстаем от Вени. Вот. И, значит, вот мэром пришел ко мне Калиев и говорит, дескать, давай, мол, дорогой, сорганизуй. Я говорю, ничего не могу. Как я объясню мэраму, как я ему объясню, что все это идет от американцев? Это мы с вами образованные люди. Ну, пусть я не так, как вы, образованный, не имею официальных штампов в дипломах, в отличие от вас. Пусть я этого не имею, но мы-то с вами прекрасно понимаем, как я уже начал развивать вот эту теорию, что не было бы фюрера, да? И не получилось бы вот этого нашего Казахстана. Причем связь достаточно сложна. Не было бы войны. Почему мы в войну ввязались? Пошли на поводу у империалистов. Мы их победили. Ну, фюреров, я имею в виду, да? Временно победили. Сейчас у вас, говорят, тоже там они лезут. Но... несмотря на то, что у меня стоит вот спутниковая антенна... Я не от них.
0: Вот как это прям показали.
2: Что?
0: Я, ну, что? Что? Нет, ну понятно, что мужчина,
2: ну,
0: годах,
2: я описал, конечно,
0: то есть вы назвали это антенной.
2: Ну, она мне напомнила просто.
0: А, я понял, да.
2: Да, да. Нет, я-то о чем? Я пытаюсь вам...
0: Секунду, одну секунду сейчас. Я напоминаю вам, что в гостях у нас канат Жумаканович Жетпис и бизнесолог Андрей Орлов. Вот речь у нас идет о Казахстане. И что вы говорили, значит, вот это
2: Америка
0: озеро...
2: — это корень нашего зла. Вся
0: да.
2: советская доктрина была направлена на то, послевоенная доктрина советская, потому что довоенной доктрины советской не было. А вот послевоенная доктрина была направлена на то, чтобы перенять вот этот вот буржуйский опыт и направить его в нужное нам русло. И я все-таки хочу сейчас открыть всем радиослушателям правду и сказать, что бомбардировка, которая на сегодняшний день сейчас какой год у нас?
0: 98-й.
2: Вот, а то был 45-й, стало быт.
0: 30
2: прошло.
0: Лет прошло, вроде бы.
2: Нет, не 30. Ну что вы меня обманываете, старого человека? Нет, давайте сейчас сошел. Вот это. 47.
0: Ну, почти.
2: Вот. Так стало Какой 47? 53.
0: Ну, где-то около.
2: Да. 53 года прошло. Так вот, я вам что хотел сказать. Ведь, понимаете, до чего вот формалисты были, коммунисты? Коммунисты-формалисты были, да?
0: Простите, Рифт. А вот не могли бы вы показать ваш рудиментарный хвостик? Все-таки это лучшее доказательство, я думаю. Ну, вы не стесняйтесь, ну, покажите всем, вот, кто в студии.
2: Нет, это у меня у сына.
0: А, извините, да.
2: Его Кадыр зовут, вы просто Кадыр, видите, да. Что канат ЖПС.
0: Да.
2: Вот, и вы...
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо. Вы подумали, что это мой. Нет. Так вот, я что хотел, какую мысль это, я хотел развить? Это
3: вы хотели пригласить его, что ли, сына? А что тогда канат? Тут у него же нет хвостика рудиментарного.
0: Сейчас, извините, секунду. Да?
4: Мусор не убрал.
2: Нет, ну подождите. Ну, нет, я не знаю, у вас, да? Там какие-то местечковые разборы.
0: Да, напоминаю вам, что в гостях у нас канат Жумаканыч, жидкость человек, вот без рудиментарного отростка, собственно. Хотя мы ожидали увидеть с рудиментарным. Андрей, я прошу, конечно, извинения за это. Я думал, а это, оказывается, у него у сына хвост.
4: Мусор я не убрал.
0: Да. Ну, так что, да, продолжайте, канат.
2: Нет, так дело все в том, я не знаю, что вы там вот начали что-то, какие-то инсинуации против меня разводить. Нет, у вас это не выйдет. Меня, извините, КНБ Казахстана, Комитет национальной безопасности, уже 7 лет пытается подловить. Вот им. Так вот. Я об американцах.
0: Угу. Так это к ним относилось.
2: Первая атомная бомба американская была взорвана где? На континенте восточном.
0: В Хиросима.
2: Правильно. Первая советская атомная бомба где была взорвана?
0: В Нагасаки.
2: В Казахстане.
0: А я говорю в Казахстан.
2: Вы в СССР родились?
0: Нет.
2: Вы можете сказать слово «Казахстан»? Ну, скажи, напрягитесь.
0: Кыргызстан.
2: Это вы про Кыргызию говорите. Кыргызия — это у нас Аскар Акаев. А Казахстан у нас — это Нурсултан Абишевич.
0: Абишевич.
2: Это отчество.
0: А, Казахстан.
2: Да. Ну, никак это не назовешь фамилией.
0: Не.
2: Фамилия нашего президента — Назарбаев.
0: Да.
2: Да.
0: Нет. Ельцин.
2: Вот тут мы с вами вступаем в интересную сферу. Раньше как было? Казахи — люди незаметные.
0: Ну, вот по вам не скажешь в таком наряде все-таки. Да, ну не, ну понятно, то есть, а скажите, не думали, что вы там это, кришнаид, к примеру, или еще что-то?
2: Да?
0: А, ну ладно, в общем, продолжайте.
2: Так вот, я все-таки пытаюсь развить тезис о том, что все пошло от гнусного пагубного влияния Америки.
0: Да!
2: Вот.
0: А у вас есть Макдональдс вот мало в Алмате?
2: В Алматы?
0: Да.
2: Есть.
0: Хорошо.
2: И в Аскане есть. Это бывший Акмолинск. Акмолинская область.
0: Угу.
2: Вот. Так вся ужас-то заключается в чем? Понимаете, дело в том, что они реально ощутили мощность атомной бомбы, когда загубили 20 тысяч ни в чем не повинных вот этих японцев. А мы ни в чем не повинные казахи. Ну, вот мои друзья. Вот, Бактыгул Арысова, Саганбаев Серик, Амирханов Секен. Ну, вот такие мои друзья, да? Вот. И земляки. И понимаете, на них с 49 по 91 год. То есть сколько? Сейчас.
0: 30 получается.
2: Нет. Нет. 33.
0: Так, около того.
2: 33 года испытывали атомные бомбы.
3: и так испытывали, и это.
0: Так, а может быть, вот как раз когда одноразово плюх происходит.
3: О, вот это хорошо, да. Потому что.
0: Нет, а если многоразово, может, как раз иммунитет тогда, так якшиты, когда иммунитет ко много раз, если. А если один раз долба. Ну, к примеру, вот, например, сейчас у вас ткнуть вас сейчас.
3: Нет, вот
0: ткнуть вас сейчас змеей один раз.
3: Не берет меня змея, не.
0: А, ну вот, а если, вот, например, много раз тыкать, то уже организм...
3: У нас же у казахов. Нет, как? Что, вот что вы такое? Думаете, подождите, змея, дескать, подождите. Для вас это да. А у нас как у казахов? Нам 18 лет кадала, мы идем, вот орал высох, мы сейчас своих детей, вот где высох орал, уходит он туда, уходит, 70 да. километров. Вот, от нет, береговой а я хочу линии сказать,
0: прививку это вам делали? Там типа вообще, болото. Прививку, вот, прививка, это что? Болото. Что ж такое прививка?
3: Мы идем вот прививка, по этой вот, да? Идем, а там гадюки.
0: Микродозу гадости берут.
3: Мы идем, наступаем на гадюку, да. Она тебе кусает.
0: Еще
3: вот,
0: молодые
3: гадюк,
0: идут,
3: а тебе
0: молодые,
3: ничего.
0: Ничего. Потому что ходят туда.
3: 18 лет исполняется.
0: А представьте себе.
3: У нас называется посвящение войн.
0: А представьте, если, например, вот сейчас вот вас взять, да, туда загрузить, ну, да, Батыр Джахаров правильно.
3: Да, вот мы идем вот туда.
0: Вот, а если взять его...
3: Она кусать не берет. А кого берет,
0: она тут родит в самолете, к примеру, или у нас тут родит. Вот. Потом он вырастет до 18 и пустить его в Бахара. И что получится? Один укус, и все.
3: Вот родит, не родит. У нас, у казахов, да?
0: Родит, я знаю, родит.
3: У нас что родит, что не родит. У нас женщина, если она не родит, это, извините, это все равно, что, я не знаю, телефон без розетки. Ну, это как-то вот, я не знаю, ну, вы так вот прям, ну, не, все сводите, да, всю программу свели к тому, что она не родит, рожает. Ну, пускай две ноги у нее, пускай одна нога, это не важно, главное, чтобы рожала. У нас вот, понимаете, когда был, я почему правозащитник, КССР был у нас, да, нам говорили, много рожают ваши
0: девушки. Я помню, семьи, ну, были там многочисленные очень всегда.
3: Да и сейчас еще. У меня-то, извините, 8 детей.
0: Ну, они, вот из них четверо, ну, я знаю, вместе срослись вроде как в одного. Поэтому мы можем его считать
3: одним. А зачем
0: одним
3: вы об этом говорите?
0: Ну, просто вы же принесли фотографию вашей,
3: ну,
0: семьи.
3: Ну, принес я фотографию.
0: То есть сербская четвертня у вас.
3: О чем вам,
0: да,
3: полтора
0: нет,
3: часа?
0: Я понимаю, что вам, может быть, так неприятно это слышать, но посмотрите, какой
3: нет,
0: красивый.
3: Я в Москву больше не поеду. Вы меня извините. Я больше в Москву я не поеду. Я у себя жил, вот писал вот книги. Вы видите вот это?
0: Вот
3: я
0: это
3: издавался.
0: Вот это не надо, уберите вот это. Спасибо.
3: Я издавался его в периодической литературе.
0: Осторожней, прошу вас, ой, канат. Дело в том, что тут у нас-то не в помещении не принято. Это, ну, вы, Андрей, тоже.
3: Не, ну я, конечно, я принес плов сюда, а вы сейчас начинаете, казан вот принес там, развел в коридоре у вас. А вы сейчас начинаете, когда все съели, вы начинаете говорить, дескать, вот что ты сюда принес? Нет. Вот вы к нам в Алмату приедете.
0: Нет.
3: А чего?
0: А у вас есть там такси в Алмате?
3: Есть.
0: Есть такси.
3: У нас все есть.
0: А пиво разливное есть в Алмате?
3: Женосайский пивзавод у нас есть пиво, да.
0: Какой?
3: Женосайский. Алматы за один пивзавод.
0: А скажите, вот я сейчас видел, вы так чесали лопатку и с этой целью задрали вот халат и обнаружил у вас там татуировку. Что, не могли бы вы сказать, что на ней изображено и вообще?
3: А изображено на ней дата 12 августа 1953 год. Это первый советский. Нет, вот это дайте мне. Не, ну дайте мне. Прошу
0: будьте
3: прощения.
0: Здоровы.
3: Изображено на ней дата первый советский термоядерный взрыв у нас.
0: То есть вот этот вот подземный как раз.
3: Не, а подземный термоядерный взрыв не взрывается.
0: Ага.
3: Вы
0: отстали. А зачем вам это нарисовали?
3: Ну как зачем? Мне было 8 лет.
0: Ага.
3: 8 лет мне было, когда это случилось. Поэтому меня я и стал правозащитник.
0: Угу, понятно.
3: Понимаете, дело в том, что вот вам смешно. Вы в Москве здесь живете. Нет, я знаю, что вам смешно, и все здесь смеются. И главный ваш смеется надо мной. Я знаю, он здесь ходит. Нет, ну
5: Вообще, у вас главный какой-то развязанный здесь. Я думал, у вас Москва, все солидно. А он там свою бороду распустил, ходит здесь. Очки на бекрень, сигарета в зубах у него. Да, да. Даром, что на свадьбу хотел. Дело-то все в том, что у нас, когда свадьба...
0: Да вот интересно было бы об обычаях, знаете, немножко.
5: Понимаете, я вам сейчас расскажу очень-очень такой интересный факет. Очень смешно было. Это, знаете, когда... Сейчас, дай бог память,
0: перелистаю. Ну, смешно было буквально час назад, когда вы вот казан разжигали, если вы об этом, то...
5: А, вы имеете в виду мою отлучку?
0: Да, да.
5: Ну, сами понимаете, с дороги-то проголодался. Нет. Одну минуту. 85-й год.
0: Да-да-да.
5: 30 июля. Аккурат, как у вас говорят на Рязанщине, 13 лет назад, да? Нет. Давайте более 30. Свежий факет приведем.
0: Да.
5: Нет, 13, бог с ним, 30-й. А сегодня какое, по-вашему, по-московскому?
0: Сегодня.
5: 1 август?
0: Да, где-то так.
5: Август, сейчас.
0: Будьте здоровы.
5: А, во, 2 август, 10 лет назад.
0: А вы говорили 13 вроде.
5: Неважно. 2 август, 88-й год. 0 часов 58 минут. 6 секунд. 70 миллисекунд.
0: Простите, это его
5: параметры?
0: У нас рванула
5: бомба. Вот. Вблизи реки Шаган. Мощность составила у нас 20 килотонн.
0: Ну, это достаточно такая небольшая, вроде бы, да, считается?
5: Тогда у меня родилась Гюзаль.
0: Да, я видел ее. Забавный очень. Ребенок забавный.
5: Ну, что же тут забавного-то? Ну, кишка выведена через бедренную... Ну, наружу вот так.
0: Ну, вот я вижу, вот у вас так.
5: Я не знаю, как это пору... Как у меня так?
0: Ну, а что же у вас?
5: Простите, я до этого родился. Я же папа ее.
0: А, ну...
5: Вы меня путаете с тем вот... С моим Кадыром. С сынком. Чё?

0: круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: Как-то гуляя по парку с своей любимой девушкой, мы просто проходили мимо памятников, скамеек с влюбленными. И пробегала мимо группы оперуполномоченных и явно перепутала нас с какими-то опасными преступниками. Видно, очень были похожи. И забрали нас вот в свою машину, в которой вот этот вот УАЗик милицейский, желтый с полосой. Вот. И мы остались с ней там вдвоем, именно вот в этом кузовке. А вся бригада сидела на первом сиденье. Вот, вот это был секс. Вот эти вот решетки, вот это вот ощущение камеры. Мы знали, что нас посадят по разным одиночным камерам. И, может быть, это, что ни на есть, самая последняя близость нашей жизни. И мы, как говорится, вот такое ощущение, что вот Адам с Евой ходили вокруг да около вот это вот дерево с яблоком. И потом взяли и вместе его и откусили, и съели в один укус. То есть это вот, ну вот так можно охарактеризовать то слияние наших тел. Вот. И мы даже не заметили того, что уже открылась машина, что уже она давно остановилась, что все вот эти милиционеры, или как там их опера называют, они стояли как заколдованные. Они сказали, что

0: говоря, даже дорожный патруль приезжал и снял это на камеру. И как бы говоря даже, что это отправили в Швецию, и этот кусок будет принимать участие в каком-то порнографическом сериале.
1: А падшие женщины раскрываются как-нибудь особенно? Вот падшие. Много скандалов из прессы. Знаем, что известные артисты, политики именно с проститутками имели контакт в автомобиле. Вот это как это что-то, налет какой-то. Вот у вас что-нибудь с женщинами легкого поведения в автомобиле было?
0: Сейчас я попробую вспомнить что-нибудь интересное. Знаете, меня в основном возбуждает... Следующее. Часто возвращаясь домой, я вообще не люблю иметь контакт с проститутками и часто этим пользуюсь, так как это накладно. Может быть, это, конечно, хорошо, но дорого. Вот. Я себя возбуждаю и тешу следующей мыслью. Я еду по Тверской, а вы знаете, что там очень много девушек стоит. И, как говорится, их и пощупать можно, и поглядеть на них. Вот. И проезжая по Тверской, я останавливаюсь около каждой сутенерши или проститутки и требую выставить мне всех, огляжу их всех. То есть я в каком-то смысле себя подготавливаю к тому, что я еду домой к любимой. Вот. И я прохожу вот этот весь предварительный половой акт. И когда я приезжаю домой, я каждый день занимаюсь любовью с разной женщиной. То есть у меня происходят такие ощущения, что я сейчас дома у себя с проституткой. А вы представляете, если вы женатый человек и привозите домой проститутку, и в любой момент может из ванной комнаты выйти жена. Вот, так что вот я рекомендовал бы многим это попробовать, особенно кто умеет ездить на машине.
1: Да, вот, кстати, интересно, секс в машине – это именно секс владельца машины, или можно у друга попросить стоящего во дворе на приколе, это будет секс в машине, или это уже будет секс в сарайчике?
0: Да, я думаю, что нужно ощущать себя хозяином своего автомобиля.
2: А вот,
0: это тебя перед женщиной ставят в роли хозяина, главаря.
2: Хотелось бы так узнать ваше мнение на такую тему. Известно, что, собственно, автомобиль – это как бы существо все-таки живое. Ну, не в буквальном смысле, а одухотворенное. Оно там чувствует настроение своего хозяина. Это действительно факт. Как бы оно там, если его обругать, оно глохнет. Ну и так далее. Все это знают. Вот как, на ваш взгляд, вы затащили в автомобиль какое-то, значит, существо противоположного пола? И вот чувствует ли это существо, женщина, то есть, да, грубо говоря, ну, в данном случае, на себе антипатию или симпатию со стороны вашего автомобиля? То есть, может ли каким-то образом атмосфера, я бы сказал, автомобиля повлиять на вот ваши интимные отношения внутри? Или прям, может быть, она типа скажет, не могу я тут прям вот мне прям вот... Понимаете, о чем я говорю?
0: Ну, некоторых женщин не устраивает класс автомобиля.
2: Но нет, это... я имею в виду не класс, я имею в виду только ауру.
0: Это еще сложнее. Дело в том, что я не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Это все сложно. Аура, опять же. Вот.
2: Не, ну что... вот, например, по воспоминаниям одного высокопоставленного чиновника, который тоже любил, так сказать, побаловаться этим в автомобиле, в служебном, у него, ну, в то время, в постсоветское, считалось престижным быть скромным. То есть иметь, скажем, служебный автомобиль достаточно шикарный, какой-то хороший, ну, и сейчас то есть. А в личном пользовании какую-нибудь там копеечку желтого цвета.
0: Угу.
2: Вот. И как бы вот по его воспоминаниям в мемуарах он пишет, Эльза ненавидела мою служебную чайку. Она говорила, пойдем в нашу старую добрую копейку желтого цвета. Вот поскольку чайка отвергала эту Эльзу в плане... Хотя чайка, согласитесь, гораздо более комфортный все-таки автомобиль.
0: Но он и в то же время более чувствителен к тонкости души человека. Он чувствует, что это за человек. Вы имеете видно в виду копейку? Нет, я имею в виду чайку. А. Видно, в Эльзе было что-то не то.
2: Что чайки не
0: то. И точный механизм чайки, он не любил это дело. И он начинал выкидывать... такие кренделя, типа того, что когда планировал хозяин, а все-таки вот эти всякие энергетические связи между владельцем автомобиля и автомобилем есть какие-то, он начинал ломаться. И даже у меня были лично такие истории, когда я спешу навстречу к своей любовнице, у меня ломались автомобили.
2: То есть как бы автомобиль не нравилось просто.
0: Да, просто именно. Вот. Даже вот такое бывает в жизни. То есть как бы автомобиль чувствует. И даже можно сказать следующее, что когда самому автомобилю нравится то, что ну, сама женщина, которую вы привели к автомобилю, то есть в автомобиль, автомобиль становится как-то просторнее в каком-то смысле. То есть он раздвигает самого себя. Но это, конечно... все достаточно так пространственно, но в то же время это действительно есть такие ощущения. То есть я такие ощущения ощущал.
2: Вот еще хотел бы затронуть. Как вы считаете, какими качествами, ну, физическими, моральными, должен обладать человек, достигший половозрелости, который был зачат вот в автомобиле именно?
0: Ну, вот. Ой, можно еще раз?
2: Ну, если, например, предположим, вы с вашей дамой зачали ребенка в автомобиле вашего. Вот как вы думаете, этот ребенок, он будет по достижении совершеннолетия отличаться от своих сверстников чем-то?
0: Вы знаете, это очень сложно сказать, потому что много его сверстников будут такими же, как и он.
1: Вот так, как... Скажите, вот, например, к нижнему белью, как это вот секс автомобильный, какие-то требования особые предъявляет?
0: Скорее всего, к верхнему.
1: К верхнему белью, да?
0: Да, верхнее белье, оно должно быть очень удобным для секса. И в то же время быстро раздеваемо и одеваемо. Кстати, вы в лесу, вы полностью раздеты. И ваша дама... пришла в платье 15 века. И вы завидели подъезжающую машину госавтоинспекции. То есть в таком платье она оденется и приедет еще 3 наряда милиции. Вот она только оденется.
2: Надо... А госавтоинспекция не имеет права вмешиваться. То есть то, что находится внутри автомобиля, это личное владение. И я там могу внутри своего автомобиля на стоянке заниматься вообще чем угодно, можете, кроме курения
0: но
2: наркотиков.
0: Не в лесу. Так,
2: в лесу имею тоже полное право. Если,
0: нет, вы не имеете права заезжать в лес.
2: Если есть специальные вот такие углубления асфальтированные для стоянки большегрузных автомобилей.
0: Если нету.
2: Нет, ну хорошо, я могу этим заниматься на проселочной дороге.
0: Можете. Да, но все равно инспектор ГАИ может к вам подойти и просто спросить документы.
1: А вот рекомендации, как обязательно ли вот прерывать процесс? Можно как-то пытаться завуалировать шуткой как-то это дело?
2: Или сказать, присоединяйся, браток.
0: Ну, вообще, многие женщины любят присутствие, так сказать...
1: мужчин в форме.
0: Да, это принимает личного. Некоторую официальность. Полового акта. А вы же знаете, что женщины...
1: Жезл,
0: они же очень...
1: жезл, кстати, давний фаллический символ, общепризнанный. Так что вот милицейский жезл — это фаллос, символ фаллоса по Фрейду.
0: Да, у вас даже такие фантазии возникли.
1: Нет, это известный факт.
2: Вот я помню раньше, как только госавтоинспекция образовалась, эти жезлы делались в форме Кремля. Ну, типа Кремль такой.
0: Ну, понятно, да.
1: Или одной башни какой-то.
2: Ну, но башня, не Кремля, здание. Центральная. Не всего же здания, конечно.
1: Я тоже так.
0: Что, эти журналисты.
2: Да, да. Ну что, следующий вопрос, Юрий.
1: Все-таки хотелось... Я понимаю, что это как-то... Вы подняли хорошие, большие темы, интересные, сложные. А практически вот секс в автомобиле, что это? Это поза или это антураж, или это вот замкнутое пространство... Как вот изнутри, глядя изнутри?
0: Это объем.
1: Большой или маленький? Хорошо, ну вот он же накладывает какой-то. Вот представим, вот вы женщина и автомобиль. И что дальше? Вот?
0: И дальше это все зависит от характера. Это может быть вертеп.
1: Так.
0: Это может быть стиль. Это может быть гроза, это может быть пахарь. То есть это можно все сделать.
1: Ухарь
0: это когда мужчина и мужчина, а вот здесь уже это неприменимо.
1: А кстати, вот вы или мы однополого секса касаться в автомобиле, насколько?
0: Я думаю, нет, это по моим, я же не могу вам на своей практике это сказать.
1: Ну хорошо, тогда вот может быть коснемся как-нибудь вот. Кольт, чтобы не оскорбить ничего слуха, все-таки поз. Какие общеупотребимые? То есть, насколько вот привычки человека сексуальные, какие-то наработанные установки, общеупотребимы вообще именно в среднем легковом автомобиле? Насколько можно это? Или это заново все приходится открывать?
0: Не, конечно, можно применить старые, давно изученные способы, но с этим вы теряете качество новизны. То есть все то же самое, опять же, получится. Нужно как можно больше усложнить секс, разнообразить его. Потому что автомобиль стоит дорого.
2: Нет, мне кажется, у вас какие-то прям отчетные какие-то вот слова. То есть вы как-то кого-то прям по инструкции или по книжке. Вот лично вы, вот как бы, что знаешь, разнообразить. Это и Прохор может сказать эти слова. Вот,
0: вас... Но мне эти слова достаточно тяжело говорить.
2: Вас на интервью позвали не за тем, чтобы слышать какие-то выражения общепринятые, а мы хотим узнать, Юрий хочет узнать, Юрий, положите на место эту вещь, он хочет узнать именно ваши специфические особенности этого дела. Юрий не требует от вас анализа вообще этого явления с точки зрения социума. Да, именно вас, этого, то есть вы же весьма нестандартная личность, а так это нам мог бы господин Буйнов рассказать. Метов и другие, например.
0: Но для меня секс в машине — это мельница. Это плохая погода осенью. Это что-то при малых габаритах моего автомобиля. Это, как говорится, каждый квадратный сантиметр изучен глазами моими и глазами моей партнерши. Вот, и, ну, правда, у меня под эти дела специально оборудован автомобиль, у меня зеркальный потолок, вот, очень интересно, я думаю, никто еще не применял в своих автомобилях такого новшества, он дополняет. Один раз мне приходилось заниматься любовью, когда мой автомобиль, ну, я не справился с управлением, была плохая погода, и автомобиль перевернулся, и по кювету его бросило вниз, и он кубарем покатился. Я тут же сориентировался, схватил свою партнершу, и это было, ну, не то, что незабываемо, это было просто неповторимо. Второй раз я не рискнул сделать это, потому что серьезнейший травматизм произошел. Я сломал все 3 ребра, ногу, был перелом черепа. Но партнерша
2: вот это
0: тоже...
2: Вот это не называть. Очень... Это,
0: не, ну я хочу это назвать для того, чтобы люди не старались повторить.
2: Все догадались, это. Что еще вы сломали. Я вот о чем хотел спросить. Скажите, а вот такое явление, как автомобильный фетишизм, ну, к примеру, например, если мужчина занимается с женщиной сексом в автомобиле достаточно часто, и, ну, к примеру, в автомобиле есть какой-то свой запах определенный, да, и висит, например, ну, если это автомобиль, скажем, BMW, да, там определенные формы зеркальца или бардачка. И она очень часто смотрит, например, на это зеркальце или бардачок, неважно, да, и вдыхает этот запах. То постепенно, как бы где-то на улице, увидев, скажем, такой же бардачок, валяющийся на дороге после там аварии, может ли она как-то возбудиться активно или учуяв этот запах, понимаете? То есть случалось ли в вашей практике именно вот такое привыкание к атрибутам автомобиля?
0: Да. Да, был один раз такой случай. Ну, всем известно, что в основном все автомобили оснащены рукояткой коробки передач. Вот. И однажды, проходя мимо стройки, а вы знаете, что, ну, как бы, даже сама ручка коробки передач, она может принимать участие в сексе очень легко.
2: А вот нельзя ли поподробнее, если можно, об этом? Ну, так впало, чтобы это было в культурных каких-то выражениях. Каким образом? Да. Ведь это же опасное место, можно снять ее случайно, если автомобиль выключен.
0: Ну, вот, допустим, когда автомобиль стоит на нейтральной скорости, вот, и, как замечал коллега, вот, журналист, происходит вибрация от того, что двигатель плохо отстроен. Вот, и это получается очень неплохой вибратор. И даже можно применять женщину как...
2: Газовать можно еще.
0: Нет, можно женщину применять в виде вот такой насадки на ручку рукоятки. И ехать, и переключать скорость. Вот, но это, конечно, рекомендуется делать тогда, когда женщина достаточно маленькая такая вся, аккуратненькая. Потому что если вы посадите туда пышечку в 100 килограмм, то...
1: То заднюю скорость не включишь.
0: Да и видно ничего не будет, самое важное. Да и дело в том, что и не включится вообще никакая скорость, потому что она всеми своими габаритами будет упираться.
2: Так, вот. Ну, и дальше вот про...
0: А, да, и вот мы проходили. Дело в том, что так как я в силу своей концепции стараюсь в сексе применить как можно больше посторонних предметов, окружающих меня. Мы вот однажды проходили мимо стройки, и моя женщина произвела такой нахальный акт с этим, с асфальтозакатчиком. Ну, не с тем, кто руководит этим трактором, а именно вот с ним.
1: А у него много ручек с эбонитовыми шариками.
0: Вот такими. Этим было вообще красота всего.
1: Завершенность. У него асфальтовый укладчик очень основательный, завершенный вид. Это состоявшееся такое устройство, понимаете? То есть, если мы возьмем, например, тачку одноколесную или даже двухколесную тележку, то явно есть некая инвалидность. Вот эта подпорочка, да, ручки, да, в раскорячку, такая беспомощность. Да? А асфальтоукладчик, он
2: фундаментально.
1: Он фундаментально, он состоявшийся. Он тяжел, он крепко стоит на своих вот этих катках.
2: То есть все-таки самец. Прям...
1: Самец, да.
0: Женщины их уважают, я бы сказал.
1: Считаются.
2: Вы неоднократно, что ли, наблюдали это на стройке?
0: Не, ну потом мы стали достаточно часто ходить мимо этой стройки, потому что, ну, мы в постоянном поиске.
1: По-моему, на Яузе укладывали как раз на этом автоукладчике дорогу, потому что ездить невозможно. На все страсти.
0: Ну, наверное,
1: дорога,
0: да,
1: страсти, я бы сказал, такая.
0: Может быть, да.
1: А вот, ну вот, все-таки хочется, мне даже как мужчине стало интересно, вот именно секс в машине, ну, секс на диване, я понимаю, то есть может отвалиться валик дивана, может диван разложиться или сложиться, то есть вот опасности какие-то, или может кто-то войти, так, а секс на машине практически, что такое для человека это?
0: Ну, для кого-то это постижение нового.
2: Да, опять старая песня.
1: Газетный передовицы как-то вот...
2: Свистишь Лажова.
0: Но если взять, допустим, кабриолет...
2: Да.
0: И заниматься не в самой машине, а вот когда кабриолет сложен...
1: Пополам.
2: Как
0: нет,
2: это, простите?
0: Убрана крыша.
1: Там, а, да. Хорошо.
0: А и вы занимаетесь...
1: кабриолет.
0: Ну, вы еще сядете. Вот. И заниматься любовью именно вот на сложенной этой части. И тут может выработаться боязнь
1: эффект
0: того, что...
1: раскладушки,
0: он,
1: да, что она сложится. Точно, да, точно.
0: И вас выбросит в салон.
2: А хорошо ли это?
1: Это плохо. Это ведет к импотенции, слабости.
2: Постоянное напряжение, ожидание опасности.
0: Страх вообще, он очень плохо влияет. Поэтому и есть некоторая вредность занятия сексом в машине.
1: Может быть, вот радиослушатель как-то сумеет точными какими-то штрихами...
2: Ну, может быть. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно слушаем ваши штрихи.
3: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Это опять Фредон.
2: Здравствуйте.
3: Дело в том, что... При занятии сексом в авто при определенной частоте колебаний происходит детонация горючей смеси в двигателе. И ваша ложа самопроизвольно начинает двигаться. При некотором препятствии один вид секса внезапно переходит в другой. Как можно это объяснить? И если партнерша вдруг предъявляет какие-то претензии? Притом иногда происходит и ущемление вашего прибора, так сказать. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Дело в том, что просто обычно в паспорте любой машины сказано, что если нужно ездить на 92-м, то не надо заливать 76-й. Детонация, стук пальцев, это как раз...
2: Нет, вы несколько неправильно поняли.
1: Если надо, ездить на 95-м, не лей экстру, будь проще.
2: Юрий, мне кажется, наш радиослушатель имел в виду несколько другое.
1: Детонация, каждый шофер знает, что детонация из-за того, что...
0: Видишь, вот человек очень далек от секса, но близок, скорее всего, это серьезный журнал технический какой-нибудь. Потому что технический человек подкован, но с сексом у него плохо.
2: Это, вот, по-моему, Юра, в твой огород камень.
0: Да, в его. Дело в том, что детонация... Я иногда искусственно снимал провод с одной свечи, и происходили вот эти колебания. И так как моя любимая женщина очень опытный партнер, мы в половом акте учитывали эти колебания и создавали себе дополнительные ощущения. И вот еще специальная сигнализация есть, такие, которые глушат двигатель. Мы производили резкий скачок в плане того, что мы глушили двигатель, происходил сбой.
2: Смена динамики, это называется.
0: Да. И вот этим
2: это
0: тоже...
2: И то, что говорил, о чем сказал наш радиослушатель,
1: вот
2: что происходила полная смена.
1: У нас почему так срабатывает сигнализация, в соседнем дворе срабатывает сигнализация. Я теперь понимаю,
0: в чем дело. В том, что кошки тоже любят автомобильный секс, так что...
2: А вот нельзя ли поподробнее об этом?
0: Очень...
2: Ваше наблюдение, я знаю, вот даже есть целый ряд фотоснимков, вот именно...
0: Кошки очень любят свежеподъехавший автомобиль. На самом деле это не смешно.
2: Нет, это просто свое выражение в рамках. Это хлеб свежевыпеченный, автомобиль свежеподъехавший. Доброе очень выражение. Вы же прям жнец, прям, ну, в хорошем смысле.
0: Дело в том, что когда автомобиль только что подъехал, у него очень горячий капот. А в зимнее время кошки, дотрагиваясь лапками до снега, а это им приходится делать всего того, что они ходят лапами, вот, они залазят на капот и греются. Вот. И, соответственно, зимой, как говорится... Ну, на снегу особо ты не позанимаешься сексом. Хотя для романтики можно попробовать, я про кошек. Вот. А это чревато, можно придатки там застудить. Или еще какую-нибудь женскую болезнь, или мужскую заработать. Вот. А тут на капот они забираются. И я очень часто наблюдаю, снимаю на камеру, даже посылал некоторые снимки. Ну, некоторые сюжеты в сам себе режиссер, но почему-то их ни разу не показали. Хотя мне это всегда казалось забавным.
1: Ну, дело в том, что сам ему режиссер, программа специфическая, и она такая именно будуарного характера. Там очень часто места общего поля не изображаются, спальни. То есть я понимаю.
2: Ну, в общем, да, как это у них. Ну, а вот скажите, все-таки, например, кабриолет, все понятно. А вот что касается открытых джипов с жесткой очень подвеской?
0: Типа, ну вот в таких джипах для людей очень темпераментных лучше всего заниматься сексом в движении, чтобы один из трех партнеров вел автомобиль, а двое из этих, так сказать, занимались бы любовью. Потому что движение по пересеченной местности добавляет много нового. Вот. Дело в том, что не знаешь, какое следующее движение будет твое, а какое твое партнерши. И за счет этого получаются вот эти новые ощущения. Вообще стоит попробовать. Это то же самое почти, что в танке.
2: Ну хорошо, вот я не буду просто в целях рекламы называть, одна крупная достаточно автомобильная западная фирма наладила выпуск специальных таких домашних, тренажеров, то есть имитаторов автомобиля, которые устанавливаются в спальню вместо вот огромной, так сказать, ипподрома супружеского ложа, ставится вот этот макет автомобиля. То есть объясняется, объясните мне, пожалуйста, значит, все-таки это получается целое, ну не то, что каста, а целое огромное поколение.
1: Дело в том, что мы же видели, часто показывают, как снимают фильмы или клипы. Часто как бы камера отъезжает, и мы видим перед автомобилем закрепленную на качающуюся раму, и как там артисты вот мотают головами.
2: И руль крутится.
1: Отвратительное ощущение, такой, да. Сзади бежит это вот. Пленочка, и каждая женщина, мужчинам-то это абсолютно до балды, желая почувствовать себя кинозвездой, она устанавливает такую качалку у себя дома, скромождается на нее и думает, что она из Бриджит Бардо, где как Бабетта идет на войну там на джипе.
0: Видишь, как далек человек от секса. Он видит в первичном смысле не секс, а какие-то другие мотивы. Дело в том, что сейчас многие люди не могут себе позволить иметь автомобиль не из-за финансовых
1: такая
0: проблем.
1: Такая качалка стоит, как полноценный да, автомобиль. Да,
0: я говорю вам, вы слушаете
2: меня. Плюс монтаж ее.
1: Да, конечно.
0: Вы слушаете
2: там
0: меня.
2: Там даже дворники
0: я же говорю.
2: Подожди, да, я расскажу. Там даже есть дворники и брызговики на стекло.
1: Есть, да.
2: Все, то есть полный.
1: Мне интересно, вот по частоте нажатия на брызговик и по углу наклона можно как-то о сексуальности владельца? Вот у некоторых они почти на крышу льют, у некоторых переливают через крышу и льют на заднее стекло, на задние машины. И иногда пристраиваешься...
2: Чтобы тебе... Да-да-да.
1: Да, и на тебя капает как
2: бы... Кстати, вот хочу узнать об этом. Как вы думаете? Действительно.
1: Мне кажется, стремление окропить чужой автомобиль, это как бы стремление произвести над ним сексуальный акт. Когда люди вот так вот... Раз, на тебя брызг. Ты...
2: А если прям в упор и вниз, это как бы свидетельство импотенции, как правило, за рулем такого
1: или
2: автомобиля низкое... человек с усами и в петушке.
0: Нет, а вот я могу это опровергнуть. Да, дело такая... в том, что когда струя направлена вниз, то напор или давление на стекло ее увеличивается.
2: Чего? Ладно, вот. Сейчас давайте послушаем музыку, пока подумаете, что вы сказали, да.
1: А я вот вспомнил из времен своей давней юности, что, занимаясь сексом в автомобиле, как-то совершенно неожиданно под руками оказываются совсем непривычные части тела партнерши. Как-то дотягиваешься до того, до чего обычно не дотянешь, что увидишь что, мимо чего так взгляд проскользнет, как-то все по-новому, по-интересному, как-то здорово все вот было.
0: Да, мне приходилось дотягиваться до кончика носа.
1: Обычно же это огромная проблема, найти кончик носа женщины.
0: Да, потому что руки все время где-то теряются. Да. Вот. А тут вот все-таки тут появляется как гимнастика. Тут гибкость какая-то образовывается, вот некоторая. Вот особенно когда спина к спине.
1: Спины не увидать точно. Большой видится на расстоянии. Ну, вот. Как-то вы все-таки что-то, видимо, у вас наслоилось из личного. Как-то вы уходите от этой темы, уходите от практики. Ведь, наверное, в памяти мужчин это что-то теплится такое.
0: Ну, конечно, бывают некоторые фрагменты, но...
1: У вас, я знаю, было не один десяток автомобилей. Вы меняли универсалы на хэтчбеки.
0: Минивены.
1: Минивены, да. Где минивен, мы поняли, что это большой автомобиль, это не сексуальная да. принадлежность. А как другие вот, автомобили?
0: Что, я не понял?
1: Как другие? Как перемена автомобиля меняет как-то сексуальность человека?
0: Ну да, но это как бы освоение нового, белое пятно в сексе, скажем так. Его приходится осваивать, на это уходит месяц, другой. Это достаточно трудная работа. И, то есть это новый полет к совершенству. То есть каждый новый автомобиль, ну, в смысле модификации или марки автомобиля, это новый путь к совершенству. И когда достигается вот это совершенство, стоит продать этот автомобиль и взяться за другой.
1: Вот я сейчас вспомнил, что основа многих эротических рассказов эмоциональных – это любовные приключения, произошедшие в купе. То есть вот стук поезда.
0: Да, это ритм какой-то задает.
1: Да, вот. То есть автомобиль это, в отличие от поезда, признак свободы. Известно, что почему кабан вкуснее свиньи, потому что свинья ест только то, что дадут, а кабан то, что захочется, да, что он сам выберет. Вот, несмотря на заданность условий поезда, скорость, перестук колес, как-то купе – это явно такое алькованное место, полное любви и всяких приключений. Автомобили, в нашем понимании, это долго были шаровые, распредвал и так далее.
0: Но только с недавнего времени у молодежи стали появляться автомобили, а секс-моды это вообще молодежное течение. Как бы люди уже зрелого возраста, они пытаются отойти от этого, но так как уже не то это.
1: А как вы думаете, если вот в Союзе совсем уже чувства угасают, может быть, стоит после какого-то легкого полдника вывести подругу за руку, посадить в автомобиль, отъехать к ближайшему?
0: Ну, это как бы может дать хорошие результаты, а может произвести точно такой же эффект, как то, что муж побывал на родах у жены. То есть вот могут возникнуть...
1: Излишняя раскрытость вот такая.
0: Да, могут возникнуть какие-то отрицательные ассоциации.
1: Ясно, что сейчас диапазон приемлемости расширился, но вот если выяснится, что вот женщина, как говорят в народе, не дала в машине, это с какой стороны? С плохой ее характеризует?
0: Ну почему? Если это первое случайное знакомство, я думаю, это... Нет, вообще при современном, так сказать, развитии эволюции этого скажут они плохо. Что, значит, она что-то утаивает.
1: Это критерий, да, вот ее закрытости.
0: Да, она что-то утаивает. В чем-то она не права, что-то она совершила какую-то ошибку в жизни, в чем-то она виновата. Ну, понимаешь, дело в том, что когда все это в автомобиле происходит, замкнутость пространства в каком-то смысле она давит на женщину. Вот. И под этим давлением ее заставляют силы раскрепоститься. Вот. А если женщина не раскрепощается, значит, у нее изнутри идет какой-то гнет, который не дает позволить ей раскрепоститься. А гнет это уже отрицательно. Вот исходя из этого, вот существует вот эта теория.
1: Ну, здесь есть мнение, что для женщины как раз удовлетворение этого усилия, часто это сопряжено с каким-то физическим воздействием.
0: Женщины, я говорю, нравится, не про физическое, а чисто про духовное.
1: Морально, да. Ну, то есть мы можем как-то, подводя итог, сказать, что это дело это позитивное, видимо, да, все-таки секс в автомобиле, что многие пары могут раскрасить сексуальную сторону отношений новыми красками. Да. Что нужно автомобиль использовать по прямому назначению, не только как средство передвижения, да?
0: Но его нужно использовать максимально.
1: На все 100, да.
0: Ну, то есть, если вы купили автомобиль, если вы в него вложили 8 тысяч долларов, то вы должны окупить эти 8 тысяч и даже перевалить за них. То есть, автомобиль должен работать, неважно в какой сфере.
1: А можно ли использовать автомобиль как средство постижения любви для первых контактов? Вот у родителей выпросить ключи или там взять из кармана? Или это совсем уже экстремизм, опасно все это?
0: Но дело в том, что потом уже, когда человек устанет от постели, он не пойдет в автомобиль, потому что вот этот первый сексуальный опыт, он в основном неудачен. И лучше его не связывать с автомобилем, потому что, как бы, и так все сложно. А еще секс в автомобиле – это просто усложнение секса обычного. И поэтому нежелательно, я бы не советовал. Просто не мой опыт, а опыт моих знакомых показывает, что идет негативная потом информация. Вот в мозг непосредственно.
1: А вот подушка безопасности – это эротический аксессуар? Или это исключительно вот слово это... «подушка» не отсылает к постели, к каким-то постельным делам?
0: Дело в том,
1: я
0: что
1: это не видел, надутую даже.
0: Достаточно опасно, потому что...
1: Отшибить может что-то.
0: Да, там люди носы ломают, ожоги сильные лица. Но она же... Дело в том, что... Вот...
1: Нельзя ли использовать ее как-то вот, синициировать ее... выскакивание, использовать ее в интимных целях, для подложить куда-то там.
0: Ну, это, во-первых, очень дорого. Если она выскочит, ее потом заправлять надо. Заправить ее могут специальные станции.
1: Ага.
0: Вот. А потом она вылетает со скоростью 300 км в час. Вот это тоже дело опасное. А вот. И еще я вам скажу то... Вот я забыл уже, что хотел сказать. Ушло. Мысль ушла.
1: Ну, судя по всему, все-таки в жизни мужчины в этом... Это какая-то потаенная отношения, потому что вы так ни разу и не привели пример из личной жизни какой-то яркий, кроме вот чужого автомобиля милицейского УАЗика. Вы то ли память о женщинах, то ли память о ваших автомобилях не позволяет вам раскрыться.
0: Дело в том, что моя жена сейчас слушает радио, именно эту радиостанцию, и как бы по моим словам она может расшифровать что-либо мое личное, которое было без нее. Mm-hmm. Мне бы не хотелось вот так напрямую засветиться.
1: Хорошо, ну, может быть, мы тогда постепенно перейдем просто к межличностным отношениям. И вот, как вы считаете, какая может быть степень доверительности между мужчиной и женщиной, мужем и женой? До какой степени можно раскрываться?
0: В автомобиле именно?
1: Вообще уже,
0: вообще. Раскрываться.
1: Вот, например, мужская заначка, это насколько это вообще? Это хорошо, это плохо?
0: Не, у каждого должны быть какие-то тайны, секреты. И вообще нужно припасать какие-то секреты сексуального мастерства для своего партнера. Это нужно, это
1: чтобы
0: обязательно.
1: Чтобы выложить потом козырь в какой-то
0: да,
1: момент.
0: Вот, допустим, да. Вы работаете сегодня, и вы всю свою работу выдумываете что-то новое. А потом приезжаете домой, и так из-под тишка вы даете это на гора. И получается, что у вас счастливая семья.
1: Не озадачит ли это ваш партнер, что где-то ходил, никогда не показывал?
0: А это уже будет... Если, допустим, вашу партнершу это озадачит, то вы можете с полной уверенностью думать о том, что она именно это и делает, когда вас нет.
1: О, то есть она подумает, что она раскрыта. Понятно. Может быть, Александр что-то добавит на эту тему?
2: Ну, собственно, вообще гораздо лучше, когда вот затонированные стекла. Ну, вот я так считаю, потому что...
0: Это разукрашивает мир.
1: Лучше, нет, чем занавеска, да, все-таки?
2: Нет, вообще тонированные стекла, для, по-моему, и были изобретены для того, чтобы заниматься там сексом.
1: А потому занавесочки что, вот такие, ну, занавесочки... райкомовские, раз?
2: Нет, это...
1: Бежевые всегда были.
2: Это, скорее всего, пошло от такого, как бы... сказать, постулата слияния крестьянства с пролетариатом.
1: Гордость деревни, конечно.
2: Да, исключительно. Да. На самом деле, а тонированные стекла, поскольку...
1: А почему, интересно, ставни не делают вот на автомобилях? Я не понимаю, очень
2: А,
1: удобно.
2: Кстати, ты вот таким образом подошел к одной теме. Я недавно видел рекламное объявление в газете, что, дескать, продается багажник на автомобиль, совершенно правда, вот, который раскладывается и прикрывает все стекла и до половины дверей с такой специальной...
1: На Итартас была фотография этого.
2: А, видел.
1: Фото, да.
2: Ну, это те же самые, собственно говоря, да.
0: Нет, я сейчас видел, что делают жалюзи.
1: Снаружи или
2: как
1: снаружи?
2: Офисные,
0: да.
2: Офисные, да? Ну, это гораздо, кстати, лучше тоже. Потому что при определенном угле зрения сквозь эти жалюзи можно видеть вполне там в зеркале, что там сзади творится. Вот. А тебя, поскольку автомобиль меньше объем, света там меньше, так или иначе не видно.
0: Только пыль с них тяжело стирать.
2: Пыль тяжело. Ну, для этого и должна партнерша быть.
0: Да.
2: То есть ты ее зовешь как бы стереть пыль и показать новые жалюзи, а потом...
0: И в момент вытирания все происходит.
1: Милый, дотянись там вот до жалюзей.
2: Да, вот немножечко, да, до жалюзей, кстати. Она уже принимает эту игру. Ну, принимает или нет, в зависимости от того, насколько она, в общем-то, любит персонажа.
0: В этом смысле хорошо, когда жена уборщица.
1: Консьержка.
2: Я думаю, вряд ли. потому что как бы у нее вот это движение протяни, оно никак не ассоциируется с приятным сюрпризом.
1: Ну, кстати, многие женщины официальные такие вот, они не смогут этим, у них высокие пучки, и, знаете, бывают такие женщины в кремленовых платьях,
2: с пучками
1: и туфли с пряжками.
2: И, как правило, очень большие икры.
1: Да все, там не маленькое, так все это. Так что накладывает, кстати, определенные ограничения.

0: В гостях у программы «Монморанси» Иван Феоктистович Датый, генерал-майор в отставке, человек, который, в общем-то, всегда находился вроде бы и на виду, вроде бы он всегда и в курсе, и вроде бы он всегда влиял, но, тем не менее, всегда находился вне внимания средств массовой информации, всегда он находился, даже я знаю, что в свое время в Генштабе вас, Иван Феоктистович, некоторые острые языки называли «черным генералом». Кардиналом.
1: Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действительно, называли черным. Ну, почему черным? Просто форма черная была у меня.
0: Кстати, ну, и вот, наверное, единственный из советских военнослужащих, который...
1: Сухопутный,
0: с черной формой.
1: Да. Черная форма. Дело в том, что просто форма была пошита из не из тех вот материалов, которым шьют обычно, а из натуральных кож, которые, в общем-то, находились всегда в моем подчинении, как генерала армии.
0: Кстати, еще и тут нужно сказать, что, судя по всему, уже тогда, наверное, под вас подкапывались какие-нибудь ваши коллеги по работе, и не подводили ли они под вас подкоп, мотивируя тем, что вот это якобы садомазохистские какие-то одежды, потому что вот сейчас же вот все забито,
1: да, куда не пойдешь, что там. Было, да. Даже вот они так вот подкапывали, прям даже на самом деле в буквальном смысле подкапывали. А дело в том, что, конечно, им было просто-напросто обидно, вот, что у них вот из вот материала такого, а у меня из натуральных материалов. Потому что наша армия всегда ведь была построена на каком-то вот превосходстве, и всегда это было, всегда зависть была. Ну, вот видите, поэтому сейчас в отставке я нахожусь. Конечно, мне немного неприятно, но тем не менее.
0: А скажите, вот я в курсе так немножко, и, по-моему, это была одна из немногочисленных, собственно, заметок о вашей деятельности в прессе, вот, которая приходила, насчет того, что вы активно боролись против отмены кожаной вшивки вот в промежности в штанах у некоторых армейских чинов, которые, в общем-то, являлись единственным натуральным.
1: Да, вы знаете, это все действительно, это не, ну, может, сейчас кто-то назовет это моими личными амбициями, но действительно мне было неловко, когда кто-то, в общем-то, ведь это же шло как? Это шло просто подделывались под меня. То есть, ну, невозможно было пошить такой же китель аналогичный, поэтому люди применяли какие-то вставки. Естественно, меня это коробило. Я, в общем-то, неоднократно высказывался и на заседаниях. Ну, теперь, слава богу, отменили. Хотя и меня уже отменили, но и в то же время дело мое живет.
0: То есть, как бы не пропали даром те вот усилия?
1: Нет, вы знаете, вот бывало, посмотришь телевизор, ну вот смотришь, да он же у меня конюшни чистил, а вот сейчас так. А все равно, черт возьми, вспомнишь и приятно.
0: Как его там на политзанятии?
1: Да, да, да, конечно, политзанятие.
0: Вот. Ну, и я думаю, сейчас пришло, наверное, самое время нам сказать и рассказать нашим радиослушателям о том, что когда-то было большим, собственно, секретом наших вооруженных сил от, так скажем, зоовойсках, о войсках зоологических.
1: Да, непосредственным родоначальником которых вот я и был.
0: И тут, наверное, нужно сказать, сейчас многие наши радиослушатели типа сказали, знаем, он коней лечил, которые возили артиллерию или верблюдов.
1: Саша, это примитивно.
0: Сразу нужно сказать, что нет, уважаемые, ничего подобного. Зоовойска, которыми командовал в свое время генерал-майор Иван Феоктистович Датый, цель этих войск была как бы диверсией против потенциального врага,
1: вероятного противника
0: при, кстати, да, вот как хорошо, не потенциальный враг, я вот сразу так агрессивно
1: это тонкая внешняя политика, это долгие годы вырабатывают.
0: Да, надо мне, кстати, вот будет почитать методички какие-то, чтобы подковаться в этом смысле.
1: Вам еще пока можно, это вот мне уже поздно.
0: Да, и, собственно, вот против вероятного противника борьба с использованием различных видов животных. Это не нужно путать, видимо, с бактериологическим оружием, или с химическим каким-то.
1: Нет, это, значит, узкоспециализированная, в общем-то, вещь, которая разрабатывалась под моим непосредственным руководством. Это было направлено для как экономии средств нашего великого государства, так и, в общем-то, скорейшего разбитие врага на голову. В общем, это было одним из главных направлений наших войск. Применяли мы животных, ну, можно сказать, что всех типов. И грызуны, и водные млекопитающие, и крупные наземные млекопитающие, а также и домашние наши всеми любимые питомцы тоже попадали к нам на службу. Причем ни один из них, уволившись из наших войск, не чувствует себя плохо. Все они пристроены в теплых местах.
0: Да, и, кстати, вот насчет теплых мест. Я, в общем-то, знаю по вашему рассказу, что вот это замечательное здание, которое сейчас стоит в районе метро Юго-Западное, которое, называют между собой все Пентагоном, в свое время планировалось целиком под зоовойска. Там должен был быть кабинет ваших помощников, а все остальное оно под животных должно было быть, собственно.
1: Там даже, в общем-то, лифтов нет. Вот вы думаете, как на последний этаж мы туда забирались? Ну, я-то, в общем, там и жил. А животным же, ну какой лифт нужен? Хоть они, конечно, у нас самые умные животные отбирались, безусловно. Ну, такая кнопка же за номером того этажа, на котором они живут, они не в состоянии нажать. То есть, ну, они... Ну, вот, допустим, возьмите собаку в лифт.
0: Она сопровождающая. Сопровождающая или
1: понимаете, у нас все средства были брошены именно на культивацию нужных видов животных и именно на то, чтобы они выполняли свою боевую задачу. А вот то, что было в других группах войск, как то там большой тыл, который заелся, у нас таких тыловых подразделений не было. Мы все сами, вот я, да и, в общем-то, мои подчиненные, их вот 10 человек, вот все они проходили службу вместе со мной. Значит, это были люди из Чукотки, уроженцы Чукотки, поскольку они, в общем-то, наиболее отвечали требованиям. Они, в общем-то, и понимали животных
0: откровенно. Я даже вот знаю, что вот там...
1: Знаете, они умеют говорить на их языке, то есть это служило большим подспорьем. То есть я свою теорию управления животными, как боевой единицей, выработал только в результате того, что мои чукотские, в общем-то, друзья, они помогали общаться с ними, вот, потому что они просто знали их язык.
0: И даже вот, насколько я знаю, вот вы показывали замечательные фотографии вот тех времен, когда это было, это, кстати, не так давно. То есть вот я просто знаю, что с приходом вот как раз перестроечного процесса.
1: С приходом
0: получилось, все это накрылось. Но я видел эти фотографии, что у вас вот во дворе, там же мало кто был во дворе, вот внутрь стояли вот и чумы, да, и они прям там жили. То есть была достаточно семейная обстановка.
1: Я не почему, кстати, вот вы правильно сказали, жили на улице, просто они не представляли, что в этом доме кто-то другой, вообще кто-то такой дом бывает. Они думали, что это просто какая-то, так сказать,
0: архитектура,
1: да,
0: скала,
1: или гора. Да, то есть.
0: И, кстати, настолько были ведь люди доверчивые, что вот несмотря на то, что вы им объясняли, что это дом, можете жить внутри, у вас там
1: чумба. Я бросил объяснять. То есть я просто сначала, конечно, было такое желание, потом просто я им сказал: ребята, значит, вот ваши, значит, зверюшки, вот, пожалуйста, переводите с нашего языка команды на их язык. И, знаете, успешно. Я вот даже сам тут научился уже под конец службы, уже научился общаться с конем, в общем-то, на его языке, с тем конем, на котором, вот помните, тот парад знаменитый, который я выезжал на коне, в общем-то, вот обратили, наверное.
0: Недавно показывали документальные съемки, такие какие-то
1: черно-белые еще такой.
0: А что сейчас с этим конем стало, простите?
1: Вы знаете, сейчас этот конь, в общем-то, ну, он почил.
0: В бозе.
1: Да. Вот. Ну, дело в том, что хоть он и почил, в общем-то, благодаря моим связям в Японии, мы сумели, в общем-то, сделать, так сказать, на основе его тела, сделать электронный аналог этого коня, который, в общем-то, у меня на даче, значит.
0: Ну, кстати, вот вы могли обратиться и к нам, мы же делаем из пресс-папье, в общем-то, домашних животных.
1: Он не из пресс-папье, то есть он натуральный, и он с пультом дистанционного управления, то есть все как положено.
0: И даже и гугокает.
1: Все, что хотите. Он не гугокает, а он просто ржет откровенно.
0: Ага. А вот как у него с соображением, он подходит там к руке?
1: Ну, это все на... Понимаете, я в это не лезу, потому что это японцы этим занимались. Они, в общем-то, люди такие более микросхемы вот такого плана. Видимо, да, есть какой-то интеллектуальный уровень у него. Ну, я могу так сказать, что вот кормить его не надо. То есть он понимает, есть не просит. Ага. Это, кстати, очень такой отрадный момент.
0: Майор в отставке Иван Феоктистович Даты. И речь у нас идет о, так скажем, не биологическом оружии. И, кстати, можно ли вот ту область, которой занимался ваш отдел, это был 11-й отдел,
1: правильно, 11-й.
0: В регенштабе, насколько я знаю, можно ли назвать этот вид оружия биологическим?
1: Или... В какой-то степени, конечно, да. Но как можно назвать любого человека объектом применения биологической науки? Только вот так вот, что... Вообще это были войска более разработаны под не какое-то отравление, ведь мы же все знаем, что биологические войска, биологическое оружие, оно предназначено для отравления живой силы противника, а наши войска, они были предназначены для подавления обороны или прорыва каких-либо укрепленных районов врага.
0: Угу. А то есть насколько...
1: Методом физического уничтожения.
0: Насколько знаю я, вот как бы ведущие военные, ну и сейчас, и военные там прошлого 20-летия, они всегда говорили, что война следующая, если она, конечно, не дай бог случится, она будет ядерной. Кто-то говорил, что это будет война химического оружия, кто-то говорил биологического. А вот как вы считаете, вы вот сейчас, при нынешней ситуации, при нынешнем уровне развития военной техники, вот война, может ли быть война зоологическая, когда люди будут...
1: Конечно, конечно. Мы ведь это с вами видим на каждом углу. Просто
0: сейчас... Ну, как пример какой-нибудь приведи.
1: Как пример, пожалуйста. Значит, вот возьмите, например, наши московские улицы. Же просто происходит зоологическая война. То есть вот я не далее, как вчера, шел по улице, и вблизи одного из гастрономов просто заметил стаю собак, которые у человека отнимали только что купленный им кусок мяса.
0: А как
1: это
0: вообще?
1: Собаки, в общем-то, я одну признал. Это вот Тёмка наш, бывший вот... Распустили все просто это дело, значит, вот зачинщики перестройки. И вот, понимаете, пришлось просто на улице выбросить высококвалифицированные, подготовленные кадры. Естественно, что они, конечно, какое-то время они терпели, сказывалась наша хорошая идеологическая работа на этом уровне. Ну, голод-то, сами понимаете. Поэтому просто вчера, и вот если бы я мимо не шел, не сказал, Тёмка, слава богу, признал меня, конечно, честь отдал. Вот, я, правда, без фуражки был, вот, в ушаночке, ну, признал, слава богу. Вот, но, понимаете, а то бы просто человека, ну, не знаю, загрыз бы, ведь он же профессионал.
0: А вот скажите, пожалуйста, Иван Феоктистович, как бы вот эта братва-то, вот, Тёмкина, она как бы уже была им обучена, эти собаки, или
1: да,
0: вы подозреваете, что... Откуда они-то взялись, если они так организованно производят? Вот...
1: Ну, Тёмка-то он не дурак, в общем-то. Это видно было с самого начала. То есть готовили-то его конкретно. И просто одним из спектров подготовки было так называемое привлечение пятой колонны. Ну, естественно, ну, наверное, наши слушатели знают, что такое пятая колонна. Это не та вот колонна, это... совсем другая. Это та, которая вот в тылу врага, как бы наши единомышленники. Ну, он просто, естественно, его
0: партизан.
1: Да, он просто применил свои, так сказать, боевые навыки просто здесь, в мирное время, да.
0: А скажите, вот изначально, скажем, вот подготовка собак, вот, которую хоть вы готовили, она так и планировалась, что вы должны были засылать ее куда-то,
1: да,
0: в страны предполагаемого.
1: Под видом ливреток, под видом лабрадоров, то есть вот...
0: Вообще щенками или уже зрелые особи?
1: Понимаете, щенки, в общем-то, кстати говоря, в свое время даже вот журнал один американский писал, что, значит, в Америке появилась порода щенок-лабрадора, прошу прощения, который не растет. Но все дело в том, что, конечно же, это не был не лабрадор. То есть это была особым образом подготовлена порода мопс, загримирована нами. Вот, она была внедрена в семью, ну, в общем-то, разведчика американского, который работал против Советского Союза.
0: Ну, уже здесь у нас он работал, в России.
1: Знаете, там? Он там работал. Там работал среди работников нашего посольства. А-а-а. То есть он их, в общем-то, агитировал. Иногда даже порой успешно. И, ну, естественно, командование не могло это дело просто так переживать. Значит, тот мужчина не имел никаких каких-то побочных увлечений, побочных каких-то контактов с другими женщинами. Поэтому была предпринята попытка внедрить его семью вот этого щенка, дабы получать полную информацию и в конечном счете вывести его из боевой игры.
0: А и удалось это, в общем-то?
1: Да, да, вы знаете, удалось. То есть путем того, что просто этот щенок был, ну, щенком его там называли, этот

0: говорили.
1: Да, это, ну, а это вот так просто скажите, как коллеги попросили.
0: Были ли какие-то, я считаю, это уже не является сейчас все-таки военной тайной, были ли какие-то глобальные операции, глобальные планы по проведению операций, ну, например, там, внедрение там на поля какого-то там предполагаемого противника, какого-то количества грузунов. Ведь известно, вот налеты саранчи, это же тоже неспроста, согласитесь. Что кстати, только дурачок может думать, что это природное явление.
1: Нет, конечно. Же
0: профессионал, понятно, что это все специально сделано, выведено, куколки, личинки, они там преют, они там вылупляются.
1: Естественно, естественно, они не только вылупляются, они еще и жрут. Вот. Все дело в том, что иногда, конечно, это же оружие против нас срабатывало. Но невозможно же каждую саранчу удержать. Ну, вылетала, бывает, одна, другая, множились. А мы это саранчу разводили методом генной инженерии, то есть это было уже в генах заложено. Поэтому иногда и на наши поля налетало. Вот. А что касается вот таких массовых налетов, мы все-таки отдали больше предпочтения крысам. Поскольку, так сказать, каждая крыса, как известно, в несколько раз больше саранчи. Даже, знает даже, в общем-то, простой школьник. Соответственно, питается она всем чем угодно. И питается, в общем-то, регулярно. То есть постоянно. А,
0: кстати, вот насколько я знаю, ведь всегда тоже это не секрет еще, кстати, в эпоху холодной войны всегда считалось как бы предполагаемым противником в Америке это Советский Союз, ну и, соответственно, и платили той же монетой.
1: Да,
0: и вы помните наверняка, что появилось большое количество достаточно видеофильмов там у них, у американцев. Крыса, там все вот эти ужасы, связанные с крысами.
1: Да, да,
0: есть,
1: да.
0: Знаете, скажите честно, не... скажите честно, Иван Феоктистович, доводилось ли и все-таки были ли какие-то именно конкретные физические диверсионные акты вот против какого-либо государства. Вы можете его, может быть, и не называть.
1: Был один такой случай. Просто мы отрабатывали боевое применение 18-й отдельной крысиной дивизии. Вот, значит, все это обстояло таким приблизительным образом. Ну, я не могу называть фамилии ответственных лиц, просто многие сейчас еще перед нашими уважаемыми телезрителями выступают зачастую. Все дело в том, что была заслана с помощью самолетов, высотных таких вот наших истребителей, бомбардировщиков. Вот, было, значит, заброшено на территорию одной из европейских западных государств, в общем-то, большая такая, ну, назовем это слово партия. Большая партия. Вот, грызунов, именно крыс. Они были заброшены в контейнерах, которые в воздухе раскрывались, оттуда попадали крысы.
0: А не разбивались они?
1: Или вы знаете, ну это процент, как вы знаете, вот...
0: Ну понятно, и десантники тоже...
1: В любых войсках есть процент потерь, обязательно.
0: То есть 1-2 там из 15 всегда причем, бьются, это не секрет.
1: Ну, в общем, крысы как бы не отличаются уж таким большим интеллектом, чтобы, в общем-то, бояться какого-то процента потерь. Они как прыгают и прыгают, то есть... Потом, вы знаете же, над Францией, прошу прощения, сказал, все-таки вырвалось, все-таки в какой стране это происходило.
0: Ничего
1: страшного.
0: А, кстати,
1: пахнет там по-другому.
0: Эйфелева башня, вот сейчас она падает, это вот не связано ли с...
1: Ну, конечно, прогресс существовал, своего рода прогресс был.
0: Так вот, насколько я знаю, это все-таки не планировалось, это уже было какое-то...
1: Побочное, конечно. То есть, первоначально цель была, в общем-то, ликвидация метрополитена.
0: Что в гостях у нас Иван Феоктистович Даты, генерал-майор в отставке, человек, который в свое время занимал руководящую должность в так называемом 11-м отделе, то есть зоовойска, как их принято называть. И к нам присоединилась Екатерина Половинкина, которая, в общем-то, услышав тему нашего разговора, вообще изначально я должен как бы вам сказать такое, что Екатерина, она вообще пацифистка. Она изначально сказала, что как бы с военными людьми...
1: Но я тоже хочет... как бы уже в отставке.
0: Да, ну как бы вот видим, но ее настолько заинтересовал ваш рассказ, что она все-таки, пересилив себя, хочет вот вмешаться в процесс милитаризации.
2: Это совершеннейшая правда, здравствуйте, потому что вы вот все разговариваете в основном все-таки хоть и в отставке, но про войну и про военные, так сказать, атрибут. Ну, может быть, просто с детства так повелось. Мальчики, знаете, про войнушку, а девчонки знаете, про любовь.
1: Нет, у нас была одна девушка в 11-м отделе. Была одна девушка, якутка. Вот она заведовала отделом морских крупных млекопитающих, но опять же, которое применение было для боевых целей.
2: Да, это интересно. Я вот все-таки про любовь хотела вам вопрос задать.
1: Да, с удовольствием.
2: Ну, может быть, как-то трудно или нелогично рассматривать вот эту тему на примере всей армии, хотя это было бы особенно интересно. Ну, может быть, на примере какой-нибудь любимой подопытной дивизии. Вот вы здесь про крыс рассказывали.

0: Ведь вы не могли же не учитывать, скажем, то, что эти крысы обладают инстинктом половым, да? Ну, и как вот вам удавалось отслеживать этот весенний период, контролировать его или как-то?
1: Все дело обстояло приблизительно так. Вот, в общем-то, все знают, что в советскую, как и, в общем-то, во все остальные армии, призывают в основном юноши и служат там в основном мужчины. Так вот, среди животных замечена обратная тенденция. Я могу вам сказать авторитетно, что самка крысы намного боеспособна, чем самец. А у, как мы видим даже из того же животного мира, самки, они менее подвержены весенним каким-то перепадам, нежели самцы. Конечно, и в нашей дивизии бывали отдельные случаи. Для этого, значит, существовал специальный подотдел, который занимался тем, что в период, так сказать, каких-то вот половых возбуждений среди наших вот боевых единиц животных, он занимался тем, что сглаживал, как физическими какими-то упражнениями, сглаживал вот эти вот экстремальные ситуации.
0: В смысле, физиотерапии, что ли?
1: Как-то? Вы знаете, как я бы не назвал физио, да, но не терапия. Тут несколько такой, да, до сих пор засекреченный термин. Я просто не могу и не имею права его сейчас оглашать, но могу вам сказать своими словами, что, ну, он просто помогал каким-то образом решить проблемы.
0: Но это, по крайней мере, не таблетки.
1: Нет, это физический способ, а таблетки — это другой. То есть там не таблетки, это жидкость. Определенная была жидкость разработана в нашем университете, это, прошу прощения, в нашем отделе. Эта жидкость, она воздействовала на кору головного мозга, причем она сейчас даже с успехом продается, вот по конверсии начал выпускать одно из предприятий, она сейчас продается в аптеках. Вот, причем почему-то...
0: Это по аналогии влияние на центр удовольствия или, собственно, на половые органы?
1: Да, это по аналогии, ведь все же идет от головы, мы же все с вами прекрасно знаем.
0: Ну а последствия?
1: Последствия, вы знаете, конечно, на неделю где-то выходила из, так сказать, боевого дежурства. Вот эта вот крыса, допустим, та самая, вот, которая была зачинщиком. Она выходила на неделю, ее снимали просто в ведомости, ей, значит, соответственно, не выдавался корм. И путем воздействия на нее вот этих вот...
2: Простите, как корм?
0: Корм.
2: Корм не выделялся. Я просто думал, что ком, вы сказали, может быть, это какая-то пища.
1: Ком это отдельный подотдел, это, значит, нашим так назывался, я о нем чуть позже расскажу. Вот. А что касается, да, то есть она просто постепенно, она понимала, что раз ее голодом кормят, голодом морят, и вместо привычной похлебки дают какие-то там таблетки, она, и после этого она чувствует себя вялой и неинтересно, она просто перестала, в общем-то, переставала заниматься.
0: А вы знаете, к нам вот не так давно приходил Юрий Дмитриевич Куклачев, и как раз эту тематику поднимали мы в интервью с ним. И он вот рассказывал, что в частности, если кошкам часто давать там контрасекс, да, то у них
1: такое развивается
0: рак матки в конечном итоге. А вот ваши крысы не страдали подобными заболеваниями?
1: Понимаете?
0: А что там крысы, да? Все
2: же. Да. Там даже не только крысы были.
1: Нет, вы понимаете, в крупном, конечно, животном применялся исключительно физиотерапия. Крупным. А вы понимаете, ну попробуйте, ну так давайте простым уже языком, так сказать, не парламентским, скажем так, что, ну попробуйте крысу удовлетворить. Ведь это же невозможно сделать мануально. Это возможно сделать только путем какой-то инъекции или путем добавки в корм. Понимаете?
2: А скажите, Иван Феоктистович, вот, собственно, Екатерина задала правильный вопрос, то есть в целях как бы повышения боеспособности.
1: Он современный.
2: В целях повышения боеспособности, скажем так, вот этих крыс, там, вот, скажем, в том же метрополитене, как вы сказали, понятно, что им нет времени там заниматься любовью своей крысиной, им нужно там шпалы грызть и провода. А не было ли такого, чтобы вам было нужно как раз противоположную цель добиться, то есть куда совсем сложно перевести вести как бы вот этот груз, вы доставляли там какое-то ограниченное количество крыс, цель которых сперва размножится, то есть заняться этой крысиной любовью, а затем уже заняться вот перегрызом различных коммутаций врага.
1: Этим занимались в комитете, вот, который назывался КОМ. Вот там, значит, была, соответственно, их не служба.
0: Это в смысле
1: была.
0: Комитет оплодотворения, да, молодняка, да?
1: Да, не молодняка, а маток. Матка в смысле как производитель. Как вот есть же свиноматка.
2: Да, есть просто топчил там, да.
1: Да. То есть вот туда, куда вы, Саша, говорили, значит, туда забрасывались крысоматки. То есть это были специально подготовленные, наиболее плодовитые самки крыс, которые, получив, так сказать, определенные рефлексы в нашем центре, выработав их, они, значит, начинали внедрять их, в общем-то, на территории предполагаемого наиболее вероятного противника. Порой даже успешно. Вот вы помните тот голод на Аляске в 65-м году? Ну, в общем, скажу, не тая, это наша работа.
2: Вам, что в гостях у программы «Монморанси» генерал-майор в отставке Иван Феоктистович Датый, который в свое время руководил так называемым 11-м отделом, отделом по подготовке и по разработке
1: новых
2: видов животных с целью зоодиверсии. Сейчас этот отдел, насколько я знаю, он все-таки так и прекратил свое существование. Но не будем о грустном. Да. Давайте все-таки вернемся к тем временам, когда это все процветало. Вот вы сказали о девушке якутке, которая работала у вас в отделе и отвечала за морских животных.
1: Да, ее, кстати, звали Дуня Олень. Просто у якутов такие фамилии, вот понимаете, ну, что там говорить. Да, она занималась под отделом морских животных. Ну, наверняка наши зрители, в общем-то, имеют представление о том, что такое кит, о том, что такое морж. И это и не ушло и от моего внимания. Такие крупные звери морские. Естественно, в то время, когда мы занимались этими разработками, советская армия получила мощный флот на свое вооружение. Естественно, не дремали и наши враги. Поэтому была поставлена перед нами командованием цель найти новые способы обезвреживания неприятельских подводных лодок, неприятельского авианосного флота, потому что против стандартных вооружений имелись сильные способы противодействия.
2: Ну, там, локации,
1: вот, да, ну, вы знаете, это тема для другой, наверное, будет передача, поскольку это очень тоже интересный, конечно.
2: Кстати, извините, аспект. Я вот хочу так спросить, немножко удариться в технический вопрос. То есть, насколько я знаю, вот локация какого-то подводного объекта, с как бы целью это выявление на вот этом дисплейчике полного силуэта объекта. И я вот как бы наслышан, что конкретно с китами вы проступали таким образом. Вы как бы делали им то, что называется у нас у медиков контрастированным пищеводом. То есть вы кормили,
1: конечно.
2: На локаторе была просто какая-то светящаяся полоска, ведь типа змея, и в одной, ну, просто не обращали внимания, чтобы основная масса, она...
1: Вы знаете, гораздо... немножко вы правильно заметили, контраст был, но контраст не с помощью контрастирующего пищевода. Потому что, ну, где же мы столько контрастирующей жидкости-то найдем? Пищевод у кита, в общем, достаточно длинный. А было, в общем-то, решено просто на хвостах кита рисовать металлической так называемой краской звезды по типу, как, в общем-то, в авиации мы все это видим, мы знаем, краснозвездные самолеты до сих пор летают, а и белозвездные киты, могу вам сказать, точно, вот недавно по телевизору показывали, еще до сих пор плавают, но уже, конечно, как просто мирные, обыкновенные киты, которые, в общем-то, утратили даже подчас свои боевые навыки. Вот, что касается китов, значит, китов, они, в общем-то, были использованы нами, помните, вот тот самый Карибский кризис. Конечно, и наши подводные лодки были там, и подводные лодки неприятелей. Но до войны дело не доходило, и нельзя было допускать, потому что все мы прекрасно знаем, к чему это могло. То есть просто происходил выброс на берег.
2: Китов,
1: да.
2: Потому что большая скорость,
1: да.
2: В результате неправильности
1: проделывает. Да, и понимаете, ну, конечно, нам за это объявляли выговор. Вот даже вот одно время Дуню, в общем-то, сослали обратно в Якутию, то есть на родину, она уже привыкла к московской пище, узнала, что такое колбаса, то есть она работала в отделе, в общем-то, все у нее было нормально, даже московская прописка была, тут вдруг обратно в Якутию, то есть моржовый жир есть вместо нашей колбасы, это же, в общем-то, ну... Вот, такие были методы наказания, и, в общем-то, поэтому я даже одно время выступал в программе «В мире животных», дабы, так сказать, запретить
2: репортажи.
1: Да, репортажи о выбросе китов вот на берега.
2: Потому что, естественно,
1: потому что, да, то есть,
2: это все объяснялось чисто с такой, с милитаристской, да, точки зрения.
1: Даже, я бы сказал, это узковедомственный мой интерес был, конечно, я сейчас не скрою об этом. Вот, ну, тем не менее, ну и вообще, зрелище выброшено на берег Китая, это, знаете, это немного неприятно.
2: А скажите, вот наверняка многие из наших радиослушателей сейчас задаются себе вопросом, действительно, вот эти массовые выбросы китов, кстати, вы помните, что они были как раз тоже в разгар холодной войны?
1: Да, конечно. Вот вы смотрите сейчас.
2: А возврат сейчас какой-то вот сейчас меньше. Да. Да, потому что отдел-то. Конечно. А есть ли, или были ли аналогичные отделы, вот, по, так сказать, боевого китоводства у наших потенциальных противников?
1: Да, вы знаете, все дело в том, что мы-то использовали так называемого кита-горбача. То есть это наиболее распространенный тип кита, он плавает во всех, так сказать, океанах и морях. Иногда вот передали недавно в какой-то газете, что даже чуть ли не в Москве реки обнаружили. Ну, не знаю, может быть, хотя мы этих исследований не проводили, мы исключительно в соленой воде занимались этим. А что касается наших американских, ну, теперь уже можно сказать, коллег, то... Были, но они использовали, значит, если у нас моржа используют в пищу, то они использовали моржа по его непосредственно боевым качествам. Они думали почему-то, что вот эти моржовьи бивни, вот, он ими сможет, так сказать, нанести вред советской броне. Но все мы прекрасно знаем, что ну какой же вред советской броне могут нанести какие-то там моржовьи бивни.
2: В гостях у нас Иван Феоктистович Даты, генерал-майор в отставке. И речь у нас идет о некогда весьма-весьма секретных зоовойсках и зоодиверсиях, то есть о войне с применением животного мира.
1: Да, да, да.
2: И, собственно, я хотел бы поговорить с вами на такую тему, которая до сегодняшнего дня вообще считалась запретной. И только на уровне слухов это все было, но, как известно, слухами полнится мир. И, значит, в любом слухе есть доля правды. Я хотел бы узнать у вас о существовании такого существа, которое, в общем-то, в народе известно как кобел-рыба. Вот если у вас есть что-то...
1: Да, да. Значит, было такое, было... Кстати, очень интересно, почему-то в народе называют именно так, как в нашем документе под самым строгим грифом секретности. Что-то недоработали мои коллеги, видно. Была такая рыба, значит, рыба это была, в общем-то, первоначально мы не знали, кто это будет, рыба или это будет какой-то, значит, крокодил. То есть была установка, то есть была директива от генерального штаба о том, чтобы в нашем отделе было разработано какое-то, значит, вот животное выведено новое, благодаря которому мы смогли бы подорвать, в общем-то, изнутри подорвать генофонд врага. Имя врага не называлось, но нам всем было понятно, значит, против кого это должно быть направлено. И мы пошли сначала по пути создания особого рода тараканов. Но эта разработка почему-то оказалась тупиковой. Не знаю уж почему. Просто сейчас уже, честно скажу, не помню. И, в общем-то, я предложил, внес, вернее, на заседание наше так называемой летучки ежемесячной. Я внес предложение о выведении нового, так сказать, подвида рыбы, которую, в общем-то, мы все вместе решили назвать рыбой кобел. То есть кобел – это... аббревиатура определенная, она расшифровывается, конечно. Значит, в чем, в общем-то, состояла боевая задача этой рыбы? То есть боевая задача была определена руководством так. Этот вот, ну, назовем это изделие. У нас так принято у военных. Изделие должно выполнять функции по оплодотворению самок противника. С последующей невозможностью произведения аборта, дабы, так сказать, не нарушилась наша концепция. То есть на это был сделан упор. И в дальнейшем, после появления на свет так называемого гибрида вот рыбы и человека.
2: Ну, кстати, вы тут, наверное, оговорились не самок противника, а женщин, самок.
1: Вы знаете, в военной литературе, в общем-то, у нас... Я просто человек военный, вы сами понимаете, 70 лет в армии. Конечно, уже немножко свои какие-то термины у нас. Может быть, да, я согласен с вами. Наверняка радиослушатели тоже, некоторые, может быть, удивились или даже возмутились. Но факт есть факт.
2: То есть так было в официальном документе?
1: Да, так было в официальном документе, да. И что касается, значит...
2: Вы извините, Иван, я все-таки немножко поясню. То есть как бы попытаюсь более таким доступным языком объяснить. Дело в том, что, насколько знаю я, ваш центр, вот ваш 11-й отдел проработал очень четко географические, так сказать, какие-то... аспекты.
1: И, да, собственно, со всех сторон обрабатывалась любая директива.
2: Да, собственно, вот эта рыба Кобел, она как бы область географической деятельности, это были курорты.
1: Да, тропические.
2: Курорты, где в основном приезжают отдыхающие, да, туристы, да, и главное, да, туристки из стран Европы, стран Америки.
1: Потому что, сами понимаете, что самца сколько не было дотворяя, в общем-то, толку никакого.
2: А, кстати, были ли случаи, когда рыба Кобел напрыгивала на купальщика, а не на
1: купальщика? Конечно, были.
2: Вы ведь понимаете, какой
1: события какой... мы еще не рассказали, да, о боевом непосредственном применении. Мы пока сказали только о цели.
2: Ну да, хорошо.
1: Так вот, значит, просто я поясню радиослушателям. Непосредственно боевое применение данной рыбы заключалось в следующем. Базируясь в районе предполагаемого купания вероятного противника, рыба подплывала на небольшое расстояние к объекту купания и, в общем-то, набрасывалась на него сзади, обхватывала его своими плавниками и, в общем-то, осуществляла акт совокупления.
2: Такую техническую паузу, просто опять Прохор учудила, она опять у нас в подпитии в легком, поэтому могут быть сегодня некоторые сложности с телефонной связью, она как бы, простите, уважаемый Иван Феоктистович,
1: да,
2: она вот дернула нашего гостя за бороду, сбила с него фуражку, кстати, ей всегда мерещатся тараканы на разных плоскостях, то есть она позбивала уже со всех, кто в берете, в общем-то, эти береты.
1: Нет, моя фуражка обработана специальным составом, то есть к ней не липнет.
2: А, хорошо. Ну вот как бы все, в общем-то, выгнали мы Прохора, она сейчас придет в себя, да, и, да, думаю, да, связь наладится, все будет как-то. Да, мы вот закончили, да, на том, что она, значит, вот рыба Кобел обхватывает купальщицу буржуйскую, да, плавниками, да, и, в общем-то, ее как бы совокупляет,
1: да, да, да, с ней. Да. Да, то есть и в результате этого действия происходит так называемое оплодотворение.
2: Причем вот тут, извините, я опять вот тут, да, на этом, да, моменте я все-таки вступлю, как вы сами понимаете, уважаемые радиослушатели, вот эта купальщица, которая отплыла, ну, предположим, она с мужем, с богатым бизнесменом или там, да, с кем-то военным отдыхает на курорте, да, и вдруг, да, на нее набрасывается какая-то рыба, извиняюсь, и, в общем, грубо говоря, просто насилу,
1: не, не каждый же...
2: Но, тем не менее, все равно не каждая купальщица, да, не признается, выйдя на берег, что с ней такое произошло.
1: Так на это и был, в общем-то, поставлен расчет в директиве. То есть, вы же сами понимаете, любая директива, она хоть и кажется с виду, в общем-то, ну, откровенно говоря, невыполнимой, так мягко скажем, но на самом деле за ней же стоит, в общем, глубокая работа целых научно-исследовательских институтов, коллективов, министерств.
2: Крупнейшие психологи.
1: Да, конечно, работали, конечно. Поэтому, естественно, мы просчитали, что она не будет обращаться ни в полицию, в общем-то, не в службу 911.
2: Она может сама себе не поверить.
1: Да, да, а потом, понимаете, не всем женщинам так уж и неприятно факт изнасилования. Кому-то даже и приятно, тем более в воде. Это необычно. На это был, в общем-то, расчет и поставлен, поскольку американцы в основном богатые купаются. А у богатых людей свои причуды. Вот. Поэтому это оружие было, в общем, достаточно эффективным. Хотя выведение каждой особи вот этой рыбы Кобел стоило, в общем-то, достаточно больших денег. Но, тем не менее, вплоть до последнего времени руководство считало целесообразным продолжение этой программы. Так вот...
2: А, результат?
1: Результат, да. Кстати, результат. Результат был такой. То есть в результате вот продолжительной беременности, кстати, беременность после вот соития с рыбой Кобелом совершенно не 9 месяцев, как думают, наверное, наши радиослушатели. Оно продолжается более 5 лет. То есть первые 4 года и 4 года и 3 месяца зародыш, он как бы дремлет. А последующие 9 он начинает бурно размножаться, развиваться. То есть по своим каким-то клиническим признакам женщина и не думала, что это беременность. То есть она думала, что просто она плыла, начала тонуть, и вдруг ее добрый дельфин выбросил на берег. Вот. А последнее вот время, то есть оружие было применено, я вам сейчас так сказать, не соврать, в 1974 году. И вот, начиная с 1979 года, ждали долго мы, конечно, результатов. Опять же, сами понимаете, 5 лет ждали премии. Вот. Значит, в 1979 году начались, в общем-то, первые результаты. Помните вот ту статью в газетке о появлении, значит, женщины-русалки, или как там называли?
2: Баба-рыба.
1: Баба-рыба, да.
2: Баба-рыба, да.
1: Ну, это уже, конечно, корреспонденты. Вообще, это был, в общем-то, научный термин. Это кобелиха. То есть, вот, дочка вот того рыбы. А, значит, мы думали о том, что... Пугались, вернее, о том, что будет какой-то уникальный человек в результате этого акта. Получится на свет. То есть это будет человек, обладающий высокими интеллектуальными способностями. В то же время, поскольку богатые люди все не глупые, наверное. И в то же время будет обладать способностями к плаванию.
2: Причем безмерными.
1: Да, то есть жабры.
2: Вот. Хвосты.
1: Да. Чешуя.
2: Ну, вроде, кстати, и в имя должно наличиться.
1: То есть какое-то... Ну, в имя, оно, понимаете, ведь у рыбы кобел в имя не было.
2: Да, это уже вот продукт.
1: Да, конечно.
2: Кстати, тут еще такое.
1: Но получилось совсем другое, я вам хочу сказать. И мы рады тому, что получилось. То есть получился просто откровенно,
2: Диверсия, вроде, против генофонда,
1: диверсия, да. То есть наши злопыхатели отечественные, они говорили, вот, смотрите, поможете нашим вероятным противникам обрести такую боевую единицу. Представьте, такой солдат, он и плывет, он и соображает. Да еще и знает, как затвор на автомате передернуть.
2: И как
1: да
2: бомбу приклеить. Там,
1: да.
2: Как к иллюминатору подводной лодки.
1: Да.
2: Да. А тут получилось...
1: Вот, а тут получилось совсем обратная реакция.
2: То есть полная олигофрения, просто... в общем-то.
1: Да, да, даже это отсутствие головного мозга как такового.
2: И плюс еще, вот представьте себе, вот эта американская, значит, миллионерша, которая на курорте подцепила.
1: Да.
2: Вот
1: да,
2: это,
1: да,
2: и,
1: да.
2: Там через 5 лет она рождает вот эту...
1: Причем даже не, она даже не связывает это с тем происшествием, понимаете?
2: Она уже забывает.
1: Она думает, что это от ее мужа.
2: И в результате вот этих баба-рыб, их, насколько я знаю, были разводы крупные. Причем разрушались ведь целые компании.
1: Вот куда правильно вы ведете. Генеральный штаб, он, в общем-то, не зря хлеб ест. Не зря.
2: И вот, то потом есть,
1: таким образом была, в общем, ликвидирована монополия американских некоторых фирм, которые производили крупные системы вооружения.
2: То есть, как вы хотите сказать, что вот рыба кобел, она целенаправленно работала с женами определенных бизнесменов?
1: Ну, она, как бы так скажем, работала на определенных курортах, где отдыхают жены определенных бизнесменов.
2: А затем, насколько знаю я, вот когда уже появлялись вот у этих женщин, вот дети вот эти с этими жабрами, то те, естественно, стыдясь как бы масс-медиа и все, говорили, просто их выкидывали куда-то, но настолько эти были примитивные, вот эти, так как мы их называем, баба-рыба, что они выживали даже в канализации.
1: Вы понимаете, да, во-первых, просто ей было стыдно показать людям такое. Вот. А что касается канализации, да, ведь рыба-то была у нас, в общем-то, идея-то наша.
2: А скажите, пожалуйста, Иван Феоктистович, собственно, вот все это понятно, это было вот тогда, сейчас, с наступлением новой эпохи, с наступлением тотального мира, вот как бы я вот так немножко задумываюсь, вот тут довелось мне побывать на разных курортах недавно, у нас сейчас вот Ялта есть, нет ли вероятности, что рыба-кобел как-то случайно там объявится и что-то?
1: Вы знаете, там она... я вам могу порекомендовать одну, да и, в общем-то, всем радиослушателям, ведь как выделяет, в общем-то, рыба-кобел, на что она запрограммирована. Почему она выбирает именно богатого человека? Да потому что купальник-то у нее какой? Дорогой. А материал специфический. У нас таких материалов не шьют. Так вот, я могу сказать так, что если вы будете купаться в отечественных купальниках, то с вами ничего подобного никогда не произойдет. И вот это вот повальное увлечение какими-то импортными, дорогими вещами для купания. Вы знаете, ну, люди, по-моему, не отдают себе отчет в своих действиях.
2: А скажите,
1: наш еще такой вот простой купальничек.
2: А скажите еще, вот все-таки так как бы, вот скажем, такой, может быть, вопрос.
1: И нудистам тоже. Нудистам нельзя, потому что голое тело, оно просто в бешенство. приводит эту рыбу, то есть она кидается на все, что угодно.
2: А скажите, вот максимальное количество, так сказать, жертв рыбы за, ну, в течение часа, или она как бы...
1: производительность труда.
2: Да.
1: Потому что, поскольку эта функция является основной, помимо, то есть на втором месте даже стоит кормление этой рыбы. То есть она, в первую очередь, она занимается непосредственно боевой задачей. Это поработала наша, в общем-то, уважаемая олень. Да, она занимается непосредственно обхватыванием рыбы, для чего, в общем-то, путем продолжительной селекции были выработаны такие плавники суставные, так скажем, с когтями на конце. То есть происходит попутный зацеп. Жертве просто некуда деваться. Вот. То есть, в общем-то, даже я могу так сказать, если ее разозлить, то она просто может не отпустить купальщика, он утонет. Поэтому не злите ее, рыбу.
2: У нас генерал-майор зоологических войск, к сожалению, уже человек ушел в отставку, Иван Феоктистович.
1: Увели.
2: Статуи, увели, да. И вот, собственно, только что мы поговорили о реально, как выяснилось, существующих бабарыбах, рыбе кобе, который является папой всех вот этих. Да, собственно, теперь пришло, видимо, время поговорить о вашей другой разработке, которая тоже все время на слуху у народа. Да. Это разработка специальных птиц стратегического назначения. А конкретно я хотел узнать о двух видах боевых птиц. Это птица гуана и птица шлем. Как вот, да, существуют ли они, их функции?
1: Да, вы знаете, я вам могу на это, по этому поводу ответить следующее. Где-то приблизительно в середине 70-х годов генеральному штабу стало ясно, что информационное развитие наше и информационное развитие наших вероятных противников, они просто несопоставимы. Предлагалось повысить уровень путем внедрения телефонов, полной телефонизации страны. Но это было признано слишком дорогостоящей операцией. И поэтому было решено любым способом подавить, значит, средства связи противника. Как то? Телеграфные линии. Линии радиолокационные, радиорелейные связи. Или просто там, допустим, подавление почтовых голубей.
2: Или железнодорожных. Вот,
1: да, железнодорожных средств сообщений. Тоже.
2: Конечно, они возят, конечно, там гаубицы, да, всякие послания.
1: Все, что угодно возят.
2: Бандероли.
1: Да. Поэтому была, в общем-то, как одна из теорий, кстати, вот это я теорию выдвинул, поскольку птицы, в общем-то, до последнего времени считались мирными, по крайней мере, за рубежом. Вот. Поэтому было использовано, было, значит, признано целесообразным использование в качестве объекта для нанесения вот этих вот ударов. Вернее, неправильно выразился, не объект для нанесения ударов, а для непосредственно носителя вот этого, который будет осуществлять этот объект, были выбраны птицы. Была, в общем-то, выведена порода определенная, значит, на базе обыкновенного нашего голубя. Вот, была выведена порода новая, которую я, в общем-то, назвал птицей, ну, можно сказать, голубем гуана или птицей гуана. Значит, в чем заключается боевое действие этой птицы? Ну, всем нам известно, что голубь, в общем-то, очень такая грязная достаточно птица, хотя кто-то почему-то называет ее птицей мира. Ну, видно, какой мир, такая птица. Вот. Дело все в том, что птица откровенно много, в общем-то, загрязняет, в общем, прилегающие к ней территории. Так, языком военной топографии я вам скажу. Значит, за основу была взята вот эта птица обыкновенный наш серый голубь. Доработали мы ее путем некоторых хирургических вмешательств с последующим отражением этих вмешательств в генно-иммунной системе, путем введения специфических растворов за место крови. И была, в общем-то, получена боевая версия голубя, которая отличалась от обыкновенного голубя увеличенным размером тушки и уменьшенным размером головы. То есть этот голубь, в общем-то, наверное, я не скажу, что здесь мы вмешались в природу. Вот вы, наверное, подумаете, ну как вы можете вмешиваться в природу? Да нет, мы просто подкорректировали. Просто сделали маленькую коррекцию. Ведь эта птица, она изначально была предназначена для этого. Не знаю кем. Ну, скажем так, создателем. Ну, а мы немного доработали. И получилась, в общем-то, прекрасная модель с высокими летно-техническими характеристиками.
2: с большим объемом забрасываемого веса. То есть что это такое? Слушатели не поймут. Большой объем забрасываемого веса. То есть, ну, простым языком, летит голубь над территорией врага, видит, допустим, ну, какой-то объект, предназначенный для поражения, будь то локаторная станция или линия электропередач, или телеграфные линии, или просто почтальон с письмом идет. Вот. Он подлетает, ну, обычно они стаи, то есть это, в общем-то, стайное, в отличие от наших голубей, которые одиночные, был голубь стайный, так им просто кормиться было легче, потому что у них клювики маленькие, но зато анальное отверстие, то есть основное его назначение в данном виде, ну, было, ну, так скажем, увеличенной формы. И в результате налета стая голубей могла полностью обезвредить линию железнодорожную, стая вот из 100 голубей, просто вот вам в цифрах скажу, могла просто полностью вывести из строя, допустим, железную дорогу протяженностью от Женевского озера до озера Лох-Несс. И всего за 2 часа. Результаты высокие, конечно. Результаты высокие. Вот вы, наверное, думаете, как вы этого добились. Ну, в общем-то, конечно, проработали мы желудочно-кишечный тракт. Переработали. И довели, значит, выход конечного продукта до килограмма со 100 грамм потребляемой пищи.
3: С военными вашими разработками как бы все приблизительно ясно. А вот какие мирные цели, собственно, существовали перед вашим 11-м отделом?
2: Ну, вы понимаете, мирными, это мы сейчас их можем назвать мирными, а тогда ведь, в времена моей молодости, каждая цель боевая была. Что касается так называемых мирных разработок, да, были и такие. Ну, все наверняка помнят то радостное время, когда каждую осень мы узнавали, что пришла по наличию парада на Красной площади. И вот тот самый парад незабываемый, где я был на коне, это был один из первых парадов. Все с того времени и началось. Все мы прекрасно знаем, как экология плохо влияет на людей. Естественно, выдержать такой напор техники, которая коптит, которая гремит, которая просто выделяет масла, жидкости.
3: Оксиды всякие.
2: Да. Естественно, руководство нашей страны не могло.
3: А противогазы им тоже не выдашь,
2: да, потому что не отличишь просто.
3: Не отличишь, кому там, да, честь отдать.
2: Да. Руками же все одинаково махали. Поэтому, в общем-то, был создан, так сказать, была тоже, опять же, нам выдана директива. Вот, обещаны хорошие премиальные были, чтобы мы придумали какую-то, в общем-то, альтернативную версию парада. Ну, мы ничего, в общем-то, нового думать не стали. Просто из всех, в общем-то, боевых единиц, которые в результате сгорания приводятся в движение, мы, в общем-то, изъяли вот эти вот двигатели.
3: И все, что связано именно с,
2: да, все, что с приводом загрязнением, да. Все, что связано с загрязнением, мы изъяли и посадили, значит, вернее, разместили внутри каждой боевой единицы, как то танк или там боевая машина пехоты, или бронетранспортер, или грузовик. Внутри были размещены, значит, животные, допустим, танки, были размещены, значит, пара лошадей.
3: То есть внутри?
2: Внутри танка, да, естественно.
3: То есть вы открываете такие завесы, то есть наши вот люди, да, которые смотрели парады, седьмого, да, я помню,
2: сколько
3: сидели.
2: Сколько лет об этом никто не подозревал,
3: что внутри.
2: Конечно, то есть внутри там сидел, естественно, пастух, так, ну, не пастух,
3: погонщик.
2: Да, погонщик.
3: А таксист вот этот, ты знаешь, который в шлеме вот
2: вылезал. Да, который в шлеме, как... ну, он просто сидел, ну, даже иногда даже просто, да, это действительно был муляр, то есть просто восковой. Вот.
3: А вот как проблемы с отходами, ведь животные, они
2: все-таки, да, вот вы обращали внимание, что за колонной танков, с танков всегда следует, в общем-то, пешая рота на параде. Ну, наверняка просто вы не придавали этому никакого значения. Это, в общем-то, наши передовые вот бойцы 11-го отдела с ведерками, микроведерки там у них были. Просто иногда даже в сапог приходилось засыпать. Ну, сами понимаете, ну как это так после себя, ну после похода по Красной площади, святыни для каждого русского человека. И там такие вещи. Естественно, все подбиралось. И, а потом уже, когда кончался показ боевой техники, вот,
1: потом проходила мирная демонстрация, дабы, так сказать, передвигать крупные такие вот шедевры советской живописи, использовались не грузовики, как многие думают, а специальным образом обученные слоны, которые обшивались красной материей, обвешивались.
2: То есть
1: транспарантами, да,
2: каркасы,
1: и потихонечку,
2: делали.
1: Да, каркасы специальные, да, и потихонечку на нем сидел погонщик, опять же, и неспешно, значит, в ритме человеческого шага, ну, двигался по Красной площади.
2: То есть практически можно назвать вот все парады вот советских времен, да, военные парады, экологически чистыми мероприятиями.
1: В отличие от западных.
2: Ну что же, Иван Феоктистович, я думаю, что сейчас мы должны предоставить вот последние 10 минут нашей с вами встречи звонкам наших радиослушателей. Если у вас есть какие-то вопросы к Ивану Феоктистовичу, пожалуйста, звоните, задавайте их, только, пожалуйста, поконкретнее, потому что времени у нас не так много. Давайте наслушаем.
1: Алло.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
4: Это Ку-Ку.
2: Приветствую вас.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Вот у меня такой вопрос. С точки зрения экологической партии, вот нельзя так сделать, чтобы у всех животных пустить вот все эти разработки на мирные цели, и чтобы у всех животных это все пахло, ну, соответствующие кормами там и все, чтобы французскими духами пахло, или вообще приятным чем-то, тогда все владельцы будут это все собирать и нести в квартиру, и так не будет в подъездах пахнуть, и все будет очень чисто. Может быть, можно такие произвести, они не в оборонных или там, ну, в каких-нибудь агрессивных целях, а вот в мирное такое все будет. Представляете, как все будет прекрасно пахнуть вокруг?
2: Сейчас наш гость ответит вам. Спасибо.
1: Вы понимаете, очень приятно, что вы задали этот вопрос. Вы понимаете, ведь все дело в том, что считать приятным запахом. Ведь в конце концов якуту же нравится, как пахнет моржовый жир, а вам почему-то нравится, как пахнут французские духи. Дело в том, что мы же и любим подсознательно животных только за то, что они имеют специфический запах. Если будут все пахнуть животные одинаково, ну как вы, простите, отличите мышку от слона?
2: Хороший ответ, хороший ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте. Ну вот тут все говорили о наступательных видах, так? А вот что, как вот дело с противодействием иностранным этим тоже насекомым, так, всяким? Ведь на нашу-то страну буржуи-то сколько угодно всего туда, ну, нам закидывали.
2: Ну, например?
5: Колорадский жук.
2: Потом
5: тараканы эти мексиканские с сантиметров 30. Муравьи рыжие. Разве они были в Москве раньше?
2: Хорошо, хорошо. Сейчас мы услышим ответ нашего гостя.
1: Все дело в том, что вот те вот самые мексиканские якобы тараканы. Якобы мексиканские тараканы, рыжие муравьи и колорадские жуки – это, значит, разработки наши. Разработки наши. Они были предназначены для, значит, поражения наиболее вероятного противника. Почему колорадские? Вы, наверное, сами знаете, потому что Колорадо является, в общем-то, наиболее развитым центром Соединенных Штатов. Естественно, удар был первый, предполагался нанести по нему.
2: А как получилась вот такая утечка?
1: Ну, вы понимаете, как вот у вас Прохор вот сейчас зашла и с меня фуражку, прошу прощения, так и у нас.
2: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Значит, у меня такой вопрос будет. Насколько я знаю, при создании различных особей, ну, создавались, естественно, первые какие-то сигнальные экземпляры, так сказать, чтобы на них вот все эксперименты ставились, вот на конкретно одном, чтобы при дальнейшем серийном воспроизводстве все недостатки вот эти вот, так сказать, воплотить. И значит, вот при создании данных сигнальных экземпляров использовались какие-либо передовые методы, там, мануальной терапии, укалывания, или же все на хирургической точке зрения основывалось?
2: Спасибо.
1: Я же уже говорил о том, что мы использовали как хирургический метод, так и методы генной инженерии. Вот. А что касается сигнальных экземпляров, то вы знаете, чем отличался наш 11-й отдел от всех остальных? Что у нас все работало без сбоев. Если мы выдавали таракана, то это был настоящий таракан. Если это мы выдавали голубя, который назывался птицей гуана, то уж извините, он работал по полной программе.
2: И если это был кобел рыбы, то по рыбе все
1: естественно встречаются.
2: Да, да. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
7: Алло, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
7: Добрый вечер, господин Иван Феоктистович.
2: Здравствуйте.
7: Такой. А, еще раз здравствуйте. Вот все-таки почему жуки колорадские называются колорадскими? Это первый вопрос. Ну и второй вопрос. Все-таки имеют ли отношение эти жуки к птицам? Я все-таки вижу связь, потому что некоторые жуки также летают, как и птица, машут крылышками. Ну, вы поняли вопрос, да?
2: Хорошо, спасибо. Спасибо за вопрос.
7: Слушаю, Саша. Слушаю ответ.
2: Значит, что касается колорадских жуков, я, значит, говорил о том, что эти жуки были предназначены в первую очередь для нанесения ущерба такому району.

0: И я рад приветствовать в нашей студии руководителя концептуального театра под одноименным названием «Концептуальный театр» Кирилла Ганина, самого Кирилла Ганина, и актрису данного театра Надежду Шурда. Здравствуйте, дорогие гости. Очень приятно видеть ваши молодые, бодрые лица здесь. Дело в том, что обычно, когда я сталкиваюсь с людьми вашей профессии, с актерами, с людьми большого кино, то я наблюдаю, что только издалека на экране их лица кажутся столь привлекательными. Ну, как-то, например, известная Серовская ямка, придающая мужество, в общем-то, его лицу. На самом деле, сблизи видно, что там одни выпуклости, и женщины, которые стремятся, в общем-то, одарить, просто падают, когда видят, что ямки нет. Вот. То же самое с артистами театров. Большинства, по крайней мере, они похожи на каких-то, ну, грубо говоря, кукол Барби. Это в лучшем случае. Я вижу перед собой молодые, здоровые, красивые лица. Как будто вы только что приехали с садового участка, где, в общем-то, собирали грибы. А есть ли какой-нибудь секрет в этом? Может быть, вы просто подходите к театру и к осознанию себя, своих тушек в театре как-то по-другому, не так, как это делают вот ваши коллеги, к примеру, из театра Станислава Немировича Данченко. Простите, я
1: болею. Здравствуйте, на самом деле, радиослушатели. Дело в том, что мы просто живем в свое удовольствие, как нам хочется. Это, наверное, самое главное. Нам не нужны никакие премии. И вообще, на самом деле, вот когда включаешь, показывают какую-нибудь золотую маску, как это смешно, да? Там серебряная какая-то там турандот, да? Золотая маска. Вот они, люди, друг другу...
0: Ты имеешь в виду только вот наши отечественные, да, в основном? Или вот сейчас? Просто я в них не сильно разбираюсь, прошу прощения.
1: Да, это отечественные.
0: Вот. А вот можно ли здесь, например, вот, ну, с такой же степенью иронии и, ну, скажем так, пренебрежения мною вполне разделимого, кстати, отнестись там, ну, к Оскарам и прочим таким прибамбасам?
1: Нет, все-таки что такое Оскар, да? Оскар — это технология. То есть это элемент вот это какого-то рекламного промоушена, да? То есть это один из фактов вот этих технологических моментов каких-то. А у нас, на самом деле, вообще страна уникальна, она вообще прекрасна, наша страна, потому что все происходит не через голову, да, а через сердце, как бы, вот. И все театральные деятели, вместо того, чтобы сделать вот какую-то схему, да, если они делают какую-то технологию, вот что такое, сейчас происходит очень много антреприз всяких, вот. Что такое антреприза? Собираются три актера, берут тряпки какие-то за дворок академического театра, вешают их, быстренько срубили пьесу, сняли деньги большие. Три, естественно, известных актера. Пришел обыватель, он ничего не смыслит в театре, посмотрел, да, люди ходят по сцене, говорят, что-то происходит. Хороший актер, безусловно, он всегда сможет и слезинку с глаз снять, и как бы посмеяться заставить зрителя. Но давайте тогда и вот эту маску тоже делать частью этой технологии, да. А то что получается? Вот турандот, маска, то есть собирается какая-то элита, такая официозная элита, там Табаковы, Калягины, Доронины и тому подобное. А на турандот, значит, так смешно, на турандот Калягин вручает Табакову, а на маске Табаков вручает премию Калягину, да?
0: Так вот это то же самое практически происходит во всех областях вот шоу-бизнеса, он же обилен, и в музыкальных, скажем так, и, я не знаю, даже в спорте так же происходит.
1: Да, не, ну, кстати, вот попса, что касается попсы, да, то все-таки вот это наиболее технологичный такой вид искусства, как бы, если это можно назвать искусством, там все-таки есть какой-то смысл. А ведь здесь как вручают какую-то премию вот в той же маске, да, золотой, при этом вдруг какие-то неизвестные спектакли, явно не успешные в будущем, ни с точки зрения искусства, ни с точки зрения коммерции, да,
0: ну, то есть
1: тоже подпадают под... Почему? Зачем?
0: Заведомо конченый спектакль.
1: Да, то есть это нету логики. Понятно. Вообще в этом.
0: Вот. А вот мне кажется, знаешь, почему это может происходить? Вот ты правильно выше сказал, что все-таки
1: связи,
0: специфика, скажем так, российская российского театра — это прежде всего душа. Но все-таки люди
1: вот
0: скорее...
1: кто-то да. кому-то отдался, да, как говорится, и в постели Табаков решил вот своей, например, супруге вручить премию.
0: Да?
1: Вот. Он не понимает, что как бы перед вручением премии надо организовать какой-то промоушен, да, там ее сфотографировать в Playboy, да. И вот Playboy, первый этап — Playboy. Второй этап —
0: это 20-минутный кассета с порнофильмом.
1: Да, с порнофильмом. Суд обязательно суд, по поводу этой кассеты.
0: Суд.
1: Потом некий спектакль, где она играет Джульетту. Вот. Или, может быть, одну из трех сестер, да?
0: Ну, может быть, даже если бы она сыграла Гамлета. То есть
1: Гамлета, вот, да, это
0: да,
1: круто.
0: Потому что женщина ни разу не играла Гамлета.
1: Вот, вот. И потом, как финал, это как бы предтеча, да?
0: Да.
1: И финал, естественно, это вручение «Золотой маски» с показом какого-то эпизода. А может, эпизод и не надо показывать.
0: Можно просто саундтрек поставить.
1: Да, да, да.
0: Вполне достаточно.
1: И все, и потом дальше назначать срочно, снимать площадку какую-то, назначать срочно премьеру, показ и так далее, и так далее. И здесь лом денег будет и всего остального. То есть вот она, правильная, разумная схема, да, технологичная. Здесь же непонятно, кто-то с кем-то переспал, кто-то кому-то вручил награду, а тот вдруг уже отказался спать, да, и следующая медаль вручается как бы другому, да, а этот как бы не раскрученный, и на нем не сняли денег. То есть какой-то хаос такой, да. Хаос наград получается.
0: Ну вот, может быть, если вернуться опять к моим рассуждениям, да, то именно скрестилось здесь вот этот подход душевный, или, ну, можно назвать духовный, да, подход к искусству театра, с таким галимым, опять же, рационализмом западных, в общем-то, коллег, где вот эти бешеные гонорары, им даже прайс там не нужен, им нужно, чтобы их знали, то есть, ну, чтобы видели, что да, это я, в общем, поросеночек Ди Каприо, собственно, иду, а не кто-либо другой. И когда наши, вот, извиняюсь, убогие смотрят на все это, естественно, хочется тоже... Вот у меня постоянное ощущение такое, что все, что бы ни происходило в нашей стране, это какая-то игра. Вплоть даже, ну, извиняюсь, до войны. Даже война — это какая-то игра. И то она какая-то ненастоящая. Если бы не гибли люди, то я бы так сказал, игрушки какие-то. И это касается и музыки, и всего. Вот бывает, она снятся сны, и ты чувствуешь, что это какой-то сон с элементами игры. Вот все, что здесь происходит, так же. И попытки этих людей там устроить какой-то свой аналог там Оскара, да, это всего лишь попытка наконец-то вот проснуться и повзрослеть. Но взрослеть-то надо не таким путем. Как же им объяснить, что вы смотритесь весьма глупо, подъезжая вот на своих линкольнах, у которых уже амортизаторы надо менять, потому что там все вот в своих этих... фраках и софиты тоже плохо светят.
1: Объяснить, наверное, на самом деле очень трудно, потому что,
0: нет, наша цель сегодня это сделать.
1: Ну, в общем, да, но на самом деле, к сожалению, ведь вся проблема в том, что это вот такая тусовка, она замкнутая, да, то есть вот, например, театральная тусовка, то есть есть некие люди, они продвигают своих людей, да, дети, там, жены, у этих жен еще родственники и так далее, то есть в театральные вузы, например, как идет прием, кого отбирают в театральный вуз? В первую очередь, на самом деле, по поводу актеров, да, никто об этом не говорит, но это на самом деле так. Отбирает не того, кто строптив и кто может сказать свое «я», а отбирают того человека, который будет послушный, он будет говорить: нас здесь все любят, нас здесь все уважают. Вот, а этот человек, они на самом деле как вот происходит какое-то клонирование, да?
0: А как это, извините, ну, определить, вот имеется в виду?
1: На самом деле, все-таки люди, которые занимаются отбором в театральный вуз, да, вот профессуры какие-то, естественно, это люди, которые могут. И вот, например, я тоже могу определить, пришел человек, кто он на самом деле, да? То есть это профессия,
0: ну,
1: есть
0: сложно
1: такая.
0: Сложно все-таки, нет.
1: Ну, пример. Нет, естественно, кто-то появляется, и на самом деле Горбачев появился. Какой там был, да, вот этот процесс отбора? И в итоге какая-то завелась, так сказать, гадкий утенок, который все взял и перевернул. Тут тоже, конечно, все когда-нибудь заведется. Вот Виктюк, да? Мы можем его как бы вот ругать и так далее, но в 91-м году он делал какой-то такой маленький прорыв, да, прорыв в непонятно что из вот этого академизма, да, где мужики что-то там болтают.
0: Ну, здесь же бывает сейчас и перегиб, то есть мы видим, например, вот этого человека, который играет в собаку и тоже называет этим вот это искусством. То есть смысл в том, что именно вот попытки, опять же, проснуться или, там, скажем, резко повзрослеть, сделать так, чтобы все, чем вы занимаетесь, стало настоящим, наконец-то, да, приводит к появлению каких-то жутких монстров, ундемонов, которые, попросту говоря, занимаются конкретной уже дискредитацией даже самой этой игры. Ну, то есть, вот, к примеру, всем известный фильм наш, отечественный, который стоил лимон гринца. Вот, ну неужели непонятно, что вообще-то эта премия, она была дана с точки, ну, как гуманитарная, то есть ее дают вьетнамским режиссерам, а просто чтобы каким-то образом показать странам третьего мира, что, ну, ребят, вы как-то вот, мы на вас смотрим, и возьмите эту премию. Ну, должен же быть у человека, скажем так, ну, какой-то реальный взгляд на жизнь, на мир, на вещи, которые вокруг. Он взрослый, у него усы. Вот, он написал стихи про дядю Степу, милиционера. А получается, что это все продолжение игры, идут понты, барин и так далее. И так происходит со всеми.
1: Нет, ну по поводу Михалкова, по поводу кино, да, то есть кино для Америки.
0: Извиняюсь, что я так резко перескочил, просто я очень волнуюсь.
1: По поводу кино, на самом деле, это чуть-чуть вот слева-справа, но чуть от меня, да, мне все-таки театр интереснее. Вот. Но по поводу кино, там же, по-моему, простейшие, вот абсолютно простейшие схема, ситуация, да, ситуация, когда человек возглавил Союз кинематографистов, все деньги, выделенные на кино, взял под свой фильм, снял этот фильм, в итоге, значит, фильм о России, который идет на английском языке, да, 90%, фильм ни о чем, на самом деле. Вот есть такое, как
0: бы, творчество ни о чем. Я не смотрел, прошу прощения, ну, вот как ты...
1: Про сибирский цирюльник, как бы ни о чем. Вот есть такие вещи, когда вот что такое искусство, да, что такое хорошее кино или хороший спектакль. Это человек вдруг что-то нахлынуло на него, да, какая-то мысль. Вот я хочу рассказать об этом, да, и рассказывает. А когда человек создает какую-то технологию, так, мне надо фильм национального масштаба. Что для этого сделать? Кстати, на этом вот в свое время погорел и Бондарчук, да, «Война и мир». Тоже вот я такой монстр, я создам фильм национального масштаба. В итоге человек взял все деньги, снял один фильм, фильм не получился. Но на самом деле Михалков неплохой режиссер, и были у него хорошие фильмы.
0: Конечно, были.
1: Достаточно вспомнить «Господа, вы же звери», да? Но, это вообще... Но вот сейчас не получилось.
0: Так вот, не получилось именно по какой причине? По той причине, что у человека в какой-то момент сорвало крышу именно насчет того, что он потерял место себя в пространстве.
1: Ну, вот на самом деле нас даже не должно волновать, почему. Это проблема уже самого Михалкова.
0: Мне кажется, должно.
1: Нет, проблема должно в другом. Да. Проблема в том, что человек имеет возможность взять все деньги.
0: А, ну то есть вот имеется в виду, что у одного человека в руках могут
1: оказались
0: быть
1: сконцентрированы
0: весь прайс.
1: Да, и все. То есть в итоге 20 других режиссеров не смогли снять фильмы, а это может быть один из тех 20 фильмов получился бы хороший, кто его знает.
0: Хотя я вот знаю, что снимается сейчас огромное количество так называемого малобюджетного кино.
1: Да, я об этом, кстати, у меня...
0: И там дикое количество есть интересных вещей, которые просто, ну, на порядок, я считаю... Вот у меня критерий, знаешь, как по книжкам, я тебе очень простой, что по книжкам, что по спектаклям, по скульптурам также, вот по людям, да, вот бывает. Интересно мне или нет? То есть мне не важно, к примеру, котирует или там Брюс Уиллис с его лысиной в актерской среде. Многие говорят, что там Брюс Уиллис даун и ужасный актер. Мне совершенно безразлично мнение этих людей. Мне интересно смотреть, как он играет. Да? Также мне интересно смотреть малобюджетный фильм какой-то. Но мне

0: Потом, когда вот эта платформа уже уляжется, начинать, наконец, по новой.
1: Может быть, кстати, как я круто еще сказал. Третий критерий. А мне да. безразлично это мороженое.
0: Да, или мне без...
1: Вот это самое ужасное.
0: Да, да, да.
1: То есть идея, если мне активно не нравится или мне нравится, это на самом деле, я считаю, вот как бы одно и то же. Да, активно не нравится, но бывает не нравится в смысле плохо сделан. А бывает не нравится в смысле вот Пазолини кому-то, например. Мне активно, например, не нравится Пазолини, да, кто-то скажет. А, то есть человек возмущается, он письма начинает писать, да, куда-то там в Конгресс, там еще
0: ну,
1: куда-то.
0: Это хорошо еще в Конгресс, а то пишет, бывало, чем мне сюда на радиостанцию, домой, да. бывает, приходит, да, вот на активно... стенах пишут.
1: Это значит, человек не остался равнодушным. Вот в чем мысль. Если человек не остался равнодушным от просмотренного, это уже, наверное, его затронуло. А если его затронуло, это есть искусство. Неважно, есть ли там мат, есть ли там секс. Это все, на самом деле, чушь, да?
0: А на вот, самом вот, деле, ведь вот что
1: вот
0: интересно.
1: Вот эти детали — это чушь, вот чушь.
0: Извиняюсь, что перебиваю вот насчет секса, да, вот ты сказал. Ведь давайте, наконец, будем честными. Вот те бабушки, которые сидят там ночью и смотрят, значит, киселя подряд там и говорят, какой умный мужчина, или другого там перца по первой программе его коллегу, ну, неважно, да, они на самом деле не слушают о том, какая им разница, там, как поделил Ирак с Ираном эту свою, там, извиняюсь, вонючую нефть. Нет, они думают о том, что в штанцах у этого ведущего. Давайте называть вещи своими именами. Когда идет какой-то фильм, они ждут, когда же, наконец, там покажут порево. Вот, для того, чтобы наехать потом в дальнейшем, сказать, какое хулиганство показывают по телевизору. Хотя это порево, но на самом деле реально эта картинка на них действует благотворно, потому что позволяет им, сказать, высказать свою социальную позицию хотя бы в этом. Но слабый, старческий или просто, ну, скорее всего, просто слабый мозг не позволяет адекватно оценить свою же собственную позицию по отношению к порю в этом фильме. Вот в чем беда. Извините, я очень волнуюсь.
1: Да, на самом деле. Вот.
0: Ну да, к театру, лучше к театру. Да. Просто я сейчас что-то все о кино. Вот.
1: Возвращаемся к театру.
0: Да, да.
1: На сцену выходит актриса. Я гляжу на нее, и мне ее не хочется. Имеет ли право эта актриса выходить на сцену? Наверное, нет.
0: А если, ну, скажем, если
1: рассказываю,
0: ее роль такова... Ну,
1: рассказываю. Да, извините, когда выходит Раневская, выходила Раневская на сцену, ее все хотели. Когда выходила на сцену Доронина в лучших своих работах, ее все хотели. Я имею в виду под словом «хочу» не в смысле вот вбежать на сцену, а отыметь, а я хочу эту женщину, да?
0: Понятно.
1: Я хочу с ней выпить кофе.
0: Я хочу видеть ее у себя на Новый год, собственно.
1: Да, я хочу важно. В нее влюбиться, да, я хочу, чтобы она
0: продолжить
1: меня полюбила.
0: Продолжить с ней знакомство. Да. Я понимаю, да-да-да, не то, что именно.
1: Когда выходит, ведь что такое Станиславский, да? То есть Станиславский придумал вот такую систему, на самом деле... психологического театра, да? То есть выходит актриса, она проживает какую-то роль, образ, да? И мы следим за ее судьбой. Вот это очень важно. А сейчас все об этом говорят, как бы, но прожить роль, и чтобы мы с мамой, как бы, хотели следить за ее судьбой, эта актриса, она должна быть интеллигентной, да? Все-таки какая-то на самом деле... Ну, не от мира чуть-чуть всего, да? Вот такая вот, какая-то должна неземная быть. А когда я вижу, вот благодаря, о чем я выше говорил, да? Благодаря вот этому отбору в театральные вузы девочек и мальчиков покладистых, по этому принципу, вот они такие хорошие, они покладистые. Данные есть, мы их дальше разовьем. Вот сейчас в театрах все покладистые, вот, и девочки Маша. Что такое покладистые? Это вот из деревеньки приехала девочка, да, вот. Угу. Помнишь фильм «Начало»? Ну, это как фильм вот как бы такой, да, но на самом деле не от такой, а другой. Ну, вот она приехала, вы танцуете, да, а я пою, да, вот в таком ключе. Ну, вот. И вот эти... А они как бы неинтеллигентные, да, они как бы вот из каких-то вот вахлаков каких-то, да, вот непонятно чего, что-то я такое сказал, ну вот. И вот они ходят по сцене, кричат, орут, что-то болтают, они болтают на сцене языками. они читают роль, они прыгают, бегают.
0: Эндогенно пропотевают.
1: И все, да, да.
0: Но с другой стороны, вот...
1: И ничего больше не происходит.
0: Кирилл, вот давайте посмотрим, вот опять же, немножечко...

0: немножко проследим ну, такую линию, да, обыватель-актер. Вот, ну, вот, тем более в России, да, очень короткие были периоды, когда актер был здесь действительно, ну, скажем так, престижным, престижным в плане социума. Это, и как ни парадоксально, вот одним из этих периодов был «Совок», да, то есть когда там, ну что вы, ну это же там Андрей Миронов, то есть это замечательный артист, и я считаю, что так, ну, очень повезло ему и со временем, и он достойно занял свое место, достойно. И многие его коллеги, Леонов, да, и так далее. До того говорить даже не будем, в царской России было принято дико угорать и пощупать актрисок. Так, что происходит сейчас? Вообще парадоксальная ситуация. Театральные вузы заполнены, девочки туда ломятся. Что светит-то там им? Я действительно с трудом могу понять, ради чего все это. Ради того, чтобы на заднем плане показывать хореографическую
1: елку. Нет, каждая девочка думает, что она станет звездой.
0: Что значит, опять же, звезда? Нет, звезда театра в данном месте,
1: она
0: в
1: не знает, что значит звезда в данном
2: месте. Так вот,
1: месте,
2: надо даже рассказать, что значит звезда.
1: А зачем? Тогда она не будет поступать. А так... будут поступать, понимаешь, будут поступать строптивые, которые абсолютно знают, что такое звезда вот в театре, и абсолютно знают, что такое зарплата, и втайне знают, что они будут делать, когда кончат вуз. И вот это самое опасное для вот этого, как бы, этих стариков, да, великих. Вот если появятся люди, которые будут знать, что делать, когда кончат вуз, тогда они смогут сделать какие-то свои спектакли, да, найти свою форму. Вот почему, на самом деле, как бы, я все-таки не занимаюсь вот таким психологическим, вот таким классическим театром, да, психологическим, где есть какие-то, какая-то пьеса, где 3-4 персонажа, 5-10, да, вот они ходят по сцене, разговаривают. Я считаю, что время этого театра закончилось. Время не психологического театра закончилось. Театр не может быть не психологическим, иначе это шоу, попса там и что угодно, да, но это не театр. Театр по-любому психологический. Вот. Но время театра говорильни закончилось, потому что разговаривая, одно дело, когда Раневская говорит, да, я плачу, а другое дело, когда вот те люди, которые сейчас ходят по сцене, говорят. Дело в том, что люди меняются, да, там поколения меняются, другие формы, как бы, образ жизни людей приобретает. Вообще, на самом деле, ведь по большому счету, вот информационная, как бы, вот информационная вот вся вот эта технология позволила чукче знать, что такое балет «Лебединое озеро», да, то есть включил телевизор, увидел в каждый ранг. То есть кто такой Клинтон, как выглядит Африка, где кому молятся, что такое Шекспир. То есть все все знают на самом деле. И ознакомливаться вот с тем, что такое балет, никому не надо. Все хотят посмотреть что-то новое, да, или, если не новое, то вот получить какое-то эстетическое наслаждение, да, от присутствия на этом. По поводу оперы-балета, да, у нас все превратилось просто в спорт какой-то. Вот. А вот... Большой театр — это спорт. Почему спорт? Потому что люди выполняют определенные па, зрители сидят, половина зрителей сидит, читает, сколько раз она там фуэте крутанула, да, как на чемпионате мира по фигурному катанию, да.
0: То есть усложнение элементов постоянное,
1: да,
0: происходит.
1: И все, а пачки те же, да, как бы, но форма та же.
0: Вот балет, да, балет.
1: А половина,
0: искусство.
1: Кстати, сейчас я закончу. А вторая половина на самом деле пришла посмотреть на трусы балерин.
0: Да.
1: Вот.
0: И на, в общем-то...
1: И на бандажи...
0: Да. Этих мужичков. Мужичков, да. Да.
1: И кстати, на самом деле, это же было придумано, вот эта пачка, да, и трусы, и бандаж. Они были придуманы, на самом деле, когда балет находился в глубокой заднице, да?
0: Чтобы привлекать.
1: Да.
0: Потому что раньше вот первые балеты...
1: А психология
0: балеты,
1: вот этого зрителя какая, который разглядывает, да, вот этого такого интеллигентного маньячка? Вот. И вот какая его психология? Никто не знает о том, зачем я сюда пришел. И он себя даже пытается убедить в том, что нет, я пришел за искусством, да, как вот внутренне убедить обывателя.
0: Конечно.
1: И поэтому это функционирует. Потому что иначе бы ему зачем смотреть на такой вот дальний, когда можно просто пойти в какой-нибудь найт-клуб, да, и посмотреть на стриптиз, да. Там более все как бы открыто. Но там нет элемента искусства, потому что это тоже интересно, да. То есть одно дело, например, люди занимаются сексом где-то в публичном доме, да, и где-то в ночном клубе, да, вот, а в обычном стандартном ночном клубе люди трахаются на сцене.
0: Для того, чтобы...
1: второй вариант, люди трахаются, например, на сцене Большого театра. То есть на сцене Большого театра для интеллигента это интереснее, это пикантнее, это развратнее, да?
0: И вроде бы как
1: это какой-то художественный акт уже.
0: То есть ты заплатил прайс, для тебя трахаются. Ты как барин сидишь в этой своей...
1: Не, я в этих колоннах сижу и там трахаюсь.
0: И еще через монокль можешь посмотреть.
1: Да, вот во всем этом. И бабушки-билетерши с программками в это время спокойно стоят.
0: Конечно. Тут еще есть такой момент, вот совершенно ты прав, потому что...
1: Кстати, вот на этом и Виктюк-то получился, потому что в свое время, да, я вот сюда шел, думаю, ни о ком не буду говорить, но все-таки получилось, только о себе. Ну вот, то есть в свое время «Служанки», то есть на самом деле это обычно такое гей-шоу, да?
0: Вот. У Виктюка, да, я просто, честно говоря, ни разу не смотрел.
1: В обычном ночном клубе вот такое гей-шоу, да, но она проходила в театре как бы «Сатирикон», да, то есть бюст Райкина стоит, бабушки с программками, и вот эта вся общая атмосфера, да, она как вот среди этих бабушек, среди этого бюста, тут как будет это происходить, вот это внутреннее ощущение, да, и поэтому все состоялось. Если бы это происходило в клубе каком-то, да, ну, наверное, может быть, и на этого режиссера никто внимания не обратил.
0: Ну, а Кирилл, а вот хорошо ли, на ваш взгляд, это вот то, что, например, сейчас на... то есть я не являюсь, скажем так, сразу говорю, поклонником там красноармейского строя, и даже скорее напротив, но тем не менее, хорошо ли, что, например, рок-концерты начинают проводиться на Красной площади, да? Вот, хорошо ли, что, скажем, в Большом театре вот будет выступать вот типа, театр Виктюка со своими, в общем-то, ну, вот вы называете это ласковым словом гей, я называю это словом пидоры. Ну, вот каждый по-своему, да, вот, то есть пидоры в Большом театре, рокеры на Красной площади, да, то есть
1: на самом
0: не
1: деле
0: кажется
1: для...
0: ли, что это вот в своем желании эпатировать публику уже люди зашли слишком далеко, и дальше мы можем ожидать, ну, чего-то уже совсем немыслимого, то есть хорошо, там, в этой, в Госдуме меньше всего люблю о ней говорить. И то ходил какой-то даун, то в этом самом, в как бандана, то в какой-то каске, полный идиот. Вот. Ну, выглядел смешно. Ну, что мы можем ждать дальше, когда уже на весь самом, эпатаж...
1: На самом деле, я думаю, для этих людей это хорошо, да, то есть, но не надо забывать, что это плохо для нас всех, потому что Красная площадь забалтывается, да, как вот забалтывается, она вот стирается.
0: Затирается,
1: да, в порошок стирается. То же самое, что, кстати, Пугачева, да, та же все-таки была какая-то недоступная женщина, которая поет. А вот сейчас, общаясь с пидорами, да, как с бесконечными, с мужем пидором и так далее, да, вот, она стала сама уже пидовкой.
0: То есть практически происходит обесценивание.
1: Обесценивание вот нечто высокого, какого-то недоступного.
0: Недоступного. То есть, попросту
1: театр,
0: говоря,
1: на самом деле, театр.
0: Пропадает элитарность.
1: Почему в те, вот, как помнишь, в свое время, лет 10 назад, там 15, люди возмущались, деятели культур, что в театр стали в джинсах ходить, да?
0: Да, да, да, с этого все началось.
1: Да, а почему стали ходить-то в джинсах? А потому что на сцене актеры стали в джинсах бегать. Курить, бегать в джинсах, кричать.
0: Нет,
1: вот.
0: Все-таки в джинсах, Кирилл, стали появляться люди в зале раньше, нежели это стали делать актеры. Просто виновата во всем контора по кличке Иверия, которая шила первые джинсы, который покупался каждый совок. И это считалось уже, что, ну, вспомни, одеть джинсы под коричневый пиджак, и так, чтобы воротничок рубашки был на выпуск сверху пиджака, это был супер-попс вообще. И в таком виде там, ну, прийти в театр считалось нормальным. Актеры в то время еще не давали, все-таки, на мой взгляд, я могу ошибаться, конечно, по хронологии событий, насколько я помню, они тогда еще как-то держали марку.
1: А вообще, на самом деле, все должно быть форматно, да? То есть, если я делаю что-то концептуальное, то это не надо делать в Большом театре, да? Это можно сделать на помойке, например. Это будет очень, как бы, вот формат.
0: Нет,
1: да?
0: А ты сейчас так с иронией или нет?
1: Нет, в самом деле. То есть
0: или ты так
1: считаешь? Приходит зритель, да, я делаю некий перформанс, да? Понимаешь, то есть нельзя... Ну, в Большом театре перформанс... Это, ну, пусть будет помойка, да, пусть в клетках сидят бомжи, там где-то нет, летают нет, тарелки.
0: Кирилл, не обязательно так, не обязательно так. Но, скажем, я не сторонник, опять же, там, ранжировать искусство, да, но, к примеру, нельзя там на катке там Медео, да, устраивать соревнования внедорожников. Кстати, он вот, совершенно для другого.
1: Да, вот то, что выгнали, на самом деле, Васильева из Большого, это нормально, потому что человек превратил театр в какое-то, на самом деле, отхожее место, да, своим новыми постановками.
0: Возможно, я, к сожалению...
1: С другой стороны, то, что было, тоже плохо. И вот мы крутимся, да, вообще наша вся страна крутится вот эти 10 лет между теми, кто предлагает все то, что было раньше, да, и теми, кто хочет как бы на базе вот этого как бы фундаментального, да, то есть ведь никто ничего нового, то есть никто не пришел и не сказал, вот я хочу сделать, кстати, только один Ганин, да, это говорит, вот, его за это бьют, да, что вот мне ничего не надо, да, дайте мне пустой кусочек земли, где я абсолютно на пустом месте сделаю то, что мне хочется, абсолютно другое, да, если это другое окажется тоже пустым, зритель просто не будет ходить, и все, да. Если я это сделаю что-то интересное, вот, я стану великим и гениальным, да, у меня памятник мне поставят, вот, и так далее. Вот, мне не надо вот это, я уйду, вот дайте мне кусочек земли пустой. У нас же все на протяжении 10 лет, все, не только театр, да, все бизнесмены так называемые и так далее, все берут то, что уже кем-то создано, и в этом кем-то созданном пытаются вот как можно больше себе взять. Вот, в карманы разложить там. То есть никто не прорыл на самом деле за 10 лет ни одну скважину, чтобы нефть добыть, да? То есть вот сам никто не прорыл.
0: Происходит попросту торговля, да?
1: Да, то есть взяли уже готовое, согласен. А готовое изнашивается. Также и театр. То есть приходят какие-то режиссеры новые, пытаются что-то сделать, но они пытаются сделать на базе того, что кем-то создано Станиславским и его последователями. То есть никто ничего нового как бы не приносит в театр. Эксплуатируются старые идеи. Вот я прихожу в театр, почему мне неинтересно ходить, меня там спрашивают, слушай, пошли, премьера такая-то будет. Я, ну а что там смотреть-то, да? Там театр какой-то, да, академический. В Энном академическом театре идет очередная премьера. То есть я знаю, когда, значит, свет какой включится, когда тряпка куда сбросится. Если она должна падать, она упадет именно в этой позе и именно так, потому что это только так падают, да. И помнишь про кошку, да? Угу. И действительно, когда вдруг пробежит какая-то кошка, я посмотрю, значит, зрители, так сказать, воодушевится. Наконец, что-то живое появилось, да, в этой мертвячине. Ведь кошка — это ужасно, на самом деле.
0: Да, шершавая и мягкая. В общем-то,
1: кстати, по поводу моего театра. У нас бегали кошки, вот, и никто на них не обращал внимания.
0: Ну, это...
1: По сцене, потому что, как бы, вот... На самом деле зрители, актеры непонятно что вытворяли, да, зрители тоже и вытворяют.
0: Ну, есть
1: как тут... бы для вот, бывает. Вообще люди приходят, вот я заметил, те, кто первый раз приходит вот ко мне, например, в театр, да, они приходят, они все два часа, рты открыв, смотрят, а бывает, не могут понять, что происходит вообще, и куда они попали, театр это не театр. Потому что все обыватели привыкли вот к классической форме жизни. Если это автобус, то это должен быть...
0: Желтый автобус.
1: Да.
0: Кирилл, вот на самом деле я сейчас так довелось, мне опять же, как я уже говорил, пообщаться с некоторыми актерами, в частности, вот с актерами, находящимися в данном вот здании театра под управлением Калягина, и я с удивлением вообще узнал, что практически, ну, вряд ли человек хвастается, что практически все пьесы вот там проходят на аншлаге. То есть люди с какого-то момента, это может быть года два, вот там, я сложно мне сказать, снова начали посещать театры. Как театры вот такого классического жанра, может быть, также и ваш театр. Я не знаю, что происходит сейчас с театрами-студиями, типа а-ля там театр-студию на Юго-Западной, в свое время культовые, как у них идут дела. Вот. Но тем не менее, на мой взгляд, все-таки гораздо лучше, если масса людей потянутся в театры, а не на концерты там групп «Отбитые мошонки», «Безделки» или «Дрестящие». Это действительно так. Театр тоже убивает. Театр тоже убивает в людях, так сказать, все самое светлое, потому что, естественно, это сатанизм. Сатанизм — это действие, безусловно.
1: По поводу сатанизма мне всегда смешно, когда эти актеры, значит, идут со свечками, вот Ленком, весь Ленком вместе с Захаровым стоит со свечками в церкви, да, то есть это странно на самом деле, потому что на самом деле церковь есть не что иное, как конкурирующая организация, да?
0: Целиком согласен.
1: Вот, то есть две конкурирующие театральные организации. Одна театральная организация называется «Церковь», у нее, так сказать, 324 спектакля, вот, все они по какой-то определенной схеме поставлены, определенные костюмы, есть хор, есть вот в Русском православном театре, да?
0: Да, да.
1: Вот, абсолютно гениально придумана схема сбора денег, да, то есть человек даже не понимает, как это все происходит.
0: Быстро, и вроде он еще отдал свой прайс, и еще при этом остался дико благодарным.
1: Да, то есть, а с другой вот театр другой, балаган, да, вот еще начинался с балагана в свое время театр, то есть выходили актеры, вот я как бы говорю все-таки о русском театре, меня абсолютно не интересует, лично меня на самом деле абсолютно не интересует.
0: И мы продолжаем беседу с Кириллом Ганиным, руководителем концептуального театра Кирилла Ганина, и актрисой этого же театра Надеждой Шурда. Соответственно, речь у нас шла о, так сказать, пополнении, кадровом пополнении театров и о том, что дикое количество молодых девочек, приезжая сюда из далеких стран, как правило, стремятся попасть в театральный вуз. Об этом даже снято дикое количество фильмов, очень много слезоточивых историй. В наше жесткое время половина из них начинает торговать на рынке китайскими кедами, вот такими, к примеру, видишь, вот с тремя дырочками. Вот, а есть вот такие вот с пятью, но у них зеленые шнурки, они дороже на $3. Вот. Да. Либо идут в проституцию, вот, либо попросту возвращаются домой, при этом привозя с собой тираж от каких-нибудь жителей гор, которые приехали сюда погостить и покутить. Тем не менее, некоторым удается прорваться, удается пробиться. И до 40 лет, как правило, они исполняют на театральных подмостках роль елки, к примеру. Или там дождь исполняют, говорят жур-жур-бур-бур, и делают руками красивые хореографии. Движения. Вот, Кирилл, тебе же больше приходится общаться с людьми, с актерами, с актрисами. Да, вот глядя на тебя, я чувствую, что передо мной сидит абсолютно нормальный человек, который, вот, ну, скажем так, не играет, не поясничает. Я же, опять же, часто сталкиваюсь с актерами, не могу порой понять, вот он ли это Серега. Вот. Или Гамлет, понимаешь? То есть настолько происходит вот это смешение сознания, что ни одним миксером не разобьешь. Опять же, чтобы личность раздвоилась, одна из них ушла во своясь, личность театральная. Что это, на твой взгляд, понты, либо реальный сдвиг башни просто?
1: Это нереализованность на сцене. То есть вообще как бы мысль заключается в том, что когда человек в искусстве реализуется, да, то ему нечего этим заниматься в каких-то других местах, да? Вот на самом деле есть такая вещь, как буфет МХАТа, МХАТовский буфет, да? Там, как известно, в МХАТе 150 человек, там около 200 даже работает, из них на сцену выходит реально 10-15. И вот эти 10-15, они на сцену вышли, они уставшие, репетиции, все остальное, 5-10, вот работа. Они вбегают, что-то перекусили, убегают. А вот остальные 120, да, вот эти, которые никогда не выходили, они... Вообще, на самом деле, Саш, как ты видишь актера, который перед тобой начинает какие-то роли играть, какими-то голосами что-то вот говорить. Это значит, человек, которому у которого не было возможности это сделать на сцене. И вообще в искусстве, в принципе, в искусстве на самом деле, да, вот ты же сочиняешь песни, да? Ты же не популяризируешь их перед всеми во всех местах, где только можно.
0: Безусловно, то есть, я чувствую срамоту какую-то за людей, которые это делают. Действительно,
1: самореализовался как-то, да, в студии, где-то дома, что-то.
0: Получил свой кайф, но да, мне уже нормально.
1: И далее живешь как все. Вот так же и я. То есть, если человек-режиссер начинает что-то режиссировать в жизни, Значит, ему или не дали, или он не хочет это делать на сцене. И первый, второй, как бы, очень плохо.
0: Ну, а вот откуда тогда берется это кожеманство, я не побоюсь этого слова, кокетство, которое, кстати, тоже вот у Надежды, по крайней мере, на мой взгляд, отсутствует. У совсем молодых девочек, так сказать, актрисулек, которые еще только-только вот... То есть она может ведь таким тоном сказать, что у меня сегодня репетиция у Меньшикова. Я не знаю, кто такой Меньшиков, к сожалению, невеликий специалист театра, вот... но это говорится таким тоном, как если бы я сказал, хотя я обычно это говорю очень так, ну, спокойным тоном вы это знаете. Типа, у меня сегодня встреча с Путиным, к примеру. Нам надо обсудить геополитику. Вот. Но она это говорит вот, ну, практически теми же словами, но при этом пафос, нимбы изо всех щелей летят дикие.
1: Ну, это вот я же говорил как бы вот в первом часе. Да, это все из той же темы. Набирают дурочек.
0: А как
1: дурочек,
0: бороться? Как нам бороться?
1: Как бороться? Дело не в этих девочках. В конце концов, в мире есть много форматов людей, да, и дело не в этом. Дело в том... На самом деле, ведь выход очень простой. Надо лишить государственных дотаций все академические, все учреждения культуры под названием театр. Как только театры будут лишены государственных дотаций, то моментально у администрации театра возникнут проблемы.
0: Как с прайсом.
1: Да, как заработать деньги и привлечь публику. Ты говоришь, театры забиты битком. Вот под нами театр Калягина.
0: Да,
1: в театре Калягина
0: это
1: билет
0: по словам,
1: стоит
0: это по...
1: 50 рублей.
0: Да это вообще не прайс сейчас.
1: Понимаешь? То есть почему 50 рублей там стоит? Потому что остальные деньги дает государство. Ты даешь, и я даю. Мы об налогоплательщик.
0: Я, например, не даю. А,
1: даешь.
0: В этом плане, да.
1: Ты налогоплательщик.
0: Да, да, да.
1: А откуда государство? Оно же не само его их зарабатывает. Государство — это некая чиновничья система, которая перераспределяет средства. Средства, которые зарабатываешь ты. Ты заработал деньги, ты хочешь отдать в театр Калягина свои деньги?
0: Нет, я никуда не хочу отдавать.
1: Хочешь, а тебя насильно заставляют это делать. И поэтому этот театр будет существовать, и вся эта система будет изгнивать и умирать. И разлагаться, агонизировать до тех пор, пока госдотация будет существовать. Кстати, Товстоногов, это был, на самом деле, не самый плохой режиссер, абсолютно приверженец вот школы как бы Станиславского. Вот он в свое время говорил, что на какой-то пьянке, и не мне, я маленький, наверное, в это время был. Вот. Но, тем не менее, он говорил, что вот репертуарный театр, да, как бы он когда-нибудь умрет и возникнет как бы вот снова эта антреприза, ну, в хорошем смысле, да, то есть начнут экспериментировать, искать что-то свое, и потом среди этих ищущих найдется какая-то форма, которая позволит дальше двинуться театру, и на основе этой формы возникнет снова репертуарный театр. Это естественный природный процесс, да, вначале что-то создается, потом это рушится, оно вот хаотично перемещаясь снова в какие-то схемы собирается, и в новых формах продолжает свое движение. То есть в свое время ведь что такое Станиславский? То есть это были антрепризы, да? Были абсолютно частные формы, были масса экспериментов, вариантов. И единственный эксперимент и вариант, который вот зазвучал, оказался Станиславский. Да, вот это как бы идея психологического театра Станиславского. И она, так сказать, превратилась в репертуарную форму. Вот, она была для системы, для государства вполне приемлема. Она была вполне приемлема для общества, для обывателя, кстати. И она была возможна, ее создание было и с точки зрения технологий. Да, ведь можно придумать какую-то форму, а где найти актера под нее, да? Можно придумать какую-то форму, а будет ли ее зритель смотреть? То есть художник может реализоваться только когда, если его... Вот эта идея, понимаешь, например, картину можно нарисовать, но я нарисовал, никто ее не понял, что я нарисовал. Ну, она 300 лет пролежит, на 301 скажут, что это гениально, да?
0: Да, это люди часто дозреют. Бывает с нами, с художниками,
1: да.
0: Я согласен.
1: А вот режиссер, дело в том, что такое театр, да? Театр — это то, что существует конкретно сейчас, конкретно в данный момент времени, и только здесь.
0: Ну, практически как живой вот. Концерт, да, да.
1: Согласен. Да, то есть что, мы не видели спектакли Станиславского, на самом деле. Может быть, если мы сейчас увидели, мы бы ужаснулись, какое говно, да?
0: Не исключает. У меня вот. Вообще, вот, скажем так, восхваление исторических фактов, свидетелями которым мы не были, или же их уничтожение.
1: Есть такие да. два братья-близнеца, да, Родзинский и Вульф, да? То да, есть вот. Два человека, которые как бы знают обо всем... Непонятно, не из каких источников. Да. И сидела она и думала в ванне одна.
0: А вот, Кирилл, какова ситуация в плане прайса и финансирования да, театров, скажем, там, за рубежом? Ну, я знаю, что ты объездил огромное количество, в общем-то, кибуцов и поселений, и вообще чего только ты не объездил, посмотрел везде. А вот государственные дотации, это только советское явление, наше, российское, или, скажем, где-нибудь там... В Голливуде
1: я могу, могу сказать, нет, в Голливуде такого нет. Вот, я могу сказать, что драматический театр на самом деле на Западе, да, вот драматический театр, вот этот психологический, это подвал, это абсолютно частно все, это спектакли, которые смотрят на самом деле родственники актеров, и никому это больше не надо.
0: То есть типа домашнего театра при графе Толстом.
1: При Жеке.
0: При Жеке,
1: при Жеке, да.
0: Ну, в принципе, с такого и начинается вот что-то большое и великое.
1: Вот, но на самом деле есть какие-то формы, которые, я считаю, датировать надо. То есть, то бишь, есть какие-то национальные вот, театры, да, то есть, представляете, гордость да, страны. Этот театр должен находиться под покровительством государства. Может быть, это в каждом... Вот в России их, может быть, всего три, да?
0: Вот какие было бы интересно?
1: Я считаю, что датировать, безусловно, без дотации не может функционировать оперный театр, да?
0: Согласен.
1: Вообще не может.
0: А большой?
1: Ну, я говорю,
0: вот, оперный... А, это он же и есть.
1: Я же говорю, теперь далее, например...
0: Дико офаршмачился, посмотрел не в ту страницу текста. Ну, дай оправдаться, ты же должен на шутку перевести свой срам.
1: Не, можно сказать, большой театр — это оперный и балетный.
0: А, вот что, да, то есть я имел в виду...
1: Я не сказал слово балетный.
0: Да. А малый? О, как!
1: Так, я вот как считаю, есть театр вот в России, да, в Москве. Я бы оставил на самом деле три учреждения культуры на дотациях, да, как бы это Большой театр, это, между прочим, Малый. Почему? ИМХАТ, потому что это два учреждения культуры, при которых есть вузы, да, то есть... Понял,
0: понятно, да?
1: Вот, как бы вот это глобально замкнутый какой-то конвей, вот какая-то фабрика в хорошем смысле по производству как бы искусства, да, вот этих людей. Другое дело, что тут надо чистку, конечно, провести, да?
0: Мощную. Причем с участием меня обязательно. Это
1: да,
0: я
1: и
0: настаиваю.
1: Меня.
0: И тебя,
1: я,
0: конечно.
1: Я, кстати, в вечернем клубе заявление написал и разместил. Прошу к Путину обращение, прошу назначить мне министром культуры.
0: Да.
1: В первую, значит, какие задачи, да?
0: Слушай, а я тоже писал ему, но я хотел назначить ее министром информации вот, и гостелекоммуникации, да, себя.
1: Да, ну, вот
0: а до того, за месяц, я ему писал, что хочу стать министром обороны.
1: Вот, но сейчас, на самом деле, Швыдко такой мощный министр культуры появился,
0: да.
1: Я до Швыдкова писал.
0: Ты вот, писал ему, да?
1: Путину.
0: А, ну да. Ну,
1: вот, то есть я кажется... поэтому уже претендую на звание заместитель министра культуры по делам театров.
0: Нет, ну если, например, это я все-таки пробьюсь, там, ну потому что мне могут предложить, неожиданно скажут, слушай, Сань, министр обороны, пока еще там ты молод, а пузико не выросло, да, давай министром культуры, то я тогда обязательно, мне кажется, мы с тобой сработаем.
1: А
0: я, поскольку буду часто в разъездах за казенный счет, то ты будешь нормально руководить.
1: В чем наш плюс, да? Во-первых, нет никаких связей, да, вот таких глобальных, которые нас тяготило бы. То есть разогнать театр Пушкина, театр Ермолова, какие там еще никому не нужные учреждения. Да, плевое дело, да?
0: Да просто да. А, да. Кстати, помещение мы сдадим под офисы новым русским.
1: Не так.
0: Извини,
1: помещение
0: пожалуйста.
1: Бы на самом деле, помещение нормальное. Ну, оттуда бы вот эти учреждения культуры, вот эти театры, да, все, которые кичатся, они на самом деле уже половину помещений сдали в субаренду каким-то...
0: Что, кстати, запрещено вообще так законом.
1: Не, Лужков как бы разрешил.
0: Субаренда опять
1: вот
0: разрешена.
1: Вот Ленком, посмотри.
0: А двойная субаренда? Да а кто проверит, интересно, не сдали ли те подрядчики еще раз кому-нибудь в аренду?
1: Вот, то есть все это выгнать.
0: Слушай,
1: да?
0: А сколько налогов, например, с левых билетов, которые продаются на улице всякими засранцами?
1: Да, вот Ленком, например, да. Вот то это, есть в аренду помещение сдается, Лужков еще дарит машины артистам, билет стоит безумные деньги, но официально стоит мало денег. Вот, но при этом вот эти, которые спекулируют билетами, они выстраиваются в очередь за этими билетами к директору театра, да? То есть вот, вот эта разница идут в карман.
0: Да,
1: ну ладно,
0: да.
1: Это мы не обсуждаем, это мы будем обсуждать, когда мы будем министрами культуры.
0: Мы это не будем обсуждать, мы это будем просто... это искоренять.
1: Да, это да. На самом деле всего одну бумагу надо подписать и в нужные места направить людей, да?
0: Причем я даже знаю, каких
1: в масках,
0: у меня есть
1: в масках,
0: знакомые, которые
1: их надо,
0: с
1: их надо направлять, так сказать, не... вот начать с этого, да, с культуры.
0: Безусловно. А именно потому, что культурная среда формирует все остальное. Это именно из-за того, что вот мы описали выше происходящего в культуре, творится, вот, например, безобразие на азербайджанских рынках. Это прямая связь, которая для меня, например, очевидна.